0: сайте rbk.ru и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ. Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинение вызывает недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию, объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает. Поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение. Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Богатство – это не то, сколько у вас денег, а то, как вы их тратите. Бернард Шоу. РБК. Коллекция.
3: Как оказалось, самые актуальные книги сегодня – это Библия, тексты Кафки и Пелевина. Ну, по крайней мере, так говорят спикеры Московской международной книжной ярмарки, с которой пообщалась редакция радио РБК. Сама ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в Гостином дворе. Ну, а мы тем временем решили спросить у писателей и литературных деятелей, которые в ярмарке участвуют, а какие книги идеально описывают происходящее в мире прямо сейчас? Ну и, собственно, почему?
4: Писатель Сергей Лукьяненко.
5: Библия, как обычно. Потому что природа человека за последние несколько тысяч лет не сильно изменилась. Разумеется, все меняется, жизнь меняется, но есть все вещи, которые всегда остаются одни и те же. В их числе человеческая природа, натура, мечты, эмоции. Любая хорошая книга, написанная и 100 лет назад, и 500 лет назад, и 1000, они все равно рассказывают те же самые вещи, которые всем нам знакомы.
4: Литературный обозреватель и редактор «Альбина Проза» Анастасия Шевченко.
6: Роберт Сапольски, «Биология добра и зла». Сам автор говорит, что если вы хотите разобраться в поведении человека, вам придется разобраться буквально во всем, что его окружает. Сапольски идет от обратного и объясняет читателям биологию этики, свободы воли, насколько мы можем понимать то, что происходит с нами, исходя из того, что мы прежде всего животное. Следующая книга – это Виктор Пелевин, «Амон Ра». По-прежнему идеально объясняющая, как мы не можем отделить желаемое от действительного.
4: Писатель Сергей Шаргунов.
7: Мне почему-то в голову пришла повесть Франца Кафки «Превращение». Это, я напомню, история Грегора, который был обычным человеком. Проснувшись утром, он вдруг обнаружил, что превратился в огромное мерзкое насекомое. Этого героя жалко, но многие интерпретируют это произведение как некое предчувствие

0: глобальных расчеловечивающих потрясений.
1: На Московской международной книжной ярмарке будут работать 13 тематических зон, в том числе площадки «Будущее книги», библиотеки Москвы и «Читаем Китай». Ждут посетителей встречи с известными российскими и зарубежными авторами, презентации книжных новинок. Ну и в четвертый раз одновременно событием пройдет Московская международная детская книжная ярмарка. Будет работать специальная программа для детей. Билеты на официальном сайте мероприятия доступны.
2: Повтор программы.
3: То выше, то ниже. Весь рынок гадает. Одних она сушит, другим помогает. Чем выше она, тем крепче родной. Но если спускается, рынок живой. Она не цена, но цену меняет. Не видно ее, но все она знает. А пока вы разгадываете эту загадку, мы начинаем инвестиционный час.
2: Инвестиционный час.
3: Всем доброго вечера. Ну что же, у нас сегодня в гостях Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций» и ведущий Степан Сумин. Сергей.
4: Степан, добрый вечер.
3: Самого доброго вечера. Сереж, ну что, мы подводим итоги лета. Я думаю, пора уже сдавать свои сочинения на проверку. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты провел лето? Возможно, что-то ты для себя полезное сделал и для своего финансового благосостояния.
4: Да, одним из самых запоминающихся это был велосезон. То есть я принимал активное участие в гонках. Одна из самых красивых, пожалуй, гонок в мире — это Садовое кольцо, которое в этом году проходило дважды. Одна утро, второе было вечернее, впервые в истории, более чем за последние, пожалуй, 60 лет, в рамках которой в своем кластере я занял третье место впервые.
3: Ну что же, можно только поздравить. Действительно, это очень классное достижение, и желаем тебе быть топ номер один. Давай,
4: обязательно. Я приложу все усилия с своей стороны.
3: Будем за тебя болеть. А теперь расскажи, что ты делал на рынке? Что происходило? Июнь, июль, август, столь высокая волатильность на рынке. И поднимались, были, вернее, ниже 1900, поднимались выше 2300. Как ты воспользовался этими горками?
4: Да, в большей степени мы были покупателями на рынке УФЗ, с одной стороны, поскольку первую половину года доходности активно росли, то есть формировали исключительную привлекательность для розничного инвестора, для профессионального инвестора. С другой стороны, мы активно покупали также в портфеле акций банковского сектора, который, наверное, чувствует себя единственным, кто лучше всего, кто устойчиво последние три года демонстрирует рост корпоративных прибылей из года в год. Это в первую очередь акции Сбербанка, Т-инвестиции. Плюс ко всему, мы на самом деле последние три года активно подходим спекулятивно к рынку, где у нас таймфрейм, либо временной горизонт, не ограничивается одним годом, а неделями. Открывали короткие позиции по ряду металлургов, по ряду нефтяных компаний. То есть помимо инсонного анализа, фундаментального подхода, активно еще совмещали спекулятивный подход.
3: Я так и хотел заметить, что присутствует именно спекулятивная часть. Это достаточно открыто видно на рынке. Часто открывают позицию в понедельник, а в пятницу закрывают, чтобы не переносить через выходные, потому что не все у нас выходные торговые. Вот, давай я тебе расскажу про данные о торговых оборотах, которые были в августе месяце. Вот Московская биржа опубликовала. Так, в общем, объем торгов составил 194,9 триллионов рублей. Это на 36% больше, чем в августе 2025 года. Про рынок акций. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,7 триллионов рублей. А среднедневной объем торгов 135 миллиардов рублей. Про рынок облигаций, который как раз ты уже затронул. Объем первичного размещения облигаций составил 1,2 триллиона рублей. В том числе размещение однодневных облигаций 253 миллиарда рублей. Ну и срочный рынок, которым все сейчас так активно пользуются, потому что он более дешевый с точки зрения переноса позиций, если на следующий день или дольше. Объем торгов на срочном рынке был на уровне 17,1 триллионов рублей, и среднедневной объем торгов составил 812,9 миллиардов рублей. Про денежный рынок не буду, потому что это топ номер один у нас сейчас. Смотри, как мне кажется, рынок акций, он все равно стал более интересен и более живым, чем если мы будем сравнивать с мартом месяца. И достаточно много отчетностей вышло у компаний. И скажи мне, на что ты обратил больше всего внимания? Возможно, какие-то отчетности для тебя были сюрпризом откровенным и в негативном характере, и, допустим, наоборот, в позитивном. Это как раз подвигло тебя купить. Не спекулятивно даже, давай так. Не спекулятивно купить, а именно фундаментально, потому что была переоценка финансовая.
4: Да, в большей степени, это, как я сказал выше, это банковский сектор. То есть у нас были большие сомнения на предмет роста кредитного портфелей банков, но отчетность Сбербанка по итогам первого, а далее и второго квартала, она продемонстрировала,

0: Эрл уверенный рост кредитного корпоративного портфеля в первом квартале на 1,8%, а во втором квартале он ускорился. То есть, несмотря на высокую ключевую ставку, замедление экономики, да, рост которой оказывается ниже прогнозных значений, примерно 0,5% против прогнозных 1%, рост корпоративного кредитования, именно инвестиции в основные средства, вырос. Для нас это было на самом деле удивительно. Раз, сохранение кредитного импульса, два, все это является признаком на самом деле устойчивого роста экономики, сильной экономики, несмотря на такую высокую ключевую ставку, которая с начала текущего года 16%, с 15,75%, прошу прощения, была снижена до 14%. То есть это исключительно, наверное, самая высокая ставка, которая держит такой длительный период времени за всю последнюю историю, за все последние 20 лет, то для нас рост спроса на инвестиции в основные средства был крайне удивительным.
1: А давай посмотрим, как чувствует себя индекс именно в данную секунду. Мы, к сожалению, падаем. Падаем на 0,6%, 2173 пункта мы сейчас. При этом давай отметим лидеров роста. Кстати, Совкомбанк сегодня у нас в лидерах роста, прибавляет 3,7%. Нету здесь тех имен, которых ты назвал.

0: Это ТМК 3% прибавляет, УГК 2, 2,7%, Росгидро 2,5%. Кто же у нас, к сожалению, в лидерах... Обратные наши лидеры, которые аутсайдеры. Фармсинтез падает на 3,2%, НМТП 1% падает, ЦИАН на 0,2%, Россети 0,5%. Ну что же, на самом деле не самые большие имена сейчас падают у нас, то есть такие достаточно малоликвидные бумаги для нашего рынка. Знаешь, что я хотел бы обсудить? Сегодня же яркое событие было. Яркое настолько, что... Как-то в моменте даже взбудоражился рынок. Минфин вернулся на рынок облигаций с флоутером на 1 триллион рублей. Ну, тут надо просто пояснить, что настолько долгая пауза, что надо бы обсудить. Как тебе кажется, вот Минфин 2 сентября провел как раз это аукцион, выпуск 29031 с погашением 29 июля 2042 года. Это вновь куда-то мы далеко, далеко смотрим. И, наверное, главный вопрос, который сейчас есть, это как это повлияет на ФЗС с фиксированным купоном, то есть куда мы поедем, будет ли выше доходность, соответственно, будет ли волатильность в этих инструментах, или, собственно, есть открытый интерес именно конкретно к таким выпускам?
1: Да, на самом деле Минфин уже давно это озвучивал, о том, что потребность в размещении новых выпусков, она у него будет снижена по итогам июля и августа. С одной стороны, на фоне профицитного бюджета июля, с другой стороны, роста нефтегазовых доходов по итогам августа, то есть объем дефицита окажется ниже, пожалуй, даже 2% в месячном эквиваленте. С другой стороны, Минфин также крайне обеспокоен высокой доходностью длинного конца, то есть кривая является слишком высокой, что указывает на высокие процентные будущие расходы. Поэтому Минфин пытается ее определенным образом корректировать, и на 2 месяца он брал паузу в размещении длинных УФЗ.
0: Они брали паузу, потому что они считали, что это может дестабилизировать рынок, если они будут выходить. Почему сейчас все нормализовалось? То есть возврат он обусловлен тем, что все хорошо?
1: Возврат к чему? К размещениям?
0: Да.
1: Нет, потребность определенно есть. То есть у нас накопленный дефицит с начала текущего года 6,7 триллионов рублей. То есть его необходимо определенным образом финансировать. Плюс ко всему у нас финансовый год еще не закрыт. Флоутеры традиционно пользуются большим спросом, гораздо с большим интересом и энтузиазмом управляющей компании, либо пенсионные фонды его приобретают, нежели бумаги с фиксированным купоном. Поэтому интерес Минфина в первую очередь к размещению флоутеров именно объясняется тем, чтобы не оказывать давление на бумаги с фиксированным купоном, а именно на длинный конец, с тем, чтобы не повышать доходность, с тем, чтобы не было большого дисконта, вернее, наоборот, большой премии к ключевой ставке.
0: Давай отметим параметры, которые были, то есть размещено 1 триллион рублей, спрос составил 1,425 триллионов, получается, значительно превышая, получается, размещение, выручка, получается, от размещения 938,9 миллиардов рублей, а цена отсечения 92,5 от номинала. Средневзвешенная цена 92,5122%. Ну что же, можно сказать, ну, хорошо, что разместились. Давай отметим еще тот факт, что 67% плана ежегодного выполнено к этому, к этому моменту, и это нас не может не радовать. То есть, правильно я понял, что это, наоборот, позитивный момент?
1: Да, все правильно, крайне позитивный. У нас были ожидания о том, что Минфин выйдет с размещением лишь только не превышающим 800 миллиардов. Они вышли сразу смело с 1 триллионом, и спрос превысил тот объем, который Минфин хотел занять, почти на 40%. То есть, на самом деле, крайне позитивный признак интереса инвесторов к флоутерам.
0: Ты знаешь, еще интересно то, что я посмотрел итоги аукциона, как раз как они проходили, и достаточно живой интерес был как раз у капитала до 1 миллиона рублей. При этом отмечу, что около 16, получается, сделок были выше 25 миллиардов рублей. То есть это тоже достаточно интересно. И классная, самая дорогая заявка. Как тебе кажется, по какой цене она была?
1: По какой цене? Самая дорогая, полагаю, что могла быть по 93,5.
0: Нет, по 100. Представляешь, она просто по номиналу прошла. Ну, это, не знаю, то ли это ошибка как раз большого толстого пальца, то ли что-то еще. Наверное, еще главный вопрос, который нас интересует, это ставка. И может ли это хоть как-то повлиять положительно на решение по ключевой ставке?
1: пока вот на текущий момент времени, то есть основное внимание, которому уделяет ЦБ, первое, это инфляционное ожидание, и здесь на самом деле консенсуса нет. То есть у розничных инвесторов, частные домохозяйства, у них наоборот положительные инфляционные ожидания в пользу снижения с 13

0: до 12%. Однако единственное, что измерения еще проводились до топливного кризиса в августе. Что касается корпоративных инвесторов, либо профессиональных участников, у них наоборот более, то есть инфляционные ожидания выросли с 12% до почти 13,2%, что является негативным фактором. Поэтому на этом фоне ожидаемо, что ЦБ возьмет паузу в сентябре в принятии решений на предмет снижения ключевой ставки.
1: А я вот, наверное, немножко, как это, я хотел поспорить в этом моменте, но я, скорее всего, выскажу немного другое мнение, и здесь это не связано больше с экономической метрикой, которую ты предоставляешь, а, как мне кажется, есть еще и политическое определенное, именно конкретно в этом решении, по ставке, и, возможно, перед выборами у нас будет что-то позитивное, поэтому, возможно, небольшой шаг, он все-таки будет реализован. Ну что ж, да, мы как это с тобой... Хорошо, подожди, кстати, да. Вот давай обсудим этот момент. Если ставка остается неизменной, как это повлияет на рынок? Это негативный получается? То есть этого, в принципе, сейчас все ожидают?
0: Это консенсус. Основной консенсус, да. То есть его влияние на рынок, оно будет крайне ограниченным. То есть волатильность никак не поменяется, то есть мы не увидим какого-либо движения на этом решении. Единственное, только с точки зрения политического момента, то есть ЦБ уже стал готовить к возможному решению относительно того, что ставка останется неизменной. Вчерашний комментарий Заботкина на предмет того, что 14-я ставка уже перестает быть ограничительной, перестает быть жесткой в свете роста инфляции, инфляционных ожиданий и, самое главное, в рамках ослабления рубля.
1: Давай я даже вот скажу о том, что как аналитики Центрального банка это... ЦБ не может дальше снижать ставку, в сентябре возможно повышение. Аналитики Центрального банка считают, что инфляция начнет расти во второй половине 2026 года, пока рост цен сказался только на отдельных товарах, но может расшириться на все. И еще причина – это как раз смягчение денежно-кредитной политики. То есть вот тут у нас с тобой, ох, какие сценарии разыгрываются. Хорошо, мы будем...
0: Да, тот редкий момент, когда факт того, что ставка останется неизменной, будет, наоборот, позитивно истолкован и воспринят участниками рынка.
1: Да, возможно, я действительно с тобой соглашусь. Давай смотрим еще раз на наш рынок. 2171 пункт. Падаем незначительно, но тогда вопрос. Где ты видишь индекс? Неделю, получается, чуть больше недели.
0: Чуть больше недели. Я вижу примерно его на этих же значениях, возможно, с коррекцией в пределах 1-2% до уровня 2100-2120. То есть у нас краткосрочный негативный взгляд на рынок.
1: 2100, 1900 будем вновь повторять?
0: Несомненно, да. То есть вот если мы посчитаем справедливую оценку стоимости рынка, это будет примерно 4 корпоративные прибыли. То есть на индекс МВБ корпоративная прибыль около порядка 520 пунктов, поэтому справедливая оценка 2100, это то, где мы стоим. То есть вот какой-либо привлекательности для частного инвестора с точки зрения текущей оценки стоимости акций индекса нет. Для того, чтобы он был привлекательный, необходимо дисконт 20%.
1: Про привлекательность, и так у нас много сценариев. И привлекательный сценарий как? Я просто сейчас это так расписал, что мне прямо сейчас хочется нажать на кнопочку и все продать, раз уж мы точно повторим 1900. Я хотел бы отметить, что все, что мы сейчас обсуждаем, это не ИИР, то есть это не рекомендация. Мы просто подсвечиваем им интересные слабые фундаментальные позиции, слабые технические, либо наоборот сильные технические позиции отдельных эмитентов или нашего рынка.
0: Сереж? Да, верно, да. Про поводу привлекательности. То есть в том случае рынок для каждого инвестора является привлекательным, если получается, у него есть ожидаемая доходность выше ключевой ставки, либо выше доходности по традиционным инструментам, таким как банковским депозитам. То есть это грубо в текущих реалиях мы назовем порядка 20%. То есть если при уровне 2100 рынок оценен справедливо, то с тем, чтобы была премия в 20%, справедливая оценка должна быть на уровне... близко к 1800-1700, да. Поэтому мы не исключаем факты того, что распродажи на рынке акций могут спровоцировать движение вплоть до этих значений. Факторов для распродаж, которые будут заставлять инвесторов продавать бумаги, раз либо открывать короткие позиции для справедливой переоценки, именно два, это по-прежнему крайне высокие темпы роста финансовых расходов. По ряду секторов, в частности по металлургам, финансовые расходы превышают операционную прибыль компании. Ритейлеры тоже не являются исключением, если мы возьмем яркого представителя «Магнит». То есть многие компании за счет свободного денежного потока даже не могут финансировать оборотный капитал и нуждаются в увеличении кредитных линий.
1: О, отлично! Отлично, что ты это заметил. Поговорим про как раз рынок корпоративных облигаций. И в августе он показал как раз рекордный объем размещений. Он составил... он составил выше 875 миллиардов рублей. Как раз следует из данных аналитического агентства Сибонс. Это на 32% превышает показатель августа прошлого года и почти на 37% результат июля. Всего за месяц эмитенты совершили 116 выпусков. Ключевым фактором оживления рынка стало улучшение макроэкономики.

0: экономических условий. И тут я бы хотел бы... Вот видишь, как интересно. Ты говоришь об ухудшении, и я с тобой соглашусь, потому что количество дефолтов, допустим, среди высокодоходных облигаций растет. То есть малые предприятия, малый бизнес, средний бизнес достаточно серьезно сейчас страдает. Но при этом, видишь, называется как макроэкономические положительные как раз улучшения. Насколько это можно интерпретировать правильно?
1: Вот первый момент по поводу роста объема размещений. Первое, о чем это говорит, о том, что о некоторой там зрелости рынка, раз, об уровне компетенции и квалификации финансовых директоров, которые стали активно за поиском капитала обращаться на публичный рынок. То есть, на самом деле, это крайне позитивная характеристика. Темпы прироста публичного долга в России сейчас, наверное, одни из самых высоких. Нельзя сказать о том, что это крайне высокий там спрос и так далее. Это крайне новый эффективный инструмент, который представляет конкуренцию относительно банковских кредитов, и в дальнейшем это будет способствовать росту конкуренции за кредитный портфель между банками, раз, и частными либо долгосрочными инвесторами, два, что в долгосрочном плане будет приводить к стоимости фондирования, к стоимости кредитования для частных компаний. То есть это крайне позитивно.
0: Кстати, вот интересно, что именно на банковский сектор пришлось 54% от общего объема размещения. То есть все, как ты говоришь. И заметный всплеск в зафиксированном сегменте секьюритизации. Вот как раз только объем выпусков под залог потребительских кредитов за август составил 150 миллиардов рублей. С начала года около 400 миллиардов против 229 миллиардов за весь прошлый год. Видишь как?
1: Да. И на самом деле секьюритизация — это то, что российским кредитным организациям стоит в большей степени освоить. Крайне эффективный инструмент, который... Вот это редкое сочетание, когда это взаимовыгодно обоим сторонам. То есть, с одной стороны, есть банки, которые в рамках антициклической надбавки требуют увеличения... То есть, ЦБ от них требует увеличения резервирования, и в этой стороне банкам необходимо либо увеличивать капитал, довносить денежные средства, которых у них нет, либо, получается, уменьшать кредитный портфель, то есть, истребовать денежные... То есть, уменьшать кредитные линии. Либо второй вариант — это продавать объем этого долга частным инвесторам. Таким образом произойти уменьшение параметров, которые требуют ЦБ. Угу. Редкий момент.
0: То есть, абсолютно.
1: Банк получил клиента, да, по которому получает крайне высокую доходность, и сейчас ее продает розничному инвестору.
0: Это я с тобой согласен. Кстати, эксперты прогнозируют сохранение высокой активности эмитентов осенью, то есть мы это увидим и дальше. Стимулом послужит как раз масштабное плановое погашение корпоративного долга, объем которых оценивается в 5-5,7 триллионов рублей. Но условия для корпоративных заемщиков могут усложниться, так как с начала сентября Минфин как раз возвращается на первичный рынок. Собственно, он и вернулся к нам. Поэтому будем активно наблюдать за этой позицией. Корпоративные облигации есть, и, как мне кажется, в портфель могут браться с рейтингом AA-AAA. Для достаточно консервативных инвесторов ВДО я советую, как мне кажется, сейчас не лезть. Слишком высока вероятность остаться ни с чем. Ну, а мы прервемся на новости. Не переключайтесь.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. без «попробуй». Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получается

0: 5 сигнал. Это безопасно. Мама не умерла. 4. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Калкейт. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
6: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плода овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%. IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая треть.

0: IT-компания. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки, реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Полюс, Селегдар или ЮГК? Что же мы будем выбирать? А золото-то у нас вроде и корректируется. Это «Инвестиционный час», а мы продолжаем.
2: «Инвестиционный час».
1: Ну что же, мы продолжаем. У нас в студии Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций», и я, ведущий, Степан Сумин. Сереж, вот сейчас дни форума. Насколько ты активно следишь, вообще покупаешь ли ты что-то под форум, потому что достаточно активная информационная повестка оттуда идет. Мы знаем, что у нас есть главный форум, это ПМФ, да, и все-таки Дальневосточный тоже вот экономический форум, он достаточно... Восточный экономический форум, он как раз у нас очень тоже ярко представлен и достаточно интересные оттуда информационные потоки. Ты покупаешь что-нибудь под вот это событие?
3: Нет, уже давно, пожалуй, не покупаю. То есть, на самом деле, все основные повестки, которые можно было применить к фондовому рынку, они мне понятны, особенно в части саммита ШОС, где основной вопрос — это активная интеграция Китая в российскую энергетическую структуру. Речь идет о разделении капитальных затрат на... строительство ведок газопровода в Китай, где, получается, на протяжении последних уже 5 лет Китай заявляет о софинансировании данного проекта либо сначала с правительством Китая, либо с компанией Синопек. Каждый раз, получается, с панельных заседаний данного форума звучит комментарий на предмет того, что достигнуто соглашение по разделению финансовых затрат, но при этом проект никак все не реализуется. Камнем преткновения выступает цена, по которой китайская сторона хочет закупать газ у «Газпрома». Она порой на 20-30% меньше, нежели та цена, по которой «Газпром» продавал газ в Европу. Поэтому, то есть, вот влияние, оно крайне краткосрочно, оно крайне спекулятивно, оно крайне сложно предсказуемы, сложно предъявить оценку либо амплитуду возможного повышения цен на акции «Газпрома», поэтому я этого энтузиазма не разделяю.
1: Знаешь, я бы отметил все-таки некоторых эмитентов, по которым мы можем получить какие-то интересные данные, какую-то информацию. Ты уже затронул «Газпром», это действительно компания, которая может быть в фокусе. «Новатэк» также, то есть мы говорим про направление и Китая, то есть это и СПГ, то есть какие-то инфраструктурные, возможно, проекты. Я тебе хотел бы сказать, что на форуме планируют подписать около 380 соглашений на сумму, превышающую 6 триллионов рублей. Ну, то есть мы можем, в принципе, предполагать, что с этими компаниями это может быть связано. Росгидро, как такой один из таких, мне кажется, очень явных, возможно, бенефициаров как раз развития Дальнего Востока. Металлурги. То есть это тоже, если мы будем смотреть с точки зрения экспорта в Азию, это и НЛМК, ММК, и Северсталь, ну и, наверное, больше у меня такого и нету. То есть, наверное, это самые такие яркие. Возможно, ты добавишь какое-то имя, которое может быть в фокусе?
3: Которые... Нет, пожалуй, мне здесь нечего добавить. Единственное, только я укажу, что сумма, вот, которую ты назвал, 6 триллионов, она, по сути, является колоссальной. То есть это, по сути, если она будет подписана и в большей степени реализована, это порядка 15% от совокупной выручки российских компаний, которые обращаются на рынке, то есть которые входят в состав индекса, в расчет индекса ММВБ. Поэтому вот если все это будет реализовано, это будет способствовать его позитивной переоценке.
1: Ну что же, мне пришла на ум еще одна компания. Это Совкомфлот. Все-таки моря и океаны нас связывают, и мы можем...

0: можем тоже поставлять. Ну, собственно, у Совкомфорта вышла хорошая отчетность. Вопрос лишь остается в том, что сможет ли она, компания, увеличить количество ледоколов, соответственно, у себя. То есть именно судов, которые могли бы это все перемещать и достаточно беспрепятственно. Еще, как мне кажется, стоит поговорить про золото, про полюс. И, наверное, мы с тобой начнем про золото, и у нас также подключается, у нас с вами на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Максим, добрый вечер.
1: Коллеги, добрый вечер.
0: Что происходит с золотом? Все разные таргеты, все инвестиционные дома мировые, и мы тоже меняем постоянно. Что происходит, почему корректируемся, новые ли у нас высоты будут достигнуты? Или все опасаются у нас инфляции и что ФРС поднимет ставку уже на ближайшем заседании?
1: Безусловно, слухи о том, что ФРС хочет поднимать ставку, уменьшают количество энтузиастов в золоте. И действительно мы видим, что рынок нервно среагировал. Но опять же, мы исходим из того, что другого контринфляционного актива, несмотря на всю ту положительную динамику в биткоине, которую мы недавно видели, в природе пока что не существует. И поэтому долгосрочно свои прогнозы на продолжение положительной динамики по росту стоимости самого металла мы не меняем, то есть, условно говоря, это 4700 до конца года, и в следующем году, наверное, будет приближение к отметке 4800, 4900, может быть, и 5000 достигнем к концу следующего года. Ну, разумеется, все это с учетом безумной волатильности, которой сейчас характеризуются все рынки, на фоне тех политических событий, которые мы с вами имеем удовольствие наблюдать.
0: Что ж, я адресую вопрос как раз, Сереж, тебе. И насколько сейчас, в принципе, золото и полюс золота нашей компании, они коррелируют между собой? Если посмотреть, то корреляции абсолютно ее нет, она отсутствует. И у меня вопрос, почему компания не публикует полноценный отчет, а это нас вводит в небольшое заблуждение.
2: Да, верно. То есть та отчетность, которая... Вот, стоит единственное только признать, что предшествующие 7 лет уровень раскрытия информации полюса, он был выше, чем у какого-либо... другого металлурга, раз, и плюс ко всему вообще в целом раскрывается информация по российским эмитентам, она порой даже была выше, чем по американским, который считается в принципе эталоном. Почему, получается, они не стали раскрывать некоторые статьи расходов, которые не позволяют сейчас аналитикам сделать вывод на предмет того, почему рост расходов, который там составил 1,7 миллиарда долларов, который там превысил значение при сравнении год на год, полугодие порядка 40%, и нет понимания того, что это на постоянной основе, либо это были разовые расходы. Это понимание менеджмент не дал. Могут быть предположения, связанные с тем, что компания сознательно хочет уменьшить чистую прибыль, либо увеличить объем капитальных затрат с тем, чтобы, получается, не платить высокие налоги.
0: Вот. У нас на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Продолжаем говорить про полюс. Полюс топ номер, ну, в топ-3 точно компания входила в народный портфель в определенный момент. И возврат к дивидендам, хоть и не настолько шикарный, но при этом компания действительно была интересна. Теперь она сложилась почти в два раза, и нужно найти какие-то новые триггеры к покупке. Корреляции с ростом золота мы не наблюдаем. Получается, где искать эту искру и вообще стоит ли? У тебя есть, Сереж, в портфеле полюс золота?
2: Нет, в портфеле его нет. Более того, те клиенты, которые включали его в свой портфель, то есть этим клиентам полюс распродал.
0: Угу. То есть, хорошо, а другие золотовики, если не полюс золота, Юга-Ка, Селикдар, они интересуют? В принципе, тренд-то есть на,
2: да,
0: золото.
2: Тренд есть, да. И но есть глобальный. Единственное, что у полюса были самые уникальные месторождения, где себестоимость добычи была, ну, то есть немногим не превышала $700 за унцию. По отчетности первого полугодия там эти затраты сильно существенно выросли на уровне уже $1100 за унции. И по мировым меркам, то есть компания показала гораздо более низкую эффективность, что вкупе с недостаточной раскрываемостью делает, по сути, данный актив не инвестиционным для розничного инвестора.
0: Ну, видишь, как мы понимаем, наверное, здесь все упирается в сухой лог, как мне кажется, потому что многие годы, как такая манна небесная для инвесторов, все о нем говорят, о том, что насколько увеличится капитализация компании, насколько сильно вырастут как раз дивидендные выплаты, но при этом, как мы понимаем, что, скорее всего, отказ от дивидендов, это тоже связан с возросшими затратами как раз на этот проект. Согласен ли ты?
2: Нет, я думаю, что

0: вот эти затраты, на самом деле, они были учтены в рамках планирования капитальных затрат на 26-й год. Пока вот мы не можем четко объяснить, то есть менеджмент компании не раскрывает, за счет чего выросли так существенно расходы, более чем на 50% по итогам первого полугодия. Если их сравнивать с полугодием, со вторым полугодием 2025 года, либо год на год, нам это кажется все-таки с опасением того, что компания может быть объектом введения налога на улучшение рыночной конъюнктуры. Менеджмент, наверное, с этим решением кардинально не согласен, поскольку он предшествующие периоды ограничивал объем капекса, то есть в большей степени работал на акционеров, повышая чистую прибыль и ее распределение через дивиденды, с тем, чтобы сформировать одну из самых прозрачных компаний, с тем, чтобы стать дивидендным аристократом, той компанией, которая доставляет наибольшую прибыль для своих акционеров. Но вот из-за этих рисков, из-за того, что компания находится в крайне благоприятной рыночной конъюнктуре, то есть золото выросло более чем в два раза за последние три года, компания, очевидно, будет пытаться эту прибыль некоторым образом уменьшить за счет капитальных затрат.
1: В общем, не берем. Я понял.
0: Верно,
1: в общем,
0: да.
1: Вывод был один. Максим, вопрос как раз к вам. И вопрос такой. В Минфине оценили перспективу золота фразой «рост цен в начале пути». По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, у россиян пользуются популярностью как раз вот мирные золотые слитки весом около 100 грамм. Об этом заявил как раз в ходе Восточного экономического форума. И как раз РБК инвестиции очень активно следили за этой трансляцией. И самое важное сейчас, такой яркий прям, такой, я не знаю, я когда это увидел цифру, мне я немножко так это... Глаза у меня раскрылись. Да точно, что может вырасти цена как раз драгоценного металла до 35 тысяч за унцию. То есть сам факт, что такие прогнозы существуют, говорит о том, что рост цен на золото где-то еще в самом начале своего пути, резюмировал как раз замминистра. Максим, ну тут надо что-то сказать. Действительно ли мы идем к 35 тысячам? Возможно ли это в принципе? Какая должна быть переоценка всего?
2: Ну, смотрите, то, что идем к 35, наверное, это долгосрочно правильная версия. Беда в том, что нам, как рыночным инвесторам, до этих 35 может не получиться дожить, поэтому мы ждем, конечно, куда более медленных темпов роста. Я повторюсь, там сейчас на горизонте цифра 5000, которая ожидается в 2027 году. И почему это так, почему есть некоторые факторы в пользу этого? Вот на фоне прошлогоднего роста цен на золото, о котором вот и коллега говорил, и мы все наблюдали, объем добычи самого металла в мире вырос на 1%. То есть золотодобывающая отрасль, и мы видим это по нашему флагману Популюсу, не спешит увеличивать объемы добычи, потому что сейчас тот самый период, когда можно отработать все свои бедные руды, все свои проблемные участки. Вот, собственно, то, что мы видим с вами в отчетности «Полюс золота» за первое полугодие, это объемы переработки руды при снижении выпуска металла. То есть сейчас все выбрали стратегию, пока цена хороша, надо разгрести те плохие запасы, которые накопились за годы менее жирные. И на этом фоне дефицит золота, подталкиваемый ростом спроса на металл со стороны центробанков и инвесторов, он будет приводить к тому, что цена будет последовательно повышаться. Тем не менее, резкого роста там, до уровня там, хотя бы 8-9 тысяч долларов за унцию в ближайшее время я не жду. Почему? Потому что многие финансовые регуляторы будут делать все для того, чтобы сбивать этот ажиотаж. Ну и в том числе будут продажи со стороны центральных банков стран, которым нужна ликвидность, как это мы наблюдали, опять же, в деятельности российского центрального банка в первом полугодии. Поэтому общий тренд на повышение мы подтверждаем, но, конечно, те темпы, которые заявлены, слух, ну, они пока вызывают некоторое... Это как бы хорошее ожидание, но оно в ближайшее время вряд ли может быть реализовано.
1: Про ожидания. Кстати, я хотел бы процитировать заместителя президента, председателя правления ВТБ Виталия Сергейчука. Как раз он заявил на форуме. Сергейчук отметил, что сегодня российская золотодобывающая отрасль находится в лучшей форме за новейшую историю. И он поясняет, что цена позволяет генерировать рекордный денежный поток. Но ключевой тезис. Вопрос не в том, как эту ренту поделить или изъять, а в том, как превратить временную ценовую премию в новый инвестиционный цикл. Потенциал добычи к 2030 году существенно выше текущего уровня. При базовом состоянии речь идет о 600 тоннах драгметалла в год. Насколько вы согласны, Максим?
2: Пока цифра 600 выглядит крайне амбициозной. У нас уже

0: есть в экспертном сообществе спор на тему того, сколько Россия добывает по итогам года. Если помните, было знаменитое заявление министра по природным ресурсам о 450-500 тоннах добычи. Эксперты такую цифру не фиксируют, и здесь есть некоторое методологическое различие в оценки запаса, потому что государство, судя по всему, заявляя свои цели, говорит о списании балансовых запасов золота с, собственно, балансов Российской Федерации с минеральной сырьевой базы, а, как мы понимаем, списание балансов вовсе не равно объему произведенного золота, а оно примерно на 25-30% может быть ниже, чем собственно, списание балансовых запасов. Поэтому 600, если цифра и звучит, то это, безусловно, цифра, которая будет ориентироваться на официальные запасы Российской Федерации. В реальности мы металла получим, конечно, меньше. Сегодня оценки находятся на уровне 360-370 тонн по году. Это с учетом вторичной переработки. Ну и, безусловно, запуск тех крупных месторождений, которыми сегодня занимается тот же самый «Полюс», они должны добавить еще порядка 40-50 тонн к 2030 году, и мы выйдем примерно на уровень 410-400 тонн по итогам года.
1: В общем, будем наблюдать, как этот действительно потенциал будет переходить в реальность, и сценарии, какие будут разворачиваться до 2030 года, еще достаточно времени, поэтому все еще может поменяться. Однако я соглашусь, что тенденция, Максим, с вами соглашусь, что тенденция, она предполагает чуть, наверное, более другой сценарий, более реалистичный, чуть меньше вот этих значений. Однако будем следить. Спасибо большое, с нами был на связи Максим Худалов, промышленный эксперт. Сереж, а мы с тобой, наверное, такой в финале нашего выпуска, уже, к сожалению, который подходит к концу, поговорим про валюту, нельзя не затронуть. Так ярко, бодро рубль почему-то начинает уходить куда-то далеко, и не туда, куда я бы хотел, если честно, хотя большинство, естественно, ждали вот этого разворота и этой тенденции, пробивали 13 по юаню и пробили 88 по доллару. Буквально у нас 50 секунд. Скажи, пожалуйста, где ты видишь юань и доллар на конец этого года?
2: Наконец, текущего года. На самом деле у нас крайне оптимистичный прогноз относительно текущих цен. По юаню это значение 12-12.15 рублей за юань, по доллару 83-84. Это предполагает коррекцию примерно 5-6% с текущих значений. И более того, краткосрочно, не на конец года, а по итогам сентября, мы ждем укрепления рубля на фоне снижения объема покупок Минфином на сентябрь.
1: Ну что же, тогда короткий вопрос. Значит, шортим сейчас?
2: Верно.
1: Хорошо. Покупаем облигации валютные?
2: Только их и покупаем.
1: Все. Отлично. Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Ермоленко, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций», Степан Сумин. Слушайте РБК, читайте РБК, смотрите РБК. Мы всегда на страже вашего финансового спокойствия. До скорых встреч.
3: РБК «Коллекция».
4: Стартует Венецианский кинофестиваль, и мы решили разобраться на этом фоне, чем живет и как выживает независимое кино в России. Герой программы «Да или нет» сегодня режиссер Павел Санаев. Он известен, например, фильмом «Похороните меня за плинтусом» и франшизой «На игре». Недавно в соцсетях он опубликовал пост о работе над новым фильмом под названием «Нео», но подробностей не привел. Надежда Сережкина поговорила с ним о съемках без поддержки крупных студий.
3: «Да или нет».
5: Я увидела у вас пост про «Нео», и главный вопрос, который хочется задать сначала, что это вообще такое будет?
6: Ну, уже есть, потому что фильм снят уже. Он находится в монтаже, это такой sci-fi триллер про не очень далекое будущее, когда искусственный интеллект забрал большую часть работ. Соответственно, общество поделено на социальные зоны. Правительство субсидирует для низших социальных зон виртуальную игру, где они могут там летать в космосе и добывать разные минералы. За это платят реальные деньги. Просто чтобы поддерживать занятость, поддерживать какую-то цель. Дальше весь конфликт построен на истории отца и сына, потому что отец категорически против этого. Как бы сын хочет, тем не менее, в эту игру играть. Да, информации нет, потому что это полностью независимый фильм, то есть он не связан ни с кем из крупных каких-то компаний, которые обычно поддерживают как-то выпуск своей продукции. Он рассчитан в первую очередь на международный рынок, потому что Ну, понимаете, в России кино не работает как именно бизнес вот в полной мере. То есть оно все-таки все время находится на такой дотационной

0: поддержки, а мне было все-таки интересно сделать кино как бизнес, где математика сходится, где, условно говоря, вы потратили там X, а заработали хотя бы X плюс 10%, но чтобы это все-таки был плюс, а не минус.
1: Если не брать у государства на съемку кино, то где тогда их брать? В вашем случае как было?
0: Ну, это закрытая информация, вот, но я могу сказать, что вот 10 лет на это ушло.
1: Ну, версия только одна. Вы успели купить крипту в 16-м году.
0: Ну, это, как говорится, I wish.
1: Хорошо, Павел, давайте попробуем раскрыть тайминг. В России когда ждать релиза? И будет ли вообще релиз в России?
0: Вот это уже зависит не от меня. Фильм не закончен еще. Потому что, да, там нужно еще небольшое финансирование на постпродакшн. Конкретно на компьютерную графику. Там очень о небольших деньгах идет речь.
1: А давайте сразу обозначим, раз уж мы здесь.
0: 150 тысяч условных единиц. Там, что называется, можно их сделать бедно, а можно сделать хорошо.
1: Какие вообще амбиции у проекта Netflix планируете продавать?
0: Нет, сейчас, понимаете, опять же, никакие амбиции не имеют смысла. Вот, предположим, выходит два фильма одновременно. Оба с Джулией Робертс. Один фильм студийный, а другой фильм независимый. Оба хорошие. Вот, условно говоря, студийный собирает 90 миллионов, а независимый — 3. Почему? Потому что у студии есть огромный ресурс по доступу в кинотеатры. То есть они знают, когда будет релиз, в каком окружении будет релиз, какая будет поддержка у этого релиза и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, независимый фильм приткнется, куда приткнется. Смотрите, какое кино делалось. Если бы мы делали такое, знаете, вот фестивально-артхаусное кино, типа там драма, грустно, все умерли. Ну вот, например, как фильм, он почему-то очень был в свое время обласкан критиками, я его переводил, назывался он «Часы» с Николь Кидман. Вот его многие ценят, не знаю, я более занудного фильма в своей жизни не видел. Я когда его переводил на пресс-показе для журналистов мероприятия, знаете, еще кино не готово, оно еще там даже дубляж не сделан, но им надо про него что-то написать. И они его смотрели с синхронным переводом из будки. И вот я делал этот пресс-показ, значит, в этой будке, и я просто, ну, засыпал там на этом фильме, переводя его, и я, значит, чтобы не заснуть, просто начал раскачиваться на стуле туда-сюда. В итоге из-под меня вылетел стул, я загремел в этой будке, начал истерически хохотать. Это был самый драматичный момент фильма, когда герой выбросился в окно. Вот, перевод шел, значит, с какими-то сдавленными смешками, обрывками и грохотом. В общем, это была катастрофа полная. Но я к чему это говорю? Что, ну вот если бы мы делали, условно говоря, такой или подобный, ну мы бы говорили, что да, мы вот его повезем там на фестиваль, но, конечно, фильм там не для всех и так далее. Нет, мы в этом смысле делали абсолютно триллер-драму фантастическую, рассчитанную, естественно, на широкого зрителя. Поэтому здесь загадывать и говорить, что будет так, и вот у нас такие амбиции или этакие амбиции, это совершенно неблагодарное дело. Сейчас задача просто его довести до конца уже в постпродакшене, а дальше уже есть фестивали, есть какие-то контакты там с дистрибьюторами.
1: Ну, вот. А что касается... Вы 16 лет на него копили. Может, Оскар хотите, не знаю.
0: Ну, кино — это не то, что происходит в конце. Если все режиссеры, создатели фильма мечтали о конечном результате, красная дорожка, шампанское, Оскар в руках, ну, они бы все уже сходили с дистанции в первый же съемочный день.
1: Независимый фильм может рассчитывать на коммерческий успех, да или нет?
0: Да, не, ну, конечно. Ну, вот вам недавний пример — «Обсессия».
1: А вы выйдете в плюс, да или нет?
0: Ну, конечно, мы на это рассчитываем.
2: Да или нет? Кто есть кто?
3: New ET9 — это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 км, но главная фишка — это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ЕТ-9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате Нио напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос.

0: что будет, если однажды она решит устроить себе выходной. Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ЕТ-9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в НИО и добивались. Потому что ЕТ-9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили в ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ. Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинение вызывает недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию, объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ.

0: Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает. Поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение. Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях дня.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: На этой неделе ситуация на российском топливном рынке стабильнее, чем на прошлой. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это объясняется окончанием ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также ростом поставок топлива на внутренний рынок. На ремонт при этом закрыты примерно 10% НПЗ, отметил Новак.
3: У нас в стадии ремонта находится предприятие, вот, примерно 10%, но при этом мы сдвинули плановые ремонты, которые планировались на летний период, на более поздние сроки, для того, чтобы обеспечивать максимальное производство в текущем моменте и поставки на внутренний рынок. У нас в целом по автомобильным бензинам ранее был профицит в размере около 10%, а по дизельному топливу почти в два раза. Могу подтвердить, что нашими заводами в ускоренном режиме эта работа ведется.
1: Вместе с тем, по словам Новака, те предприятия, которые пострадали от атак БПЛА, стараются вводить свои объекты в эксплуатацию быстрее, чем установлено в планах. Средства на защиту НПЗ выделяют сами нефтяные компании. Для них это обходится дорого, но простой принес бы еще больше убытков, отметил вице-премьер. По его словам, за последние месяцы безопасность объектов усилена. Как ранее отметил в нашем эфире генеральный директор завода габионных конструкций Владимир Коган, стоимость защиты только одного резервуара с нефтью на НПЗ может достигать 180 миллионов рублей, в зависимости от объема объекта.
4: Мы должны говорить, конечно, о многоуровневой эшелонированной защите. Это, конечно, и средства ПВО, и радиоэлектронное подавление. Но вы, конечно, спрашиваете непосредственно о последнем эшелоне защиты. Это инженерная физическая защита. Как она выглядит? Правильно построенная защита – это защита на независимом каркасе стальном, металлическом. То есть это может быть и так называемый гиперболоид, однополосный гиперболоид Шухова. Огромные емкости защищены уже 50-тысячники, 20-тысячники. Стержневая конструкция и обтянута она различными стальными сетками. Это должен быть независимый каркас, скажем так, не опираться на сам резервуар.
1: Ага, то есть у него отдельный, если так можно сказать, фундамент.
4: Да, независимый фундамент.
1: А эти конструкции, они не вплотную прилегают к объекту, а на каком-то, по всей видимости, расстоянии, да?
5: Ну, я здесь, Владимир, отмечу, да, что нам интересно разобраться в этом, так скажем, не подсказывая тем, кто может слушать из недоброжелателей.
4: Ну, тут недоброжелатели знают, как работают различные виды конструкции уже не хуже нас, к сожалению. Да, расстояние здесь критичный момент, и необходимо то, что прилетает, максимально отнести от объекта.
5: Ну, сколько может стоить возведение такой конструкции? О каких порядках сумм мы говорим?
1: Ну, для типового объекта, скажем.
4: Давайте возьмем типовые объекты. Мы говорим про НПЗ, да, то есть это РВС у нас, резервуары. Ну, возьмем, к примеру, 10-тысячники, 20-тысячники, 50-тысячники, так, резервуары с этим объемом. Если мы говорим про 10-тысячник, то это порядка 80 миллионов, 20-тысячник порядка 120 миллионов и 50-тысячник порядка 180 миллионов. Цифры, конечно, серьезные, но вы же понимаете, да, что вот я назвал три резервуара, и стоимость продукции, которая там хранится, например, 10-тысячники, это стоимость от 250 до 600 миллионов. А берем, если 50-тысячник, то уже доходит цифра до 2,6 миллиардов рублей. Это мы говорим про стоимость продукции только в одном резервуаре.
1: Владимир, а вот когда такая конструкция возводится, это как-то влияет на процесс эксплуатации объекта, ну, в данном случае НПЗ? Там нужно ли условно останавливать работу НПЗ?
4: Нет, НПЗ, конечно, никто останавливать не будет, и проект производства работ делается таким образом, чтобы конструкцию можно было возводить на непосредственно работающем объекте. Отсюда рождаются трудности, условия всегда стесненные, потому что конструкции возводятся

0: на объектах, которые не предназначены, естественно, изначально для возведения подобных конструкций.
1: Спрос бизнеса на средства защиты от БПЛА вырос в первом полугодии почти в 7 раз год к году, писали ведомости еще в августе. По данным тендер-плана, объем закупок достиг почти 450 миллионов рублей. Эксперты отмечали, что бизнесу доступны в основном защитные заграждения, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи, а также дроны-перехватчики без взрывчатки. Топливный кризис радикально сказался и на туристическом сезоне в Крыму. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В других южных регионах, Краснодарском крае и Ростовской области, из-за увеличившихся рисков и нехватки бензина, туристическая отрасль потеряла от 5 до 10% автопутешественников. Какая сейчас обстановка на юге России с топливом и как отдыхающие возвращались домой после отпуска, разбиралась Ольга Зуева.
2: Итак, в Крыму сохраняется лимит 20 литров бензина в одни руки. С 1 сентября в республике и Севастополе на ряде АЗС его продают не дороже 100 рублей за литр. При этом 92-й дизель пока остаются в дефиците. Это отличается от других южных регионов, где с дизелем проблем нет, но об этом чуть попозже. В то же время в Ростовской области вновь появились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация с 95-м бензином. В Новороссийске и Сочи обстановку власти и вовсе называют напряженной. Мне удалось поговорить с генеральным директором компании «Нефтесфера» Олегом Дроновым. У компании есть сеть АЗС на юге России, а сам он как раз во время нашего разговора ехал по маршруту Ставрополь-Краснодар и обратно. Вот как он описывает ситуацию на южных трассах.
3: Сейчас возвращаюсь, осталось мне, наверное, километров 140. Больше половины я проехал. В новинках по большей части нету пятерки, двойки. С дизелем проблем вообще никаких нету. Он в принципе присутствует и на новинках, и на частных заправках. Где его подвозят, образуется очередь, ну, минимум на полчаса, в лучшем случае. А так по-хорошему час-два бензин высасывают. На новинках проблема заправиться на самом деле. Но ситуация, я не скажу, что сильно глобально поменялась. На удивление, автомобилей достаточно много. Я предположу, что легковых автомобилей стало процентов на 10-15 меньше. Но это очень незначительно.
2: И вот по словам Дронова, топливо сейчас приходится искать буквально по всей стране. Некоторые ездят за ним в Ленинградскую область, но чаще всего бензин удается достать у Танека. Это такой крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Нет-нет, да и поставляет топливо завод Славянске, отмечал Дронов. Я пообщалась с жительницей Москвы Татьяной Бабюк. Она на прошлой неделе возвращалась из Сочи после отпуска. И вот по ее словам, в самом городе сложно найти 95-й. На тех АЗС, где он оставался, выстраивались длинные очереди. Иногда приходилось ждать несколько часов.
4: Мы выезжали из Сочи ровно неделю назад, 26 августа. Топливо у нас было 2/3 бака и 50 литров в канистрах. По Краснодарскому краю мы ехали ночью, встретили пару-тройку сетевых заправок, на которых был 95-й. В Ростовской области, как мне показалось, таких было чуть больше. Причем, чем ближе к Воронежской, тем 95-й встречался чаще. В самой Воронежской и Липецкой областях, по моим наблюдениям, на одну заправку с полным набором топлива приходилось примерно 3 закрытых или только с дизелем. В Тульской и Московской 95-й, как мне показалось, был чаще, но с очередями.
2: Теперь о других южных регионах. В Волгоградской области ситуация с поставками также остается тяжелой. На крупных сетевых АЗС бензин появляется нерегулярно. Его привозят, продают определенный объем, и топливо вновь заканчивается. Если на заправках вертикально интегрированных компаний топливо закончилось, все выстраиваются в очереди к частникам, где цена достигает 100 рублей за 92-й. Но им тоже нелегко. Приходится выбирать все, что предлагают на бирже. И вот, в частности, несколько моих собеседников рассказывали, что сейчас поставки идут из Ленинградской области, что для меня стало удивительным фактом. А владелец АЗС «Меридиан» в Волгоградской области Александр Прохоров мне рассказал, что к частным заправкам сейчас возникают вопросы у региональной прокуратуры.
5: В Волгоградской области «Лукойл» в тяжелом положении, крайне редко появляется бензин. На частных заправках очереди, когда на «Лукойле» бензин появился, у нас, естественно, произошел отток, потому что у нас цена выше. А сейчас, невзирая на цену, опять с ума все сходят. Мало того, вчера даже подрались в очереди. Подъехали, попросили заправить их без очереди. Согласились, разрешили все, а кто-то там с очереди решил встать в позу. Небольшая потасовка произошла. Ну, люди уже обозленные. Предыдущий был Сорска, потом часть привозили в Салават и Танека. Предпоследний был в Тюмени, потом был со Славянск на Кубани. Сейчас продаем бензин в Сомска. А следующий следующий, вот, допустим, завтра ждем. Это вообще решает из Питера. Запросы были с прокуратурой и так далее. Мы на них все ответили. Почем берем, почем продаем.

0: нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. В Росавиации добавили, что принимают дополнительные меры безопасности в небе и на земле. Напомню, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за беспилотников российское небо, цитата, становится небезопасным и будет де-факто закрыто. Киев направил в Международную организацию гражданской авиации письмо с призывом ввести запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России. Утром в среду несколько рейсов в Москву и из нее отменили турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. Pegasus объяснил это техническими и эксплуатационными причинами. Компания предложила пассажирам перенести билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. К вечеру среды рейсы стали выполняться уже по расписанию. Ранее авиакомпания Pegasus и Turkish Airlines проводили переговоры со страховщиками, чтобы подтвердить действия своих договоров. Об этом со ссылкой на источники в туротрасли сообщает руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
1: По информации туроператоров, Pegasus уже начинает перераспределять пассажиров и вернул в штатное расписание свои рейсы. А Turkish Airlines, по нашей предварительной информации, уже восстанавливает свое полетное расписание в Россию и перераспределяет пассажиров по другим рейсам, всех рейсов, которые были задержаны. Союз туриндустрии не фиксирует массовых обращений туристов, организованных жалоб или переносов поездки, также массово не фиксировалось. Причина задержки рейсов. Одна авиакомпания сообщила о техническом сбое, вторая авиакомпания на данный момент не предоставила публичного ответа. По информации источников в туристической отрасли, авиакомпании вели переговоры со страховыми компаниями для того, чтобы подтвердить действие страховых договоров, для того, чтобы подтвердить безопасность полетов в российском авиационном пространстве.
0: Мы направили запросы в авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. В случае с организованными туристами пассажир отмененного рейса имеет право потребовать с туроператора компенсацию за потерянные дни. Это отмечает юрист и эксперт по защите прав туристов Эдуард Шалоносов.
2: Если это самостоятельный турист, то он обращается на стойку авиакомпании или на стойку администратора аэропорта. Ему в билете отметят, что самолет не вылетел. Отмена, задержка и так далее. Если турист не самостоятельный, а в пакетном туре туроператор, то в этом случае первое обращаемся к туроператору, обязательно пишем на горячую линию, на электронную почту или в мессенджеры. Второе, делаем предыдущие действия, обращаемся на стойку авиакомпании, потому что консолидатором рейса, то есть кто компонует рейс, является тот или иной туроператор. И третье, обращаемся на стойку администрации. Что имеет право сделать турист, если у него задержали рейс? Первый вариант. Получить компенсацию за отсутствие или потерянных дней. Второе. Отказаться полностью от тура, полным возвратом денежных средств, потому что за задержку рейса несет ответственность туроператор. Если это самостоятельный турист, то отель не продлит, потому что это самостоятельный предмет гражданского права, то есть самостоятельные отношения. Максимум можно попросить отель, объяснив ситуацию. Не продлить, а сдвинуть, что я вместо 3-го приеду к вам 4 сентября.
0: В Ассоциации туроператоров России заявили, что отмена отдельных рейсов двух турецких авиакомпаний не означает прекращение их полетных программ или ухода авиаперевозчиков с российского рынка. По словам Ассоциации, отмены рейсов были точечными и ситуативными, а оснований для аннуляции туров в Турцию нет. И к еще одной авиатеме дня. Госпакет Шереметьево могут выставить на торги ближе к концу этого года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Государству принадлежит чуть больше 30% акций аэропорта. Сейчас Минфин ждет отчетность Шереметьево за первое полугодие, и после этого актив оценят и выставят на торги. Цена госпакета может находиться в диапазоне от 70 до 120 миллиардов рублей, так считает председатель Совета директоров СССР. Цезар Консалтинг, Борис Любошец.
3: В целом продажа, на мой взгляд, реальна. Насколько к концу года, я в этом не уверен, потому что, ну, во-первых, вы знаете наш менталитет, мы же любим говорить, давай после отпуска, давай после майских. Времени, ну, объективно остается не так много. Там есть цепочка определенная, которую нужно пройти в бизнес-процессе, всех согласований и так далее. Как мы с вами спорили, я бы был на той стороне, кто сказал, что до конца года мы не успеем. Я думаю, что основной камень преткновения – это определиться с ценой. Были разные оценки от 70 до 120 миллиардов рублей.
0: Впрочем, с такой оценкой согласны не все. Но вот учредитель международного аэропорта Нижневартовск, партнер группы компании Air Fuels Илья Скалмыков, считает цену в 100

0: 120 миллиардов рублей завышенный. При этом наиболее очевидным покупателем он считает нынешнего контролирующего акционера Шереметьево Холдинг. Сейчас ему принадлежит больше 66% аэропорта.
1: Все думают о том, кто же купит этот пакет акций. Гадать не стоит. Очевидная экономическая логика, наверное, довольно прозрачная. Самый естественный интерес, конечно, у действующего контролирующего акционера. Когда управляется аэропорт, вообще управление, как правило, в одних руках должно быть. В одних или какая-то консолидация каких-то очень близких партнеров. Тут для государства сейчас важно, общаясь с участниками рынка, там ключевой вопрос сегодня — безопасность. Поэтому тот, кто будет управлять, он должен не только там заплатить деньги за эти 30% акций, но и, соответственно, быть в единой логике с консолидирующим управляющим акционером. Будет ли такой? Неизвестно. Я ставлю все-таки на то, что покупателем будет существующий управляющий акционер.
0: В начале августа Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий, открыв дорогу к приватизации. При этом государство сохранит так называемую «золотую акцию». Она позволит участвовать в управлении аэропортом и после продажи госпакета. Шереметьево Холдинг уже пытался выкупить долю государства в 2020 году, но позже отказался от сделки. Минтранс готов поддержать инвесторов, которые продолжат вкладываться в развитие Шереметьево. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, а также на Восточном экономическом форуме. По его словам, для министерства важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. И к другим темам. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса. Параметры стратегического партнерства ВТБ и РВБ по-прежнему обсуждаются. Об этом заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Горшков также не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больших финансовых ресурсов. С Георгием Горшковым беседовала Алевтина Пинкальская.
2: В мае, когда объявлялись планы по стратегическому партнерству ВТБ и РВБ, кажется, что у Wildberries была несколько другая и рыночная, и операционная ситуация. Сейчас маркетплейс сосредоточен на преодолении логистических проблем, на поддержке пострадавших продавцов. Изменились ли в связи с этими новыми вводными какие-то условия и приоритеты вашего сотрудничества ВТБ и Wildberries?
3: Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее, у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries. Мы практически с первого дня включились в программу поддержки селлеров. Мы активно работаем с компанией Wildberries по их потребностям в бизнесе. И, знаете, говорят, друг познается в беде. В данном случае это не беда, а временное затруднение. Я уверен, что две группы вместе преодолеют их успешно. Но дело же не только в Wildberries, а дело еще и в целом в развитии платформенной экономики, потому что ВТБ последовательно выстраивает партнерство там, где это интересно нашим розничным клиентам. И у каждого партнерства есть своя изюминка, что-то особенное. Ну, например, Wildberries – это крупнейшая товаропроводящая сеть в стране, а это значит, что это самая большая товарная полка для наших потребителей. И, конечно же, это лидер электронной коммерции, и мы надеемся, что те новации, которые мы в ближайшем будущем предложим клиентам, их заинтересуют. С другой стороны, Магнит – это крупнейшая продуктовая сеть, и у ВТБ также запущено партнерство с Магнитом. Это Магнит Pay, это дебетовая карточка, где клиенты получают до 15% кэшбэка за продукты, и это другая ценность, но также ежедневно востребованная. Есть, например, наше партнерство с Почтой России, где ВТБ имеет доступ к почтовой сети, а значит обеспечивает финансовую доступность по всей стране, в том числе в самых малонаселенных пунктах. Но у каждого партнерства есть свои нюансы. Возвращаясь к ВБ, все будет замечательно.
2: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются. Покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяют. Вы считаете, обдумали ли вы вот эти риски изменений, трансформации глобальной роли marketplace в российской экономике? Есть ли они такие риски?
3: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги

0: онлайн. Маркетплейсы – это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду, или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле – это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите, доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами.
1: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК. Ну а завтра на ВЭФ состоится центральное событие Восточного экономического форума. Пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно пройдет на кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Заявлена большая программная речь президента, выступление иностранных участников и затем ответы на вопросы. Детали речи президента не раскрыты, но по словам Ушакова, помощника президента, будут затронуты самые актуальные вопросы. Напомню, что тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. В логике пленарки это означает фокус на качестве жизни, демографии и кадрах, инфраструктуре, инвестициях и интеграции ДВФО в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, собственно, в первые два дня ВЭФ именно эти темы были ключевыми. Точное время начала пока недоступны в официальных материалах, поэтому эту информацию будем обновлять по ходу дела.
2: РБК коллекция.
3: Вы слушаете радио РБК. 24 сентября в Москве пройдет форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса». Его организует комплекс экономической политики в рамках 11-го Московского финансового форума. Столичным предпринимателям расскажут о городских мерах поддержки и возможностях банковских и небанковских финансовых инструментов для решения операционных и инвестиционных задач. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития. В программе форума пленарное заседание «Больше, чем банк. Финансовая экосистема для бизнеса» и 5 тематических сессий по ключевым направлениям услуг – лизингу, страхованию, факторингу, управлению капиталом и банковским решениям. В числе спикеров – представители правительства Москвы, отраслевых ассоциаций, ведущих российских банков и компаний, оказывающих небанковские финансовые услуги. Форум пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство». Участие в форуме абсолютно бесплатное.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2-макс столько шума? Потому что высокий VO2-макс связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2-макс – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2-макс – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 максинг – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель

0: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
3: Кризис цифрового совершенства.
4: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданы человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плода овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%, а IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая третья компания. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки, реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки.

0: Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: И снова к теме ВЭФ. Одной из дискуссионных тем второго дня Восточного экономического форума стали неожиданно зумеры. Как с ними работать и надо ли привыкать к четырехдневке? Глава ВТБ Андрей Костин признался, раньше его удивляло желание молодых сотрудников трудиться 4 дня в неделю. Но сейчас это новая нормальность. Рынок труда – только одна из тем второго дня ВЭФ. Говорили также о развитии Дальнего Востока, инвестициях, технологиях, транспорте и Арктике. Чем запомнился второй день форума, рассказал наш коллега Илья Приходько, который работает на полях ВЭФ.
3: Второй день Восточного экономического форума выдался жарким. Главное событие началось рано. Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где накануне участвовал в саммите ШОС и сразу отправился на судостроительный комплекс «Звезда». Во второй половине дня Путин провел встречи на полях форума, в частности, с премьер-министром Монголии Учралом. Это, к слову, его первая поездка в Россию в качестве главы правительства. Путин назвал отношения с Улан-Батором всеобъемлющим партнерством. Товарооборот с Монголией в прошлом году вырос на 4,5%. Были и переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, обсуждали трехстороннее сотрудничество. Продолжал участников удивлять и рыбный дом Росрыболовства. Меня, кстати, тоже. Причем как названиями блюд, так и ценами. Например, в этот раз я увидел в меню 250-граммовая порция пасты с приморским трубачом и гребешком. Стоит, внимание, 2100 рублей. Шарик мороженого из того же гребешка 350 рублей. Но удивительно, свободных мест в ресторане не оказалось. Параллельно с визитом президента на площадке ДВФУ продолжались и события в рамках деловой программы. Всего более десятка сессий. Центральная дискуссия «Будущее. Предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока». На ней успел побывать и я. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что новая стратегия до 2036 года вскоре будет подписана главой Кабмина. Главные точки опоры региона – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. Параллельно шла сессия демографии, как удержать людей на Дальнем Востоке, повысить рождаемость, дать доступное жилье. Отдельно говорилось о необходимости газификации. Разрыв между Дальним Востоком и среднероссийским уровнем в этом вопросе пока велик. «Газпром» и «Сибур» обсуждали, как это можно исправить. Но, пожалуй, самая обсуждаемая в СМИ сессия под названием «Ставка на молодость», чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. И здесь я был свидетелем интересной дискуссии. Глава ВТБ Андрей Костин выступал вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Участники сессии, кстати, активно использовали молодежный сленг, обсуждая отношение молодых кадров к работе.
4: Для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина должен точно пахать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу, говорит, вот там работать 4 дня в неделю. Для меня это странно. Но, с другой стороны, в общем-то, в этом трагедии тоже нет. Наверное, мы должны это учитывать. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Но, с другой стороны, люди настолько разные, понимаете, и образование. Кому-то нужно для того, чтобы быть успехом, кому-то действительно не нужно. Кто-то такой, кто-то сякой. И это как любой человек. Вот так невозможно в целом, наверное, каких-то очень много общих черт найти, кроме того, которые порождаются временем, нашим там искусственным интеллектом, цифровизацией, понятно, всеми теми как бы вещами, которые возникли за последние буквально несколько десятилетий.
3: Пока на острове Русские шли дискуссии и международные встречи, в самом Владивостоке, на площади борцов революции, начался большой бесплатный концерт под названием «Душа России. Язык, который понимают все». Как говорили сами участники форума, это главное. Главный культурный акт Восточного экономического форума. Я на этот концерт не попал, ехать было далеко, да и не было свободных машин такси. А вот журналисты, которые оказались там, отмечали, сидячие места заняты, интернет работает медленно. Но жители Приморья концерт, судя по всему, оценили, площадь перед сценой оказалась заполнена, чего, по словам местных журналистов, во Владивостоке не было давно. Ну а уже завтра на ВЭФ ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Советник его Антон Кобяков пообещал, будет много новостей. Ждем и следим за развитием. развитием событий.
1: Это был наш коллега Илья Приходько. Ну а в Кремле подробности речи президента на пленарном заседании Восточного экономического форума пока не раскрывают. Помощь

0: помощника главы государства Юрий Ушаков сообщил, что выступление будет большим и затронет весьма важные темы. В МИДе добавили, речь будет отражать самую актуальную повестку. Выступление Владимира Путина радио РБК будет транслировать в прямом эфире ориентировочное время после 8 утра в Москве. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. На форуме обсуждают инвестиции и инфраструктуру региона, также энергетику, транспорт и развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На полях форума уже подписано 47 соглашений на 487 миллиардов рублей. И к другим темам среды 2 сентября. В России по итогам августа зафиксирована дефляция 0,08 за неделю. Это свежие данные Росстата. Годовая инфляция на 31 августа, по данным Минэкономразвития, немного ускорилась и составила 6,3% против 6,2% недели ранее. Бензин за неделю подорожал почти на процент, но это среднее значение. А по регионам ситуация различается. Самая заметная динамика за 7 дней в Тюменской области. Там стоимость топлива выросла сразу на 20%. Затем следует Дагестан с ростом цен на бензин почти на 14%. В Москве и Петербурге цены за неделю почти не изменились. Снижение зафиксировано в 13 регионах России, наиболее заметное в Крыму. Там бензин подешевел почти на 5%. Стоимость дизеля тем временем в России почти не поменялась за неделю. Эту динамику в том числе Центробанк будет учитывать на заседании по ключевой ставке 11 сентября, так считает главный экономист ТНС. Инвестиции Софья Донец.
1: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это в принципе то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такая вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы или риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала по широкому кругу товаров инфляция, ну, скажем, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо, бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю, это довольно много, и как бы нам не хотелось, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожность есть, она будет, наверное, действовать на настроение ожидания регулятора на сентябрьском заседании.
0: По данным Росстата, совокупный финансовый результат российских компаний в первом полугодии снизился на 13% год-году. Самым провальным месяцем стал июнь. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. А сейчас про курс рубля. Официальный курс доллара на четверг почти 87 рублей. В среду американская валюта на внебиржевом рынке Форекс поднималась до 88 рублей, а евро выше 100. При этом юань превысил 13 рублей впервые с февраля прошлого года. В среднесрочной перспективе 3-6 месяцев рубль может остаться в диапазоне 85-90 за доллар. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
2: Уже на текущих уровнях курс близок к своему равновесному уровню, если смотреть на реально эффективный курс рубля, то есть на курс коррекции на инфляцию с торговыми партнерами. Диапазон там 85-90 по доллару и 98, там где-то 104 по евро. Это вот такой условно равновесный курс. Поэтому я думаю, что там, если говорить среднесрочно, то примерно вот в этих диапазонах курс должен остаться. Ну а краткосрочное движение предсказывать полубессмысленно, может пойти как в одну, так и в другую сторону. Мы видим, что цены на те товары, которые чувствительны к валютному курсу, последние где-то месяц-полтора росли чуть быстрее, чем прочие, поэтому эффект переноса есть, но сильного влияния на устойчивые компоненты инфляции не будет. Для Банка России это, безусловно, риск, но, по крайней мере, пока нет триггера как-то сильно менять тактику денежно-кредитной политики.
0: Рубль постепенно слабел на протяжении лета, а в конце августа динамика ускорилась. Среди факторов аналитики называют сокращение экспортных поставок через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Кроме того, Минфин в рамках бюджетного правила сейчас проводит крупные покупки валюты и золота. В августе этот объем операций составлял 6,5 миллиардов рублей в день. Еще один фактор, который может усиливать ослабление российской валюты – вывод капитала за рубеж. Так считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
3: Курс сейчас достаточно сильно ослабел, чтобы движение дальше продолжилось тем же темпом. Мне кажется, там в сентябре.

0: сентябре или глубокой осени мы увидим обратное движение. Примерно как было в прошлом году, когда курс пытался ослабнуть, но в итоге в конце года вернулся на уровень 80 рублей за доллар. Сейчас, конечно, сложно прогнозировать, что мы перейдем обратно к 80, но вот в макроопросе средний курс аналитиков на этот год 84, у меня покрепче 80 рублей. Движение курса у нас, скорее всего, определяется сейчас потоками капитала. Инвесторы испугались этом на фоне всех историй с геополитикой и начали, возможно, больше выводить капитал за рубеж. Эта ситуация временная, вряд ли она продолжится долгосрочно. Мы видели, как курс может двигаться в обе стороны достаточно сильно. Сейчас просто отклонились в одну сторону, в дальнейшем как бы ситуация, когда более спокойной станет курс, либо стабилизируется на одном уровне, либо укрепится. Ситуация фундаментальная с экспортом и импортом, она не изменилась. Экспорт у нас превышает импорт, этот приток валюты так или иначе выводится за рубеж. В какие-то моменты он ускоряется, в какие-то замедляется.
1: Аналитики в свежем прогнозе Центробанка повысили прогноз по курсу доллара на ближайшие 3 года после текущего ослабления рубля. Российская валюта будет более слабой на всем горизонте по сравнению с июльским опросом. Ну а сейчас о том, что знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ХХРУ и Skyeng в совместном исследовании. Китайский становится заметным преимуществом на рынке труда, особенно в сфере IT, в управлении, логистике и продажах. Например, операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Готовы ли работодатели доплачивать за знание китайского языка? И ценятся ли полиглоты на рынке труда? Разбиралась Лиза Майнгард, она со мной в студии. Лиза, сколько тысяч рублей готовы доплачивать работодатели за знание китайского языка у сотрудников?
2: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня, к сожалению, не готовы доплачивать такие баснословные суммы за знание китайского языка. Баснословные они в соотношении с рынком труда. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций, и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается. И, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет параллельно, то в другой вакансии соискателей на ту же должность там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Так что тут скорее доплата не за китайский, а просто за большее количество навыков. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
3: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей, это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
1: Лиз, и даже профильные компании, которые работают с Китаем, не видят нужды вот в этом, да?
2: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами, как, собственно, и озвучивал ранее нам карьерный консультант, ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компании, которые напрямую сотрудничают с Китаем. Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании OptimaLog Георгий Властопуло.
4: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не 5-й уровень. Это в лучшем случае там 3-й уровень, там 4-й. Даже 4-го нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat.

0: WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, но таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть среднее на рынке, ну, конечно же, нет. Такого нет.
1: Лиз, ну если за китайский не доплачивают, то можно предположить, что и за другие языки доплаты нет.
2: Кстати, тут все с точностью наоборот. Казалось бы, что если ты знаешь какие-то редкие языки, условно китайский, арабский или хинди, к примеру, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Ну вы не поверите, доплаты есть, но за английский. Ну естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагают с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен показать свой уровень языка, обычно требуют C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. Обычно нанимают даже специальных англоязычных или билингвов специалистов в компанию для того, чтобы они как раз тебя и потестировали на протяжении этого периода. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказал руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
3: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
2: Впрочем, про перспективы говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке, а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
1: Спасибо о том, готовы ли работодатели доплачивать за знания иностранных, в том числе экзотических языков, рассказывала Лиза Майнгард. Яндекс опроверг информацию о расширенных правах ассистента Алисы AI на мобильных устройствах. Ранее Коммерсант со ссылкой на источник сообщил, что ассистент Алиса AI может получить доступ к другим приложениям на устройстве и к данным пользователя. По словам собеседника издания, такие изменения обсуждают в Минцифры как доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Расширенные возможности якобы должны поставить Алису AI в равные условия с зарубежными и ассистентами. Однако в пресс-службе Яндекса эту информацию опровергли. У ассистента есть доступ только к тем данным, на которые пользователь дал явное разрешение. Об этом рассказала пиар-директор ассистента Алисы AI Дарья Усольцева.
4: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становится доступны только ее основные возможности. Ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
1: Приложение Алисы AI со следующего года станет обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию электронные устройства. Помимо него, в список таких приложений на 2027 год вошли Яндекс.Браузер и Яндекс.Карты. Также 2 ГИС, почта Mail.ru, Messenger Max и другие российские IT-продукты. Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. Заниматься этим должны официальные продавцы устройств в стране, то есть крупные дистрибьюторы электроники. К Колобок, Six7, Нишевый и Prime Era. Именно эти слова вошли в топ-40 слов кандидатов на победу в проекте «Слово года-2026». Об этом РБК сообщил.

0: в пресс-службе импринта Lingua. Кроме того, в топ-40 также вошли такие слова, как белые списки, брейн-рот, макс, мир, нейрослоп, переговоры, пухосос, тревожность и междометие газ, которые используются для призыва к действию. В сообщении отметили, что слова отобрала рабочая группа проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, а также специалисты из МГУ, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХИКС и Высшей школы экономики.
1: РБК «Коллекция».
2: В Европе фиксируется дефицит жилья для долгосрочной аренды, пишет агентство «Инсайдера». Это ведет к росту ставок. Сам тип такой недвижимости, по данным Объединенного исследовательского центра, занимает всего чуть более 1% от всего жилого фонда Европейского союза. Financial Times ранее писала, что Еврокомиссия готовит закон о доступном жилье, чтобы помочь городам ЕС ограничить краткосрочную аренду по типу Airbnb. Речь о краткосрочной полной или частичной аренде частного жилья по всему миру. Ну а цель – снизить нагрузку на рынок недвижимости, сдержать рост цен для местных жителей.
3: Поможет ли это решить проблему дороговизны жилья? Глобально нет. Так считает организатор выставки зарубежной курортной коммерческой недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
4: Если взять страны Европы, то цены на недвижимость за последние 10 лет выросли практически в 2 раза. Это сильно опережает рост доходов людей. И сейчас в Европе дефицит предложения жилья, то есть не хватает порядка 10 миллионов единиц жилья именно в сегменте доступной аренды. Арендные ставки, естественно, растут. Если говорить про конкретно Airbnb, то есть туристические города, есть Барселона, есть Мадрид, есть Париж. Уже в туристических городах вводится некий лимит на эту краткосрочную аренду для того, чтобы как раз снизить общую стоимость долгосрочной аренды. Но если брать, допустим, ту же Барселону, то давно уже там очень сложно найти в продаже квартиры с лицензией на краткосрочную аренду. А в ближайшее время собираются, насколько я знаю, вообще перестать эти лицензии выдавать. Если полностью запретят историю с Airbnb в крупных городах, это, конечно, локально проблему частично решит, но глобально она ее не решит совсем. Краткосрочная аренда занимает лишь 1,2% всего жилого фонда Евросоюза. Но в отдельных городах до 20%.
2: В Airbnb заявляют, что жесткие ограничения не окажут существенного влияния на цены, но нанесут серьезный экономический ущерб городам.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Петербург переживает настоящий бум на рынке пентхаусов. За год предложение таких лотов выросло на 44%, но даже при этом они остаются одним из самых редких форматов жилья в городе. К такому выводу пришли аналитики NF Group по итогам первого полугодия 2026 года. На первичном рынке северной столицы сейчас продается 26 пентхаусов общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Они сосредоточены в 11 объектах, 5 элитных и 6 бизнес-класса. При этом доля пентхаусов в структуре элитного предложения не превышает 2%, а в бизнес-классе всего 0,4%. Основная причина роста формата – старт продаж в новых комплексах, в том числе элитном проекте на Фонтанке и 2 объектах бизнес-класса. Площадь пентхаусов в новостройках Петербурга сильно варьируется – от 57 до 1000 квадратных метров. В среднем по рынку это 224 квадрата, в элитном сегменте – 363, в бизнес-классе – 137. Цены впечатляют. Среднезвешенная стоимость квадратного метра пентхауса в Петербурге – 1,9 миллиона рублей. В элитных объектах – 2,4 миллиона, в бизнес-классе – 1 миллион. Но главная разница в общей стоимости. Пентхаусы в элитных домах в среднем в 9 раз дороже обычных квартир – 876 миллионов против 97. В бизнес-классе – в 4,3 раза – 150 миллионов против 35. Средняя цена лота по рынку – 429 миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, каждый пентхаус в Петербурге – уникален, и его ценность определяется видовыми характеристиками, планировкой и дополнительными элементами комфорта. Именно они формируют ценовую премию пентхаусов по сравнению с обычным жильем. Спрос на такие лоты в Петербурге, конечно, есть, но остается вопрос. Сколько еще покупателей готовы платить такие деньги при текущей ипотечной ставке?
6: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
7: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегия.

0: Комментарии аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Может ли искусственный интеллект обрести сознание? Будет ли человек жить 100 лет? А роботы воспитывать детей? Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Навигатор в мире стремительных перемен. От этики ИИ и кибербезопасности до будущего образования и рынка труда. И все же, какой он, образ будущего? По понедельникам в 16.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает генеральный директор компании «Воздушные ворота северной столицы» Леонид Сергеев.
2: Вообще, три моих любимых книги. Это первая Netflix, про Netflix-компанию, про нарушая там правила. Вторая — это «Фави», это про французскую компанию, которая бирюзовая компания. Это очень человекоцентричная история. И они делают во французской деревне абсолютно уникальные продукты для всех топовых производителей автомобилей. И третья книга — это Луи Гершнер, кто сказал, что слоны не умеют танцевать. Это как он переделал IBM. Ключевая тема, то, что он все делал параллельно. Обычно люди говорят, там, вот на год поставь себе одну задачу, сфокусируйся, а он делал все, что можно было. Вот сколько надо было, было бы 10, он бы 10 параллельно делал. Абсолютно шикарная книга. Вот эти три я всегда, когда ко мне приходят сотрудники, я говорю, прочитайте.
1: Луис Герстнер. Кто сказал, что слоны не могут танцевать? Жестокие реформы для выживания компании. Немало компаний, организаций, даже правительств испытывают те же проблемы, что и IBM, оказавшаяся в начале 90-х годов на грани краха. Данная тема особенно интересовала деловых людей за пределами США, перед которыми стояла задача превращения традиционных предприятий в агрессивных и гибких игроков мировой экономики. Гиганты не таковы, какими мы привыкли их считать. Качества, которые на первый взгляд придают им сил, зачастую являются источником большой слабости.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили в ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ. Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинение вызывает недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию, объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает, поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение.

0: Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
1: Soft Skills. Публичные выступления помогают сформировать личный бренд, увеличить доход и вообще способствуют карьере. Однако меньше половины россиян выступают или хотя бы теоретически готовы выступать перед аудиторией. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, как справляться с волнением и готовиться к публичным выступлениям. В студии РБК телеведущая, доцент Высшей школы экономики, эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь.
1: Помните свое самое неудачное публичное выступление?
2: Да, мне кажется, такое невозможно забыть.
1: Как это было?
2: Это очень яркое воспоминание. Важно, что к тому моменту, как со мной произошла эта история, я уже порядка 10 лет работала в коммуникациях и лет 6 работала в кадре профессиональной телеведущей. Но тогда я решила начать обучать публичным выступлениям других людей. Я вела корпоративное обучение, это было онлайн. Там было... небольшая группа, 4-5 человек, и один из этих людей в середине занятия у меня уснул. Честно говоря, я до сих пор помню, из какого просто тысячи мельчайших осколков я потом собирала обратно свою уверенность в себе и вообще ощущение, что я на что-то способна.
1: Что это за ощущение такое?
2: Ну, это было отвратительно.

0: Но мы всем говорим, что ошибки возможны, надо просто собраться, понять, почему это произошло, и двигаться дальше. Я поняла, почему это произошло. На самом деле, вывод такой. Даже если ты классный эксперт, даже если ты говоришь людям вообще адекватные, соответствующие действительности вещи, но они слышат их не первый раз, для них это что-то на уровне, ну да, я знаю, банально, не удивил, вот тогда твой гость, твой слушатель может и уснуть.
1: Я думаю, что основной фактор, который сдерживает людей перед публичным выступлением, это все-таки вот страхи этих публичных выступлений и волнение, с которым не все умеют справляться, далеко не все умеют справляться. Как с этим работать?
0: Это действительно один из самых распространенных вопросов, при этом не могу не сказать то, что с этой же тревогой и страхом выступлений встречаются даже уже суперкрутые, супер там экспертные, статусные люди, но вот прям если по полочкам. Я должна сказать первый ответ, он супер банальный, супер скучный и занудный, но тем не менее очень помогает качественная подготовка. Когда вот вы прямо уверены в своем контенте, и вообще, если есть какое-то лишнее время перед выступлением, лучше потратить его не на то, чтобы дальше нервничать, а поискать дополнительную фактуру. Заодно отвлечетесь. Это номер один. Вторая история, тоже важная. Вот тут ценно сформулировать для себя задачу не вообще успокоиться, а привести свое состояние к контролируемому уровню тревоги. Я когда работала на телевидении, мне мой режиссер говорил: «Настя, если перед фразой «мотор» у тебя перестает течь пот по спине, и ты спокойна, тебе надо уйти из профессии». Вот эта тревога — это на самом деле главная основа и платформа нашей харизмы. Поэтому наша задача ее опустить до контролируемого уровня.
1: Вопрос, как опустить?
0: Очень логичный вопрос. Первое, что мы можем сделать, это работать с собой на уровне физики и дыхания тела. Это номер один. Номер два — это определенные такие самонастройки. Но начнем с тела. Для того, чтобы себя стабилизировать, надо понять, что тревога и страх живут у нас в определенных точках. Вот и вы сейчас запомните эти точки, и потом обратите внимание, что в них-то этот страх и живет.
1: Ну, я это попробую обязательно, конечно.
0: Во-первых, это ладони, это в целом руки, это плечи, шея, наше поверхностное дыхание, челюсть и самое, наверное, редко обсуждаемое, но очень сильно выдающее людей — это глаза и лоб. Мы перестаем моргать. Прямо обратите внимание на спикера, который кажется вам зажатым. Он перестанет моргать, и лоб его превратится в некоторую такую мимическую маску, хотя в жизни обычно человек довольно-таки живой. Поэтому, чтобы долго не разгоняться на там хорошие разминки, которые делают спикеры, телеведущие, радиоведущие, актеры, вот прямо разомните себе ладошки, как маленькие детки. Потрясите плечами вверх-вниз. Почему вот потрясите плечами? Прямо во время выступления подумайте, а что с моими плечами? Может быть, они задраны. Вот прямо их надо опустить. Задайте себе вопрос. Я сейчас моргаю. Что с моим лбом? История про дыхание, конечно, тоже очень важная. Я не буду рассказывать про дыхание квадратом. Это все уже давно знают. Но что такое правильное речевое дыхание? Это то, что называется диафрагмальное дыхание. Как понять, что мы дышим именно так? Если вы нас сейчас слушаете, и у вас есть такая возможность, мы делаем полный выдох, потом еще как бы дополнительно немножечко выталкиваем остатки кислорода, и потом просто сделайте произвольный вдох. У вас живот выйдет вперед, ребрышки расширятся, а плечи не пойдут вверх.
1: Но это мы сейчас куда-то уже в технику речи уходим. Давайте
0: это важно.
1: Согласен, но давайте вернемся к волнению.
0: Так вы когда начинаете вот так вот правильно дышать, когда вы расслабляете у себя лицо и прочее, у вас тело тоже расслабляется. Это абсолютно история театральная, то, чему вас будут учить театральные педагоги. Другая история — самонастройка. Пожалуйста, смотрим на самонастройку, что мы здесь можем сделать. Первое. Очень тревожно, потому что мы себе говорим, выступить нужно легендарно. Не может быть провала. Нужно сделать на 5,5, на 10. Отстаньте от себя. Разрешите себе выступить не на 5, а на 4. Потому что в стрессе наши когнитивные способности снижаются, фокус внимания заужается, мы не можем рассматривать дополнительные альтернативы, никаких способностей к импровизации.
1: Разрешите себе, чтобы вам было стыдно.
0: Нет, тут важный нюанс. Разрешите себе выступить не на 5, а на 4. Но не просто на 4, а скажите себе, что такое для вас критерии этих 4. Например, можно 2 раза забыть речь. Половина аудитории меня слушает, половина сидит в телефонах. А для кого-то не стошнило перед выходом на сцену, и ладно. Это номер один. Номер два. Мне супер помогает такая визуализация. Вообще, когда мы выходим разговаривать с людьми, и тут важная оговорка, что публичное выступление — это не вы и сцена, и там 800 человек перед вами в зале, или там неважно сколько. Иногда это один на один. То есть, не знаю, очень важный разговор с вашим стейкхолдером, начальником и так далее.

0: тоже будет,
1: ну,
0: публичное,
1: допустим,
0: выступление.
1: Допустим, перед советом директоров можно выступать.
0: Перед советом, да, директоров, пожалуйста. Вы в этот момент должны быть сфокусированы на этих людях, вы для них говорите. И вот если вдруг вы чувствуете, что вы начинаете думать, а хорош ли я, а плох ли я, или вот это вот где-то в голове начинает бегущая строка, я несу какую-то глупость, они все считают, что я плох и так далее, ваш фокус внимания вообще не там. И вот я себе прям представляю такой софит, который в этот момент светит на меня, и его надо мысленно, визуально перенести на аудиторию, о себе думать вообще перестать.
1: А еще говорят, можно представить, что у всех беличьи хвостики.
0: Ну, говорят, что да, можно представить себе всех голыми, что-то еще. Но я эти рекомендации слышала. Я ни разу не видела человека, включая себя самого, которому помогла эта визуализация. А штука с софитом, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, довольно хорошо работает.
1: Ритуалы какие-то существуют, которые помогают готовиться?
0: Ну, ритуалы — это то, что будет называться в психологии или в коучинге якоря такие, позитивные якоря. То есть вы что-то делаете, а потом у вас, как у собаки Павлова, срабатывает рефлекс. То есть, знаете, я, например, в какое-то время много занималась техниками релаксации и визуализации, и вот на моменте релаксации делала очень простую штуку, соединяла в колечко большой палец и указательный, и сейчас уже мне достаточно просто вот так вот сделать, и тело сразу начинает расслабляться. Поэтому здесь нету каких-то конкретных практик, которые вам можно предложить, но что-то легкое, типа вот так вот соединить большой указательный палец, и это даст вам сигнал, который вам нужен, да, пожалуйста, почему нет?
1: Говорят, выпить можно 50 грамм коньяка, например.
0: Это очень хороший совет. Особенно, и если вы хотите больше никогда не выступать перед этой аудиторией, или вообще никогда не выступать.
1: Ясно. То есть
0: могу объяснить, почему это плохо.
1: Объясните.
0: Да, вы расслабитесь. Но произойдет еще одна вещь. У вас функции контроля снизятся, и фокус внимания у вас станет довольно расшатанный. Даже у актеров в актерской школе огромное количество времени уделяется практикам и тренировке такого полинаправленного внимания. Ты должен знать, в каком состоянии твое тело, что делают твои ноги, что делают твои руки. Ты должен понимать свое эмоциональное состояние. Ты должен следить за текстом. Ты должен следить за партнерами по сцене.
1: Ох, сейчас нас послушают и решают, что вообще выступать не надо. Очень сложно все.
0: Ну, это навык. Не самый простой,
1: надо,
0: но тренируемый.
1: Тренировать.
0: Абсолютно,
1: вот,
0: конечно.
1: У меня как раз вопрос от лица тех, кто любит все делать основательно. Научные методы работы со страхом какие существуют? Со страхом публичных выступлений, я имею в виду.
0: Хотите, с точки зрения науки еще разберемся, правда ли, что страх публичных выступлений сильнее страха смерти?
1: Нет, не хочу. Хочу,
0: ну,
1: хочу ответ на вопрос.
0: Окей, я тогда сошлюсь на исследование, которое недавно было опубликовано в журнале Harvard Business School. Они провели любопытный эксперимент. Они спросили 300 респондентов. Представьте себе, что вашему коллеге нужно выступить перед аудиторией в 500 человек. Какой совет вы ему дадите? Больше 90% ответили: расслабься, успокойся. Потом они провели второй этап эксперимента и попросили людей сделать небольшие публичные выступления, а перед этим оценить свое состояние, как я взволнован,

0: Ну а как прийти к этому состоянию воодушевления? Давайте вернемся назад ко всем этим историям про дыхание и расслабление. Это взаимосвязанные истории. Вот такой вот научно обоснованный подход.
1: Илон Маск много раз говорил, что вообще-то он интроверт, а не прирожденный оратор. Но выступать пришлось учиться, потому что он только так можно влиять на людей, доносить сложные идеи и так далее. Что это такое учиться выступать? Как это?
0: Мне кажется, что научиться выступать – это базово обладать двумя принципиальными навыками, о которых нам, кстати, все возможные организации, включая Всемирный экономический форум, говорят, что они принципиальные, там, как минимум до 2030 года. Это навык критического мышления или аналитического, тоже по-английски звучит чуть более, с моей точки зрения, разумно, и эмоциональный интеллект. Потому что, по большому счету, что такое качественное публичное выступление? Это умение убедить, умение удержать внимание, адекватно структурировав свое выступление, и управлять впечатлением и вниманием аудитории. Критическое мышление и эмоциональный интеллект.
1: Базовый минимум спикер, без чего вообще не надо выходить к аудитории?
0: Хороший вопрос. Шаг номер один. Самый принципиальный, фундаментальный, на практике очень часто проскакивается. Качественно проанализировать свою целевую аудиторию, с кем я разговариваю. Понять, что им интересно. И какие у них цели и задачи? Потому что тут важная история, называется так. Не путайте конфликт по ценностям с конфликтом по фактам. Мы очень часто, чтобы убедить людей, приводим все больше и больше цифр в поддержку того, что тот проект, который мы предлагаем, великолепен. А он, может быть, на уровне цели, которую вы предлагаете, типа инвестиции в сильный бренд компании, не соответствовать интересам вашего лица, принимающего решения. Поэтому это первое, качественный анализ целевой аудитории. Второе, очень четко понять, я зачем здесь выступаю, что я от них хочу. При этом я знаю, что здесь много разных интерпретаций, но я насмерть стою за то, чтобы отказаться от того, что я сюда пришел, чтобы информировать вас о возможности, об изменениях правил поведения или информировать вас о нашей новой стратегии. Информировать — это как в одно ухо влетело, из другого вылетело. И третье — это понимание вашей главной мысли выступления. Нам нужно контролировать смысл. Как ее сформулировать? Представьте себе, что вы уже выступили, вас кто-то слушал, а кто-то не слушал.
1: А кто-то заснул.
0: И вот тот, кто все проспал, спрашивает более внимательного. Слушай, о чем там этот парень, этот эксперт, этот человек говорил? Что в этот момент произойдет? Вам это перескажут, ваше часовое выступление, одним-двумя предложениями.
1: И это хорошо.
0: Это неизбежно. Вам все равно перескажут это как-то очень коротко.
1: Ну, так это значит, что вы хорошо донесли смысл того, что вы хотели сказать.
0: А вообще не факт, потому что пересказать могут так. Слушай, он там что-то говорил о том, что у нас новая стратегия. Он там что-то говорил про какие-то новые правила поведения. Наверное, это не то, что вы хотели. Наверное, вы хотели, чтобы люди соблюдали эту стратегию, соблюдали эти правила, чтобы вам дали денег. У меня был такой кейс. Мы готовили спикера к выступлению. Суперпрофессиональный человек, очень статусный. Его ждет выступление на профессиональной конференции, там несколько сотен человек, у него доклад там типа на 30 страниц, час, а он ну, просто каменный и, честно говоря, в ужасе, несмотря ни на что. У нас с ним было буквально полчаса на то, чтобы созвониться накануне вечером. Мы сделали несколько принципиальных вещей. Вот сняли с ним физическое напряжение и обсудили несколько вопросов. Первый — это, а что вы хотите сказать вообще? Вот какая ваша цель? Вы там зачем? Он говорит, ну вот я хочу, чтобы сообщество делало тот-тот. Я говорю, окей, а с какими мыслями конкретно, идеями люди должны оттуда выйти? Когда у вас текст на 30 страниц, и вот этого вот так вот ёмко не проговорено, это оказывается вообще не банальной задачей. Это сложно. И вот когда мы это сделали, он на следующий день вышел, а мне потом писали, слушайте, а что сделали с человеком? Это вообще кто-то другой, как будто бы он под воздействием чего-то расслабляющего. А на самом деле сформулировали смысл.
1: Начало. Говорят, что хорошо начать с какой-то истории, может быть, даже личной.
0: Можно начать с какой-то истории. Можно начать с личной истории. Это про захват внимания.
1: Да.
0: Истории всегда привлекают наше внимание. Просто, откровенно говоря, начать с истории мы можем, выступая где-то на форуме, у нас есть минут 15. Выступая перед советом директоров, скорее всего, это будет немножко странно. Поэтому два базовых правила, на которые стоит обращать внимание, отвечая себе на вопрос, а как начать? Если вам нужно представиться, то вы должны ответить не на вопрос «Кто я?», а «Почему я сегодня перед вами выступаю?». Условно, там, на себе скажу, да, у меня куча разных титров. Могу быть телеведущей, могу быть пиарщиком, могу быть доцентом школы коммуникации, могу быть тренером почему-нибудь, могу быть экспертом по развитию эмоционального интеллекта.
1: Сейчас решил, что мы инфо-цыган позвали в эфир. Давайте дальше.
0: У меня все дипломами подтверждено, если что. Трудовая книжка и дипломы, слушайте, все по науке. Важно ответить на вопрос «Почему?».

0: я сегодня перед вами выступаю? Это первое. А второе, дайте в самом начале ответ на вопрос, что люди от вас услышат. То есть, условно, это должно не звучать как «я вам сегодня представлю нашу новую стратегию», а «я зафиксирую ключевые развилки новой стратегии, по которым важно принять решение на уровне совета директоров». Или «я пройдусь сегодня по новой стратегии, а отдельно остановлюсь на тех элементах, которые влияют на приоритеты и распределение ресурсов». Задача ваших там первых 30-40 секунд, максимум 60 секунд выступления, захватить внимание, объяснить людям, зачем им это слушать.
1: Ошибки во время выступления. Забыли текст, забыли слова, забыли смысл. Как с этим быть?
0: Ну, во-первых, надо понимать то, что, возможно, только вы знаете, что что-то пошло не так. Это у вас в голове сценарий, у них нет. Во-вторых, есть еще такая штука, называется эффект Пратфола. Ее открыл американский психолог, профессор авторитетного западного вуза Элиот Аронсон. Он говорил о том, что люди, которые чем-то превосходят других, воспринимаются с такой некоторой даже избыточной тревогой. Мы их вот выставляем куда-то на пьедестал. В этом смысле классный, крутой эксперт, кто-то более высокостоящий, вдруг проявляющий человечность, забывающий текст, заговаривающийся или выливающий на себя немножечко кофе, наоборот, вызывает у нас больше симпатии. Тут, конечно, логично спросить, ну, то есть, получается, выходя на аудиторию, стоит капнуть на себя кофеечку, уронить ручку или что-нибудь в этом духе. Как бы да, но есть нюанс. Зависит от того, в каких отношениях мы с аудиторией. Если вы уже там пользуетесь авторитетом, если вы здесь по социальному статусу выше.
1: То вы как Стив Джобс, выходите в водолазке.
0: Абсолютно.
1: И рассказываете про новое iPhone.
0: Абсолютно. А если вы статусом ниже, то тогда вам нужно, конечно, стараться сделать все идеально. Самое интересное, что это распространяется не только на ситуацию, когда вы статусом ниже, но когда вы выступаете перед равными. Потому что мы с равными начинаем себя соотносить и не прощаем вот этих вот легеньких ошибок. Но, тем не менее, если уж что-то пошло не так, подумайте, заметно ли это людям. Если заметно, тогда извинитесь, оговоритесь, по возможности переведите в шутку. Если незаметно, просто игнорируйте на максимально серьезном выражении лица.
1: Примеры хороших, действительно, спикеров, которые соответствуют всему, что вы тут нам рассказали. Есть у вас такие? Может быть, мы можем на каком-то примере или на примерах разобрать?
0: Ну, я бы привела, наверное, в пример несколько спикеров. Но Стива Джобса вы уже привели в пример. О нем куча исследований сделано именно по его речам. Исследовалось, что такое харизматичная речь. Совершенно точно. Из западных спикеров, которые можно прямо сейчас послушать, обратите внимание на Джейсона Хуанга, президента и главу NVIDIA. Если вдруг не владеете английским, его очень интересно посмотреть вот именно даже с точки зрения невербалики. Как раз вот та самая поза расслабленного, но собранного человека и тот эмоциональная атмосфера, которую он транслирует. Прекрасная. Стоит подсматривать за такими спикерами, потому что есть еще такой прием, знаете, немножко театральный, называется шляпа. Выходя куда-то, если вдруг нервничаете, не можете совладать с собой, подумайте, а как бы сейчас себя вел вот этот человек? И наденьте на себя его шляпу.
1: Из российских
0: спикеров. Российских. Не могу обойти, у меня почему-то все сейчас будут примеры из банков сферы, но я думаю, что это Герман Греф и Андрей Костин, руководитель ВТБ.
1: Почему?
0: Греф великолепен с точки зрения управления вниманием аудитории, умением донести свою основную мысль и запомниться. Он очень хорошо пользуется метафорами. Когда он говорил о том, какие изменения ждут Сбер, он говорил, мы научим слона танцевать. И все это запомнили. И до сих пор это помнят, цитируют. И что очень важно, это великолепно выравнивает понимание и сводит нашу вот картину мира как-то воедино.
1: Метафоры – важная часть публичного выступления. Особенно, я так понимаю, если оно направлено на большую аудиторию.
0: Если оно направлено на большую аудиторию, но надо сказать, что когда мы работаем, например, с советом директоров, это тоже не лишняя история, потому что представители совета директоров – крутые эксперты, компетентные люди, но они могут не очень хорошо разбираться в вашей узкой зоне экспертизы. И вот для того, чтобы объяснить нечто, объяснить, почему цифры нужно интерпретировать именно так, как вы это делаете, метафора может помочь. Продолжая про спикеров, я говорила, почему они вот с Грефом разобрались, да, прекрасное управление вниманием аудитории, донесение своих мыслей, метафоричность и так далее. Костин, мне кажется, потрясающий с точки зрения того, что он всегда выходит на публику с пониманием того, зачем он туда идет. У него там есть свои твердые коммуникационные и бизнес-цели, и он свое ключевое сообщение донесет всегда. Вот это умение управлять публичной коммуникацией, обратите внимание, как великолепно это делается этим человеком.
1: Что почитать или, может быть, посмотреть, кстати, чтобы глубже погрузиться в тему?
0: Посоветую несколько книжек почитать. Во-первых, TED Talks, да, это вот

0: ну, собственно, выступление TED, прекрасная книга. Там
1: про это, то, как готовиться и выступать.
0: Как, да, удерживать внимание и строить драматургию. Первая книжка. Вторая книжка «Аргументируй» это Никиты Непряхина. Прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории. Великолепная книжка «Думай медленно, решай быстро» всем известного Нобелевского лауреата Дэниеля Канемана. Там обратить особое внимание на описание когнитивных искажений и ловушек мышления. И, пожалуй, еще одна прекрасная книжка нашего тоже автора Сергея Кузина «Битва за внимание. Как удерживать внимание». А еще очень советую посмотреть сериал «Тед Лассо». Комедийный, яркий, смешной, приятный. И там такое количество пресс-конференций, мотивационных выступлений, которые сделаны ярко, здорово. Ну, супер источник для вдохновения.
1: Анастасия, спасибо. Это была программа «Soft Skills». Мы говорили с Анастасией Урновой из Высшей школы экономики о том, что публичное выступление – это не так сложно, как многим кажется. Со страхами и волнениями можно научиться справляться. А польза от умения выступать перед аудиторией будет весьма значительной. До встречи!
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год, доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакаре из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
4: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себе.
5: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
4: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
3: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакаре исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакаре убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse. И имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
2: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
6: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
7: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
8: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде. что это было? В эфире.
1: Культурные особенности, международные особенности, не знаю, как правильно спросить, они же существуют?
9: Существуют, да.
1: Вот здесь какие возможные ошибки?
9: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
1: Это как?
9: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
1: поскромнее.
9: Да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение. А у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
8: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плода овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Российские компании стали зарабатывать заметно меньше. По данным Росстата, совокупный финансовый результат организации в первом полугодии снизился на 13% относительно прошлого года. Самым провальным стал июнь. При этом динамика сильно различается по отраслям. Добыча нефти и газа нарастила прибыль на 73%, IT-сектор показал пятикратный рост. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. В минусе оказалась практически каждая третья компания. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки, реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: И снова к теме ВЭФ. Одной из дискуссионных тем второго дня Восточного экономического форума стали неожиданно зумеры. Как с ними работать и надо ли привыкать к четырехдневке? Глава ВТБ Андрей Костин признался, раньше его удивляло желание молодых сотрудников трудиться 4 дня в неделю. Но сейчас это новая нормальность. Рынок труда – только одна из тем второго дня ВЭФ. Говорили также о развитии Дальнего Востока, инвестициях, технологиях, транспорте и Арктике. Чем запомнился второй день форума, рассказал наш коллега Илья Приходько, который работает на полях ВЭФ.
3: Второй день Восточного экономического форума.

0: выдался жарким. Главное событие началось рано. Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где накануне участвовал в саммите ШОС и сразу отправился на судостроительный комплекс «Звезда». Во второй половине дня Путин провел встречи на полях форума, в частности, с премьер-министром Монголии Учралом. Это, к слову, его первая поездка в Россию в качестве главы правительства. Путин назвал отношения с Улан-Батором всеобъемлющим партнерством. Товарооборот с Монголией в прошлом году вырос на 4,5%. Были и переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэся. Обсуждали трехстороннее сотрудничество. Продолжал участников удивлять и рыбный дом Росрыболовства. Меня, кстати, тоже. Причем как названиями блюд, так и ценами. Например, в этот раз я увидел в меню 250-граммовая порция пасты с приморским трубачом и гребешком. Стоит, внимание, 2100 рублей. Шарик мороженого из того же гребешка 350 рублей. Но удивительно, свободных мест в ресторане не оказалось. Параллельно с визитом президента на площадке ДВФУ продолжались и события в рамках деловой программы. Всего более десятка сессий. Центральная дискуссия «Будущее. Предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока». На ней успел побывать и я. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что новая стратегия до 2036 года вскоре будет подписана главой Кабмина. Главные точки опоры региона – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. Параллельно шла сессия демографии, как удержать людей на Дальнем Востоке, повысить рождаемость, дать доступное жилье. Отдельно говорилось и необходимости газификации. Разрыв между Дальним Востоком и среднероссийским уровнем в этом вопросе пока велик. «Газпром» и «Сибур» обсуждали, как это можно исправить. Но, пожалуй, самая обсуждаемая в СМИ сессия под названием «Ставка на молодость», чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. И здесь я был свидетелем интересной дискуссии. Глава ВТБ Андрей Костин выступал вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Участники сессии, кстати, активно использовали молодежный сленг, обсуждая отношение молодых кадров к работе.
1: Для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина, да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина должен точно пахать. А сейчас приходит молодой, говорит, я хочу, говорит, вот там работать 4 дня в неделю. Для меня это странно. Но, с другой стороны, в общем-то, в этом трагедии тоже нет. Наверное, мы должны это учитывать. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. Но, с другой стороны, люди настолько разные, понимаете, и образование. Кому-то нужно для того, чтобы быть успехом, кому-то действительно не нужно. Кто-то такой, кто-то сякой. И это как любой человек. Вот так невозможно в целом, наверное, каких-то очень много общих черт найти, кроме того, которые, говорю, которые порождаются временем, нашим там искусственным интеллектом, цифровизацией, понятно, всеми теми как бы вещами, которые возникли за последние буквально несколько десятилетий.
0: Пока на острове Русские шли дискуссии и международные встречи, в самом Владивостоке на площади борцов революции начался большой бесплатный концерт под названием «Душа России. Язык, который понимают все». Как говорили сами участники форума, это главный культурный акт Восточного экономического форума. Я на этот концерт не попал, ехать было далеко, да и не было свободных машин такси. А вот журналисты, которые оказались там, отмечали, сидячие места заняты, интернет работает медленно. Но жители Приморья концерт, судя по всему, оценили, площадь перед сценой оказалась заполнена, чего, по словам местных журналистов, во Владивостоке не было давно. Ну а уже завтра на ВЭФ ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Советник его Антон Кобяков пообещал, будет много новостей. Ждем и следим за развитием событий.
2: Это был наш коллега Илья Приходько. Ну а в Кремле подробности речи президента на пленарном заседании Восточного экономического форума пока не раскрывают. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что выступление будет большим и затронет весьма важные темы. В МИДе добавили, речь будет отражать самую актуальную повестку. Выступление Владимира Путина радио РБК будет транслировать в прямом эфире ориентировочное время после 8 утра в Москве. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. На форуме обсуждают инвестиции и инфраструктуру региона, также энергетику, транспорт и развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На полях форума уже подписано 47 соглашений на 487 миллиардов рублей. И к другим темам среды 2 сентября. В России по итогам августа зафиксирована дефляция 0,08 за неделю. Это свежие данные Росстата. Годовая инфляция на 31 августа, по данным Минэкономразвития, немного ускорилась и составила 6,3% против 6,2% недели ранее. Бензин за неделю подорожал почти на процент, но это среднее значение. А по регионам ситуация различается. Самая заметная динамика за 7 дней в Тюменской области. области. Там стоимость топлива выросла сразу на 20%. Затем следует Дагестан с ростом цен на бензин почти на 14%. В Москве и Петербурге цены за неделю почти не изменились. Снижение зафиксировано в 13 регионах России, наиболее заметное в Крыму. Там бензин подешевел почти на 5%. Стоимость дизеля тем временем в России почти не поменялась за неделю. Эту динамику в том числе Центробанк будет учитывать на заседании по ключевой ставке 11 сентября. Так считает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
3: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это в принципе то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такая вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы или риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала по широкому кругу товаров, инфляция, ну, скажем, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо, бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю, это довольно много, и как бы нам не хотелось, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожность есть, она будет, наверное, действовать на настроение ожидания регулятора на сентябрьском заседании.
2: По данным Росстата, совокупный финансовый результат российских компаний в первом полугодии снизился на 13% год-году. Самым провальным месяцем стал июнь. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. А сейчас про курс рубля. Официальный курс доллара на четверг почти 87 рублей. В среду американская валюта на внебиржевом рынке Форекс поднималась до 88 рублей, а евро выше 100. При этом юань превысил 13 рублей впервые с февраля прошлого года. В среднесрочной перспективе 3-6 месяцев рубль может остаться в диапазоне 85-90 за доллар. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
4: Уже на текущих уровнях курс близок к своему равновесному уровню, если смотреть на реально эффективный курс рубля, то есть на курс коррекции на инфляцию с торговыми партнерами. Диапазон там 85-90 по доллару и 98, там где-то 104 по евро. Это вот такой условно равновесный курс. Поэтому я думаю, что там, если говорить среднесрочно, то примерно вот в этих диапазонах курс должен остаться. Ну а краткосрочное движение предсказывать полубессмысленно, может пойти как в одну, так и в другую сторону. Мы видим, что цены на те товары, которые чувствительны к валютному курсу, последние где-то месяц-полтора росли чуть быстрее, чем прочие, поэтому эффект переноса есть, но сильного влияния на устойчивые компоненты инфляции не будет. Для Банка России это, безусловно, риск, но, по крайней мере, пока нет триггера как-то сильно менять тактику денежно-кредитной политики.
2: Рубль постепенно слабел на протяжении лета, а в конце августа динамика ускорилась. Среди факторов аналитики называют сокращение экспортных поставок через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Кроме того, Минфин в рамках бюджетного правила сейчас проводит крупные покупки валюты и золота. В августе этот объем операций составлял 6,5 миллиардов рублей в день. Еще один фактор, который может усиливать ослабление российской валюты – вывод капитала за рубеж. Так считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
5: Курс сейчас достаточно сильно ослабел, чтобы движение дальше продолжилось тем же темпом. Мне кажется, там в сентябре или глубокой осени мы увидим обратное движение. Примерно как было в прошлом году, тоже курс пытался ослабнуть, но в итоге в конце года вернулся на уровень 80 рублей за доллар. Сейчас, конечно, сложно прогнозировать, что мы перейдем обратно к 80, но вот в макроопросе средний курс аналитиков на этот год 84, у меня покрепче 80 рублей. Движение курса у нас, скорее всего, определяется сейчас потоками капитала. Инвесторы испугались этого. На фоне всех историй с геополитикой начали, возможно, больше выводить капитал за рубеж. Эта ситуация временная, вряд ли она продолжится долгосрочно. Мы видели, как курс может двигаться в обе стороны достаточно сильно. Сейчас просто отклонились в одну сторону. В дальнейшем как бы ситуация, когда более спокойной станет курс, либо стабилизируется на одном уровне, либо укрепится. Ситуация фундаментальная с экспортом и импортом, она не изменилась. Экспорт у нас превышает импорт. Этот приток валюты так или иначе выводится за рубеж. В какие-то моменты он ускоряется, в какие-то замедляется.
2: Аналитики в свежем прогнозе Центробанка повысили прогноз по курсу доллара на ближайшие 3 года после текущего ослабления рубля. Российская валюта будет более слабой на всем горизонте по сравнению с июльским опросом. Ну, а сейчас о том, что знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ХХРУ и Sky.

0: к совместным исследованиям. Китайский становится заметным преимуществом на рынке труда, особенно в сфере IT, в управлении, логистике и продажах. Например, операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Готовы ли работодатели доплачивать за знание китайского языка? И ценятся ли полиглоты на рынке труда? Разбиралась Лиза Майнгард, она со мной в студии. Лиза, сколько тысяч рублей готовы доплачивать работодатели за знание китайского языка у сотрудников?
1: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня, к сожалению, не готовы доплачивать такие баснословные суммы за знание китайского языка. Баснословные они в соотношении с рынком труда. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций, и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается. И, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет параллельно, то в другой вакансии соискателей на ту же должность там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Так что тут скорее доплата не за китайский, а просто за большее количество навыков. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
2: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей. Это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
0: Лиз, и даже профильные компании, которые работают с Китаем, не видят нужды вот в этом, да?
1: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами, как, собственно, и озвучил ранее нам карьерный консультант, ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильной компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компании, которые напрямую сотрудничают с Китаем? Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопуло.
3: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не 5-й уровень. Это в лучшем случае там 3-й уровень, там 4-й, даже 4-го нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, на таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть средняя на рынке, ну, конечно же, нет, такого нет.
0: Лиз, ну если за китайский не доплачивают, то можно предположить, что и за другие языки доплаты нет.
1: Кстати, тут все с точностью наоборот. Казалось бы, что если ты знаешь какие-то редкие языки, условно китайский, арабский или хинди, к примеру, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Ну вы не поверите, доплаты есть, но за английский. Ну, естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагаются с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен показать свой уровень языка, обычно требует C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10%. 10% от суммы оклада. Обычно нанимают даже специальных англоязычных или билингвов специалистов в компанию для того, чтобы они как раз тебя и потестировали на протяжении этого периода. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить

0: есть взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказала руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
1: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно с китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
0: Впрочем, про перспективы говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке, а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
2: Спасибо о том, готовы ли работодатели доплачивать за знания иностранных, в том числе экзотических языков, рассказывала Лиза Майнгард. Яндекс опроверг информацию о расширенных правах ассистента Алисы AI на мобильных устройствах. Ранее Коммерсант со ссылкой на источник сообщил, что ассистент Алиса AI может получить доступ к другим приложениям на устройстве и к данным пользователя. По словам собеседника издания, такие изменения обсуждают в Минцифры как доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Расширенные возможности якобы должны поставить Алису AI в равные условия с зарубежными и ассистентами. Однако в пресс-службе Яндекса эту информацию опровергли. У ассистента есть доступ только к тем данным, на которые пользователь дал явное разрешение. Об этом рассказала пиар-директор ассистента Алисы AI Дарья Усольцева.
3: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становится доступны только ее основные возможности. Ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
2: Приложение Алисы AI со следующего года станет обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию электронные устройства. Помимо него в список таких приложений на 2027 год вошли Яндекс.Браузер и Яндекс.Карты. Также 2GIS, почта Mail.ru, Messenger Max и другие российские IT-продукты. Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. Заниматься этим должны официальные продавцы устройств в стране, то есть крупные дистрибьюторы электроники. Колобок, Six7, Нишевый и Prime Era. Именно эти слова вошли в топ-40 слов кандидатов на победу в проекте «Слово года 2026». Об этом РБК сообщили в пресс-службе импринта «Лингва». Кроме того, в топ-40 также вошли такие слова, как «Белые списки», «Брейнрот», «Макс», «Мир», «Нейрослоп», «Переговоры», «Пухосос», «Тревожность» и «Междометие газ», которые используются для призыва к действию. Общение отметили, что слова отобрала рабочая группа проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, а также специалисты из МГУ, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХИКС и Высшей школы экономики.
4: РБК «Коллекция».
5: Инсайдеры раскрыли детали дизайна новых продуктов Apple. Официальная презентация, напомним, назначена на 9 сентября, это ровно через неделю, в следующую среду. По данным блогеров и обозревателей, главной новинкой станет складной iPhone, который может получить название Ultra. Но это уже, мне кажется, секрет Полишинеля. Компания официально не объявляет, но уже все говорят об этом. Вместе с тем ожидается премьера iPhone 18 Pro и Pro Max, а также новых Apple Watch, AirPods и некоторых устройств для дома. Судя по муляжам, которые 29 августа продемонстрировал канадский техноблогер Льюис Хильзингер, iPhone Ultra получил более округлый корпус, переработанный блок камеры и новое расположение динамиков.
6: Но отличить это сразу не так-то

0: Просто потому что, ну вот если верить этим макетам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max от уже появлявшихся ранее макетов визуально почти не отличаются. Зато в видео показали два новых возможных оттенка. Это Rose Crimson с красно-розовым тоном и Space Black, космический черный. Подобные утечки перед презентацией играют на руку компании, поскольку привлекают большее внимание аудитории, пояснил техноблогер Влад Филатов.
1: За последние 5 лет утечки стали нормой. Зачастую они подтверждаются. Крайне редко бывает так, что они рождаются на пустом месте в виде слухов. Чаще всего все источники информации, которые публикуют, соответственно, эти сливы, проверяют, что данные источники являются настоящим. И зачастую эти источники именно с производства того или иного устройства. И здесь, на самом деле, логичная связь, так как устройство производится сильно до презентации, и тяжело скрыть тот или иной гаджет, когда речь идет именно о производстве миллионов устройств для того, чтобы их после презентации в течение максимум месяца отправить до конечных потребителей. И как раз тут и происходят моменты, когда начинаются какие-то определенные сливы, утечки. Зачастую эти моменты, конечно же, продаются. Ну и кто-то из сотрудников хочет таким образом заработать. Для любой компании, кто бы что ни говорил, это является дополнительным пиаром и дополнительным информационным поводом в сети. Причем несколько раз крупных производителей фактически ловили на том, что они делали якобы утечки, как раз чтобы вызвать определенный информационный поток.
2: Новая презентация станет первым мероприятием, которое проведет новый генеральный директор Apple, бывший глава Тим Кук. 31 августа оставил должность. После 15 лет на посту его сменит, уже сменил с сегодняшнего дня бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернс.
3: Технологии и тренды. Популярный ИИ-агент OpenClaw выпустил версию 2.0. Причем случайно. Разработчики хотели только упростить установку, а в итоге переделали почти всю систему. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как проект для энтузиастов сначала стал синонимом персонального ИИ-агента, а теперь пытается превратиться в массовый продукт. Сам ИИ-агент — это программа, которая не только отвечает на вопросы, но и действует. Читает почту, ищет документы, работает с календарем, браузером и мессенджерами. OpenClaw связал все это в одном помощнике, который работает на устройстве пользователя или на сервере. Масштаб уже трудно назвать экспериментальным. По данным GitHub, пакеты OpenClaw скачивают примерно 3 миллиона 400 тысяч раз в неделю. Это, конечно, не число людей. Сюда входят повторные установки и автоматические сборки, но оно показывает, сколько систем уже разворачивают и обновляют на этой основе. То есть в среднем почти 500 000 загрузок ежедневно, масштаб не нишевого инструмента. Версия 2.0 должна расширить аудиторию. Раньше агента приходилось долго настраивать, подключать модель, ключи, каналы связи. Теперь OpenClaw сначала находит уже имеющиеся подписки ChatGPT или Claude, локальные модели, все ключи, а сложные параметры предлагает настроить позже, прямо в диалоге. Одновременно разработчики переделали браузерную версию и добавили общие облачные сессии. То есть коллега может подключиться к задаче или принять ее от вас вместе с накопленным контекстом. Так ваш персональный помощник превращается в цифрового сотрудника, с которым при необходимости работает целая команда. Обновление создавали чуть меньше 1000 разработчиков. Оно объединило больше 16 тысяч предложений по изменению кода. Это примерно половина всей истории проекта. Но массовость усиливает старый риск. OpenClaw получает доступ к почте, файлам, браузеру и командам на компьютере. TechCrunch и The Verge уже писали о вредоносных дополнениях и уязвимостях проекта. Разработчики отдельно предупреждают, совместные сессии не становятся самостоятельным контуром безопасности. Поэтому OpenClaw 2.0 — это попытка сделать ИИ-агентов бытовой технологией. Настроить такого цифрового помощника станет легче. Если вы еще не пробовали, это точно стоит того. Но вот понять, какие полномочия ему безопасно доверить, все еще не так просто, как установить эту ИИ-систему.
4: Аватар 12 — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Unlock и вестинг в криптомире.
6: В
5: криптовалютах на цену влияет не только спрос, но

0: ну и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется unlock. Unlock токенов – это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг – это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный unlock, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов.
2: Опубликованные Украиной документы по воздушному пространству России не имеют юридической силы. Они нарушают международную конвенцию. Уведомление для пилотов выпустила Росавиация. Как заявили ведомстве, полеты продолжаются, включая иностранные авиакомпании. Ранее Зеленский заявил о растущей небезопасности российского неба из-за дронов. В ООН выразили обеспокоенность угрозами в адрес гражданской авиации. Владимир Путин назвал их гостерроризмом и пообещал ответ. Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, когда конфликт на Украине будет подходить к концу. Президент США заявил, что поддерживает диалог и с Путиным, и с Зеленским. Он выразил уверенность, что они способны остановить конфликт. Трамп также признал, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. У Берлина нет вещественных доказательств причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге. Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, обвинение вызывает недоумение и разочарование. Дипломат предложил организовать встречу экспертов, в том числе российских. Ранее ФРГ возложила ответственность на Россию и объявила о закрытии консульства и русского дома. Москва называет это провокацией. Путин связал нападки с кризисом внутри ФРГ. Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, ее обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Вину она не признает, поводом стал пост в телеграм-канале. Ранее Следственный комитет предъявил обвинение. Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду на открытии 83-го Венецианского фестиваля вручила Лора Дерн. Организаторы отметили его многолетнюю работу и гуманитарные инициативы. Клуни десятилетиями представлял в Венеции свои фильмы «От вне поля зрения до одиноких волков». Больше новостей на сайте РБК.
3: Топливный кризис радикально сказался и на туристическом сезоне в Крыму. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В других южных регионах, Краснодарском крае и Ростовской области, из-за увеличившихся рисков и нехватки бензина, туристическая отрасль потеряла от 5 до 10% автопутешественников. Какая сейчас обстановка на юге России с топливом и как отдыхающие возвращались домой после отпуска, разбиралась Ольга Зуева.
4: Итак, в Крыму сохраняется лимит 20 литров бензина в одни руки. С 1 сентября в Республике и Севастополе на ряде АЗС его продают не дороже 100 рублей за литр. При этом 92-й дизель пока остаются в дефиците. Это отличается от других южных регионов, где с дизелем проблем нет, но об этом чуть попозже. В то же время в Ростовской области вновь появились очереди на АЗС. Наиболее сложная ситуация с 95-м бензином. В Новороссийске и Сочи обстановку власти и вовсе называют напряженной. Мне удалось поговорить с генеральным директором компании «Нефтесфера» Олегом Дроновым. У компании есть сеть АЗС на юге России, а сам он как раз во время нашего разговора ехал по маршруту Ставрополь, Краснодар и обратно. Вот как он описывает ситуацию на южных трассах.
5: Сейчас возвращаюсь, осталось мне, наверное, километров 140. Больше половины я проехал. В новинках по большей части нету пятерки, двойки. С дизелем проблем вообще никаких нету. Он в принципе присутствует и на новинках, и на частных заправках. Где его подвозят, образуется очередь, ну, минимум на полчаса в лучшем случае, а так по-хорошему час-два. Бензин высасывает. В новинках проблема заправиться на самом деле. Но ситуация, я не скажу, что сильно глобально поменялась. На удивление, автомобилей достаточно много. Я предположу, что легковых автомобилей стало процентов на 10-15 меньше. Но это очень незначительно.
4: И вот по словам Дронова, топливо сейчас приходится искать буквально по всей стране. Некоторые ездят за ним в Ленинградскую область, но чаще всего бензин удается достать у Танека. Это такой крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Нет-нет, да и поставляет топливо завод в Славянске, отмечал Дронов. Я пообщалась с жительницей Москвы Татьяной Бабюк. Она на прошлой неделе возвращалась из Сочи после отпуска. И вот по ее словам, в самом городе сложно найти 95-й. На тех АЗС, где он оставался, выстраивались длинные очереди, иногда приходили приходилось ждать несколько часов.
6: Мы выезжали из Сочи ровно неделю назад, 26 августа. Топливо у нас было 2 трети бака и 50 литров в канистрах. По Краснодарскому краю мы ехали ночью, встретили пару-тройку сетевых заправок, на которых был 95-й. В Ростовской области, как мне показалось, таких было чуть больше. Причем, чем ближе к Воронежской, тем 95-й встречался чаще. В самой Воронежской и Липецкой областях, по моим наблюдениям, на одну заправку с полным набором топлива приходилось примерно 3 закрытых или только с дизелем. В Тульской и Московской 95-й, как мне показалось, был чаще, но с очередями.
4: Теперь о других южных регионах. В Волгоградской области ситуация с поставками также остается тяжелой. На крупных сетевых АЗС бензин появляется нерегулярно. Его привозят, продают определенный объем, и топливо вновь заканчивается. Если на заправках вертикально интегрированных компаний топливо закончилось, все выстраиваются в очереди к частникам, где цена достигает 100 рублей за 92-й. Но и им тоже нелегко. Приходится выбирать все, что предлагают на бирже. И вот, в частности, несколько моих собеседников рассказывали, что сейчас поставки идут из Ленинградской области, что для меня стало удивительным фактом. А владелец АЗС «Меридиан» в Волгоградской области Александр Прохоров мне рассказал, что к частным заправкам сейчас возникают вопросы у региональной прокуратуры.
7: В Волгоградской области «Лукойл» в тяжелом положении, крайне редко появляется бензин. На частных заправках очереди, когда на «Лукойле» бензин появился, у нас, естественно, произошел отток, потому что у нас цена выше. А сейчас, невзирая на цену, опять с ума все сходят. Мало того, вчера даже подрались в очереди. Подъехали, попросили заправить их без очереди. Согласились, разрешили, все. А кто-то там с очереди решил встать в позу. Небольшая потасовка произошла. Ну, люди уже обозленные. Предыдущий был Сорска. Потом часть привозили Салават и Танека. Предпоследний был в Тюмени. Потом был Сославинск на Кубани. Сейчас продаем бензин с Омска. А следующий, вот, допустим, завтра ждем. Это вообще скирешеет из Питера. Запросы были с прокуратуры и так далее. Мы на них все ответили. Почем берем, почем продаем. Вопросы нам больше не задают.
4: Что касается Москвы, 1 сентября я, приезжая по городу, заметила наличие всех видов бензина на заправках вертикально интегрированных компаний. Но было бы интересно прочесть в нашем телеграме, чат-боте РБК, истории слушателей, где вы сейчас заправляетесь, есть ли бензин и очереди.
3: Обстановку с бензином на южных трассах оценила Ольга Зуева. Росавиация назвала незаконными заявления Украины о полетах в небе России. Ведомство выпустило внутренний акт, в котором предупреждает, что все опубликованные Украиной документы о воздушном пространстве России не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. В Росавиации добавили, что принимают дополнительные меры безопасности в небе и на земле. Напомню, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за беспилотников российское небо, цитата, становится небезопасным и будет де-факто закрыто. Киев направил в Международную организацию гражданской авиации письмо с призывом ввести запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России. Утром в среду несколько рейсов в Москву и из нее отменили турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. Pegasus объяснил это техническими и эксплуатационными причинами. Компания предложила пассажирам перенести билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. К вечеру среды рейсы стали выполняться уже по расписанию. Ранее авиакомпания Pegasus и Turkish Airlines

0: Airlines проводили переговоры со страховщиками, чтобы подтвердить действия своих договоров. Об этом со ссылкой на источники в туротрасли сообщает руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
1: По информации туроператоров, Pegasus уже начинает перераспределять пассажиров и вернул в штатное расписание свои рейсы. А Turkish Airlines, по нашей предварительной информации, уже восстанавливает свое полетное расписание в Россию и перераспределяет пассажиров по другим рейсам, всех рейсов, которые были задержаны. Союз туриндустрии не фиксирует массовых обращений туристов, организованных жалоб или переносов поездки, также массово не фиксировалось. Причина задержки рейсов. Одна авиакомпания сообщила о техническом сбое, вторая авиакомпания на данный момент не предоставила публичного ответа. По информации источников в туристической отрасли, авиакомпании вели переговоры со страховыми компаниями для того, чтобы подтвердить действие страховых договоров, для того, чтобы подтвердить безопасность полетов в российском авиационном пространстве.
0: Мы направили запросы в авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. В случае с организованными туристами пассажир отмененного рейса имеет право потребовать с туроператора компенсацию за потерянные дни. Это отмечает юрист и эксперт по защите прав туристов Эдуард Шалоносов.
2: Если это самостоятельный турист, то он обращается на стойку авиакомпании или на стойку администратора аэропорта. Ему в билете отметят, что самолет не вылетел. Отмена, задержка и так далее. Если турист не самостоятельный, а в пакетном туре туроператор, то в этом случае первое обращаемся к туроператору, обязательно пишем на горячую линию, на электронную почту или в мессенджеры. Второе, делаем предыдущие действия, обращаемся на стойку авиакомпании, потому что консолидатором рейса, то есть кто компонует рейс, является тот или иной туроператор. И третье, обращаемся на стойку администрации. Что имеет право сделать турист, если у него задержали рейс? Первый вариант. Получить компенсацию за отсутствие или потерянных дней. Второе. Отказаться полностью от тура, полным возвратом денежных средств, потому что за задержку рейса несет ответственность туроператор. Если это самостоятельный турист, отель не продлит, потому что это самостоятельный предмет гражданского права, то есть самостоятельные отношения. Максимум можно попросить отель, объяснив ситуацию. Не продлить, а сдвинуть, что я вместо 3-го приеду к вам 4 сентября.
0: В Ассоциации туроператоров России заявили, что отмена отдельных рейсов двух турецких авиакомпаний не означает прекращение их полетных программ или ухода авиаперевозчиков с российского рынка. По словам ассоциации, отмены рейсов были точечными и ситуативными. Оснований для аннуляции туров в Турцию нет.
3: В августе миллион россиян столкнулись с одним и тем же. Открываешь сайт банка в Хроме, а браузер говорит: «Соединение небезопасно». Тот же сайт, тот же банк. Ничего не изменилось вроде бы, но на самом деле поменялось то, кому браузер верит.
4: А в том же августе закрылся чат GPT Atlas. Браузер должен был подвинуть Chrome, который в итоге прожил только 292 дня. И это, кстати, тоже про доверие. Люди, кажется, не очень готовы пускать в браузер того, кто действует за них.
3: Получается, браузер-то на самом деле уже давно не просто окно в интернет. Он решает, какому сайту верить, а в последнее время все чаще действует вместо нас. Про то, как это устроено изнутри, сейчас и поговорим.
5: Технологии и тренды.
3: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Привет, Илья.
6: Привет, привет, друзья.
4: Давай начнем с азов. Что такое сертификат сайта, что означает вот этот замочек в адресной строке, и что он на самом деле гарантирует нам или не гарантирует?
6: Сертификат – очень сложная, но одновременно очень понятная вещь. Это сущность, которой владеет сайт, и которые служат для того, чтобы подтвердить пользователю, что я, сайт, являюсь именно тем сайтом, на который ты сейчас пришел.
4: Ну, например, rbk.ru.
6: Например, RBK, да. Вот, то есть, когда мы с вами набираем в адресной строке браузера там, rbc.ru, запускается некоторый процесс прохождения сигнала от меня, как от пользователя, ага, до сайта, до какого-то далекого сервера, на котором сайт размещен, и обратно. На этом процессе очень много-много всяких посредников возникает. Да? Первый посредник, очевидно, это операционная система, которая вот у вас на устройстве установлена. Дальше ваш локальный интернет-провайдер. Ну и дальше там по цепочке много различных посредников. И вот в самом конце находится сайт, на который приходит наш с вами запрос. и сайт предъявляет свой сертификат.
3: Он это... именно у сайта должен быть?
6: Да, угу. Да, абсолютно.

0: этой публикации, каждый из них записывается в твой сертификат. И дальше, когда браузер его получает, внутри браузера есть некоторая процедура проверки, что во всех этих источниках эта запись действительно существует. Здесь все построено на такой вот прозрачности и невозможности эту систему как-то обмануть.
1: Давайте теперь перейдем вот от глобальной истории к тому, что случилось в России. Есть порядка десятка таких удостоверяющих центров глобальных, которые выдавали сертификаты, и тут они решили, что, значит, компаниям, которые находятся под санкциями, они эти сертификаты отзывают. Раньше выдавали, теперь все считается, что, ну, там, банков в первую очередь коснулось, сертификаты больше работать не будут. Что это значит для пользователя и для браузера? Браузер не может проверить подлинность домена, кому он принадлежит, и, соответственно, он туда пользователя не пускает по умолчанию.
0: Я бы вот сюда добавил еще и организацию, владеющую сайтом, и начал бы с нее. Для нее это означает, на самом деле, что она теряет трафик, то есть доступ своих пользователей частично. Почему? Потому что дальше переходим к пользователям. Пользователи в своих привычных браузерах видят предупреждение, что сертификат у этого сайта невалидный. Оно выглядит страшно, его можно проигнорировать, что я настоятельно рекомендую не делать на самом деле. По ряду причин, потому что такого же рода предупреждения могут происходить там, где сертификаты были отобраны не как в нашем случае, ну, не то, что просто так, но там по политическим каким-то соображениям, да? А когда они по делу были отобраны.
1: Опасненько. То есть если ты привыкаешь кликать на все пропустить, вот то ты тогда и где-нибудь в опасной ситуации
2: где-то можешь действительно пропустить.
0: Совершенно верно, да. И люди в целом действительно опасаются такого рода предупреждений и предпочитают туда не зайти. Соответственно, организация теряет этого пользователя. У пользователя возникает некомфорт, он не может зайти, например, в свой интернет-банк, он начинает нервничать, писать, там, звонить в банк, да. Отдельный вопрос, что это означает для Яндекс.Браузера интересный. Для нас это на самом деле означало всплеск интереса к теме поддержки национальных сертификатов, вот тех сертификатов, которые сейчас выпускает Национальный удостоверяющий центр. Вот. И то, что я сейчас с вами разговариваю, тоже некоторые следствия вот произошедшего в этом году. Хотя история, она тянется с 22-го года. Тогда был такой первый всплеск, когда все думали, что вот сейчас будет волна отзывов и все прочее. Тогда как раз был создан Национальный удостоверяющий центр. Глобально этот риск сыграл именно в этом году. Ну и для нас означает, что для Яндекс.Браузера, что мы в момент, когда организация понимает, я больше не могу выпустить сертификат в иностранном удостоверяющем центре, я буду выпускать в нашем отечественном, вот, национальном удостоверяющем центре. Для нас это означает, что к нам приходят пользователи других браузеров уже.
2: А вот скажи, почему Chrome и Safari, сертификат, который выпускает Национальный удостоверяющий центр с 2022 года, до сих пор не признают? Это, ну, какие-то формальные требования, которым не соответствует сертификат, или это все-таки какая-то политика?
0: Действительно, есть у каждого браузера, и, кстати, мы как раз на прошлой неделе тоже запустили свою программу поддержки удостоверяющих центров. До этого мы поддерживали только Национальный удостоверяющий центр. Сегодня мы предлагаем поддержку любому удостоверяющему центру, который выполнит ряд требований. Вот и у крупнейших мировых производителей, у компании Google, у Microsoft, у них тоже, у Apple есть такого рода программы. Это факт, то, что мне как бы известно. Да? Были ли какие-то коммуникации Национального удостоверяющего центра с этими производителями, я достоверно не знаю, поэтому причины, по которым они не поддерживают, я тоже не знаю.
1: Ну, насколько я знаю, тут подобная история была на самом деле в Китае. У них есть похожая же конструкция, у них есть свои удостоверяющие центры. Они там проходят международный аудит, это же очень важная история. Я не очень понимаю, можно ли сейчас, да, российскому удостоверяющему центру проходить аудит, потому что не очень понятно, а кто будет этот аудит проводить, как за него платить и так далее, да, когда ты все-таки... Ну, сложная, короче, ситуация. Давай, наверное, уйдем от обсуждения политики к конкретным каким-то советам для пользователей. Ты уже сказал, что не стоит игнорировать предупреждение, это важно. Что стоит делать?
0: Доверяйте официальным источникам, там точно посоветуют сделать то, что гарантированно работает и гарантированно безопасно. Первый момент. Второй момент. Работа с отечественными сертификатами построена по мировым отраслевым стандартам. Она реализует так называемую процедуру Certificate Transparency, там, где все выпущенные сертификаты, они опубличиваются. И никакой угрозы вашим данным, каналу связи между вами и тем ресурсом, который выпустил для себя национальный сертификат, дополнительный не возникает. Вот это факт.
1: Если я правильно понимаю, давай последний вопрос уже и

0: кончим эту тему, что самые большие переживания людей, которые в чем-то разбираются, да, они всегда связаны с тем, кто имеет контроль над сертификатом и кто может выдавать, собственно, новые сертификаты. И если я тебя правильно слышу, то вы в Яндекс.Браузере тоже озаботились этим.
1: Да, смотрите, не дополнительно, это некоторое базовое правило. Угу. При получении сертификата мы, конечно, проверяем, что а, каким он удостоверяющим центром выпущен, б, опубликован ли он в соответствующих Certificate Transparency логах. Угу. Эти логи хранятся и в Яндексе, эти логи хранятся и в ряде других крупных компаний в России. Да, то есть это публичная история, да, что он не отозван и так далее.
0: Условно, что он валидный. Да, сильно, грубо говоря, что никто из-под полы не выдал сертификат.
1: Абсолютно
0: что сертификат
1: верно.
0: Вот
1: абсолютно.
0: Прям публичный
1: что он,
0: и серьезный.
1: Публично, законно выдан и прочее. Вообще все крупные компании следят за тем, какие сертификаты выданы на их основные домены. Вот. Благодаря тому, что существует вот эта вот система открытости всех, всех удостоверяющих центров.
0: Супер. Теперь к нашей любимой теме. Смотри, мне кажется, что тут очень важно, наверное, для начала пояснить пользователям, что какое-то время назад, примерно с годик, многие компании, которые действовали на передовой в сфере искусственного интеллекта, ChatGPT, например, заявили, что у них будет свой ИИ-браузер. Угу. И вот это все с помпой заявлялось, мы сейчас тут захватим, хром подвинем, конечно, все будут хотеть, чтобы и агенты от нашего имени ходили по интернету, бронировали билеты, я не знаю, все что угодно делали. Яндекс, я помню, что тогда говорил, что мы на это тоже смотрим, но вот какой-то ИИ Яндекс-браузер мы пока не выпускаем, и вот какой-то агентный Яндекс-браузер тоже пока не ждите. Прошел год, примерно, все эти браузеры стало понятно, что не очень летят, почему не полетело, и какие функции, может быть, этих самых ИИ-браузеров обычные браузеры впитали, и Яндекс идет ли в эту сторону?
1: Мне представляется, что сегодня мир можно поделить, не мир, а браузеры в мире можно поделить на два класса основных. Это мировые лидеры, крупнейшие продукты, к которым я отношу Яндекс.Браузер. Да. Это браузеры производства Microsoft, Edge, это, конечно, Google со своим Chrome. Да? Но это крупные ребята. Да? Я бы сегодня сказал, что они проходят стадию «мы браузеры с ИИ-функциями». И движутся в стадию «мы браузеры с искусственным интеллектом», который помогает там решать твои задачи. Вот, но то, что они факт, что они уже в себе содержат и функции, там, пересказ страниц, ну, на самом деле, тот же самый переводчик страниц, который еще там 10-15 лет назад был массово там везде внедрен, он уже тогда использовал ML-модели. Уже тогда это были браузеры с элементами искусственного интеллекта. Это вот одна категория крупных ребят, и есть вторая категория, она, на самом деле, и раньше была, это стартапы. Вот всегда были браузерные стартапы. Потому что вот очередная волна произошла у ИИ-компаний, производителей искусственного интеллекта. Они решили тоже попробовать делать браузеры, но в основу этих браузеров сразу положить некоторое светлое будущее, где это будет браузер с ассистентом и с искусственным интеллектом. Абсолютно понятно, почему они это делали. Первая, на мой взгляд, причина, потому что все видят, какую мощную дистрибуцию дают браузеры классическим поисковым системам, и вроде бы ту же самую модель было бы здорово повторить, чтобы такая же дистрибуция получилась и с искусственным интеллектом. А это, напомню, производитель искусственного интеллекта, да? Это первая причина. Вторая причина, потому что браузерные сценарии в сфере искусственного интеллекта очень важны. Что такое сегодня интернет? Интернет — это когда продуктивити сценарии, это образовательные сценарии во многом, да, e-com сценарии. Там, где везде нам искусственный интеллект очень помогает. И вроде бы продукт, который, через который пользователи туда заходят, он и должен в себе это все содержать. И надо пробовать эти сценарии реализовывать, помогать пользователю решать там задачи и прочее. И вот на этой волне эти продукты и возникли. Они возникли сложные, больно, потому что браузеры делать дорого. Ну, мало компаний в мире делают браузеры. И в основном новые игроки что делают? Они покупают какую-то команду, у которой в прошлый раз не получилось, значит, ну, может, сейчас получится. Берут команду, которая в основном работает с движком Chromium, и пытаются сделать свой продукт. Вот. Почему потом они приходят в точку, что пропадают с рынка, ну или... Потому что у них не получается крупно вырасти. Основных причин несколько. Первая причина финансовая. Браузеры делают дорого, а модель монетизации у этих продуктов отсутствует, если у них нет своей поисковой системы. Вот. На искусственном интеллекте у них не получается.

0: нормально это монетизировать. Второе, ну, пользователям очень трудно поменять один продукт на другой. Есть барьер моих собственных данных, которые сейчас есть в продукте, есть там барьер привычного интерфейса, экосистемы, в которой я уже существую, да. Поэтому люди на это посмотрели, кто-то там попробовал, ну, окей.
1: Готов ли интернет к агентам? Потому что мне кажется, что еще большая проблема с этими агентными браузерами в том, что наш интернет не очень приспособлен для искусственного интеллекта. Интерфейсы не всегда удобны именно для бота. Почему?
0: Здесь основная причина в неготовности, ну, наверное, по большому счету, мирового бизнеса крупного к этому. Из-за некоторого страха, а будет ли там адекватная модель бизнеса. Ну, смотрите, простой пример. Вот крупнейшая площадка по продаже чего-либо. Очевидно, у меня построена какая-то модель взаимодействия с обычными пользователями, с людьми, там, где я где-то предлагаю подешевле, а где-то чуть подороже. Ну, и в целом у меня какая-то маржинальность складывается. Дальше. Приходят ко мне эти роботы-агенты.
2: Они быстрые.
0: Они быстрые. Раз. Второе. Обычный человек дает задачу «найди мне самые выгодные, самые дешевые». И получается, они все приходят, и меня начинают дико оптимизировать, строго продавая мне самое дешевое, самое выгодное, все со скидками. Да? И я такой, ой. Это первый момент. Второй момент. У меня рекламная модель монетизации, простите. А они же рекламу-то не смотрят, они рекламу-то не кликают, как обычные люди. Эта модель у меня что-то начинает тоже подсаживать. И в этот момент ребята такие, нет, что-то нет, давайте у нас будет свой искусственный интеллект. И сейчас там интересное происходит, что происходит и защита уже от роботов нового поколения, от этих агентов. Новые капчи появились, это вот способ определения, робот или человек. И там уже просят включить тебе видеокамеру и помахать рукой.
1: Мне кажется, скоро мы натренируем и агентов делать и это. Удивительное, конечно, время живем.
0: Но мне кажется, все-таки мир движется в эту сторону. Все-таки мы движемся в ту сторону, где у нас будут эти ассистенты.
1: Конечно. А через сколько, по-твоему, лет? Ну, лет пять?
0: Лет пять.
1: Спасибо большое тебе, Илья. С нами был Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Очень хочется встретиться через 5 лет и проверить, был ли ты прав.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина – нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные.

0: в прямом эфире. По будням. РБК Тренды. Отпуск по запросу.
1: Еще несколько лет назад подготовка к отпуску выглядела примерно одинаково. Десятки вкладок в браузере, отзывы на форумах, карты, путеводители и бесконечные списки вещей. Теперь значительную часть этой работы можно переложить на нейросеть. Например, если раньше турист искал маршрут самостоятельно, то сегодня достаточно написать: «У меня 7 дней отпуска, бюджет 100 тысяч рублей, люблю природу, гастрономию и не люблю толпы туристов». Через несколько секунд нейросеть предложит готовый план путешествия с переездами, достопримечательностями и примерными расходами. То же самое касается поиска необычных мест. Вместо популярных локаций алгоритм может подсказать заброшенный маяк на Балтике, небольшую винодельню на юге России или малоизвестный музей, который редко попадает в туристические подборки. Практическая польза тоже есть. Перед поездкой на море нейросеть поможет собрать чемодан и напомнит не только про купальник и солнцезащитный крем, но и про лекарства, документы, зарядное устройство и другие вещи, которые люди чаще всего забывают дома. А во время самого путешествия ИИ постепенно превращается в персонального помощника. Он может найти кафе с местной кухней рядом с вами, построить маршрут на день с учетом погоды, подсказать смотровую площадку для заката или быстро рассказать историю здания, возле которого вы случайно остановились. Но есть нюанс. Нейросеть может найти необычное место, подсказать интересный маршрут и помочь собрать чемодан. А может отправить вас в кафе, которое закрылось 2 года назад. Поэтому пока искусственный интеллект становится отличным помощником в путешествии, но ответственность за маршрут все еще лежит на человеке.

с обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Инфляция в России за последнюю неделю августа практически остановилась, цены в целом не изменились. Это свежие данные Росстата. Главным драйвером сдерживания цен стало сезонное удешевление плодово-овощной продукции в среднем на 1,7%. Сильнее всего за неделю подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и репчатый лук. При этом автомобильный бензин за неделю подорожал почти на 1%, а его средняя стоимость по стране достигла 77 рублей 76 копеек за литр. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на сахар в рознице. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в крупнейшие торговые сети. Анализировать будут закупочные и розничные цены, а также объемы закупки, реализации с 1 июля по 31 августа. Под проверку попадут все ценовые сегменты сахара. Россия продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. По его словам, зарубежные поставки частично закрывают потребности рынка. Новак также заявил, что ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи, рынок дефицитный, квоты отпущены, спрос восстанавливается. Встреча министров семи стран ОПЕК плюс пройдет в это воскресенье. В Крыму бензин будут продавать 4 часа в сутки. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, продажи организуют с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Причина – недостаточные поставки топлива. Информацию о наличии бензина на заправках будут публиковать ежедневно в 7 утра. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: РБК отрасли.
1: Микроэлектронику промышленников столицы представили на выставке в Китае. Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» впервые участвовали в выставке полупроводникового оборудования CSAIC-2026 в Китае. Свои разработки представили производители микроэлектроники, химических материалов и измерительных систем. На выставке продемонстрировали оборудование и реактивы для производства микросхем. НИИ молекулярной электроники представил 15 новых материалов. Фоторезисторы, суспензии и покрытие для фотолитографии. Лесарт показал эксимерный лазер и оборудование для шлифования пластин. Заммэра Москвы Максим Лексутов отметил, что участие в подобных отраслевых выставках помогает находить партнеров. Один из резидентов уже налаживает сотрудничество с китайскими коллегами. Добавлю, что сегодня на 10 площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» локализовано производство более чем 240 высокотехнологичных предприятий в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, IT и робототехники.
0: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+. Повтор программы.
2: И снова к теме ВЭФ. Одной из дискуссионных тем второго дня Восточного экономического форума стали неожиданно зумеры. Как с ними работать и надо ли привыкать к четырехдневке? Глава ВТБ Андрей Костин признался, раньше его удивляло желание молодых сотрудников трудиться 4 дня в неделю. Но сейчас это новая нормальность. Рынок труда – только одна из тем второго дня ВЭФ. Говорили также о развитии Дальнего Востока, инвестициях, технологиях, транспорте и Арктике. Чем запомнился второй день форума, рассказал наш коллега Илья Приходько, который работает на полях ВЭФ.
3: Второй день Восточного экономического форума выдался жарким. Главное событие началось рано. Президент Владимир Путин прилетел во Владивосток из Бишкека, где накануне участвовал в саммите ШОС и сразу отправился на судостроительный комплекс «Звезда». Во второй половине дня Путин провел встречи на полях форума, в частности, с премьер-министром Монголии Учралом. Это, к слову, его первая поездка в Россию в качестве главы правительства. Путин назвал отношения с Улан-Батором всеобъемлющим партнерством. Товарооборот с Монголией в прошлом году вырос на 4,5%. Были и переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, обсуждали трехстороннее сотрудничество. Продолжал участников удивлять и рыбный дом Росрыболовства. Меня, кстати, тоже. Причем как названиями блюд, так и ценами. Например, в этот раз я увидел в меню 250-граммовая порция пасты с приморским трубачом и гребешком. Стоит, внимание, 2100 рублей. Шарик мороженого из того же гребешка 350 рублей. Но удивительно, свободных мест в ресторане не оказалось. Параллельно с визитом президента на площадке ДВФУ продолжались и события в рамках деловой программы. Всего более десятка сессий. Центральная дискуссия «Будущее. Предвидеть или создавать. Стратегия развития Дальнего Востока». На ней успел побывать и я. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что новая стратегия до 2036 года вскоре будет подписана главой Кабмина. Главные точки опоры региона – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. Параллельно шла сессия демографии, как удержать людей на Дальнем Востоке, повысить рождаемость, дать доступное жилье. Отдельно говорилось о необходимости газификации. Разрыв между Дальним Востоком и среднероссийским уровнем в этом вопросе пока велик. «Газпром» и «Сибур» обсуждали, как это можно исправить. Но, пожалуй, самая обсуждаемая в СМИ сессия под названием «Ставка на молодость», чему бизнес и власть могут научиться у зумеров. И здесь я был свидетелем интересной дискуссии. Глава ВТБ Андрей Костин выступал вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Участники сессии, кстати, активно использовали молодежный сленг, обсуждая отношение молодых кадров к работе.
4: Для современного поколения, скажем, не редкость, когда просят неполную рабочую неделю мужчина. Да? Для меня всегда это было странно. Я считал, что мужчина должен точно пахать. А сейчас приходит молодой и говорит, я хочу, говорит, вот там работать 4 дня в неделю. Для меня это странно. Но, с другой стороны, в общем-то, в этом трагедии тоже нет. Наверное, мы должны это учитывать. Понятно, что есть некие общие черты, да, они характеризуются временем. С другой стороны, люди настолько разные, понимаете, и образование. Кому-то нужно для того, чтобы быть успехом, кому-то действительно не нужно. Кто-то такой, кто-то сякой. И это как любой человек. Вот так невозможно в целом, наверное, каких-то очень много общих черт найти, кроме того, которые порождаются временем нашим там искусственным интеллектом, цифровизацией, понятно, всеми теми как бы вещами, которые возникли за последние буквально несколько десятилетий.
3: Пока на острове Русские шли дискуссии и международные встречи, в самом Владивостоке на площади борцов революции начался большой бесплатный концерт под названием «Душа России. Язык, который понимают все». Как говорили Сами участники форума – это главный культурный акт Восточного экономического форума. Я на этот концерт не попал, ехать было далеко, да и не было свободных машин такси. А вот журналисты, которые оказались там, отмечали, сидячие места заняты, интернет работает медленно. Но жители Приморья концерт, судя по всему, оценили. Площадь перед сценой оказалась заполнена, чего, по словам местных журналистов, во Владивостоке не было давно. Ну а уже завтра на ВЭФ ожидается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Советник его Антон Кобяков пообещал, будет много новостей. Ждем и следим за развитием событий.
2: Это был наш коллега Илья Приходько. Ну а в Кремле подробности речи президента на пленарном заседании Восточного экономического форума пока не раскрывают. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что выступление будет большим и затронет весьма важные темы. В МИДе добавили, речь будет отражать самую актуальную повестку. Выступление Владимира Путина радио РБК будет транслировать в прямом эфире ориентировочное время после 8 утра в Москве. Главная тема ВЭФ в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. На форуме обсуждают инвестиции и инфраструктуру региона, также энергетику, транспорт и развитие экономических связей со странами.

0: странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На полях форума уже подписано 47 соглашений на 487 миллиардов рублей. И к другим темам среды. 2 сентября в России по итогам августа зафиксирована дефляция 0,08 за неделю. Это свежие данные Росстата. Годовая инфляция на 31 августа, по данным Минэкономразвития, немного ускорилась и составила 6,3% против 6,2% недели ранее. Бензин за неделю подорожал почти на процент, но это среднее значение. А по регионам ситуация различается. Самая заметная динамика за 7 дней в Тюменской области – там стоимость топлива выросла сразу на 20%. Затем следует Дагестан с ростом цен на бензин почти на 14%. В Москве и Петербурге цены за неделю почти не изменились. Снижение зафиксировано в 13 регионах России. Наиболее заметное в Крыму. Там бензин подешевел почти на 5%. Стоимость дизеля тем временем в России почти не поменялась за неделю. Эту динамику в том числе Центробанк будет учитывать на заседании по ключевой ставке 11 сентября. Так считает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.
1: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это в принципе то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такая вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы или риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала по широкому кругу товаров, инфляция, ну, скажем, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо, бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю, это довольно много, и как бы нам не хотелось, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожность есть, она будет, наверное, действовать на настроение и ожидания регулятора на сентябрьском заседании.
0: По данным Росстата, совокупный финансовый результат российских компаний в первом полугодии снизился на 13% год-году. Самым провальным месяцем стал июнь. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте. А сейчас про курс рубля. Официальный курс доллара на четверг почти 87 рублей. В среду американская валюта на внебиржевом рынке Форекс поднималась до 88 рублей, а евро выше 100. При этом юань превысил 13 рублей впервые с февраля прошлого года. В среднесрочной перспективе 3-6 месяцев рубль может остаться в диапазоне 85-90 за доллар. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
2: Уже на текущих уровнях курс близок к своему равновесному уровню, если смотреть на реальный эффективный курс рубля, то есть на курс коррекции на инфляцию с торговыми партнерами. Диапазон там 85-90 по доллару и 98, там где-то 104 по евро. Это вот такой условно равновесный курс. Поэтому я думаю, что там, если говорить среднесрочно, то примерно вот в этих диапазонах курс должен остаться. Ну а краткосрочное движение предсказывать полубессмысленно, может пойти как в одну, так и в другую сторону. Мы видим, что цены на те товары, которые чувствительны к валютному курсу, последние где-то месяц-полтора росли чуть быстрее, чем прочие, поэтому эффект переноса есть, но сильного влияния на устойчивые компоненты инфляции не будет. Для Банка России это, безусловно, риск, но, по крайней мере, пока нет триггера как-то сильно менять тактику денежно-кредитной политики.
0: Рубль постепенно слабел на протяжении лета, а в конце августа динамика ускорилась. Среди факторов аналитики называют сокращение экспортных поставок через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру. Кроме того, Минфин в рамках бюджетного правила сейчас проводит крупные покупки валюты и золота. В августе этот объем операций составлял 6,5 миллиардов рублей в день. Еще один фактор, который может усиливать ослабление российской валюты – вывод капитала за рубеж. Так считает автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
3: Курс сейчас достаточно сильно ослабел, чтобы движение дальше продолжилось тем же темпом. Мне кажется, там в сентябре или глубокой осени мы увидим обратное движение. Примерно как было в прошлом году, тоже курс пытался ослабнуть, но в итоге в конце года вернулся на уровень 80 рублей за доллар. Сейчас, конечно, сложно прогнозировать, что мы перейдем обратно к 80, но вот в макроопросе средний курс аналитиков на этот год 84, у меня покрепче 80 рублей. Движение курса у нас, скорее всего, определяется сейчас потоками капитала. Инвесторы испугались этому. На фоне фоне всех историй с геополитикой начали, возможно, больше выводить капитала за рубеж. Эта ситуация временная, вряд ли она продолжится долгосрочно. Мы видели, как курс может двигаться в обе стороны достаточно сильно. Сейчас просто отклонились в одну сторону, в дальнейшем

0: как бы ситуация, когда более спокойной станет курс, либо стабилизируется на одном уровне, либо укрепится. Ситуация фундаментальная с экспортом и импортом, она не изменилась. Экспорт у нас превышает импорт, этот приток валюты так или иначе выводится за рубеж, в какие-то моменты он ускоряется, в какие-то замедляется.
1: Аналитики в свежем прогнозе Центробанка повысили прогноз по курсу доллара на ближайшие 3 года после текущего ослабления рубля. Российская валюта будет более слабой на всем горизонте по сравнению с июльским опросом. Ну а сейчас о том, что знание китайского языка может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ХХРУ и Skyeng в совместном исследовании. Китайский становится заметным преимуществом на рынке труда, особенно в сфере IT, в управлении, логистике и продажах. Например, операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Готовы ли работодатели доплачивать за знание китайского языка? И ценятся ли полиглоты на рынке труда? Разбиралась Лиза Майнгард, она со мной в студии. Лиза, сколько тысяч рублей готовы доплачивать работодатели за знание китайского языка у сотрудников?
2: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня, к сожалению, не готовы доплачивать такие баснословные суммы за знание китайского языка. Баснословные они в соотношении с рынком труда. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций, и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается. И, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет параллельно, то в другой вакансии соискателей на ту же должность там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Так что тут скорее доплата не за китайский, а просто за большее количество навыков. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
3: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей, это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
1: Лиза, и даже профильные компании, которые работают с Китаем, не видят нужды вот в этом, да?
2: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами, как, собственно, и озвучил ранее нам карьерный консультант, ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компании, которые напрямую сотрудничают с Китаем. Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании OptimaLog Георгий Властопуло.
4: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не 5-й уровень. Это в лучшем случае там 3-й уровень, там 4-й. Даже 4-го нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, но таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть среднее на рынке, ну, конечно же, нет, такого нет.
1: Лиз, ну если за китайский не доплачивают, то можно предположить, что и за другие языки доплаты нет.
2: Кстати, тут все с точностью.

0: Сегодня наоборот. Казалось бы, что если ты знаешь какие-то редкие языки, условно китайский, арабский или хинди, к примеру, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Ну, вы не поверите. Доплаты есть, но за английский. Ну, естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагают с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен показать свой уровень языка. Обычно требуют C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. Обычно нанимают даже специальных англоязычных или билингвов специалистов в компанию для того, чтобы они как раз тебя и потестировали на протяжении этого периода. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказал руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
1: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
0: Впрочем, про перспективы говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники-полиглоты будут уникальными кадрами на рынке, а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
2: Спасибо. О том, готовы ли работодатели доплачивать за знания иностранных, в том числе экзотических языков, рассказывала Лиза Майнгард. Яндекс опроверг информацию о расширенных правах ассистента Алисы AI на мобильных устройствах. Ранее Коммерсант со ссылкой на источник сообщил, что ассистент Алиса AI может получить доступ к другим приложениям на устройстве и к данным пользователя. По словам собеседника издания, такие изменения обсуждают в Минцифры как доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Расширенные возможности якобы должны поставить Алису AI в равные условия с зарубежными и ассистентами. Однако в пресс-службе Яндекса эту информацию опровергли. У ассистента есть доступ только к тем данным, на которые пользователь дал явное разрешение. Об этом рассказала пиар-директор ассистента Алисы AI Дарья Усольцева.
3: Алиса AI не получает неограниченного доступа к данным пользователей, и у нее нет специальных прав на доступ к банковским приложениям. Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента российского или зарубежного. При выборе Алисы AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами. Ей становится доступны только ее основные возможности. Ассистент может управлять Яндекс.Музыкой и устройствами умного дома, показывать прогноз погоды, ставить таймеры и будильники. Также может набрать номер контакта или экстренной службы, если получит разрешение пользователя.
2: Приложение Алисы AI со следующего года станет обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию электронные устройства. Помимо него, в список таких приложений на 2027 год вошли Яндекс.Браузер и Яндекс.Карты. Также 2 ГИС, почта Mail.ru, Messenger Max и другие российские IT-продукты. Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. Заниматься этим должны официальные продавцы устройств в стране, то есть крупные дистрибьюторы электроники. Колобок, Six7, нишевый и Prime Era. Именно эти слова вошли в топ-40 слов кандидатов на победу в проекте «Слово года 2026». Об этом РБК сообщили в пресс-службе импринта Lingua. Кроме того, в топ-40 также вошли такие слова, как «белые списки», «брейнрот», «макс», «мир», «нейрослоп», «переговоры», «пухосос», «тревожность» и «междометие газ», которые используются для призыва к действию. Сообщение отметили, что слова отобрала рабочая группа проекта, в которую вошли более 80 лингвистов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, а также специалисты из МГУ, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО, РАНХИКС и Высшей школы экономики.
4: Автоньюз.

0: Германии на испытаниях заметили новый BMW X7. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом флагманском внедорожнике баварской марки. В отличие от кардинально обновленного BMW X5, внешность X7 пока выглядит довольно сдержанно, по крайней мере, под камуфляжем. Судя по всему, дизайнеры решили не менять привычные формы флагманского внедорожника, а лишь развить уже знакомую стилистику. В передней части можно заметить узкие фары, как на последней семерке. И даже жаль, что марка не решилась на эксперименты с дизайном в духе неоклассы. Но кое-что из нового стиля производитель все же использовал. Например, дверные ручки и заднюю оптику, визуально вытянутую к середине багажника. Зато в салоне перемен будет значительно больше. Главным нововведением станет панорамная система iDrive, которая выводит часть информации на экран под лобовым стеклом. Технология дебютировала на новом iX3 и теперь постепенно будет распространяться и на другие модели BMW. Также появится большой центральный сенсорный дисплей и, вероятно, отдельный экран для переднего пассажира. Изменения затронут и силовые установки. Нынешний X7 в топовой версии оснащается V8 объемом 4,4 литра. Мощность машины 530 лошадиных сил. Следующее поколение, как ожидается, сохранит 8-цилиндровый мотор, но его мощность может приблизиться к 600 лошадиным силам. Более доступные версии получат рядные 6-цилиндровые двигатели с мягкой гибридной системой мощностью до 400 лошадиных сил. А если бензиновый мотор вам кажется устаревшим, то BMW также тестировала и первый электрический iX7. Когда именно состоится премьера обновленного кроссовера, пока неизвестно. Но конкуренты уже не ждут. И самая интересная борьба развернется внутри баварского концерна. Alpina, которая теперь принадлежит BMW, готовит новый XB7 для тех, кому обычного X7 недостаточно. Audi недавно представила новый Q9 и его заряженную версию SQ9. Причем инженеры сделали ставку на максимальный уровень оснащения. Среди доступных опций – электроприводы дверей, проекция поворотников и множество других дорогих опций. Mercedes-Benz, в свою очередь, обновил GLS, сделав один из самых роскошных полноразмерных внедорожников еще премиальнее.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Я хочу жить как бедный человек с деньгами. Пабло Пикассо.
5: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Последняя кассета. В начале 2000-х сеть видеопроката «Блокбастер» стала настоящим гигантом. Более 9 тысяч магазинов по всему миру, десятки миллионов клиентов и миллиардные обороты. В это же время небольшой стартап Netflix рассылал DVD по почте. В 2000 году его основатели предложили «Блокбастер» купить компанию всего за $50 миллионов. Ответ был отрицательным. Руководство «Блокбастер» считало, что люди всегда будут приходить в магазины за фильмами, а почтовая доставка казалась слишком медленной и неудобной. Но настоящая ошибка была глубже. Компания не заметила, что меняется не способ доставки фильмов, а привычка их смотреть. Люди все меньше хотели подстраиваться под расписание и поездки в прокат. Они хотели получать контент тогда, когда удобно им. Netflix первым понял эту тенденцию. Сначала отказался от штрафов за просрочку, затем перешел к подписке, а позже сделал ставку на стриминг. «Блокбастер» попытался догнать рынок, но уже было поздно. В 2010 году компания объявила о банкротстве. Лидеры рынка часто проигрывают потому, что слишком долго верят. Раз

0: Модель работает сегодня, она будет работать и завтра. Именно так незаметно меняются целые индустрии.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме. Также генпрокурор предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории. Российская промышленность смогла адаптироваться к санкционным ограничениям и перейти на собственные технологические разработки. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на Восточном экономическом форуме. В качестве примера он привел судостроение, в том числе производство газовозов и плавучих доков. Продажи новых автомобилей в России выросли на 7% по итогам 8 месяцев 2026 года, сообщил и первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, особенно заметно увеличились продажи электромобилей и гибридов почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отделения Института Гёте в России будут закрыты в ответ на прекращение работы Русского дома в Берлине, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, немецкие власти, принимая решение о российском культурном центре, должны были понимать, что оно приведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. Власти Норвегии арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Иск связан с требованием украинской компании «Нафтогаз». Профессору Молчанову предписано оставаться в Баренцбурге до нового решения губернатора или окружного суда. Главный экономист Сбера Александр Исаков займется экономическими исследованиями и в госкорпорации ВебРФ, рассказали три источника РБК. По их данным, речь идет о совмещении должностей. Ранее за экономический анализ в Вебе отвечал Андрей Клепач. Он покинул этот пост в середине августа. Больше новостей на сайте РБК.
3: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
4: Доброе утро. Сегодня на календаре четверг, 3 сентября.
3: Ну, скажем, дополнение к новостям, что Сбер официально уже подтвердил, что Александр Исаков переходит на новую должность госкорпорации ВПРФ. Ну, правда, да, повторимся, что речь идет о совмещении должностей. Сегодня «Утро вне конкуренции» будет в несколько необычном формате. Через час примерно должно начаться пленарное заседание Восточного экономического форума, в котором будет участвовать президент Владимир Путин. Прямая трансляция из Владивостока в эфире радио РБК. Ну а пока в этом часе Росавиация назвала незаконными заявления Владимира Зеленского о небезопасности полетов в российском воздушном пространстве. Тем временем две турецкие авиакомпании, которые приостановили рейсы в Москву, уже их возобновили. Разбираемся, как оцениваются страховые риски авиаперелетов. В одном из районов Киева произошла перестрелка между сотрудниками двух силовых ведомств Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Изучили реакцию зарубежных СМИ подробнее через полчаса. Ну а Росстат зафиксировал недельную дефляцию. Годовая, впрочем, вновь ускорилась. Снижается и прибыль российских предприятий. Будем анализировать последствия короткой ситуации на рынках.
4: На утренней торговой сессии рынок чуть подрастает. Индекс Мосбиржи в плюсе на 0,2%. Сейчас 2187 пунктов, но по-прежнему находится

0: находится ниже психологической важной отметки в 2200, давит на рынок геополитической неопределенности. Здесь обострение российско-германских дипотношений и заявление Путина, что переговорный процесс по украинскому кризису фактически заморожен. Впрочем, сегодня, возможно, рынок поймает еще какие-то сигналы от президента. Повторимся, мы будем транслировать пленарную сессию с его участием на Восточном экономическом форуме. Но не спасает рынок в целом от просадки и растущая нефть. Сейчас стоимость смеси Brent за баррель $95.36. Ну и рубль остается по-прежнему дешевым. Доллар стоит 87.30, евро 101 рубль 22 копейки.
1: Итак, все документы Украины о полетах в небе России незаконно нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Именно так Росавиация отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о небезопасности полетов в российском воздушном пространстве. В федеральном агентстве также добавили, что принимают дополнительные меры безопасности в небе и на земле. Напомним, в чем речь. 1 сентября, несколько дней назад, президент Украины заявил, что из-за беспилотников российское небо становится небезопасным и будет, цитата, «де-факто закрыто». Киев направил в Международную организацию гражданской авиации письмо с призывом ввести запрет на полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.
0: Ну а утром 2 сентября несколько рейсов в Москву и из нее отменили турецкие авиакомпании «Пегасус» и «Turkish Airlines». К вечеру среды рейсы стали выполняться по расписанию. В рамках программы «Что это значит?» в вечернем эфире радио РБК, посвященной этой теме, авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков рассказал, как оцениваются страховые риски авиаперелетов. С ним беседовали Александр Ляпин и Яна Ритунская.
2: Все оценки убытков нужно делать, в принципе, с оценкой, даже если мы говорим про безопасность, несмотря на то, что безопасность на первом месте, и она должна быть, условно, выше финансовых там показателей, но даже ее можно оценить в деньгах, потому что, если, не дай бог, происходит какая-то катастрофа, да, вот самый ужасный вариант вот такого развития событий, то потери авиакомпании будут настолько больше, помимо там выплат, условно, всем пострадавшим, да, семьям и так далее, потому что все равно будут спрашивать с авиакомпании, и репутационные потери в компании будут до такого уровня, что компания может выйти из бизнеса. Поэтому, когда сравнивается, условно, вот риск угрозы безопасности, прежде всего, с финансами, то здесь однозначно выигрывает безопасность, по крайней мере, в целом постановке этого такого вопроса. С одной стороны, действительно, крупные компании, они имеют, как и любой бизнес, больше запас прочности на случай каких-то там потрясений, соответственно, мелкие, вот тоже. Но, опять же, можно привести в пример тоже историю с войной в Персидском заливе, которая развязалась, и вот компания Emirates, да, которая была, ну, практически лидером мировым, да, и Дубай был самым большим, поэтому она понесла колоссальные потери. Это существенно повлияло на ее финансовое состояние, она пришлось ужаться, сократиться. Таким образом, какой бы ты большой не был, да, если твой бизнес, условно, половине это по времени своей работы, то вы потеряете половину своего бизнеса, возможно.
3: Вот вы, кстати, сказали про Ближний Восток, вот здесь интересно поговорить еще о перспективе, вот что происходит потом, когда, может быть, уже ситуация успокаивается. А я, вот лично я и очень многие, с кем я общаюсь, пока не готовы летать в Эмираты, делать пересадки в Эмиратах, даже если видят, что рейсы появились, и вроде как все должно быть в порядке, очень боятся наступить снова на те же грабли. Может ли подобная ситуация сложиться теперь с российскими аэропортами? Снижается, может быть, их привлекательность, в том числе для зарубежных авиаперевозчиков?
2: Да, конечно, есть такой фактор. Вот тот же пример с Дубаем показывает, да, что вот это доверие, которое было у всего мира вот к этому хабу, такой спокойной, тихой гавани, как и для инвесторов, да, вот это само региона, так и просто вот возможность как очень удобный и транспортный узел, потому что он просто географически был в выгодном положении, это идеальное положение, условно, для мирового господства в воздухе в бизнесе авиакомпании.
3: Поэтому... И даже оно сейчас не спасает, чтобы вернуть себе обратно вот те,
2: да,
3: лавры.
2: Да, да, потому что даже если завтра скажут, там, Трамп там с Ираном помирился, там, и дружба, жвачка у них все будет, извините за выражение, но это не значит, что сразу же все вернется на круги своя. Вот эта потеря доверия, да, вот этой стабильности, раз это уже произошло, почему это не произойдет еще раз, тем более, что ситуация, мы видим, не успокаивается и очень она неопределенная.
4: Сколько это... может продолжаться это? Вот этот долгий хвост недоверия?
2: Прежде всего, зависит от вот этой вот обстановки, да, а есть еще конкретные счетные цифры, которые страховые компании считают. Это те же риски. И вот эта оценка рисков, конкретные значения и финансовые показатели, она вытекает в том, что и стоимость полетов, и пассажиры тоже принимают решение, а давайте я лучше тогда через Стамбул полечу, а не через Дубай, потому что там хотя бы по краю его не закрывали ни разу.
1: Просто

0: Росавиации также подчеркнули, что российский воздушный транспорт и наземная инфраструктура продолжают работу в штатном режиме. Ну, говоря об угрозе возможного прекращения полетов зарубежных авиакомпаний, пока эта угроза кажется еще далекой, но, тем не менее, если допустить, что это произойдет, это будет лишнее ограничение для российских граждан на полеты за рубеж естественного свойства, но, а тем временем, свои визовые ограничения пытаются разработать в Европейском Союзе. Об этом объявили по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, которая прошла в Ирландии. Подробнее о ней буквально через минуту. Это «Утро вне конкуренции».
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
5: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: 7:11 в Москве. Это прямой эфир радио РБК «Утро вне конкуренции». Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Масштабные санкции, новые визовые ограничения. Евросоюз готовит новые меры против России. Страны ЕС и руководство НАТО присоединились к обвинениям Германии после инцидента с дроном. Напомним, в начале августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник со взрывчаткой «Семтекс», и он находился рядом с украинским транспортным самолетом Ан-24, который мог перевозить боеприпасы. Изначально власти Германии не делали публичных заявлений о причастности России к инциденту, но 30 августа Берлин официально это признал, готовится анонсировать масштабные меры. При этом Москва свою причастность к инциденту опровергает.
0: Инцидент с беспилотниками стал одной из тем диалога между министрами иностранных дел стран Евросоюза, которая встреча прошла в Ирландии на днях. Неформальная она была, но и центральной темой дискуссии стала реакция как раз на инцидент с беспилотниками. Ну, кроме того, государства обсудили меры против России, которые войдут в новый пакет санкций. Об этом Александре Кудрявцевой рассказала международный обозреватель РБК Мария Васильева.
9: Почти сразу из европейских столиц поспешили со словами поддержки в адрес Берлина. Ни одна из стран-членов блока не сомневается в причастности к этому эпизоду России. Хотя Москва не только отрицала эти обвинения, но и отмечала, что какие-то конкретные доказательства предоставлены так и не были. На минувшей встрече министры как раз-таки обсуждали, какие дальнейшие меры давления на Россию могут быть предприняты. И, как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, этот эпизод в том числе отразится на финальном виде самого масштабного, как они говорят, пакета санкций. Особое внимание будет уделено так называемому теневому флоту. Кроме того, новые ограничения планируются в отношении лиц, которые связаны с военно-промышленным комплексом России. Также глава евродипломатии отметила, что некоторые страны блока сейчас активизировали обсуждение о возможной передаче Украине замороженных российских активов. Ранее против этого шага активно выступала Бельгия, но сейчас блок намерен придумать новые какие-то инструменты, чтобы снизить, в общем-то, опасения Бельгии, что это может обернуться катастрофическими последствиями для них самих. Как заявила Калла, сейчас все большее число стран Евросоюза соглашаются с тем, что необходимо ограничение в области выдачи виз россиянам, причем туристических виз. Если ранее Брюссель отмечал возможность ввести подобные меры против граждан России, которые являются участниками

0: Нет. Например, в посольстве Германии на запрос РБК не смогли разъяснить и дать дополнительную информацию о том, будет ли ужесточен режим выдачи виз, сохранится ли вообще возможность получать шенгенскую туристическую визу, именно немецкую.
1: Чем может ответить российская сторона?
0: Россия уже пообещала жесткий ответ, да, соизмеримый ответ Берлину, и, собственно, зеркальной мерой против закрытия русского дома может стать прекращение работы Гёте-института. Это центр, которым не только есть возможность изучать немецкий язык, но и сдавать экзамены на знание языка и уже с этими сертификатами поступать в том числе в вузы Германии. Поэтому можно сделать вывод, что Берлин таким образом прежде всего бьет по культурно-гуманитарному вектору и сотрудничеству стран на уровне гражданском.
2: Полную версию материала о том, как в Ирландии прошла неформальная встреча глав МИДов стран Евросоюза, читайте на сайте РБК. 7:15 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
3: Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Ожидается, что на сцене с ним окажется президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням Асарын Учрал, первый вице-президент Мьянмы Уньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Суисян. Мы будем транслировать выступление с самого начала, пока оно запланировано на 8 утра по московскому времени. Впрочем, задержки не исключены. На площадке работает наш коллега Илья Приходько. Только что он сообщил, что записал еще одно интервью. На этот раз с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. О переходе к военной экономике услышим уже через полчаса. Генпрокурор России предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса в следующем году. В условиях атак беспилотников такая мера поддержит предпринимателей, заявил Александр Гуцан. Герман Греф допустил тактические паузы в снижении ключевой ставки. Постепенное снижение ставки возможно, считает глава Сбера, а оснований для ее роста он не видит. Напомним, что ближайшее заседание Центробанка по ставке уже через неделю, 11 сентября.
2: Ну а сейчас о свежих данных Росстата, которые накануне вечером были опубликованы в России.
3: Которые тоже будут влиять на ставку.
2: Безусловно. В России по итогам августа зафиксирована дефляция 0,08%. Это за август. За неделю 0,01%. Ну вот таковые свежие данные Росстата. Годовая инфляция по состоянию на 31 августа немного ускорилась. Составила 6,3%. В июле показатель был на уровне 6%. Прибыль российских предприятий продолжила снижаться. По данным Росстата, совокупный финансовый результат компании в первом полугодии упал на 13% год-годом. Самым провальным месяцем стал июнь. Основные убытки сконцентрированы в угольной отрасли, металлургии и водном транспорте.
3: За снижением прибыли предприятий могут последовать и меры, которые напрямую отразятся на сотрудниках. Это оптимизация затрат, сокращение штата и снижение темпов роста зарплат, рассказала Яне Ритунской, главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Ситуация, когда прибыли снижаются, она в целом не прямо очень типичная для экономики. Тем более, что у нас уже такое затяжное снижение. Практически полтора года мы в такой стагнирующей динамике находимся. Грубо говоря, нет никого, кому уж очень хорошо. Вот это вот можно как основной тезис выдвинуть. Все-таки, несмотря на все перипетии, сырьевые высокие цены помогли получить неплохой финансовый результат добычи. Конфликт на Ближнем Востоке сработал в плюс, несмотря даже на крепкий рубль. Ну и есть и некоторые отрасли обработки, такой базовые сектора, базовый спрос, одежда, обувь, продовольствие. Там, где оставался, вот, в общем-то, действительно драйвер в виде россиян с их средствами для расходов, здесь тоже, в общем-то, остается плюс. Что не совсем атипично, у нас почти нулевая динамика в финансовом результате оптовой и розничной торговли. То есть вот эта вот маржа, да, она выдавливается постепенно. То есть она еще осталась у производителя базовых товаров, но она уже размывается в рознице, в тех, кто ставит эти базовые товары на полку.
1: Вот интересно, как такие данные Росстата в целом влияют на прогноз бизнеса о том, что будет происходить?
4: С одной стороны, пока все плохо только на уровне прибыли и маржи, обычно никто не беспокоится. Все думают, ну ладно, поинвестируют поменьше. Это в основном, вот, например, нас как инвесторов на фондовом рынке беспокоит, когда они очень привлекательные выходят без динамики. Отчетность компаний по прибылям, потому что нам хочется дивиденды получать. А в остальном все думают, ну это, наверное, меня не коснется. Это же там где-то, вот чья-то маржа. Но на самом деле, конечно, это просто показатель закручивания экономического цикла, потому что когда маржа заканчивается на уровне компании, следующим все-таки следует уже сокращение штата, оптимизация, инфляция, снижение там просто зарплат. Ну и, собственно, это то, что мы видим. Потому что мы все-таки отмечаем, что в динамике рынка труда, несмотря на супернизкую безработицу, все равно наблюдается охлаждение. Его видно в зарплатах. Данные Росстата это подтверждают. Зарплаты стабилизируются у нас все-таки на уровне ниже десятки по темпам роста. Это большое изменение по сравнению с уровнем там перегрева предыдущего.

0: нескольких лет. Поэтому не бывает такого, что у компании все не очень, а вот здесь все замечательно. Другое дело, что ЦБ, наверное, напрямую не сосредоточен на этом показателе.
1: Конечно, интересно обсудить свежие данные по динамике инфляции. Будет ли играть какую-то роль данные Росстата сейчас в решениях Центробанка, или все здесь уже предопределено?
0: Последняя неделя августа нас порадовала небольшой, но все-таки дефляцией. Мы лето закрыли по предварительной оценке годовой инфляции 6,3. И на наш взгляд, это, в принципе, то, что укладывается в те прогнозы, которые обновил в июле ЦБ в ожидании рынка. То есть это такой вот нейтральная динамика. Это не повод пересматривать какие-то прогнозы в риторику для ЦБ на сентябрьском решении. Что позитивно, что вот эта вот летняя дефляция по плодовочной продукции, по туризму, она все-таки сработала. По широкому кругу товаров инфляция, ну, скажем, умеренная, не идеальная, но умеренная. Что не радует, это то, что у нас, конечно, второй виток роста цен на топливо. Бензин вторую неделю дорожает, прибавил 0,9% за неделю. Это довольно много. И как бы нам не хотелось, но все равно приходится признавать, что это потом транслируется во второй виток и по другим ценам. Поэтому здесь пока осторожность есть. Она будет, наверное, действовать на настроение и ожидания регулятора на сентябрьском заседании.
2: А бензин за минувшую неделю подорожал почти на процент, но это в среднем. В некоторых регионах ситуация различна. Например, в Тюменской области бензин подорожал сразу на 20%, а вот в Москве и Петербурге цены почти не изменились.
3: Ну а сейчас об арт-рынке. Спад на российском будет продолжаться еще несколько лет. По крайней мере, такой прогноз дала арт-дилер и арт-стратег российской девелоперской компании BMS Development Group Анастасия Антонова. По ее словам, российский рынок в условиях санкционного давления стал более автономным, появилось больше аукционов и большее количество художников.
2: В беседе с Евгенией Стоговой Антонова заметила, что российская арт-индустрия только начала выстраивать собственную инфраструктуру, более ориентированную на внутреннюю систему.
4: Рост был до 2024 года включительно. Считаю, что с 2025 идет спад, и я прогнозирую нам спад в ближайшие пару лет. Арт-рынок на экономическую ситуацию всегда влияет немножечко запоздало. Арт-рынок реагирует спустя полгода, а то и год. К сожалению, не существует у нас отчетов, такие как UBS Report заграничные, и все это берется из разных. Но они берут разные данные, и все они на самом деле
1: далеки от реальности,
4: да, к сожалению. Все-таки рынок, к сожалению, у нас в России, он серый. Я бы не назвала его черным, да, он серый, он у нас формируется. Я бы не сказала, что у нас рынок стал независимым. Он стал у нас более автономным. Появилось больше аукционов, художников очень много. Мы стали строить свою внутреннюю инфраструктуру, более ориентированную на внутреннюю систему.
5: Что входит в понятие «сделать хорошего художника»? Это только про стиль или еще и продюсированием?
4: Это так называемый его карьерный трек, да. То есть хороший художник – это все вместе. Образование, визуальный язык, публикации, сотрудничество с галереей, участие в ярмарках международных и в российских, наличие музейных выставок.
5: Некая публичность должна
4: Конечно,
5: быть.
4: Безусловно. Но недостаточно сделать художника публичным в Инстаграме, как разрекламировать зубную щетку. К сожалению, коллекционеры – люди искушенные и очень образованные. Поэтому какие-то простые маркетинговые уловки на них не работают. Кому что важно? Кому-то важно имя, кому-то важна периодика определенного автора, за которым они следят. Но обычно коллекционер смотрит на все вместе.
5: Не произошел ли разворот на восток, как во многих других сферах, где стали популяризировать Азию?
4: Да, конечно. Это Китай, это Корея, это Гонконг, это Эмираты. Это те рынки, которые нам сейчас доступны, где у нас есть коллекционеры. Например, есть коллекционеры, в том числе зарубежные, интересующиеся российским искусством.
5: Искусственный интеллект, нейросети, современные технологии. Как все это в целом повлияло, ну, во-первых, и на работу арт-дилера, и ключевым образом на арт-рынок в целом?
4: Искусственный интеллект упростил производство изображения, чем непосредственно рынок. И в чем парадокс? Авторство стало при этом дороже. Но все равно художник есть художник. То есть неважно, чем он оперирует. Искусственным интеллектом, красками или кистями. Художник есть художник. Безусловно, есть люди, которые вообще не воспринимают художников, которые стали использовать искусственный интеллект, считая, что это упростило им жизнь. Давайте будем честны, это все равно эволюция.
5: Но вот был момент же с NFT, например, когда был прям бум, и куда-то он делся. И вот, кстати, есть ли у вас объяснение, куда он делся, почему схлопнулась вся эта история?
4: Ну, мне было очевидно, что это просто один большой мыльный пузырь. То есть нейросеть сделала изображения дешевыми с точки зрения производства, да, но не сделала дешевую идею.
1: Ну и мы должны сказать, что упомянутый Инстаграм принадлежит корпорации Мета, которая признана экстремистом.

0: экстремистка и запрещена на территории России.
1: Эксперты полагают, что российскому рынку искусства грозит истощение. Впрочем, известно, что красота в глазах смотрящего.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
6: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
7: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродашь.
6: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящий

Короче, проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.

0: столице 7 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Российские ПВО отражают атаку на Москву. Число сбитых с начала суток на подлете к столице беспилотников выросло до 37. Только что мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 10 дронов. Индия и Китай являются двумя ведущими партнерами России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. По его словам, Москва готовит с обеими странами новые проекты, в том числе в сфере атомной энергетики. Лавров отметил, что Россия, Индия и Китай поддерживаются схожих подходов по большинству внешнеполитических вопросов. Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Вместе с российским лидером на сессии выступит президент Индонезии, премьер Монголии, вице-президент Мьянмы и зам-премьера Госсовета Китая. Глава Сбербанка Герман Греф допустил тактические паузы в снижении ключевой ставки. Оснований для роста ставки Греф не видит. Сбер ожидает ключевую ставку на уровне 11-12%. Глава Сбера также заявил, что бизнесу России нужна помощь, поскольку экономика страны находится в стадии переохлаждения. Совет Евросоюза одобрил отмену пошлин на 80% товаров из Армении на 2 года, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Меры призваны поддержать экономику Армении после ограничений и сбоев транзитных маршрутов со стороны России. Отмена пошлины будет действовать только в случае, если Ереван не будет ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок. Картина Василия Кандинского «Пестрая жизнь» будет продана на аукционе «Кристис» в Лондоне 14 октября. По предварительным оценкам, лот стоит как минимум 30 миллионов долларов. Полотно почти полвека находилось в собрании городской галереи в доме Ленбаха в Мюнхене. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Семь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро четверга, 3 сентября. Несмотря на то, что Восточный экономический форум, безусловно, это одно из главных, если на данный момент не главное, внутриполитическое событие в России, пытаемся наш эфир все-таки как-то разнообразить, сделать его более пестрым. Одно из событий, на которое мы обращаем внимание, это перестрелка в центре Киева между сотрудниками Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Реакцию Владимира Зеленского на это, ну, скажем так, неординарное событие и зарубежных СМИ будем анализировать прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Да, президент Украины уже прокомментировал перестрелку в центре Киева и назвал ее абсолютно позорной. Он также потребовал провести внутреннее расследование в обеих спецслужбах, затем уволил начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова. Все, что об этом известно, прямо сейчас расскажет Кирилл Леонов. Он сейчас с нами в студии. Кирилл, известно ли, что не поделили?
4: Ряд СМИ называют причиной конфликта задержание или даже похищение, есть и такие оценки, заместителя командира российского добровольческого корпуса, которого якобы пытались освободить бойцы ГУР. Я напомню, что РДК признана в России террористической организацией. Об этой ситуации в подробностях пишет, например, Financial Times. И там сообщают, что РДК — это националисты, а Алексея Каплунова, который в России внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, называют не иначе, как ультраправым российским экстремистом. Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Киеве позором, и эту его оценку растиражировали все зарубежные средства массовой информации.
5: О сегодняшней совершенно позорной ситуации в Киеве с участием отдельных подразделений Службы безопасности и Главного управления разведки Украины. Мы поговорили с генеральным прокурором.

0: прокуратура и Государственное бюро расследований установят все детали, а сама ситуация рассмотрена пошагово. Должна последовать ответственность, в том числе в виде кадровых изменений со стороны руководителей спецслужб для всех причастных к случившемуся. Также в обеих службах должны быть проведены внутренние расследования. Стрелять у нас разрешено только для защиты Украины.
1: После того, как перестрелка произошла, Зеленский уволил главу департамента СБУ Олега Храмова, и местные депутаты назвали эту его реакцию молниеносной и несвойственной. Если говорить о реакции средств массовой информации, которая есть за рубежом, то все пишут о том, что перестрелка в Киеве обострила вражду между влиятельными украинскими спецслужбами. Это заголовок Wall Street Journal. Те же Financial Times сообщают, что этот случай, эта ситуация показывает, что ГУР и СБУ, служба разведки, которая занимается внешними спецоперациями и внутренние спецоперации от СБУ, раздулись за время СВО настолько сильно, что начинают делить влияние и идут уже в обход президента. И это называют главной проблемой внутренней политики Украины сейчас.
2: Спасибо, это был Кирилл Леонов, который разбирался в том, какая реакция и внутри Украины, и у зарубежных СМИ на перестрелку между представителями двух силовых ведомств прямо в центре Киева. Ну, а буквально через полторы минуты будем разбираться в российских экономических событиях и финансовых событиях. Будем смотреть, какова ситуация на рынках, ну и чего инвесторы ждут, в том числе и от сегодняшнего выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Подробнее через несколько минут. Это «Утро вне конкуренции».
3: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
4: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Во второй день Восточного экономического форума в центре внимания нетипичные инструменты финансирования в проекты Дальнего Востока, новая стратегия его развития, а также совместные проекты с Китаем. Одной из главных тем дня стало освоение острова Большой Уссурийский. Это пограничный остров, переговоры о совместном освоении которого велись около 20 лет. В прошлом году лидеры России и Китая подписали дорожную карту, определившую основные шаги. Уже в ближайшее время должен появиться погранпереход для туристов, вскоре здесь появится и туристическая инфраструктура. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о ходе работ.
6: Китай уже завершил практически строительство своей инфраструктуры, то есть это и такой же научный центр, это технопарк, это их презентационные пространства и погранпереход, который они в конце 2026 года уже завершают. Мы немножко отстаем, но я убежден, что сможем их нагнать, поэтому будем строить парк дружбы народов, в том числе замечательное рекреационное пространство, которое позволит нам показать все многонациональный народ российский. Ну и, конечно, обратиться и к коренным малочисленным народам, которые традиционно проживали на дальневосточной земле, нынешней земле Хабаровского края.
5: Еще один ключевой сюжет – стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков сообщил, что документ готов к утверждению. В основе стратегии три опоры – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. К 2036 году планируется улучшить качество граждан городской среды в опорных населенных пунктах на 60%. В обсуждении документа участвовали все 11 регионов, собрано более 800 предложений. На форуме также говорили о нестандартных инструментах финансирования реализации мастер-планов городов Дальнего Востока. Сейчас финансовое обеспечение на уровне 58%. Чтобы привлечь дополнительные деньги, регионы начали выпускать народные облигации. В прошлом году три субъекта привлекли более миллиарда рублей на больницы, ЖКХ и озеленение. В Якутии через цифровые финансовые активы уже финансируют кино. В августе так привлекли 100 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Его участие в пленарном заседании запланировано на 3 сентября. А ярким контрастом деловой повестки стал забег «Борись и побеждай». Участники преодолели 5-километровую дистанцию по острову Русский. На старт вышли около 1000 человек. Среди них олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и исполнительный директор Всероссийской Федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
3: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум. Реклама.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу.

0: карты в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: 7.41 в Москве. Это утро вне конкуренции на радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Ну а сейчас посмотрим, с каким настроением инвесторы ждут главного события Восточного экономического форума. Это по традиции пленарное заседание. Это место, где бизнес сможет поговорить с президентом Владимиром Путиным. И мы на радио РБК будем транслировать и речь президента, и его общение с представителями бизнеса. Пока непонятно точное время начала. По плану 8 утра по московскому времени. Но есть информация, пока неофициальная, от журналистов кремлевского пула, что все-таки будет задержано начало примерно на полтора часа. В общем, все вы узнаете в нашем эфире. Сейчас смотрим на рынки. Индекс Мосбиржи подрастает на утренней сессии. Впрочем, все подробнее расскажет финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина.
5: Рынки на РБК.
6: Действительно, сейчас на утренних торгах зеленая карта рынка практически всего. Прибавляет бенчмарк где-то 0,5%. Но в целом я, наверное, отмечу, что мы находимся около нулевой динамики. Индекс по-прежнему ниже отметки в 2200. И мне кажется, что рынок замер как раз в ожидании каких-то, возможно, новых сообщений по геополитике, потому что, конечно же, наш рынок акций сейчас в большей степени зависит от нее. Но те заявления, которые уже с Восточного экономического форума повлияли на рынок, это, например, заявление Анатолия Аксакова о том, что в Госдуме не обсуждается налог на сверхприбыль банков. И, например, вчера на основной сессии акции Совкомбанка были в лидерах, выросли на 4%. А вот акции Сбербанка не так сильно отреагировали. Но, тем не менее, реакция не сильная, и в целом все время сохраняется уже несколько недель вот этот диапазон 200-200. Я отмечу, конечно же, курс рубля. Например, курс юаня вчера превысил отметку в 13 рублей впервые с февраля 2025 года. Курс доллара на Форекс превысил 88 рублей. Это уровень 11 марта 2025 года. А официальный курс на сегодня приблизился вплотную до 87 рублей. При этом вчера опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по курсу доллара на 26-29 годы. Средний курс в сентябре-декабре этого года по новым прогнозам экономистов будет на уровне 84 рублей 90 копеек, а в следующем году поднимется до 88 рублей 80 копеек.
7: Придется ли корректировать прогнозы после выступления, в том числе Владимира Путина? Ну, узнаем это уже совсем скоро. Мы благодарим финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина. Не знаем, опять же, в 10 утра по Москве у нас обычно мы обозреваем открытие основной торговой сессии на Мосбирже, но, возможно, в этот момент будет вестись прямая трансляция с Восточного экономического форума с выступления президента Владимира Путина. Но, тем не менее, следим за ситуацией на рынках в течение всего нашего эфира. 7.44 в Москве. В Москве сейчас о том, что важно сегодня.
4: Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Ожидается, что на сцене с ним окажутся президент Индонезии Прабово Субианто,

0: премьер-министр Монголии Ням Асарын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Нью Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Мы будем транслировать выступление с самого начала, которое запланировано на 8 утра по Москве, но возможны задержки. Генпрокурор России предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса в следующем году в условиях атак беспилотников. Такая мера поддержит предпринимателей, заявил Александр Гуцан. Экономика России находится в стадии переохлаждения, заявил Герман Греф. По-моему, уже это очевидно, заявил глава Сбера, цитата: «Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы называем ситуацию охлаждением, уже переохлаждением, хотя, как мы только что отметили, индекс все же растет».
1: Ну вот буквально полчаса назад мы говорили о том, что инфляция может повлиять и снижение прибыли предприятий на сокращение штатов. Но вот как выяснилось, увольнение сотрудников и издержки бизнеса не снижают. К такому выводу пришли аналитики компании ЭКОПСИ. Исследование есть у РБК. Выяснилось, что в 2/3 компаний административный персонал в конечном итоге возвращался к прежней численности. При этом в более зрелом бизнесе действуют хитрее. Руководители сначала оптимизируют процессы, но и это часто не спасает. Об этом говорит руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. С ним беседовала Ольга Зуева.
2: В чем главная беда оптимизации в российских компаниях?
3: В России оптимизация, они готовятся очень плохо обычно. То есть на Западе компании тоже оптимизируют штат время от времени, даже очень масштабно, но они заранее продумывают, какие функции не нужны, какие функции можно автоматизировать, то есть убрать их раз навсегда, какие другие направления вы, наоборот, хотите вот как-то оставить. А у нас получается, что все эти сокращения, они носят такой сиюминутный характер. Вот компания думает: так, нам нужно урезать там фонд оплаты труда на 10%. Давайте, сколько это надо человек сократить? Ну вот там 30 человек. И вот начинают этих людей сокращать, не особо задумываясь, а как распределить функции между оставшимися. Получается, что в итоге на оставшихся наваливают больше работы, и эти оставшиеся начинают сами уходить в какой-то момент.
2: Почему оптимизированных сотрудников возвращают обратно?
3: Эти оптимизации не продуманы. В российской компании очень забюрократизировано в среднем. Работа сотрудников внутри компании, она их начальниками воспринимается обычно как бесплатная. То есть вот у меня есть какие-то задачи, которые важны для бизнеса, да, я даю сотрудникам. Потом начинает казаться, что вот можно еще вот этим их нагрузить, можно еще вот этим. И получается, что я воспринимаю эту работу как бесплатную, но на самом деле она имеет, ну, как бы экономическую цену какую-то. И когда мы сперва сократили сотрудников, а количество бесплатной, ненужной работы, оно осталось прежним, то у руководства возникает искушение вернуть такое же количество сотрудников, потому что бессмысленную работу тоже кто-то должен делать, считают они, да. А на самом деле уже задумывая оптимизацию, надо бы посмотреть, какая работа не нужна, какие услуги сотрудников не нужны, и вот их просто убрать.
2: Как выглядят оптимизации в зарубежных компаниях?
3: На Западе оптимизации очень хорошо продуманная обычно вещь. Они часто являются частью более широкой реструктуризации бизнеса. Компании одновременно пересматривают производство и мощности, там смотрят, какие функции сотрудников не нужны, какие можно автоматизировать. Даже вот, например, масштабные планы Volkswagen сократить до 100 тысяч сотрудников по всему миру в течение нескольких лет, они сопровождаются очень длительным диалогом, переговорами с профсоюзами, выяснением, кто из сотрудников должен какую компенсацию получить. Там очень хорошо работает законодательство трудовое. Они защищают и сотрудников, и тем самым делают увольнение более дорогим процессом. И компания должна очень хорошо подумать, прежде чем кого-то уволить. Из-за этого компании западные, они подходят к увольнениям очень продуманно. Их готовят очень тщательно. А в России стоимость привлечения человека, она не так уж велика была до недавнего времени. И поэтому компании бездумно могли увольнять, потом набирать, и как бы это не так уж дорого было для них.
2: Как нужно проводить оптимизацию, чтобы снова не набирать ненужные кадры?
3: Вот чтобы не возвращать уволенных сотрудников, нужно перестать измерять расходы в людях. То есть подходить не так, что вот нам нужно там уменьшить фонд оплаты труда на столько-то, поэтому мы увольняем столько-то людей. Нужен аудит самих бизнес-процессов. Посмотреть, что из них, сколько требует денег, и если эти процессы не нужны, просто их сократить. Не подходить к этому как к вопросу о том, сколько людей нужно уволить, а подходить к этому, сколько процессов нужно сократить, чтобы работа шла по-прежнему, а прибыль была выше.
0: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
1: Ну, а сейчас очередное эксклюзивное интервью с полей Восточного экономического форума. Угольная генерация наиболее привлекательна и перспективна для Дальнего Востока. Об этом на сессии Восточного экономического форума заявил губернатор.

0: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, отметив, что такая мера экономически оправдана. Но глава Минвостокразвития ранее анонсировал строительство новых гидроэлектростанций в ближайшие десятилетия. Так вот, нет ли здесь противоречия? Об этом, а также о военной экономике и сотрудничестве с Китаем в студии РБК на Восточном экономическом форуме губернатор Забайкалья Александр Осипов вот буквально несколько минут назад рассказал Илье Приходько.
1: На Дальнем Востоке гигантский энергодефицит. Вот прямо сейчас 95 инвестиционных проектов всего Дальнего Востока, из них 47, не имеют энергетических решений в силу того, что у нас нынешняя система финансирования, которая предполагала раньше ДПМ, она вот в таком масштабе никогда не применялась на территории страны, и тем более на территории Дальнего Востока. А я напомню, что она предполагает, что со всего рынка мы соберем деньги, за счет тарифа оплатим. Инвестиционных ресурсов в стране мы знаем, что с ними сейчас, знаем, какие ставки. Можно ли строить на триллион рублей стоящую генерацию вот на таких вот условиях. Она нужна прямо сейчас. Поэтому два момента. Время – деньги. То есть надо строить как можно быстрее запускать. И тогда наши предприятия очень доходные, причем предприятия Дальнего Востока, мегапроекты, быстро купят всю эту историю. Гидрогенерация, сроки строительства намного дольше, капексы намного выше, сроки окупаемости намного выше. Даже при ставках 4-5% это 35, 40, 50 лет. Можем ли мы говорить сегодня при 20% ставках и отсутствии альтернативного финансирования в 2-3-4%? Мы с китайскими партнерами ведем переговоры, и нередко они по-товарищески делятся. Вот у нас сложности. Что такое, говорю? Вот подняли ставку с 1,75 до 2%. Я даже не комментирую это. Я глажу по плечу, говорю, понимаю, тяжело.
2: Говоря, кстати, о сотрудничестве с Китаем, а готова ли китайская сторона, например, вкладываться в угольную генерацию? Китаю нужна медь сейчас, об этом говорилось, в том числе на сессии.
1: Да, совершенно верно. Китаю нужны все ресурсы. Это быстро растущая экономика. Одна из немногих экономик, их по пальцам можно пересчитать, где реальный физический объем разных потребляемых товаров растут. Слава богу, российская экономика и забайкальская экономика точно такая же. Но геополитические риски, наступившие и прогнозируемые, заставляют каждого думать о надежных схемах снабжения сырьем, о надежных рынках, доступных рынках, с как можно меньшим количеством стран-транзитеров, как можно меньшим количеством пространства какого-то морского или сухопутного, которое контролируется или потенциально контролируется противник. Поэтому, конечно, российско-китайское сотрудничество первой и четвертой экономики мира с реально растущими экономиками, с огромным потенциалом, причем очень сильно взаимно дополняющим потенциалом. Все говорит о нашем сотрудничестве. И, конечно, китайские компании с удовольствием будут строить у нас, зная, насколько выше у нас цены на энергетические решения, насколько дороже у нас инвестиционные ресурсы, насколько, к сожалению, дороже у нас строительные услуги. Они готовы на этом рынке конкурировать и работать.
2: Вы говорите о геополитических рисках. Я сразу вспоминаю, что мэр Москвы Сергей Собянин говорил, для сохранения стабильности в стране нужно сохранять так называемую мирную экономику. На примере вашего региона. Вы видите тенденции, что так называемые военные экономики становятся больше у вас? Или нет?
1: Да, по очень широкой номенклатуре, Забайкальский край, который вообще никакой промышленности не имел еще 5 лет, мы один из ведущих регионов и Дальнего Востока, и страны. Больше ничего раскрывать не буду, причем мы сосредотачиваемся на наиболее важных ударных и защитных средствах. Мы очень быстро разобрались. Ну, во-первых, все-таки Забайкальский край – это столица, место расположения уже более 150 лет специализированных Забайкальского и Сибирского восточных военных округов. Поэтому соответствующие и военные компетенции, и опыт соответствующие, люди толковые у нас есть. Наши части очень активно участвуют. На первых каналах, в ваших новостях в меньшей степени. Постоянно практически идут репортажи о взятых населенных пунктах. 3/4 этих репортажей это про забайкальские части или про забайкальцев, которые служат в других местах и дислоцированных частях. Поэтому мы очень хорошо в это погружены. И вот то, что является определяющим сегодня в плане и защиты, и нападения, и главных ударных средств, мы очень тщательно этим и успешно занимаемся.
3: Полную версию беседы с Александром Осиповым смотрите на сайте РБК, ну и весь день в эфире радио и телеканала РБК. Эксклюзивное интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума, репортажи наших корреспондентов из Владивостока, ну и, конечно, прямая трансляция основного события, пленарного заседания с участием Владимира Путина, где он выступит с речью, ответит на вопросы бизнеса и журналистов. Ждем в самое ближайшее время. Оставайтесь на радио РБК.
4: Кино. Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо. Южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс от

0: отмеченный Оскаром за саундтрек и лучшую мужскую роль. Человек-паук явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был евротур с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике — это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал «Холоп» Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова расцвет карьеры. Человек-паук все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
2: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.
3: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество
4: роботы
3: вот этих.
4: Роботы, будет политика, да. Одна семья, два робота.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
2: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?»
5: по будням с 6 до 9 вечера.
2: Что это было?
5: В эфире.
6: Во-первых, Макси мы есть. Он самый популярный канал в Макси про технологии. Когда ВК предлагал...
7: Тебя задизлайкали, нет?
6: Не, народ в целом к Максу относится, скажем так, негативно. В силу того, что, мне кажется, очень неправильно его начали продвигать. Опять же, купили рекламу блогеров, это все вызвало какой-то неправильный резонанс.
7: Да в лоб все.
6: Да. Все слишком не так, как это могло быть. И я думаю, что сейчас, скорее всего, будут сделаны выводы, как это дальше пересобрать.
7: Как оставаться на связи, если все мессенджеры не работают?
6: Есть решение. Причем такие решения, особенно вот в регионах, которые особенно сильно страдают от блокировок и так далее, там уже есть такие вещи, которые нам пока и не снились.
7: Не только, не только Wi-Fi
6: улицы. И железные, и прочие, и так, и сяк, там и коробочки продаются, и все. То есть там, опять же, русский народ, вот все, что фишка, это особый вообще вид, мне кажется, именно с точки зрения смекалки, подготовки и так далее. И на любое действие будет противодействие, и тем мы и сильны, на самом деле.
2: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев». В итоге.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторических.

исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8:00, в студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак беспилотников предприятий, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он также считает, что собственникам критических объектов хватит сознательности и указ президента о временном управлении применять не придется. Сбербанк будет помогать Wildberries и Озон, чтобы маркетплейсы сохранили устойчивость после потери части мощности. Об этом глава банка Герман Греф заявил на Восточном экономическом форуме. Ранее сегодня генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Также Гуцан предложил предоставить бизнесу отсрочку по оплате налогов и кредитов. Норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген по иску украинской группы «Нафтогаз». Она добивается исполнения решения о взыскании с Россией около 4 миллиардов долларов за утраченные активы в Крыму. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков заявил, что это решение будет оспорено. Вступление Армении в Евросоюз – это дело Еревана и его суверенное право. Никаких контактов с Москвой по данному вопросу нет. Об этом заявил вице-премьер Алексей Аверчук на Восточном экономическом форуме. Накануне Совет Евросоюза одобрил отмену пошлин на 80% товаров из Армении на 2 года. Рассмотрение проекта о санкциях против России может начаться в Конгрессе США 14 сентября. Как заявил конгрессмен Дон Бекон, пауза дает возможность убедить сомневающихся парламентариев поддержать проект. Документ позволит президенту Трампу вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Сегодня 3 сентября, четверг.
2: В этом часе мы практически полностью обращаем свое внимание на события Восточного экономического форума. Предполагалось, что уже буквально в эти минуты начнется пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Но журналисты кремлевского пула сообщают, что это заседание может быть несколько отложено. Мы в его ожидании, этого заседания, будем разбираться вместе с инвесторами, вместе с политологами, каковы настроения, каких сигналов сегодня самые разные участники форума, и не только участники, ждут от президента, но и свяжемся с корреспондентами, которые работают на форуме, чтобы узнать, что там происходит и какие настроения царят в кулуарах. Короткая ситуация на рынках.
3: Да, какие настроения, собственно, на рынках царят в ожидании выступления президента, общения его с бизнесом. Сейчас индекс Мосбиржи подрастает на утренней сессии почти на 0,5%. 2192 пункта по-прежнему ниже важной отметки в 2200. И в целом, если широко смотреть, то все же находится в консолидации. Нефть росла предыдущие пару дней. Сейчас немного снижается на 0,5%, но по-прежнему выше отметки $95 за баррель. Смеси Brent остается. На межбанке рубль продолжает слабеть. Доллар стоит 87 рублей 34 копейки. Евро 101 рубль 28 копеек.
0: Утро вне конкуренции.
2: Итак, сегодня третий и, пожалуй, ключевой день Восточного экономического форума во Владивостоке. Ключевой, потому что планируется пленарное заседание с участием Владимира Путина. И должно оно начаться в ближайшее время. По расписанию, вот как раз в эти минуты. Но, вероятно, оно может задержаться, потому что примерно час назад Владимир Путин проводил рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабова Субианта. В Кремле же подробности пленарного заседания пока не раскрывают. Помощник президента говорит, что выступление будет большим, затронет весьма важные темы. Но

0: И отметим также, что радио РБК будет транслировать в прямом эфире это пленарное заседание.
1: Ну а пока узнаем у ведущего программы «Утро вне конкуренции» Ильи Приходько, который в эти дни работает во Владивостоке, что происходит на полях форума прямо сейчас. Он на связи с нашей студией. Илья, приветствуем тебя. Подготовка к пленарной сессии идет полным ходом. Что-то наблюдаешь? Уже в зале собрались ее участники?
2: Всех приветствую. Ну, во-первых, подтверждаю информацию о том, что задерживается действительно пленарное заседание. Задержка может составить от часа до полутора. Поэтому еще есть возможность у всех, кто хочет принять участие в пленарном заседании, оказаться в зале. Сейчас гость уже направляется именно в тот корпус Дальневосточного федерального университета, где можно будет следить за выступлением президента России. Ну, я бы отметил следующее, что сегодня на площадке ДВФУ вообще очень много народу, ощутимо больше, чем было в предыдущие дни форума. Во-первых, добавилось количество иностранных журналистов, иностранных гостей, их стало заметно много. Здесь есть и представители стран Ближнего Востока, конечно, представители Китая и других стран. Языки можно услышать самые разные, находясь в эти минуты в кампусах ДВФУ. Да и вообще сегодня, да, как-то достаточно оживленно здесь. Заметил много кортежей правительственных. Вот буквально отправлялся, когда на мобильный стенд РБК, который работает все эти дни на форуме, встретился с кортежем премьера Монголии Учрала, который накануне, кстати говоря, тоже встречался с президентом России Владимиром Путиным, поэтому видел собственными глазами, как собираются участники. Очевидно, премьер Монголии тоже будет участвовать в пленарном заседании, но, впрочем, все моменты вот эти будут, наверное, до конца не раскрываться, и в итоге только с первыми минутами трансляции заседания мы в итоге поймем и итоговый состав участников, и, скорее всего, повестку. Ну, и если хотите, могу добавить в общую обстановку. Сегодня, в принципе, самый, наверное, жаркий день из всех. Приморский климат, конечно, участников пригревает достаточно ощутимо. Если первый день были дожди, то вот вчера переменная облачность, сегодня откровенно жарко. Дойти из одного кампуса ДВФУ в другой приходится некоторым даже с помощью зонтиков укрываться от солнца. Поэтому сегодня день жаркий во всех смыслах.
0: А меры безопасности, Илья, если коротко, они как-то усилены по сравнению с другими днями? Вот дальше сейчас до пленарного заседания, а может, уже и не успеют, кордоны всякие разные проходить нужно будет.
2: Меры безопасности, по моему наблюдению, были усилены еще накануне на площадке ДВФУ. Здесь были представители необходимых служб, которые обеспечивают меры. Сегодня нет ничего особенного по сравнению со вчерашним днем. Но если сравнивать с днем первым, то, конечно, есть уже определенные меры. Но дополнительных каких-то досмотровых мероприятий на входе, честно говоря, нету. Наоборот, даже кое-какие послабления допущены. Если в первый день, например, журналистам, чтобы оказаться здесь на площадке ДВФУ, приходилось снимать все металлические предметы для того, чтобы пройти рамки, вплоть до ремня, то последние два дня этого не требуется. Достаточно просто показать свои электронные девайсы. Ну, кстати, пауэрбанки по-прежнему под запретом, что, повторюсь, осложняет работу многих наших коллег, потому что дополнительные источники энергии, как вы понимаете, нужны. Но пауэрбанки заставляют сдавать прямо на рамках, и если прийти чуть позже начала основных мероприятий, можно увидеть мусорную корзину, доверху заполненную пауэрбанками. То есть люди просто это оставляют и выбрасывают.
1: Возможно, ваши лица просто уже запомнили, и поэтому не требуется усиленной проверки на входе. Но ты упомянул, Илья, мобильную студию РБК, уже успел там записать интервью. Какие настроения общие у твоих собеседников? И вообще на экономическом форуме восточном говорят об экономике?
2: Об экономике говорят много. Что касается студии РБК, здесь у нас сегодня настоящий парад губернаторов. Только за последние полчаса, перед тем, как мы с вами начали выходить в эфир, здесь были главы Сахалина, в частности. Был в том числе и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. С ним я как раз и побеседовал. Много, кстати, говорил он об энергетике, об угольной в том числе. Я его спросил, а чувствует ли регион угольный кризис, который многие участники отрасли предсказывают. Он сказал, что нет, таких ощущений нет, и вообще Дальний Восток активно сейчас газифицируется, и, возможно, именно это энергетическое будущее региона. Но на ресурсах РБК можно будет скоро увидеть буквально все интервью. Между записью и моментом попадания в эфир проходит буквально считанные минуты, поэтому наши слушатели, зрители, читатели все, конечно, узнают первыми.
0: Ну и фрагмент, кстати, уже твоего интервью с Александром Осиповым тоже было в нашем эфире 20 минут назад, и полную версию интервью тоже на всех доступных площадках РБК можно будет посмотреть. послушать. Спасибо. Ведущий программы «Утро вне конкуренции» Илья Приходько рассказал о том, что происходит на полях форума во Владивостоке. У нас целый десант РБК высадился на Дальнем Востоке, во Владивостоке. И, кстати, модератором пленарного заседания «Восток»...

0: экономического форума с участием Владимира Путина станет телеведущий канала РБК Кирилл Токарев. Так что прямо из первых уст, в том числе, мы будем получать всю информацию. Ну а далее, примерно через минуту-полторы, мы выясним, а у инвесторов какие ожидания от предстоящего пленарного заседания. Это «Утро вне конкуренции».
1: Реклама.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
13: 8:11 в Москве. У микрофонов радио РБК Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Пленарная сессия с президентом на Восточном экономическом форуме начнется позже назначенного времени. По плану 8 утра по Москве должна была она начаться, но пока есть информация от журналистов, и в том числе кремлевского пула. И наш коллега Илья Приходько, который работает во Владивостоке, подтверждает, что задержка может составить от часа до полутора. И мы будем обязательно транслировать и выступление президента, и его общение с представителями бизнеса. Но сейчас мы смотрим, с каким настроением инвесторы ожидают у некоторых, возможно, сигналов от президента, его заявлений. Сейчас индекс на утренней торговой сессии подрастает примерно на 0,5%, находится на отметке 2193 пункта. И подробнее о настроениях инвесторов перед пленарной сессией поговорим с заместителем генерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрием Александровым. Он на связи с нашей студией. Дима, доброе утро. Есть ли какие-то особые наблюдения, может быть, нетипичная активность, более высокий, чем обычно на утренних сессиях, объем торгов?
14: Доброе утро, коллеги. Я бы сказал, что так как выступление президента плановое, то, безусловно, за ним следят, но такого трепета, как это иногда бывает, сейчас не наблюдается. И рост на утренних торгах, который мы видим, это скорее эффект неплохих цифр по инфляции, которые вышли накануне, и, безусловно, сильного аукциона ОФЗ. Минфин вернулся сразу с триллионом и разместил его без существенной премии. Вот это все и поддерживает рынки.
0: Но, тем не менее, если говорить об ожиданиях инвесторов, можно ли их как-то сформулировать? Ждут ли инвесторы каких-то высказываний президента по ключевой ставке, по той же инфляции, по бюджетному дефициту и так далее?
13: Или все-таки геополитика?
14: Я думаю, что любое выступление президента сейчас сопровождается и тем, и тем. С учетом, что форум все-таки экономический, то акценты будут действительно на сигналах относительно ключевой ставки, и сейчас они важны как никогда, поскольку мы, с одной стороны, видим дефляцию по недельным данным, но, с другой стороны, есть и некоторые проинфляционные риски. Вот в этой неопределенности, конечно, инвесторы хотели бы, чтобы президент подталкивал Банк России к более мягкой политике. Ну и, в общем-то, такие заявления, как правило, сопровождаются оптимизмом на рынке ОФЗ. Но геополитика, наверное, без нее сейчас не обходится ни одно выступление. Но здесь сложно что-то предсказывать. Сообщения могут быть как позитивными, так и негативными для рынков. Поэтому здесь скорее инвесторы ничего не закладывают, просто ждут.
0: А инвесторы будут бурно реагировать все-таки на решения и планы или на сигналы тоже?
14: На сигналы тоже мы видим, что, конечно, амплитуда реакции стала не такой большой, как это было, ну, скажем, год или два назад. Все-таки за последнее время мы видим много сигналов, которые не приводят потом к реальным событиям или реальным действиям. И в этом смысле реакции стали более спокойными. Но, тем не менее, они есть, и мы это наблюдаем, там, в том числе последние недели после

0: выступления мы все-таки прям таких прорывов не ждем.
1: Твоя, может быть, инвестиционная рекомендация, хотя это не является инвестиционной рекомендацией, но все же, сейчас стоит что-то покупать или дождаться конца пленарного заседания?
0: На утренних торгах я вообще не рекомендую торговать. Утром нужно спать, завтракать, а вечером отдыхать. Поэтому открывается основная сессия, посмотрели все новости, взвесили и принимаем аккуратные решения на более ликвидном рынке.
1: Не читайте до обеда газет, так что ли?
0: Примерно так.
1: Спасибо. Заместитель генерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров был на связи с нашей студией. Будем следить весь день за реакцией рынка, в том числе на события Восточного экономического форума, ну и на пленарное заседание с участием президента тоже. 8.16 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Что важно сегодня, помимо пленарного заседания с участием президента, генпрокурор России предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса в следующем году. В условиях атак беспилотников такая мера поддержит предпринимателей, заявил Александр Гуцан. Экономика России находится в стадии переохлаждения, заявил Герман Греф. По-моему, это уже очевидно, заявил дословно глава Сбера, подчеркнув, что Центральный банк использует более мягкую формулировку «постепенное замедление». Также Греф не исключил тактическую паузу в снижении ключевой ставки. Трамп назвал сотрудничество с Россией хорошим для бизнеса. У России огромные территории, весьма ценные земли, происходит много хорошего, сказал республиканец и добавил, что США хотят провести саммит с господином Путиным, когда военный конфликт будет приближаться к завершению.
1: Но вот если проанализировать, например, прошлогоднее выступление Владимира Путина на пленарном заседании, то во многом оно все-таки было посвящено экономике, инвестициям в Дальний Восток, сотрудничеству, в частности, с Китаем, и о безвизовом режиме в прошлом году много говорили об инфляции, о ключевой ставке. А вот политики и геополитики на прошлом Восточном экономическом форуме, в словах Владимира Путина, было мало. Что можно попробовать предположить, несколько отличает это пленарное заседание от пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, где о геополитике, о российско-украинском конфликте говорят много. Вот хочется сейчас выяснить, вот это моя гипотеза, она верная? Или все-таки мы ждем и геополитических сигналов тоже?
2: Да, вот и как раз адресуем этот вопрос эксперту Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрею Картунову, который выходит на связь со студией радио РБК. Андрей, доброе утро. На ваш взгляд, все-таки что будет превалировать? Хотя мы понимаем, что форум экономический, речь пойдет об экономике, о развитии Дальнего Востока прежде всего. Но для политики много места найдется?
3: Ну, я думаю, что без политики, конечно, не обойдется. И даже если вспомнить Санкт-Петербургский форум, то за время, которое после него прошло, в общем, в мире произошло много событий самых разных, и там позитивных, и негативных. И, наверное, в той или иной степени, по крайней мере, часть из них будут отражены в выступлении президента. Я думаю, что, конечно, он должен упомянуть и состояние российско-американского диалога, и проблемы, которые существуют в наших отношениях с Европой, о чем говорил министр иностранных дел на форуме уже довольно подробно. Вероятно, будут какие-то, может быть, комментарии по поводу недавно состоявшегося саммита ШОС и предстоящего уже вот буквально скоро саммита БРИКС в Дели. То есть, в общем, геополитическая повестка, наверное, будет присутствовать, хотя я согласен с тем, что все-таки обычно на Дальнем Востоке обсуждаются вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона и развития восточных регионов России.
1: Андрей, но буквально вот совсем недавно, по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, Путин довольно много говорил о российско-украинском конфликте, о ситуации в небе, о ситуации на фронте. Ответов на какие вопросы вы, может быть, не получили по итогам того саммита, который был на днях, и хотите получить сегодня?
3: Ситуация меняется, в том числе по линии боевого соприкосновения, поэтому, возможно, сейчас есть больше оснований рассчитывать на какие-то конкретные планы дальнейшего ведения специальной военной операции, может быть, даже какие-то предварительные сроки освобождения западной части Донбасса. Ну и, конечно, сейчас встает вопрос о том, насколько актуальным остается

0: посредничество, с учетом того, что вот уже лето кончилось, но Кушнер с Джаредом не...
1: Джаредом Кушнером, да.
2: Со Стивеном Уиткофом.
0: Поехали в Киев. Вот. И, конечно, теперь, очевидно, их поездка в Москву тоже немножко откладывается. Это тоже новая ситуация. Многие надеялись, что он состоится уже летом.
2: При этом звучат президент Трампа заявления о том, что он намерен вновь провести саммит с Владимиром Путиным, ну, когда конфликт будет близок к завершению. Еще хотелось бы, Андрей, чуть про контекст сказать. Сейчас ситуация, на ваш взгляд, она более накалена, она усложнилась по состоянию на сентябрь 2026 года. Или вот эти все острые заявления про государственный терроризм в адрес Украины не более чем риторика?
0: Ну, я думаю, что это не риторика. Мы сейчас находимся в очередном цикле эскалации, и, конечно, вот эти удары в глубину российской территории, удары по объектам энергетической инфраструктуры, по маркетплейсам, все это свидетельствует о том, что, по крайней мере, в течение ближайшего времени надеяться на какое-то снижение интенсивности конфликта, к сожалению, не приходится. И тут вопрос, безусловно, заключается в том, как Россия будет отвечать на вот эти эскалационные действия украинской стороны, в какой мере вот то, что сейчас происходит, скажем, вот идеи и действия, которые призваны отрезать Украину от Черного моря, нарушить логистические цепочки, связывающие Украину с ее западными партнерами, ограничить поставки вооружений на Украину. Вот как это будет все дальше реализовываться? Ну вот с учетом того, что, конечно, эскалационные риски никто не отменял, и ситуация, ну, в общем, становится, так сказать, довольно опасной, особенно если говорить о возможности прямого военного столкновения России и европейских стран-членов НАТО.
1: Коротко обратимся к составу участников пленарного заседания. Вместе с Путиным это будут президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и заместитель премьер-министра Госсовета КНР. Для вас о чем говорит выбор этих гостей и насколько он неожиданен?
0: Ну, я думаю, что выбор вполне предсказуем и логичен. Он говорит о том, что, с одной стороны, конечно, мы продолжаем работать с нашими традиционными партнерами, и это, прежде всего, относится к Китайской Народной Республике, да и к Монголии тоже. А с другой стороны, Россия явно демонстрирует стремление, так сказать, такой географической экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет укрепления сотрудничества, в частности, со странами Юго-Восточной Азии. И вот здесь страна АСЕАН является, конечно, очень привлекательной возможностью для того, чтобы диверсифицировать наши экономические, торговые, инвестиционные связи с азиатским регионом в целом.
1: Путин говорил год назад, что в нашей экономике не разворот на восток. Вот состав гостей не говорит о том, что это разворот на восток все еще?
0: Ну, понимаете, тут вопрос в том, как понимать разворот на восток. В общем, эта стратегия является долгосрочной. Она началась не вчера и не позавчера, задолго до начала специальной военной операции, задолго до ухудшения отношений с западными партнерами. Поэтому сейчас все разворачиваются на восток в том смысле, что Азия является, ну, одним из наиболее привлекательных объектов для развития экономических отношений. Быстро растущие рынки, экономика, да, растущий средний класс. Там, в общем, есть много возможностей, которые надо использовать.
1: Да, и много различных сфер. Спасибо. Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Крутунов был на связи со студией. Следим за событиями во Владивостоке. Смотрю сейчас техническую трансляцию. Гости собираются, президента пока нет. Ждем. Это «Утро вне конкуренции».
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в гостинице «Метрополь» в ресторане «Мото Азабу», а точнее в пространстве «Уе». По-японски это означает «вверх». Всего 8 мест за стойкой. Шеф работает на расстоянии вытянутой руки. Никакого дыма, сложных декораций и гастрономического театра. Главное шоу – нож, рис, рыба и абсолютная точность движений. Бренд-шеф – Вадим Мальков. Его принцип – не адаптировать японскую кухню под европейские ожидания и не мешать продукту лишними деталями. Ужин начинается с сезонных закусок в стиле васёку. Далее 15 подач из рыбы и морепродуктов, которые доставили с японских рынков. Первым появляется трио тунца – аками, постный и строгий, чуторо – более нежный и жирный, оторо – насыщенный, почти сливочный, один тунец – три разных характера. Затем темп ускоряется – кальмар, рыба фугу, мадай, следом – камчатский краб, морской еж и японское вагю опять. Названия звучат как понятия из словаря, но логика понятна без перевода. От тонкого и свежего к плотному и насыщенному. В УЕ чередуют три программы. Классический суши-сет, ужин с японской вагю и сезонные амакасы. В последнем случае меню зависит от улова и продуктов, доступных шефу в конкретный день. Гость ничего не выбирает. И в этом часть удовольствия. Итог. 8 человек, одна стойка и мастер напротив. Тебе нужно смотреть, слушать и ждать следующую подачу. И, конечно, наслаждаться вкусом. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Что это было? В эфире.
2: Ты считаешь себя блогером?
5: Конечно.
2: В чем это выражается? Только в ведении своего канала? Или...
5: Какого канала? Я веду, во-первых, все социальные сети.
2: Так.
5: Любые социальные сети, которые существуют, я в них. У меня огромное количество экранного времени в телефоне. Я живу в этом. Все. Это просто количество времени, которое я на это трачу.
2: Ты эту жизнь осознанно монетизируешь? Для тебя это источник дохода?
5: Конечно,
2: или
5: конечно. Это гораздо выгоднее, чем мода. Если вы выбираете блогинг и мода, друзья, светите лицом, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего из этого не делайте. Просто танцуйте на камеру.
2: У тебя самоцензура срабатывает?
5: У меня она включена, да, автоматически, потому что у меня ответственность за партнерские отношения, за людей, с которыми я работаю, за мою семью, за себя. Мне кажется, это нормально.
4: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
7: Иран не стал для США быстрой компанией.
2: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
7: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
2: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
4: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
8: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
9: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Мы считаем, что фундаментальный показатель нашего успеха – акционерная стоимость, создаваемая в долгосрочной перспективе. Эта стоимость будет прямым результатом нашей способности закреплять и расширять текущие позиции на рынке. Мы продолжим принимать решения именно так, а не на основе краткосрочной прибыли или сиюминутной реакции Уолл-стрит. Джефф Безос.

0: Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого бизнеса в качестве поддержки в условиях атак беспилотников. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума. Также генпрокурор предложил предоставить бизнесу отсрочки по уплате налогов и кредитов. Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. На сессии также выступят президент Индонезии, премьер Монголии, вице-президент Мьянмы и зам-премьера Госсовета Китая. Модератором пленарного заседания назначен журналист РБК Кирилл Токарев. Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о закрытии Института Гёте в России в ответ на закрытие Русского дома в Берлине. По словам главы МИД, после того, как Российский культурный центр был вынужден покинуть Берлин, Москва не может оставить этот шаг без симметричного ответа. Он пообещал, что отделения Гёте-института в Москве, Петербурге и Новосибирске прекратят свою работу. Руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков займется экономическими исследованиями и в ВЭБ-РФ. Ранее за это отвечал Андрей Клепач. Исаков будет совмещать две должности главного экономиста в банке и в госкорпорации. Матчи всех дивизионов чемпионата Аргентины по футболу будут остановлены для минуты аплодисментов в честь Лионеля Месси. Игры будут приостановлены на 10-й минуте. Под 10-м номером Месси выступал за сборную. 31 августа Лионель Месси объявил о завершении карьеры в команде Аргентины. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Восемь часов 8:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро четверга 3 сентября. День только начинается, а уже он богат и событиями, и ожиданиями. Ну, во-первых, напомним, что мы ждем начала пленарного заседания Восточного экономического форума с участием Владимира Путина. Во-вторых, в нашем эфире вы услышите сразу несколько фрагментов эксклюзивных интервью РБК. Ну, например, одно из них дал замминистра строительства Никита Стасишин, который сказал, что многоквартирное строительство растет, а вот индивидуальных домов существенно снижается. А вот бизнесмен Аркадий Ротенберг, также в эксклюзивном интервью РБК, сообщил, что продолжает инвестиции в большие проекты, несмотря на высокую ключевую ставку Банка России и дорогое обслуживание кредитов. Вложения в проекты со временем должны окупиться, уверен Ротенберг. Все эти интервью вы обязательно услышите уже совсем скоро в нашем эфире. Ну а сейчас все-таки о картинке. Что прямо сейчас происходит на Восточном экономическом форуме в его кулуарах.
2: Утро вне конкуренции.
3: Ну, что известно нам, находящимся в Москве, основной корпус Дальневосточного федерального университета опустел. Все стянулись к залу, где пройдет сессия. При этом съемочная группа РБК сообщает, что после того, как камеры выставили, всех попросили по техническим причинам покинуть зал. Старт сессии запланирован на более позднее время. Напомним, должна была начаться она, пленарное заседание, пленарная сессия, 8 ровно по московскому времени, в 15 часов по Владивостоку. Но сейчас, как и ранее, Илья Приходько, наш коллега, который работает во Владивостоке, сообщил, есть перенос на час-полтора вперед. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью, в которой будут затронуты важные вопросы, но и ответят на вопросы и представители бизнеса, и журналисты.
1: Но вот сейчас по технической трансляции мы можем видеть, что уже достаточно много гостей собралось в зале Дальневосточного федерального университета. Есть там, как сообщает агентство РИА Новости, Кремлевский пул и Стивен Сигал, вот один из участников. Ну, а перед этим, перед пленарным заседанием, Владимир Путин, напомним, провел встречу с президентом Индонезии Прабоу Субианто. Это был рабочий завтрак, который начался в 7 утра, и в связи с ним, в том числе, связали то, что пленарное заседание может по времени задержаться. Опубликовано даже меню этого завтрака. Дальневосточный гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью, овощами, уха из осетра, дальневосточная камбала, запеченная с овощами и маринованным папоротником, ребрышки воронежского бычка с трюфельным пюре и грибами. В общем, меню, скажем так, довольно разнообразное.
3: Ну и меню тем, которые затрагиваются на пленарных заседаниях Восточного экономического форума, если так пройтись по последним годам, тоже достаточно разнообразное. Конечно, главное

0: Главная сквозная тема – это Дальний Восток, как стратегический, некий долгосрочный национальный приоритет. Поворот на Восток, который мы упоминали ранее в беседе с экспертами, от экономической возможности к необходимости, это что касается тезисов Владимира Путина. Конечно же, одна из центральных тем, которая будет звучать, в том числе, это логистика. Если Россия хочет торговать с Азией, нужны новые транспортные коридоры. Китай, как главный экономический партнер Востока. Ну, в общем, все, что касается Дальнего Востока, разумеется, но и вот, без, кстати, общеэкономических тем не обойдется.
1: Вот да. Я тебя здесь дополню, потому что про Китай мне представляется, вот моя такая гипотеза, что многие продолжают ждать уже много лет каких-либо новостей по газопроводу «Сила Сибири-2».
0: Их ждали и по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, где был глава КНР Си Цзиньпин.
1: Но я напомню, что буквально год назад был подписан меморандум, который предполагает, что стороны согласны, что проект должен быть реализован, но он не утвержден до сих пор. То есть пока нет точно утвержденных параметров, как будет проходить газопровод, какие объемы газа будут по этому газопроводу поставляться в Китай, по какой цене. Это тоже довольно важный вопрос, потому что некоторые СМИ утверждали, что Китай требует поставок газа из России по внутрироссийским ценам, что существенно ниже общемировых. Правда, российские власти говорят о том, что на самом деле речь идет все-таки о рыночных ценах.
0: Ну и пока мы ждем начала трансляции пленарного заседания на Восточном экономическом форуме, к нашему эфиру подключается специальный корреспондент РБК Наталья Ларина. Она расскажет, что сейчас происходит на полях Восточного экономического форума. Наталья, доброе утро. По плану уже должно было начаться выступление президента, но мы можем уже знаем, что оно может задержаться. Что сейчас об этом известно? Есть ли, возможно, точное время, новое начало выступления президента? И в целом какая обстановка?
2: Точного времени пока нет. Доброе утро, коллеги. Главное событие ВФ задерживается, и, скорее всего, оно начнется не раньше, чем через час. По крайней мере, такая информация сейчас есть у журналистов. Наряду с президентом в пленарном заседании примут участие премьер-министр Монголии, как мы знаем, первый вице-президент Мьянмы, и главным гостем форума станет президент Индонезии. Ну и, кстати, это выступление анонсировал советник президента Антон Кобяков. Он еще в начале августа говорил, что оно будет сопровождаться очень важными заявлениями, и вот рекомендовал западным странам за ним следить. Ну, хочу немножечко рассказать про кулуары. Дело в том, что все журналисты и вообще все гости, которые должны присутствовать на пленарном заседании, накануне сдают ПЦР-тест на коронавирус. И мой оператор получил отрицательные результаты, соответственно, он смог пройти в корпус, где это будет проходить. У меня положительный тест на ОРВИ, и меня не пустили, поэтому я вот сижу в соседнем корпусе и могу только наблюдать за такой кулуарной жизнью.
1: Мы не можем не спросить, а как ты себя чувствуешь-то сейчас?
2: Я себя чувствую прекрасно, у меня нет никаких катаральных симптомов, ни температуры, ничего. Ну, то есть у меня легкое подозрение, что тест мог быть ложного положительным.
0: Пересдать возможности не было?
2: Нет, я пыталась, утром звонила организаторам, но уже сказали, что все, поздно.
1: Хорошо, если вернуться к повестке, вот за какими сессиями, помимо пленарной сессии, за какими дискуссиями ты уже следил, какие заявления можешь отметить?
2: Ну вот сегодня на утренней сессии поговорили про Северный морской путь. Он становится одним из ключевых транспортных коридоров России, обеспечивающих развитие Арктики, устойчивое снабжение северных территорий. И дальнейший рост активно планируется. Например, строят уже ледоколы, аварийно-спасательный флот и грузовой флот ледового класса. На заседании также выступил губернатор Чукотки, и он сказал, что увеличение времени навигации по Севморпути позволит сократить срок строительства жилья на Чукотке чуть ли не на год, а также значительно повысит экспортный потенциал округа. И вот сегодня, кстати, мы ждем помимо пленарного заседания еще финального выступления организаторов. Они должны рассказать про сумму контрактов, которые заключили на ВЭФ. Я напомню, что прошлый год был рекордным. В 25-м было заключено почти 30 соглашений на 6 триллионов рублей. Ну и вот в этом году все-таки планируют, что рекорд этот будет побит. И хочу еще отметить, что на ВЭП сегодня выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

0: Бров. Он был в хорошем расположении духа, пошутил, что древнейшей профессией мира является дипломатия. Ну и рассказал, что у России сейчас особенно много планов с Индией и Китаем, в частности, в сфере ядерной энергетики. Ну что ж, коллеги, мы ждем начала пленарного заседания. По его итогам я обязательно расскажу, что интересного заявил президент.
1: Благодарим. Наталья Ларина, специальный корреспондент РБК, прямо сейчас работает на полях Восточного экономического форума. Но, к слову, о древнейшей профессии многие спорят, и есть мнение о журналистике. Ее, по-моему, даже книга такая есть, вторая древнейшая. Но мы говорим о бизнесе, об экономике сейчас, и через полторы минуты вернемся в эфир и уже узнаем мнение как раз представителей бизнеса, какое настроение в сообществе сейчас доминирует в преддверии пленарной сессии с участием Владимира Путина и всего происходящего на Восточном экономическом форуме. Это «Утро вне конкуренции».
2: Реклама.
3: В хоромах своих аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам царская защита.
4: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
8: 8:43 в Москве. Олег Овчаренко, Мария Пичугина. Утро вне конкуренции в ожидании пленарного заседания с участием Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Кстати, там плюс 7 часов, значит, уже там совсем скоро наступит вечер. Ну а сейчас о том, что самые разные описания экономической ситуации в России звучали на Восточном экономическом форуме, и почему-то все время с животными. Это и верблюд, и медведь, и черепаха, и берсерк, и три кита. Вот советник главы ЦБ Кирилл Тремасов выбрал верблюда, поскольку это животное, по его словам, может выживать в самых экстремальных условиях. А вот президент «Опоры России» Александр Калинин выбрал белого медведя, но объяснил это тем же.
1: Специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов в преддверии ВЭФ заявил, что экономику во время геополитической нестабильности можно сравнить с режимом берсерка. Такая модель, цитата, вообще не экономика и может существовать лишь ограниченное время. А вот глава РСПП Александр Шохин предложил концепцию трех китов. Еще такие животные появляются. Развитие людей, бизнеса и технологий. Те самые три кита. Какое настроение доминирует в бизнес-сообществе? В обществе в целом и в преддверии пленарной сессии с участием Владимира Путина разберемся вместе с генеральным директором компании «Хобби Волт» Михаилом Акуловым. Он на связи со студией. Михаил, доброе утро. В новой экономической модели ваш бизнес — это какое животное?
9: Ой, я прям даже затрудняюсь ответить. Никогда не ассоциировал наши игры и наш бизнес там с каким-то животным.
8: Ну хорошо, можно выбрать хищник, травоядное?
9: Смотрите, у меня в кабинете стоит медведь, не чучело, да, а
1: живой?
9: Поэтому, наверное, все-таки нет. Сделан из искусственных материалов, да, но очень похожий. А медведь всеядный. Вот, поэтому, наверное, все-таки медведь, как достаточно приспособленное к любым невзгодам существо, и точно не верблюд.
8: Точно не верблюд. Но медведь тоже способен выживать в самых разных условиях, это верно. Если все-таки говорить чуть более серьезно, какие сигналы вы сегодня ждете от пленарного заседания? Может быть, какие-то решения, может быть, какие-то планы?
9: Ну, как-то, давайте скажем так, не ожидание, а что бы хотелось, да, нам как бизнесу. Нам, безусловно, хотелось бы как бы снижение

0: ставки, потому что инвестировать в любые там инфраструктуры и развитие бизнеса при такой ключевой ставке невозможно. Она выше рентабельности практически любого бизнеса. Какие-то меры по упорядочению торговли с Китаем, ну и меры по защите критической инфраструктуры, потому что инфраструктура влияет на всех граждан России, в том числе на бизнес.
1: Вы такие общие планы обрисовали, это и на вас влияет?
0: Безусловно, безусловно, это на всех влияет.
2: Что касается как раз в том числе критической инфраструктуры, вот генпрокурор России предложил ввести в 27-м году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак дронов.
1: Как и вы... в целом малого бизнеса, в том числе, то есть это здесь он довольно широко эту тему берет. Вот насколько здесь действительно это для вас будет эффективный инструмент, насколько он позволит вам легче жить?
0: Любые поддержки малого бизнеса приемлются, но, знаете, как бы проверка, если в бизнесе все в порядке, она не может наносить гигантский дэмэдж. Вот. Здесь вопрос, как-то, наверное, это в любом случае хорошо, но, наверное, хотелось бы какой-то там инфраструктурной поддержки, поддержки инвестиций. Да, возможно, там помощь, там льготные ипотеки промышленные и так далее, и так далее. Все, что поможет малому и среднему бизнесу с уверенностью вкладываться в производство, в инфраструктуру и там в какие-то технологические проекты, даже при такой большой ставке.
2: Михаил, вот мы последние несколько месяцев такую загадочную ситуацию наблюдаем. Владимир Путин говорит публично о том, что ключевая ставка должна быть ниже, могла бы быть ниже. Для этого условия есть экономические. И Центробанк ее снижает, хотя большинство абсолютных аналитиков прогнозирует, что снижения не будет. И макроэкономические условия этому, мягко говоря, не способствуют. Хотя Центробанк работает, по идее, отдельно.
1: И независимо.
2: И независимо, да. Есть ли все-таки фактор влияния слов президента? И сегодня, сегодняшние его заявления могут ли сказаться на решении на ближайшем заседании ЦБ?
0: Я думаю, что все-таки как-то Центральный банк тоже прекрасно понимает, он находится какая-то, наверное, между сциллой и хибридой, трехобридой, да, между двумя скалами. И Центральный банк прекрасно понимает, что ключевая ставка высокая, да. Она, конечно, с одной стороны снижает у нас инфляционное давление, но с другой стороны она не то что охлаждает бизнес, да, а уже приводит там к плохим последствиям для экономики. Поэтому здесь вот такое осторожное снижение ставки, наверное, это все, что они могут делать.
1: Благодарим вас, гендиректор Hobby World Михаил Акулов. Вот, в частности, его ожидания от сегодняшнего заседания мы услышали. Но я, правда, добавлю здесь, дополню, наверное, что действительно, с одной стороны, есть фактор президентский, но помню, что один раз, когда он сказал, что есть пространство для снижения ключевой ставки, впервые за много лет она была снижена только на 25 базисных пунктов.
2: Но все-таки была снижена.
1: Но все-таки была снижена, здесь стоит признать. Но еще немного о бизнесе и об инвестициях. Инвестиции в большие проекты продолжаются. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг в эксклюзивном интервью телеканала РБК на Восточном экономическом форуме. По его словам, успешность проектов, которыми он занимался, рассчитывалась на ближайшие 50 лет, и сворачивать их он не собирается.
2: И несмотря как раз на высокую ключевую ставку Банка России и дорогое обслуживание кредитов, вложения со временем должны окупиться, рассказал главному редактору телеканала РБК Ирине Парфентьевой Аркадий Ротенберг.
3: Я смотрел там, где мы сейчас хотим делать туристический проект, бухта Армуд, она находится на Тихом океане, но это красивейшее место. Как-то ходили на лодке, Японское море, Тихий океан, ну, мне это очень нравится.
4: Потенциал на Дальнем Востоке есть?
3: Да. Вот сейчас вот то, что докладывал Владимир Владимирович Трутнев, сколько проектов сегодня делается на Дальнем Востоке, масштабных.
4: Гребешки вкусные?
3: Гребешки.
4: Где лучше, здесь, может быть, или на Камчатке, на Сахалине?
3: Не могу сказать, небольшой ценитель как бы гребешков на самом деле, но
1: ну, а на днях глава Минэкономразвития Максим Решетников также в интервью телеканалу РБК на полях ВЭФ сказал, что следующий инвестиционный цикл будет отличаться от предыдущего по структуре вложений. Ранее они шли в нефтегазовую и добывающую промышленность, а теперь будет в каком-то, видимо, другом направлении все двигаться.

0: Ну и еще к заявлениям с полей Восточного экономического форума о рынке недвижимости, о жилье. Многоквартирное строительство растет, а ввод индивидуальных домов существенно снижается. На 1 августа в России ввели более 50 миллионов квадратных метров жилья, заявил в интервью РБК на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства Никита Стасишин. По его словам, власти готовят новые меры поддержки ИЖС от упрощенного предоставления земель до развития инфраструктуры и работы с банками.
1: Замминистра строительства Никитой Стасишиным беседовал Павел Демидович.
2: Какими будут итоги 2026 года для строительного комплекса России? Есть ли планы по корректировке объемов строительства жилья в 2026 году?
3: Ну, если посмотреть, как мы идем по состоянию на 1 августа, то введено 56 миллионов квадратных метров. Мы идем с приростом ввода многоквартирного жилья и с достаточно серьезным снижением ввода индивидуального жилья. Если говорить про паспорт федерального проекта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», то введено должно быть в этом году не менее 93 миллионов квадратных метров. Те задачи, которые ставит правительство перед регионами, это показать ввод не менее 100 миллионов квадратных метров жилья. Неоднородная ситуация с жилищным строительством в регионах. Есть большие регионы, где идет серьезное снижение по вводу, и как раз это и дает такое снижение индивидуального жилищного строительства. Поэтому сегодня мы прорабатываем по поручению президента нашей страны, премьера и вице-премьера Марата Шкирзяновича дополнительные меры поддержки, чтобы стимулировать объемы строительства и будущих вводов индивидуальных домов. И здесь большой комплекс мер связан и с мерами по более эффективному предоставлению земельных участков, к упрощенной процедуре предоставления земельных участков. Это мы делаем совместно с коллегами из Росреестра и с другими ФАИВами правительства. Это дополнительные меры, направленные на обеспечение инженерной инфраструктурой, транспортной инфраструктурой таких земельных участков. Но и, конечно, нам не нужно забывать про многоквартирное жилье. Мы системно им на протяжении последних очень многих лет занимаемся. С каждым регионом понимаем, что такое градпотенциал, как его сегодня сформировать для того, чтобы через 3 года появилось жилье. Мы вернемся к вопросу о корректировке по итогам, я думаю, что октября. Но пока мы делаем все для того, чтобы выполнить поставленные задачи президента нашей страны и правительством совместно с регионом.
2: В последние годы индивидуальное домостроение было драйвером жилищного рынка, увеличивая свою долю. А что вот вызвало такое переход в депрессивное состояние?
3: Вы знаете, я не сказал бы, что это депрессивное состояние. Первое, наверное, самое основное – это изменение правил строительства подрядным способом с использованием счетов эскроу.
2: То есть эскроу все.
3: Да, эскроу. В 2018 году, когда переходили и обеляли отрасль многоквартирного жилья, уходили от котлового метода финансирования стройки на эскроу, мы в еженедельном режиме потратили 1,5 года, чтобы ни один проект, начавшийся по старым правилам, был закончен, точнее, а новые проекты вместе с банками просто в ручном режиме разбирали, потому что банки не имели компетенции. Сегодня банки, а это сегодня основной игрок в жилищном строительстве, без банка ничего построено быть не может. Без правильной финмодели, сформированной банком и застройщиком с точки зрения цены, сроков...
4: Кто есть кто?
5: Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал, а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатка в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Panda Mini. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей,

0: И понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Панда Мини быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Панда Мини ездить далеко примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
1: Кто есть кто?
0: Кто есть кто? Geely Panda Mini — это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают два парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Panda Mini пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
3: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
4: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
5: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. РБК в цифрах.
6: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает генеральный директор Соликамского магниевозавода, председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов?
9: Журбаза – это личные заметки о жизни. Что такое современная жизнь современного руководителя-инвестора? Ключевая мысль звучит следующая. Дело, которым ты занимаешься, в общем и целом нужно только тебе. Если ты рассчитываешь, что оставишь какой-то супер вклад в супер историю, супер вклад для своих потомков, в общем-то нет. Ты, только ты, ответственен за свою судьбу, за свое мироощущение. И вообще всем бизнесом имеет смысл заниматься тогда, когда он тебе приносит положительные гормоны радости. Все эти эндорфины и так далее. Поэтому занимайтесь делом, понимая, что ничего не произойдет супер страшного, если вы прогорите. Не будет супер какой-то эйфории на всю жизнь, если у вас все получится. Дело вашей жизни должно вас воодушевлять, мотивировать. И вот с этим ощущением удовлетворения по жизни от выполняемой тобой работы ты должен идти. Такая замечательная книга.
7: Александр Журба. «Журбаза». Практические ответы на сложные вопросы про бизнес, инвестиции и кризисы.
10: Чудеса случаются, но только с другими людьми. Свои чудеса надо тщательно и заранее готовить. А контроль чего бы то ни было в большинстве случаев – иллюзия. Прежде чем учиться управлять другими, надо научиться управлять собой.
5: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума.
1: Такие индустриальные гиганты, как судостроительный комплекс «Звезда», вот я там побывал вчера, вы знаете, честно, впечатляет. Я помню, как это все начиналось, и было непросто, но это результат.

Результат. Просто реально хороший результат. Высокотехнологичное, мощное, современное производство. В первую очередь Амурского газоперерабатывающего завода, мирового класса и уровня предприятий, газохимического комбината и так далее. На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше. Еще 20 лет назад уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе составлял около 8%, тогда как по России в целом был на процент ниже. Давали о себе знать последствия 90-х годов, когда в регионе было трудно найти перспективную, хорошо оплачиваемую работу, особенно для молодых людей. За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в 4 раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона. Вот для справки могу еще сказать, исторически наибольший уровень безработицы был отмечен в 1998 году на Дальнем Востоке – 16,4%. По сравнению с этими значениями, к настоящему времени уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в 7,5 раз. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации отмечается высокая экономическая активность. Особенно это заметно по деятельности малого и среднего бизнеса, где заняты примерно треть работающих граждан. Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме. Бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела. А граждане понимают, что их знания, компетенции востребованы, могут принести ощутимый результат и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей. Повторю, динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век. И это наш общий успех. Это реальный результат. Текущий итог системных усилий органов власти, бизнеса, предпринимателей и, конечно, прежде всего, всех дальневосточников. Хочу поблагодарить каждого, кто внес и продолжает вносить вклад в эту большую работу, такую значимую для нашей страны. Мы высоко ценим и участие зарубежных партнеров, инвесторов, которые вкладывают капиталы, технологии в проекты развития, причем не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и по всей России. Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока – создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года. Ключевая задача – поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов. Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, на повышение емкости национального российского рынка, а также на растущий спрос азиатского региона в целом. Второе. Привлечение средств в инновационные компании, в развитие инфраструктуры цифровой, платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новую энергетику и другие перспективные сферы. Причем на базе самого передового в стране регулирования. Ну и третье – это базовый приоритет – новые вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт,
в развитие городов, поселков и сельских территорий на основе продуманных

мастер-планов. Формирование комфортной, современной, благоустроенной среды для жизни, для работы и отдыха. Это не пустые слова. Мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что для того, чтобы развивать все эти индустрии, все эти инновационные проекты двигать, нужны люди. А современные, хорошо образованные люди не будут жить в условиях, которые не соответствуют их представлениям о высоком стандарте. Для реализации всех этих планов нужны смелые, новаторские решения и гибкие подходы, в том числе в обновлении нормативно-правовой базы, в улучшении условий для работы бизнеса. На Дальнем Востоке, а также в Арктике уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. С помощью этих инструментов уже удалось привлечь 1 000 000 000 рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест. С учетом полученного опыта мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОРу, территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится и свое так называемое меню льгот. Весь набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме. В этой связи обращаю внимание правительства. Как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции должны дополнять, а не противоречить друг другу, чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений. Прошу соответствующим образом отладить правовую базу. Важно и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России. В этой связи хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной Думы Российской Федерации, который будет избран уже скоро, в сентябре. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата. И здесь же подчеркну еще одну очень важную вещь. Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентные. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример, когда начинали эту работу на Дальнем Востоке. Однако налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Нельзя даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым. Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл и соответствующим образом продолжат настраивать свою работу. Будут активнее использовать рискоориентированный подход, цифровые решения, искусственный интеллект, интернет вещей и другие инновации в контрольной сфере. Правовая база для этого существует. Теперь подробнее о некоторых ключевых направлениях и проектах развития экономики Дальнего Востока и Арктики. Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных

различных отраслей будущего, нам нужно укреплять основу, ресурсную базу. Так, расширение геологоразведки на востоке и севере России, ввод в строй новых минерально-сырьевых центров дают отдачу уже сегодня. Осваивается крупнейшее в стране месторождение меди – Удакан в Забайкалье. А также самое большое месторождение коксующегося угля – Эльга в Якутии. Работает крупное производство цинкового и свинцового сырья в Бурятии, озерный ГОК. И еще целый ряд комплексов мирового класса по добыче железных, медных, золотых руд. Мы продолжим развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ, уголь, золото, редкоземельные металлы. Конечно, с использованием чистых технологий, как это уже реализуется на целом ряде наших предприятий. При этом хочу акцентировать внимание. Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Речь идет о металлургических, газа и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и так далее, чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов. Нам также предстоит увеличивать мощности высокотехнологичных отраслей. На это будем делать упор. Именно имею в виду суда и авиастроение. Я уже вот об этом упоминал. Робототехнику, разумеется, и электронику, машиностроение, космическую индустрию, которая развивается здесь активно. Вот мы построили космодром Восточный. Кадры нужны. Здесь их будем готовить. Фармацевтика, конечно. Дополнительный импульс должны получить и такие традиционно важные направления региона, как лесной и агропромышленные комплексы, вылов морских ресурсов и развитие аквакультуры. Для инвесторов в такие проекты, для тех, кто открывает новые предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике, важно обеспечить устойчивый сбыт продукции. Для этого, в том числе, должен быть использован инструмент офсетных контрактов. Он развивается при поддержке ВЭБа. Речь о том, что бизнесу, который вкладывается в новое производство, гарантируется досрочный спрос на продукцию со стороны государства, регионов, муниципалитетов. Мы вчера с коллегами на совещании, которое предшествует обычно форуму, это тоже обсуждали. И строительство новых предприятий, и модернизацию действующих производств нужно вести на основе высоких экологических стандартов и самых современных передовых технологий. Дальний Восток России, наша Арктика, должны быть пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени. Мы с вами находимся на острове Русский, где работает инновационный научно-технологический центр. Один из целой сети подобных комплексов в нашей стране. Его профиль – это прикладные решения в сфере информационных и биотехнологий, биомедицины, других направлений. Важно создавать условия для привлечения в подобные научные центры университета Дальнего Востока как российских специалистов, так и иностранных ученых, инженеров, наших друзей, включая выделение жилья, подъемных средств, помощь членам семьи. И прошу правительство подумать об отдельной программе на этот счет. Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения. Обращаю внимание, коллег, нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни было максимально удобно, без хождений по кабинетам и множества согласований. И, конечно, здесь важна обратная связь от инновационных компаний.
как они считают,

и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Ну, здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее, и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией. Надеюсь, это заработает, и мы сможем это использовать потом и по всей стране. Такой подход призван сделать закупки быстрее, дешевле и удобнее с точки зрения логистики. Кроме того, он упростит отношения заказчиков и поставщиков товаров, уберет лишних посредников. Далее. Ключевой фактор технологического, территориального развития, промышленного роста – это снабжение электроэнергией. Коллеги из правительства и регионов уже провели большую, сложную работу, учли много факторов, состыковали планы отраслей и подготовили комплексную программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию, повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так, новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой, платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных. Планы по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке у нас есть, и они уже реализуются. И будем только наращивать работу на этом направлении. Есть здесь ключевой вопрос. Это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают российские железные дороги. Они давно начали эту работу и ведут ее успешно. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Она объединяет 27 субъектов Федерации, в том числе 13 городов-миллионников. Обращаю внимание правительства и коллег в РЖД. К 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц, и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными. Современная, надежная инфраструктура – это основа новой пространственной модели Дальнего Востока и Арктики. Она позволит укрепить связи российских компаний как между собой, так и с партнерами на внешних рынках из Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы будем расширять возможности логистических узлов и транспортных коммуникаций. Так уже увеличивается провозная способность железных дорог БАМа и Транссиба. Модернизируется портовые, складские, трансграничные объекты. Важнейшей инициативой, которая призвана сшить логистическое пространство дальневосточных и арктических регионов, должен стать комплексный план развития Арктики и трансарктического транспортного коридора. Он рассчитан до 2050 года и описывает, какие проекты, в каких отраслях и направлениях будут нами запущены. Прошу коллег оперативно завершить доработку комплексного плана и приступить к его реализации. Отдельно скажу о развитии трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли, он призван обеспечить гибкость.

0: гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завода в арктические регионы Российской Федерации. Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Исабетта. Работа идет практически по всем этим направлениям. В этой связи отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу «Бухты Север», а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам. Мы также планируем интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы постепенно сюда подключились грузопотоки из Центральной России, Урала, Сибири. И, конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так, совсем недавно, в августе, через российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время. В целом, ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня. Понятно, что крупные инфраструктурные, логистические проекты требуют масштабных инвестиций. А значит, нужны эффективные механизмы поддержки частных вложений, в том числе от наших зарубежных инвесторов, суверенных фондов. Такой успешный опыт работы с партнерами есть у Российского фонда прямых инвестиций. Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи. Как уже говорил, мы планируем создать на ее основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы. В реализации инфраструктурных проектов также призван помочь национальный стандарт государственного партнерства. Он подготовлен при участии Внешэкономбанка России и вступил в силу с 1 сентября. Здесь задача стандарта – более грамотно распределить риски и нарастить эффективность, отдачу от вложений в инфраструктуру. Кроме того, для привлечения так называемых длинных денег в проекты государства.
1: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
3: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
2: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
5: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Резать лося.
7: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лучок.
8: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
10: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
11: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
1: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
12: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
1: Ошибка на миллион.

0: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума.
1: О том, что мы на правильном пути, мы добиваемся тех целей, которые ставим перед собой. Ну и дальше будем двигаться в таком же режиме. Законопроект о мастер-планировании, который ждут и регионы, и бизнес, и эксперты, находятся, что называется, на финишной прямой. Рассчитываю, что он будет принят обеими палатами Федерального собрания до конца текущего года. Вместе с тем, нужно предложить специальные решения для развития малых городов, поселков и сел, где нет пока мастер-планов. Здесь можно применить цифровые инструменты, программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Возвращаясь к дальневосточным и арктическим мастер-планам, отмечу, что мы обязательно продолжим их реализацию. При этом предлагаю подумать о дополнительных источниках их финансирования. Так, в ближайшие 4 года регионам Дальнего Востока и Арктики предстоит вернуть в федеральный бюджет 53 миллиарда рублей. Речь идет о погашении инфраструктурных казначейских кредитов. В целом по стране уже

принято решение по реинвестированию таких погашаемых кредитов. Я прошу правительство Российской Федерации рассмотреть вариант, когда Дальний Восток и Арктика смогут направить эти средства в инфраструктурные проекты именно своих мастер-планов, то есть вложить в развитие городов и территорий, в повышение качества жизни граждан именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кроме того, для финансирования мастер-планов необходимо задействовать ресурс институтов развития, например, облигационные займы обществ проектного финансирования Дом РФ. Это в том числе важно для стимулирования жилищного строительства. За последние 6 лет, кстати, ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В прошлом году он составил 5,3 миллиона квадратных метров. Здесь, конечно, помогли специальные ипотечные программы со ставкой в 2%. Сегодня каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с этим льготным кредитом. Каждая вторая квартира. Безусловно, это мера, которая стимулирует жилищное строительство в регионе. А всего с его помощью жилищные условия уже улучшили 220 тысяч семей. Решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. В Дальневосточном федеральном округе работают дополнительные меры поддержки рождаемости. В их числе единовременная выплата на первенца в размере 2 прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении 2-го ребенка. Он составляет 30% федерального материнского капитала. Это хорошая поддержка. Хочу поблагодарить за это своих коллег в регионах. Кроме того, при рождении 3-го ребенка к федеральной выплате в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 550 тысяч. Таким образом, в общей сумме получается 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении 3-го ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года. Что еще хотел бы отметить? Благодаря мастер-планам в дальневосточных и арктических городах получают развитие так называемые креативные, творческие индустрии. Например, мультипликация, кинематография, ювелирное дело, традиционные ремесла с местным колоритом, региональной спецификой. Создается уникальный продукт, который пользуется спросом, в том числе и у наших зарубежных друзей. Так, в Якутске работает креативный кластер «Квартал труда». Аналогичные объекты возводятся в Улан-Удэ, Благовещенске, Владивостоке. В Хабаровске заложен технопарк «Амур». Обсуждается концепция креативного кластера «Анадырь». Ну вот вчера мне некоторые коллеги рассказывали о подобных планах. Речь идет о настоящих точках притяжения небольшого, но очень перспективного бизнеса. И мы будем помогать креативным индустриям Дальнего Востока и Арктики масштабировать свои начинания. Для этого сформируем целую экосистему поддержки, включая производственные помещения, финансовые инструменты, каналы сотрудничества с иностранными партнерами и платформы для межкультурного диалога, например, такие как «Душа России». Есть такой проект. Еще одна притягательная отрасль, в основе которой местная идентичность и неповторимость, это, конечно, туризм. Каждый 10-й проект, который реализуется сегодня при господдержке на Дальнем Востоке и в Арктике, носит как раз туристический характер. Уже заключено более 400 соглашений по строительству горнолыжных центров, отелей, баз отдыха и глэмпингов. Создаются круглогодичные курорты, такие как Байкальская гавань в Бурятии и морской курорт в Приморском крае. Строится туристический парк «Три вулкана» на Камчатке. Скоро откроется первый на Дальнем Востоке круглогодичный горнолыжный комплекс в Арсеньеве. Уверен, при системной

0: работе, при системном подходе, который мы реализуем сейчас, такие проекты будут только возрастать числом. Их будет все больше и больше. А природу Дальнего Востока и Арктики, их моря, заповедники и национальные парки смогут увидеть и посетить множество туристов, как из России, так и из других стран. Здесь есть что посмотреть. Уникальный абсолютно край, уникальная природа. В этой связи отдельная тема, важная для сбережения здоровья граждан, для экологического благополучия и сохранения природы. Вот сама по себе эта тема является для нас тоже одним из приоритетов. Как уже сказал, мы будем следить за соблюдением высоких экологических требований и стандартов при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий, освоении новых месторождений. Намерены и дальше снижать вредные выбросы в индустриальных центрах Дальнего Востока. Продолжится генеральная уборка Арктики, вывоз старой техники, всякого хлама, накопившегося за прошлое десятилетие, расчистка накопленных промышленных отходов и свалок. Будем уделять особое внимание защите чувствительных экосистем, таких как озеро Байкал, наших великих дальневосточных рек Амур, Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных, как уникального природного богатства региона и всей страны. Вот я недавно был здесь, спасибо губернатору, организовал здесь пару дней. Но, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Да, было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест. Уважаемые друзья, масштабные стратегические планы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке и в Арктике, конечно, опираются на высокую деловую активность, на искренний интерес бизнеса, в том числе иностранного, к тем огромным, без всякого преувеличения, огромным возможностям, которые открывают наши дальневосточные и северные регионы. Проведение Восточного экономического форума подтверждает такой интерес и желание деловых кругов запускать инвестиционные проекты, притворять в жизнь перспективные, выгодные инициативы. Только в прошлом году на полях форума было подписано более 300 соглашений в разных отраслях на общую сумму свыше 6 триллионов рублей. Уверен, что и нынешний форум внесет свой вклад в устойчивое, долгосрочное развитие Дальнего Востока и Арктики, в повышение качества жизни людей, в укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия. Позвольте пожелать участникам и гостям форума успехов и всего самого доброго. Благодарю вас за внимание.
1: Владимир Владимирович, ну пока готовят следующее выступление, позвольте я вам все-таки несколько вопросов, вот буквально по мотивам того, о чем вы только что сказали, задам. Меры поддержки Дальнего Востока не показали свою эффективность, это вы исчерпывающе об этом рассказали. Собственно, спорить здесь абсолютно не с чем. Стратегия развития региона также понятна, ясна, но дело, как всегда, в ресурсе, а ресурс... Ну, штука сложная, времена у нас тоже непростые достаточно, и бюджетная ситуация тоже непростая. Дефицит федерального бюджета вплотную приблизился, там коллеги в зале, конечно, меня могут поправить, к 7 триллионам рублей, по итогам года может перевалить, опять же, если память не изменяет, за 3,8% федерального бюджета. Некоторые эксперты, ну, в том числе у нас в эфирах, говорят о том, что и за 10 триллионов можем перевалить. А роль государственных средств в развитии региона, она крайне важна. У нас есть соответствующий ресурс для того, чтобы поддерживать уровень инвестиций в регион?
0: Самое важное – это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. А задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%.

0: 2%, цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл, пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Ну, об этом с экспертами можно говорить бесконечно, но наша главная задача – это создать условия для частного инвестирования. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
1: Правильно я вас понимаю, что нынешний уровень дефицита, он комфортен для российской экономики, и пока речь не идет...
0: Извините, еще раз. Сначала фразу повторите, пожалуйста.
1: Правильно я вас понимаю, что нынешний уровень дефицита федерального бюджета для российской экономики в моменте сейчас комфортен, и речь об урезании тех или иных мер поддержки, самых разных. Мы говорим не только про Дальний Восток, мы говорим про поддержку бизнеса, малого, среднего, строительство инфраструктуры. Вот речь, например, давно достаточно идет о строительстве моста на Сахалин. Я понимаю, он региону необходим, он однажды будет построен, тут все понятно. Но, может быть, вот сейчас не время? Может быть, надо начать немножко экономить? Чуть больше, спасибо.
0: Ну, надо не то, чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Потому что тогда бизнесу меньше достанется. Ну, здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой. И это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс вот, 1,5-2 года назад.
1: Мы обязательно вернемся к разговору о частных инвестициях, об вообще источниках инвестирования. Обязательно поговорим о перезапуске инвестиционного цикла, который вы проанонсировали. Но сейчас я бы хотел предоставить слово нашим гостям и пригласить к выступлению президента Республики Индонезия Прабова Субианта. Господин Прабова Субианта, прошу вас.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Salam kebajikan rahayu. Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Excellencies, Heads of State and Government, His Excellency, Prime Minister of Mongolia, Mr. Учрал, His Excellency, First Vice President of the Republic of the Union of Myanmar, Mr. Нюсо,
1: Ваше Превосходительство, Первый Вице-Президент Республики Союз Мьянма, господин Нюсо, Ваше Превосходительство, заместитель премьера Госсовета КНР, господин Дин Сюйсян. Дамы и господа, прежде всего, я хотел бы выразить признательность президенту Путину, правительству Российской Федерации и фонду Росконгресс за честь, оказанную мне, и приглашение присутствовать и выступить на этом форуме. Господин президент, буквально, кажется, вчера, в июне прошлого года, вы приглашали меня выступить на Петербургском международном экономическом форуме, ПМФ. И тогда я назвал Петербургский форум сердцем формирующейся многополярной экономики. А вот здесь, во Владивостоке, мы находимся у Тихоокеанского

таких ворот. Я стал президентом Индонезии, страны с населением 290 миллионов человек, почти два года тому назад. Вместе с тем, я уже второй раз в этом году приезжаю в Российскую Федерацию. И на самом деле это пятый раз с момента моего прихода на пост президента я встречаюсь лично с президентом Путиным. И я очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии. Сегодня я, уважаемые делегаты и участники 11-го Восточного экономического форума, я постараюсь объяснить вам, почему Индонезия, расположенная между Индийским и Тихим океанами, стремится выстроить прочный мост на Дальний Восток России и к Евразийскому экономическому союзу. Российский Дальний Восток и Индонезия огромны. Для того, чтобы долететь из одной точки в другую наших территорий, требуются часы. Мы знаем, что иногда столица кажется очень далекой от тех, кто живет на границе страны. Но Владивосток для меня, до моего дома, очень близок. Тот же самый океан, Тихий океан, омывает и берега Российской Федерации, и берега Индонезии. Тихий океан не разделяет нас, он соединяет нас. Это не стена между нами. Он должен стать магистралью, соединяющей экономики наших стран. Ваше превосходительство. Тема нашего форума в этом году – это Дальний Восток, развитие на благо людей. Должен сказать вам, что это не только тема, которая присутствует на Дальнем Востоке России. Это тот мандат, который поручен мне от имени народа Индонезии. В прошлом году в Санкт-Петербурге я объяснял экономическую философию Индонезии так. Это реализм, прагматизм и стремление обеспечить максимального блага для максимального числа получателей. Мы приветствуем предпринимательский дух, творчество, инновации, но вместе с тем мы считаем, что правительство обязано защищать слабых. Государство должно управлять ресурсами страны эффективно, должно бороться с коррупцией и должно инвестировать таким образом, чтобы удовлетворять долгосрочные потребности народа Индонезии. Вот что нужно для блага народа Индонезии. Самое большое благо, которое идет с максимальным числом получателей. Развитие не должно идти на пользу меньшинству. Развитие необходимо измерять за обеденным столом обычных граждан. Нужно понимать, получает ли ребенок питательную пищу, может ли фермер получить удобрение и продать продукцию по справедливой цене? Может ли семья жить в приличном доме? Может ли молодой человек найти хорошую работу? И, наконец, можно ли довести электричество до каждого дома в каждой деревне? Все эти блага в Индонезии предоставляются бесплатно. Мы обеспечиваем питательной пищей всех наших детей и беременных женщин бесплатно. Мы стараемся обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность. Именно поэтому мы активизируем процесс индустриализации, так чтобы наши природные ресурсы могли обеспечить должное развитие и хорошую работу всем. Поэтому мы стремимся обеспечить более высокий темп экономического роста. Не просто рост ради роста, но рост, который позволит миллионам людей избавиться от бедности и вести достойную жизнь. Наш форум фактически задает тот же самый фундаментальный вопрос, который мой народ задает мне, а именно, как огромное богатство региона можно перевести в хорошую жизнь людей, которые населяют этот регион? Безусловно, наши экономики не идентичны.
Но именно поэтому мы можем очень успешно взаимодействовать, работать вместе. У России есть зерно, удобрения, энергоносители, современные достижения в сфере инженерного дела. У нас есть...

0: рыбные ресурсы, продовольственные товары, потребительские товары, молодые рабочие руки и доступ к 650 миллионам жителей АСЕАН. Взаимодействие между нами может стать основой для длительной эффективной торговли. Результаты уже ощутимы. В прошлом году, в 2025 году, объем двусторонней торговли достиг 5 миллиардов долларов США. Это рост почти на 22% в сравнении с ситуацией год до этого, в 2024 году. И рост на 34% в сравнении с 2023 годом. Вот эти достижения – лишь начало. Это отнюдь не потолок наших возможностей. И в рамках нашего форума я предлагаю, чтобы Индонезия и Россия четко поставили перед собой смелые задачи, а именно удвоить объем нашей торговли в течение первого периода формирования и пересмотра соглашения свободной торговли между Индонезией и Россией. Данная работа будет подкрепляться ожидаемым вступлением в силу в начале 2027 года соглашения свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС. Все это обеспечит более тесные деловые связи между нашими бизнес-сообществами. Для индонезийских компаний мы считаем, что наша страна – это естественная точка доступа к АСЕАНу. Это крупнейший рынок, где формируется целый ряд связей между экономиками соответствующего региона. Наш регион, безусловно, испытывает конфликты, напряженность. У нас есть много различий, но вместе с тем наши лидеры понимают и признают, что бедность, ограниченный доступ к здравоохранению и образованию, низкое качество инфраструктуры все это требует решать очень масштабные проблемы. Поэтому члены АСЕАН выбирают не конфронтацию, а консультации, сотрудничество, а не разделение. На протяжении почти 60 лет этот выбор дал дивиденды мира. Фермеры могут...
1: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума. Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Петербург переживает настоящий бум на рынке пентхаусов. За год предложение таких лотов выросло на 44%, но даже при этом они остаются одним из самых редких форматов жилья в городе. К такому выводу пришли аналитики NF Group по итогам первого полугодия 2026 года. На первичном рынке северной столицы сейчас продается 26 пентхаусов общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Они сосредоточены в 11 объектах, 5 элитных и 6 бизнес-класса. При этом доля пентхаусов в структуре элитного предложения не превышает 2%, а в бизнес-классе всего 0,4%. Основная причина роста формата – старт продаж в новых комплексах, в том числе элитном проекте на Фонтанке и двух объектах бизнес-класса. Площадь пентхаусов в новостройках Петербурга сильно варьируется – от 57 до 1000 квадратных метров. В среднем по рынку это 224 квадрата, в элитном сегменте – 363, в бизнес-классе – 137. Цены впечатляют. Среднезвешенные стоимость квадратного метра пентхауса в Петербурге – 1,9 миллиона рублей. В элитных объектах – 2,4 миллиона, в бизнес-классе – 1 миллион. Но главная разница в общей стоимости. Пентхаусы в элитных домах в среднем в 9 раз дороже обычных квартир – 876 миллионов против 97. В бизнес-классе – в 4,3 раза – 150 миллионов против 35. Средняя цена лота по рынку – 429 миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, каждый пентхаус в Петербурге – уникален, и его ценность определяется видовыми характеристиками, планировкой и дополнительными элементами комфорта. Именно они формируют ценовую премию пентхаусов по сравнению с обычным жильем. Спрос на такие лоты в Петербурге, конечно, есть, но остается вопрос. Сколько еще покупателей готовы платить такие деньги при текущей ипотечной ставке?
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Домашний взлом крипты. Один из самых необычных конфликтов теперь в суде. В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже более 2000 биткоинов. Сегодня это около 170 миллионов.

0: миллионов долларов. По его версии, схема была простой. Женщина якобы подсмотрела через домашнюю камеру фразу для восстановления доступа к криптокошельку. Этого достаточно, чтобы полностью восстановить доступ даже без устройства и пароля. Речь идет о кошельке, где безопасность строится именно на так называемой сид-фразе, наборе из 24 слов. Потерял ее, потерял все. Средства были выведены несколькими транзакциями и распределены по десяткам адресов. Интересно другое. Суд отказался рассматривать это как кражу в классическом смысле. Причина – юридическая. В британском праве этот термин традиционно применяется к физическому имуществу, а не к цифровым активам. Но дело все равно продолжится, уже по другим основаниям. И это важный сигнал. В криптомире защита активов – это не только технологии, но и банальная операционная безопасность. Иногда главный риск – не хакер, а человек рядом.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны.
4: Места на любой вкус.
2: Для деловых встреч, праздников или яркого досуга.
4: Мы расскажем, куда отправиться.
2: Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
1: РБК Тренды.
5: Зачем искусственному интеллекту нужен космос?
0: Китай включил орбитальные дата-центры в государственную технологическую стратегию. В США похожие проекты рассматривает компания SpaceX. Речь идет о размещении вычислительных мощностей не на Земле, а прямо в космосе, на спутниках или орбитальных платформах. Главная причина – энергопотребление искусственного интеллекта. Современные дата-центры требуют все больше электричества, что уже создает нагрузку на энергосистемы и влияет на цены. Вторая причина – охлаждение. Наземные серверы тратят значительную часть энергии на отвод тепла. В космосе тепло можно рассеивать эффективнее. Третий фактор – скорость. Спутники генерируют огромные объемы данных, и обработка информации прямо на орбите снижает задержки и нагрузку на наземные сети. При этом запуск и обслуживание серверов в космосе остается дорогим, а ремонт и обновление крайне сложны. Поэтому эксперты считают такие проекты нишевыми. Орбитальные дата-центры не заменят наземные, но могут стать инструментом для самых энергоемких и чувствительных к задержкам задач, в том числе для искусственного интеллекта и спутниковых сервисов.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума.
6: Россия, РФПИ также могут принять участие в поиске интересных проектов, перспективных проектов. Уважаемые участники, мы встречаемся в очень непростое время. Сегодня торговля зачастую используется в качестве оружия. Мы видим, как меняются маршруты доставки товаров из-за подозрений. И поскольку мир сейчас довольно фрагментирован, любой мост, который мы построим в сфере продовольствия, торговли, энергетики, образования, будут служить очень важным практическим достижением. Для устойчивости нам необходимо иметь не одну, а несколько систем. Нельзя полагаться только на единственную финансовую архитектуру, которая существует в мире, потому что если эта система прекратит работу, то нужно иметь другую, которая сможет обеспечить перемещение средств и товаров. В отсутствие

надежных систем оплаты и расчетов, сама по себе торговля может быть парализована. Речь не о том, чтобы заменить одну систему другой. Речь о том, чтобы обеспечить возможность функционирования другой финансовой системы параллельно с существующими механизмами, так чтобы обеспечить непрерывность и уверенность в области международной торговли. Внешняя политика Индонезии характеризуется активностью, и она свободна. Мы готовы вносить активный вклад в дело мира. В прошлом году на ПМФ я сказал вам, Индонезия не хочет присоединяться к какому-либо военному альянсу, но мы готовы присоединяться к экономическому альянсу. И договор о свободной торговле с ЕАЭС – это как раз пример этого. Это не альянс с кем бы то ни было, это партнерство, направленное на достижение процветания каждого. Индонезия смотрит и на восток, и на запад, и на север, и на юг, ища там надежных партнеров. Для нас тысяча друзей — это мало, а один враг — слишком много. Мы проезжали в Санкт-Петербург, чтобы завязать дружеские отношения. Теперь мы проезжаем во Владивосток, чтобы перевести наши дружеские отношения в прагматичные результаты. Глобальный юг — это не новый блок. Это сообщество справедливости, справедливого распределения процветания и возможности возвысить свой голос в этих интересах. Мы четко заявляем, что Индонезия готова поддержать любые искренние усилия, направленные на достижение долговечного мира. Индонезия и Россия многие десятилетия были друзьями. Индонезия помнит ту поддержку, которую тогда ей оказывал Советский Союз в первые годы нашего существования в качестве независимого государства. Мы выучили уроки истории, мы помним ее, и мы никогда не забудем наших друзей. Но дружба не может опираться лишь на прошлое. Наше поколение должно найти в себе смелость, чтобы написать новую главу. Давайте будем действовать как равные, как независимые партнеры в интересах наших стран. И пусть результаты нашей работы измеряются тем, что мы можем обеспечить для наших народов. Мир неразрывен с развитием. Голод, безработица, несправедливость, унижение – все это продукты конфликта. И здесь мы видим, что Дальний Восток дает возможность странам накормить своих детей. Торговые связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны внести существенный вклад в достижение мира. Суверенитет обеспечивает мир, а мир обеспечивает развитие. Причем развитие идет во благо людям, что обеспечивает долговечность мира. Именно поэтому тема нашего форума не просто экономический девиз. Фактически это доктрина обеспечения безопасности. Уважаемые участники, ваше превосходительство, я понимаю, что в России есть поговорка «один в поле не воин». Действительно, в одиночку не победить. У нас в Индонезии есть похожая поговорка. Она звучит так, на бахаса. Любая тяжкая ноша становится легче, если несешь ее вместе. Да, мы говорим на разных языках, но у нас одна и та же древняя мудрость, которую завещали нам наши предки. Поэтому все, что мы будем говорить, платежные системы, тарифы, проекты в сфере промышленности, все это существует лишь с одной целью.
Для того, чтобы рыбак в Индонезии и судостроитель в России могли...

0: посмотреть на своих детей и быть еще убежденными в том, что завтра для них будет лучше, чем сегодня. Молодежь иногда спрашивает, а какому блоку мы принадлежим? Они не будут нас об этом спрашивать. Они будут спрашивать нас, а что мы сделали для их будущего? Так давайте же построим, выстроим вот эти прямые связи и по морю, и по воздуху. Давайте заставим это соглашение о свободной торговле работать с первого дня. Давайте удвоим объем нашей торговли. Давайте производить продовольствие, удобрения, энергоносители, медицинские препараты, технологии. Давайте делать все это вместе. Пусть наши фонды суверенного благосостояния профинансируют вместе стратегические проекты. И давайте обеспечим, что любое соглашение, о котором будет объявлено в Владивостоке, даст результат. Результат, который наши люди смогут увидеть, ощутить. В период, когда многие другие строят стены, мы строим мосты. И пусть про наше поколение скажут. В сложное время они выбрали сотрудничество, развитие на благо своих народов. Мы выбрали самое большое благо, которое должно поступить максимальному числу его получателей. Поэтому мы должны стремиться к формированию долгосрочного мира и процветания. Большое спасибо за внимание.
1: Это прямая трансляция в эфире радио РБК пленарного заседания Восточного экономического форума. Сейчас выступил президент Индонезии. Владимир Путин тоже в нем участвует, в этом заседании.
2: Господин президент, пожалуйста, будьте добры, наденьте переводческое устройство, не знаю, как это обозвать правильно сейчас. У меня есть несколько вопросов к вам. Господин президент, ну, во-первых, спасибо огромное за такое поэтическое, образное выступление, за знание российского фольклора, пословиц, поговорок. История действительно важная, об налаживании мостов, но, извините, я все-таки про конкретику, и выступление ваше также было вполне себе конкретное. Есть конкретные предложения, за которые большое спасибо. Вот соглашение о свободной торговле с ЕС, которое вы подписали в декабре, если мне память не изменяет, прошлого года, подписали ни для кого в зале, я думаю, это не секрет, под растущим давлением Вашингтона, оно-то, в общем-то, и призвано увеличить, насколько я знаю, свободную торговлю, торговлю между Россией, между Индонезией в два раза. Но в связи с этим у меня вопрос. Как вы ищете баланс и находите этот баланс, с одной стороны, между обязательствами перед своими западными партнерами, а с другой стороны, относительно углубления взаимодействия с Россией, с евразийским пространством и так далее. И на какой уровень интеграции с Россией вы рассчитываете все-таки? Вот вы вспоминали про транзакции, говорили о том, что торговля может использоваться как оружие, нельзя полагаться на одну финансовую систему. Мы планируем переходить на расчеты в национальных валютах, менять подходы к расчетам в целом. Что еще? Спасибо.
3: Thank you. I mean, Indonesia has been very open
0: for many decades. Всегда была очень открытой. Десятилетиями мы были открытой.
3: Policies. We always say that we want to have
0: в своей политике мы заявляли, что мы хотим выстраивать лучшие отношения со всеми странами, со всеми великими державами. Ну, согласно нашей традиции, мы страна, которая относится к лагерю неприсоединившихся стран. Мы не вступаем в военные альянсы, как я уже сказал. Мы уважаем другие страны. Мы также независимы в экономическом плане. Мы хотим работать со всеми нашими друзьями. Мы хотим работать со всеми странами. И с самого первого дня мы открыто об этом заявляем в ходе любых переговоров с любыми нашими партнерами. Все они об этом прекрасно знают. Мы предлагаем справедливые условия торговли. Поэтому мы не в виде каких-либо серьезных

0: реальных проблем для нас. Но, как я уже сказал, поскольку мы открыты, все знают, все стороны знают, что мы не будем работать с какой-то одной группой, действуя против интересов другой группы. Мы будем относиться ко всем, кто придет к нам, равно, одинаково. Мы одинаково будем относиться ко всем, повторяю, кто будет работать с Индонезией. Мы ведем переговоры, мы никому не хотим угрожать. Вот в чем заключается наша позиция. И, как я уже сказал, наши отношения с Россией уже сформированы очень давно и имеют длительную историю. И мы очень открыты, повторяю. Когда мы были слабы, когда мы были юны, и когда мы только получили независимость, стали республикой, никто о нас особо не думал. И тогда Советский Союз поддержал нас. Да, они помогли нам. Советский Союз помог нам, когда, повторяю, мы были очень слабы. Все это известно. Всем известна история, и мы не стыдимся этой истории.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо.
1: Большое спасибо.
2: Перед тем, как войти в этот зал, мы с коллегами сидели.
3: Перед тем, как войти в этот зал,
2: так называемые накопители обменивались.
3: Так называемые накопители.
2: Мнениями о том, что как мы и что будем здесь говорить. Я рассказывал про Дальний Восток дополнительно. Обратил внимание на что? Да, конечно, есть такие гиганты, как Китайская Народная Республика, как Индия, 1,5 миллиарда человек, 1,3 миллиарда. Но обращаю ваше внимание, Индонезия не только самая крупная страна с самым большим исламским населением, но вообще одна из самых крупных стран мира. Почти 300 миллионов человек, понимаете? Но кто бы какую политику где бы в мире не проводил, всегда будут вынуждены с этим считаться.
4: Владимир Владимирович, а позвольте я вам тогда несколько вопросов про как раз демографию задам. Хорошо, демография, разумеется, Дальнего Востока, но можем расширить, разумеется, и на всю страну, неотъемлемой частью которой Дальний Восток и является. Но Дальний Восток один из лидеров последние годы, так лидер, как макрорегион в России по объему инвестиций, строится новое жилье. Развиваются города, растет уровень жизни. Ну, можно долго достаточно перечислять, вы об этом достаточно детально также сказали. Коэффициент рождаемости выше, чем в среднем по стране, опять же, если мне память не изменяет. Но при этом население региона не растет все-таки. По некоторым данным сокращается. Не знаю, насколько им можно доверять, но вот такое мнение есть. Почему все-таки экономический рост, почему объем инвестиций и так далее в демографию, в рост населения не транслируется? Что с этим делать? Спасибо.
2: Вы же сейчас только что сказали, что здесь рост населения выше, чем по стране. Значит, все-таки транслируется. А как же? Это первое. Второе. Вообще в постиндустриальном мире везде происходит одно и то же. Просто везде одно и то же. Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7. Понимаете, больше, чем в 2 раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи. Я сейчас не буду перечислять все эти инструменты поддержки. Некоторые я назвал, и они здесь больше, чем в целом по стране. Я тоже об этом говорил. Но это одна составляющая – поддержка семьи непосредственно. А вторая – это создание условий для развития экономики, уровня жизни в целом. И об этом тоже было сказано. А именно, вот одна из трех составляющих развития Дальнего Востока – это укрепление социальной сферы.

0: Идет СВО, мы понимаем, существует огромное количество вызовов, и нашими противниками эта информация, ну, в целом о том, что происходит с демографией, может быть использована против нас, но рождаемость-то, это действительно угроза национальной безопасности?
1: Так оно и есть, мы так к этому относимся. Ну, СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО, ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин. У нас первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе. Женщина первого ребенка, значит, считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. Ну, а пока одного ребенка подняли на ноги, до второго же руки не доходят. Понимаете, поэтому здесь очень многое нужно сделать и в сознании, в общественном сознании, во всей политике государства, информационной политике и так далее. Это очень большой сложный комплекс вопросов. Демография – это вообще такая, это что-то на грани науки и искусства. Поэтому, чтобы определить все эти такие точки знаковые и эффективные, нужно, конечно, все вместе поработать. Но вот мы же с вами хорошо знаем, в постиндустриальном обществе уровень рождаемости низкий, а в странах с относительно бедным населением высокий. Ну и чего? Где ответ? Прямого ответа пока, к сожалению, нет. Но мы должны стремиться не назад, а вперед, и будем делать все для того, чтобы этот рейтинг был выше. Это вызов для нас, один из самых главных. Будем над этим работать, конечно.
0: Получается, на Дальнем Востоке люди более склонны к искусству, если здесь опережающие темпы возобновления населения. Друзья, давайте продолжим. Я бы хотел передать слово премьер-министру Монголии.
2: Вы слушаете прямую трансляцию пленарного заседания на Восточном экономическом форуме с участием президента Владимира Путина. Напомним, модератор дискуссии, наш коллега, журналист РБК Кирилл Токарев, выступил несколько минут назад президент Индонезии Прабово Субианто. Ну и далее ожидаются также выступления премьера Монголии, вице-президента Мьянмы и заместителя премьер-министра Госсовета КНР. Мы на радио РБК вернемся с трансляцией, когда Владимир Путин чуть позже будет отвечать на вопросы участников совещания, представителей бизнеса. Это всегда любопытно. Оставайтесь на нашей частоте. Ну а сейчас в фокусе нашего внимания, конечно, экономические вопросы. Подведем некоторые итоги того, что сказал Владимир Путин за прошедшие полтора часа.
3: Да, ну, во-первых, хочется, наверное, обозначить пока темы, которые прозвучали. Но это, конечно, все, что связано с Дальним Востоком, с инвестициями, с развитием. Это демография. Вот буквально только что вы могли слушать основные заявления президента на эту тему. Это российская экономика. И пока мы ничего не слышали про геополитику, про внешнюю политику, про российско-украинский конфликт. В целом мы примерно полтора часа назад говорили о том, что этой тематике может быть уделено несколько меньше времени, чем, например, на Петербургском форуме.
2: Но, как говорили в том числе эксперты в нашем эфире, без геополитики вряд ли обойдется, как и любое крупное мероприятие с участием президента. Послушаем избранные фрагменты выступления Владимира Путина буквально через минуту в прямом эфире радио РБК.
4: Реклама.
5: В хоромах своих аз есмь царь.
6: Каждый в своем доме царь.
5: А царским хоромам царская защита.
6: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Так, 10 часов 21 минута. Избранное из того, что уже успел сказать Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, которое продолжается уже почти полтора часа. Но отдельный блок был посвящен состоянию экономики. На вопрос ведущего пленарной сессии веб-журналиста РБК Кирилла Токарева о том, следует ли на фоне дефицита федерального бюджета сократить отдельные меры поддержки и отложить часть крупных инфраструктурных проектов, Путин сказал так, что нужно их не экономить бюджетные средства, а рационально их расходовать. Вот более подробно, что сказал президент, давайте послушаем.
0: Меры поддержки Дальнего Востока не показали свою эффективность, это вы исчерпывающе об этом рассказали. Стратегия развития региона также понятна, ясна, но дело, как всегда, в ресурсе. А ресурс, штука сложная, времена у нас тоже непростые, достаточно бюджетная ситуация.

0: тоже непростая. Дефицит федерального бюджета вплотную приблизился к 7 триллионам рублей. По итогам года может перевалить за 3,8% федерального бюджета. Некоторые эксперты, в том числе у нас в эфирах, говорят о том, что и за 10 триллионов можем перевалить. А роль государственных средств в развитии региона, она крайне важна. У нас есть соответствующий ресурс для того, чтобы поддерживать уровень инвестиций в регион.
1: Самое важное – это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. А задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакой гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл, пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Ну, а вот там с экспертами можно говорить бесконечно, но наша главная задача – это создать условия для частного инвестирования. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
0: Правильно я вас понимаю, что нынешний уровень дефицита федерального бюджета для российской экономики в моменте сейчас комфортен, и речь об урезании тех или иных мер поддержки, самых разных. Мы говорим не только про Дальний Восток, мы говорим про поддержку бизнеса, малого, среднего, строительство инфраструктуры. Речь, например, давно достаточно идет о строительстве моста на Сахалин. Я понимаю, он региону необходим, он однажды будет построен, тут все понятно, но может быть вот сейчас не время? Может быть, надо начать немножко экономить, чуть больше?
1: Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства, потому что тогда бизнесу меньше достанется. Нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс 1,5-2 года назад.
2: Мы на радио РБК продолжаем следить за тем, что происходит прямо сейчас на пленарном заседании Восточного экономического форума. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу, и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте Наталью.

0: ситуации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: На всю котлету. Незаменимое блюдо в нашем биржевом меню, конечно же, котлета. Это все деньги на брокерском счете, либо просто крупная сумма. Чаще всего котлета употребляется с глаголами «тарить» и «затарить». Затариться на всю котлету означает вложиться во что-то одно на все деньги. Обычно такое практикуют новички рынка, либо просто горячие головы. Как вы понимаете, это полное безрассудство, так как нарушается важный принцип диверсификации. Официант, а мне акции вот этой компании на всю котлету, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
4: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
5: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
6: Цифровой рубль и эквайринг.
3: Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на все.

0: стороны блестящего. Но давайте поговорим тоже о конкретике. 22 июля вступило в силу временное соглашение, временное торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом. Вы первые результаты работы уже видите. Понятно, что мало прошло времени, но все-таки и на какой уровень интеграции, работы, дальнейшего сотрудничества как с ЕАЭС, так и с Россией рассчитываете в ближайшие годы? Спасибо.
1: Считывайте в ближайшие годы. Спасибо.
2: Я считаю, что вступление в силу временного торгового соглашения между Монголией и ЕАЭС откроются новые возможности для нашего торгово-экономического сотрудничества. И это позволит нам вывести его на новый уровень. Вместе с тем, эффект от соглашения будет проявляться не столько посредственно и масштабно в краткосрочной перспективе, сколько постепенно и поэтапно будет становиться ощутимым в течение определенного периода времени. А что касается первых результатов соглашения, то уже в определенной степени наблюдаются позитивные изменения, такие как снижение тарифов, повышение гибкости таможенных процедур и сокращение торговых издержек. В частности, прослеживается тенденция к расширению экспортных возможностей для продукции животноводства, шерсти и кашемира, а также продовольственных товаров, отдельных видов продукции легкой промышленности. Наряду с этим более для представителей бизнеса открываются более четкие и предсказуемые условия доступа на рынки, которые будут способствовать увеличению объемов торговли. С точки зрения дальнейших перспектив, углубление сотрудничества с Евразийским экономическим союзом позволит, во-первых, расширить экспортные возможности за счет увеличения масштабов доступного рынка, а во-вторых, улучшить транспортную, транзитную и логистическую взаимосвязанность, что может способствовать укреплению региональных позиций Монголии. В-третьих, это окажет содействие обеспечению стабильности поставок энергоресурсов, топлива и отдельных видов промышленного сырья. В-четвертых, появится больше возможностей для инвестирования и реализации совместных проектов в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры. Можно сказать, что временное торговое соглашение для Монголии является не столько источником резких и значительных изменений в краткосрочной перспективе, сколько базовым условием для расширения экономического сотрудничества в средней и долгосрочной перспективе. Поэтому, на наш взгляд, данное соглашение следует рассматривать не только как инструмент развития торговли, но и как стратегическую возможность для наращивания экспортного потенциала, совершенствования стандартов и санитарно-карантинного регулирования, модернизации логистической инфраструктуры и более активного участия Монголии в региональной экономической интеграции. По нашим расчетам ожидается, что реализация данного соглашения позволит увеличить ВВП Монголии на 0,02%, а объем инвестиций на 2,57%, а объем экспорта Монголии в страны Евразийского экономического союза на более чем 24%. Особенно имеются значительные возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, транспорт и логистика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и промышленность. В то же время перспективными представляются транспортные, транзитные и логистические проекты.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, позвольте вам тоже несколько вопросов. Продолжаем говорить о людей, хоть и начали тоже с макроэкономики. И предлагаю поговорить о привлекательности жизни на Дальнем Востоке. Я вот себе здесь записал, что вы когда говорили об уровне жизни, о доходах населения, которые растут опережающими темпами, растут очень прилично, вы оговорились, ну и жизнь подороже, цитата. Я понимаю, всех цифр в голове удержать нельзя, но все-таки есть вот предположение, мы сейчас в сторону от макроэкономики уйдем, сколько килограмм яблок где-нибудь может стоить на Камчатке?
3: Это важные показатели, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое, как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель. Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти, значит, дорого. Здесь не хватает транспортных возможностей, имея в виду авиацию. Здесь не хватает еще и даже возможности железной дороги. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого «Восточного коридора», расширения возможностей БАМа и

0: и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание, значит, сети аэропортов и так далее. Мы должны здесь построить новые энергетические мощности для того, чтобы здесь энергетика была дешевле. Здесь нужно развивать тепличное хозяйство. Если будет дешевле электричество, будут дешевле продукты. Вот над чем мы должны думать. А сравнить там, сколько килограмм яблок стоит здесь или, скажем, в Ростове, наверное, в Ростове подешевле, потому что там легче производить. И везти никуда не надо, съесть, если на месте. Но у нас и яблок-то в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать бы.
1: Все-таки хотел бы еще раз уточнить. Выровнять цены на Дальнем Востоке с центральной, например, России, не будем про Ростов, там с яблоками всегда все хорошо, и с бахчевыми и так далее. Путем развития логистики в моменте можно? Путем обеспечения электроэнергии, про электроэнергию также отдельно поговорим. Или когда у тебя в регионе 300 тысяч человек, ну, экономическая логика, она диктует цены?
0: Конечно, можно и нужно, мы к этому и стремимся. Вы сказали про яблоки. А спросите про рыбу и морепродукты. Здесь они в большем объеме и дешевле, чем в среднем по России. Это просто особенности регионов Российской Федерации. Напоминаю, что у нас самая большая в мире территория, самая большая, больше России в мире по территории стран не существует. И логистика, транспортное сообщение очень важны. Вот я говорил в своем выступлении о том, что нужно современные средства использовать, в том числе и беспилотие. Да? И здесь мы будем проводить вот этот эксперимент. Надеюсь, что и это тоже даст свой позитивный результат. Мы думаем об этом и предлагаем решение. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Скажем, расширение восточного полигона железных дорог, так называемых, конечно, это требует десятков миллиардов привлечения инвестиций. Это требует времени, это долгосрочный проект. Нам осталось многое из того, что было сделано в прежние, еще в советские времена. Мы должны это улучшить, развивать, но и свои решения предлагать. И я еще только что об этом сказал. Но что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Мы не только... Здесь много задач. Очень много. Нужно создавать новую генерацию. И мы говорили вчера с коллегами, гидрогенерацию надо создавать, солнечную энергетику, ветровую энергетику, атомную энергетику, в том числе и крупные блоки строить, и малые мощности. Кстати говоря, вот на севере у нас появилась первая плавучая малой мощности атомная электростанция. Мы сейчас уже занимаемся строительством дополнительных электростанций такой малой мощности. Кстати, единственная страна в мире, по-моему, до сих пор Россия, которая не просто говорит о необходимости и возможности развития малой атомной энергетики, но делает это. Ведь кроме нас никто не делает. Нашим, возможно, партнерам и клиентам предлагаются различные варианты. Но сами для себя никто пока на атомных блоках малой мощности не использует, не построил. А мы строим. И здесь используем, на Дальнем Востоке, впервые в мире работает эффективно. Будем это все делать вместе. Это комплексная, большая комплексная работа. Мы ее начали, уверен, будем действовать так же энергично, как это было в самом начале.
1: Спасибо. Но вот эта работа, которая ведется, действительно колоссальная работа по развитию российской энергетики на Дальнем Востоке, не только там, она все-таки достаточно, на ваш взгляд, для того, чтобы избежать в будущем энергодефицитов. Они не иллюзорны, там по разным подсчетам есть, там, к 30-му году можем иметь энергодефицит в районе 14 гигаватт, 15 и так далее и тому подобное.
0: Это вопрос своевременности инвестиций, перераспределения в известной степени вот этих мощностей по стране. Здесь несколько вариантов решения. Можно перекладывать стоимость электроэнергии со всей страны для того, чтобы сделать подешевле здесь, на Дальнем Востоке. И мы так и делаем. Потому что другого пути сейчас пути не существует. Но самое главное – строить здесь. Ну, я перечислил возможные варианты генерации, но есть еще одна составляющая – это электросетевой комплекс. Это тоже отдельная большая работа, связанная с поддержкой соответствующих сетевых компаний и региональных, и нашей самой большой сетевой компании. Все это закладывается, заложено в наши планы. Все, над всем работаем и уверен, результат будет.
1: Спасибо, Владимир Владимирович. Я хочу передать слово члену постоянного комитета Политбюро.
2: Вы слушаете прямую трансляцию пленарного заседания Восточного экономического форума. Только что выступал президент России Владимир Путин. Само заседание модерирует журналист РБК Кирилл Токарев. Сейчас постепенно выступают различные иностранные гости. Ну, а мы будем продолжать транслировать, в том числе и ответы Владимира Путина на вопросы. Смеем предположить, что вопросы еще будут и не один. А буквально через пару минут к тому, что уже сказал российский президент, ну и реакцию бизнеса на то, что уже сказано, узнаем. Вы слушаете радио РБК.
3: РБК отрасли. Микроэлектронику промышленников столицы представили на выставке в Китае. Резиденты особой экономической зоны Технополис Москва впервые участвовали в выставке полупроводникового оборудования CSAIC-2026 в Китае. Свои разработки представили производители микроэлектроники, химических материалов и измерительных систем. На выставке продемонстрировали оборудование и реактивы для производства микросхем. НИИ молекулярной электроники представил 15 новых материалов. Фоторезисторы, суспензии и покрытие для фотолитографии. Лесарт показал эксимерный лазер и оборудование для шлифования пластин. Заммэра Москвы Максим Лексутов отметил, что участие в подобных отраслевых выставках помогает находить партнеров. Один из резидентов уже налаживает сотрудничество с китайскими коллегами. Добавлю, что сегодня на 10 площадках особой экономической зоны Технополис Москва локализовано производство более чем 240 высокотехнологичных предприятий в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, IT и робототехники.
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
6: 10:45 в Москве. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. И мы продолжаем следить за происходящим во Владивостоке. Прямо сейчас там идет пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Как и обещали, сейчас о главных заявлениях, которые уже прозвучали. Прежде всего, нас интересует экономика. И вот что сказал Владимир Путин. В частности, в России существовала угроза гипервсплеска инфляции, которую важно было не допустить. Глава государства заявил, что сейчас инфляция составляет 6,3% в годовом выражении. Цель достигается. И также глава государства заявил, что важно не переохладить экономику. Говоря о ситуации с бюджетом, президент отметил, что нужно не то что экономить, а рационально расходовать. Путин уверен, что вопрос с дефицитом бюджета будет решен. Он не критичный. Но и также президент подчеркнул, что у России на сегодняшний день один из самых низких показателей госдолга в мире.
2: Я бы еще добавил, что Путин так оценил действия ЦБ. Вот, по мнению президента, регулятору удается в проведении макроэкономической политики проходить между Сциллой и Харибдой. Но не только об экономике шла речь, безусловно. Очень много было посвящено и Дальнему Востоку, его развитию, созданию особых условий для него. И в контексте вот этих особых условий президент заявил о планах упростить систему закупок для государственных учреждений. И для этого даже могут привлечь отечественные маркетплейсы. Путин полагает, что это уменьшит бюрократию и решит проблему микрокоррупции.
0: С 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандаши в школе. С одной стороны, все эти законодательства

0: Законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции. Мы хотим попробовать здесь провести такую микрореформу, которая позволила бы учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Надеюсь, это заработает, и мы сможем это использовать потом и по всей стране.
1: Но также Путин рассказал о специальном проекте автономных перевозок гражданских грузов с помощью беспилотников. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и китайские партнеры. В целом Путин прогнозирует, что объем грузоперевозок по трансарктическому коридору к 2030 году вырастет вдвое. Но вопросы бизнеса тоже, безусловно, поднимались.
2: Да, и вопросы бизнеса в российских регионах, в частности. Так, единая система поддержки бизнеса вступит в силу на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января будущего года, заявил президент.
0: Мы запускаем беспрецедентную по масштабам систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим, так называемое меню льгот. Весь набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. Нужно последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым.
2: И у нас есть возможность сейчас и голос бизнеса также услышать. К нашему эфиру присоединяется владелец косметического производства «Гельтек» Сергей Кирш. Сергей, здравствуйте. Как вам вообще заявление президента? Чувствуете вот эту упомянутую беспрецедентную поддержку бизнеса?
3: Ну, пока, честно говоря, беспрецедентную не чувствуем, но есть надежда на то, что станет лучше. Но в любом случае, я скажу так, что мы не чувствуем прям избыточного давления, что уже спасибо. Это на самом деле тоже супер важно здесь. И если будет становиться еще лучше, и поддержка будет вот расти именно хотя бы за счет снижения и регуляторики, и это будет лучше. Ну и вот там слова президента про то, что риски гиперинфляции пройдены, и есть возможность там, наверное, это уже я тогда мыслю, снижение ключевой ставки, потому что высокая приводит все-таки к охлаждению экономики, которое не нужно допустить, то это тоже прям сигналы супер, позитивные. Посмотрим на ближайшем заседании ЦБ.
1: То есть вы здесь скорее оптимист, верно?
3: Да, знаете, как-то заниматься бизнесом в России, не быть оптимистом, кажется, невозможно, поэтому я всегда оптимист.
2: Ну вот вы говорите тоже про, в том числе цитируя Путина, о том, что важно не переохладить экономику, не допустить ее переохлаждения. А вот Герман Греф сказал, что она уже находится в этой фазе. Как все-таки вы считаете?
3: Ну, она в нее явно входит. Здесь же вопрос всегда там терминологии. Это рост там 0,2, это падение на 0,2. Это 0, что происходит. Но то, что мы не сильно растем, факт. И там, в том числе, вся ситуация вокруг Wildberries и маркетплейсов, конечно же, там дает некоторый эффект домино для экономики и для снижения ВВП. Поэтому здесь какое-то стимулирование было бы необходимо.
1: Продолжается все еще пленарное заседание. Возможно, где-то час еще, наверное, продлится. Можно так спрогнозировать. Каких, может быть, заявлений или мер поддержки вы еще ждете от этого заседания? Или какие темы наиболее острые, вам кажется, хорошо было бы поднять, но еще они не прозвучали?
3: Для нас, как для бизнеса, наверное, самая важная тема — это вся история, происходящая вокруг складов и маркетплейсов, потому что все-таки это влечет за собой работу сотен тысяч человек, это и ПВЗ, это и логистика, а это все, в свою очередь, влияет на экономическую активность тех людей, которые там работают. И хочется понимания все-таки, будут ли какие-то еще меры поддержки и помощи тем бизнесам, которые задействованы здесь. Я же говорю, не только селлерам, но и ПВЗ, например. То есть селлер — это ладно, может еще как-то справиться, но ПВЗ-то не четко рассчитаны на заказы с определенной площадки. И вот здесь, кажется, внимание пока уделено меньше, чем хотелось бы.
2: Ну а какие-то конкретные, возможно, есть идеи, какие это могут быть меры поддержки, чтобы вы озвучили, находясь сейчас в зале вместе с участниками пленарного заседания?

0: сложно сказать. Это скорее вопросы, что еще может быть. Ну, опять же, какие-то дополнительные, может быть, налоговые преференции или там... Здесь как бы сложно сказать, потому что я и понимаю ситуацию вокруг маркетплейсов, потому что у них тоже нет денег после всего произошедшего.
1: А если не только на пленарное заседание смотреть, но еще на некоторые предложения сегодняшнего дня с Восточного экономического форума, вот генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса на весь 2027 год. Полезно?
0: Наверное, но в данном случае тут как? Опять же, главное, чтобы это не случилось с тем, чтобы этим нам как бы злоупотребляли нечестные бизнесы, поэтому здесь всегда вопрос некого баланса. Но многие проверки, и правда, съедают довольно много денег. Но опять же, так как мы уже сами бизнес крупный, мы спокойно вот живем в этой истории, нас это не сильно как-то смущает ни проверки, ни их отсутствие.
1: Благодарим вас. Владелец косметического производства «Гельтек» Сергей Кирш был на связи со студией. Прямо сейчас продолжается пленарное заседание Восточного экономического форума, в котором участвует Владимир Путин и целый ряд глав правительств и лидеров иностранных государств. Все основные заявления в нашем эфире будут. Но скажем лишь, что еще, да, о чем еще Владимир Путин говорил. Некоторое время назад он говорил о рождаемости и заявил, что уровень рождаемости – это один из самых главных вызовов, а нынешний ее уровень рождаемости, то бишь, недостаточен. Хотя отмечают, что в Южной Корее и в Японии, по словам российского президента, хуже.
2: Ну и мы обязательно в эфире радио РБК вернемся с прямой трансляции пленарного заседания, когда в том числе Владимир Путин будет отвечать на вопросы участников совещания, на вопросы представителей бизнеса. Там всегда бывает много любопытных заявлений, но и о главном будем говорить далее.
3: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума. Технологии и тренды.
4: Популярный ИИ-агент OpenClaw выпустил версию 2.0. Причем случайно. Разработчики хотели только упростить установку, а в итоге переделали почти всю систему. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как проект для энтузиастов сначала стал синонимом персонального ИИ-агента, а теперь пытается превратиться в массовый продукт. Сам ИИ-агент — это программа, которая не только отвечает на вопросы, но и действует. Читает почту, ищет документы, работает с календарем, браузером и мессенджерами. OpenClaw связал все это в одном помощнике, который работает на устройстве пользователя или на сервере. Масштаб уже трудно назвать экспериментальным. По данным GitHub, пакеты OpenClaw скачивают примерно 3 миллиона 400 тысяч раз в неделю. Это, конечно, не число людей. Сюда входят повторные установки и автоматические сборки, но оно показывает, сколько систем уже разворачивают и обновляют на этой основе. То есть в среднем почти 500 000 загрузок ежедневно, масштаб не нишевого инструмента. Версия 2.0 должна расширить аудиторию. Раньше агента приходилось долго настраивать, подключать модель, ключи, каналы связи. Теперь OpenClaw сначала находит уже имеющиеся подписки ChatGPT или Claude, локальные модели, все ключи, а сложные параметры предлагает настроить позже, прямо в диалоге. Одновременно разработчики переделали браузерную версию и добавили общие облачные сессии. То есть коллега может подключиться к задаче или принять ее от вас вместе с накопленным контекстом. Так ваш персональный помощник превращается в цифрового сотрудника, с которым при необходимости работает целая команда. Обновление создавали чуть меньше 1000 разработчиков. Оно объединило больше 16 тысяч предложений по изменению кода. Это примерно половина всей истории проекта. Но массовость усиливает старый риск. OpenClaw получает доступ к почте, файлам, браузеру и командам на компьютере. TechCrunch и The Verge уже писали о вредоносных дополнениях и уязвимостях проекта. Разработчики отдельно предупреждают: совместные сессии не становятся самостоятельным контуром безопасности. Поэтому OpenClaw 2.0 — это попытка сделать ИИ-агентов бытовой технологией. Настроить такого цифрового помощника станет легче. Если вы еще не пробовали, это точно стоит того. Но вот понять, какие полномочия ему безопасно доверить, все еще не так просто, как установить эту ИИ-систему.
5: С сумочке Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК в цифрах.
7: 2,5 километра – максимальная толщина ледяного покрова на Северном полюсе Марса. Для сравнения, максимальная толщина льда на Северном полюсе Земли – около 4 метров.
8: Складывается впечатление, что США бьют наших.
9: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
10: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин.
12: «Кодекс чести русского офицера». И я могу сказать, он у меня теперь настольная эта книга. Там вот очень такие интересные правила. От правил, как люди раньше, по каким причинам ходили на дуэли, до того, как себя вести, в том числе на совещаниях, что-то можно применять в принципе. А вторая книга – это «Ленин». Совершенно неожиданно. И я сейчас ее по мере возможности потихоньку читаю. Там очень интересно, очень с таким определенным взглядом. Такое я бы не сказал даже, что человек – это явление, описывается. Вот у меня такие два совершенно из разных, ну, вот это мне рядом лежат, иногда я так смотрю, думаю, ну, я честно рекомендую.
11: Лев Данилкин, «Ленин». Ульяновы образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка. Лучащиеся счастьем родители 6 детей, один другого краше, с карманами, набитыми золотыми медалями. Свой коттедж, собака, добрая няня. Отец, правда, многовато работает, но зато в генеральском чине. Действительный статский советник. Мать никуда не отлучается от детей. Совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливыми.
3: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.
0: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума.
2: Одному направлению культивировать новые драйверы инновационного развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3: На вопрос Кирилла Токарева отвечал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюйсян.
4: Завели разговор. Я ненадолго уведу нашу беседу, с вашего позволения, в сторону. А потом мы вернемся опять к экономике, к перезапуску экономического цикла и так далее. Вот этой ночью, ну или, я не знаю, утром по Москве президент Соединенных Штатов господин Трамп сказал, что готов с вами встретиться, например, на саммите ОТЭС, но только в случае, если будет согласована мирная сделка по Украине. Параллельно вы до этого говорили, что переговорный процесс, мирный процесс по факту заморожен. Я даже не буду вспоминать про дух Анкориджа, его, кажется, уже окончательно похоронили. Я не знаю, согласны вы с этим или нет. Но вот кулуарно это обсуждается именно в такой форме. Да? Российские активы по всему миру под ударом. Даже профессор Молчанов, судно, да, Русгидромет, кажется, мирное судно было задержано и так далее. На ваш взгляд, сохраняется ли хотя бы минимальная перспектива мирных переговоров, конструктивных мирных переговоров, не пустых, по украинскому конфликту в настоящее время? Потому что американская сторона, кажется, говорит, мы готовы, но только вот после того, как все будет уже согласовано кем-то и как будто бы без их участия. Господин Бессон тоже сказал, мы готовы к экономическому сотрудничеству, но только после того, как договоримся, как вы там договоритесь по Украине. Возможно что-то сейчас в моменте? Спасибо.
5: А разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. А как же это по-другому? Это же невозможно. По-другому это невозможно трактовать. Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией. И сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату. У нас много друзей в Соединенных Штатах. Вот один из них в этом зале, господин Стивен Сигал, Прошу любить и жаловать. Лучший посланец мира. Хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране.
4: Я, господин Сигла, ни разу не встречал в Соединенных Штатах, а вот на Дальнем Востоке, в частности, во Владивостоке, который год уже подряд. И это стабильная часть, разумеется, нашего форума. Вы ранее говорили о том, что также сохраняются контакты на Украине у вас. Насколько они конструктивны? Насколько они также ведут к завершению конфликта, к перспективному мирному соглашению?
5: Вы знаете, насколько они ведут к мирному соглашению, мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины. Но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
4: Спасибо большое. Вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со
3: мы
4: с нами сегодня.
3: Мы ведем прямую трансляцию, продолжаем следить за пленарным заседанием Восточного экономического форума, в котором участвует президент России Владимир Путин и еще несколько лидеров и глав правительств иностранных государств. Ну что же, вот впервые, пожалуй, более чем за два часа Владимир Путин высказался и по российско-украинскому конфликту, ну и в частности вновь ответил на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что из-за беспилотников российское небо становится небезопасным и будет, цитата, де-факто закрыто. Путин сказал, что в этом он видит проявление государственного терроризма.
6: Ну и были другие заявления также по геополитике. В частности, Владимир Путин сказал, что договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а другие страны могут только помогать. И он также сказал о тех странах, которые готовы поддержать и помочь. Это и США, и КНР. И что касается контактов между Россией и Соединенными Штатами, то они продолжаются, по словам Владимира Путина, и по линии спецслужб, и не только.
3: И сказал, что в зале есть один друг, это Стивен Сигал.
6: Но у России есть много друзей.
3: У России, по словам Путина, много друзей. Безусловно, мы будем продолжать и дальше следить за заявлениями с Восточного экономического форума и будем включать прямую трансляцию из Владивостока, когда будут ответы на вопросы. А вот как реагирует Московская биржа на заявления, в том числе геополитические? Вот дадим инвесторам определиться пару минут, а потом с биржевым аналитиком разберемся, какая реакция все-таки сейчас на рынке.
7: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
8: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября, Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
6: В Москве 11 часов 8 минут. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. И мы следим за тем, что происходит прямо сейчас на полях Восточного экономического форума. А там продолжается пленарное заседание с участием Владимира Путина. И есть много заявлений уже и по экономике. И в последние минуты мы услышали и по геополитике некоторые заявления президента. И вот смотрим на котировки. Индекс Мосбиржи после заявления от президента по украинскому конфликту перешел в красную зону. Правда, сейчас незначительно, снижается лишь на сотые доли процента, но, тем не менее, до этого мы наблюдали умеренный рост. И сейчас как раз будем разбираться, какие настроения у инвесторов, что влияет, ну и в некоторых экономических заявлениях президента также подробнее разберемся.
3: Да, но скажу только, что на 30% рост индекс Мосбиржи до заявлений по геополитике. А с нами на связи главный аналитик Ингобанка Петр Аронет. Петр, здравствуйте. А можно ли сказать, что рынок вот действительно скорее реагирует только на геополитику, а на все остальные заявления про рождаемость, про экономику, про развитие Дальнего Востока, ну так вот нейтрально, спокойно?
9: Да, можно сказать, что геополитика сейчас в фокусе. Вот, потому что если мы берем последние недели, берем макростатистику, то, что положительно влияет на финрезультаты эмитентов, да, на это индекс Мосбиржи практически не реагирует. То есть рост курса доллара при многонедельной дефляции, да, то есть вот такие очень позитивные моменты на то, что рынок реально раньше реагировал, да, сейчас уже реакции практически нет. И происходит скачкообразный такой волатильный рост у индекса Мосбиржи. Как раз-таки все, что связано с геополитическими факторами, какими-то заявлениями.
6: Ну вот. И если говорить о валюте, например, рубль перешел к укреплению. Вот мы наблюдаем тоже за последние минуты. Тоже как-то связано?
9: Нет, здесь скорее сезонный момент. Это начало месяца. Вот. В последние месяцы рост курса валют все-таки происходил на ожиданиях объявления покупки валюты Минфином. И рост начинается в конце месяца, активный рост курса валюты, и заканчивается где-то вот в первых числах месяца. Это связано и с сокращением объема продажи валюты для уплаты НДПИ, да, у экспортеров, и, соответственно, объявление покупки Минфином для ФНБ валюты. То есть сокращается темп роста предложения валюты в конце месяца и растет спрос как бы на валюту в начале месяца. Ну вот как-то так. Поэтому на этих ожиданиях валюта растет.
3: Хорошо, вернемся к макроэкономическим заявлениям российского президента. Ну вот повторимся, что он сказал, что была угроза гиперсплеска инфляции, важно было ее не допустить, важно не переохладить экономику, вопрос с дефицитом бюджета будет решен, и он не критичный, один из самых низких показателей госдолга в мире, и так далее, и так далее. Еще несколько заявлений было, а Центробанк проходит между Сциллой и Харибдой, вот что он еще сказал вместе с правительством. Можно ли сказать, что не было откровений в этих заявлениях? Или что-то новое мы можем услышать тут?
9: Ну, с одной стороны, откровений не было. Все-таки, да, не секрет, что переохлаждение экономики идет, и даже Владимир Владимирович, да, на это указывает, но, тем не менее, есть риск проинфляционных рисков. Если мы возьмем вчерашнее заявление Заботкина, да, который сказал о том, что Центральный банк отодвинет низкие ставки, да, на год, на два. Вот, то есть мы можем говорить о том, что все-таки может быть допущена пауза в снижении ключевой ставки в сентябре. То есть пока вероятность составляет 50 на 50. И Центральный банк будет лавировать между охлаждением экономики, да, и ростом инфляции.
6: Ну, сегодняшние заявления, в том числе президента, о необходимости не допустить переохлаждения экономики, они могут как-то вот склонить чашу весов все же в сторону продолжения смягчения, пусть такого косметического, но все же смягчения монетарной политики?
9: Здесь все-таки идет упор на макростатистику. Если мы увидим всплеск инфляции в начале сентября, ну, понятно, его не будет. Его не будет, конечно. Все-таки дефляция будет еще продолжаться две недели, недельная, да, если данные мы говорим.
6: Ну и президент сказал, что угрозу все-таки удалось не допустить гипервсплеска инфляции.
9: Ну, здесь, правда, вероятность 50 на 50. Либо это снижение ставки на 25 базисных пунктов, либо ее сохранение. Сложно сказать. То есть у Центрального банка всегда лежит 2-3 сценария. И сложно сказать, какой сценарий они выберут из этих, соответственно. Сейчас вот на этом опорном заседании вот этот, как сказать, выбор, да, он сейчас как никогда достаточно так критичен. Вероятность вот полная неопределенность на самом деле, потому что вот есть группа противоречащих факторов. У нас есть рост импорта, рост курса валют, да, при этом у нас есть недельная дефляция, и в октябре у нас индексация ЖКХ, и будет в любом случае всплеск инфляции в октябре. И вот между всеми этими факторами, да, плюс переохлаждение экономики, между всеми этими факторами ЦБ может выбрать любой из сценариев. То есть вот вопрос в том, на фокус на какие факторы предпочтет Центральный банк.
3: Да, и приходить все равно придется, продолжать между Ссылой и Харибдой, как сказал Владимир Путин. Петр, обратим свое внимание еще раз на фондовый рынок. О чем хочется спросить? Вот в момент таких выступлений, таких крупных мероприятий, как пленарное заседание, вот прямо сейчас мы фиксируем какие-то повышенные объемы торгов? Или в целом рынок ведет себя спокойно, как и в предыдущие дни, как и в следующие дни будет вести себя?
9: Я думаю, сейчас рынок уже заложил позитив от Восточно-экономического форума, да, о том, что было сказано, что будет развитие Дальнего Востока, вот эта программа до 2035 года, индекс уже находится в коррекции. Единственное, что мы реально можем выделить, это Восток Ойл, да, и Путин об этом сказал, что первые поставки вот уже вот-вот начнутся, да, дойдут до потребителя. И на этом акции Роснефти немножко выросли, да, все-таки не было такой уже реакции сильной, и это на самом деле показатель того, что ожидания по заявлениям, да, на Восточном экономическом форуме, они уже в цене.
3: И ожидания эти, очевидно, были не самые высокие.
9: Да, да, то есть не ждали каких-то сюрпризов, слишком каких-то позитивных, да, поэтому, да, индекс прибавил, но не та реакция, да, это не 2300-350 пунктов, да, обычно на таких мероприятиях, да, индекс очень сильно прибавляет. Сейчас мы этого не наблюдаем.
6: Но справедливости ради, мероприятие еще не окончено, еще, может, какой-то сигнал все-таки рынок поймает. Но вы так выразились осторожно про коррекцию. Так ли можно назвать падение на 22%, если вот брать с марта?
9: Я смотрите, я говорю о локальной коррекции, ну, в рамках месяца. Это первое. Второе, индекс, я думаю, будет снижаться к заседанию ЦБ, потому что нету четкой определенности по поводу решения, по поводу ключевой ставки. Нету. Аналитики очень, как бы, находятся в неопределенности, не знают точно, какое будет решение. Поэтому, конечно,

0: инвестиции в регион. Давайте послушаем.
1: За 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. Для инвесторов, для тех, кто открывает новые предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике, важно обеспечить устойчивый сбыт продукции. Для этого, в том числе, должен быть использован инструмент офсетных контрактов. Речь о том, что бизнесу, который вкладывается в новые производства, гарантируется досрочный спрос на продукцию со стороны государства, регионов, муниципалитетов.
2: Ну а в интервью РБК председатель деловой России Алексей Репин говорил о замедлении инвестиционной активности в стране в целом. Владимир Путин говорит про макрорегионы Дальний Восток и Арктику. Но если говорить вот цитатой Репика о ситуации в стране, то все-таки наблюдается замедление инвест-активности. И также в продолжение темы звучали заявления о переохлаждении экономики от Германа Грефа. Он сказал, что экономика уже по факту в этой ситуации находится. Но вместе с тем Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил, что важно не переохладить экономику. И прямо сейчас на радио РБК возвращаемся к прямой трансляции пленарного заседания. Его модератор, наш коллега, журналист РБК Кирилл Токарев.
3: Господин вице-президент, прошу, возьмите наушник.
0: Сейчас будет вопрос первому вице-президенту Мьянмы Ун Ё Со.
3: Господин вице-президент, несколько крупных проектов, крупных региональных проектов вы назвали. Я себе записал вот, трехсторонние автомагистрали Индия-Мьянма-Таиланд, экономическая зона Тилава, глубоководный порт и так далее. Ну и в целом Мьянма, вы об этом неоднократно говорили, стратегически важное географическое положение в регионе занимает. Хотелось бы спросить о том, как вот это стратегически выгодное положение превратить в конкретные транспортные или проекты, инвестиционные проекты и так далее. Ну и в частности, какую Российская Федерация может и должна сыграть в этих проектах, где вы здесь видите интерес и России, и Дальнего Востока. Ну, Дальнего Востока, разумеется, в составе России.
4: Спасибо. Прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы немного рассказать о Мьянме. Мьянма – страна стратегического значения, расположенная в стратегически важном месте между Южной Азией, Юго-Восточной Азией и Китаем. Является членом АСЕАН. Поэтому не только стратегически, но и экономически важно. Наша страна граничит с...
0: Мы обязательно приведем цитаты из выступления первого вице-президента Мьянмы Ун Ё Со в наших выпусках новостей. Ну, а сейчас пока обратимся к еще одним заявлениям Владимира Путина. Одна из тем, которая была поднята, это стоимость жизни в разных регионах страны. И была вот дискуссия даже у журналиста РБК и модератора пленарного заседания Кирилл Токарев обсуждал вместе с Владимиром Путиным, что разная стоимость яблок в различных регионах страны. Владимир Путин говорил, в свою очередь, о разной стоимости рыбы, просто потому что есть вот такие экстерриториальные условия. Но вот, по словам Владимира Путина, есть ограничения, которые не позволяют все-таки добиться равной стоимости жизни в разных регионах страны. Давайте подробнее послушаем сейчас.
3: Всех цифр в голове удержать нельзя, но все-таки есть вот предположение, мы сейчас в сторону от макроэкономики уйдем, сколько килограмм яблок где-нибудь может стоить на Камчатке?
5: Это важные показатели, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации? Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель. Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти, значит, дорого. А здесь не хватает транспортных возможностей, имея в виду авиацию. Здесь не хватает еще и даже возможности железной дороги. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения.

0: Расширение так называемого восточного коридора, расширение возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание сети аэропортов и так далее. Мы должны здесь построить новые энергетические мощности для того, чтобы здесь энергетика была дешевле. Здесь нужно развивать тепличное хозяйство. Если будет дешевле электричество, будут дешевле продукты. Вот над чем мы должны думать. А сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь или, скажем, в Ростове. Наверное, в Ростове подешевле, потому что там легче производить. И везти никуда не надо, съесть, если на месте. Но у нас и яблок-то в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать бы.
1: Эти заявления, напомним, звучат на пленарном заседании Восточного экономического форума, который мы транслируем, в том числе на радио РБК. Еще будем возвращаться, когда будут ответы на вопросы представителей бизнеса, журналистов. И еще к некоторым заявлениям Владимира Путина. Широкий круг тем охватывает президент, и модератор задает по широкому кругу тем, Кирилл Токарев, журналист РБК, вопросы. И, конечно, коснулись в том числе ситуации на Украине. Ключевые заявления напомним, потому что за геополитикой прежде всего следит в том числе рынок. Шансы на конструктивные переговоры по Украине есть, подчеркнул Владимир Путин. Договариваться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А насколько Киев готов к мирному соглашению, трудно говорить с учетом последних заявлений со стороны первых лиц страны. Он, Владимир Путин, подчеркнул, что контакты с Украиной все же имеются. Они продолжаются в текущем режиме, в том числе по линии спецслужб.
2: Ну и также угрозы Украины в адрес гражданской авиации осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров. Это еще одно из заявлений российского президента. Но отметим, что все-таки о геополитике, о внешней политике все-таки пока говорится немного. Больше об экономике. Мы продолжаем следить за пленарным заседанием Восточного экономического форума.
3: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. Персимон он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию. В своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Долма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лохмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце Персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что Восток без огня – разговор не до конца. Итог. Персимон – это Восток в петербургском вайбе. С открытым огнем, мезе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги не покупают вам счастье. Но они покупают яхту достаточно большого размера, чтобы подплыть к нему поближе. А если серьезно, деньги дают мне возможность обеспечить безопасность.

0: безопасность семьи и купить место, где я могу просто дышать. Для меня это мой остров на Багамах. Это единственная точка на Земле, где на меня никто не смотрит и не пытается сфотографировать. Джонни Депп. Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
0: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее?
1: Открываем двери завтра в 14:10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
2: Анонимный биткоин?
3: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
2: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
3: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
0: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:00.

0: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума.
1: Стороны и представители частного бизнеса, и государства выполняли свои условия, взятые на себя обязательства. Я очень хорошо помню эти ситуации, которые в разное время по-разному складывались, в том числе во времена кризиса банковского финансового кризиса в мире в 2008 году. Я был тогда председателем правительства, я это очень хорошо все помню. И даже тогда государство всегда выполняло свои обязательства и вносило свою часть ресурсов в общее с частным бизнесом проекты. Но нужно, чтобы и наши коллеги из частного бизнеса тоже были дисциплинированными и своевременно вносили соответствующие ресурсы, которые зафиксированы были в договорах о частно-государственном партнерстве. Ну и, наконец, немаловажная вещь, об этом тоже мы говорили. Дело не только в ключевой ставке, в макроэкономических составляющих всей этой деятельности. Дело в том, что у нас крупные инвестиционные проекты, как бы их цикл завершен, и нам нужно начать этот новый цикл. Крупные проекты, я сейчас не буду их все перечислять, которые осуществляются частными компаниями при поддержке государства, прежде всего при поддержке создания необходимой инфраструктуры, они завершаются успешно. И нам нужен новый цикл. Вот над этим мы вместе будем работать. И у меня сомнений нет, что мы добьемся этого. Мы постоянно, сейчас не буду даваться детали, но постоянно держим это на контроле. И правительство, и Центральный банк постоянно дискутируют друг с другом. Никогда на 100% мнения не совпадают, но это и нормально. В этом и состоит, значит, возможность поиска оптимальных решений. Они будут найдены, уверен. Процесс не останавливается. Но вот если вы спросите представителей Центрального банка, они вам скажут, что кредитование растет. Но мы понимаем, я знаю, я вижу, что кредитование растет, в том числе для реструктуризации взятых ранее кредитов. Это мы все понимаем. Но есть и новый. Постепенно государство должно создать условия для инвестиций в те направления, которые наиболее важны для развития экономики в целом. Работа идет, уверен, результат будет позитивным.
2: Спасибо. Правильно я понимаю, вот вы сказали о том, что двигателем экономического развития Дальнего Востока и России в целом последние годы были крупные предприятия, крупные проекты, капиталоемкие проекты, вы многие из них перечислили, их огромное количество в регионе, много построено в стране, но правильно я понимаю, что вот основой нового цикла будут не такие уж мегапроекты, может быть более скромные, менее капиталоемкие, основанные на высоких технологиях, более глубинном переделе и так далее. Это первый, наверное, вопрос. И второй не могу не задать сразу. Все-таки вот такие годы стабильности. Стабильность нам крайне важна, с этим спорить. Ну, глупо и бесполезно, разумеется. Но все-таки крайне невысокого, около нулевого роста. Они не таят в себе рисков каких-то внутренних? Вот есть подсчеты некоторые, что мы в течение чуть ли не 10 лет там, не сможем выскочить из роста, извините за выражение, в 1.5%. Это достаточный уровень для России?
1: Вы знаете, за последние 3 года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то 0.6%. Но рост продолжается. Он может быть и будет выше, я нисколько не сомневаюсь. Я повторяю еще раз. Это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать деньги на денежные массы и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Это опаснее, потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным. Вот здесь посерединке как раз и правда и кроется. Да, я уже каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса. Каждый день. И банковского сектора. Все это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю. Уверен, что в дискуссии между двумя точками зрения это оптимальное решение будет найдено, и стабильность будет обеспечена, а в условиях стабильности, уверен, будут инвестиции.
2: Спасибо. Владимир Владимирович, вы в своем выступлении дали, я записал, своего рода пас в Государственной Думе, да, которая, выборы в которой состоятся совсем скоро, и по большому счету, если я правильно это считал, такой мандат на улучшение делового климата. Правильно я вас понял? Насколько, получается, у нас парламент тоже облекается новыми полномочиями, новыми обязанностями, насколько это в полномочиях Государственной Думы, ну и какие задачи парламент, на ваш взгляд, должен, парламент нового созыва, решать в первоочередном порядке?
1: В соответствии с обновленной Конституцией парламент получил очень важное полномочие, касающееся большего участия в формировании правительства. Вот это очень важно. Напрямую на парламент влияет на назначение министров и заместителей председателя правительства. Это очень важно, потому что депутаты имеют возможность оценить деловые качества каждого чиновника высшего ранга. А это кадровое обеспечение предстоящих наших совместных действий, конечно, очень важно. Но кроме этого, ну что ж, как в любой другой стране, парламент принимает главный финансовый закон, бюджет, решает вопросы, связанные с направлением государственных ресурсов на те или другие, для решения тех или других задач, для достижения целей. И если говорить о том, о чем я коротко сказал в своем выступлении, то я очень рассчитываю на то, что парламент поддержит вот те начинания, которые будут предложены правительством в самое ближайшее время. Я о них сказал. Но прежде всего речь должна идти о выстраивании такой совместной работы, которая будет помогать нам развивать высокие технологии, создавать новые высокооплачиваемые рабочие места. А это важно для того, чтобы создать такую благоприятную базу и для развития экономики. Хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на все сложности, а их достаточно в каждой стране, и у нас тоже, но все-таки за первый квартал текущего года заработная плата в России в реальном выражении выросла на 6,3%, а безработица составляет всего 2,3%. Кстати, в регионе Дальнего Востока всего 2,2%.
2: Спасибо. Владимир Владимирович, вы неоднократно в ходе нашей сессии упомянули о необходимости построения высокоэффективной технологической экономики, высокотехнологичной экономики. Знаете, можно в сторону немного, опять к людям, опять от денег, пойдем в сторону людей. Вот мы хотим построить эту высокотехнологичную экономику в будущем, а в Москве, и не только в Москве, кстати, жалуются, что школьников, ну и, соответственно, родители, это все-таки у нас семья, единый организм и так далее, фактически выдавливают из 10-11 классов. Просят.
1: Я даже сейчас не понимаю, о чем вы говорите.
2: Нет,
1: в Москве жалуются на школу. Первый раз слышу. Наверное, всегда есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки. Но мне кажется, что система школьного образования в Москве – это эталон, к чему должны стремиться и все другие регионы Российской Федерации.
2: Я про Россию в целом говорил. Я просто не успел договорить, что и в других регионах эта история
1: наблюдается. Вы сказали, в Москве жалуются. Но, тем не менее, с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель.
2: Хорошо. Ну, и раз нет фактических подтверждений этому, хотя у нас большое количество жалоб получаем мы, да?
1: Спасибо. Как без этого? Конечно, жалобы всегда есть.
2: Спасибо. Спасибо большое. Давайте продолжим наш разговор. Господин Собянин, я вас, наверное, хотел бы спросить, поговорить о перспективах энергетического сотрудничества с Россией, энергетических проектов и, может быть, проектов, которые развиваются вне энергетики, вне тех сфер, где у нас традиционно все очень неплохо в контексте сотрудничества обстоит. Спасибо.
3: I think we are considering all prospects. We have discussions on cooperating with.
4: Мы рассматриваем все возможные перспективы. Мы обсуждаем сотрудничество с российскими группами, в части
3: refineries,
4: разработки совместных проектов, строительство НПЗ, перерабатывающих заводов, терминалов для хранения энергоносителей. Сейчас мы активно занимаемся СПГ и в этом смысле мы, наверное, напрямую в российском газе-то не нуждаемся, но технологии, им мы открыты. Мы предоставляем необходимую информацию нашим российским партнерам. Мы говорим о том, что Индонезия сейчас открыла 130 участков для разведки. И мы приглашаем российские группы, российские компании, российские корпорации, обладающие соответствующей технологией, вести работу, вести разведку на этих 130 участках.
5: Вы слушаете прямую трансляцию Восточного экономического форума. Пленарное заседание продолжается с участием президента России Владимира Путина, ну и иностранных гостей. Прямо сейчас на вопросы модератора Кирилла Токарева отвечает президент Индонезии Прабово Субианто. Ну и мы еще к трансляции обязательно будем возвращаться. И ключевые заявления Владимира Путина озвучим, потому что сейчас был большой блок вопросов об экономике. Мы напомним для тех наших слушателей, возможно, кто пропустил, обязательно в прямом эфире радио РБК буквально через полторы минуты.
0: РБК отрасли. Восточный экономический форум.
6: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
7: Во второй день Восточного экономического форума в центре внимания нетипичные инструменты финансирования в проекты Дальнего Востока, новая стратегия его развития, а также совместные проекты с Китаем. Одной из главных тем дня стало освоение острова Большой Уссурийский. Это пограничный остров, переговоры о совместном освоении которого велись около 20 лет. В прошлом году лидеры России и Китая подписали дорожную карту, определившую основные шаги. Уже в ближайшее время должен появиться погранпереход для туристов, вскоре здесь появится и туристическая инфраструктура. Губернатор

0: Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о ходе работ.
1: Китай уже завершил практически строительство своей инфраструктуры, то есть это и вот такой же научный центр, это технопарк, это их прединвестиционные пространства и программ-переход, который они в конце 2026 года уже завершают. Мы немножко отстаем, но я убежден, что сможем их нагнать, поэтому будем строить парк дружбы народов, в том числе замечательное рекреационное пространство, которое позволит нам показать все многонациональный народ Российской Федерации. Ну и, конечно, обратиться и к коренным малочисленным народам, которые традиционно проживали на дальневосточной земле, нынешней земле Хабаровского края.
0: Еще один ключевой сюжет стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков сообщил, что документ готов к утверждению. В основе стратегии три опоры – инфраструктура, экономика будущего и качество жизни. К 2036 году планируется улучшить качество городской среды в опорных населенных пунктах на 60%. В обсуждении документа участвовали все 11 регионов, собрано более 800 предложений. На форуме также говорили о нестандартных инструментах финансирования реализации мастер-планов городов Дальнего Востока. Сейчас финансовое обеспечение на уровне 58%. Чтобы привлечь дополнительные деньги, регионы начали выпускать народные облигации. В прошлом году три субъекта привлекли более миллиарда рублей на больницы, ЖКХ и озеленение. В Якутии через цифровые финансовые активы уже финансируют кино. В августе так привлекли 100 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Его участие в пленарном заседании запланировано на 3 сентября. А ярким контрастом деловой повестки стал забег «Борись и побеждай». Участники преодолели 5-километровую дистанцию по острову Русский. На старт вышли около 1000 человек. Среди них олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюк и исполнительный директор Всероссийской Федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
2: РБК отрасли. Восточный экономический форум. Реклама.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
2: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
5: 11:46 в Москве. Олег Овчаренко, Мария Пичугина. Прямо сейчас разговор на пленарном заседании Восточного экономического форума идет о сверхдоходах российских компаний. Владимир Путин спросил у главы Сбера Германа Грефа, сколько было заработано за прошлый год. Герман Греф сказал, что 1,6 триллиона.
6: Даже 1,7.
5: 1,7 триллиона точно. Рублей. Вот реакция президента прямо сейчас.
7: Рынок, конечно, это один из важнейших инструментов того, чтобы экономика развивалась. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но я уверен, все будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей.
8: Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович, в том числе за высокую оценку работы моих коллег. Я поэтому еще раз не могу просто не сделать оговорку некоторую. Я ни в коем случае столицу не обвинял в выдавливании учеников. Насколько нам известно, проблема типична для регионов, а столица как раз активно делится лучшими практиками, образовательными, медицинскими, финансовыми и так далее. Есть еще одна тема, которую не могу не затронуть, хотя мы в холдинге стараемся не на чьи мельницы никакой воды не лить.

0: Но не могу не спросить про перспективы сбережения населения. Они уже там пробили потолок в 70 триллионов, я имею в виду депозиты физических лиц, рекорды бьют и юридические лица, и регулярно нам приходится рассказывать, отвечать гражданам на тему того, что со всем этим делать, конечно, и отвечать на вопрос, а не будет ли заморозки. Постоянная, регулярная история, которая волнообразно с нами появляется. Я не могу вас об этом не спросить, ждать или нет.
1: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 22-м году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. И уверен, будет работать в позитив. А самое-то главное ведь в чем заключается? Что, да, мы видим все вот эти вещи, о которых мы сказали, и сложности видим. Но самое главное, вот я хочу это подчеркнуть, я это уже говорил. Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
0: Спасибо большое. Мы много говорим о российских бизнесменах, ну, преимущественно, иностранные, конечно, тоже интересуют, но в меньшей степени, в том числе малых и средних. Ждать ли роста вклада малого и среднего бизнеса, который очень непросто пережил налоговую донастройку, давайте так аккуратно это назову, ВВП России? Вот у коллег, например, насколько мне известно, из Китайской Народной Республики 50-60% вклад именно малого и среднего бизнеса.
1: У нас вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет. Мы знаем, что после, при любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. И правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом прогнозы совпали с реальной действительностью. И даже вот этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки, он не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства. Я думаю, что это прошло. Вопрос в целом в поддержке малого и среднего бизнеса. У нас целый набор мер по поддержке малого и среднего бизнеса. И, конечно, по мнению малого и среднего бизнеса, этого еще недостаточно. И, конечно, мы будем продолжать вместе с коллегами из соответствующих объединений работать над тем, чтобы искать новые, но эффективные инструменты для поддержки. Здесь вопросов много, в том числе вопрос деления бизнеса. Тоже вы хорошо это знаете. Для того, чтобы перейти на более благоприятные налоговые ставки, значит, чтобы крупный бизнес не превращался в средний, а средний в мелкий. Ну, вот это все находится в процессе живого обсуждения с нашими коллегами из соответствующих объединений, которые защищают интересы малого и среднего бизнеса. Но правительство Российской Федерации стремится к тому, чтобы он был не только защищен, но и эффективно развивался. Но так, чтобы мы, государство и представители соответствующих компаний, понимали правила, по которым мы работаем, и вырабатывали их вместе с тем, чтобы и государство чувствовало, что налогоплательщики защищены, и они понимали, куда двигаться. Самое главное, опять говорю о том, о чем здесь уже прозвучало, для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, было ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Вот здесь должен сказать, что, может быть, государство не всегда это, ну, государство не всегда вот действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения, даже не только в налоговой базе, а вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание. Хорошо, вы там обещали и в какой-то степени держите вопросы, связанные с налогами, но кроме налогов есть еще другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас вот на этот

0: Счет подумать. И я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать.
1: Спасибо большое. Коль уж мы обратились к опыту Китайской Народной Республики, господин Дин Сюйсян, хотел бы вам задать вопрос относительно недавно Китайская Народная Республика...
2: Прямая трансляция в пленарного заседания Восточного экономического форума из Владивостока в нашем эфире, в эфире радио РБК, уже на четвертый час вот пойдут, буквально через несколько минут, и да. Президент, и другие участники форума.
3: Сейчас они отвечают на вопросы. Модератор дискуссии – это наш коллега, журналист РБК Кирилл Токарев. И прозвучало немало важных заявлений президента за последние минуты об экономической ситуации в России, и мы обязательно к ним вернемся подробнее. Далее в нашем эфире вы слушаете прямой эфир радио РБК. Оставайтесь на нашей частоте.
4: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума. Автоньюз.
5: В Германии на испытаниях заметили новый BMW X7. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом флагманском внедорожнике баварской марки. В отличие от кардинально обновленного BMW X5, внешность X7 пока выглядит довольно сдержанно, по крайней мере, под камуфляжем. Судя по всему, дизайнеры решили не менять привычные формы флагманского внедорожника, а лишь развить уже знакомую стилистику. В передней части можно заметить узкие фары, как на последней семерке. И даже жаль, что марка не решилась на эксперименты с дизайном в духе неоклассы. Но кое-что из нового стиля производитель все же использовал. Например, дверные ручки и заднюю оптику, визуально вытянутую к середине багажника. Зато в салоне перемен будет значительно больше. Главным нововведением станет панорамная система iDrive, которая выводит часть информации на экран под лобовым стеклом. Технология дебютировала на новом iX3 и теперь постепенно будет распространяться и на другие модели BMW. Также появится большой центральный сенсорный дисплей и, вероятно, отдельный экран для переднего пассажира. Изменения затронут и силовые установки. Нынешний X7 в топовой версии оснащается V8 объемом 4,4 литра. Мощность машины 530 лошадиных сил. Следующее поколение, как ожидается, сохранит 8-цилиндровый мотор, но его мощность может приблизиться к 600 лошадиным силам. Более доступные версии получат рядные 6-цилиндровые двигатели с мягкой гибридной системой мощностью до 400 лошадиных сил. А если бензиновый мотор вам кажется устаревшим, то BMW также тестировала и первый электрический iX7. Когда именно состоится премьера обновленного кроссовера, пока неизвестно. Но конкуренты уже не ждут. И самая интересная борьба развернется внутри баварского концерна. Alpina, которая теперь принадлежит BMW, готовит новый XB7 для тех, кому обычного X7 недостаточно. Audi недавно представила новый Q9 и его заряженную версию SQ9. Причем инженеры сделали ставку на максимальный уровень оснащения. Среди доступных опций – электроприводы дверей, проекция поворотников и множество других дорогих опций. Mercedes-Benz, в свою очередь, обновил GLS, сделав один из самых роскошных полноразмерных внедорожников еще премиальнее.

0: РБК в цифрах.
1: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора – таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
2: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
3: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
4: До последнего момента.

0: Я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. 92,8 в Москве.
5: В Москве полдень, в студии радио РБК Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Мы работаем в прямом эфире, продолжаем следить за происходящим во Владивостоке. Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента Владимира Путина. Мы следим за всеми важными заявлениями и частично проводим прямую трансляцию. Прямо сейчас речь идет об искусственном интеллекте. Предлагаем вам послушать.
6: Сотрудничество развивать. Вот по этим направлениям мы и двигаемся. И должен отметить, мы наблюдаем, мы уже пользуемся результатами той работы, которая проводится в России. Это одно из главнейших направлений нашей работы.
7: Спасибо большое. Ну, я не могу от высоких технологий тоже к элементу, может быть, лишь чуть менее технологичному, поговорить о нефтепереработке, поговорить, разумеется, о бензине, вернее, о ситуации на топливном рынке в целом. Она для значительной части российской экономики стала неожиданностью. Мы продолжаем, к сожалению, фиксировать удары по нашей инфраструктуре, разбираться с последствиями. Но вот то, что мы так общо довольно называем топливным кризисом, по-прежнему продолжаем наблюдать. Есть ли у нас все-таки понимание, как такие ситуации предотвращать? А там еще склады, маркетплейсы, о которых вы также вступительно речи говорили, о платформенной экономике. Есть понимание, как подобные ситуации предотвращать, или пока идет СВО, единого подхода нет, и предотвращать, увы, не получится?
6: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И уверяю вас, результат уже есть и будет. Вот позавчера только ночью опять

0: было, я уже говорил об этом в Киргизии. Может быть, в этой ночи тоже были, я просто не успел переговорить еще с руководством Минобороны. Но вот позапрошлой ночью на 3 НПЗ тоже были, значит, атаки. Ну, все отбиты. Начали кампанию, включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Вот, это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось, ну в целом, на провести ремонтных работ на 10%. Но предприятия. Ну и предприятия, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там? $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки у наших компаний есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% мы оставшиеся восстановим в самое ближайшее время.
1: Спасибо. Я в продолжение. Все-таки россиянам стоит привыкать к систематическим дефицитам топлива или нет? Это первый вопрос. Ну, и не могу не спросить, раз уж вы сказали метод один, это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Зачем понадобился?
0: Есть второй.
1: Так.
0: Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все.
1: Но зачем тогда понадобился указ о защите критической инфраструктуры? Вы, выступая в Бишкеке, сказали, что речь о национализации никакой не идет, о национализации активов это не поможет, и быть этого в принципе не может. Но тогда зачем? Есть конкретные нарушители, кто не выполняет обязательства? Я не знаю, есть какие-то системные проблемы? Потому что, признаюсь, бизнес это беспокоит очень сильно. Мало конкретных критериев своевременности, достаточности и так далее. Я вас попрошу ответить. Бизнесу.
0: Да бизнес прекрасно все знает. Я же с ними регулярно встречаюсь. Вы, что называется, ломитесь в открытую дверь. Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, ну, в данном случае вот из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, ну, вот, это приличные деньги. Понимаете, это... Ну, я скажу, только одна крупная компания наша... Вот вчера, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
1: Правильно я понял. Не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива. Раз и с ПВО работаем, удары наносим, и указ должен заработать таким образом, как предполагается.
0: Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать.
1: Спасибо. Господин Учрал, к вам хотел бы обратиться и про мирный топливно-энергетический комплекс поговорить.
2: Итак, прямая трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и других иностранных гостей, глав правительств и президентов в нашем эфире, в эфире радио РБК. Вот сейчас вы могли слушать выступление президента по вопросу, в том числе обороны объектов критической инфраструктуры. Напомним, Путин ответил на вопрос, как предотвращать атаки на склады.

0: укреплять систему ПВО. Правда, он сказал, что есть еще и второй способ наносить ответные удары, цитата, чтобы неповадно было.
1: И к ключевым заявлениям, в том числе и по экономике, мы вернемся через небольшую паузу. Оставайтесь на частоте радио РБК. Здесь все самое главное из Владивостока.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: Что это было? В эфире.
5: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
6: Николай, ваши рекомендации. По каким критериям выбирать предметы искусства на ярмарке?
7: Прежде всего, работа на первых этапах каких-то должна вызывать у вас какой-то эмоциональный отклик. После этого вы можете поговорить с галеристом, узнать больше о художнике, о самой работе, сформировать свое представление, погрузиться в тему. Возможно, в следующем году вы пойдете чуть дальше, узнаете чуть больше, познакомитесь с большим, найдете какие-то параллели между тем, что вы приобрели, и тем, что хотите приобрести.
8: Генеральный директор Международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Абертон» Николай Кайков в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
9: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте РБК.ру в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 9 вечера.
5: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
1: В Москве 12:10. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. И мы продолжаем следить за происходящим на Дальневосточном, на Восточном экономическом форуме. Прямо сейчас продолжается пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Самые главные заявления звучат в нашем эфире. И периодически мы подключаемся в прямом эфире к трансляции. Но сейчас о некоторых заявлениях Путина об экономической политике России.
0: Такая ретроспектива.
1: Да, то, что уже услышали, возможно, еще многое услышим. Обязательно оставайтесь вместе с нами в прямом эфире радио РБК. Итак, президент считает важной стабильность экономической политики в России. Это приводит в том числе к инвестициям из-за границы. И главная задача – создать условия для частных инвестиций, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он также отметил, что сейчас важно не переохладить экономику. И сейчас у нас есть возможность послушать прямую трансляцию. Кирилл Токарев, модератор сессии, задает вопрос о бюджете.
10: Добровольные сборы с бизнеса. Добровольные сборы с бизнеса есть?
11: Не-не-не, я протестую.
12: Так. Сборов нет.
11: Есть добровольные взносы.
12: Это разные вещи абсолютно. И я хочу, извините, ради бога, что я вас перебил, но это действительно инициатива бизнеса, это никакие не сборы. Вот я встречался с представителями наших бизнес-кругов, люди встали, абсолютно неожиданно для меня, вот абсолютно неожиданно, предложили внести определенный вклад, ну знаете, так... Ну, у нас традиционно к бизнесу относятся как, ну, по-разному, так скажем. Люди инициативно встали, сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и...

0: Личные состояния накопили приличные. И бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуацией. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: Владимир Владимирович, может, все-таки приоткройте завесу тайну, если есть цифры в голове, сколько таких добросовестных предпринимателей было, объемы, может быть, взносов. Совершенно право, да, сборы, они, если добровольные, то только добровольно-принудительные.
0: Вот, а это взнос. Силуанов вернется из Соединенных Штатов. Вы говорили о развитии отношений с Соединенными Штатами. Наш министр финансов, не знаю, вернулся, нет, на двадцатке он там был, министр финансов. А вот он вам назовет точные цифры, если захочет. Я не знаю, я его заставлять не буду. Но речь идет о сотнях миллиардах рублей.
1: Владимир Владимирович, я понимаю, что сессия наша и сам форум посвящен прежде всего развитию Дальнего Востока, страны в целом, но я не могу не спросить вас про СВО. Разумеется, я слушал ваше выступление, вернее, ответы коллегам в Бишкеке. Вы крайне детально описали ситуацию на линии боевого соприкосновения на СВО в целом. Но если есть что-то добавить, все-таки у нас бывает за пару дней меняется очень многое, то попрошу вас это сделать. Ну и не могу, конечно, в очередной раз извинить это. Знаете, как со вкладами, да, есть темы, которые постоянно баражируют в медиапространстве, какие-то достоверные, которые какие-то являются частью информационной войны и так далее. Не могу не спросить про перспективы мобилизации в очередной раз. Я себе позволю вас процитировать, когда еще с такой сцены это сделаешь. «Чушь собачья и информационная атака на Россию». Но хватает ли нам действительности бойцов и допускаете ли вы проведение мобилизации? Если да, то при каком сценарии?
0: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Что касается... Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит? Значит, это сложное, тяжелое дело, боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем. Что с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения там из госпиталей. Количество это каждый месяц минус там 8-12 тысяч человек. Каждый месяц. Поэтому и динамика ситуации на на линии боевого соприкосновения,

0: в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл. Вместе победим.
1: Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей пленарной сессии, мне кажется, это лучшая точка в нашей дискуссии, которую хотелось бы, разумеется, продолжать и продолжать, но у всех свои планы, пора продолжать работу. Мы желаем успеха всем участникам Восточного экономического форума и всем тем, с кем мы работаем каждый день во благо своих стран и России. Спасибо.
2: Итак, завершена только что пленарная сессия, пленарное заседание завершено Восточного экономического форума с участием президента Владимира Путина. Ну вот мои подсчеты, может быть, не верны, но приблизительно, мне кажется, точны. 3 часа и 23 минуты продолжалось это заседание с участием
3: Путина. Ну, будем считать, что почти 3,5, немногим меньше.
2: Почти 3,5 часа. Это больше, кстати, чем год назад. Участвовали в этом заседании и президенты, и главы правительств некоторых стран, это не Индонезии, Монголии, Мьянма и Китая в том числе. Ну и сейчас будем напоминать все основные заявления, которые были сделаны в эти 3,5 часа.
3: Ну, хотелось начать с самого последнего из ярких заявлений, хоть форум экономический, но все-таки много говорили и о ситуации на Украине, и Владимир Путин вновь категорически опроверг слухи о возможной мобилизации. Он заявил дословно следующее. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция.
2: Сразу на 0,4%. После этого взлетел индекс Мосбиржи. На пике он составлял 2194 пункта. Сейчас небольшая коррекция, но рост на 0,3%. Впрочем, как это было и до начала пленарного заседания с участием президента. И сейчас предлагаем напомнить основные заявления по экономике от Владимира Путина.
3: Да, президент прокомментировал, в частности, высокую ставку, которая сейчас находится на уровне 14% годовых. Он сказал, что это сознательное решение. При этом президент оценил ситуацию в банковской системе России как стабильную, добавив, что доходы банков растут.
4: Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательные решения, связанные с поддержанием макроэкономической стабильности. А если мы этого не добьемся, то тогда вообще ни о каком инвестировании речи быть не может. Мы должны решить эту задачу. Макроэкономическая стабильность. И я уже сказал, на нас двузначные цифры там с инфляцией были. О каких инвестпроектах может идти речь, если инфляция двузначных цифрах выражается. Нет, это невозможно. Да, ключевая ставка подросла на первом этапе. Она снижается 6,3%, как я сказал. Так что это условие постепенно нормализуется.
2: Ну и также Путин сказал, что главная задача – это создать условия для частных инвестиций. Но сейчас, по мнению президента, важно не переохладить экономику.
4: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл, пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Ну, а вот там с экспертами можно говорить бесконечно. Но наша главная задача – это создать условия для частного инвестирования. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит. И тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
3: Ну и повышение налогов, по словам Владимира Путина, отразилось на экономике, но их влияние было прогнозируемым. При этом негативные прогнозы не совпали с действительностью, заявил Владимир Путин.
4: Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. И уверен, будет работать в позитив. Самое главное ведь в чем заключается? Что да, мы видим все вот эти вещи, о которых мы сказали, сложности видим, но самое главное...

0: Главное, вот я хочу это подчеркнуть, российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное. Экономика страны постоянно растет. Мы знаем, что при любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. Правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом прогнозы совпали с реальной действительностью. И даже этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства.
1: Ну что же, понятно, что это далеко не все. Далеко не все заявления, которые сделал Владимир Путин по самым разным вопросам и по российско-украинскому конфликту, например, тоже все-таки было это так или иначе затронуто. Но вот что самое важное, главное для бизнеса, ну для всех нас, для россиян, в словах президента, для российской экономики. Об этом мы будем подробно говорить в самое ближайшее время. Ждем в студии ведущего программы «Добавленная стоимость», руководителя отдела экономики РБК Ивана Ткачева. Но это будет после выпуска новостей через несколько минут. Вы слушаете радио РБК.
2: Трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
2: Бешеные деньги.
3: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе. Огромный объем сделок с плечами. Обострение конкуренции со стороны Китая. Внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся – это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас — это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом – это очень опасный путь к богатству.
2: Бешеные деньги. Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Заливное.
5: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
4: Нет, спасибо. Я на диете.
5: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно – Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с

0: отраслью и как это влияет на потребителя.
1: Каждый день на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси, собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
2: Ошибка на миллион.

0: отметил, что в конфликте должны договориться между собой прежде всего Россия и Украина. Другие страны могут только помогать. Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По информации мэра Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты 143 дрона. Всего за сутки в регионе нейтрализованы 548 БПЛА. Дроны попали в многоквартирные дома в Кубинке и Павловском Посаде. Пострадавших там нет. В Огородском округе после падения обломков загорелось промышленное предприятие. Глава Росатома Алексей Лихачев посетит в сентябре Армению, заявил премьер республики Никол Пашинян. По его словам, Лихачев должен представить предложение России по строительству новой атомной электростанции. Пашинян подчеркнул, что вопрос новой АЭС – это не геополитический выбор. Армения будет смотреть на лучшее предложение по цене и качеству. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Двенадцать часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Ну что же, пришло время подводить итоги всему тому, что мы увидели, услышали на пленарном заседании Восточного экономического форума. Разбираться, что это значит. Кстати, это и в вечернем эфире будут делать наши коллеги в одноименной программе. Ну а прямо сейчас, по первым следам, что называется, о ситуации на рынках, финансовый обозреватель РБК Анна Лазарева.
2: Рынки на РБК.
3: Аня, мы сегодня все утро наблюдаем за динамикой индекса. Она была разной, то есть мы видели и как он подрастал, и как падал в зависимости от заявлений Владимира Путина. Возможно, мы смеем предположить, что это было связано именно с ними. Ну, например, какой-то небольшой рост наблюдался на заявлении, где Владимир Путин опроверг в очередной раз слухи о возможной мобилизации в России. Но сейчас все равно такой вот боковой...
1: Минус 13% уже даже, опять
3: минус. Стоп, я буквально, да, минуту назад смотрела, было около нуля, сейчас
4: да,
3: опять,
4: просадка.
3: Да, что происходит вообще? Какие
4: вот,
3: у тебя
4: наверное,
3: наблюдения?
4: Инвесторов расстроило, что выступление это закончилось. И вот
1: они хотели
4: продают.
1: еще
4: Нет,
1: 3 часа.
4: Было, у меня было ощущение, что торговля замерла, и были очень низкие объемы, поэтому и очень были слабые изменения. Но вот сейчас мы видим, ну, чуть более выраженную динамику, но опять же 13 сотых это не такая динамика, о которой можно долго говорить.
1: А почему, тем не менее, все-таки динамика такая незначительная, и практически ее не было на новостях про экономику, про инвестиции, про инфляцию, про ключевую ставку. Не было откровений каких-то, которые хотели услышать инвесторы?
4: С одной стороны, да. С другой стороны, это же все еще нужно переварить, вы понимаете? То есть нужно понять, как отреагируют после заявления Владимира Путина, что будет происходить в министерствах, что, как, какое решение примет Центробанк. Все равно же это, вы понимаете, это некие программные заявления. Что будет на практике, мы посмотрим дальше.
3: В валютных парах, и я смотрю и к юаню, и на межбанке, к доллару, и к евро, рубль перешел к укреплению, причем к заметному, почти 0,8%, например, в паре с долларом. И это можно как-то увязывать с тем, что сказал Владимир Путин, или это скорее реакция на сообщение Минфина о сокращении покупки валюты в сентябре?
4: Скорее, это Минфин. Действительно, в сентябре он сокращает покупки по бюджетному правилу до 2,5 миллиардов в день, то есть ежедневные покупки сокращаются в 2,6 раза, и мы видим, что доллар на Форекс уже ниже 87, юань ниже 13. Но вот напомню, что опрошенные Центробанком аналитики накануне вышла статья. Аналитики повысили прогноз по курсу доллара на 26-29 годы, и средний курс в сентябре-декабре будет на уровне почти 85 рублей за доллар. В следующем году 88 рублей 80 копеек.
1: Вот буквально в эту минуту, наблюдая уже такие признаки начинающегося обвала, как будто бы на московской бирже, индексы снижаются уже на 0,5%. Вот прямо сейчас моментально 2174 пункта.
4: Ну, обвалом я бы это не назвала. Мы видели
1: признаки,
4: гораздо больше обвалы. 4% – это, наверное, обвал. Опять же, я это связываю с тем, что рынки очень аккуратно сегодня, очень игроки аккуратно торговали на рынке, и поэтому сейчас, ну, чуть более выраженная динамика, но, опять же, я бы не придавала этому большое значение.
3: А если говорить о заявлениях президента сейчас, не конкретно о фондовом рынке, то, может быть, что-то есть из того, что ты услышала, наиболее позитивное, какой-то сигнал, может, ты можешь выделить?
4: Ну, действительно, Владимир Путин напрямую сказал, что да, фондовый рынок сейчас в небольшом минусе, но он непременно и постепенно будет восстанавливаться. В общем-то, и подтвердил, что фондовый рынок является одним из важнейших инструментов развития экономики. Так что, конечно же, это безусловный позитив для участников торгов. Если президент поддерживает рост предстоящего рынка, ну, будем ждать,
1: когда он произойдет. А когда Владимир Путин спрашивает у главы Сбера Германа Грефа, какая у него чистая прибыль, у компании, точнее, не чистого Грефа, за последний год, и Греф отвечает 1 триллион 700 миллиардов рублей чистой прибыли. Это должно было всех обрадовать или напугать?
3: Ну, акции падают.
4: Ну, кстати, да, Сбер заплатит, скорее всего, самые крупные рекордные дивиденды за всю историю. Безусловно, для банковского сектора это плюс. И так как наш рынок, точнее, акции Сбера это прокси на наш рынок, то, конечно же, это плюс. Да, сейчас реакция не такая, может быть, которую мы могли бы ожидать, но, тем не менее, я считаю, что это, безусловно, позитив для фондового рынка.
1: Давай очень коротко про отрасли, потому что вот вижу, например, акции Озона в плюсе на 3,5%. Вероятно, на новости о том, что возможен вариант с госзакупками через маркетплейсы. Вот кто сейчас себя чувствует хорошо, а кто не очень?
4: Так, ну давайте посмотрим. Просто лидеры торгов сейчас в лидерах Совкомфлот прибавляет 2,5%, МТС растет на 2%, Лукойл также подрастает на 1,5%, в плюсе также АФК-система, Фосагра, группа Позитив. Ну то есть действительно довольно много компаний, которые сейчас серьезно прибавляют. Если говорить о том, кто в негативе, в минусе, это Сургутнефтегаз, но мы понимаем, что рубль укрепляется, у Сургутнефтегаза есть долларовая кубышка, поэтому, собственно, видим минус. Также в минусе у нас акции Северстали.

0: стали, ММК, ну, металлурги в начале недели довольно сильно росли, сейчас, видимо, корректируются.
1: Благодарим, Анна Лазарева, финансовый обозреватель, была у нас в студии. За ситуацией на рынках продолжим следить в дальнейшем эфире радио РБК. Ну а через полторы минуты вернемся к итогам уже прошедшего пленарного заседания Восточного экономического форума, главным заявлениям, которые прозвучали. Разберем их вместе с руководителем отдела экономики РБК, автором программы «Добавленная стоимость» Иваном Ткачевым. Ждем его в студии буквально через минуту.
2: РБК отрасли.
3: Уралсиб представил особенности стратегии развития физической сети продаж, уход кредитования в цифровые каналы, возвращение на Дальний Восток и индивидуальный подход к состоятельным клиентам, учитывал банк при развитии сети. Детали раскрыл на ВЭФ зампред Уралсиба Станислав Тывис. На фоне снижения ставок клиенты возвращаются к покупкам и инвестициям. Кредитный спрос сдерживается ограничениями регулятора, поэтому Уралсиб делает ставку на кредиты в точках продаж. Сейчас, по словам Тывиса, число выдач превышает 30 тысяч в месяц. В цель выйти в топ-2 рынка с объемом выдач в 50 тысяч в месяц. Портфель кредитов МСП за 7 месяцев вырос на 15%. Банк сохраняет физическую сеть в ключевых регионах и идет на Дальний Восток. В этом году точки открылись в Хабаровске и Якутске, в планах Владивосток, Чита и Улан-Удэ. Стратегия сети делает акцент на обслуживании юрлиц, премиальных клиентов, а также на зарплатных проектах и инвестиционных продажах. Премиальные клиенты стали реже уходить из оставок, важнее стабильность команды и индивидуальный подход, заявил Тывис. Удобно расположенные точки продаж остаются важным фактором выбора банка для этой аудитории.
2: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: 12 часов 41 минута в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, мы продолжаем подводить итоги пленарного заседания Восточного экономического форума с участием Владимира Путина и еще целого ряда иностранных гостей. 3,5 часа продолжалось пленарное заседание. Что здесь наиболее важно, будем разбираться прямо сейчас вместе с руководителем отдела экономики РБК и автором программы «Добавленная стоимость» Иваном Ткачевым, который сейчас находится с нами в студии. Иван, приветствуем. Так что все-таки самое важное здесь можно выделить?
5: Добрый день. Ну, с экономической точки зрения, наверное, я должен заметить, что президент, конечно, говорил о том, что все у нас в порядке. Вот этот вот есть нарратив о том, что сегодняшняя жесткая денежно-кредитная политика и, соответственно, более низкий темп экономического роста – это абсолютно управляемая подконтрольная ситуация, которая является следствием естественных циклов в экономике. Вот, об этом вчера и министр экономики говорил Решетников, и другие чиновники экономического блока. Но, с другой стороны, ну, разумеется, высшие руководители страны так и должны говорить. С другой стороны, мы сегодня же видели на пленарном заседании презентацию с итогами опроса крупного бизнеса, а именно членов РСПП. И там все-таки не так все радужно. Крупный бизнес говорит о том, что ситуация в экономике будет ухудшаться, скорее всего, по крайней мере, до конца этого года. Жалуются они на и кадровый дефицит, и на нехватку инвестиционного ресурса. И мне кажется, что, ну, может быть, мы здесь немножко недооцениваем масштабы сложностей, которые сейчас есть в экономике, в том числе связанных, естественно, с как временными ограничениями в предложении, связанными, естественно, с внешними, да, атаками, но также и некоторыми хроническими структурными проблемами, которые связаны, прежде всего, с производительностью труда. И как раз вот на этом фоне я хочу напомнить, что в начале этой недели Центробанк представлял сценарий развития экономической ситуации в рамках доклада по денежно-кредитной политике. И там, в общем-то, на первый план вышел проинфляционный сценарий. Сценарий, при котором денежно-кредитная политика будет жестче, чем предполагалось ранее, и она будет жесткая, денежно-кредитная политика будет более продолжительной. И, естественно, все это говорит нам о том, что экономика не взлетит, условно говоря, там, в следующем году.
4: Экономика не взлетит?
5: Инвестиции, может быть, тоже не взлетят в следующем году.
4: Экономика не взлетит, но, тем не менее, ну, лично я понял президента и его слова, что в целом, даже если будет небольшой рост, там, в пределах 1,5%, он говорил, все равно это рост такой стабильный. И за счет стабильных условий в экономике Россия будет перезапускать инвестиционный цикл, говорит Владимир Путин. Так, может быть, даже хоть и небольшой, но рост это уже хорошо на горизонте 10 лет, вот о чем была дискуссия.
5: Ну, на самом деле, наши экономические власти нам говорят о другом, о том, что нам нужен рост в 3%, да, такая магическая цифра, которая все время называется, а наш потенциальный рост, то есть это, ну, грубо говоря, средний долгосрочный рост, к которому тяготеет экономика, да, без отсутствия каких-либо там волатильности в циклах, она, этот рост тяготеет к 1,5-2%, действительно. Я даже сегодня вот смотрел, у нас средний экономический рост, будь то с 2019 года, если взять, или с 2022 года, да, примерно 1,8%.
4: Это средний рост.
5: Да, это средний рост, и, соответственно, выше этого мы расти объективно не можем в силу того, что у нас исчерпались и ограничены у нас основные факторы производства. И, в общем-то, поэтому экономисты говорят, чтобы нам расти выше, чем 1,5%, ну, даже 2%, нам просто необходимо улучшать производительность труда. Вот, производительность труда – это такая абстрактная, конечно, материя. Кажется, что, ну, вот, опять же, какая-то она такая неосязаемая, да, вот. Но, с другой стороны, рецепты все понятны, и в этом смысле, ну, у нас есть сложности. Президент сегодня говорил, постоянно подчеркивал, что нам нужны стабильные экономические условия, и что они как бы у нас есть. Но, с другой стороны, да, если посмотреть на те же самые экономические циклы, все-таки у нас не все так стабильно. Да? У нас был огромный бюджетный импульс в предыдущие годы. Как раз из-за этого-то и разогналась инфляция, и из-за этого пришлось повышать ставку, держать ее на высоком уровне. Но вот сейчас, например, да, большая неопределенность с точки зрения бюджетной политики, ее взаимодействия с денежно-кредитной политикой. Об этом Центробанк, в общем, тоже прямым текстом говорит. И, соответственно, еще буквально там несколько месяцев назад мы полагали, что все-таки у нас бюджет нормализуется, и вот этот бюджетный импульс сократится и перестанет, так сказать, подпитывать инфляцию. Вот сейчас мы все ждем нового бюджета и исходим из того, что там будет опять так называемый структурный первичный дефицит в течение, ну, там, пары-тройки лет, как минимум, да. Соответственно, это все обусловливает риски более жесткой денежно-кредитной политики в течение более продолжительного времени. И, соответственно, это и означает как бы риски для экономического роста.
1: Ну вот сейчас как раз предлагаем один из фрагментов выступления Путина послушать. Звучали заявления в рамках еще форума о переохлаждении экономики, в частности, от Германа Грефа. И Алексей Репик в интервью РБК, председатель «Деловой России», говорил о замедлении инвест-активности в стране. Но Владимир Путин подчеркивал, что правительство ЦБ сознательно подавляют инфляцию, цель достигается, но важно не переохладить экономику. Итак, Владимир Путин за время своего выступления оценил результаты 11 лет вложений в Дальний Восток и Арктику и также назвал условия, которые поддержат инвестиции в регион.
6: За 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. Для инвесторов, для тех, кто открывает новые предприятия на Дальнем Востоке, и в Арктике, важно обеспечить устойчивый сбыт продукции. Для этого, в том числе, должен быть использован инструмент офсетных контрактов. Речь о том, что бизнесу, который вкладывается в новое производство, гарантируется досрочный спрос на продукцию со стороны государства, регионов, муниципалитетов.
1: Владимир Путин говорит про Дальний Восток и Арктику. А можно ли эту практику распространить на другие регионы страны?
5: Ну, опять же, вот мы говорим в целом про инвестиции, да. Действительно, инвестиции на Дальнем Востоке в последние годы росли опережающими темпами, хотя тоже озвучивалось сегодня на заседании, что при всем при этом такой дисбаланс был в, так сказать, при росте капитала, да, и при росте населения. Вот, почему-то все равно с Дальнего Востока люди по-прежнему уезжают.

0: А если приезжают до работы, то в основном вахтовым методом и так далее. Вот. Но инвестиции сейчас у нас снижаются второй год подряд. За первое полугодие, по данным Росстата, инвестиции сократились почти на 10%. Ну, серьезный спад на самом деле. Вот, как бы его ни называть, инвестиционная пауза, например. И даже вчера вот Максим Решетников, министр экономики, сказал, что допустил, что на самом деле инвестиционный рост может возобновиться аж в 2028 году. То есть, представляете, еще следующий год мы пройдем вот в этой так называемой инвестиционной паузе. И при всем при этом, на этом фоне, да, вот, например, я читал материалы Центробанка на этой неделе, весь рост инвестиций, который возможен у нас в этом году, он будет связан в основном, ну, наверное, с ремонтами, да, пострадавших предприятий и так далее. Вот, то есть это те инвестиции, которые нужны просто, чтобы восстановить потенциал, да, который частично утраченный, но не чтобы увеличивать там ту же производительность труда, да, для которой нужны как раз качественные инвестиции, в том числе инвестиции в машины, в оборудование, инвестиционный импорт нужен, с которым тоже у нас, естественно, проблемы из-за санкционных ограничений и так далее. Поэтому масштабировать такую практику, безусловно, можно, но все-таки, если реалистично это смотреть, сейчас мы находимся в низкой инвестиционной фазе, и есть как бы большие сомнения в том, что удастся в ближайшее время запустить какой-то масштабный новый инвестиционный цикл, в том числе потому, что очень высокий уровень неопределенности, как макроэкономической, связанной с бюджетной политикой, с политикой Центробанка, и, разумеется, в том числе связанные с вопросами безопасности сегментов экономики.
1: Вот, Иван, кстати, о бюджете. Два заявления Владимира Путина. Текущий дефицит бюджета в России не критичен, и вопрос с дефицитом бюджета будет решен. Нужно не то, что экономить, а рационально расходовать. Рецепт рабочий?
0: Ну, цифр никаких конкретных президент не назвал. Опять же, ждем проекта бюджета. Мы помним, да, что бюджетная прозрачность у нас несколько снизилась, в том числе в этом году, потому что был принят закон, по которому не нужно уже вносить законодательных правок в бюджет, в текущий бюджет этого года, и поэтому у нас мы не знаем, да, сколько составят общие расходы по итогам этого года, на что будут, естественно, направлены дополнительные расходы. Но очевидно, что дополнительные расходы появляются. Они появляются не только в связи с непосредственно, да, с оборонной или расходной безопасностью, но и вот сегодня тоже была дискуссия на пленарном заседании, касающаяся того, что бизнес теперь должен вкладываться в том числе в безопасность своих объектов. Да, именно бизнес, как бы, а не государство, потому что государство сейчас ограничено в своих ресурсах. Также сегодня на пленарном заседании прозвучало про добровольные взносы, да, бизнеса.
1: Ну, когда не вот сборы, а взносы.
0: Да, да, вот когда президент сказал, что, ну, вот, неожиданно для него сам бизнес выступил с такой инициативой. Вот, ну, мы же с вами понимаем, да, что действительно это отчасти такая мобилизация доходов, разовых доходов бюджета для того, чтобы обеспечить все расходные обязательства. Опять же, это говорит о том, что бюджет, мягко говоря, напряженный, ресурсов там не хватает, и возможно, что на фоне общего роста расходов также придется оптимизировать какие-то отдельные направления расходной части. Вот, опять же, то, что президент назвал рациональным расходованием, но под этим может скрываться в том числе и некоторая консолидация, некоторые ограничения в расходах гражданской части.
2: Ну и что касается еще налоговых изменений, тоже если говорить о пополнении бюджета, Владимир Путин сказал, что правительству стоит прислушаться к замечаниям малого бизнеса, которые касаются налогов и фискальной нагрузки. Мы все понимаем, какие именно это замечания. Немного, конечно, противоречат сейчас сказанному, а твой прогноз прислушается?
0: Ну, в общем, да, наверное, важный сигнал прозвучал со стороны президента, собственно, в начале его речи о том, что не нужно, там, наряду, допустим, с выделением налоговых льгот, не нужно закручивать сильно гайки в сфере налогового контроля. И, да, действительно, прозвучало, что Может быть, нужно как-то какие-то послабления для малого бизнеса в этой части, потому что, ну, мы знаем, да, что малый бизнес весь этот год жалуется на фактическое повышение НДС, на распространение НДС на более широкий круг предприятий на ОСБ.

0: цен и так далее. Мы уже видели ранее в этом году первые шаги правительства направлены на то, чтобы как-то эту нагрузку немножко облегчить, облегчить по сравнению с той повышенной нагрузкой, да, которая уже у нас с начала этого года есть. Собственно, было решение о приостановке снижения лимитов для ОСН, да, по НДС. Вот, я думаю, что нам стоит ожидать аналогичного решения по патентной системе. То есть, грубо говоря, в следующем году лимит для применения патентной системы, очень простая, да, налоговая система для индивидуальных предпринимателей, он будет оставлен, скорее всего, на уровне 20 миллионов рублей, как в этом году, вместо снижения до 15 миллионов.
1: Спасибо. Руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев был с нами в студии. Но мы в течение всего дня будем продолжать подводить итоги пленарного заседания Восточного экономического форума. Эти 6 часов с вами работали Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Уступаем свою вахту Юрию Карпекину в следующем часе.
2: День на радио РБК в самом разгаре.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскаром» за саундтрек и лучшую мужскую роль. Человек-паук явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был евротур с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике — это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал «Холоп» Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и Медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова – рассвет карьеры. «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
5: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
6: Конечно.
5: А кто тогда будет нести ответственность?
6: Страховая компания.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
8: Небо в алмазах, в кармане дыра.
7: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
8: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
9: Иран не стал для США быстрой компанией.
10: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
9: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
10: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. РБК тренды.
6: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают, например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи. То есть цифровой рубль может стать не только способом перевести деньги, но и инструментом автоматизации самой сделки.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 12 часов 1 минута в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Мужчина пострадал в результате падения обломков дронов на автомобиль в Одинцовском округе, сообщил его глава Андрей Иванов. По подсчетам ТАСС, атака дронов на Московскую область за сутки стала одной из крупнейших за два года. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 143 БПЛА, всего в регионе нейтрализовали 548 дронов. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский в настоящее время вернулись к штатной работе, об этом сообщает Росавиация. Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от американской стороны, следует из заявления Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ. Он отметил, что президент США Дональд Трамп настроен на позитивную работу. В настоящее время контакты между странами продолжаются, в том числе по линии спецслужб. Цель российских властей – уравнять стоимость жизни в регионах страны. По словам Владимира Путина, власти стремятся, чтобы у всех россиян были равные доходы, а также чтобы все жители страны могли воспользоваться благами цивилизации. В качестве основной проблемы президент назвал логистику. Он отметил, что власти работают над расширением Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также уделяют внимание развитию сети аэропортов. Решение властей ФРГ, цитата, «быстро и прямо обвинить Россию в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига несет для немецкого канцлера Фридриха Мерца политический риск», об этом пишет журнал «Шпигель». По информации издания, такое решение может отразиться на результате грядущих региональных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре. ФРГ обвинила Москву в инциденте с дронами в минувший вторник. Китай заинтересован в сопряжении собственной системы маркировки с российским честным знаком. Инициативу обсудили на Восточном экономическом форуме. Сопряжение систем должно создать единый цифровой контур для отслеживания товаров между Россией и Китаем, упростить проверку их происхождения и повысить прозрачность взаимной торговли. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И продолжаем разбирать заявления, прозвучавшие на пленарной сессии Восточного экономического форума сегодня. В частности, Владимир Путин на ВЭФ потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем

0: Востоке и в Арктике. По его словам, с Нового года на всей территории начнет действовать беспрецедентная по масштабам и по своему охвату система поддержки бизнеса. Кроме того, он заявил, что главная задача сейчас – создать условия для частных инвестиций и призвал не допустить переохлаждения российской экономики. Чего ждать дальше? На прямой связи со студией владелец и президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Виталий, добрый день. Удалось ли послушать выступление президента? Если да, то каковы ваши впечатления от заседания?
1: Добрый день. Удалось послушать. Впечатления вполне положительные. Понятно, в нынешней ситуации уже говорить о том, что нужно это в дальнейшем охлаждение с целью борьбы с инфляцией, наверное, уже не актуально. Понятно, что экономику нужно разгонять. Понятно, что нужно увеличивать инвестиции, которых в последнее время не было. Поэтому все, что было сказано, неправильно и актуально.
0: Владимир Путин также заявил, что правительству стоит прислушаться к замечаниям малого бизнеса, касающихся налогов и фискальной нагрузки. Есть небольшой фрагмент выступления. Давайте его послушаем.
2: Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения, даже не только в налоговой базе, а вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание. Хорошо, вы там обещали и в какой-то степени держите вопросы, связанные с налогами, но кроме налогов есть еще другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас вот на этот счет подумать. И я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать.
0: Виталий, вы согласны с высказыванием президента? Может быть, как-то откомментируете, прислушивается ли к замечаниям малого бизнеса сейчас власть?
1: Да, я понимаю, что мой бизнес услышали с некоторым запозданием. Конечно, для малого бизнеса это было большой неожиданностью изменения правил игры, к которым никто был не готов. И кто-то успел перестроиться, кто-то нет. Конечно, лучше было такие вещи вводить не разово и в ближайшее время, а с каким-то временным лагом, чтобы компании успели подготовиться, адаптироваться и, возможно, проводить это несколько этапов, а не вводить.
0: А какие меры поддержки, на ваш взгляд, сейчас нужны? Чего ожидаете? Что, на ваш взгляд, первостепенно надо бы вводить?
1: Для малого, среднего, то понятно, что некое ослабление капитального давления.
0: Виталий? Да, к сожалению, связь прервалась. Мы постараемся в ближайшее время, возможно, еще раз связаться с владельцем и президентом кондитерской фабрики «Победа» Виталием Муравьевым. Именно он был на прямой связи с нашей студией. И напомню, что сегодня будем разбирать детально многие заявления, прозвучавшие в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
3: Реклама.
4: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
3: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
0: Вы слушаете радио РБК. 3,5 часа продлилась пленарная сессия на Восточном экономическом форуме. А в ней участвовал президент России Владимир Путин, а модератором стал наш коллега Кирилл Токарев. Сейчас Кирилл подключается к нашей студии. Кирилл, добрый вечер. У вас во Владивостоке уже вечер. 3,5 часа было не у всех слушателей и зрителей РБК возможность все послушать и посмотреть. Можешь за 2 минуты объяснить, на что самое главное внимание обратить те, кто будет пересматривать, возможно, трансляцию, либо переслушивать те или иные фрагменты?
5: Привет, привет. Да, ну, наверное, в условиях дефицита времени, в котором все мы живем, в 3,5 часа потратить на

0: полный просмотр сессии достаточно тяжело, но ключевые темы были понятны. Это развитие Дальнего Востока и, соответственно, Дальний Восток как драйвер развития российской экономики. Много поговорили про экономику в целом, про ситуацию с малым и средним бизнесом, про те меры поддержки, которые существуют. Кажется, малый и средний бизнес бросать никто не собирается. Поговорили, конечно, о ситуации с крупным бизнесом, в частности, о перспективах добровольных взносов в бюджет России. Они по-прежнему остаются добровольными. Но точную сумму президент, к сожалению, нам озвучить не смог. Начинали мы вообще с бюджетной политики. Насколько комфортен российской экономике уровень дефицита бюджета примерно в 7 триллионов или там в 3,8% от общего запланированного объема, который мы, наверное, увидим к концу года. Но Владимир Владимирович сказал, что достаточно комфортен. Конечно, поговорили про политику. Политике уделили тоже достаточно много времени. Ну, что здесь сказать? Президент подчеркнул, что мобилизация не предвидится, дал некоторый такой идеологический пас по работе над деловым климатом Государственной Думе, поговорил, достаточно много сказал о перспективах возобновления отношений с Соединенными Штатами, их позиции по переговорам с Россией. Напомним, что господин Трамп накануне буквально пленарной сессии сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным, но только после того, как будет заключено мирное соглашение. Ну, Владимир Владимирович сказал, что, в общем-то, это здравая позиция, решать проблемы с Украиной мы будем сами. И подтвердил, что контакты с украинской стороной у него сохраняются. В какой стадии? Ну, здесь, к сожалению, не очень понятно. Было много других тем, они так или иначе касались экономики, налоговой настройки и так далее.
1: А можешь выделить какую-то, Кирилл, главную цитату, на твой взгляд? Что вот прозвучало такого, что необходимо обязательно разобрать, подробно к этой теме вернуться?
0: Ну, для меня, как для экономического обозревателя, для экономиста, конечно, магистральная история – это указ президента о защите критической инфраструктуры. Вопрос Владимир Владимирович о нем задал, насколько он необходим, тем более, что как главный метод борьбы с ущербом, например, как метод борьбы с топливным кризисом, он назвал развитие системы противовоздушной обороны. Я спросил, зачем понадобился указ о защите критической инфраструктуры. На что он ответил, что, в общем-то, бизнес знает свои проблемы, бизнес знал свои проблемы и местами их игнорировал. И еще раз подчеркнул, что национализация активов в контексте действия этого закона, вернее, указа, извините, президентского указа, не предвидится. Вот это, наверное, одна из основных тем. Также, что важно, я уверен, что это важно для всех наших слушателей, это история с топливным кризисом. В общем-то, настрой президента достаточно позитивный в этом ключе, но он сказал о том, что надо быть готовым ко всему.
1: Если говорить о эмоциях, которые испытал ты и аудитория от 3,5 часов пленарной сессии, то что здесь можно выделить? Я послушал в радиоэфире, шла трансляция также пленарной сессии, фрагмент, где ты задавал вопрос президенту, точнее, начал задавать вопрос президенту о старшеклассниках и привел в пример, ну, не раскрыв до конца эту мысль, насколько я понимаю, Москву, и здесь такая была достаточно острая реакция Владимира Путина на этот вопрос. Это была главная эмоция, ну, по крайней мере, для тебя?
0: Ну, я бы не сказал, что реакция его была острая, и, к сожалению, я вот не успел, меня Владимир Владимирович прервал, я не успел договорить. Но потом, разумеется, договорился, то есть ситуация с, как я сформулировал, выдавливанием школьников, я уверен, что наши слушатели...
1: Там Сергей Семенович, я думаю, что напрягся в начале этого вопроса.
0: Конечно. Но я начал с Москвы и перешел к регионам в целом. История типична, к сожалению, опять же, по мнению наших слушателей, наших зрителей, всех тех, кто нам пишет, читает нас, история типичная, к сожалению, для многих регионов. Ну, я бы не сказал, что тут была какая-то прям острая ситуация. Владимир Владимирович обещал как-то, ну, по крайней мере, не то чтобы обещал, но сделал намек на то, что разберется, спросит Сергея Семеновича об этом, хотя, ну, в Москве это как раз с образованием все очень неплохо, мягко выражаясь, да. Что происходит в регионах, да, это отдельный разговор. Посмотрим, какая будет реакция и какие выводы будут сделать, потому что проблема того, что старшеклассниками, тем, кто заканчивает 9 класс, не дают перейти в 10 класс, 11 класс. Но она, к сожалению, звучит, и звучит достаточно громко. Я хочу напомнить о недавнем решении Конституционного суда, который заявил о том, что подобные действия недопустимы.
1: А вообще, насколько

0: Владимир Владимирович, хороший или плохой, суровый или лояльный респондент? Ну, вот сейчас удавалось достаточно много вопросов обсудить, задать в публичном поле в рамках пленарной сессии. Насколько он хороший собеседник в этой части, вот как раз в части вопросов и ответов? Дает ли он те точные ответы, на которые рассчитываешь ты, когда их задаешь?
1: Ну, Владимир Владимирович, как он, помните, когда-то говорил о китайских наших партнерах, что они, конечно, наши партнеры, но довольно сложные, да, которые отстаивают собственные национальные интересы, и это правильно. Владимир Владимирович, конечно, очень интересный собеседник, но достаточно сложный. Он четко видит неточности, умело за них хватается и, в общем-то, не дает тебе спуск.
0: Но это говорит о погруженности, насколько я понимаю, да?
1: Это и погруженность, это большой опыт. Ну, здесь пытаться ободаться политиком такого уровня, занятие достаточно неблагодарное, но Мы попробовали действительно, кажется, получилось.
0: Это хорошо. Все эти пишут, что тебя перекрестил президент после пленарной сессии. Вот можешь подтвердить или развеять этот слух? Я видел даже краем глаз где-то видео, по-моему. Может быть, это расценивалось аудиторией двояко, но тем не менее.
1: Знаете, там было более 3,5 часов все-таки, плюс достаточно долгая подготовка, работа накануне, поэтому я, может быть, несколько растерянный в чувствах, но факта крещения не обратил внимания. Владимир Владимирович подошел на сцене, пожал мне руку, поблагодарил еще раз за дискуссию, за то, что мне удалось соблюсти правила, соблюсти нерв общей дискуссии. Ну вот факта крещения, знаете, я видео сам пересмотрю, честно. Не знаю.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был модератор недавно завершившейся пленарной сессии на Восточном экономическом форуме и наш коллега Кирилл Токарев. Мы разбирали в тех или иных частях выступления и Владимира Владимировича, и те или другие темы. К этой пленарной сессии мы будем возвращаться в течение сегодняшнего дня. Многие заявления Владимира Владимировича разбирать отдельно, заявления спикеров пленарной сессии, обсуждать их с бизнесменами, экспертами на частоте радио РБК, ну и, естественно, с обозревателями финансовых секторов и рассказывать о том, как отреагировал рынок на те или иные заявления, оставайтесь на нашей частоте. Ну а сейчас другим темам. С середины июля логистические центры крупнейших российских маркетплейсов подвергаются атакам беспилотников. Сначала удары затронули объекты Wildberries, а с 22 августа Озон. Какие выводы для себя делают крупнейшие ритейлеры в России и окажут ли эти атаки значимое воздействие на структуру российского розничного рынка? Об этом, а также о противостоянии электронной коммерции и традиционных магазинов рассказал на полях ВЭФ Павлу Демидовичу, директор ДНС Групп, Дмитрий Алексеев.
2: Я думаю, что, несомненно, вот этот внешний фон, который не всегда нам нравится, влияет на то, что получается в итоге. Мы вынуждены об этом тоже думать, когда принимаем какие-то решения, выстраиваем стратегии. Но я могу сказать за себя, что мы все-таки стараемся прежде всего думать про клиента и про то, как сделать так, чтобы ему больше понравиться. Устойчивость бизнеса, она всегда является для нас очень значимым фактором, о котором мы думаем. И эта устойчивость, она, в принципе, не сфокусировано на каких-то там отдельных факторах, тем более, которые сложно прогнозировать. Мы все равно и так рассматриваем нашу розницу именно как сеть. Мы стараемся ее создавать таким образом, чтобы не было элементов, которые смогут как-то выпасть, и это сломает вообще наш интерфейс клиентам. У нас распределенная логистика, у нас товары в магазинах, у нас 3000 почти магазинов, и такого одного элемента, или даже несколько, или 10 элементов, которые бы значимо сказались на тот сервис, которые мы предоставляем клиентам, ну, наверное, все-таки их нет. Я думаю, что в нынешней действительности все думают примерно в эту же сторону. Такой внешний фактор, с которым мы теперь живем.
3: На протяжении последних десятилетий мы наблюдали изменение структуры потребительского рынка, структуры розничной торговли, где постепенно, год за годом, после 2020 года, это было особенно видно, когда e-com отнимал понемножку всю большую и большую долю традиционного офлайн-ритейла. В текущей ситуации можем ли мы увидеть разворот? Потому что банки, в частности, Сбер, уже отмечают снижение покупателей на маркетплейсах, вернутся ли покупатели в традиционные магазины? Может ли такое произойти?
2: Я прям категорически не приемлю деление e-com и традиционных магазинов. Не понимаю, когда говорят про традиционные магазины, что имеют в виду. Мой взгляд на отрасль, он не базируется на традиционности или нетрадиционности.

0: У других игроков может не быть там витрины, или не быть консультации, или быть консультация только онлайн, и так далее. И вот взгляд правильный, содержательный, который что-то дает, потому что деление на e-com или традиционное, нетрадиционное. Я не понимаю, что это добавляет в анализ.
1: В какой-то момент мне стало казаться, что в ритейле традиционные офлайн-магазины в привычном виде, как мы привыкли их видеть, стали восприниматься как некий пассив, который достался исторически.
0: Нет, мы никогда так не смотрели. Мы понимаем, что для людей это ценность. Мы видим, что большое количество клиентов, больше половины, им визуальный и тактильный контакт перед покупкой важен. Может быть, это просто разные категории товаров по-разному относятся, но люди все-таки предпочитают посмотреть прежде на холодильник, чем сразу покупать его домой. Все равно сейчас это, конечно, не самая дорогая покупка, но это покупка, которую вы покупаете все-таки надолго. Ну и более того, у нас логистика устроена таким образом, что у нас стоимость транзакции дешевле, чем у маркетплейсов, потому что меньше касаний товара. Сейчас оказалось, что хранение товара непосредственно близко от клиентов в точке выдачи – это тоже ценность. Поэтому это не пассив. Люди хотят в том числе иметь возможность прийти в магазин и поиметь вот этот вот живой человеческий контакт. Другое дело, что все эти этапы надо оптимизировать. Есть свои хорошие фишки, которые есть у маркетплейсов. Это все-таки ориентация на работу через сейлеров. Это другой бизнес-процесс, который на самом деле у нас тоже работает. Мы тоже так можем работать. А дальше, пускай, если все находятся в одинаковых условиях, в регуляторной рамке, то клиент выбирает, какой сервис ему нужен. На самом деле рынок большой, хватит для всех. И задача индустрии в том, чтобы она была разнообразна. А разнообразие – это залог устойчивости.
2: Логистика в России оказалась сразу под несколькими ударами, однако в ДНС пока не ожидают, что проблемы рынка топлива отразятся в ценах, заявил директор ДНС Групп Дмитрий Алексеев. «Мы должны быть ко всему готовы», — так президент ответил на вопрос о том, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива. Президент заявил, что сейчас страна улучшает системы ПВО и наносит ответные удары по инфраструктуре Украины, а предприятия топливного сектора вкладывают деньги в свою оборону. Пленарную сессию на ВЭФ вел журналист РБК Кирилл Токарев.
3: Продолжаем, к сожалению, фиксировать удары по нашей инфраструктуре, разбираться с последствиями. Но вот то, что мы так общо довольно называем топливным кризисом, по-прежнему продолжаем наблюдать. Есть ли у нас все-таки понимание, как такие ситуации предотвращать? А там еще склады, маркетплейсы, и пока идет СВО, единого подхода нет, и предотвращать, увы, не получится.
4: Есть, конечно. Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами, каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Но и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось провести ремонтных работ. На 10% предприятий восстановим в самое ближайшее время.
3: Россиянам стоит привыкать к систематическим дефицитам топлива или нет? И не могу не спросить, раз уж вы сказали, метод один – это развитие ПВО.
4: Есть второй.
3: Так.
4: Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все.
3: Но зачем тогда понадобился указ о защите критической инфраструктуры? Выступая в Бишкеке, сказали, что речь о национализации никакой не идет, а национализация активов – это не поможет, и быть этого в принципе не может. Но тогда зачем? Есть конкретные нарушители, кто не выполняет обязательства. Какие-то системные проблемы, потому что, раз признаюсь, бизнес это беспокоит очень сильно. Мало конкретных критериев. Вас попрошу ответить бизнесу.
4: Да бизнес прекрасно все знает. Я же с ними регулярно встречаюсь. Вы, что называется, ломитесь в открытую дверь. Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае вот из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. С учетом этого указа такие обязательства появились. Это приличные деньги. Только одна крупная компания наша, вот позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей.
2: Владимир Путин также добавил, что нефтеперерабатывающие заводы в данный момент работают в штатном режиме. Починить осталось порядка 10% предприятий.

0: мероприятий.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
2: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу, и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Наш любимый Майкл Сейлор.
4: Самый большой обладатель количества биткоинов.
3: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: РБК в цифрах.
6: Каждый день московским метро пользуются около 8 миллионов человек, петербургским – 2 миллиона. А в Волгограде действует метротрам, ежедневно перевозящий около 80 тысяч пассажиров.
7: Звезды, планеты и люди – все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
8: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее?
1: Открываем двери завтра в 14:10 на радио РБК.
9: Рынки на радио РБК.
10: Ключевые события,
9: инсайты и прогнозы,
10: аналитика и комментарии экспертов.
9: Только проверенные данные в прямом эфире.
10: По будням.
11: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
12: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
13: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране.

За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.

0: 17.30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. До двух выросло число пострадавших в Одинцовском округе Подмосковья в результате атаки БПЛА. Раненым оказывается медпомощь, сообщил глава округа Андрей Иванов. За минувшие сутки московский регион подвергся одной из массированных атак беспилотников. Было сбито 548 дронов. Крупный бизнес сам проявил инициативу по внесению добровольных взносов в бюджет России. Принудительных сборов нет, заявил Владимир Путин. По его словам, объем добровольных взносов исчисляется сотнями миллиардов рублей. Путин отметил, что такая инициатива бизнеса стала для него неожиданностью. За счет объектов топливно-энергетического комплекса России в настоящее время более серьезная. Эффективность защитных сооружений повышается, заявил вице-премьер Александр Новак. Он не стал говорить о подробностях защиты объектов, отметив, что это, цитата, «щепетильная информация». По словам Новака, предприятие сейчас активно занимается организацией пассивной защиты и приобретением необходимого оборудования. Рост въездного туризма в России в первом полугодии составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост обеспечил Китай благодаря безвизовому режиму. Это следует из доклада Банка России. Рост въездного туризма поддержал спрос на туристические услуги. После снижения их объем во втором квартале года вырос на 1,4%. Бабье лето в Центральной России начнется 8 сентября и продержится около 5 суток. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. В начале следующей недели днем на улице будет плюс 13, плюс 18 градусов. К концу недели воздух прогреется уже до плюс 20, плюс 25. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: РБК отрасли.
2: Микроэлектронику промышленников столицы представили на выставке в Китае. Резиденты особой экономической зоны Технополис Москва впервые участвовали в выставке полупроводникового оборудования CSAIC-2026 в Китае. Свои разработки представили производители микроэлектроники, химических материалов и измерительных систем. На выставке продемонстрировали оборудование и реактивы для производства микросхем. НИИ молекулярной электроники представил 15 новых материалов. Фоторезисторы, суспензии и покрытие для фотолитографии. Лесарт показал эксимерный лазер и оборудование для шлифования пластин. Заммэра Москвы Максим Лексутов отметил, что участие в подобных отраслевых выставках помогает находить партнеров. Один из резидентов уже налаживает сотрудничество с китайскими коллегами. Добавлю, что сегодня на 10 площадках особой экономической зоны Технополис Москва локализовано производство более чем 240 высокотехнологичных предприятий в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, IT и робототехники.
3: Вы слушаете радио РБК, 13.33 в российской столице. За пленарной сессией Восточного экономического форума активно следили инвесторы. В преддверии рынок акций рос, фьючерсы тоже, но после некоторых блоков беседы были просадки. Отследить это можно было по индексу Московской биржи. Геополитические вопросы вызвали просадку, анонс льгот для экономической и инвестиционной активности, соответственно, рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% относительно закрытия предыдущей сессии. В числе лидеров роста акции «Озон» плюс 3,5%, «Совкомфлот» плюс 2%, «МТС» 1,7% и «Лукойл» 1,5% в плюсе. Как повлияли заявления президента на фондовый рынок? На связи со студией генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Александр, добрый день. Как оцените рынок акций сегодня?
4: Добрый день. Ну, рынок акций у нас по-прежнему в стагнации. И хотя президент сказал, что рынок упал, но он поднимется, признаков того, что рынок поднимется, пока нет. Но, знаете, как когда-то основоположник кибернетики Норберт Виннер сказал, информация – это сигнал, которого ждут.

0: Вот сигнал рынок не получил. Да, потому что мы услышали, что цель снижения инфляции достигается. Да, по сути, высокая ставка и жесткость ДКП – это хорошо. Дефицит бюджета не критичен, долг остается на низком уровне. Там, и, в принципе, мы до этого понимали, что это так. Вопрос в том, что косвенно Путин поддержал Набиуллина и действия команды. Для рынка это негативно.
1: А какие экономические фрагменты беседы, на ваш взгляд, на рынок могли бы повлиять? Ну, если бы прозвучали заявления, то какого толка вызвали бы самый большой, на ваш взгляд, резонанс, ну, либо хотя бы какую-то очень яркую реакцию?
0: Знаете, если бы были предложения по стимулированию экономического роста, по стимулированию инвестиций, да, а тут просто была констатация, да, что самое важное – это частные инвестиции, и нужно создать условия для инвестиций. Мы прекрасно понимаем, что создавать будет кто? Чиновники. И что они могут создать, мы видим по программе, как мы создаем, допустим, 1000 самолетов к 2030 году или по всему остальному. Поэтому вот большие сомнения в том, как будут реализованы слова президента. И рынок, ну, достаточно спокойно уже к этому относится, потому что никто особо ничего не ждал. Но вот то, что Центральный банк, который как Одиссей прошел между Ссылой и Харибдой, как выразился президент, да, приведет нас к каким-то ожидаемым эффектам. Помнится, Одиссей был 10 лет.
1: Ну, запасемся терпением хотя бы на этот год и на осенний сезон. Фондовому рынку Дальний Восток в какой-то степени, на ваш взгляд, интересен, потому что достаточно много заявлений по Дальнему Востоку прозвучало, но рынок на них не отреагировал.
0: Дальний Восток будет интересен тогда, когда мы увидим, как экономические успехи там будут трансформироваться в реальные данные по компаниям. Да, понятно, что Сахалин, там нефть, торговля, порты, да, но это не весь рынок акций. Для того, чтобы индексы росли, необходимо, чтобы в стране был экономический рост. Поскольку экономический рост он крайне низкий, поскольку ставки по депозитам крайне высокие, поскольку рынок представлен в основном частными инвесторами, а не институциональными инвесторами, банками, фондами и страховыми компаниями, то ждать какого-то роста индексов не приходится пока. Тем более, что ставки, ну, как бы, Центральный банк делает все правильно, сказал президент. Ну, значит, будем жить высокими ставками. А это значит, что дивиденды и доходность наших акций не могут конкурировать с облигациями и ставками банковских депозитов. Поэтому про рынок лучше пока не вспоминать там пару лет.
1: Хорошо, в итоге давайте попробуем разобраться еще, на мой взгляд, в самом главном аспекте реакции или отсутствия реакции на те или иные заявления. Это, если провести параллель, то, как реагируют, допустим, цены на нефть на те или иные заявления Дональда Трампа, который более 40 раз говорил о том, что он уже разгромил, в общем-то, Иран, и они умоляют его о мире, и цены на нефть перестали реагировать на те или иные заявления. Вот реагировать на заявления российских властей рынок в целом перестал, на ваш взгляд, или он прислушивается к тому, что происходит, и какие тезисы, и какие векторы озвучивает тот или иной представитель правительства России, либо президент?
0: Рынок перестал, да, потому что раньше рынок, как правило, негативно реагировал на слова, так уж получалось, да, что на всех этих выступлениях на Петербургском экономическом форуме, да, мы видели потом падение рынка. Сейчас рынок живет своей жизнью. Да, и сказанное там, ну, по сути, сказано, ничего принципиально нового нет, информации не было, сигналов не было. Соответственно, живем, как живем.
1: Ну что ж, будем смотреть за развитием ситуации. Возможно, рынок оживят те или иные заявления, о которых мы пока не говорили и не разбирались с экспертами в нашем эфире. И, может быть, те или иные действия власти и правительства России, которые за этими словами последуют. Я благодарю. На прямой связи с нашей студией был генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Буквально через полторы минуты поговорим о тезисе про

0: мобилизацию.
1: РБК отрасли.
2: Voya представила новый кроссовер на ярмарке Космоскоу. Автомобильный бренд Voya впервые представил флагманский гибридный шестиместный кроссовер Тайшан, адаптированный для российского рынка. Модель стала смысловым центром арт-инсталляции, объединяющей технологии, природу, медиа и искусство. Voya традиционно поддерживает культурные инициативы, создавая собственные проекты на пересечении технологий и искусства. Стенд бренда оформлен как живой ландшафт, воссоздающий флору горы Тайшань. Голографические инсталляции дополняют пространство, а аудиоспектакль превращает знакомство с новинкой в медитативную остановку на маршруте выставки. Новинка оснащена интеллектуальной гибридной установкой на 800-вольтовой архитектуре с двумя электродвигателями мощностью 517 лошадиных сил, что позволяет заряжать автомобиль на быстрой зарядке всего за 30 минут. Суммарный запас хода 1120 км, на электротяге до 280 км. Русскоязычная мультимедийная система поддерживает голосовое управление. Презентация Тайшан проходит в дни ярмарки. В этом году бренд стал официальным партнером Космоскоу.
1: РБК отрасли. Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
0: 13:40 в Москве, вы слушаете радио РБК. Нет такого сценария, при котором потребовалась бы мобилизация, заверил россиян Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ. По его словам, у России нет никаких проблем с количеством военных. Вопрос президенту задавал журналист РБК Кирилл Токарев. Он модерировал сессию на форуме.
3: Я не могу не спросить про перспективы мобилизации в очередной раз. Я себе позволю вас процитировать, когда еще с такой сцены это сделаешь. Чушь собачья и информационная атака на Россию. Но хватает ли нам в действительности бойцов и допускаете ли вы проведение мобилизации? Если да, то при каком сценарии?
4: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция.
0: Частичную мобилизацию в России, напомню, объявили 21 сентября 2022 года. Тогда призывы подлежали состоящие в запасе граждане. Спустя более чем месяц, 28 октября, Минобороны доложило о ее окончании, но соответствующий указ так и не был подписан. Позднее военное ведомство объяснило отсутствие документа тем, что действие указа обеспечивает мобилизованным и членам их семей социальные гарантии и денежные компенсации. В Кремле, комментируя продолжение действия указа о мобилизации, также связали это с юридической особенностью. К другим темам. Организаторы концерта Kanye West в Петербурге уверяют, что выступление рэпера состоится. Гендиректор Say Agency Анна Супчева заявила, что агентство не рассматривает ни отмену шоу, ни перенос на другую площадку. Сейчас организаторы оформляют дополнительные документы, и часть из них уже находится на проверке. При этом сама «Газпром-арена» ранее сообщила, что договора с агентством нет, а продажа билетов началась без необходимых документов. Супчева заверила, подготовка к концерту продолжается, а в случае отмены зрителям вернут деньги.
5: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Что касается того, что мы вышли в продажу несогласованно, мы вышли в продажу согласованно. Мы сейчас в процессе оформления этих документов. Часть документов уже готова. Они находятся на проверке. Как только она завершится, будут получены все нужные положительные решения, то вопросы все будут сняты. Хочу заметить отдельно, что это уникальный случай, потому что документы, которые запросили у нас, не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия. Еще раз повторюсь, что данное событие является уникальным для нашей страны за много лет. Мы не рассматриваем перенос ни дат, не на другую какую-то концертную площадку. При отмене мероприятия осуществляется возврат за приобретенные билеты. Давайте просто мы оставим уже этот вопрос. Если вдруг такое случится, но мы это не рассматриваем в принципе, конечно, мы вернем деньги.

0: деньги за ваши билеты.
1: Концерты Kanye West заявлены на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей начали продавать еще в августе. Их раскупили в первые часы. Однако позже представители стадиона заявили, что договор с организатором не заключен и концерт на площадке состояться не может. В Say Agency с этим не согласились и утверждают, что выступление по-прежнему в силе. Даты концертов также остаются на официальном сайте Kanye West. РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения этой темы, ранее сообщал, что выступление Kanye West в Петербурге состоится. Запрета на проведение концерта нет, рассказал один из собеседников РБК. На Курилах появился газ. Пилотный проект запущен на острове Шикотан. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью РБК на полях ВЭФ губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он также сообщил о планах региона по развитию туризма. С губернатором беседовала Алевтина Пинкальская.
2: Продолжение темы топлива вы уже отчасти в самом начале затронули. Сейчас давайте в детали уйдем. Это тема газификации. Газификация идет в регионе, но вопрос с Курилами. Когда там будет газ?
3: Вот смотрите, можно воспользоваться таким моментом, чтобы сказать цитату руководства «Газпрома»: самыми большими темпами в Российской Федерации идет газификация на Сахалине. Вот за последние там 5 лет с 14 до 68%, вот в конце года будет 70%. То есть и сахалинцы, и курильчане благодарны за такую позицию «Газпрома». Просто вот, что называется, большое спасибо Алексею Борисовичу Миллеру и всей его команде. Теперь уже газ находится на Курилах, на Шикотане. Пилотный проект. Мы поставили там газодизельные установки. Сейчас фактически идет монтаж этих установок. Газ уже привезли. И мы начинаем в этом году уже отапливать, производить электричество. То есть делать всю эту работу.
2: Уже дело этого года.
3: Непосредственно, да, вот этого года. Больше того, президент благословил, чтобы на Курилы и на Камчатку специальный газовоз возил этот газ. Таким образом, мы, сделав этот пилот на Шикотане, распространим его на другие острова, и он будет идти вдоль Курильской гряды, останавливаться и выгружать газ по мере продвижения. И как раз аккуратно придет на Камчатку, тоже выгрузится. Вот так будет. Согласитесь, красиво и справедливо.
2: Спасибо. Хорошо, газ пришел уже на Курилы, придет. Вопрос про туристов.
3: Когда если газ пришел, то туристы пойдут за газом.
2: Они массово придут. Безумно интересный регион, огромный туристический потенциал. Но вот как простой человек, турист российский, скажу, что, наверное, массовому туристу пока еще туры, поездки на Сахалин, на Курильские острова не очень доступны. Как вам кажется, когда ситуация действительно изменится, и что сейчас тормозит этот процесс?
3: Все-таки одну мысль такую скажу. Смотрите, если рассматривать туризм как бизнес, то, вообще говоря, массовый туризм, он там в Сочи, в Турцию, в Крым, на Сахалин и Курилы, все-таки в какой-то степени элитный туризм. Ну, во-первых, это далеко. И в этом смысле не каждый человек соберется уехать в другой часовой поезд, где плюс 8 часов. Но вы же ориентируетесь, мы сейчас во Владивостоке находимся, а вы живете по московскому времени, правильно? По-другому это не бывает. Теперь, смотрите, мы строим сейчас дорогие отели. Это пятизвездочные в основном. Это курорт «Горный воздух». Это лучшие трассы. Это чудесные рестораны с освежающими морепродуктами. В обед подается то, что ночью пришло в порт и выгружается свежая рыба. Я обратил внимание, что вы даже слюну проглотили. Значит, как говорится, если вы попробуете это сами, то вы поймете, что в Москве морепродукты и морепродукты на Сахалине – это большая разница. Хотя бы гребешок сахалинский. Это просто два разных вкуса. Гребешок в Москве и гребешок
2: грустно вздохнула.
3: На Сахалине. Теперь смотрите, это очень благоустроенное место, Сахалин. Мы в пятерке регионов по индексу комфортного проживания. Во всех отношениях. Чистота идеальная. Я думаю, что Южно-Сахалин – самый чистый город в Российской Федерации. Так, можете приехать с экзаменом. Это зелень. Это самый зеленый город в Российской Федерации. Конечно, если брать столицы субъектов, сравнивать. Самый зеленый. Миллион цветов высаживается каждый год. Это прекрасная медицина. По доступности мы номер один, по качеству номер три в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Это прекрасное образование. Кампус мирового уровня строится в центре Южно-Сахалинска. Половину ребят, которые учились в 11 классе, больше половины, остались на Сахалине в продолжение обучения. Университет и прочие учебные заведения. То есть это просто очень комфортное место, архитектура, все это уютно, но это в какой-то степени элитный туризм.
2: Нету цели привлекать массового
3: туризма. Да, и мы такую цель не ставим. Массового туризма цель такую не ставим.
2: Хорошо, и тогда последний вопрос. Вот буквально на днях стало известно, что с 1 сентября регионы по всей России смогут получать краткосрочные казначейские кредиты.

0: бюджета для покрытия временной нехватки средств. Об этом заявили в Минфине. Как вам кажется, нужный инструмент сейчас для регионов и будете ли вы им пользоваться?
1: Смотрите, сейчас предложено несколько интересных финансовых инструментов. Я считаю, что все уместны. Надо обязательно развивать финансовый рынок, потому что нужно пережить тот момент, когда у нас высокая ставка Центробанка. Я, как председатель инвестиционной комиссии Госсовета, хочу сказать, что я сильно ожидаю снижения ставки. У меня ожидания до 8%. И смотрите, я ничего не знаю, я ничего не пытаюсь угадать.
0: Рубля.
1: Вы у меня спросили экспертно. Вот как ты считаешь, что будет нормальным, чтобы это было не очень низко и не очень высоко? Я считаю, что 8% аккурат показатель тот, который нужен.
2: Полную версию интервью можно посмотреть на сайте РБК.
3: Спорт на РБК.
2: Ну, как говорится, не ВЭФом единым. Поговорим о спорте. В студии Егор Белов. Егор сегодня на US Open свой второй матч провел Карлос Алькарас. Удалось ли ему остаться в гонке за титул?
4: Удалось Карлосу остаться в гонке, но матч с португальцем Жайми Фари был очень непростым для Алькараса, хотя, казалось бы, явным фаворитом выступал именно испанский теннисист, но первый сет остался за представителем Португалии 6-4. Алькарас быстро провел работу над ошибками, прямо на корте взял вторую партию, как принято говорить в теннисе, с баранкой, то есть сухую, 6-0. Успех испанец развил, 6-3, 6-2. Алькарас уже в третьем круге. Пока Карлос уверенно продвигается по турнирной сетке. Мы помним, что ранее он пропустил более 3 месяца из-за травмы запястья. Похоже, сумел испанец полностью восстановиться и готов к защите титула. Напомню, что Алькарас начал соревнование с победы над россиянином Романом Сафиуллиным. Там тоже был успех, вернее, там как раз был успех в 3 сетах. На этот раз Алькарас победил в 4 сетах. Ну и добавлю, что общий призовой фонд US Open в этом году составляет рекордные $108 миллионов.
2: Ну а кто за эти $108 миллионов поборется сегодня? За кем следим?
4: Да, ну вот расскажу еще о том, что у нас Анна Калинская и Екатерина Александрова сегодня одержали победы в женской одиночной сетке. Калинская обыграла китаянку Ван Синьюй, а Александрова одолела австралийку Кимберли Бирл. Что касается событий сегодняшнего игрового дня. Ну, следим в первую очередь за матчем с участием Миры Андреевой. Она одна из главных претенденток на победу в женской одиночной сетке. Андреева скрестит ракетки с представительницей Германии с очень интересной фамилией, с Евой Лис.
2: Ну что ж, болеем за наших. Клуб «Национальная баскетбольная ассоциация» оштрафовали на рекордную сумму. О каком клубе идет речь и почему бы они получили штраф?
4: Действительно, вот такое есть движение вверх в баскетболе, да, здесь движение вниз с точки зрения финансов, да, произошел у клуба NBA Лос-Анджелес Клиперс. NBA оштрафовала коллектив на рекордные $30 миллионов. Еще никогда не было столь значительного штрафа для какой-то одной команды. Предыдущий самый крупный штраф был в 10 раз меньше. Клуб, как сообщается, нарушил правила ассоциации при подписании контракта со звездным форвардом Каваем Леонардом. Многомесячное расследование лиги выявило систематические нарушения правил со стороны организации Клиперс, которая обходила потолок зарплат. Также расследование показало, что клуб активно искал возможности получения дохода за пределами лиги для Леонардо и таким образом тоже нарушило правила NBA. Клиперс договаривался с 4 компаниями, ведущими бизнес с командой. Клуб содействовал заключению рекламных соглашений между этими компаниями и самим игроком, предлагал им бизнес от лица команды, оплачивал личные расходы Леонардо, не сообщая при этом руководству лиги о незаконных попытках получения доходов баскетболистов вне баскетбольной площадки. Клуб не только оштрафовали на крупную сумму, еще и лишили 5 выборов в первом раунде драфта. В общем, серьезное наказание. Посмотрим, как это все отразится на перспективах баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клиперс.
2: Ну, если кратко, вот это вот наказание в виде лишения 5 первых драфтов, это серьезное наказание, Егор?
4: Я думаю, что это да, это как раз может быть даже серьезнее, чем денежный штраф, потому что, как мы знаем, драфт NBA это такая большая баскетбольная ярмарка, на которой тот или иной клуб может получить молодых перспективных баскетболистов, которые впоследствии могут стать лидерами команды.
2: Ну что ж, за развитием спортивных событий в нашей студии следит Егор Белов.
5: Кто есть кто? New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка –

0: серьезное. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 км, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно. Удержать гораздо сложнее.
2: Ошибка на миллион.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
6: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности, там все-таки такая драматическая книга. То сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости. Что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
4: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» – сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», – ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», – сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», – ответил Оливер. «Хм», – сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», – с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 14:00. В студии с новостями Юлия Родина. Специалисты начнут восстановление имущества в подмосковной Кубинке. После оценки ущерба сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В результате атаки беспилотников там пострадали 2 человека. Дрон попал в жилой дом, возник пожар. В настоящее время его потушили. 2 предприятия попали под атаки дронов в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Пострадавших там нет. Дроны атаковали несколько населенных пунктов в области. Повреждения также получили автобусы, частные дома и объекты инфраструктуры. В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на офицера Воздушно-космических сил России, сообщил Следственный комитет. Предварительно речь идет о командире воздушного судна. Он получил огнестрельное ранение. Его доставили спецбортом в Москву для лечения. Возбуждено уголовное дело. Вектор денежно-кредитной политики не должен поменяться. Ключевая ставка продолжит плавно снижаться. Такое мнение выразил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что несмотря на желание видеть более активные шаги ЦБ, они останутся достаточно осторожными. Российский топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, есть небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается за счет ввода в эксплуатацию НПЗ, а также импорта топлива как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Больше новостей читайте на сайте РБК.
4: Вы слушаете радио РБК. Ключевая ставка снижается, но по-прежнему остается достаточно высокой – 14%. Такое мнение на полях Восточного экономического форума высказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. Тем не менее, несмотря на высокую ставку, банк ВТБ, по его словам, увеличивает свой корпоративный портфель. Прирост по итогам первого полугодия составил 8%. На что бизнес сейчас берет кредиты, Средин рассказал. Сказал Павлу Демидовичу.
5: Нельзя просто говорить, что кредитный портфель банка вырос, потому что это в целом лимиты, которые ранее были одобрены, которые выбирают наши заемщики. Деньги берутся на разные цели, как и всегда. Это и оборотное кредитование на короткие сроки, это долгосрочное финансирование на какие-то новые инвестиционные проекты. Но в целом какого-то изменения поведения наших заемщиков мы не наблюдаем.
6: Речь идет о любых кредитных продуктах, на любые виды деятельности, потому что, общаясь с реальным бизнесом, мы часто слышим о том, что многие инвестиционные проекты откладываются, сокращается их масштаб, и они уходят куда по срокам вправо.
5: Все инвесторы достаточно прагматичны, все смотрят на то, куда можно вложить деньги, чтобы они с высокой вероятностью вернулись, с хорошей доходностью. Сейчас высокая неопределенность с точки зрения макроэкономики, поэтому наши клиенты, наши заемщики крайне избирательны. Фокус на краткосрочное финансирование, на закрытие текущих потребностей в первую очередь. А долгосрочные проекты, наши клиенты, то, что мы наблюдаем, стали намного более избирательны.
6: Очевидно, в корпоративном секторе аппетит к кредиту как таковому очень неоднороден и часто зависит от секторов, которые оперирует компания. Можете назвать сектора, где есть аппетит к кредиту достаточно высокий, или, может быть, он даже растет в текущих обстоятельствах, когда экономический рост такой носит вялый характер?
5: Ну, аппетит к кредиту у наших клиентов есть всегда. Просто вопрос желания банка эти средства предоставлять. Сейчас мы в основном сфокусированы с точки зрения кредитования. Это добывающие отрасли российской экономики. Это и газохимия, и драгоценные металлы, и медь. Естественно, сектор потребительских товаров сейчас, наверное, у всех банков на виду с точки зрения и спроса на кредиты и желание эти компании финансировать.
6: Какие инструменты популярны среди клиентов или какие инструменты вы можете предложить вашим клиентам помимо классического банковского кредита?
5: Наши клиенты достаточно часто используют документарные продукты, кредитивы, гарантии. Инструменты хеджирования тоже

0: пользуются большой популярностью. По сути, за последние несколько лет поведение российских компаний с этой точки зрения не поменялось. Все очень прагматичны и пытаются минимизировать свои риски с точки зрения всей неопределенности, в которой российские компании сейчас находятся.
1: Поскольку мы находимся во Владивостоке, то, наверное, сфокусируемся давайте на бизнесе в Дальневосточном федеральном округе. Здесь есть своя специфика. Большой поток товаров, услуг между Россией и Китаем. Для дальневосточного бизнеса какие продукты интересны? Может быть, больше интерес к сделкам тех же самых юань?
0: Ну, я бы не сказал, что дальневосточный регион чем-то отличается от всей страны с точки зрения спроса на банковские продукты. Примерно все то же самое с точки зрения взаимодействия с китайскими партнерами. У нас, если посмотреть на статистику, товарооборот превысил 200 миллиардов долларов в год. При этом инвестиции китайские в Россию не превышают миллиарда долларов в год. Вот как раз на этом сейчас сфокусирован российский бизнес, на привлечении этих инвестиций, на создании условий, чтобы взаимодействие было не только с точки зрения покупок товаров из Китая или экспорт сырья в Китай, взаимодействие более фундаментальное на создание добавленной стоимости на территории Российской Федерации, создание продуктов более высокого передела. И на это, естественно, идет спрос в сторону банков на долгосрочное финансирование, на инвестиционное кредитование, на такие банковские продукты, как кредитивы, гарантии и деривативные инструменты тоже пользуются большим спросом.
1: Несмотря на вот такое активное развитие внешнеторговых связей между Россией и Китаем, хотелось бы понять динамику, в каком моменте мы сейчас находимся. Растет ли число компаний в России на Дальнем Востоке, у которых есть действующие контракты с Китаем? Какова здесь динамика?
0: Количество китайских компаний, которые представлены на российском рынке, явно растет. Если посмотреть на статистику, то рост год к году составил больше 15%. Если посмотреть на общее число, то уже к 16 тысячам компаний цифры приближаются. Количество компаний, которые в России активно работают, они просто номинально зарегистрированы. Этот рост мы наблюдаем. Сказать, что есть какое-то фундаментальное отличие ДФО от других регионов России, я бы не сказал. Просто, наверное, есть какая-то отраслевая специфика, которая отличается.
2: В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что инвестиции в Россию в последнее время снизились, в первую очередь из-за политики Центробанка. Она нацелена на подавление инфляции, и действия Центробанка приносят результат, заверил Путин, так как инфляция в России, например, снизилась до 6,3%. Через 2 минуты в программе «День главный» в совместном эфире радио и телеканала РБК обсуждаем заявления, которые сегодня прозвучали на Восточном экономическом форуме. «Российскую экономику важно не переохладить», — сказал сегодня Владимир Путин. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что она уже переохлаждена и бизнесу нужна помощь. Разбираемся, что сейчас может поддержать экономику: снижение ключевой ставки, государственные инвестиции или другие меры, и какова роль государства в перезапуске экономики. Это в первой половине часа, ну а во второй половине часа проанализируем ситуацию на авторынке, почему АвтоВАЗ уже не ждет роста продаж новых машин в следующем году и что происходит со спросом.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте tl.mr.ru. 18. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств.

0: Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания.

0: День главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК, в студии Андрея Левченко
2: и Елизавета Скопцова.
1: Обсудим в этом часе две темы. Авторынок. В «АвтоВАЗе» спрогнозировали, что в следующем году он не вырастет, но при этом с февраля по июль продажи заметно обгоняли прошлогодние. Много ли осталось этого спроса, что на него влияет, что и за сколько люди берут, спросим у наших экспертов. А начнем с большой макроэкономики. Владимир Путин утром выступил на Восточном экономическом форуме, где ответил на вопросы нашего коллеги Кирилла Токарева, по-моему, обо всем. О бюджете, источниках его пополнения, о ресурсах для инвестиций, о госрасходах, перезапуске экономического цикла. Вот есть ли для этого возможности? Полагаю, можно спросить его у гостей.
2: Да, обязательно это сделаем. Но вот, чтобы четко сформулировать, вокруг какой темы мы будем строить сегодня разговор, в принципе, сегодня на пленарной сессии президент озвучил, да, и сформулировал четко, значит, фундамент создан для того, чтобы продолжить темпы экономического развития Дальнего Востока и ускорить. Вот. И причем опережающими темпами. И тут, по сути дела, можно свести, там планы озвучены, как у нас сегодня политолог Дмитрий Орлов сказал, сформулирована дорожная карта, да, он сказал, четко приоритеты, цели, задачи и так далее. Но вот с моей точки зрения можно свести к двум темам. Человеческие ресурсы и финансовые ресурсы. И вот как раз про финансовые ресурсы хотелось бы поговорить, потому что у многих возникает вопрос, да, там, а есть ли деньги у бизнеса, чтобы заходить в экономику Дальнего Востока, в принципе, развиваться в стране? Есть ли у государства ресурсы, чтобы там стимулировать? Ведь в последнее время значительные темпы роста российской экономики обеспечивали именно бюджетные стимулы. Ну и вот, кстати говоря, предлагаю вначале послушать президента, что он сказал как раз о перезапуске процессов в российской экономике и такие ключевые моменты, которые определяют этот перезапуск, сейчас прозвучат. Давайте послушаем.
3: Дело не только в ключевой ставке, в макроэкономических составляющих всей этой деятельности. Дело в том, что у нас крупные инвестиционные проекты, как бы их цикл завершен. И нам нужно начать этот новый цикл. Крупные проекты, я сейчас не буду их все перечислять, которые осуществляются частными компаниями при поддержке государства, прежде всего при поддержке создания необходимой инфраструктуры, они завершаются успешно. И нам нужен новый цикл. Вот над этим мы вместе будем работать. И у меня сомнений нет, что мы добьемся этого. Мы постоянно, сейчас не буду даваться детали, но постоянно держим это на контроле. И правительство, и Центральный банк постоянно дискутируют друг с другом. Никогда на 100% мнения не совпадают, но это и нормально. В этом и состоит, значит, возможность поиска оптимальных решений. Они будут найдены, уверен.
2: Ну и так, мы начинаем искать эти поиски оптимальных решений. С нами на связи Андрей Игниченко, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Андрей, приветствую вас.
4: Здравствуйте, коллеги.
2: Да, ну вот хочется обратиться к квартальному прогнозу ВВП. Его опубликовал Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН. И там отмечается, что по итогам второго квартала экономика выросла на одну, ВВП составил плюс 1,3%. Но там подчеркивается, что в значительной степени достаточно высокие темпы роста первого полугодие обеспечил бюджетный импульс. И там перечисляются факторы еще другие, которые поспособствовали этому. Там и потребительский спрос, достаточно высокие цены на сырье.
1: Курс вот, рубля.
2: Курс рубля, который, да, там ослабевал.
1: Сначала рос, потом ослаб, да.
2: Да, укрепился, и, соответственно, была возможность компаниям, импортерам там обновить оборудование и так далее, и тому подобное. И там подчеркивается, что вот этот импульс не будет таким же сильным во втором полугодии. И вот с вашей точки зрения, вот какие факторы могут все-таки сохранить этот импульс?
4: Ну, в принципе, бюджетный импульс Минфина, он имеет свойство в последние годы, да, немножко смещаться в начало года.
2: Да.
4: Потому что раньше у нас была такая ситуация, что мы как-то получалось закрывать потребности к концу года, да, и были вот эти вот неэффективные расходы, чтобы эти средства израсходовать. Сейчас как бы пытаются более опережающими темпами финансировать необходимые потребности. Поэтому как бы некоторый сдвиг этот происходит. Действительно, импульс он сильнее в первой половине года. Соответственно, во второй половине он может немножко ослабнуть. Вот, поэтому... Поэтому я бы так сказал, что это, конечно, важный фактор роста, но стимулирование частных инвестиций тоже не менее важно. И вот то, о чем президент говорил про реализацию крупных проектов, да, на мой взгляд, вот дальнейший вектор, сейчас как раз происходит выбор, да, насколько я понимаю, вектора, какие это будут проекты. Вот, и, возможно, тут стоит как раз подумать о том, что должны быть проекты либо какого-то инфраструктурного характера, либо проекты, которые помогают развивать именно внутренний контур экономики.
1: Это финансирование со стороны и частных структур, и государства одновременно будет?
2: Да, вот это принципиальный вопрос. Кто платить? Кто заплатит за это?
4: Ну, конечно, в первую очередь это частные инвестиции. Государство, на мой взгляд, больше играет роль такой координирующей, да, особенно вот сейчас, вот, когда есть и другие тоже приоритетные направления расходов. Но государство может и управлять этой системой, используя разные льготные механизмы, да, то есть выбирая, какие отрасли, какие направления получат эти льготы. И вот если вернуться вот к теме как раз крупных проектов, на мой взгляд, вот здесь есть важный такой сюжет, что происходит сейчас сдвиг в структуре российской экономики в сторону большей динамики, большей значимости динамики внутреннего спроса и снижение значимости экспорта. Uh-huh. Потому что вот мы видим по данным статистики Росстата, да, что доля экспорта в ВВП, она с 2021 года неуклонно снижается. Она в 2021 году была около 30%, сейчас она уже снизилась до 18%. Uh-huh. То есть в основном, основную часть спроса, основную часть импульса должны давать внутренние проекты. Те проекты, которые сейчас как бы завершились, да, о чем говорилось, они частично направлены, в том числе, и на экспорт. Поэтому, возможно, здесь какой-то необходим разворот, и необходимо подумать, да, какого уровня должны быть эти проекты.
2: Андрей, ну, да. Вот опять же, возвращаясь к этому обзору НПРАН, процитирую. Наблюдаемое в последнее время обесценение рубля восстанавливает баланс интересов экономических агентов между обеспечением экспортной выручки, защитой внутреннего рынка и дешевым импортом. То есть вот за счет ослабления курса национальной валюты мы, скорее всего, вот этот экспорт, о котором вы говорили, который сокращался, мы увеличим. Ну вот дальше тоже, кстати говоря, это касается, это своего рода и ответ на вопросы наших зрителей, которые регулярно программу пишут, что будет с курсом рубля до конца года. Это я не то, что там утверждаю, что так будет, но вот эксперты, опять же, процитируют. Пространство для ослабления рубля с точки зрения темпов роста экономики достаточно узкое. Уход рубля выше $90 за баррель в 2026 году приведет к существенному негативному влиянию на темпы экономического роста. Сейчас у нас рубль где-то там 87-88. То есть уже пространство для ослабления курса национальной валюты практически тоже исчерпывается. То есть вот... Что будет происходить-то? Как нам тогда наращивать экспорт? С учетом того, что вот, ну, я обозначил, ослаблять курс национальной валюты там до бесконечности нельзя. Андрей?
4: Ну, в принципе, курс национальной валюты, он в последнее время был достаточно долго устойчивым, да, в первой половине года. Вот. Это, в принципе, не сразу помогло нам нарастить импорт, то есть mm-hmm. есть определенный лаг в этом отношении. То есть даже поначалу было несколько удивительно, насколько при таком крепком рубле все равно импорт был достаточно низким в первом квартале, но все-таки с лагом мы увеличили этот показатель. Вот. Сейчас для экспорта, да, действительно, наверное, складываются более выгодные условия постепенно. Вот. Но, на мой взгляд, тут как бы сложно назвать какой-то четкий порог,

0: бизнес, да, получается так. Андрей?
1: Ну, в принципе, когда у нас крупные инвестиционные проекты, высокая ставка ЦБ не так сильно влияет на макроэкономическом уровне, да, потому что они все-таки не финансируются не только через рыночные кредиты, но и по каким-то особым условиям. Вот, и действительно, малому и среднему бизнесу в этих условиях тяжелее, поэтому как бы при перезапуске нового цикла, особенно если это будет ориентация на внутренний контур экономики, да, наверное, все-таки только крупными такими проектами не обойтись. И действительно, как-то хотя бы среднемасштабные проекты, для которых нужно более низкая ключевая ставка, они тоже необходимы.
2: Да, но у нас звучала в эфире мысль о том, что, например, небольшие ИП, которые закрываются и уходят в найм, в итоге бюджету приносят даже больше налогов. То есть глобальной экономике как будто не так важен этот человек.
0: Ну,
2: в найме или независим.
0: Кстати, хочу добавить в отношении того, там, готов ли бизнес инвестировать. Опрос РСПП специально для РБК был подготовлен. Там как раз спросили, есть ли у компании ресурсы для участия в новом инвестиционном цикле. Да, 9, да, не очень ограниченный, но очень ограниченный 31, нет 38, затрудняюсь ответить, 22%. То есть достаточно такая сложная ситуация. Но в связи с этим тогда я хотелось подключить еще одного участника программы, Юрия Шила, члена Генсовета деловой России, генерального директора Ивановской текстильной компании. Юрий, приветствую вас.
3: Да, всем здравствуйте.
0: Но вот у вас какие мысли по поводу нового инвестиционного цикла? И вы как вот генеральный директор компании Ивановская текстильная компания, вот вы готовы инвестировать? И более даже конкретный вопрос задам. А вот нет мысли, например, открыть филиал вашей компании на Дальнем Востоке?
3: Есть. Мы это обсуждаем, потому что у нас есть клиенты на Дальнем Востоке, и смотрим какие-то разнообразные варианты для развития. И вот я хотел бы присоединиться к мнению предыдущему, что средний бизнес, да, что малый и средний бизнес сейчас имеет достаточно много хороших программ от корпорации, от фонда развития промышленности, и мы ими пользуемся, но в этих программ есть существенный минус, при котором мы не можем инвестировать как раз в более крупные проекты. Это срок. Вот сейчас новая программа, которая в ПСК появилась, она длится ровно один год. Я даже уже знаю предприятия своих коллег, кто не может пролонгировать этот кредит. То есть ты берешь кредит на один год. И, соответственно, риски того, что ты проинвестируешь и потом не сможешь вернуть эти средства, очень высокие. Очень важно, чтобы государственные программы были на более длительный период раз, во-вторых, имели возможность пролонгации.
2: Юрий,
3: Да.
2: Продолжайте.
3: Да, второе, то, что там существенные изменения для инвестиций, если ставка снизится там даже на 2-3%, именно как трейдинг бизнес сильно прям сходу не повлияет. Она повлияет в целом на оздоровление, потому что больше будет активности, но такого большого рывка мы не видим. Для нас самое страшное сейчас это отсутствие заказов. Мы достаточно много инвестировали в 2025-2026 году. Mm-hmm. Сейчас у нас там предстоит еще много что сделать, но отсутствие заказов больше всего пугает.
0: Снижение потребительского спроса, да, Юрий? В этом причина?
3: Очень существенно. И потребительского спроса раз, и второе, и крупный бизнес существенно сокращает. Мы будем называть сейчас энергетическую компанию. У них закупка в том году была 550 миллионов, в этом году 300. И нас это пугает. А у нас другой крупный нефтесервис компании, даже не одна, а две, три компании. У нас контракты с ними, это условные цифры, 300 миллионов, а будут покупать на 100, ровно на треть.
2: Это спецформа какая-то, B2B?
0: Ну, скорее всего, да.
2: Юрий.
3: Да, B2B, B2G. Но у нас разные есть. Там есть и частные компании. То есть это может быть мерч, который не закупается. Это может быть спортивная одежда, которая закупит меньше. У нас это может быть комплектация гостиниц, которые мы там комплектуем. Это тоже. И практически по всем заказчикам идет очень существенное сокращение заказов. И очень плохо прогнозируется. Можно уйти в простой. Для нас простое производство – это самое опасное. Ну, то есть там ну, никакая ставка рефинансирования не компенсирует те убытки, которые мы получим в выплате зарплату людям.
0: А вот то динамика есть, курса, да, рубля, насколько для вас?

0: Важна буквально там за 30 секунд, просто еще проинформируем, может быть, не все знают, 7 сентября по 6 октября Минфин будет покупать валюту и золото меньше, чем покупал до этого, и поэтому, собственно говоря, видим сейчас укрепление курса национальной валюты. Да, пожалуйста, коротко, Юрий.
1: У нас, на самом деле, все сырье, хотя и российское, оно все привязано к доллару. Так или иначе, у нас, если доллар пойдет вверх, то у нас поднимется входящая цена, а контракты мы пересмотреть не сможем. Мы попадем в очень большой убыток. Если пойдет вниз, пока, вот как российскому производству, это плюс.
2: Вот.
1: Не экспортно ориентированным. Если экспорт, понятно, что нам интересен там слабый рубль. Но у нас сейчас экспорт...
0: Крепкий рубль. Спасибо, Юрий.
2: Да, в свое время с ивановскими производителями общалась, с удивлением обнаружила, что даже нитки, красители для ниток у нас, увы, импортные.
0: Ну,
2: к слову, потребление, оно же выросло во втором квартале на фоне снижения ставок, то есть менее выгодными стали депозиты, люди забрали деньги и решили вложиться, ну, видимо, все-таки в какие-то крупные и долгосрочные покупки, вроде, не знаю, бытовой техники, может быть,
0: автомобили, о которых мы сейчас будем говорить.
2: Мостик, да, чтобы зафиксировать стоимость, потому что, видимо, ждут роста.
0: Да. С нами на связи Илья Воскобойников, директор Центра исследований производительности Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Илья, ну вот вам придется, наверное, резюмировать мысли представителя бизнеса среднего, макроэкономиста. Как вот все это связать воедино? Как мне кажется, это очень-очень и очень сложно, когда сталкиваются интересы крупного бизнеса, малого бизнеса, там вот интересы государственного бюджета. Там Рейтер подсчитал, доходы бюджета в августе снизились на 16%, нефтегазовые доходы по сравнению с прошлым годом. Как находить баланс, Илья? Какой принцип должен быть?
3: Мне кажется, что здесь уже в студии, так сказать, прозвучали мнения и высказанные соображения, которых достаточно, чтобы подвести некоторый итог этой дискуссии. Мне кажется, что, ну, во-первых, поддержка государством бизнеса в тяжелых условиях сегодня, наверное, не вызывает сомнения. Главный вопрос – как? Андрей, собственно, задал этот вопрос. Какие отрасли выбирать, в какой степени? И тут, мне кажется, значит, узловой момент – это два фактора, где государство действительно может оказать определенную поддержку. Первый – обеспечение стабильности бизнеса настолько, насколько это возможно в существующих условиях. То есть предсказуемость, правила игры, по возможности купирования каких-то внешних рисков, вот типа тех ударов по складским помещениям, которые мы сегодня наблюдаем. То есть первая — стабильность. А второе, государственные вложения оправданы в те предприятия и в тот бизнес, которые обеспечивают внешние эффекты для экономики. Грубо говоря, инфраструктура. Сегодня государство спасает Озон и Wildberries не только потому, что и речь идет о заботе о конкретных видах активности, но и потому, что и Озон, и Wildberries обеспечивают возможности работы для малого бизнеса, для огромного количества предприятий. В этом смысле, в первую очередь, в поддержке нуждаются, ну, условно говоря, логистика, транспорт, все то, что обеспечивает экономику, и все то, что обеспечивает внешние эффекты. И у меня в некотором смысле плохая новость для Юрия. Потому что с этой точки зрения государство как раз заинтересовано в поддержке крупных инфраструктурных проектов, потому что они снижают издержки для самых разных направлений экономической деятельности в стране. Но вот поддержка малых и средних предприятий, она требует, ну скажем так, особого внимания, потому что государство не должно перекладывать обычные стандартные экономические риски бизнеса на рядового налогоплательщика. То есть если речь идет о внешних условиях, да, государство обеспечивает поддержку. Если речь идет о каких-то стандартных рисках бизнеса, бизнес их тоже должен нести. И в этом смысле, ну, например, схема помощи государству по выплате процентов за кредиты выглядит лучше, чем, например, прямое государственное субсидирование. Наверное, вот так вот.
0: Спасибо огромное. Ну, тема, я думаю, обязательно будет продолжена. Обозначены цели, обозначены задачи, инструменты тоже названы. Ну, вот вопрос, как этими инструментами пользоваться. Ну, вот мы попытались сегодня хотя бы в первом приближении обсудить вот макроэкономический, финансовый фактор. Ну, я думаю, мы и в дальнейшем продолжим. Спасибо всем участникам программы. Вместе с нами сегодня были Илья Воскобойников, директор Центра исследований производительности НИУ Высшей школы экономики, Андрей Андрей Игниченко, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Юрий Шилов, член Генсовета деловой России, Ивановская текстильная компания. Ну, мы еще продолжим
2: с Елизаветой Скопцовой.
4: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
5: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
6: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Что это было? В эфире.
7: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
8: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
7: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
8: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
7: Быстрее реагировать.
8: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
6: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
9: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире посреди.

0: Реклама.
1: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Центр событий.
3: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.

0: главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК, в студии Андрей Левченко.
2: И Елизавета Скопцова.
1: Тему авторынка затронем.
2: Хорошая тема, интересная.
1: Да, и продолжая тему бюджета, серьезный источник пополнения. Вот, например, недавно были цифры о том, что на 40% поступления от утильсборов в первом полугодии превысили
2: прошлогодние. Не зря, получается, ввели утильсбор.
1: Да, но при этом вот АвтоВАЗ прогнозирует, что в следующем году сегмент новых легковых машин не вырастет, он растет, но несущественно, видимо, чтобы какие-то показатели следующего года приподнять. Спросим,
2: и я знаю, с кого начнем. Предлагаю начать вот с Николая Иванова, директора департамента продаж новых автомобилей группы компании «Рольф». Николай, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В общем-то, вы продаете автомобили, и вам отвечать. Вот какова динамика продаж? И сразу обычно вопрос, какие прогнозы на текущий и следующий год задается в конце.

0: конце программы, а мы его в начале зададим. Вот какова динамика продаж и что ждете от текущего года?
1: Добрый день. Ну, наверное, давайте коротко про август. Да, вот мы сейчас ждем уже итоги и хотим понять, какой был до каждой проданной штуки результат прошлого месяца. Ориентировочно это примерно 114 тысяч новых автомобилей. Это я говорю за сегмент легковых автомобилей плюс LCV-сегмент. Это легкий коммерческий транспорт. Это небольшое падение к июлю. Ну, на самом деле, говорить о том, что прям, знаете, какой-то был всплеск или падение в этом году, последние 3-4 месяца, точно не приходится. Очень ровный рынок. И когда рынок прыгает 5-6 тысяч автомобилей, для ключевых игроков, для бизнеса, по большому счету, это не является каким-то шоком, и это очень все предсказуемо. Если говорить про прогнозы, вот этот год, за последние 4 года, на самом деле уникален тем, что вернулась вот та самая сезональность, к которой мы привыкли на протяжении там 20 лет. Когда мы понимаем, какой будет летний сезон, мы понимаем, что осенью и ближе к концу года рынок, скорее всего, будет оживать. Поэтому, если говорить о прогнозах, то, наверное, сентябрь это где-то приблизительно 128-130 тысяч. И до конца года, я думаю, что порядка 5-7 тысяч автомобилей каждый месяц мы будем видеть положительную динамику.
2: Николай, а почему вернулась сезональность и почему ее не было последние годы? Такое ощущение, что число внешних шоков сейчас, наоборот, влияет на то, что люди ситуативно смотрят, могут ли купить или, наоборот, откладывают. Был опрос о том, что 75% россиян в ближайшие 3 года не планируют обновляться.
1: На самом деле шоков, которые были последние 4 года, было для нашего рынка намного больше, это первое. Второе, конечно, все-таки появилась некая резистентность нашего клиента, нашего покупателя. Ну, во-первых, в этом году не было каких-то прямо драматичных взлетов и падений валюты. Это первое. Во-вторых, в течение года не поднимали утилизационный сбор. Если вспомнить 2025 год, то там было две такие истории. Это был март и октябрь. Я хочу напомнить, что есть стратегия Минпрома до 2030 года, где повышение утиля должно быть сезонально раз в году. Вот в прошлом году было поднятие и в марте, и в октябре. В этом году ничего подобного не происходило, и мы ждем только 1 января 2027 года повышения утиля. В прошлом году как раз это были те новости, тот инфошум, который, по большому счету, был шоком для этого рынка и влиял на объем продаж в отдельно взятом месяце. В этом году такого нету, поэтому и возвращается вот эта сезональность. Мы понимаем, что август, да, там подготовка к школе, сезон отпусков. В сентябре ситуация меняется, мы видим, что абсолютно точно сентябрь по всем индикаторам должен немножко стать лучше по объему продаж, чем прошлый месяц, но в целом рынок такой же, как прошлый год. То есть вот те прогнозы, которые мы давали в первом квартале 2026 года, рынок 1,3, мы под ними под них подписываемся и видим, что траектория года как раз и ведет к тому, что рынок будет такой.
2: То есть сейчас спрос естественный или он, например, отложенный, или он, наоборот, опережающий, когда люди ждут подорожания и покупают сейчас, а не позже? Мы вот на этом оптимуме уже находимся?
1: В этом году несколько было моментов. Например, вот если говорить про вот бензиновый, да, коллапс, который был несколько раз, в том числе там в городах-метрополях, конечно, вот это как раз стало катализатором продаж гибридов. Mm-hmm. Да, потому что, наверное, все клиенты, которые хотели купить в будущем, понимали, что всегда ограничено предложение по этому сегменту. И в июле мы увидели вообще рекорд. У нас каждая третья машина в июле контрактовалась как раз из списка либо электричка, либо гибрид. Ну, конечно, там 95% это были гибридные силы, установки, буквально там 5% это электрички, но для нас каждый третий контракт на двигатели на альтернативных источниках энергии это, конечно, рекорд. Для нас нормальная цифра это приблизительно где-то 12-15%. Ну и в целом, если посмотреть рынок, где-то в районе 10-12% вокруг этой цифры как раз и крутится объем продаж гибридов и электрических.
0: Николай, еще один вопрос, прежде чем перейти к другому собеседнику. В августе курс национальной валюты по отношению к доллару ослаб на 9%. Вы переписали ценники? И если нет, то будете ли переписывать в сентябре?
1: Здесь очень важно разделить все-таки весь рынок на два сегмента, и это как раз касается в том числе и нашей компании. Есть автомобили, которые официально поставляются в Россию. Есть автомобили, которые поставляются в рамках программы параллельного альтернативного импорта. Вот если говорить параллельный альтернативный импорт, это суперреактивный сегмент, потому что там курс валюты напрямую в моменте начинает влиять на итоговую стоимость, на все издержки, на себестоимость товара. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, там да, потому что есть реакция валюты. Если говорить про сегмент автомобилей, который официально поставляется в Россию, там все более инертно, и, как правило, там происходит не изменение цены, а отмена каких-то дополнительных стимулирующих программ реализации товара. Снижается скидка по трейд-ину, снижается субсидия по

0: кредиту, какая-то просто в целом общая скидка на затоваренный какой-то автомобиль. Была скидка 200, стала 150. То есть, по большому счету, удорожание товара не происходит, но конечное итоговое предложение клиенту, конечно, становится менее привлекательным, и это следствие валюты.
1: Вот, понятно. Вы сейчас произнесли любопытное словосочетание, как суперреактивный. Вот, как мне кажется, и вы, в принципе, тоже некоторые цифры, Николай, привели, сегмент гибридов и электромобилей, он стал суперреактивным в этом сезоне. То есть, вот, я внимательно слежу за авторынком, там, читаю, видео просматриваю, и внутри себя тоже перелом уже произошел. Я понимаю, что, если мне раньше сказали, ну, как Россия, электромобиль, ну, о чем вы говорите? Минус 20 минус 30, заявляя там 600 километров пробег, будет на улице минус 20, машина только 200 километров проедет, зарядных станций около там 9900, да их на всю страну не хватит, а потом начинаешь погружаться в тему, Лиза, не знаю. Так, кстати, у тебя же нет, по-моему, машины?
2: Нет, пока, но... Ну, я хорошо. Уже не знаю, будет ли.
1: Будет. А вот скажи, пожалуйста, ты вот, ну, в принципе, задумалась на бензине или электромобиль?
2: Ну, вот лето показало, что дизель, конечно, решает вопрос и в канистру.
1: А, ты видишь, какой выбрала? Середину. А,
2: да, это как будто у нас много отсылок сейчас к Гомеру, между Сциллой и Харибдой можно пройти.
1: И ты нашла эту, прошла, пересев, ну, планируя пересесть на дизель в текущей ситуации. Ну, вот у нас есть Илья, собеседник Илья Рашкин, основатель и генеральный директор компании ВМ. Илья сейчас, наверное, будет очень четко двигать тему электромобилей. Илья, вот что происходит сейчас на рынке электромобилей? Вот подтверждается ли этот энтузиазм цифрами? Потому что даже на заправках, когда я стоял там, ну, недолго, но тем не менее, люди, да, надо брать электромобиль. Вот вы же в этой теме достаточно плотно, вы имеете там прямое отношение к выпуску там УМА-5, да, там, знаете, что происходит там с Атомом, с Эволютом. Что происходит сейчас?
3: Да, коллеги, добрый день. Вы знаете, я послушал вас и понял действительно, что перелом уже произошел. И мы действительно занимаемся электромобилями. Мы в феврале запустили производство и уже вот с февраля буквально успели произвести более 1500 УМА-5. Угу. И мы, конечно же, видим, что этот рынок растет. И он растет действительно очень высокими темпами, потому что здесь мы видим влияние и топливной составляющей, да, на рынке, но одновременно с этим происходит еще и вот этот качественный перелом, знаете, как в пандемию было, когда люди резко пересели на Zoom, на телемост, а поставщики цифровых услуг беспокоились, что они обратно не вернутся, когда пандемия закончилась. Так вот этого не произошло. И вот сейчас такой же, в общем-то, перелом происходит и на рынке New Energy, да, это электромобили и гибриды. И здесь видно, что люди, как бы оказавшись в ситуации выбора, начали внимательно это изучать, и особенно интересным является то, что начали считать экономику стоимости, потому что электромобиль и гибридный автомобиль, он выгоднее, да, в эксплуатации, то есть это простая математика, и поэтому мы, конечно же, видим. И вот рынок год к году, вот у нас первое полугодие сейчас ростом порядка 5% рынка электромобилей, вот, невероятными темпами растут гибриды. Вот, поэтому я считаю, что, конечно же, нас здесь ждет именно вот такой определенном смысле перелом. Но это на самом деле и хорошо, потому что это одновременно и нагрузку на ТЭК снижает. Вот, то есть вообще эффектов очень много. И городская среда от этого выигрывает. Mm-hmm. То есть мы, как производители электромобилей, видим в этом колоссальные, конечно же, перспективы.
1: Илья, вот знаете, вот. Я уверен, что сейчас кто-то там либо за рулем, либо перед телевизором едет и говорит, ну что он говорит, ну какой он производитель электромобилей? На китайскую машину вешает шильдик и называет себя производителем. Вот расскажите, у нас времени немного, да? Вот какая работа ведется, да, там, адаптация, да? Вот что стоит за этим словом, производитель?
3: Да, ну, спасибо за такой вопрос. Это действительно распространенное мнение, но работа ведется колоссальная, потому что это и работа огромного R&D-центра, который занимается адаптацией любой модели, которая готовится к запуску. Это и климатическая адаптация, дорожная адаптация. Это огромный объем дополнительных испытаний. Вот. А мы также вот для чистого электромобиля УМА-5 разработали отдельную систему автономного отопления, которая сейчас работает в парке B2B. А мы сейчас как раз готовим такой продукт для рынка B2C,

0: идти, но мы еще здесь еще не приняли окончательного решения о выводе такого продукта. Параллельно ведется, конечно же, локализация, потому что мы держатели специнвестконтракта, у нас есть обязательства перед государством весьма четкие, там есть весьма четкий график достижения заданных целевых баллов локализации к конкретным там месяцам, годам. Поэтому это очень жестко регулируется.
1: А сколько процентов у вас импортозависимость, Илья?
2: Вот слышали вопрос Лизы?
0: Да, ну поскольку, в принципе, сейчас рынок занимается в основном, да, среди тех производственных площадок, которые вот не так давно запустились, это действительно сборка и производство китайских платформ, и здесь, конечно, в самом начале пути доля довольно высока. Большая, да, импортозависимого, да, она высокая, да, вот, но целевой порог, например, да, вот, скажем, к 2032 году задача достичь показателя в 4500 баллов. Это очень высокий показатель, который довольно сложно достичь. Это предполагает в себя и локализацию батареи, вот, и электродвигателей, и стекол, и шин, и кучу электронных блоков в машине. То есть это очень большая работа, очень ответственная, и которая предполагает большой объем инвестиций.
2: Илья, вот, можно предположить?
0: Они делают это за полгода.
2: Вот тяговая батарея. Вы с Росатомом уже начали сотрудничество? Ведь он у нас, да, эту тему ведет так плотно, если я правильно понимаю.
0: Да, вы абсолютно правы. Это действительно Росатом, дочерняя компания Ренера. Это две гигафабрики. Вот сейчас в Красной Пахре, да, запустилась еще одна гигафабрика. Мы находимся с коллегами в переговорах. У нас идет речь про разработку для одной из наших моделей отечественного аккумулятора, который будет в том числе и на полностью российских ячейках. И это же, конечно, тоже обоюдовыгодная штука, потому что мы, с одной стороны, можем получить и баллы локализации за такую батарею, а с другой стороны, мы можем загрузить дополнительными мощностями саму гигафабрику.
1: Интересно, есть ли какой-то потолок у этого спроса именно в России? То есть могут ли электрокары полностью в какой-то момент, ну, отдаленный, видимо, заместить бензиновые и дизельные автомобили? Или это какая-то доля, которая насытится?
2: А давай нейтрального гостя спросим, потому что я предполагаю, что Илья скажет, там потолка нет, все перейдем на электромобили, ДВС никому не нужны. Вот поэтому Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», с нами на связи. Игорь, мы надеюсь, вы слышали вопрос Лизы?
3: Конечно, слышал. Всем привет большой. Ну, что я могу сказать? Есть стратегия, которая на днях опубликована, развитие автопрома. И там записано, что к 35-му году у нас примерно четверть автомобилей на рынке и в производстве будет, собственно, вот этот самый НЕВ. Четверть. Это гибриды и электромобили. Ну, как мне кажется, что это, в общем, достаточно объективный показатель, особенно учитывая те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем с топливом и взрыв интереса к таким видам транспорта. Смотрите, сейчас мы говорим о том, что гибриды и электромобили занимают примерно 10-12% рынка. Из них, конечно, 10% гибриды, примерно 2% вдруг электромобили, которые никогда больше 1% не занимали. Но, в общем, все зависит еще от того, насколько серьезен будет бензиновый кризис. Мы пока этого не знаем, мы все надеемся, что это временное явление, но Бог его знает, сейчас предсказывать довольно сложно. Как раз гибриды и электромобили в условиях такого кризиса оказались в плюсе. Так же, как я вот тут видел цифры, что уже многие сервисы не записывают людей на 26-й год на установку ГБО, газобаллонного оборудования. Мы забыли, что мы богатейшая газом страна, у нас запасы газа безумные, а автомобилей с ГБО крайне мало. Но это другая тема. А вот электрички и, собственно, гибриды — это очень интересно. Я думаю, что доля будет расти, конечно, не так, как сейчас, вдруг в два раза. Вот Николай подтвердит, что спрос на электрички вырос за месяц в два раза, там, допустим. А ну, последовательно цифры будут расти, и народ будет потихоньку подтягиваться. Жители пригородов будут больше покупать электричек, жители мегаполисов, которые любит путешествовать, больше будут внимания обращать на гибриды. Тем более сейчас появились варианты уже не только гибриды премиального вида, премиального класса, где там стоимостью 10 миллионов рублей, а появились там уже варианты за 3-4 миллиона рублей, и это тема для разговора.
1: Да. Игорь, да, а как вы считаете, будут выглядеть продажи в целом легковых авто в ближайшие месяцы? Вот и опросы,

0: Эксперты говорят о том, что люди, ну, в целом, дважды взвешивают, надо ли купить, купить ли сейчас, или поездить подольше, пока совсем, видимо, техническое состояние не будет подталкивать к новой покупке. Ну, у нас еще есть проблема бензина пониженного качества, которая может ускорить вот наступление этого крайнего срока. Ну, в принципе, ждем ли мы больше число там старых автомобилей, какие-то откладывания покупок со стороны граждан? Вот какие мотивы сейчас на них действуют?
1: Значит, смотрите, рынок наш достаточно быстро стареет, это печально. Я помню, навскидку, цифры по 2014 году, у нас средний возраст автомобиля был 10,8 года. Сейчас почти 16.
2: Угу.
1: 16, значит, удлиняется стоимость первого владения автомобиля. В 2014 году было 4,5 года, сейчас 7 лет. Люди очень берегут свой автомобиль, относятся к нему с любовью и пониманием и откладывают покупку на потом. Тем более в нынешних условиях, я говорил с несколькими людьми, которые хотели поменять автомобиль, уже достаточно возрастной, но теперь говорят, нет, ну вот правильно Лиза сказала, что есть еще проблемы с качеством бензина, с экологическим классом. Нет, говорят, вот у меня пока на 92-м бензине ездит этот автомобиль, и он не требует такого высококачественного топлива, как Евро-5, я, наверное, продлю еще срок эксплуатации. Поэтому, подводя черту, могу сказать, к сожалению, рынок наш расти не будет. Да, в стратегии записано, что в 35-м году у нас рынок будет свыше 3 миллиона автомобилей. Я, честно говоря, в это не очень верю.
2: Ну да.
1: Вот, 1,3 миллиона – это наше все в прошлом году, в нынешнем и, вероятно, в 27-м, если не будет каких-то серьезных потрясений социально-политических, экономических и прочих, которые мы с вами предсказать не можем, и просчитать их последствия тем более не можем. 1,3 – да. И по этому году мне очень интересно было послушать Николая, да, у него достаточно оптимистичный взгляд. Я боюсь, что на фоне перебоев с поставками бензина мы не достигнем показателя, о котором говорит, прирост плюс 6 тысяч каждый месяц. Потому что я вообще с большим трудом представляю того человека, который сейчас радостно идет в автосалон покупать новый автомобиль, который заточен под евро.
2: Николай улыбается, он вас опровергнет, Игорь. У нас минута, Николай, пожалуйста, вселите оптимизм, потому что, конечно, немножко так, знаете, удручает эта перспектива новой нормальности. 1,3 миллиона автомобилей по средней цене 3,5 миллиона. Да, Николай, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, если говорить про оптимизм, конечно, во-первых, скажу за нашу компанию, у нас в августе рост к июлю по объему продаж, и ключевая, наверное, история, что у нас рост как раз состоялся не за счет прироста каких-то больших корпоративных сделок, а как раз за счет роста, во-первых, продаж параллельного импорта, во-вторых, розничных клиентов, а это самый устойчивый сегмент, и это как раз некий индикатор потребительских настроений.
2: 20 секунд, Николай.
3: Сейчас могу сказать, что... Да, пообщался со всеми дистрибьюторами, у всех видно, что сентябрь будет лучше августа, и на это на самом деле есть уже ряд предпосылок, и если посмотреть ситуацию на заправках, тоже стало лучше. Поэтому, в общем, сумма всего этого для меня лично вселяет оптимизм.
2: Да, но еще раз, не надо забывать, что Николай директор департамента продаж, и у него работа вселяет оптимизм. Спасибо всем. В студии были Елизавета Скопцова и Андрей Левченко.
0: Оставайтесь на РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Петербург переживает настоящий бум на рынке пентхаусов. За год предложение таких лотов выросло на 44%, но даже при этом они остаются одним из самых редких форматов жилья в городе. К такому выводу пришли аналитики NF Group по итогам первого полугодия 2026 года. На первичном рынке северной столицы сейчас продается 26 пентхаусов общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Они сосредоточены в 11 объектах, 5 элитных и 6 бизнес-класса. При этом доля пентхаусов в структуре элитного предложения не превышает 2%, а в бизнес-классе всего 0,4%. Основная причина роста формата – старт продаж в новых комплексах, в том числе элитном проекте на Фонтанке и двух объектах бизнес-класса. Площадь пентхаусов в новостройках Петербурга сильно варьируется – от 57 до 1000 квадратных метров. В среднем по рынку это 224 квадрата, в элитном сегменте – 363, в бизнес-классе – 137. Цены впечатляют. Средневзвешенная стоимость Стоимость квадратного метра пентхауса в Петербурге – 1,9 миллиона рублей. В элитных объектах – 2,4 миллиона, в бизнес-классе – 1 миллион. Но главная разница в общей стоимости. Пентхаусы в элитных домах в среднем в 9 раз дороже обычных квартир – 876 миллионов против 97. В бизнес-классе – в 4,3 раза – 150 миллионов против 35. Средняя цена лота по рынку – 429 миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, каждый пентхаус в Петербурге уникален, и его ценность определяется видовыми характеристиками, планировкой и дополнительными элементами комфорта. Именно они формируют ценовую премию пентхаусов по сравнению с обычным жильем. Спрос на такие лоты в Петербурге, конечно, есть, но остается вопрос. Сколько еще покупателей готовы платить такие деньги при текущей ипотечной ставке?
6: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК. Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
4: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
7: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее.
4: Открываем двери завтра в 14:10 на радио РБК.
8: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. РБК «Тренды».
7: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты

оплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 15.00. В студии с новостями Юлия Родина. Арест российского судна «Профессор Молчанов» является нарушением международного права, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. Российское посольство настаивает на освобождении судна, а также на безопасности пассажиров и членов экипажа. Судно было арестовано Норвегией накануне по ордеру, который выдали по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Сейчас оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. В Мюнхене забросали коктейлями Молотова территорию оборонной компании «Руда энд Шварц», сообщает издание «Бильд». В баварском ведомстве по уголовным делам полагают, что нападение имеет политическую подоплеку. В связи с инцидентом задержано двое граждан Болгарии. Парижский Лувр потерял около миллиона евро из-за снижения посещаемости на фоне аномальной жары. Она в том числе приводила к вынужденному сокращению часов работы музея, сообщила газета «Монд». Так, в июле Лувр закрывался 11 раз раньше положенного времени, и из-за этого пришлось аннулировать 60 тысяч билетов. Всего за этот год музей посетили на 200 тысяч человек меньше, чем год назад. Подростка обвиняют в теракте на железной дороге в Рязанской области. В Следственном комитете сообщили, что 17-летний юноша действовал по указанию кураторов. Он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, а после совершил поджог батарейного шкафа. Вину он признал. В Озон опровергли информацию о том, что атаки на логистическую инфраструктуру компании привели к повышению цен на площадке. В сообщении пресс-службы говорится, что с 20 августа по 1 сентября цены на площадке, наоборот, снизились на 3,5%. Перед этим стоимость товаров в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. Больше новостей читайте на сайте РБК.

Сегодня как раз тот день, когда все переворачивают календарь. Но вместо костров рябин наблюдаем за изменениями на фондовом рынке в контексте заявлений и тех или иных тезисов Восточного экономического форума. В частности, индекс Московской биржи ведет себя, в принципе, прилично. Почти 1,5% в зеленой зоне, 2214 пунктов к данной минуте. Ну, я вижу, динамика пошла вверх. Посмотрим за развитием событий в течение дня, а также укрепление рубля, отмечают аналитики, по отношению к юаню. В первую очередь на 0,5% в красной зоне, 12 рублей 91 копейка к данной минуте. Владимир Путин потребовал последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей. Выступая на ВЭФ, он также заявил, что бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, цитата, «закручивать гайки». Кроме того, он добавил, что главная задача сейчас – создать условия для частных инвестиций, и призвал не допустить переохлаждения российской экономики.

0: Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения, даже не только в налоговой базе, а вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание. Хорошо, вы там обещали и в какой-то степени держите вопросы, связанные с налогами, но кроме налогов есть еще другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас вот на этот счет подумать. И я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать.
1: Президент анонсировал и новые беспрецедентные инструменты господдержки. Они коснутся предпринимателей, работающих на Дальнем Востоке и в Арктике, а также затронут представителей бизнеса, занятых в системе электронной торговли. Владелец косметического производства «Гильтек» Сергей Кирш ранее в нашем эфире оценил объявленные меры.
2: Как вам вообще заявление президента? Чувствуете вот эту упомянутую беспрецедентную поддержку бизнеса?
3: Пока, честно говоря, беспрецедентную не чувствую, но есть надежда на то, что станет лучше. В любом случае, я скажу так, что мы не чувствуем прям избыточного давления, что уже спасибо. Это на самом деле тоже суперважно здесь. И если будет становиться еще лучше и поддержка будет расти именно хотя бы за счет снижения и регуляторики, это будет лучше. Там слова президента про то, что риски гиперинфляции пройдены и есть возможность на верное, тоже я тогда мыслю, снижение ключевой ставки приводит все-таки к охлаждению экономики, которое не нужно допустить. Это тоже прям сигналы супер позитивные. Посмотрим на ближайшем заседании ЦБ.
4: То есть вы здесь скорее оптимист, верно?
3: Вы знаете, как-то заниматься бизнесом в России и не быть оптимистом кажется невозможно, поэтому я всегда оптимист.
2: Вот вы говорите, в том числе цитируя Путина, о том, что важно не переохладить экономику, не допустить ее переохлаждения. А вот Герман Греф сказал, что она уже находится в этой фазе. Как все-таки вы считаете?
3: Она в нее явно входит. Здесь же вопрос всегда терминологии. Это рост там 0,2, это падение на 0,2. Это 0, что происходит. Но то, что мы не сильно растем, факт, и в том числе вся ситуация вокруг Wildberries и маркетплейсов, конечно же, дает некоторый эффект домино для экономики и для снижения ВВП. Поэтому здесь какое-то стимулирование было бы необходимо для бизнеса и экономики. Для нас, как для бизнеса, наверное, самая важная тема — это вся история, происходящая вокруг складов и маркетплейсов, потому что все-таки это влечет за собой работу сотен тысяч человек, это и ПВЗ, это и логистика, а это все, в свою очередь, влияет на экономическую активность тех людей, которые там работают. И хочется понимания все-таки, будут ли какие-то еще меры поддержки и помощи тем бизнесам, которые задействованы здесь. Я же говорю не только селлерам, но и ПВЗ, например. То есть селлеры, ладно, может еще как-то справиться, но ПВЗ-то не четко рассчитаны на заказы с определенной площадки. И вот здесь, кажется, внимание пока уделено меньше, чем хотелось бы.
2: А какие-то конкретные, возможно, есть идеи, какие это могут быть меры поддержки?
3: Сложно сказать. Это скорее вопросы, что еще может быть. Ну, опять же, какие-то дополнительные, может быть, налоговые преференции. Здесь как бы сложно сказать, потому что я и понимаю ситуацию вокруг маркетплейсов, что у них тоже нет денег после всего произошедшего.
4: А если не только на пленарное заседание смотреть, но еще на некоторые предложения сегодняшнего дня с Восточного экономического форума, вот генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса на весь 2027 год. Полезно?
3: Наверное, но главное, чтобы это не случилось с тем, чтобы этим злоупотребляли нечестные бизнесы, поэтому здесь всегда вопрос некого баланса. Но многие проверки, правда, съедают довольно много денег. Но, опять же, так как мы уже сами бизнес крупный, мы спокойно живем в этой истории, нас это не сильно как-то смущает ни проверки, ни их отсутствие.
1: Путин также коснулся и темы добровольных взносов в бюджет со стороны крупного бизнеса. По его оценке, сумма таких сборов оценивается в сотни миллиардов рублей. При этом президент утверждает, что никаких принудительных сборов нет, а предприниматели, по его словам, просто хотят поддержать государство в непростой период. Через 2 минуты в программе «Таманцев в итоге» разбираемся, что происходит с бьюти-индустрией. За полгода число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло на 53%, а самозанятых мастеров уже больше, чем традиционных салонов. Почему мастеров становится больше, а салонам не хватает кадров? Действительно ли россияне начали экономить на красоте? Эти и другие вопросы обязательно обсудим с участниками рынка.
5: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
6: это было? В эфире.
7: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voyage Taycan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
8: Николай, ваши рекомендации. По каким критериям выбирать предметы искусства на ярмарке?
9: Прежде всего, работа на первых этапах каких-то должна вызывать у вас какой-то эмоциональный отклик. После этого вы можете поговорить с галеристом, узнать больше о художнике, о самой работе, сформировать свое представление, погрузиться в тему. Возможно, в следующем году вы пойдете чуть дальше, узнаете чуть больше, познакомитесь с больше, найдете какие-то параллели между тем, что вы приобрели, и тем, что хотите приобрести.
6: Генеральный директор Международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Аберто» Николай Корьков в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 9 вечера. Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voyage Taycan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.

0: Таманцев в итоге.
1: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. И в студии сегодня Татьяна Аверина, генеральный директор АПИК и основатель сети «Облака Студио». Елена Тимиргалиева, основатель сети «Мильпы».
2: «Мильпы», да.
1: Мы встречаемся, дамы, в рамках разбора общих проблем МСП. В этой студии уже были рестораторы, ательеры, пекари, ликпром. Сегодня ваша очередь, очередь красоты, бьюти-индустрии. То есть, о чем пойдет речь? Салонов красоты закрывается все больше. В подтверждение, только в первой половине 26-го года ликвидировано 12,3 тысячи бьюти-бизнесов, что на 52,5% больше, чем годом ранее. Новых специализированных бизнесов зарегистрировано на 16% меньше. И, в общем-то, наверное, картина очевидна. Индустрия сейчас действительно находится в кризисе. За весь бизнес Татьяна Николаевна отвечает...
2: Отвечает. Здравствуйте.
1: Да.
2: Ну, мы наблюдаем закрытие. Это результат системной ошибки. Как мы считаем, это следствие, когда государство оценило малый человекоемкий бизнес как бизнес с большим оборотом, совершенно не учитывая официальную занятость, фонд оплаты труда, аренду, расходные материалы. То есть все эти расходы выросли, и налоговые поправки, которые были введены с 26 года, мы об этом неоднократно говорили на всех площадках, до которых могли достучаться, о том, что это приведет вот к таким последствиям, которые мы сейчас с вами наблюдаем.
1: Вы говорите о закрытии.
2: Мы говорим о закрытии, мы говорим о сокращении штата, мы говорим об уходе в серую зону, разумеется.
1: Да. Планка, замороженная на 20 миллионов, не спасает.
2: Ну, давайте разберем с вами пример. Да? Давайте посмотрим, что у нас параллельно есть еще институт самозанятых, который был введен. И там мы видим, что государство приняло тот факт, что с оборота 2,4 миллиона в год достаточно платить 4%. Это 96 тысяч рублей в год. В то же время давайте представим салон красоты, где есть 10 рабочих мест. И это те же 24 миллиона в год. Но с 26 года мы должны платить 6% по упрощенной системе налогообложения, режим доходы, 5% НДС. Никто нас не избавил от социальных взносов. Они, льготы все сократились, да, они увеличились.
1: Плюс... Те же 24 миллиона, вы имеете в виду тот же самый оборот?
2: Да, я имею в виду, да.
1: Тот же самый оборот салона, который был там, допустим,
2: да? Да, да. Вот 25-й год оборот, например, был 24 миллиона, который делали 10 человек. И 26-й год тоже те же 24 миллиона. И мы, если с вами посчитаем, то мы увидим, что в прошлом году было 6,3% налогов от оборота, а в этом году это составляет 18,05% от оборота. Собственно, рентабельность человекоемкого ручного труда – это 15%. Статистическая рентабельность этого бизнеса. 18% – это отрицательная рентабельность. И это приводит к тому, что к неоформлению сотрудников, к уходу в серую зону. Плюс еще, секундочку, Юрий Николаевич, плюс мы конкурируем с тем же самым институтом самозанятых. Потому что...
1: Чуть позже будем с ним
2: конкурировать. Хорошо,
1: да. Обязательно будем.
2: Держим внимание.
1: Чуть позже. Что могу сказать по поводу сказанного вами? Бизнесу всегда плохо.
2: Я ни разу... Не все плохо.
1: Всегда плохо, я хотел сказать. Ни разу не слышал, чтобы мне кто-то сказал: старик, все хорошо. И вот у меня есть цифры, которые как бы именно портят рассказ о том, что все плохо. Пожалуйста, в то же время, после закрытия или параллельно с ним, число новых регистраций выросло на 13 тысяч организаций. Пусть даже на 16% меньше, чем в прошлом году, но эта цифра все равно больше не намного числа закрытий, то есть практически паритет. При этом общее число зарегистрированных парикмахерских и салонов красоты к первому только кварталу составляет уже 127,6 тысяч организаций, точек. То есть плюс 8,8% год к году. Ну и мы не постеснялись, постарались, посмотрели, а что там было перед этим. И вот этот рост практически, ну, в пределах 10%, он отмечается с 23-го года. То есть после, конечно, катастрофического двухгодичного провала в пандемийную зону. То есть я, вот как человек недалекий в сфере бизнеса, да, я не понимаю. Вот это вот одновременно растет, одновременно закрывается. Что происходит, Елена Владимировна?
3: Ну, вы абсолютно правы, то, что наш рынок очень подвижный, он таким был всегда, на самом деле. Мастера всегда приходили, уходили на самозанятость. И если раньше... И, кстати, проконтролировать, платят они эти налоги или нет, но не представляется никакой возможности. Поэтому конкурировать с самыми самозанятыми я бы, например, не стала. Я как бы... Да, они... Знаете, я не эксперт в бьюти-бизнесе, я владелец бизнеса. И могу говорить только о тех проблемах, которые касаются непосредственно моей компании. Может быть, этот опыт будет кому-то полезен.
1: А у вас большая сеть?
3: У меня сеть небольшая.
1: Небольшая?
3: Небольшая. Да, но весьма успешная.
1: Бывает же. Бывает же.
3: Конечно, поднятие налогов, оно не могло не сказаться на нас. Мы тоже, наша прибыль стала гораздо меньше. Мы это почувствовали, но мы наращиваем оборотом, добираем, скажем так. Увеличиваем оборот, за счет этого как-то немного легче. И я понимаю, что мы давно на рынке, и моя ситуация гораздо легче, чем у многих других. Но я думаю, что закрытие салонов, такое большое количество закрытия салонов связано, ну, во-первых, со временем, в котором мы находимся. Идет перестройка большая, и я думаю, что закрываются точки, которые и до этих налогов были низкорентабельными или даже убыточными.
1: Перестройка, вы имеете бизнес-модели,
3: да.
1: или чего? Бизнес-модель.
3: Бизнес-модель,
1: это перестройка, да.
2: Рост количества регистрации ИП и рост бизнеса, согласитесь, это разные вещи все-таки. Потому что если мы возьмем тот же пример, который я до этого привела, 24 миллиона у вас было, вот вы в конце 25 года оказались предприниматель с 10 сотрудниками, и со следующего года вам нужно заплатить 4 миллионов налогов в год при том же обороте. Что вы сделаете? Вы можете закрыть это ИП и открыть другое. И вот вам, пожалуйста, рост количества регистраций. Не пробивать чеки. Никогда с этим не сталкивались в последнее время?
1: Да, ну,
2: вот говорят, такое бывает,
1: да,
2: я тоже слышала.
1: Говорят, не работает как-то.
3: Ну, да, согласитесь,
2: я тоже
3: было
2: такое
3: всегда.
2: Слышала. Что
3: непробитые
2: именно?
3: Чеки были всегда. У нас очень много теневых, ну, в нашей индустрии очень много теневых моментов.
2: Но мы говорим сейчас про белые регистрации, когда Юрий Николаевич говорит,

0: говорит о том, что увеличилось количество регистраций, я говорю, мой аргумент, что рост регистрации и рост бизнеса – это все-таки разные вещи. Давайте потому что помним, иногда что можно регистрировать ИП, не открывая салон.
1: Сколько открылось салонов таких знаковых? Сколько знаковых сетей в Москве расширили свои сети? Возьмем Киплукинг. Они увеличили. То есть их было два, сейчас три. Третий салон они открыли. Я знаю, что у них неплохо идут дела. И таких салонов много.
2: Алина, давайте чуть-чуть попозже, почему у одних так, как-то так, а у других вот не очень. По поводу юрлиц и ИПшников. Там, по-моему, тоже практически ИПшников открылось на немножко, 90 с чем-то тысяч, чем чуть-чуть побольше, чем юрлиц открылось.
0: 90 с чем-то тысяч – это в бьюти-индустрии?
2: Да.
0: У нас всего 117 тысяч предприятий на данные 25-го года. 90 тысяч, это, наверное, какая-то общая статистика по МСП.
2: Как всегда, видел, но забыл.
0: Ну, ничего страшного, да.
2: Идемте дальше. Можно ли сказать, что индустрия не загибается? Ну, она перетекает, может быть, в какие-то другие организационные формы. Можно или нет об этом говорить, но есть информация о том, что некоторые заведения дробят даже отдельные залы сейчас. А салон вообще сейчас создает стоимость или просто предоставляет инфраструктуру между клиентом и мастером?
0: Дробят залы, да, есть такая динамика тоже.
2: Ну, в рамках закона, да.
0: Есть.
1: Это не закон.
0: В рамках закона это нет, это невозможно, потому что.

0: место рабочее в коворкинге, он не регулируется Роспотребнадзором. И в этом вся разница. То есть у нас, у предпринимателей в бьюти-бизнесе с акведом 9602 есть большой перечень требований, которые мы должны исполнять. К вентиляции, кондиционированию, воде, утилизацию расходов, медицинским книжкам и так далее и тому подобное. На этот год 120 листов, 121 презентацию прислал Роспотребнадзор. Коворкинги не регулируются. Да, вот, модель смотрите, перестраивается, смотрите, вот, перетекает.
1: Я спрашиваю девушку, которая все знает, может ли салон предоставить кресло мастеру в зале по договору? Она пишет, да, зал может предоставить мастеру кресло в зале по договору. Такой формат работы часто называют арендой рабочего места. Можно это сделать по трем вариантам договора. ГПХ, ну и какие-то там еще, значит, да, и другие.
0: Спросите у этой девушки, несет ли салон, у которой сдал ей в аренду место, ответственность за то, что она будет делать с клиентом.
1: А, это другой вопрос?
0: А, конечно, это главный вопрос.
1: Это другой вопрос.
0: Так, ну, организация предприятия бытового обслуживания, в этом и есть суть предпринимательства в этом бизнесе, понимаете?
1: Вы, обладая чуть большим знанием, пытаетесь меня немножко, да?
0: Нет.
1: Ну как, мы уже...
0: Нет, я просто проливаю свет.
1: Идем дальше. На чем мы остановились? Ну, это еще как бы не все. Самые непонятные цифры дальше, и они связаны с деньгами. За первое полугодие россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 миллиардов рублей, на 16% больше, чем год назад. Количество чеков при этом снизилось на 4% всего. Средний чек вырос на 10% медианы, до 1900 рублей. То есть люди не перестали тратить на красоту, они стали немножко реже ходить, но платить за визит больше. Возможно, выбирать другое место и другого исполнителя. Вот сейчас мы подошли к той теме, от которой немножко отъехали. Самозанятые. Uh-huh. Самозанятые и те, кто работает на себя. Пожалуйста.
0: Самозанятые, они так и есть, работают на себя. И важно тут, перед тем, как я продолжу, я скажу, что мы в ассоциации не против самозанятых. Мы против недобросовестной конкуренции, которую порождает этот режим. И я уже в начале нашей беседы сказала, что 4% против там, 18% – это довольно-таки большой разрыв. Да? То есть мы как будто конкурируем с государством за кадры. Понимаете, да? Потому что, ну, если клиент не хочет, чтобы платить все налоги, вот, которые нам случились с этого года, необходимо повышать цены, держать высокий чек. И коллега Елена Владимировна подтвердила, что для того, чтобы держать высокое качество, нужно держать высокий чек, нужно иметь финансовую модель, но не все могут быть в премиальном сегменте. Да, у нас большая очень страна, иногда там 590 рублей – это стрижка. И при таких ценах, конечно, там, возможно, предприниматель никогда не попадет до НДС, но так или иначе на упрощенную систему налогообложения он все равно перешел. И это очень чувствительное, даже 6% с оборота. И тогда что происходит? Тогда у предпринимателя есть выбор, да, и у мастера есть выбор. Если предприниматель повышает цены, клиент уходит. Клиент уходит куда? Он же не перестает за собой ухаживать. Он находит телефон мастера, и мастер вынужден, ну, тоже как-то ему отвечать. Почему? Потому что у нее дети, да, потому что наша отрасль на 90% женская. У нее дети или там беременности, или ипотеки, или еще что-то. У нее всегда есть за что заплатить. Это очень женская сфера. И ей нужно как-то справляться во всех уголках страны, не только в Москве и в городах-миллионниках. И что она делает? Она просто обслуживает дома. То есть не потому, что она злодейка, не хочет платить налоги, потому что она не может. Потому что для нее даже 4% чувствительны, как для самозанятой. И ФНС это подтверждает. Они не собирают полный объем налогов, те самых 2,4 миллиона в год. Не собирают.
1: Много ли мастеров уходят из салонов, и куда они уходят?
2: Ну, в моем сегменте, как правило, мастера не уходят в коворкинг. Они могут мигрировать из салона такого же уровня в салон такого же уровня.
1: Да, вот этот момент.
2: Но и двери... клиенты не уходят на дом.
1: Не все.
2: Это не все. Ну, определенный сегмент не уходит на дом. И здесь нужно понять, что дело все в том, что мы говорим про самозанятых или людях, которые работают.

0: работают на дому, то есть они могут вообще быть даже не самозанятыми. Давайте тоже так честно.
1: Ну, совсем черный рынок мы не будем брать, да?
0: Ну, хорошо, а чем он отличается? Ну, плюс-минус, это то же самое, и это было всегда. Поэтому и появились самозанятые. Ну,
1: конечно, поэтому,
0: это вот
1: да.
0: тот черный рынок, который был и 20 лет назад, и сейчас.
2: И поэтому мы не против. Можно я арбитром выступлю вместе с Игорем Стояновым, президентом Ассоциации предпринимателей Института красоты, основателем сети имидж-лаборатории «Персона». Пожалуйста.
3: Так же, как и потерять бизнес бьюти легко, так же и легко бьюти научиться. Ногти 2-3 недели, волосы 3-6 месяцев, а потом еще 3 года, правда, надо оттачивать. Брови, ресницы 2-3 недели, массаж 2-3 недели, парамастер 2-3 недели. И у тебя в профессии, которая по статистике 133 тысячи рублей – средняя зарплата, давайте так, доход, не зарплата, доход бьюти-мастера по стране, это тоже статистика Минэкономразвития. Расслаивается рынок, и много сейчас бизнесов терпит крах, люди идут за профессией. Я по своей академии скажу, что людей, кто приходит за профессию, зрелых, 40-50-летних, молодых, кто хочет денег, и тех, кто обретает новую профессию в B2C-сегменте, их становится больше. У нас очередь в академии на обучение.
2: Да, и вот мы слышим дефицит мастеров, дефицит мастеров. Может быть, у нас не столько дефицит мастеров, сколько дефицит мастеров, готовых работать по старой модели, по старинке.
0: Нет, на самом деле, просто я соглашусь с Игорем, то, что очень много сейчас обучается, но согласитесь, что мастер, если раньше человек шел, допустим, на парикмахер, это была академия, он должен был отучиться, по-моему, 4 года, и после этого он выходил классным специалистом. То есть мастеров очень много сейчас. Вопрос качества этих мастеров очень резко снизился, это да. То есть вот эта старая школа мастеров, которые учились для того, чтобы там работать эстетистом или там парикмахером, или тот же маникюр-педикюр, процесс был более качественное обучение. Мастеров много, качественных мастеров мало. И еще такой момент. Вот эти все, которые только обучились с академии, они не пойдут самозанятые. Вы тоже поймите, что пойти в самозанятый, этого большого ума не надо. Где они возьмут клиентов? В самозанятый могут уйти только те мастера, у которых большая клиентская база. Он должен знать, что он придет в этот коворкинг, и у него будет запись. Коворкинг запись ему не сделает. То есть маркетингом и продвижением и набором клиентов занимается организация, так называемый салон. Поэтому мастера в салонах, они будут всегда.
2: Тогда, если все суммировать в первой части нашей программы, что если проблема, в общем-то, не совсем в том, что налог слишком высокий, а в том, что старая экономическая модель салона больше не позволяет одновременно сохранить и клиента, и доход мастера, и прибыль собственнику? Ну, об этом сразу после короткой рекламы мы продолжим говорить. Оставайтесь.
4: Таманцев в итоге.
5: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
6: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
7: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
8: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
9: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать.
10: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
11: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
12: РБК Тренды.
13: Цифровой рубль для бизнеса.
14: С
11: 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше

120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.

0: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
2: Книга, которая, как мне кажется, поможет во многом понять события последних месяцев и, может быть, даже недель, которая произвела на меня большое впечатление, это книга Даниэла Ергена «Добыча. Исследование рынка нефти», начиная от истории 19 века и заканчивая текущими днями. На мой взгляд, очень глубоко нетривиальное произведение.
1: Даниэл Ерген. «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». Соединенные Штаты Америки, бывшие когда-то одним из главных нефтедобывающих государств в мире, а сейчас самый крупный потребитель, вынуждены импортировать 55-60% необходимой им нефти, ухудшая свое общее стратегическое положение и увеличивая без того немалый торговый дефицит. Рискованное для великой державы положение.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Мы продолжаем наш разговор. В студии сегодня Татьяна Аверина, генеральный директор АПИК, основатель сети «Облака Студио», и Елена Тимиргалиева, основатель сети «Миль Фэй». Мы остановились на том, что дефицит мастеров, да, который очевидно в отрасли, в индустрии есть, и также очевидно, что его нет. В индустрии красоты, руководствуясь первой частью, как-то все так. Одно не равно другому, но присутствует на рынке. Мне рождается вопрос, что сегодня салон дает мастеру чего-то такого, что мастер не мог бы получить самостоятельно?
4: Я могу отвечать?
3: Можете.
4: Ну, во-первых, это салон обеспечивает занятость. Он привлекает клиентов, он занимается привлечением и удержанием клиента. То есть работа с клиентом внутри салона красоты, она ложится на плечи структур салона. Этим мастер сам не занимается. Дальше. Мы обеспечиваем мастера всем необходимым инструментом, продуктами и так далее. И на сегодняшний день это большая затратная часть, потому что в связи с повышением цен на товары всевозможные, то есть это достаточно затратно. Третье – это рост, обучение, еще раз обучение. Потому что вот в данном случае в моих салонах мы занимаемся постоянно обучением и ростом, мы подращиваем сотрудников. То есть мы можем даже взять начинающего специалиста и дорастить его до нужного уровня. Дальше что еще? Защищенность социальная. То есть как бы, ну, он всегда знает, что он, есть клиенты или нет клиентов, он получит свою зарплату. И в какие-то там турбулентные времена это тоже стабильность, это тоже продукт сегодня, который можно продавать. Мы продаем стабильность своим сотрудникам. Защищенность, стабильность, обучение, уверенность в завтрашнем дне. И это немало. Хороших сотрудников на рынке мало. Поэтому берем лучших из тех, что есть, и доращиваем.
3: Мало, много, но тем не менее, опять же,

0: статистика. 60% мастеров хотя бы раз за последние полгода рассматривали уход. 25% уже работают самостоятельно. Текучка кадров в салонах, я не знаю, подтвердите вы или нет, где-то 50-70% в год. Вот что по этому поводу говорит Владислав Лисовец, эксперт моды, владелец сети «Контора Лисовец». Пожалуйста.
1: Последние 4 года уходить и работать на дому – это стало самым популярным. Это выгодно всем. И мастерам, которые больше зарабатывают, и клиентам, которым не надо оплачивать, образно, атмосферу, услуги, администраторов, уборщицы и так далее. Всем это стало выгодно. Действительно, мастера уходят в коворкинг, и это будет дальше продолжаться, это будет набирать обороты. Сегодня все арендуют кресла, работают на дому. Огромное количество мастеров просто стали домашними. Это тоже повлияло на систему. Но это происходит по той простой причине, что салон не может уже обеспечивать таким количеством работы, как раньше, мастеров. И они ищут заработок, естественно. Поэтому они уходят, они получают столько же, но уже работают дома и обслуживают своих клиентов. Конечно, это, как правило, клиенты ниже среднего. Клиент бизнес-класса и выше, в самой высшей категории, ему нужен сервис. Этот клиент, который приходит, чтобы его встретили, играла музыка, он не пойдет домой никогда. Поэтому вот эта середина, она очень сильно страдает. Именно середина.
0: Ну, честно говоря, я вообще не понимаю, как можно работать на дому, если там стричь на дому, красить, химия, стерилизовать и сушилки, вот эти агрегаты, не понимаю. Ну, хорошо, мы верим господину Лисовцу. Вот такой тогда вопрос. Когда мастеру, надомнику, который работает в коворкинге, может понадобиться, обязательно понадобится салон? При каких условиях?
2: Когда у него клиентов не будет.
0: Не будет еще?
2: Все.
0: Угу. А мне кажется, вот что. Если когда государство одинаково будет отвечать за безопасность клиента и в салоне, и на дому, в коворкинге, то есть и самозанятого, и тот, кто...
2: Вы понимаете, да, что это невозможно?
0: Почему?
2: Ну, послушайте, отследить человека, работающего на дому, это какую армию нам нужно
3: тоже
2: иметь, чтобы это все отследить? Это невозможно. Другое дело, что вот есть такая практика, вот мы как раз пока ждали эфир, разговаривали, что, например, следить не за доходами самозанятых, а за их расходами. Вот тогда становится картина гораздо интереснее. И тогда, возможно, государство и обратило бы внимание.
0: О чем мы говорим? Это не к тому, что давайте мы там домушников задушим просто. Вот человек, который делает стрижку дома, хорошо там, это одно. Но если он работает с инструментом, который может нанести вред, покалечить вообще человека с химическими препаратами или проводит процедуру, которая требует стерильности, людей же калечат, мы считаем это.
2: Нет, подождите.
0: Люди умирают даже.
2: Вы знаете, но это, я думаю, что вот то, что вы сказали, даже расческу, да, вот, которую причесывают, ее надо стерилизовать, потому что есть и грибок, и бактерии, и все остальное. Но дело не в этом. Дело вопрос уже не к самозанятым и не к государству, а дело вопрос к тем людям, которые туда идут. Ведь они же не насильно туда приходят. И если ты понимаешь, что ты не в стерильных условиях, делаешь процедуру какую-то, ты же не под наркозом туда пришел. Это был твой выбор.
0: Кошелек побеждает тревогу и страх.
3: Экономика сильнее всегда. У нас было предложение.
0: Экономика сильнее всегда, да.
3: Мы от ассоциации выдвигали предложение. Это была инициатива, проработанная на законодательном уровне. Мы предлагали, чтобы салон красоты, то есть предприятие бытового обслуживания, становился налоговым агентом самозанятого. То есть своим таким образом коворкингом, да, тем же самым, но только с акведом 9602. Понятно, что когда придумывали институт самозанятых, никто не хотел навредить бьюти-индустрии. И мы здесь просто, ну, системная ошибка. И вот если бы нам разрешили, мы бы и налоги обеспечивали, согласитесь, Елена, да, мы бы платили эти самые 4%, даже 6% с учетом социальных взносов от оборота сотрудника, и также обеспечивали бы безопасную среду для обслуживания для потребителя, исполняя все те необходимые требования, все

0: надзоров, а также оплачивая 120 неналоговых платежей, которые лежат на наших плечах.
1: А зачем это самозанятым?
0: Они опять же,
1: нас себя хорошо чувствуют.
2: Без государства тут невозможно.
0: Без государства невозможно.
2: Должно
0: только государство, да.
2: Кто-то должен и здоровьем на самом
0: граждан,
2: деле, да. Но только тех,
0: точно.
2: Которых видно, но и тех, которых не видно.
1: А тех, которых не видно, нужно, наверное, уголовная ответственность должна быть за это.
2: Ну, я не знаю, хотя бы какие-то повышения требований, квалификации, помещения.
1: Ну, как не повышение квалификации? Если, допустим, делают инъекции на даму, делают? Да. Делают. Это нарушение закона? Mm-hmm. Нарушение закона. Это может привести к, там, ну, к смерти нет, но к, там, покалечить может. Но...
2: Так приводит. Мы же читаем, вот недавно был случай.
0: Да.
2: Да.
0: Да, но это уже другой вид экономической деятельности, другой, это медицина, другой АКВЭД. Угу. И там еще все гораздо страшнее, потому что, конечно же, там и скальпель, и шприцы, и все
2: них,
0: это кстати, работает.
2: Все обнулено в этом.
0: Да, и у них нулевой НДС.
2: Да,
0: да. Ну... То есть, если... Но там есть другая ситуация, там люди объявляют себя самостоятельно врачами в запрещенных сетях, и ну, народ как-то на это реагирует. И
1: сейчас.
0: Очень много случаев и смертельных.
1: Очень много людей, угу. которые не имеют медицины. Вообще никакого отношения. Например, да. Точно знаю, что девушка никогда не имела медицинского образования. Она называется доктором, у нее клиника называется как доктор. И никто даже ни разу не проверил этот диплом.
0: Понимаете? Ну, опять же, мы говорим о том, что сейчас все это переложено на плечи самого потребителя, что потребитель сейчас должен выращивать свою сознательность и проверять дипломы, проверять сертификации, ну, потому что мы, например...
1: Лицензии, да.
0: Ну, а что делать, если у нас в нашей индустрии 451 тысяча самозанятых? Мы что можем сделать? Мы...
1: И не только самозанятых, у нас я говорю, что есть
0: внутри
1: клиники,
0: должно
1: которые...
0: быть сертифицировано каждый препарат, который...
2: Кто-то в сети
0: шампунь...
2: недавно пытался с телефоном зайти и проверить... Да, учредительные документы в салоне, да. Но его вытащили за ноги, и ее вытащили за ноги.
1: Вообще не имеет права.
0: Это имеет право проверять специальные органы.
1: Нет, почему? Если клиент хочет проверить лицензию,
0: он может здесь не спросить. Лицензия должна висеть в уголке потребителя.
2: Госпожа генеральный директор всей ассоциации предприятий индустрии красоты. Вот салоны просят, как бы для себя льготы, по аналогии с общепитом, еще целый перечень. Ну вот, может быть, сначала нужно выровнять каким-то образом правила игры в том аспекте, который ведь отнимает у салонов кусок прибыли, достаточно серьезный.
0: Очень хочу заострить внимание на том, что мы не просим льготы, мы просим здравый смысл. Потому что вот, например, давайте возьмем креативную индустрию, да, где мы выступали от ассоциации с инициативой включить нас в перечень креативных индустрий, которые бы дали нам сохранить ставку. Мы очень креативные, согласитесь. У нас конкурсы в 25-м году, 7 призовых мест Россия заняла в Париже. Мы защищаем честь страны. Мы выступали с инициативой внести поправки в федеральный закон, внести наши акведы, чтобы авто-ОСН численность расширить до 15 человек. Это бы очень сильно помогло бизнесу и также специалистам, которые, достигнув определенного профессионального уровня, хотят свой бизнес. И автоматизированная система налогообложения, она позволяет снять с себя административную нагрузку, бухгалтерский учет, ну и много таких моментов. При этом виден рост, развитие, и человек развивается. Мы также, ну, про нулевую ставку мы здесь не говорим, да, мы говорим, что льготы, но здесь же тоже здравый смысл, потому что у нас нет НДС, у нас налог, дополнительный налог на труд ручной. Мы налоги платим, это социальные налоги, у нас ручной труд, у нас нет ничего другого, там себестоимость шампуня и красителя, которые есть в услуге, зашита, она, ну, несоизмерима с этими 5% от оборота. И с такой инициативой мы тоже выходили и продолжаем выходить, и ждем, что все-таки на это обратят внимание.
2: Правительству стоит прислушиваться к замечанию малого бизнеса, касающегося налогов и фискальной нагрузки. Сегодня об этом сказал на форуме ВЭФ Владимир Путин. Да, и у вас появляется очередной шанс исправить системную ошибку.
0: Будем надеяться,
2: желаем
0: что
2: вам
0: посмотрят
2: успеха.
0: Эту передачу.
2: Какой критический показатель? Я, правда, не знаю, как вы будете объяснять в Минфине вот это все. Человек, сидящий в Минфине, он открывает...

0: просто статистику. 12,1 тысячи закрылось, 13,8 тысячи открылось. Он говорит, о чем вы мне можете сказать? Вот для него, и он еще смотрит количество прибыли. Растет.
1: Юрий Николаевич, мы даем отраслевую специфику и в Минфин, и в Минэкономразвитие. Мы также создали бьюти-комитеты во всех деловых сообществах. Мы присутствуем активно на площадке бизнес-омбудсмена, штаба по защите бизнеса, с каждым губернатором. Все, что я здесь говорю, очень сжато и кратко, это все описано, выверено юристами, оформлено в законодательные инициативы и лежит в письмах, отправленных во всех кабинетах, которые в состоянии принять эти решения.
0: Вот каков критический показатель прибыли, рентабельности, прибыльности бизнеса в индустрии красоты, меньше которого идет четкий сигнал о том, что в скором времени у собственника не будет никаких денег, не то что даже на развитие бизнеса?
2: Для меня, наверное, если меньше 20, то для меня это было...
0: Это критический показатель?
2: Ну, для меня это будет критический.
0: А с какой рентабельностью вы работаете?
2: 35%.
0: И вы считаете, что вот этот бизнес действительно нельзя адаптировать без налога? Хотя я понимаю, что...
1: Ну, давайте я задам вот так вопрос. Сколько стоит стрижка у вас в салоне?
2: Дорого.
0: Так, у нас сейчас, я не знаю, чтобы
1: да,
0: реклама...
1: Ну, чтобы, нет, чтобы... Ну, да, ну...
0: Ну, мы сказали,
2: да, у нас, скажем так, по люксовому сегменту вообще в салонах мы в рынке. Угу. Вот если мы возьмем одинаковый сегмент в московских салонах, я в рынке. У меня не выше стоимость, чем в других местах.
1: Угу. Ну, мы можем проверить, да, сколько... Вот спросить у вашей подруги, сколько стоит сейчас стрижка в люксовых салонах.
0: Подруги?
1: Ну, которую вы спрашивали.
0: Сколько стоит сейчас стрижка?
1: Да, ну, по
0: стране... Я знаю, сколько стоит стрижка
1: в люксовых салонах.
0: В люксовых салонах. Где-то около 5... Мужская.
1: Ну, например.
0: Да, где-то около 5000 рублей. Половину, 50% из которых мастер отдает салону.
2: Это неправда. Это неправда. Проценты бывают разные.
0: В этом
2: заключается очень важная ошибка. Угу. У нас переоценен вот этот труд мастера. Потому что такие, когда салон платит мастеру больше 50%, этот салон будет однозначно в убытках. Потому что есть налоги, есть себестоимость процедуры, ну, это у вас только расчески там, а в разных процедурах много это косметических средств, ну, много и так средств, далее. Да. То есть зарплата, все административного состава, то есть в салоне достаточно большие расходы есть. И если вы платите мастеру больше 50%, то ждать, что этот салон будет рентабельный, это смешно. Поэтому они и низкорентабельные. Если 70% или 50%, я говорю про 50%, это уже не рентабельно.
1: Ну, я здесь согласна, конечно, нельзя платить мастеру 50%, но 35%, фиксируем ответ на ваш вопрос, 35% рентабельность, когда стрижка 5000 рублей. Таких стрижек в стране нет.
2: Как нет?
1: За такие деньги. Ну, а они есть в 100 салонах в стране.
2: Ну, в 100 салонах, это тоже 100 салонов?
1: Из 117 тысяч. И мы не можем федеральный закон о налогах распространять на 117 тысяч предприятий, исходя из 100 цифр 100
0: предпринимателей. У меня была хорошая ремарка, и я не буду ее менять. Вот те, кто смотрели «За горизонт» сейчас и давно поменяли финансовую модель, не парятся сейчас ни по поводу отчетности по НДС и всего, чем занято наверняка большинство тех, кто считает, что они на грани выживания. Говорит Марина Белкина, основатель международной сети салонов красоты «Сахар» и бренда «Марлен».
3: Наша компания уже достаточно давно перешла на общую систему налогообложения, НДС, и поэтому для нас это время, не могу сказать, что больших изменений. Такие изменения мы провели, реформы, уже как около 3-4 лет назад, и хочу вообще пожелать всем слушателям, не думайте, что если налог стал выше, это причина закрывать бизнес, либо там причина отказываться. Можно просто перерасчитать. стоимость процедур, сделать формулировку другую заработной платы,

0: сотрудников, да, изменить финмодель своего бизнеса.
1: Вот скажите, если льгота, просто льготы, которые вам, я верю, должны дать, позволит старой модели еще несколько лет прожить, не получится ли, что государство будет субсидировать бизнес, который все равно должен поменяться?
2: Ну, я думаю, что это должно решить государство. То есть если мы больше не делаем предприятий бытового обслуживания... Я, кстати, делала такое предложение. Я говорила, что если вы, Роспотребнадзор, вы 80% не контролируете коворкингов, отмените до 20%, для 20% все ваши требования. Но государство пока не согласилось с этой моей идеей. Вот. И мы говорим здесь о том, чтобы внести поправки, чтобы уважать действительно предпринимателя, который создает рабочие места, создает гарантии, плюс это женский бизнес, и это определенная безопасность. То есть женщина может выйти и стать предпринимателем прямо у себя в городе, в маленьком, в небольшом районе. Она может открыться и работать. Да? Если, например, тот же автоусн будет. Маленький салон, 5 человек,
1: хороший,
2: 15.
1: Кстати,
2: абсолютно.
1: Сексизм какой-то у вас. Вот у нас,
2: ну, у нас барберы...
1: Три человека из индустрии включались, двое мужчин. Вот это я слышу последнее время от предпринимателей. Вот такое. Многие думают, что вот сейчас этот кризис закончится, вот этот, который есть, а потом все попрет, как и раньше. И вот хочется спросить, а вы уверены, что кризис закончится? И, может быть, уже 15% это не катастрофа, а нормальная экономика зрелого салонного бизнеса. Оставим это на...
2: Да, в комментариях.
1: Да, аудитории. Да. Спасибо, что были с нами. Пишите, что вы думаете, за сколько стрижетесь и как вам эти цены. И трогают ли вас проблемы индустрии красоты в части салонов? И ходите ли вы к людям, которые не обладают ничем, для того, чтобы оказывать вам какие-то услуги. Спасибо вам большое.
2: Спасибо за приглашение. Спасибо, Елена.
3: Таманцев в итоге. Технологии и тренды.
4: Популярный ИИ-агент OpenClaw выпустил версию 2.0. Причем случайно. Разработчики хотели только упростить установку, а в итоге переделали почти всю систему. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как проект для энтузиастов сначала стал синонимом персонального ИИ-агента, а теперь пытается превратиться в массовый продукт. Сам ИИ-агент — это программа, которая не только отвечает на вопросы, но и действует. Читает почту, ищет документы, работает с календарем, браузером и мессенджерами. OpenClaw связал все это в одном помощнике, который работает на устройстве пользователя или на сервере. Масштаб уже трудно назвать экспериментальным. По данным GitHub, пакет OpenClaw скачивают примерно 3 400 000 раз в неделю. Это, конечно, не число людей. Сюда входят повторные установки и автоматические сборки, но оно показывает, сколько систем уже разворачивают и обновляют на этой основе. То есть в среднем почти 500 000 загрузок ежедневно, масштаб не нишевого инструмента. Версия 2.0 должна расширить аудиторию. Раньше агента приходилось долго настраивать, подключать модель, ключи, каналы связи. Теперь OpenClaw сначала находит уже имеющиеся подписки ChatGPT или Claude, локальные модели, все ключи, а сложные параметры предлагает настроить позже, прямо в диалоге. Одновременно разработчики переделали браузерную версию и добавили общие облачные сессии. То есть коллега может подключиться к задаче или принять ее от вас вместе с накопленным контекстом. Так ваш персональный помощник превращается в цифрового сотрудника, с которым при необходимости работает целая команда. Обновление создавали чуть меньше 1000 разработчиков. Оно объединило больше 16 тысяч предложений по изменению кода. Это примерно половина всей истории проекта. Но массовость усиливает старый риск. OpenClaw получает доступ к почте, файлам, браузеру и командам на компьютере. TechCrunch и The Verge уже писали о вредоносных дополнениях и уязвимостях проекта. Разработчики отдельно предупреждают, совместные сессии не становятся самостоятельным контуром безопасности. Поэтому OpenClaw 2.0 — это попытка сделать ИИ-агентов бытовой технологией. Настроить такого цифрового помощника станет легче. Если вы еще не пробовали, это точно стоит того. Но вот понять, какие полномочия ему безопасно доверить, все еще не так просто, как установить эту ИИ-систему.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Продавцы надежды.
4: Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.
6: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера.
7: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК.
6: Любит, не любит. Любит, не любит. Как понять, влюблен ли мужчина, пока не закончились лепестки на ромашке?
5: Элина Тихонова, Петя Исаев, Саша Кирьяков разберутся в новом мужском клубе.
6: Почему так сложно говорить о чувствах? Как меняются отношения с возрастом? И сколько живет любовь? Поговорим с искусствоведом Елизаветой Лихачевой, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным и психологом Михаилом Лобковским.
5: Встречаемся в мужском клубе. Сегодня в 9 вечера на радио РБК. Здесь мужчины говорят о чувствах.
6: Что это было? В эфире.
8: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
9: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
6: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
5: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
10: В Москве 16:00. Студия с новостями, Юлия Родина. Два человека получили ранения в Орловской области в результате падения обломков БПЛА. Пострадавшим оказывается медпомощь. Также повреждены жилые дома, хозпостройки и частные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Судебный процесс над подозреваемым в подрыве северных потоков гражданином Украины начнется 14 октября, говорится в заявлении суда Гамбурга. Всего по делу о диверсиях на газопроводах назначены 16 заседаний, которые пройдут с 14 октября по 17 декабря. Кроме того, в январе и феврале предусмотрено дополнительные заседания, их согласование пока продолжается. Акции «Озон» на торгах Мосбиржи подорожали на фоне заявлений Владимира Путина про госзакупки через

0: маркетплейса. Бумаги компании росли почти на 5% и на максимуме стоили 2512 рублей. Игровую студию «Леста», издающую в России «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Блиц», продадут этой осенью заинтересованному инвестору, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он выразил надежду, что на сделку удастся выйти уже в сентябре-октябре. Студия «Леста» перешла в собственность государства летом прошлого года. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту по итогам года составит около 20,5 миллиардов долларов. Это на 11,3% меньше, чем год назад, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, снижение объемов является естественной тенденцией, но связано в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных. Представители России и Китая обсудят условия проекта газопровода «Сила Сибири-2» на заседании межправительственной комиссии 4 сентября. Оно пройдет на Восточном экономическом форуме, сообщил вице-премьер Александр Новак. В настоящее время «Газпром» и Китайская национальная газовая компания обсуждают условия поставок, маршруты, коммерческие условия. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Спасибо Юлии Родиной и службе информации радио РБК. Ну и как раз про акции «Газпрома» и силу тех или иных заявлений хотелось бы вкратце в начале этого часа добавить. Акции «Газпрома» на фоне заявления Александра Новака по переговорам с китайской стороной подросли на пике на 2,24%. Напомню, что вице-премьер в рамках ВЭФ прокомментировал журналистам вопросы, связанные с проектом «Сила Байкала», который раньше назывался «Сила Сибири-2». Но и вообще в целом рынок пока позитивно реагирует на те или иные заявления на полях Восточного экономического форума. 2218 пунктов и в зеленой зоне на 1,5% индекс московской биржи к данной минуте. Что касается рубля, то он укрепляется по отношению к юаню на Мосбирже на 0,67%, 12 рублей 89 копеек его стоимость. На Бирже доллар стоит 86,54. И также тренд на укрепление и такая же динамика у евро 100 рублей 60 копеек к данной минуте. Ну и продолжим о заявлениях. Мы должны быть ко всему готовы. Так Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива. Президент заявил, что сейчас страна улучшает системы ПВО и наносит ответные удары по инфраструктуре Украины, а предприятия топливного сектора вкладывают деньги в свою оборону. Пленарную сессию на ВЭФ модерировал журналист РБК Кирилл Токарев.
2: Продолжаем, к сожалению, фиксировать удары по нашей инфраструктуре, разбираться с последствиями. Но вот то, что мы так общо довольно называем топливным кризисом, по-прежнему продолжаем наблюдать. Есть ли у нас все-таки понимание, как такие ситуации предотвращать? А там еще склады, маркетплейсы, и пока идет СВО, единого подхода нет, и предотвращать, увы, не получится.
3: Есть, конечно. Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Но и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось провести ремонтных работ на 10% предприятий. Восстановим в самое ближайшее время.
2: Россиянам стоит привыкать к систематическим дефицитам топлива или нет? И не могу не спросить, раз уж сказали, метод один – это развитие ПВО.
3: Есть второй.
2: Так.
3: Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все.
2: Но зачем тогда понадобился указ о защите критической инфраструктуры? Выступая в Бишкеке, сказали, что речь о национализации никакой не идет, а национализация активов это не поможет, и быть этого в принципе не может. Но тогда зачем? Есть конкретные нарушители, кто не выполняет обязательства? Какие-то системные проблемы? Потому что, раз признаюсь, бизнес это беспокоит очень сильно. Мало конкретных критериев. Вас попрошу ответить бизнесу.
3: Да бизнес прекрасно все знает. Я же с ними регулярно встречаюсь. Вы, что называется, ломитесь в открытую дверь. Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае вот из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. С учетом этого указа такие обязательства появились. Это приличные деньги. Только одна крупная компания наша, вот вчера, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей.
1: Владимир Путин также добавил, что нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, починить осталось около 10%. Достаточно подробно в 16.40 сегодня будем говорить о том, что происходит на рынках вместе с Александрой Панфиловой, а впереди разговор о криптовалюте, которая, кстати, последние несколько часов отрастает. 78 333 доллара сейчас стоит один биткоин, а от чего вообще зависит цена того или иного токена, разберемся в программе «Хэш и кэш» прямо сейчас.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Представьте, что вы очень хорошо изучили проект, в который захотели инвестировать. Вы абсолютно уверены, что это какая-то уникальная технология, у нее практически нет конкурентов, и проект будет развиваться очень быстро и в больших масштабах. Но при этом цена токена все равно не растет. Сегодня поговорим об этом и о многом другом, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
6: И я, Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
4: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: Сегодня поговорим о моей самой большой боли как фейкового инвестора, о том, от чего зависит цена того или иного токена.
6: Это очень глобальный и философский вопрос. Люди делятся по своему вероисповеданию на два лагеря. Первые, которые говорят, что цена учитывает все. Вторые пытаются найти те новости и соотнести цену и новостной фон, где еще эти новости не отыгрались. Вот здесь вот как раз находится вот это преимущество инвестора или опытного трейдера.
5: Я правильно тебя слышу? Цена не равна технологии. То есть я выбираю какой-то проект, изучаю его, понимаю, что они делают классный блокчейн, который действительно работает, развивается, какие-то новые фишки внедряют, очень полезные даже для меня, как для какого-то пользователя и в целом для индустрии. А цена токена стоит на месте.
6: Интересное наблюдение. За 20 лет своей торговли я наблюдаю, чем менее опытный инвестор, тем он старается купить актив с наименьшей ценой. К примеру, как стал популярный актив там Ripple или ADA, Cardano. Они очень дешевые относительно эфира были и биткоина. И ты можешь купить там миллион токенов за 10 тысяч долларов. А, соответственно, биткоина ты можешь даже единичку не купишь. И все думают, что если ты купил что-то за 20 центов на миллион токенов, то в какой-то момент он приблизится к цене биткоина. Но на самом деле здесь огромная разница. Это и ликвидность, и капитализация, и количество токенов, и какой-то governance, то есть как управляется этот блокчейн, и его перспективы, идеи. То есть много разных параметров, которые находятся за пределами понимания и исследования любого частного инвестора.
5: Мне потребовалось какое-то количество лет, чтобы вот привыкнуть к тому, что действительно не стоит. Как я всегда тоже думал, что сейчас условного Ripple я возьму на $100, тогда это еще было, наверное, 500 монет условно, а потом как каждый станет стоить $1000?
6: Но опять же, возвращаясь к пониманию цены, цена учитывает все. Вы видите хороший проект, вы видите, что цена растет, вы его уже купили, но на самом деле до вас эту новость уже все знали и все купили до вас. И в момент, когда купили вы, цена пошла вниз. И вы спрашиваете, почему же она пошла вниз? Потому что поезд уже уехал. Здесь в этом плане нужно соблюсти некий тайминг. Уоррен Баффет говорит, что нужно покупать, когда на улице кровь.
5: Ой, мы это часто повторяем.
6: А большинство людей любит покупать,

0: когда на улице FOMO, есть такое понятие, fear of missing out, то есть когда...
1: Боязнь упущенных ожиданий.
0: Да, когда ты видишь, что актив уже сильно-сильно вырос, и тебе кажется, что он растет 10% каждый день, 20%, 50%, хотя такого уже давным-давно не было, но тем не менее я рассказываю всем тем людям, что такое было. И ты такой думаешь, вот ладно, сейчас я тоже успею прокатиться вот на этой...
1: На эмоциональных качелях.
0: И поэтому цена — это очень важный показатель в целом развития проекта, как и график. Большинство же трейдеров, они не изучают проект фундаментально, они смотрят на график. И большинство людей используют технический анализ. Технический анализ — это хорошая штука, но без анализа новостей и истории, и компании в целом, чем она занимается, практически просто бесполезное гадание на кофейной гуще.
1: Слушай, ну мы вот сейчас все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда выходят какие-то хорошие новости по абсолютно разным проектам, это может быть по биткоину, по эфиру и по каким-то более мелким проектам, и эти новости никак не двигают цену вверх. Раньше, мне кажется, все-таки каждая новость так или иначе хотя бы какой-то, скажем так, горбик на графике вызывала.
0: Сейчас такого не происходит. Очень редко. В основном новости на рынке криптовалюта вызывают движение, когда выходят новости больше макроэкономические по ситуации США. Ну, допустим, инфляция. Или новости, рынок очень реагировал активно, когда Майкл Сейлор продавал биткоин или покупал биткоин. Сейчас уже люди, те, кто имел маленький инвестиционный горизонт, короткий, они уже практически не торгуют. Они либо купили и решили, что мы будем сидеть в долгую, либо люди уже все продали и уже не хотят покупать. Поэтому рынок нашел некую комфортную для себя цену, в которой он может находиться достаточно долго. Такие периоды уже были раньше. Как раз мы находимся в середине 4-летнего цикла. Это нормальное поведение криптовалюты.
1: Тогда другой вопрос. Не менее важным всегда элементом рынка криптовалюты, тем элементом, который привлекал очень многих людей и, кстати, совсем неопытных и опытных трейдеров, это волатильность, потому что в отличие от рынка традиционных финансов, который тебе отлично знаком, на рынке криптовалют очень большие колебания цены в рамках небольшого периода времени.
0: Да, я думаю, здесь нужно вызвать пояснительную бригаду. Вот, Николай, расскажи, что такое волатильность?
1: Волатильность — это сильное движение цены в рамках небольшого периода времени, если я правильно понимаю.
0: Ну, колебания, да.
1: Колебания, ну да.
0: Увеличение колебания цены.
1: Да.
0: Все верно. Здесь есть несколько моментов. То, что рынок торгуется криптовалютный круглосуточно. В целом туда идет и традиционный рынок, но вы должны понимать, что есть основные часы торговли. Допустим, это Азия и Америка, где совершается, ну, в Америке и так совершается уже 90% времени в эти часы торговли, и раньше еще была достаточно активная Азия. Но между этими часовыми поясами есть определенный пробел, когда ликвидность, то есть количество трейдеров, количество заявок участников рынка, она очень сильно снижается. И это идеальное время для манипуляции, так как этот рынок практически нерегулируемый, ну, сейчас уже мы приходим к какой-то регуляции, но, по крайней мере, то, что было раньше, то определенные люди всегда с удовольствием чуть-чуть подталкивают цену для того, чтобы она дошла до ликвидации обычных трейдеров, которые любят брать плечи. Если, допустим, на обычных рынках четвертое плечо, это уже достаточно большое, в некоторых рынках можно купить десятое плечо, то сейчас рынок, так сказать, пошел в сторону высоких плеч. Мы можем увидеть на каких-то площадках уже и 20-е, и 50-е плечи.
1: Да и сотые даже.
0: Есть даже и сотые. Любой каприз за ваши деньги. И когда, чтобы вы понимали, что такое плечи, когда ты занимаешь капитал у площадки, увеличиваешь его в 100 раз, и это означает, что движение 1% цены уже приводит к ликвидации позиции. То есть вы должны вернуть деньги, и еще ваши деньги тоже заберут.
1: Ну, то есть, это опять же, если вызываем пояснительную бригаду, ликвидация, это значит, что ваши денежки все.
0: Да, и с этим как раз связана достаточно серьезная волатильность рынка. Плюс еще у криптовалюты нету классической фундаментальной стоимости, потому что она может упасть, как мы уже видели, на 20-30%, и потом еще упасть, после этого через неделю закрыть все это падение. Много раз такое происходило, и у криптовалюты нету какого-то кэшфлоу, то есть это не как бизнес, он не генерирует выручку, хотя сейчас уже появляются проекты типа Hyperliquid или PumpFun, которые сжигают часть токенов и аккумулируют токены, вводят из обращения, когда происходит комиссия в сети блокчейн. Но все-таки это только сейчас начинается, а до этого этого не было. И поэтому в целом криптовалюта могла стоить любая, как и ноль, так и миллиард.
1: Как ты считаешь, вера в какой-то актив, это должно отражаться в размере твоей позиции в нем?
0: Здесь еще два важных момента. Это тайминг и, как ты правильно сказал, размер позиции. Потому что...

0: Можно купить много в правильный момент, но это больше похоже на лотерею. Когда тебе кажется, что когда ты купил, именно сейчас этот актив должен пойти. В целом, человек устроен таким образом, что если у него один раз такое получилось, ему кажется, что у него всегда такое будет получаться, но на самом деле такое получается достаточно редко. И в целом, если даже 50 на 50, это уже хорошо. Ну, если 51% на 49, да, уже на самом деле неплохо. Но если вы берете плечо, и вы попадаете как раз в эту волатильность, то, скорее всего, вашу позицию ликвидируют. Самое большое разочарование или самая большая ошибка инвестора, который сейчас играет и на рынке криптовалюты, или на рынке акций, это неправильный выбор позиции. Потому что если вы берете, допустим, второе плечо, второе даже уже достаточно много с учетом волатильности рынка, потому что на американском рынке вся эта AI-инфраструктура двигается по 50% и вверх, и вниз, и практически одномоментно, как в лучшие годы на рынке криптовалют. Но если вы берете, допустим, плечо 10-е и хотите пересидеть вот эту всю волатильность, все эти перетрубации, то, скорее всего, у вас ничего не получится. И здесь большинство инвесторов переоценивают свою уверенность и недооценивают риски. Если все снизят немножко свой объем, я уверен, что вероятность ваших прибыльных трейдеров сильно вырастет.
1: Но рынок станет более скучным.
0: Многие приходят за эмоциями.
1: Все так.
0: Особенно в трейдинге очень развито вот такой критерий эго. Когда у тебя один раз получилось, особенно если ты неопытный, и тебе кажется, что у тебя должно всегда получаться, но на самом деле рынок меняется, меняется ликвидность, меняются мнения, нарративы, меняются активы, нужно торговать разные вещи, смотреть, где деньги. Это достаточно серьезный труд, и особенно умственный, и это не связано с нажатием регулярных кнопок, а больше связано с тем, что ты должен отслеживать тенденции, куда перетекают деньги, потому что они как река, вот, в разные протоки заходят, и ты должен успеть тоже за этими крупными деньгами пойти.
1: Перед тем, как я задам главный вопрос этой передачи, мы с тобой часто говорим про так называемые нарративы на рынке криптовалюты. То есть каждый год, иной раз несколько раз в год, возникает какая-то тема, идея и так далее, которая а-ля на хайпе врывается в индустрию, и все, что с ней связано, все проекты, которые с ней связаны, растут значительно сильнее, чем остальной рынок.
0: Какие нарративы ты покупал?
1: Особо ничего не покупал, но из нарративов я точно вспомню DeFi. Не знаю, можно ли назвать мемкоины нарративом, но, наверное, как бы был на них.
0: Конечно,
1: да.
0: Мемкоины, да.
1: NFT. Ну вот мемкоины я покупал. NFT. Но NFT это что-то вообще уже, знаешь, это таких OG криптонов. У нас просто многие уже реально пишут на форуме, в комментах, что такое NFT.
0: Это значит, что, так сказать, публика
1: очищается,
0: и скоро придут новые деньги, придет новый рост.
1: Это очень плохая шутка, но скоро придут новые хомяки.
0: Новые хомяки.
1: Которых начнут брить, да.
0: Ну, наверное, из последних нарративов, что есть, это из недавних, это были AI-токены. Вот все, что было, когда пошли новые модели, начали появляться проекты, которые должны децентрализованно обеспечивать инфраструктуру AI. И, наверное, из самых свежих нарративов это privacy, то есть приватность, транзакции. Это нарратив на Zcash, на Monero.
1: Хотя, казалось бы, да, анонимные токены с самого первого дня, года с 18-го точно они существуют.
0: Сейчас просто биткоин, в котором как раз сидели люди, он стал очень институционализированный. Есть риски большие, что увидят у тебя позицию, придут к тебе, зададут вопросы. В Zcash, если ты все правильно сделал, в Monero, ну, к тебе никто не придет, как бы, если ты сам об этом не расскажешь. И сейчас большинство проектов стараются имплементировать в свой дизайн, например, это эфир, который сейчас вот семимильными шагами хочет идти в приватные транзакции. Как минимум, потому что мы говорим о будущем, где есть AI-агенты, которые будут за тебя покупать продукты, там, не знаю, оплачивать счета, ты оплачиваешь заработную плату работникам, то есть какой-то полуавтоматизированный бухгалтерский учет, и явно ты хочешь, чтобы эти транзакции были приватными.
1: Здесь все понятно, Толь, блиц. Я начинающий инвестор, я выбираю актив, в который хочу вложить свои деньги. Что должно произойти, чтобы цена актива выросла?
0: Чтобы цена актива выросла, должно произойти по факту уже какое-то движение, плюс должен произойти объем сделок. Если вы на графике отслеживаете только цену, то вы должны еще смотреть на количество сделок, которое совершено в определенный период, потому что цена, умножена на количество денег, равно объем денег, который входит в этот актив.
1: Насколько может упасть цена, прежде чем я начну паниковать?
0: Опять же, все зависит от того, какое вы используете плечо.
1: Ну, давай так, я зашел без плеча, просто вот.
0: Самый лучший подход, чтобы не обращать на падение, особенно если вы торгуете какой-то трендовый актив типа биткоина, то лучше использовать так называемый DCA. Да, когда

0: и вы потихоньку инвестируете.
1: Я покупаю актив или все-таки страх упустить рост, то самое FOMO, о котором ты говорил?
0: Здесь мы уже, наверное, с тобой сошлись во мнении, что лучше покупать, когда что-то пошло не так, когда все говорят о том, что крах, паника, покупать страх. Когда уже хороший актив сильно подешевел, и покупать его с дисконтом самое правильное. Вот когда ты ходишь в магазин, приятно же покупать что-то со скидкой 50%.
1: Красные ценники, наши любимые.
0: Как раз сейчас биткоин у нас примерно со скидкой 50%. Ну, не инвестиционная рекомендация, но просто наблюдение.
1: И на этой позитивной ноте перейдем к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель». Хочу сделать ее сегодня необычной, как минимум, потому что у нас необычная передача.
2: Хэш и кэш.
1: Я посчитал, за весь эфир слово MicroStrategy и Michael Saylor прозвучало 0 раз, вот только что первый.
0: Исправляемся.
1: Поэтому предлагаю следующее пари. Давай с тобой загадаем, сколько биткоинов будет на счету компании Майкла Сейлора по состоянию на 1 января 2027 года.
0: Если он их продаст 31 на 1.
1: Хочешь, давай на
0: 31? Рынок 24/7, я шучу.
1: Тогда давай. Он будет гринчем.
0: Какое твое представление вообще об этом?
1: Я не знаю, но он же продает. Сейчас сколько у него точная сумма, напомни, пожалуйста.
0: В районе 840 тысяч, если я не ошибаюсь.
1: 840 тысяч. Он сказал, что будет продавать, но продавать типа немного, и мы видим, что сейчас в среднем, если опять же, поправь, если я ошибаюсь, он продает там 1000 с небольшим биткоинов. Вот последняя продажа была.
0: Ну, допустим.
1: Предположу, что он не продаст больше 10 тысяч биткоинов, но при этом к концу года на его счету будет меньше биткоинов, чем сейчас, поэтому пусть это будет 830 тысяч биткоинов.
0: То есть, окей, а я говорю, что будет больше 900 тысяч.
1: Ага, то есть ты считаешь, что он начнет закупать их очень скоро?
0: Я думаю, да. Я думаю, что он сейчас копит деньги под Clarity Act или под Midterm, когда будут выборы уже Трампа, и как раз вот в конце он, знаешь, копит, как пружина, а потом как скупит все сразу.
1: Пока что мы видим, что он покупает как раз, когда дорожать начинает, а исходя из, как сказать,
0: продает,
1: из истории циклов,
0: падает, да.
1: Ну, скоро должно начать дорожать. Посмотрим в новом году. Пишите в комментариях на форумах и у нас в телеграм-канале, как вы считаете, сколько будет на самом деле биткоинов на счету Майкла Сейлора и его компании MicroStrategy. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество.

0: качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лангусты и шортисты.
3: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче.
4: У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь?
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Складывается впечатление, что США бьют наших.
6: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
7: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
8: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
9: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте,
10: и мы отслеживаем все, что имеет значение.
9: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня
10: и анализируем, как события влияют на вас
9: в эфире «Что это значит?»
10: По будням на радио РБК.
11: РБК Тренды.
12: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

16:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Армения не намерена вводить визовый режим для россиян, никогда не рассматривала такую возможность, заявил премьер страны Никол Пашинян. По его словам, в республике рады российским туристам. Слова Пашиняна прозвучали на фоне планов Еревана подать заявку на вступление в ЕС, а также спора с Москвой о дальнейшем участии республики в ЕАЭС. Финляндия продлила срок закрытия границы с Россией до конца 2028 года. Это следует из решения правительства страны. Местные власти отмечают, что закон направлен на предотвращение давления на страну, укрепление погранбезопасности, а также на подготовку к ситуациям, связанных с миграцией. Закон о безопасности границы Финляндии начал действовать с 2024 года. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», задержанное на Шпицбергене норвежскими властями, по плану должно выйти из Баренцбурга 8 сентября, сообщили в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для эвакуации людей выделено судно «Морспасфлота». Поставки газа на Дальнем Востоке к 2030 году вырастут в 4 раза, прогнозирует «Газпром». По данным компании, к концу десятилетия общий объем поставок газа в макрорегионе превысит 15,5 миллиардов кубометров. Уже в этом году должен быть введен в эксплуатацию ряд крупных

промышленных объектов, в частности в Хабаровском и Приморском краях. Акции Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» перешли к государству по решению суда Екатеринбурга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Представитель завода уточнил, что на предприятии ничего не поменялось, кроме акционера. Оно продолжает работать в обычном режиме. Отмечается, что 100% акций предприятия были изъяты после признания его бенефициаров экстремистским объединением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: РБК отрасли.
1: Т-банк запустил программу страхования от серьезных заболеваний для клиентов Т-премиум Даймонд и Т-Прайвит. Она включена в сервисный пакет, покрытие до 30 миллионов рублей и организация лечения, в том числе за рубежом. Новая страховая программа предусматривает комплексную медицинскую поддержку при онкологических, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях мозга от момента постановки диагноза до получения лечения, в том числе за рубежом. Один полис можно оформить сразу на 10 человек в возрасте до 75 лет, включая детей. Страховка доступна клиентам Т-банка и их близким с покрытием до 20 миллионов рублей. Для клиентов Т-премиум Diamond и Т-Private она включена в сервисный пакет. Для них выплаты достигают 30 миллионов рублей и включают лечение онкологических заболеваний, трансплантацию костного мозга, а для части клиентов кардио- и нейрохирургию и некоторые виды трансплантации органов. При необходимости лечения за рубежом Т-страхование организует поездку в ведущие мировые клиники с полным сопровождением, оплатой перелета и проживания для родственников.
0: РБК отрасли.
2: Вы слушаете радио РБК. Камчатка возобновляет прямое авиасообщение с Китаем после 10-летнего перерыва. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов в интервью РБК. Он отметил, что в регионе построен новый аэропорт. Продажи билетов в Петропавловске-Камчатском до китайского города Харбин откроются уже 24 октября. Глава Камчатки также рассказал, что регион рассчитывает привлечь больше частных инвестиций в рыбную отрасль и туризм. С Владимиром Солодовым беседовал Илья Приходько.
3: Мы с вами встречаемся уже после пленарного заседания на ВЭФ, где выступал глава государства. Что главное услышали для себя, для своего региона?
4: Ну, традиционное выступление главы государства – это квинтэссенция. И все на самое главное, для меня, я уверен, для всех жителей Дальнего Востока, это решение о продлении демографических мер поддержки. Вообще, вот отвечая на заданный президенту вопрос с вашим коллегой, почему же при таких мерах поддержки до сих пор нет взрывного роста демографических показателей, ответ очень простой. Демографические показатели отмечают меня, президент уже свой ответ дал. Штука очень инерционная. И самое главное условие демографических мер поддержки для их эффективности – преемственность. Их нельзя менять. Их нужно продлевать длительное время, потому что это планирование жизни людей. И, конечно, они не могут ориентироваться на сиюминутные какие-то там, платежи или льготы, которые государство вводит или отменяет. Поэтому это колоссальное значение имеет. У нас на Камчатке за последние 5 лет в 1,5 раза увеличили количество многодетных семей. И обязательно будем растить.
3: Про экономику хочу спросить. На всех практических сессиях, которые здесь на Восточном экономическом форуме проходили и проходят, говорят о главном. Основной инвестор в регионах сейчас Дальнего Востока – это все-таки государство. Как сделать так, чтобы частные инвестиции пришли? Сегодня глава государства говорил об особых налоговых режимах. Есть у вас какое-то понимание, как это может сказаться и в какой перспективе?
4: Ну, на самом деле, президент тоже говорил, в первую очередь, про стабильность развития экономики и стабильность условий поддержки бизнеса. И, наверное, тоже тот залог выполнения взаимных обязательств, который позволяет привлекать частные инвестиции. Ну, а в целом, конечно, это возможность делать бизнес. Это в случае с Камчаткой предоставление доступа к уникальным преимуществам Камчатки. Какие они? Первое – это наши водные биоресурсы. Камчатка все-таки рыбный край, поэтому возможность добычи, переработки высокотехнологичных водных биоресурсов – это основа развития бизнеса. За последние 5 лет 150 миллиардов вложено в самые современные заводы и суда. Другое дело, что есть внешние факторы. Например, сейчас лососевый промысел под огромным прессом из-за климатических изменений находится. И здесь тоже нужно слышать бизнес. Я могу подтвердить, мы поднимали этот вопрос на Восточном экономическом форуме. Глава государства нас слышит, он готов поддерживать рыбаков в такие кризисные периоды.
3: Но это вопрос комплекса. Здесь и флот соответствующий нужен, и
4: совершенно
3: флот,
4: верно.
3: И так далее.
4: Флот строится, но пока нет рыбы, флот бесполезный. Другое дело, что флот нужно тоже развивать и нужно его ремонтировать. Я так следующий шаг сделал. И это та ставка, которая дальше у нас в экономике делается, потому что нужно развивать судоремонт. Это та сфера промышленности, которая естественным, логичным путем следует за строительством.

0: строительством новых судов. Или, например, для судов для Тихоокеанского флота, для пограничников и других задач. Второй пример уникального преимущества – туризм. Доступ инвесторов к возможностям построить, реализовать инфраструктуру для туризма и зарабатывать деньги на том, что люди мечтают приехать на Камчатку. Наша задача как государство – создать базовую инфраструктуру и обеспечить возможность приезда туристов. Поэтому мы сегодня объявили о запуске нового рейса, первого за последние десятилетия рейса на Китай международного. Мы построили новый аэропорт, открываем сейчас международный терминал. И вот 24 октября уже открыты продажи Петропавловск-Камчатский Харбин. Рассчитываем дальше расширять.
1: Прокомментировал Владимир Солодов и ситуацию с оттоком населения с Камчатки. За последние 5 лет она стабилизировалась, однако добиться притока пока не удалось. По его словам, среди тех, кто чаще всего покидает регион, выпускники школ, которые уезжают поступать в ведущие вузы. Одним из способов вернуть молодых специалистов губернатор назвал целевое обучение. Полную версию интервью с Владимиром Солодовым смотрите на сайте РБК.
2: РБК отрасли.
3: Voya представила новый кроссовер на ярмарке Космоскоу. Автомобильный бренд Voya впервые представил флагманский гибридный шестиместный кроссовер Тайшан, адаптированный для российского рынка. Модель стала смысловым центром арт-инсталляции, объединяющей технологии, природу, медиа и искусство. Voya традиционно поддерживает культурные инициативы, создавая собственные проекты на пересечении технологий и искусства. Стенд бренда оформлен как живой ландшафт, воссоздающий флору горы Тайшань. Голографические инсталляции дополняют пространство, а аудиоспектакль превращает знакомство с новинкой в медитативную остановку на маршруте выставки. Новинка оснащена интеллектуальной гибридной установкой на 800-вольтовой архитектуре с двумя электродвигателями мощностью 517 лошадиных сил, что позволяет заряжать автомобиль на быстрой зарядке всего за 30 минут. Суммарный запас хода 1120 км, на электротяге до 280 км. Русскоязычная мультимедийная система поддерживает голосовое управление. Презентация Тайшан проходит в дни ярмарки. В этом году бренд стал официальным партнером Космоскоу.
2: РБК отрасли. Реклама.
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: Центр событий.
6: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
2: Рынки на РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. Несколько экспертов сегодня говорили о том в прямом эфире, что не очень-то бизнес прислушивается к тем или иным заявлениям, которые проходят даже на самых высоких площадках, но жизнь порой расставляет все на свои места. 2219 пунктов и 1,5% в плюсе – это о индексе Московской биржи. Ну, а подробнее о причинах и следствиях Александра Панфилова.
7: Сегодня президент заявил, что российский фондовый рынок будет постепенно восстанавливаться, и вот мы видим действительно рост. Ну, я напомню, что с марта по август российский рынок акций пережил самое затяжное падение с 2008 года. Фундаментально пока что причины падения все с нами остаются, но вот на такие заявления рынок, конечно, эмоционально реагирует. Вообще,

0: Ну, отчетность закончилась, подошел к концу, и сейчас вот в самом разгаре Восточно-экономический форум, поэтому основные движения в котировках российских акций сегодня мы видим по следам различных заявлений, сделанных как раз-таки во Владивостоке. В лидерах роста акции «Озона», они взлетели на 6,5%. Спрос на акции вырос после заявления президента о том, что на Дальнем Востоке будет опробована упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Вот во Freedom Global считают, что госзакупки могут стать, у меня какие-то проблемы сегодня с этим словом, новым устойчивым каналом продаж для маркетплейса, в том числе, конечно, и для «Озона». Ну и, кроме того, глава Сбера Герман Греф заявил, что Сбербанк намерен всячески помогать маркетплейсам и селлерам, которые пострадали от атак беспилотников. Также финансовый директор Сбера Тарас Скворцов отметил, что банк нарастил резервы по долгу Wildberries, но вот по «Озону» пока что необходимости нет. Ну и сделал несколько заявлений уже по самому банковскому сектору. Он отметил, что банковский сектор прошел свой пик маржинальности, и темпы роста прибыли будут замедляться. Напомню, что этот сектор – это один из немногих сегментов рынка экономики, которые показывают хорошие результаты в текущих условиях. Ну и напомню, что вчера Центробанк, он все-таки повысил прогноз по доходам банков на этот пока что год, передвинули еще на 500 миллиардов вправо, то есть теперь ожидается, что банки по итогам 2026 года заработают от 3,9 до 4,4 триллиона. Ну вот что будет дальше, уже посмотрим. Много сегодня также банкиры говорили в целом о состоянии экономики и о траектории ключевой ставки. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что, по его мнению, ставка больше повышаться не будет. Об этом тоже иногда некоторые эксперты о такой вероятности заявляют. Она будет, цитата, все время постоянно понемножку опускаться. Ну и, по мнению Андрея Костина, переохлаждение российской экономики не грозит. Вот с чем не согласен, конечно, Герман Греф. Он вновь заявил, что российская экономика уже переохлаждена, но при этом он тоже считает, что опасаться повышения ставки не стоит. Пространство для ее снижения еще есть, хотя и допустил тактические паузы в этом снижении. Ну, вернемся, наверное, к акции, к его лидерам роста. На 2% сегодня взлетали акции «Газпрома». Александр Новак.
1: На заявлениях Александра Новака.
0: Да, да, да. Он прокомментировал вопрос, связанный с силой Сибири-2, которая теперь уже не сила Сибири-2, а
1: сила Байкала.
0: Сила Байкала, да. Он выразил надежду, что переговоры между «Газпромом» и китайской СНПС должны состояться уже в ближайшее время. Сейчас весь вопрос, по словам вице-премьера, в обсуждении коммерческих условий. И вот после этого уже будет обсуждаться подробнее маршруты и остальные детали. Также процент прибавляют акции «Роснефти». Владимир Путин сегодня анонсировал первую отгрузку нефти с проекта «Восток Ойл» в ближайшее время. Напомню, что это один из ключевых проектов компании «Роснефть». Запуск нефтепровода и первая отгрузка означают переход «Восток Ойла» к новому этапу, то есть к выводу добываемой нефти на экспорт через свою арктическую инфраструктуру. Плюс 3% показывают акции «Алросы», хотя вот глава Якутии сегодня заявил, что поддержка со стороны Минфина в виде закупки алмазов в Гухран сейчас не требуется у «Алросы». По его словам, нет никаких сложностей по сбыту продукции. Но вот напомню, что ранее была еще одна временно позитивная новость для «Алросы». Кабмин перенес введение экспортных пошлин на алмазы на 1 марта. Ну и все эксперты соглашаются в том, что это поддержит денежный поток и экономику экспортных сделок «Алросы». Но на ближайшие полгода как-то глобально эту ситуацию не меняет. Ну и также сегодня еще в лидерах роста акции МГКЛ. Тут уже заявление с форума ни при чем. Растут и акции облигации компании. Она объявила о планах начать выкуп облигаций, усилить байбек акции 7 сентября. Понятно, на чем это. Ранее бумаги обвалились серьезно довольно-таки, особенно облигации, там по 40% теряли некоторые выпуски, обвалились на фоне обращения Ассоциации владельцев облигаций Центробанк с предложением обсудить качество аудита МГКЛ. Ну и последнее на сегодня, это, наверное, рубль. Он прервал сессию ослабления, развернулась валюта после того, как Минфин объявил новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на сентябрь. Ведомство сократит покупки валюты, и вот с учетом продаж Центробанка чистые нетто-покупки со стороны денежных властей сократятся примерно втрое относительно августа. В общем-то, как все ожидали сокращения покупок, но объем итоговый оказался еще ниже.
1: Спасибо большое, Александра Панфилова. Краткие итоги и обзор рынка за сегодня. В Хабаровске через 14 минут уже календарь перевернут, и 3 сентября для них закончится. В Москве пока 16 часов 46 минут. И далее корпоративные новости в студии Юлия Родина.
2: О чем говорят отрасли?
3: Единый сервис для поиска подработки запущен на платформе HeadHunter. Там можно найти и забронировать конкретные смены и получать выплаты за разовую работу, сообщила пресс-служба платформы. Ежемесячно пользователям доступно около 200 тысяч вариантов сменной работы. Для бронирования смены соискателю нужно получить статус самозанятого. Все налоговые процедуры и выплаты автоматизированы.
2: Финансы.
3: Средняя цена реализации книги за 5 лет в офлайн-рознице выросла на

0: 4,5%. Оборот в денежном выражении в первом полугодии сократился на 5%, а в экземплярах почти на 16%. Об этом сообщила президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина. При этом средняя розничная цена выросла на 12,5%, а средний чек на 8%.
1: Транспорт.
0: Продажи новых электромобилей гибридов в России с января по август выросли почти вдвое, составили 83,3 тысячи единиц, сообщил Минпромторг. Доля такого транспорта в общем рынке новых авто за 8 месяцев составила почти 9% против 5 годом ранее.
1: Ритейл.
0: Посещаемость торговых центров в Москве на последней неделе августа, когда горожане готовились ко Дню знаний, сократилась на 4,5% год-году. Это больше, чем в целом по России, пишет Коммерсант в столичных ТЦ по сравнению с предыдущей неделей. Трафик вырос на 6,5%. Повышенный уровень активности посетителей может продлиться в ближайшие недели, но снова вернется к снижению до конца года.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: И к другим темам дня. Организаторы концерта Kanye West в Петербурге уверяют, что выступление рэпера состоится. Гендиректор Say Agency Анна Супчева заявила, что агентство не рассматривает ни отмену шоу, ни перенос на другую площадку. При этом сама «Газпром-арена» ранее сообщила, что договора с агентством нет. Супчева заверила, подготовка к концерту продолжается, а в случае отмены зрителям вернут деньги.
3: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Что касается того, что мы вышли в продажу несогласованно, мы вышли в продажу согласованно. Мы сейчас в процессе оформления этих документов. Часть документов уже готова, они находятся на проверке. Как только она завершится, будут получены все нужные положительные решения, то вопросы все будут сняты. Хочу заметить отдельно, что это уникальный случай, потому что документы, которые запросили у нас, не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия. Еще раз повторюсь, что данное событие является уникальным для нашей страны за много лет. Мы не рассматриваем перенос ни дат, ни на другую какую-то концертную площадку. При отмене мероприятия осуществляется возврат за приобретенные билеты. Давайте просто мы оставим уже этот вопрос. Если вдруг такое случится, но мы это не рассматриваем в принципе, конечно, мы вернем деньги за ваши билеты.
2: Концерты Kanye West заявлены на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей начали продавать еще в августе и их раскупили в первые часы. Однако позже представители стадиона заявили, что договор с организатором не заключен и концерт на площадке состояться не может. В Say Agency с этим не согласились и утверждают, что выступление по-прежнему в силе. Даты концертов также остаются на официальном сайте Kanye West. РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения этой темы, ранее сообщал, что выступление Kanye West в Петербурге состоится. Запрета на проведение концерта нет, рассказал один из собеседников РБК. Сумел ли Карлос Алькарас выйти в третий круг US Open? Почему клуб Национальной баскетбольной ассоциации оштрафовали на 30 миллионов долларов? И кому из российских фигуристов предоставили нейтральный статус? Егор Белов расскажет подробнее.
4: Спорт на РБК. Карлос Алькарас вышел в третий круг US Open. Действующий чемпион обыграл португальца Жайме Фарию. Победа не была легкой, первый сет остался за игроком из Португалии 6-4. Но фаворит быстро отыгрался, взяв вторую партию с баранкой 6-0. Успех испанец развил 6-3, 6-2. Алькарас уже готовится к третьему кругу. Пока Карлос уверенно продвигается по турнирной сетке, ранее он пропустил более 3 месяца из-за травмы запястья, но, похоже, сумел полностью восстановиться. Алькарас начал соревнования победой над россиянином Романом Сафиулиным. Общий призовой фонд US Open в этом году составляет рекордные 108 миллионов долларов. Выступая на пресс-конференции после матча, Алькарас заявил: «Сейчас он чувствует себя хорошо и играет в полную силу».
5: Obviously, competition is...
6: Понятно, что соревнования...

0: И тренировки — это совершенно разный уровень сложности. Я тренируюсь нормально, наношу удары с правой и не чувствую дискомфорт в запястье. Когда я выхожу на корт, то просто обязан стараться изо всех сил. Я должен бить по мячу так, как бил до травмы. Посмотрим, как далеко я смогу дойти на турнире. Сейчас я себя прекрасно чувствую.
1: Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала Лос-Анджелес Клиперс на 30 миллионов долларов. Это рекордный штраф для команды в истории лиги. Клуб нарушил правила ассоциации при подписании контракта с форвардом Каваем Леонардом. Многомесячное расследование лиги выявило систематические нарушения правил со стороны организации Клиперс, которая ранее уже обходила потолок зарплат. Также расследование показало, что клуб активно искал возможности получения дохода за пределами лиги для Леонарда. Клиперс договаривались с четырьмя компаниями, ведущими бизнес с командой. Клуб содействовал заключению рекламных соглашений между этими компаниями и игроком, предлагал им бизнес от лица команды, оплачивал личные расходы Леонардо и его представителей, не сообщая при этом руководству лиги о незаконных попытках получения доходов баскетболиста вне площадки. Клуб оштрафовали и лишили 5 выборов в первом раунде драфта. Фигуристы Александр Галямов и Анастасия Мишина получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России. Галямов и Мишина давно и успешно выступают в паре. Выигрывали бронзовые медали Олимпиады 22 года, золото чемпионата мира и чемпионата Европы. 3 раза выигрывали чемпионат России. Промоутер российского боксера Дмитрия Бивола опроверг данные о том, что атлету поступало предложение в 40 миллионов долларов за 3-й бой против Артура Битербиева. Слова Эдди Хирна приводит Boxing Scene. Представитель боксера заявил, что такого предложения Биволу никогда не поступало. Если бы подобный вариант был, россиянин освободил бы свой титул и вышел против Битербиева, сказал Хирн. Сейчас Бивол готовится к защите пояса. Его следующим оппонентом станет британец Калум Смит. По словам Хирна, британский боксер заслужил возможность побороться за титул, и это будет великолепный поединок. Победитель боксерского матча может в дальнейшем провести бой с Дэвидом Бенавидесом или Битербиевым, добавил промоутер.
2: В Германии на испытаниях заметили новый BMW X7. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом флагманском внедорожнике баварской марки. В отличие от кардинально обновленного BMW X5, внешность X7 пока выглядит довольно сдержанно. По крайней мере, под камуфляжем. Судя по всему, дизайнеры решили не менять привычные формы флагманского внедорожника, а лишь развить уже знакомую стилистику. В передней части можно заметить узкие фары, как на последней семерке. И даже жаль, что марка не решилась на эксперименты с дизайном в духе неоклассы. Но кое-что из нового стиля производитель все же использовал. Например, дверные ручки и заднюю оптику, визуально вытянутую к середине багажника. Зато в салоне перемен будет значительно больше. Главным нововведением станет панорамная система iDrive, которая выводит часть информации на экран под лобовым стеклом. Технология дебютировала на новом iX3 и теперь постепенно будет распространяться и на другие модели BMW. Также появится большой центральный сенсорный дисплей и, вероятно, отдельный экран для переднего пассажира. Изменения затронут и силовые установки. Нынешний X7 в топовой версии оснащается V8 объемом 4,4 литра. Мощность машины 530 лошадиных сил. Следующее поколение, как ожидается, сохранит 8-цилиндровый мотор, но его мощность может приблизиться к 600 лошадиным силам. Более доступные версии получат рядные 6-цилиндровые двигатели с мягкой гибридной системой мощностью до 400 лошадиных сил. А если бензиновый мотор вам кажется устаревшим, то BMW также тестировала и первый электрический iX7. Когда именно состоится премьера обновленного кроссовера, пока неизвестно. Но конкуренты уже не ждут. И самая интересная борьба развернется внутри баварского концерна. Alpina, которая теперь принадлежит BMW, готовит новый XB7 для тех, кому обычного X7 недостаточно. Audi недавно представила новый Q9 и его заряженную версию SQ9. Причем инженеры сделали ставку на максимальный уровень оснащения. Среди доступных опций – электроприводы дверей, проекция поворотников и множество других дорогих опций. Mercedes-Benz, в свою очередь, обновил GLS, сделав один из самых роскошных полноразмерных внедорожников еще премиальнее.
3: сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном

0: вторичном рынке торгуется всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим. Генри Форд.
3: Гибкие экраны и очки с искусственным интеллектом.
4: Цифровые аватары и роботы-гуманоиды.
3: Метавселенные и термоядерные реакторы.
2: Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым в авторской программе «Технологии и тренды». Свежие факты и актуальные тренды мира инноваций. Прорывные стартапы и разработки. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
2: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17.00. В студии с новостями Юлия Родина. Судебный процесс над подозреваемым в подрыве северных потоков гражданином Украины начнется 14 октября, говорится в заявлении суда Гамбурга. Всего по делу о диверсиях на газопроводах назначены 16 заседаний, которые пройдут с 14 октября по 17 декабря. Кроме того, в январе и феврале предусмотрено дополнительное заседание. Их согласование пока продолжается. Посол России в Дании Владимир Барбин отверг в МИД королевства обвинения ФРГ в адрес России в причастности к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига, сообщили в дипмиссии. ФРГ обвинила Москву в инциденте в минувший вторник. На этом фоне в Германии закрывается последнее российское генконсульство в Бонне, а также русский дом в Берлине. Игровую студию «Леста», издающую в России «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Блиц», продадут этой осенью заинтересованному инвестору, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он выразил надежду, что на сделку удастся выйти уже в сентябре-октябре. Студия «Леста» перешла в собственность государства летом прошлого года. Число людей от 65 лет во всем мире превысило количество

0: детства детей 5 лет и младше, сообщил портал Axios со ссылкой на доклад Американского бюро переписи населения. Согласно прогнозам, численность граждан пожилого возраста вырастет с нынешних 850 миллионов до 2 миллиардов к 2060 году. Ожидается, что общая численность жителей Земли через 34 года превысит 10 миллиардов. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: На часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Сегодня рефлексируем на предмет тех или иных заявлений, прозвучавших на полях Восточного экономического форума, и рынок реагирует соответственно. Часть из этих заявлений, видимо, вызвали ту или иную положительную реакцию. 2212 пунктов и почти 1,5% в зеленой зоне показывает индекс Московской биржи. Акции Озон, на слова Владимира Путина про госзакупки через маркет плейсы подскочили в пике на 7,3%. Что касается акций «Газпрома», то они также отреагировали на заявление Александра Новака в рамках ВЭФ. Он прокомментировал журналистам вопросы, связанные с проектом «Сила Байкала». Здесь рост был не таким большим. На пике 2,24% прибавляли акции «Газпрома». Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашей частоте. Ну и вновь к заявлениям. Владимир Путин потребовал последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей. Выступая на ВЭФ, он также заявил, что бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, цитата, «закручивать гайки». Кроме того, он добавил, что главная задача сейчас – создать условия для частных инвестиций, и призвал не допустить переохлаждения российской экономики.
2: Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения, даже не только в налоговой базе, а вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание. Хорошо, вы там обещали и в какой-то степени держите вопросы, связанные с налогами, но кроме налогов есть еще другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас вот на этот счет подумать. И я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать.
1: Путин анонсировал и новые инструменты господдержки. Они коснутся предпринимателей, работающих на Дальнем Востоке и в Арктике, а также представителей бизнеса, занятых в системе электронной торговли. Владелец косметического производства «Гильтек» Сергей Кирш ранее в нашем эфире оценил объявленные меры.
3: Как вам вообще заявление президента? Чувствуете вот эту упомянутую беспрецедентную поддержку бизнеса?
4: Пока, честно говоря, беспрецедентную не чувствую, но есть надежда на то, что станет лучше. В любом случае, я скажу так, что мы не чувствуем прям избыточного давления, что уже спасибо. Это на самом деле тоже супер важно здесь. И если будет становиться еще лучше и поддержка будет расти именно хотя бы за счет снижения и регуляторики, это будет лучше. Там слова президента про то, что риски гиперинфляции пройдены и есть возможность, наверное, это уже я тогда мыслю, снижение ключевой ставки приводит все-таки к охлаждению экономики, которое не нужно допустить. Это тоже прям сигналы супер позитивные. Посмотрим на ближайшем заседании ЦБ.
5: То есть вы здесь скорее оптимист, верно?
4: Вы знаете, как-то заниматься бизнесом в России и не быть оптимистом кажется невозможно, поэтому я всегда оптимист.
3: Вот вы говорите, в том числе цитируя Путина, о том, что важно не переохладить экономику, не допустить ее переохлаждения. Вот Герман Греф сказал, что она уже находится в этой фазе. Как все-таки вы считаете?
4: Она в нее явно входит. Здесь же вопрос всегда в терминологии. Это рост там 0,2, это падение на 0,2. Это 0, что происходит. Но то, что мы не сильно растем, факт, и в том числе вся ситуация вокруг Wildberries и маркетплейсов, конечно же, дает некоторый эффект домино для экономики и для снижения ВВП. Поэтому здесь какое-то стимулирование было бы необходимо для бизнеса и экономики. Для нас, как для бизнеса, наверное, самая важная тема – это вся история, происходящая вокруг складов и маркетплейсов, потому что все-таки это влечет за собой работу сотен тысяч человек, это и ПВЗ, это и логистика, а это все, в свою очередь, влияет на их экономическую активность тех людей, которые там работают. И хочется понимания все-таки, будут ли какие-то еще меры поддержки и помощи тем бизнесам, которые задействованы здесь. Я же говорю не только селлерам, но и ПВЗ, например. То есть селлеры, ладно, может еще как-то справиться, но ПВЗ-то не четко рассчитаны на заказы с определенной площадки. И вот здесь, кажется, внимание пока уделено меньше, чем хотелось бы.
3: А какие-то конкретные, возможно, есть идеи, какие это могут быть меры поддержки?
4: Сложно сказать. делать. Это скорее вопросы, что еще может быть. Ну, опять же, какие-то дополнительные, может быть, налоговые преференции. Здесь как бы сложно сказать, потому что я и понимаю ситуацию вокруг маркетплейсов, у них тоже нет денег после всего происходящего.

0: зашедшего.
1: А если не только на пленарное заседание смотреть, но еще на некоторые предложения сегодняшнего дня с Восточного экономического форума, вот генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса на весь 2027 год. Полезно?
0: Наверное, но главное, чтобы это не случилось с тем, чтобы этим злоупотребляли нечестные бизнесы, поэтому здесь всегда вопрос некого баланса. Но многие проверки, правда, съедают довольно много денег. Но, опять же, так как мы уже сами бизнес крупный, мы спокойно живем в этой истории, нас это не сильно как-то смущает ни проверки, ни их отсутствие.
2: Путин также коснулся и темы добровольных взносов в бюджет со стороны крупного бизнеса. По его словам, сумма таких сборов оценивается в сотни миллиардов рублей. При этом президент подчеркивает, что никаких принудительных сборов нет, предприниматели просто хотят поддержать государство в непростой период. Почему слабеет рубль и что будет с курсом дальше? Какие заявления с Восточного экономического форума могут повлиять на российский рынок? И насколько удачно Минфин вернулся к размещению ОФЗ после долгой паузы? Разберемся через две минуты в программе «Инвестиционный час» с Дмитрием Полянским.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Радио РБК «Один год». О чем говорят умные люди в день рождения? Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром. И все это вместе с диджеем.
8: Качество жизни.
7: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем делать это во вторник в 21.00 на радио РБК.
9: Отгремел Восточный экономический форум. Полный путеводитель для инвестора по ВЭФ-2026 сегодня в программе «Инвестиционный час». Заявления чиновников, банкиров, корпоративных менеджеров и обязательно президента. Все обсудим и проанализируем. Тем временем на рынке сплошной позитив. Ну, красота. Почаще бы так.
3: «Инвестиционный час».
9: Здравствуйте, я Дмитрий Полянский, руководитель редакции РБК «Инвестиции», и сегодня мы бросим все силы на то, чтобы осмыслить события, которые произошли во Владивостоке в последние пару дней. Поможет мне в этом Никита Гулер, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка, и, конечно, вы, друзья, ждем ваших сообщений в нашем телеграм-аккаунте «Радио РБК». Никит, привет, ты готов?
10: Да, Дим, привет, конечно.
9: Это хорошо. Стартуем с места в карьер. Ни секунды промедления. Главное заявление было сделано президентом Владимиром Путиным. Послушаем, что он думает о российском фондовом рынке.
11: Фондовый рынок, конечно, это один из важнейших инструментов того, чтобы экономика развивалась. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но я уверен, все будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей.
9: Индекс Московской биржи прямо сейчас прибавляет 1,3%, находится на отметке в 2213 пунктов. Я даже не сомневаюсь в восстановлении фондового рынка. Оно уже идет в той или иной степени. Другой вопрос, как долго оно продлится и до каких уровней, Никита?

0: Как думаешь?
1: Да, восстановление рынка достаточно сильное в последнее время. Много позитивных новостей, что мы, собственно, и ждали. Я думаю, что рост может продолжиться до локальных максимумов, которые были относительно недавно. Это где-то 2330 по индексу.
0: То есть, получается, мы нарисуем букву W фактически, да? Такой W-образный отскок, да?
1: Да, именно так. И потом уже будем смотреть, насколько сильны будут покупатели от этих уровней, чтобы мы могли пойти повыше где-то на 2500.
0: Но глобально вообще позитив найден или предстоит его найти? Что будет нашими драйверами роста, либо же снижения до конца этого года?
1: Да, скорее позитив, я думаю, что найден. Много позитивных новостей выходит касаемо геополитики. Понятно, что и не без плохих новостей выходит позитивные, но все же. Что стоит отметить, на мой взгляд, что президент уже неоднократно упомянул об отсутствии заморозки вкладов, о чем, я думаю, мы в дальнейшем поговорим.
0: Затронем обязательно.
1: Да, об отсутствии, скажем так, мобилизации и предпосылок к ней. И также у нас все больше разговоров о мирных переговорах. И это может быть встреча на уровне глав спецслужб, это может быть встреча на уровне Минфина. То есть в целом, на самом деле, эта тенденция достаточно положительная, потому что рынок как будто бы впитал в себя весь уже негатив. И падать уже как будто бы некуда.
0: У вас какой прогноз по индексу Мосбиржи до конца года?
1: Ну, смотрите, прогнозы — это дело такое, наверное, не совсем благодарное.
0: Все-таки. Это мы заметили, особенно по прошлому году, да, как прогнозировали тогда рубль. Об этом я лучше помолчу.
1: Да, что касаемо индекса, что касаемо валюты, то есть совершенно прогнозы могут отличаться от реальных цифр, поэтому скорее здесь нужно смотреть ситуативно, и сейчас скорее мы смотрим на позитивно на рынок на краткосрочном горизонте, но при этом не супер позитивно.
0: Хорошо, давай тогда пробежимся по основным корпоративным историям, которые прилетели с Восточного экономического форума. Минфин может сдвинуть сроки приватизации Аэрофлота. Ранее планировали на осень 2026-го, но может быть позже. Хороший актив. По какой оценке стоит участвовать инвесторам в этой сделке?
1: Вообще, мы негативно смотрим на Аэрофлот на текущий момент. То есть здесь стоит понимать, что есть долгосрочный взгляд Альфа-банка. Он позитивный на Аэрофлот. Мы в рамках своей дирекции скорее шортим его и ищем локальные точки для продаж. Плюс последние геополитические новости, ну, наверное, не самые позитивные касаемо Аэрофлота. Поэтому, наверное, сейчас я тоже бы не ставил каких-то цен на покупку. Естественно, государство хочет продать подороже, мы хотим купить подешевле. Скорее всего, там, где будет продавать государство, мы покупать не будем.
0: Ну вот Алексей Моисеев, это замминистра финансов России, он дал эксклюзивное интервью РБК, в котором сказал, что никто не собирается продавать активы по бросовым ценам, ну, имеется в виду госактивы. И он сказал, что цена Аэрофлота 28 рублей за бумагу, но это как бы совсем не то. Совсем не та котировка, по которой стоит выходить на такую сделку. 28 рублей – это было, видимо, на момент, когда брали интервью. Сейчас Аэрофлот торгуется в районе 31,5 рубля, и бумага прибавляет 1,7% к закрытию предыдущего дня. Едем дальше. Также Минфин намерен продать 20% Новороссийского морского торгового порта НМТП до конца года стратегическому инвестору. А стратегическому инвестору будет хорошо, я даже не сомневаюсь. А вот какие риски от этого несет частный инвестор?
1: Ну, я бы сказал, что, наверное, рисков здесь каких-то нет. То есть, по сути, какая разница для частного инвестора, продажа будет с дисконтом или, наоборот, с премией. По сути, для инвестора важно, какие перспективы у самой компании будут в дальнейшем. И в целом, если порассуждать, то как будто бы качество корпоративного управления у частных компаний, оно выше, чем у государственных. Поэтому, скорее, это позитивная новость, чем негативная.
0: Ну, а в целом, если смотреть ситуацию с отгрузками, с перевозками, что на этом рынке происходит? НМТП, безотносительно даже этой сделки и структуры владения, перспективный актив?
1: Ну, нам, если честно, сама бумага может быть и нравится с точки зрения, ну, скажем так, не такого большого выбора бумаг в этом секторе. Вот, она одна из, кто занимается перевозками, такого формата. То есть есть еще, опять же, тот же самый Аэрофлот. Угу. Вот, но просто ликвидность актива не позволяет ей торговать.
0: Есть такое.
1: Да, то есть есть, наверное, такое. Это сейчас большой стоп-фактор.
0: Давай, а в целом тогда, компания интересна. Давай тогда посмотрим на

0: суперликвидную акцию Сбербанк. Герман Грефс прогнозировал рекордные дивиденды Сбера за 2026 год. Сколько они могут составить? У вас есть прогноз, подсчет?
1: Да, оценки аналитиков. Мы склоняемся что-то ближе к 42 рублям. В целом диапазон где-то 42-44 рубля. В любом случае, это очень много. То есть это относительно текущих значений примерно 15%. И если так порассуждать, то есть у нас есть доходность по ОФЗ, которая купонная сейчас на уровне как раз-таки 15-й ставки. Доход с погашением там чуть повыше. Есть банковские депозиты, которые дают меньшую ставку. И такая высокая дивидендная доходность, при том Сбербанка, она ежегодно индексирует, ну, за счет роста прибыли, она ежегодно увеличивается. То есть кажется, что Сбербанк один из лучших активов, который может быть в портфеле у инвестора. Главное, чтобы не было каких-то неожиданных сюрпризов, может быть, дополнительных налогов на банковский сектор. Но те заявления, которые выходили в последние полгода, ну, вроде как говорят, что налогов дополнительных быть не должно.
0: Я напомню, что по итогам 2025 года Сбер выплатил рекордные в своей истории дивиденды более 850 миллиардов рублей или 37 рублей 64 копейки на одну акцию. Вот ты сказал, что у вас диапазон прогнозный по дивиденду 2026 года 42-44, да?
1: Да.
0: Я пробежал по рынку, посмотрел, кто сколько прогнозирует. Так вот, эксперты ожидают, что по итогам 2026 года дивиденды Сбера могут превысить 40 рублей на акцию. Ну, собственно, в консенсусе, да?
1: Да.
0: Будем следить. Очень интересно, тем более Сбер показывает фактически непрерывный рост бизнеса. Как они это делают, уму непостижимо. Есть еще одна бумага, которая относительно недавно пережила довольно-таки существенный стресс. Это акции «Озона». Сегодня они растут более чем на 5,5%, это прямо сейчас, а в моменте рост превышал 7%. Есть разные версии, с чем это связано конкретно сегодня, и с перепроданностью бумаг, и с тем, что было сделано заявление топ-менеджментом Сбера, там ждут восстановления оборота маркетплейсов в течение нескольких месяцев. И также было заявление президента. Владимир Путин в ходе пленарного заседания АВФ сказал, что на Дальнем Востоке будет опробована упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Никит, тебе какая из этих версий ближе?
1: Я думаю, что это совокупность факторов. То есть Озон уже давно находится, скажем так, в перепроданной зоне. Из вообще IT-компаний, которые активно развиваются, торгуются на бирже и стоят фундаментально дешево, можно выделить Озон и Яндекс. И на самом деле вот они стоили одинаково по цене. То есть очень долгое время торговалось по 4000 рублей, потом вместе снижались. И сейчас мы можем видеть этот разрыв, что Яндекс стоит, там, грубо говоря, 3700, Озон 2500. Вот, соответственно, последние новости, они уже сильно заложены в цене. Озон недооценен порядка 40%. То есть если мы берем геополитическую повестку, то явно Озон может сильно вырасти. Вот, поэтому последние заявления, они явно поддерживают маркетплейсы. Притом стоит отметить, что заявление нашего президента по поводу маркетплейсов может отразиться не только на Озон, еще есть также ВБ, который не торгуется, и также есть Яндекс.Маркет, который составляет некую часть, примерно 1/5 в бизнесе Яндекса. В целом это в любом случае позитивно.
0: Некоторое время назад, а именно в начале года, давай перенесемся туда на машине времени, тогда еще не было этой ситуации с атаками беспилотников. Многие брокерские дома давали таргет по Озону что-то в духе 6000 рублей за бумагу, 7000 рублей за бумагу, но и бумага стоила 4000, надо отметить. У вас сейчас по Озону какой таргет? Он сейчас стоит более 2500.
1: Да, 2500 мы рассматриваем, что это может быть целевым таргетом только при, ну, совсем стресс-сценарии в плане геополитики. Так мы рассматриваем это 3500-4000, некий такой диапазон, что все равно апсайд от текущих порядка 50%.
0: Довольно существенно. Давай от корпоративных финансов перейдем к финансам государственным. Во время ВЭФ-2026 было много разговоров о бюджете. Вот что сказал президент Владимир Путин.
2: Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства, потому что тогда бизнесу меньше достанется. Нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между

0: экономики, параметрах. По этому году мы, скорее всего, будем чуть лучше, чем наша весенняя оценка, несмотря на воздействие. Ну как чуть лучше? По экономике чуть лучше, по инфляции 2028 года уже идет как бы выход на параметры поэтапно без дефицитного бюджета, там 28-й, 29-й, вот сейчас как бы обсуждаем.
1: И прямо сейчас к нашему эфиру подключается аналитик по макроэкономике УК «Ингострах инвестиции» Александр Иванов. Обсудим ситуацию с инфляцией, бюджетом и ключевой ставкой. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр, по итогам форума, какие у вас сложились ожидания по новому проекту бюджета? Он пока не представлен, его ждут в сентябре. Как вы считаете, удастся ли пройти правительству и Центробанку между Сциллой и Харибдой? Прекрасная цитата от нашего президента, мне она очень понравилась.
2: Да, цитата прекрасная, но, к сожалению, цифр конкретных не названо. Что касается тех планов, которые мы себе, например, в модели закладываем как базовый сценарий, исходя из которого мы формируем и портфель, и нашу политику по управлению активами, мы опираемся на то, что заложил Центральный банк, то есть что структурный дефицит будет 2% в 2027, 1% и потом 0,5% в последующие года. Вот эта оценка нам кажется достаточно реалистичной. И, опять-таки, по, ну, скажем так, ощущениям экспертно, вряд ли Минфин заложит первичный дефицит, ну, структурный дефицит больше, чем предположил Банк России.
1: Отлично.
2: Как показывает практика, к сожалению, вот проектировки Минфина далеко не всегда выполняются на практике. Вот планы, как бы реальность становится другой. Но вряд ли то, что нам представит Минфин осенью, будет сильно от этого отличаться.
1: Мы прервемся буквально на пару секунд, а потом продолжим обсуждать макроэкономику.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в гостинице «Метрополь» в ресторане «Мото Азабу», а точнее в пространстве «Уе». По-японски это означает «вверх». Всего 8 мест за стойкой. Шеф работает на расстоянии вытянутой руки. Никакого дыма, сложных декораций и гастрономического театра. Главное шоу – нож, рис, рыба и абсолютная точность движений. Бренд-шеф – Вадим Мальков. Его принцип – не адаптировать японскую кухню под европейские ожидания и не мешать продукту лишними деталями. Ужин начинается с сезонных закусок в стиле васёку. Далее 15 подач из рыбы и морепродуктов, которые доставили с японских рынков. Первым появляется трио тунца – аками, постный и строгий, чуторо – более нежный и жирный, оторо – насыщенный, почти сливочный, один тунец – три разных характера. Затем темп ускоряется – кальмар, рыба фугу, мадай. Следом – камчатский краб, морской еж и японское вагю опять. Названия звучат как понятия из словаря, но логика понятна без перевода. От тонкого и свежего к плотному и насыщенному. В Уе чередуют три программы. Классический суши-сет, ужин с японской вагю и сезонная амакасе. В последнем случае меню зависит от улова и продуктов, доступных шефу в конкретный день. Гость ничего не выбирает. И в этом часть удовольствия. Итог. 8 человек, одна стойка и мастер напротив. Тебе нужно смотреть, слушать и ждать следующую подачу. И, конечно, наслаждаться вкусом. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: РБК в цифрах.
6: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига

0: им играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.
1: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А мода C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК.
3: Небо в алмазах, в кармане дыра.
4: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события,
5: инсайты и прогнозы,
4: аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные.
5: По будням.
3: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: пятнице 17:30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Российские военные поразили в Черном море сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также перевозивший военное имущество контейнеровоз. Это данные от Минобороны. Ведомстве отметили, что продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Верховный суд оставил без изменения приговор бывшему замминистру обороны Тимуру Иванову. Он осужден на 13 лет по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы, сообщил РБК адвокат Иванова Денис Балуев. Жалобу защиты рассмотрели в закрытом режиме. Экс-чиновник свою вину не признал. Ему также вменили штраф в 100 миллионов рублей и лишили всех государственных званий и наград. Более 20 дел возбудили на Урале против ОПГ «Артаковский» из 600 участников. Они промышляли вымогательствами, рейдерством и похищали людей в Челябинской области, сообщили РБК, два источника в правоохранительных органах. Подростков в ОПГ завлекали силой и делали дропперами, считает следствие. Возглавлял группу, по данным силовиков, Артак Воросян, отправленный под стражу в ноябре 25-го. Банк России в июле стал крупнейшим среди ЦБ продавцом золота в мире. За месяц его запасы драгметалла уменьшились на 6 тонн. Центральные банки Турции, Иордании и Узбекистана за тот же период также сократили золотые резервы. Каждый из них продал по 1 тонне. Следует из сентябрьского отчета Всемирного золотого совета. Самым активным покупателем драгоценного металла в июле стал Народный банк Китая. 20 тонн золота в месяц. Девушки-зумеры в России стали почти в полтора раза чаще мужчин брать ипотеку, говорится в материалах Домклика. Молодые заемщики предпочитают готовое жилье. В 2026 году на него пришлась половина всех сделок. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке, которую оформляют в ипотеку зумеры, 4,2 миллиона рублей. При этом треть сделок приходится на квартиры в новостройках. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Программа «Инвестиционный час»

0: Продолжает свою работу. Сегодня наши взоры обращены на Восток. Там проходит большой федеральный форум ВФ-2026. Тем временем у нас в новостном блоке сказали о том, что Банк России стал главным среди мировых ЦБ продавцом золота в июле. Никит, как считаешь, почему? Банк России фиксирует прибыль или опасается дальнейшего снижения золота?
1: Да, в целом, на самом деле, золото находится на высоких значениях, пусть и не на самых максимальных, которые были порядка где-то полгода назад, но почему бы и сейчас не зафиксировать прибыль, еще и курс находится на полуторагодовых максимумах.
0: Что ж, обсудим перспективы в нашем эфире, друзья, не переключайтесь.
2: Инвестиционный час.
0: У нас в студии сегодня Никита Гулер, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка. Также работает аккаунт Радио РБК в Телеграме, он так называется, Радио РБК. Пишите нам, что вам больше всего запомнилось из заявлений ВЭФ-2026. Вот как раз сегодня у нас спецэфир, посвященный этому форуму. Обсуждаем все то, что там происходило, но главное... то, как это отразится на наших с вами инвестиционных портфелях. Никита, а что тебе больше всего запомнилось?
1: Мне больше всего запомнилось, что президент пообещал восстановление фондового рынка России. И в целом, учитывая, что ранее было, можно так сказать, поручение, чтобы капитализация российского рынка была 66% от ВВП, получается, ВВП растет, а рынок падает, разница. Уже нужно не удвоение рынка, а утроение текущих значений. И раз сейчас президент пообещал, то рынок должен расти.
0: Вообще перекликается одно с другим, то поручение, и вот сегодняшнее заявление вселяет позитив, друзья. Индекс Московской биржи сегодня прибавляет более чем 1.5%. И находится на отметке в 2218,5 пунктов. Еще одна знаковая новость, она не с ВЭФа, но тоже важная. Минфин успешно разместил флоутер в полном объеме на 1 триллион рублей. Аукцион прошел в среду, ведомство выпустило ОФЗ-29031 с погашением в июле 42 года. Спрос составил почти 1,5 триллиона рублей, а средневзвешенная цена размещения чуть более чем 92,5%. Этот аукцион стал первым после долгой паузы, которую ведомство взяло в июле в ожидании более стабильной ситуации на рынке. Никит, что думаешь об этом размещении? По мне, так Минфин решился на очень существенную скидку для инвесторов. То есть номинал, еще раз, да, просто зафиксировать для наглядности, номинал бумаги 100%, а ушла она, средневзвешенная цена размещения, чуть более чем 92,5%.
1: Да, в целом дисконты, они есть, и практически на каждом аукционе Минфина существует дисконт к бумаги, которые уже торгуются. Но в данном случае выпуск размещался на аукционе впервые. В целом, я думаю, что это новость позитивная, потому что это убирает давление с облигаций с фиксированной доходностью, особенно с длинного конца ОФЗ, как говорят. Вот, потому что ранее инвесторы опасались, где же Минфин найдет 1,5 триллиона, которые он хотел занять. И сейчас вопрос, собственно, уже решается путем размещения флоутеров. Еще осталось примерно 0,5 триллиона разместить. Буквально это может быть на следующей неделе. И Минфин может перестать занимать в этом месяце.
0: А что еще хорошего есть на рынке облигаций?
1: Я думаю, что облигации могут подрастать. Хотя удивительно, что те же самые длинные ОФЗ не выросли со вчерашнего дня. Там было буквально небольшое совсем движение.
0: И это на самом деле напрягает. Я объясню, почему. Вот у нас был всплеск на рынке, я не помню, то ли это понедельник, то ли вторник, да, на фоне геополитических новостей там был определенный позитив. Рынок пошел вверх, там и акции, и облигации, а я держал в этот момент длинную ОФЗ-26-245 с фиксированным купоном. Я на нее смотрел косо уже давно. Уже как минимум, ну, где-то там недели 3, может быть, 4. На фоне всех этих разговоров, что не факт, что ЦБ будет снижать ключевую ставку в следующем году. Да, а такие разговоры, они есть на рынке, это не секрет. Как бы есть мнение, оно не превалирующее, но тем не менее, что фактически цикл снижения ключевой ставки, смягчения денежно-кредитной политики уже завершен. А тот потенциал для снижения, который мы обсудили с вами в

0: первой части программы, ну, типа на 25 базисных пунктов. Это так, крохи с барского стола. Так вот, на фоне этих разговоров я продал из своего портфеля ОФЗ 26245, длинное, с фиксированным купоном, и взял флоутер 29013. Потому что, знаете, как бы своя рубаха ближе к телу. Флоутер — это такая вещь, за которую платит государство, а инвестор получает удовольствие. Правильно ведь?
1: Да, так есть. Флоутеры остаются одной из лучших инвестиций за последние уже где-то года три, с того момента, как ставка начала повышаться. И ОФЗ сейчас можно рассматривать, если у вас есть определенная задача получать высокий денежный поток продолжительное время. Просто брать ОФЗ для спекуляций, я считаю, сейчас, ну, скажем так, не очевидно, потому что цикл агрессивного снижения ставки, он, ну, скорее всего, закончен. Ставка снижалась по 1%, потом по 0,5%, сейчас по 0,25%, и вообще, скорее всего, будет пауза уже на следующей неделе. Вот, поэтому ОФЗ можно рассматривать как возможность зафиксировать высокую ставку на длительный горизонт времени, и, возможно, если будет какое-то геополитическое серьезное улучшение, мы увидим сильный рост ОФЗ, то есть некий такой опцион, может быть.
0: По флоутеру я все понял, ты мне дал добро. И вот еще одна ОФЗ из моего портфеля, ОФЗ 26252. Это фиксированный купон, средняя. По ней что думаешь?
1: В целом, даже у нее дюрация достаточно высокая. Я думаю, что можно ее рассматривать как альтернатива, ну, прям совсем длинным облигациям, как, например, ОФЗ 26254. Хотя супер большой разницы нет.
0: Прервемся на пару мгновений, а после обсудим одну экономическую страшилку. Волнообразно она появляется в публичном поле, но каждый раз терпит фиаско после реакции властей.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
0: Тема с заморозкой вкладов время от времени будоражит умы россиян. Сегодня ее прокомментировал президент. Но что с самими вкладами? Сколько сейчас можно заработать? Узнаем в финальной части программы «Инвестиционный час».
6: Инвестиционный час.
0: Никита Гулер у нас сегодня в гостях, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка. И давайте послушаем, как на вопрос о заморозке вкладов ответил президент Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.
7: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем.
0: Заморозка вкладов – это вбросы, говорит президент. Давайте посмотрим, кстати, что происходит со ставками. Буквально на днях РБК «Инвестиции» выпускали материал, в котором подсчитали среднюю максимальную ставку по вкладам в топ-10 крупнейших банков. Так вот, на 1 сентября, в зависимости от срока, она составляет на 3 месяца вклад почти 13,5%, на 6 месяцев вклад 13,3%, на 1 год депозит в банке 12,3%. Никит, слушай, ну, ставки адекватные. Может быть, конечно, не космос, но адекватные. Если так, может просто взять и все деньги закинуть на вклад?
1: Ну, в целом, почему бы нет, но смотря где эти деньги сейчас лежат. То есть, если эти деньги лежат на банковских счетах, накопительный или текущий счет, то можно положить на вклад. Если они находятся в фондовом рынке, ну, наверное, я бы сейчас не стал забирать и перекладывать все на вклад. И в целом для нас, как для инвесторов, как для управляющих, конечно, есть инструменты более интересные, такие как флоутеры, либо фонды денежного рынка, которые дадут доходность побольше вклада.
0: Ну, в рамках диверсификации-то можно? Признавайся, у самого наверняка есть припрятан где-нибудь депозит в банке, нет?
1: Ну, накопительный счет. Депозит мне не нравится, что если досрочно закрываешь, теряешь проценты, либо ставка низкая, если можно снимать.
0: Понял. Накопительный счет. Ну, слушай, мы тебя раскрыли. Это тоже, считай, банковский продукт, в чем-то схожий с депозитом. Напоминаю, Никита Гулер, Альфа-банк у нас сегодня в гостях, друзья, и ждем ваших сообщений. Обсуждаем Восточный экономический форум, подводим его итоги для инвесторов. Что самое интересное, важное вам запомнилось и исходя из чего вы планируете принимать инвестиционные решения, пишите нам в Telegram Радио РБК. И вот сообщение от Владимира. Все классно, с 2300 пунктов начну готовить фьючом, пишет он. Ну, тут имеется в виду, что 2300 пунктов по индексу Московской биржи, но что такое готовить, вероятно, это какая-то опечатка. Может быть, шортить фьючом? Не знаю, что он имел в виду?
1: Или покупать. Ведь 2300 можно воспринимать как некая ближайшая цель или, может быть, даже сопротивление.
0: А ты бы что сделал на уровне 2300?
1: Скорее покупал бы.
0: Угу. Не страшно ли? Мы говорили тут совсем недавно про букву W, которую рисует индекс Мосбиржи нам в терминале. Как бы, а вдруг она превратится не в W, если следовать твоей логике, а в какую-то такую пилу, зубчики пилы. Пила Никиты Гулера будет у нас нарисована, как ты считаешь?
1: Да, вполне возможно. Может быть, и действительно у нас и боковик какой-то начнется на текущих значениях. Но глобально отдалите график подальше. Вот, мы очень дешево стоим сейчас. Пенаи российского рынка сейчас где-то оценивается порядка 3,5. Если посмотреть цены на сырье, все выросло. Посмотрите нефть, она $90. Вот, можно посмотреть на курс, полуторагодовые максимумы. Уже отчитываются такие компании, как Лукойл, которые говорят, что у них будут космические дивиденды. Вот, ну, точнее, они пока не говорят, но мы посчитали. Вот, соответственно, сейчас крайне интересно инвестировать в акции. Но нужно выбирать качественные компании, то есть не инвестировать во все подряд, а выбирать те имена, которые действительно достойны ваших денег.
0: В общем, итог этого разговора следующий. Если ничего не покупать, то цены нормальные.
1: Согласен.
0: Смотри, таким образом, вот куда ни плюнь, на что ни посмотри, везде цены низкие, как ты говоришь, везде мультипликаторы где-то там в районе плинтуса находятся, ну, красота же, почаще бы так, да? То есть ровно так, как я говорил в самом начале нашей программы. Остается только сидеть в активах, ну, вероятно, ждать геополитического урегулирования, и тогда все рванет, будут иксы.
1: Да, да. Тут самое главное, ну, скажем так, не слишком баловаться с плечами, потому что последнее падение, которое было в июле, оно показало, что те, у кого большие плечи, могут не дождаться отскока, который, собственно, благополучно и был потом на порядка 20%.
0: Сейчас люди с большими накачанными плечами в спортзале дрогнули.
1: Да, согласен. Вот у нас тоже есть плечи. Если используем плечи, то аккуратно, понимая, где нужно их закрывать.
0: Окей, мне не дают покоя одна история, которую мы уже затронули в нашем эфире, но по касательной. Золото. Сохранит ли оно статус суперактива в 2026 году? Вот сейчас идет коррекция с уровней $4600-4700 за унцию. Что дальше?
1: Да, скорее всего, золото будет оставаться на примерно текущих значениях, ну, в таком очень, может быть, широком боковике, выше 4000 долларов за унцию. Это, ну, вряд ли уже мировые центральные банки массово начнут избавляться от золота. Скорее всего, золото будет становиться основным резервом, и покупки могут только усилиться на каких-то локальных коррекциях. При этом, конечно, сложно прогнозировать курс золота именно в цене долгосрочно. Можно посмотреть, как это было за последние там, около 10 лет, что золото было практически все время в боковике. И, по сути, вот этот сильный рост, он начался относительно недавно.
0: Я сейчас очень внимательно смотрю на золото и параллельно на курс доллара. Ну, понятно почему, да, потому что цены на золото мы переводим в рубли, так нам проще ориентироваться, и меня очень интересует физическое золото, в частности, инвестиционные монеты. Можем даже как-нибудь обсудить это более подробно в рамках эфира программы «Инвестиционный час». Ты мне просто скажи, какую долю в портфеле отвести для такого актива?
1: Я думаю, что от 10 до 20% можно отложить на золото. Либо, скажем так, отложить деньгами и купить, когда золото будет по более привлекательной цене.
0: А может быть, плюнуть и взять биткоина на всю котлету? Тем более, смотри, появляется регулирование. Оно уже работает с 1 сентября в России. Январь-то я немножко поторопился. Как считаешь?
1: В целом, если рассматривать какой-то совсем небольшой процент от капитала, я думаю, что можно использовать и криптовалюту как накопление. Здесь, что мне лично не нравится, что нет какого-то денежного потока, что от самого золота, что, там, например, от криптовалюты. То есть, например, если мы инвестируем в акции, мы можем рассчитывать на дивиденды. Если мы инвестируем в облигации, мы можем рассчитывать на купоны. Конечно, скажем, золотодобывающие компании, которые платят дивиденды, они, скажем так, у нас закончились. Вот. Но было очень приятно получать дивиденды от полюса, и это может быть, на мой взгляд, даже лучшей идеей купить полюс золота по текущим значениям, чем покупать золото.
0: Да это что, по текущим? То есть ниже, чем 1000 рублей за полюс, это хорошо?
1: Да, все хотели по 2500 его покупать, по 2000, а по 1000 не хочет никто. Если рассматривать горизонт более долгосрочный, это может быть год, два, три, возможно, они пересмотрят свою политику и вернутся к выплатам дивидендов. То есть действительно сейчас они достаточно много информации о своей деятельности начинают скрывать, но я думаю, что они могут вернуться к выплатам дивидендов, и это может также отразиться в котировках, и мы можем увидеть большой плюс. Но не стоит рассчитывать, что это будет быстро.
0: У нас около минуты до завершения эфира. Вопрос, который я всегда задаю в конце программы «Инвестиционный час». Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
1: Да, все, конечно, зависит от личных предпочтений каждого, но если взять такое очень усредненное, то это 70 или 80% все-таки это облигационный или квазиоблигационный рынок, то есть, грубо говоря, это фонды денежного рынка, например, на 50%, 30% это могут быть облигации федерального займа, и лишь 20% отложить на акции, купить акции, которые действительно стоящие, это может быть, например, там Яндекс, Лукойл, может быть, Транснефть, Сбербанк.
0: Большое спасибо. Никита Гулер в нашем эфире, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка. Сегодня мы подводили итоги Восточного экономического форума 2026. И надо признать, что итоги позитивные.
8: РБК отрасли. Восточный экономический форум.
9: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
10: Центральным событием третьего дня Восточного экономического форума стало пленарное заседание с участием президента. Владимир Путин объявил о переходе к новому этапу развития Дальнего Востока и озвучил ключевые решения.
11: Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года.
10: За минувшие годы в регион привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Валовый региональный продукт вырос более чем втрое, а безработица снизилась с 8 до 2,2%. Президент подчеркнул, главный ресурс – это люди, а высокообразованные специалисты не станут жить там, где условия не соответствуют их стандартам. Поэтому приоритет – комфортная среда, жилье, дороги, школы, медицинские центры. Еще одно заявление – продлить до 2030 года повышенный повышенную выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.
11: При рождении третьего ребенка федеральные выплаты в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляются еще 550 тысяч.

0: Таким образом, в общей сумме получается 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года.
1: Ключевое решение – запуск с 1 января 2027 года единого преференциального режима на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Инвесторы получат набор налоговых, таможенных, страховых и инфраструктурных льгот на объединенной территории опережающего развития. Все текущие преференции для резидентов сохранятся. Для проектов от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей сохранится базовый набор преференций для более крупных, расширенный, включая федеральный инвестиционный вычет. Пониженные страховые взносы в 15% возвратят, но они будут применяться только к сотрудникам, живущим в регионе и получающим зарплату выше средней по нему. Еще одна тема дня – качество школьного питания. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать в каждом регионе межведомственные комиссии под руководством губернатора и обязать заказчиков прописывать требования к продуктам уже на этапе закупки. На сессиях деловой программы дня обсудили темпы строительства, инвестиций в науку и университеты, а также развитие креативных индустрий как драйвера экономики региона и его интеграции в Азию. Форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
2: РБК отрасли. Восточный экономический форум. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскаром» за саундтрек «Лучшую мужскую роль». «Человек-паук» явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был «Евротур» с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике — это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал «Холоп» Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и Медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова расцвет карьеры. «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Что это было? В эфире.
5: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. Слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно. Больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся. Я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
4: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос.

0: что с этим делать и как это влияет на нас. Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
2: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
0: Выгода цифрового рубля. 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссий за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 6 вечера с новостями. Ася Касьянова. Посол Норвегии вызван в МИД России из-за ареста судна «Профессор Молчанов». Россия выразила Норвегии решительный протест в связи с ситуацией. Москва категорически не приемлет подобных действий, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульская помощь. Норвежские власти арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». В Еврокомиссии хотят урезать количество виз, которые выдают россиянам. Представитель организации Маркус Ламерт заявил, что нужны адресные ограничения из-за, цитирую, «враждебных действий». По его словам, Еврокомиссия также работает над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран, включая Россию. Более четверти несырьевого, неэнергетического экспорта России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ. Он уточнил, что поставки в АТР занимают 26% экспорта товаров отрасли промышленности и четверть продукции АПК. Около трети несырьевого, неэнергетического экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион приходится на продукцию цветной металлургии. В Минфине анонсировали очень дорогую продажу разработчика «Мира танков» заинтересованному инвестору. Сделка может состояться осенью, заявил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Компания «Леста Игры», разработчик «Мира танков», «Мира кораблей» и «Танкс Билдс» перешла в собственность государства летом 25-го. Больше новостей на сайте РБК.
4: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.

0: это значит?
1: Среди некоторых тем этого часа Владимир Путин обозначил горизонты для роста экономики на Восточном экономическом форуме. Какими они будут?
2: Армения не будет препятствовать выводу российской военной базы из Гюмри, если такое решение будет принято. Что это значит в контексте отношений двух стран?
1: Изменения на маркетплейсах, в том числе в ценах, причины и последствия обсудим в эфире.
2: Эти и другие темы подробнее уже скоро. Сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи подрастает на 1.5%, 2218 пунктов в данный момент. Нефтемарки Brent растет, уже она и последний месяц растет, в конце августа коррекция была небольшая, но вот сейчас снова рост, последнюю неделю $96.53 за бочку Brent. На валютных рынках курс доллара на межбанке 86.63, евро 100 рублей 64 копейки, рубль немного укрепился. Металлы растут, причем синхронно. Золото 2.5% прибавляет, $4524 за тройскую унцию. Примерно настолько же подрастает серебро, $67.15. И биткоин тоже растет, уже преодолел отметку $80,000, если быть точным, $80,205 за монету.
1: Так, в Владивостоке сегодня состоялся самый главный день Восточного экономического форума. Прошла пленарная сессия, на которой выступил Владимир Путин. И вот слово «стабильность» было самым часто употребляемым из уст президента. Оно прозвучало 13 раз.
2: Знаешь, вот хороший вопрос. То ли потому, что все стабильно, то ли потому, что наоборот, запрос на стабильность очень высокий.
1: Длилось около 4 часов все это мероприятие. Владимир Путин сначала выступил с программной речью, где большую часть внимания своего уделил Дальнему Востоку, развитию этого региона, и затем отвечал на вопросы. Вот на что были сделаны основные акценты выступления и какие заявления важно не упустить, если вдруг с утра вы их не слышали. За ходом пленарного заседания следила Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, какую экономическую задачу президент фактически поставил перед властями, ведь эту речь называют программной, не иначе как по-другому.
3: Да, примерно так. Пленарная сессия прошла действительно в традиционном формате. Сначала Владимир Путин выступил с речью примерно на 40 минут, затем поучаствовал в дискуссии с другими высокопоставленными гостями форума, ответил на вопросы. И задач для правительства действительно было поставлено много. По порядку, если разбираться, то первая часть выступления была посвящена ситуации на Дальнем Востоке. По словам президента, за последние годы в регион привлечены инвестиции на сумму более 25 триллионов рублей. ВВП региона увеличился втрое, а за счет спецрежима появилось порядка 200 тысяч рабочих мест. Но отдельно президент остановился на самой болезненной для российского бизнеса теме – ключевой ставке в контексте снижения инвестиций. Путин признал, что власти стараются действовать аккуратно, не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, иначе, цитата, «бизнесу меньше достанется». Комментируя действия и политику монетарных властей в этом отношении, Путин сказал, что им удалось пройти между Сциллой и Харибдой.
4: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились из-за сознательно проводимой политики регулятора и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6.3%. Здесь важно не переохладить экономику. Ну а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит. И тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
3: Говорил президент и о поддержке малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что налоговые и таможенные льготы далеко не единственные способы помощи со стороны государства. И в нашем эфире мы в дальнейшем тоже эти меры обсудим. И вновь президент поручил правительству поработать над замечаниями малого бизнеса, но уже с точки зрения налоговой политики.
4: Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет. При любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. Правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом прогнозы совпали с реальной действительностью. И даже вот этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства. Самое главное для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Может быть, государство не всегда действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходит.

0: происходят определенные изменения вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание.
1: К слову, еще добавил, что правительство обсуждает с объединениями, это «Опора России», «Деловая Россия» и «Торгово-промышленная палата» возможность перехода на благоприятные налоговые ставки.
2: Да, и выступление в том числе Путин призвал не допускать закручивания гаек. Как этого можно достичь?
1: Да, Путин подчеркивал, что бюрократические барьеры для бизнеса необходимо последовательно убирать, призвал профильные министерства, ведомства активнее использовать риск-ориентированный подход, цифровые решения и даже искусственный интеллект.
0: Налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым.
1: Ну вот если обобщать, то президент почти за 3,5-4 часа пленарной сессии обозначил, что нельзя допустить нового витка инфляции, нельзя чрезмерно сжимать кредитование, рост ВВП продолжится, президент в этом, цитата, уверен, хотя по данным Росстата с начала года ВВП вырос на 0,6%. При этом Путин отметил, что нельзя увеличивать давление на бизнес через налоги и проверки.
2: О главных тезисах Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ рассказывала Ольга Зуева, но буквально через пару мгновений будем вместе разбираться, а можно ли вот эти поставленные задачи выполнить, потому что нетривиальная, в общем-то, задачка, да, с одной стороны, нужно удерживать инфляцию, финансировать бюджетные какие-то приоритеты и еще и запускать новый инвестиционный цикл.
3: Вот за счет чего его можно запустить?
2: Так за счет чего, понятно, обозначено, за счет частных инвестиций.
3: Это
2: вот, это и будем выяснять вместе с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой. Оставайтесь с нами.
4: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: В студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Мы продолжаем. Мы только что с обозревателем Ольгой Зуевой мы прошлись по ключевым заявлениям Владимира Путина. И не только заявлениям, но и, по сути, задачам, которые он ставит перед правительством. А сейчас вместе с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой попробуем разобраться, насколько реалистично достижение вот этих целей. Наталья, здравствуйте. Ну вот, если, как мне кажется, с ключевого вопроса начать, это вопрос запуска нового инвестиционного цикла, при сегодняшних показателях в экономике можно запустить инвестиционный цикл именно за счет частного капитала?
6: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что мне кажется очевидно, что новый инвестиционный цикл он будет запускаться за счет частного капитала, потому что мы видим, что сейчас перед бюджетной системой стоит задача, ну, что называется, инвентаризации расходов. И вообще говоря, как бы нужно, конечно, и сокращать размеры бюджетного дефицита. Поэтому и на самом деле, с точки зрения экономической логики, гораздо правильнее, чтобы инвестиционный цикл опирался именно на частные инвестиции, тогда, что называется, поскольку частные средства идут именно в те проекты, которые экономически востребованы, вот, то, безусловно, это, так сказать, обеспечивает максимальную отдачу. Вот, поэтому здесь, мне кажется, вопрос заключается в том, чтобы действительно компании сейчас нащупывали новые ниши, новые ориентиры. Мы все понимаем, что инвестиции в технологии – это, наверное, так сказать, бесспорный такой сегмент, куда все компании не смотрят, ну, просто потому что это повышает производительность труда. Вот. Но, значит, вполне вероятно, что не только технологиями будет ограничиваться дело.
2: Ну, а в какой перспективе эти инвестиции возможны? Вот мы сколько с бизнесом общаемся, даже нынешняя ставка, она, да, снизилась существенно, 14%, тем не менее, все равно бизнес говорит, ребят, ну, какие инвестиции при такой ставке?
6: Ну, вы знаете, я здесь, так сказать, не буду оригинально, просто повторю общеизвестные факты, что все-таки инвестиции в основном финансируются компаниями за счет собственных средств. А как бы доля кредитов, она, ну, как бы, нельзя сказать, что она совсем незначима, но она относительно небольшая. Но все-таки, как правило, больше половины, там 60-70% источников финансирования инвестиций – это собственные средства компании. Поэтому, ну, компании, безусловно, жалуются на высокую ставку, потому что если бы ставка, что называется, была ниже, у них были бы ниже издержки. Но, с другой стороны, этот взгляд, это, он всегда основан на микроэкономике бизнеса. И он, что называется, не охватывает аспект таких общих структурных последствий, что когда низкие процентные ставки доступны всем, ну, так сказать, это приводит к перегреву на рынке труда, и мы, собственно говоря, это наблюдали в предыдущие годы. Вот. Но как бы то, что компании, конечно, всегда как бы хотели бы более низкие ставки, это, так сказать, в общем, общеизвестный факт.
2: Наталья, ну то есть не за счет заемных средств, а больше за счет собственного капитала. Хорошо, принимается. Ну вот давайте послушаем, что сам бизнес говорит, что их сейчас волнует. Вот в частности, генеральный директор Hobby World Михаил Акулов с нами общался. Разумеется, ставка звучала, но не только. Давайте послушаем, затем обсудим.
7: Нам, безусловно, хотелось бы снижения ставки, потому что инвестировать в любые инфраструктуры и развитие бизнеса при такой ключевой ставке невозможно. Она выше рентабельности практически любого бизнеса. Какие-то меры по упорядочению торговли с Китаем, ну и меры по защите критической инфраструктуры, потому что инфраструктура влияет на всех граждан России, в том числе на бизнес. Любые поддержки малого бизнеса приемлются, но, смотрите, проверка, если в бизнесе все в порядке, она не может наносить гигантский дэмэдж. Здесь вопрос как-то, наверное, это в любом случае хорошо, но, наверное, хотелось бы какой-то там инфраструктурной поддержки, поддержки инвестиций.
2: Вот Михаил Акулов здесь, помимо ставки, говорит еще об инфраструктурной поддержке, да, наверное, понятно, почему это сейчас происходит. Я к чему это? К тому, что сейчас у бизнеса, мне кажется, заботы немножко другие. Если уж говорить о среднем бизнесе, они свой капитал вкладывают в то, чтобы справиться как-то вот с теми потерями, которые...
3: И оптимизируют, да,
2: да, были его. Там, условно даже, после атак на склады. Я поэтому вот в предыдущем вопросе и спросил, в какой перспективе вы видите возможность для бизнеса вкладываться и инвестировать в развитие?
6: Ну, смотрите, я, во-первых, хочу сказать, что все-таки у нас экономика до 25-го года была в таком очень активном инвестиционном цикле, и да, в 25-м году у нас небольшое снижение инвестиций, и за первое полугодие этого года пока они, так сказать, снижаются, и погода, видимо, тоже будет минус. Но я хочу сказать, что, в принципе, пока еще бизнес как бы переваривает те инвестиции, которые он сделал. И, как бы, безусловно, ну, вопрос тоже, как мы уже обсудили, новых инвестиций. Значит, мне кажется, что в первую очередь сейчас, конечно, компании, они сосредоточены на поиске каких-то решений, которые позволят, так сказать, повысить производительность труда, и вот продолжают решать эту проблему дефицита кадров, потому что она, с одной стороны, стала менее значимой в масштабах всей экономики за последние два года, но, с другой стороны, она, так сказать, и не ушла полностью с повестки дня. И я хочу сказать, что, то есть, инвестиции – это не всегда и не только инвестиции, ну, как бы в материальные активы, хотя, безусловно, они тоже нужны, и крупные компании продолжают их делать. Но это еще частые инвестиции в интеллектуальную собственность, развитие как раз технологий, это тоже очень важный аспект.
3: Это тоже инвестиции, но как это все соединить с задачами, которые поставлены? И каким образом начать вот этот новый инвестиционный цикл тогда?
6: Ну, это должен решить бизнес. И на самом деле есть еще один такой вопрос, который тоже многие компании беспокоит. Это, конечно, так сказать, динамика спроса. Потому что, вообще говоря, инвестиционные решения как принимаются, им можно под разные проекты найти деньги. Здесь вопрос действительно их рентабельности, окупаемости. А проекты окупаются, когда они делаются для конечного спроса. Этот спрос должен быть понятен и прогнозируем. Этот спрос может быть внешним, да, он может приходить от других стран, и мы туда экспортируем на какие-то рынки. Он может быть внутренний, но как бы компании должны как бы иметь возможность оценить на каком-то достаточно длинном горизонте, условно там 5-10 лет, чтобы инвестиции окупились, динамику этого спроса. Мне кажется, вот в этом сейчас

0: очень большой вопрос.
1: Наталья, Владимир Путин также говорил о том, что и для малого, и для среднего бизнеса важно ощущение устойчивости. Опять же, дело не только в ставке. Вот это ощущение устойчивости, откуда берется там понимание игры, гарантии собственности, налоговая политика, понятная, причем не здесь, сегодня, завтра, а такая долгосрочная.
2: Одним словом, стабильность.
1: Да, при этом сразу же Владимир Путин, вот мы слушали недавно это сообщение, сказал, что не всегда правительство вот эту вот стабильность, устойчивость обеспечивает, в том числе, кстати, и в налоговой политике. Мы видели, что у нас вот в этом году налоги увеличились. Но ведь и правительство же не просто так это делает, да, а по понятным причинам. Вот нет ли здесь какого-то замкнутого круга, когда нам нужна устойчивость для бизнеса? Устойчивость пока не всегда получается обеспечить, но и эта неустойчивость тоже по понятным причинам возникает. Вот как бы вы вот это прокомментировали, нет ли здесь какого-то порочного круга?
0: Ну, нет, мне кажется, это всегда такой, так сказать, баланс между разными факторами. И действительно, правительству в последние два года очень важные такие серьезные попытки, так сказать, предпринимаются для того, чтобы сократить дефицит бюджета, да, вернуться там на более сбалансированную траекторию. Собственно, налоги действительно повышались именно по этой причине. И, значит, с другой стороны, действительно, в какой-то момент избыточное повышение налогового бремени, оно может изменить настроение компании. Вот, собственно говоря, конечно, каждый раз правительство, оно, что называется, соизмеряет как бы доходы дополнительные, которые можно будет получить, и те риски, которые налоговые инициативы несут для бизнеса. Ну вот в 2025 году, в принципе, так сказать, надо сказать, что ну, бизнес достаточно успешно, да, переварил повышение налоговой нагрузки. Конечно, в 2026 году, ну, так сказать, чуть-чуть сложнее для малого бизнеса, потому что было расширение периметра, что называется, налоговых новаций. Вот. Но как бы в целом, вот опять-таки, экономика даже в этом году продолжает расти, и мне кажется, это, в общем, показывает очень высокий уровень устойчивости.
1: Наталья, говорили также о бюджете. Вот отвечая на вопрос нашего коллеги Кирилла Токарева, Владимир Путин сказал, что нужно рационально расходовать бюджет. Это цитата. А что значит рационально? Каковы критерии рациональности?
0: Ну, рационально, мне кажется, что это как раз вопрос инвентаризации расходов, потому что, ну, не секрет, что у бюджета в разные периоды возникали, так сказать, разные и вполне понятные приоритеты, потом создавались программы, там были периоды очень большой активности трат в рамках национальных проектов, потом национальные проекты, ну, так сказать, была вторая жизнь у них, да, то есть пролонгировались их бюджеты. Но мне кажется, здесь действительно вопрос делать оценку и ревизию этих трат, потому что, ну, в общем-то, меняются приоритеты, меняется структура экономики. Вот, допустим, там были нацпроекты у нас по поддержке экспорта, которые, так сказать, наверное, сейчас как-то модифицируются, потому что новые торговые партнеры появились за последние годы. Вот, и мне кажется, речь идет о том, чтобы вот не просто, так сказать, создавать проекты и на уровне бюджета их финансировать и тянуть бесконечно, а чтобы это был рациональный подход такой достаточно регулярной инвентаризации.
1: Вот еще Владимир Путин по поводу дефицита бюджета сказал, по сути, что дефицит бюджета безопасен, потому что госдолг низкий. Но здесь, вы знаете, я вижу вот такую сложность. У нас же в госдолге важен не только его размер, сколько, наверное, цена его обслуживания. А мы сейчас видим, что у нас примерно 4 триллиона рублей в год идет на обслуживание госдолга. Это почти 9% бюджетных средств. Ну, вот для сравнения, в Германии 2,5% бюджета на это идет. И пока ставка высокая, эти затраты бюджета будут выше. Это я вот к вашему тезису, вы вначале сказали, что, скорее всего, за счет частного капитала это придется делать, потому что надо ревизию бюджета проводить. А получится ли сокращать бюджет, дефицит бюджета, во-первых, в том числе из-за госдолга, из-за ставки и из-за других бюджетных трат?
0: Не, ну вы совершенно правильно говорите, что как бы действительно сейчас повышенные расходы на обслуживание долга, они связаны с высокой ставкой, но высокая ставка это как сказать, не потому, что она будет бесконечно долго высокой, а потому что у нас такой период, когда еще последствия вот повышенной инфляции, как раз связанные с перегревом рынка труда, в 2023-2024 году они еще не ушли с повестки дня. И, собственно говоря, когда центральный банк

0: В том числе вопросы национализации. Владимир Путин прокомментировал сегодня указ вот этот о защите критической инфраструктуры, и будем выяснять, что это значит. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня. ВСУ ударили беспилотниками по детскому саду и школе в Запорожской области. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Повреждены кровли, остекление и потолочное перекрытие. Внутри выбиты двери и повреждена мебель. В Непале 7 сентября объявили национальным днем траура в память о погибших из-за наводнения. Решение принято на заседании Кабмина. В стране приспустят государственные флаги на правительственных учреждениях и диппредставительствах. Число жертв оползня увеличилось до 1252. Бабье лето придет в центральную Россию 8 сентября. По прогнозам синоптиков, оно продлится около 5 дней. Максимальная температура, которую ожидают, составит 25 градусов тепла.
1: В студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Вернемся буквально через пару мгновений.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
3: Бешеные деньги.
2: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе. Огромный объем сделок с плечами. Обострение конкуренции со стороны Китая. Внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших, если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся – это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас — это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом — это очень опасный путь к богатству.
3: Бешеные деньги. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: Любит, не любит. Любит, не любит. Как понять, влюблен ли мужчина, пока не закончились лепестки на ромашке?
6: Элина Тихонова, Петя Исаев, Саша Кирьяков разберутся в новом мужском клубе.
5: Почему так сложно говорить о чувствах? Как меняются отношения с возрастом? И сколько живет любовь? Поговорим с искусствоведом Елизаветой Лихачевой, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным и психологом Михаилом Лобковским.
6: Встречаемся в мужском клубе. Сегодня в 9 вечера на радио. радио РБК.

0: Здесь мужчины говорят о чувствах.
1: Гибкие экраны и очки с искусственным интеллектом.
2: Цифровые аватары и роботы-гуманоиды.
1: Метавселенные и термоядерные реакторы.
3: Открываем мир будущего
0: вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым
3: в авторской программе «Технологии и тренды». Свежие факты и актуальные тренды мира инноваций.
0: Прорывные стартапы и разработки.
3: Главное о том, что формирует завтрашний день.
0: По будням.
3: РБК «Тренды».
4: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

0: Столица 18.30 с новостями Ася Касьянова. Российский МИД и другие компетентные ведомства страны будут добиваться отмены ареста судна «Профессор Молчанов». Экипажу и пассажирам уже оказывается необходимая консульская помощь. Об этом заявили в МИД России. Там вызвали посла Норвегии и выразили ей решительный протест. Норвежские власти арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Граждане России на территории ФРГ смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму только на избирательном участке в посольстве в Берлине. Участок на базе генконсульства в Бонне закрывается, об этом говорится в сообщении дипучреждения. На этой неделе Германия возложила на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига 4 августа и объявила о закрытии российского генконсульства в Бонне и русского дома в Берлине. Москва отвергла обвинения. США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией Байдена на военную помощь Украине, заявил Дональд Трамп. Он также анонсировал в ближайшее время возобновление продажи боеприпасов союзникам. Завод компании Coca-Cola горит на Украине, сообщило издание «Страна». Оно опубликовало кадры задымления от пожара, вспыхнувшего в промзоне под Киевом. Два арктических соглашения весом более триллиона рублей каждое подписаны на Восточном экономическом форуме, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, Совбез рассмотрел и согласовал стратегию развития арктической зоны до 2050 года. На ВЭФ много говорили о трансарктическом транспортном коридоре, отметил Чекунков. Форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Ну, еще одна новость сегодняшнего дня. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который высказался по поводу вывода российской военной базы из Гюмри. Он заявил, что Армения не будет выступать против этого. Он дал понять, что от Еревана исходить такая инициатива не будет, и что за время существования вот этой 102-й российской военной базы такой вопрос никогда не поднимался. При этом, если Москва примет такое решение, то возражений у Еревана не будет. Какая интересная позиция.
1: Да, и по словам Пашиняна, Армения готова обсудить любое решение России. Давайте послушаем Никола Пашиняна.
4: Что касается российской военной базы, ничего подобного не обсуждалось. Мы никогда не поднимали этот вопрос. Мы не считаем, что присутствие 102-й российской военной базы на территории Армении имеет

0: жизненно важное значение. Если Россия решит вывести военную базу, мы не будем этому препятствовать. Если они решат остаться, мы готовы обсуждать. Но еще раз, этот вопрос нами никогда не поднимался.
1: Ну, это заявление Пашиняна не просто так появилось. Оно прозвучало после слов Владимира Путина. Во вторник, выступая перед журналистами в Бишкеке, еще на саммите ШОС, Путин заявил, что если Ереван не заинтересован в российской военной базе, ее там не будет, цитата, «хоть завтра».
2: Армения считает, что российская база Армении не нужна военная. Мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова. Пожалуйста, навязывать мы ничего никому не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское крыло рядом, мы останемся, будем работать, сотрудничать.
1: Ты знаешь, Оксан, вот меня в этой истории удивило то, что обе позиции очень такие гибкие, как будто бы никто не принимает никакого решения и как будто перекладывает... Ну,
3: так все правильно, решение же действительно и не принято.
1: Да, перекладывает на партнера, да, но вопрос, а вообще откуда появилась-то эта сама идея о том, что этой базы может не быть? Я напомню, до 2044 года у нас договор подписан. Ну, давайте для начала короткую справку, что собой представляет российская военная база в Армении, в чем заключается ее основная задача. Это в специальном материале Григория Колганова мы сейчас услышим, а позже обсудим с экспертом вообще, насколько вероятен сценарий вывода базы из Армении и что это может означать и для России, и для Армении, и для региона. Ну а сейчас специальный материал Григория Колганова.
4: 102-я военная база в Гюмри – единственная постоянная российская база в Закавказье. Исходя из открытых данных, там служат не более 5000 человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24 и Ми-8. Российские военные расквартированы в Гюмри с 1995 года. Изначально стороны заключили соглашение на 25 лет, а позже продлили его до 2044 года. База интегрирована в объединенную систему ПВО СНГ и, по заявлениям Москвы, предназначена для отражения внешних угроз Армении и защиты южных рубежей России. Премьер Никол Пашинян ранее заявлял, что никаких планов относительно вывода базы нет. 5 лет назад обсуждалось даже ее расширение. В то же время в 2024-м он сообщил о заморозке участия Армении в организации договора о коллективной безопасности ОДКБ.
3: Григорий Колганов в специальном материале рассказывал, что представляет собой российская военная база в Армении. Вот нужна ли база в Гюмри и какие задачи она может решить?
1: Ну, ты знаешь, как бы не была бы нужна, не подписывали бы договор, наверное. Меня скорее интересует вопрос все-таки, насколько вероятен вот этот сценарий. Вообще, откуда появился этот вопрос, и если все-таки он реализуется, что это будет для региона означать? Мы это обсудим со старшим научным сотрудником отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорем Шкроптаком. И, Игорь, мы вас приветствуем. Вот, вы знаете, кажется, впервые обе стороны вот демонстрируют этими заявлениями, что сохранение российского военного присутствия не является таким безальтернативным, как это считалось раньше. Насколько вероятен, на ваш взгляд, сценарий вывода российской базы из Армении?
5: Ну, первое, давайте определимся немножко с терминами. Я тут не совсем согласен с термином безальтернативный. То есть, не является безальтернативным. То есть, грубо говоря, кто вот это самое ПВО, как следует, собственно, из материала, собственно, Олега Колганова, может обеспечить вот это самое ПВО. Вот. Армения три раза ха, как говорится. Вот. То есть у нее ни истребителей, ни, собственно, зенитно-ракетных комплексов С-300, там, любого извода, собственно, у нее этого нет. Поставки чего-либо-то еще вооружения подобного рода, на самом деле, в данном случае представляются крайне и крайне спорным.
1: Ну и предоставить это все может только Россия, правильно я понимаю вашу мысль?
5: Ну, конечно.
1: Так я поэтому и говорю, безальтернативно, нет альтернативы. То есть раньше сейчас заявления звучат, причем непонятно, почему вдруг эта тема возникла, что, ну, если хотите, выведем. Другие говорят, ну, если вы захотите вывести, да ради бога. То есть вот постановка вопроса немножко странная. Откуда она взялась, как вы думаете?
5: Я думаю, она взялась из-за, собственно, курса господина Пашиняна, то есть на сокращение любых связей с Российской Федерацией под любым благовидным...

0: неблаговидным предлогом. Это, во-первых. Во-вторых, собственно, как? Речь идет о том, что, в общем-то, эта самая база в Гюмри, она является одним из толпов, на самом деле, сохранения Армении как государства, по большому-то счету. Поскольку, если ее убрать вот из уравнения Закавказья, соответственно, у нас есть раскачанный до предела Азербайджан, у нас есть чрезвычайно сильная и с точки зрения военно-воздушных сил, и с точки зрения беспилотных авиационных комплексов Турция. И у нас есть еще под боком Иран. Вот. И вот среди вот этих всех прекрасных соседей как бы существует Армения, у которой, в общем-то, не то что вооруженных сил, у нее даже, в общем-то, экономических каких-то оснований для того, чтобы, допустим, закупить китайские, допустим, зенитно-ракетные комплексы. У нее нет этого.
1: А что это за заигрывание такое, вот это заявление Пашиняна?
0: Вы знаете, с моей точки зрения, это просто проявление какой-то государственной безответственности. То есть человек явно дает понять, что он себе не числит вообще как гражданин Армении и как, как лидер своей страны. То есть, дескать, вот для нас это не является каким-то жизненно важным интересом там, и так далее.
2: Хорошо, Игорь, с Арменией понятно. А что потеряет Россия, если выведет базу?
0: Вот тут на самом деле сильно интереснее, поскольку, с одной стороны, в 95-м году, когда эту базу основывали, мы действительно проецировали, собственно, свои, так сказать, возможности, средства и силы в Закавказье. Нам это действительно было интересно, и это было частью цепи баз, в том числе и в Грузии, например. То есть, если помните, и в Аджарии, там еще много где были вот военные базы, собственно, которые вот образовывали некую такую вот цепь. Это во-первых. Во-вторых, собственно, как, я не помню, закрыли ее или нет, но примерно в том же регионе находилась вот база, собственно, ну не база, а радиолокационная станция, собственно, обзорная, которая обозревала, собственно, весь Ближний Восток и весь Запад Азии, как сейчас это принято называть. Вот. Сейчас, насколько я помню, открыли под Ростовом соответствующий комплекс, и, соответственно, подобные, ну, в данном объекте уже нет никакого интереса. Соответственно, в данном случае весь вопрос в том, с точки зрения текущих государственных, собственно, органов и Министерства иностранных дел, и Министерства обороны, насколько нам для обеспечения нашей безопасности нужно вот Закавказье и, соответственно, база в Гюмри. Поскольку все-таки расходы на ее содержание, расходы на, собственно, как ее пребывание несет не армянская сторона, так-то.
2: Ну, разумеется, Россия, да. Но а на ваш взгляд, лучше оставить базу и нести эти расходы? Или можно пожертвовать и зато денег сэкономим?
0: С одной стороны, с точки зрения вот такой узкой военной необходимости, наверное, тут можно руководствоваться принципом бороться, искать, найти и перепрятать. То есть пустят сам, пусть будет, вот, для чего-то она понадобится.
2: Пригодится.
0: Да, пригодится. С другой стороны, все-таки у нас, извините, пожалуйста, очень непростое время и очень непростые, скажем так, подвижные, я бы сказал, контуры и многосторонних взаимоотношений.
2: Ну, вы и сами об этом вначале сказали. Там Азербайджан, там Турция, там Иран. И потерять вот такую точку присутствия, ну, как будто стратегически не очень хорошо.
1: И как будто бы она долго не будет оставаться пустой.
0: Да, да, именно. Вот, с другой стороны, все-таки вся эта техника, которую поставили в 95-м году, она тогда была новой. А сейчас, извините, истребители МиГ-29 и, собственно, комплексы С-300, они, соответственно, ну, не являются самым чем-то новым в современных условиях. Это во-первых. Во-вторых, собственно, как для обеспечения всего этого, ну, нужно тоже выделять таким образом ресурсы для обновления, которых в условиях, допустим, постоянных налетов украинских дронов на территорию Российской Федерации у нас, ну, не то что... Ну, в общем, их хватает,

0: но вопрос, хватит ли их на Гюмри, вот очень большой, на самом-то деле. Вот очень большие сомнения в этом есть.
1: Игорь, а возможно ли, что нас ждет не вывод военной базы, а политический торг со стороны Армении о новом режиме российского присутствия?
0: Скорее всего, он и идет, по большому счету. То есть, возможно, это вот такое проявление как раз вот этого самого торга, вот этого самого, ну, прости господи, торга. Вот. И вопрос единственный, что пытается для себя Пашинян выиграть. То есть, вот что вообще? У него, извините, положение, ну... Возможно, граждане Армении со мной не согласятся, возможно, так сказать, еще что-то будет высказано, но тем не менее оно крайне шаткое. И сейчас, на самом-то деле, положение вот Республики Армении, оно также шатко в условиях раскачанного Азербайджана, в условиях Турции, которая крайне нервно реагирует на очень многие вещи, и Ирана, который тоже, во-первых, перекачан с военной точки зрения. И с другой стороны, также, если вдруг он будет дальше идти дрейф Армении на запад, он также будет рассматривать Армению как своего возможного противника. И чьи шахеды, так сказать, и куда полетят, еще очень большой вопрос будет.
1: Игорь, спасибо за эту беседу. Мы общались со старшим научным сотрудником отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорем Шкрабтаком по поводу возможного вывода военной базы российской из Армении.
2: Еще хотя, раз, как говорит Никол Пашинян, не обсуждался этот вопрос раньше.
1: Да, вопрос не ставился, но тем не менее заявление и Путина, и Пашиняна как будто бы ставят какой-то такой под вопрос, что ли, существование.
2: Да, ну и очевидно, что и для одной, и для другой страны это будет иметь какие-то последствия, определенные потери, да, и вопросы придется решать достаточно глобальные. Мы прервемся буквально через на несколько мгновений. После короткой паузы будем говорить о том, что происходит на маркетплейсах. Сейчас после атак на склады цены выросли на некоторых площадках. С этим ли это связано?
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября, Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: А мы в программе «Что это значит?» подводим итоги этого четверга. И Озон сегодня опроверг сообщение о росте цены за так на склады. И я зашла в свою корзину и посмотрела. Я не заметила действительно вот такого какого-то глобального роста цен. Но, тем не менее, может быть, это и было. Какие-то пользователи заметили. Но в пресс-службе Marketplace РБК пояснили, что с 20 августа по 1 сентября цены на площадке, наоборот, снизились. И назвали конкретную цифру. Это 3,5%.
1: Ну, кстати, с тобой многие пользователи соцсетей не согласятся. Вот они продолжают жаловаться на резкий скачок цен, замечают, что теперь главное преимущество маркетплейсов – это то, которое было раньше, доступные цены, уже как бы не становится мотивацией для покупок. Мы, кстати, призываем вас писать в наш телеграм-бот в радио РБК, заметили ли вы повышение цен на маркетплейсах, не только Озон и другие. Тоже нас интересует вот в последние недели или даже месяцы уже после того, как начались атаки. Видите ли вы, что ваши, может быть, стандартные наборы корзин...
2: Те товары, которые вы покупаете постоянно, либо то, что у вас лежит в корзине, и вы ждали понижения, но заметили или повышение, да, или, может быть, наоборот.
1: И если видите повышение или понижение, то насколько? Ну,

0: Будут ли сами селлеры повышать цены на свои товары? Регулируют ли это маркетплейсы? И где выгоднее всего быть потребителем? Разбиралась в этих вопросах Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, в итоге цены повысились или нет?
1: Цены повысились. Я тоже зашла и перепроверила на маркетплейсы. Те товары, которые я регулярно приобретаю с разницей, условно, там раз в месяц, они действительно выросли, ну, по моим оценкам, где-то на 5-8% в среднем. Ну и, собственно, все мои собеседники, продавцы не скрывают, что вынуждены были поднять стоимость тех товаров, которые они продают, в среднем на 10% из-за возросших комиссий. Это касается всех маркетплейсов, и Валбереса, и Озона, и даже Яндекс.Маркета. Первыми, со слов селлеров, под раздачу попали те товары, которые стоят на площадках менее 300 рублей, то есть самые дешевые и самые чувствительные для покупателей. Ранее сами продавцы и у нас в эфире говорили, что после атак на склады повышение цен ждать не стоит, но прогнозировали, что все это будет иметь отложенный эффект. Тогда, по прогнозам экспертов, рынка скачок цен на рынке ожидали не раньше, чем через полгода после первых атак. Но, как мы видим, фактически он случился уже сейчас. Виной всему постоянно растущие комиссии. Держать прежнюю цену товара становится практически невозможно. Об этом рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
2: Совсем недавно, в начале июля, мы повысили цены на Валберес. Это произошло вследствие повышения комиссии тарифов от площадки. 28 августа такая же история произошла с Озоном. На ряд товаров комиссия была повышена на 15%. Озон всем рассказывал, что на самом деле они комиссию понизили, но это неправда, потому что фактически произошло следующее. Они ранее анонсировали повышение тарифов на 30%, а повысили на 15%. Вместо 26% на дешевые товары комиссия составила сейчас 23%, а была 20%.
0: Лиза, какие категории товаров сейчас наиболее подвержены риску?
1: Ну, во-первых, те, которые находятся в дефиците. Например, как заметил один из моих собеседников, поскольку большая часть товара сгорела, сейчас на маркетплейсах все больше и больше становится ощутимым нехватка по многим категориям товаров. Особенно плохо себя чувствуют продавцы одежды или каких-то редких, уникальных и, может быть, необычных предложений. У первых сложный расчет маржинальности. Из-за повышенных комиссий и необходимости оплачивать всю логистику из своего кармана, они вынуждены постоянно увеличивать стоимость товаров. Вторые, наоборот, ставят повышенный ценник из-за уникальности предложения и желания хоть что-то заработать. Об этом рассказал селлер Максим Попов.
3: Так как сгорела большая часть товара, очень много товара сгорело, то на маркетплейсах сейчас все больше и больше по многим категориям наблюдается дефицит. Вы попробуйте сейчас на маркетплейсах найти, например, дизельный генератор. Их и так было немного, плюс вся ситуация сейчас подвигла к тому, чтобы их очень активно покупали, плюс еще и сгорело их какое-то количество. Соответственно, есть товарные категории, по которым вы сейчас товар на маркетплейсах, да и не на маркетплейсах, уже не найдете, просто потому что по ним уже наблюдается дефицит некоторый. А финалом всего этого, когда и у продавца, и на рынке наблюдается дефицит товара. В итоге это все приводит к тому, что продавцы вынуждены поднимать цены. И, естественно, все продавцы это будут делать все активнее.
4: А есть ли риск, что селлеры останутся без покупателей просто в такой ситуации?
1: Такие опасения не беспочвенные. Активные пользователи маркетплейсов уже делятся в социальных сетях призывами бойкотировать такую форму онлайн-покупок. Как раз жалость на то, что это перестало быть выгодным, как это было раньше. Преимуществом по-прежнему остается доставка рядом с домом. Да, сроки из-за всех сложностей логистических увеличиваются и периодически сдвигаются, но тебе все еще не нужно никуда далеко ехать. А может, кстати, в твоем городе, где ты живешь, куда заказываешь доставку, и вовсе нет нужного магазина или бренда, и тогда единственным выходом, естественно, остаются маркетплейсы. То есть это такая последняя спасительная ниточка, которая все еще держит потребителей вот в такой форме покупок. Тем не менее, продавцы видят высокий процент отказов и тоже несут дополнительные издержки из-за всех логистических сложностей. И, соответственно, закладывают их в цены товара. Об этом поделился продавец, рассказал продавец и селлер на маркетплейсах Евгений.
5: Уже повысили, где-то наоборот, мы их понижаем. Почему разброс большой? Ну, все сводится к количеству продаж и потерям, да, которые были. Потому что, ну, допустим, вот у нас одежды погорело очень много, но на нее оставили довольно нормальный СПП, так скажем, рабочий. Там мы цены немножко приподняли, не сильно, но процентов до 5, наверное, был скачок. А в запчастях, где СПП отобрали и продажи упали в 5 раз, мы отпускали цены. Помимо этого, туда же Валберес доставляет очень долго, отказов стало стало просто фатально много. Раньше у нас выкупаемость была 85-87%, стало процентов 50, а за всю логистику мы платим всего

0: кармана.
1: По прогнозам селлеров, опять-таки, к концу текущего года стоимость товаров на маркетплейсах вырастет примерно на четверть или даже на треть.
2: С прогнозами Лиза Майнгарт. Мы спрашивали вас, заметили ли вы изменения цен. Пишите нам в Телеграм радио РБК. И вот первое
3: нам
2: сообщение.
3: Уже пишут, да. Алиса из Москвы пишет, нормально все с ценами на маркетплейсах. А вот доставка реально стала дольше. Лена из Москвы пишет, пользуюсь одной фирмой шампуня. Цены на него на обоих маркетплейсах резко выросли. Причину не знаю, но пришлось в этот раз найти этот же товар на стороннем сайте и заказать с доставкой Озон свой ПВЗ. Ну вот кто-то видит, кто-то нет.
2: Мы продолжим через несколько минут.
4: Кто есть кто? Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал, а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатка в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Панда Мини. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Панда Мини быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Панда Мини ездить далеко, примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие. Кто есть кто? Так кто есть кто? Джили Панда Мини – это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Панда Мини пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
6: РБК в цифрах.
5: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу 3 эпохи. От средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
7: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
8: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Бургер для взрослых. 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом

0: соусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Ач Делюкс создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Арч Делюкс не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
1: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 7 вечера с новостями. Ася Касьянова. Еврокомиссия не имеет полномочий для запрета работы русских домов в столицах Европы. Эти решения могут приниматься только на уровне национальных правительств. Об этом сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо. Так она ответила на вопрос о дальнейшей судьбе этих организаций в странах Европейского Союза после решения германских властей закрыть русский дом в Берлине. Россия, в свою очередь, решила закрыть 3 отделения Института Гёте. США выразили протест Германии после публичной критики со стороны немецких чиновников валютной интервенции Вашингтона и жесткой позиции Берлина в отношении России на встрече G20. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Глава Бундесбанка заявил, что Вашингтону следовало согласовать с европейскими партнерами продажу евро для поддержки японской иены. Аэрофлот уже законтрактовал первую партию из 18 самолетов МС-21 и ведет переговоры о поставке второй партии из 90 машин, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума. Параллельно переговоры ведутся и с рядом других авиакомпаний, но это поставки уже после 30-го года, отметил Алиханов. Министр также добавил, что проекты МС-21 и Суперджет находятся на финальной стадии сертификации. Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI в ряде стран сообщают о масштабных неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Down Detector. Наибольшее количество сообщений поступает из США, почти 13 тысяч, а также из Канады, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии и ряда других стран. Также появились жалобы на работу кодекс платформы OpenAI для кодирования. Чемпионат мира по футболу 26-го разогнал летний трансферный рынок до рекордного показателя в 9,9 миллиарда долларов. Общее число переходов впервые перевалило за 12,5 тысяч. Самым дорогим стал переход Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер-Сити за 145 миллионов евро. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа – пленарная сессия Восточного экономического форума. Владимир Путин выступил с заявлениями по заморозке вкладов, защите компаний, национализации и мобилизации. Расскажем о самом важном, что вы могли пропустить.
2: Крупный бизнес рассказал о своих ожиданиях в экономике, в чем сходство и различия с мелким и средним бизнесом.
3: Владельцы кошек.

0: кошек жалуются на проблемы у питомцев после вакцинации, связывают их с препаратом. Разберемся, что происходит.
1: Эти и другие темы подробнее уже скоро. А пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии прибавляет 1,3%, 2213 пунктов в данный момент. Нефть марки Brent в небольшом плюсе, 0,3%, $95.91 за бочку Брента. Нефть растет уже после коррекции в конце августа, уже почти месяц. На валютных рынках курс доллара на межбанке 86,64, евро 100 рублей 66 копеек, рубль немного укрепился. Металлы в зеленой зоне, 2,75% растет золото, $4,536 за тройскую унцию. Более 3% прибавляет серебро, $67.54. Биткоин тоже рвется вверх, уже почти 4,5% рост, смело преодолел отметку $80,000. Если быть точным, $80,772 за монету.
0: И возвращаемся к главной теме этого дня. Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента Владимира Путина. Она прошла сегодня, длилась почти 3,5 часа. Это не рекорд. В предыдущие годы она занимала примерно столько же времени. Наверное, этого достаточно для того, чтобы поговорить о самых важных проблемах, обозначить дальнейшие точки роста. Путин традиционно затронул экономические вопросы. Он отметил, что рост ВВП продолжается. Возможно, он будет даже выше прогнозируемых 0,6%, и сообщил, что реальные зарплаты в России за первый квартал этого года выросли примерно на 6%.
1: Владимир Путин оценил также состояние российского фондового рынка. По его словам, сейчас он в небольшом минусе, но будет постепенно восстанавливаться. Кроме того, президент призвал власти поработать над замечаниями малого бизнеса в части налоговой политики. Вот, по его словам, обсуждаются дополнительные меры поддержки предпринимателей. Путин прокомментировал его острые вопросы, которые сейчас волнуют как граждан, так и бизнес. В частности, это слухи о второй волне мобилизации, о заморозке банковских вкладов, ну а также о национализации активов и о переговорном процессе по Украине.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты.
3: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать.
2: Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае вот из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами. Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату.
0: Это были главные заявления Владимира Путина, которые прозвучали сегодня во время пленарной сессии Восточного экономического форума. А модератором этой сессии был шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев. И самые интересные моменты обсудим с ним прямо сейчас. Кирилл на связи со студией. Кирилл, что для тебя было самым главным и что больше всего запомнилось?
4: Тяжело достаточно выделить что-то прям одну главную магистральную мысль, которая сегодня прозвучала, но, наверное, это в очередной раз утверждение Владимира Владимировича на тему того, что российская экономика стабильна и, в принципе, по-прежнему есть драйверы развития, в том числе те, которые были определены несколько история. Еще отдельно хотелось бы отметить то, что президент несколько раз подчеркнул о том, что там необходимо улучшение делового климата, не устает это...

0: повторять. В том числе это станет одной из задач парламента нового созыва. Наверное, вот это.
1: Ну и, конечно, был ряд громких заявлений, которые уже широко растиражированы. Это, разумеется, очередное утверждение, что не стоит ждать ни при каких условиях мобилизации. Но я не мог не спросить, конечно, то, что наших зрителей и слушателей интересуются, это судьба вкладов. Также их заморозку Владимир Владимирович назвал невероятной.
2: Выступление президента было эмоциональным где-то, но ты сидел рядом и видел эту реакцию, вот как раз, например, по вопросам заморозки вкладов. Какой была эта реакция?
1: Ну, там не было никакой, честно говоря, президент ведь отвечает на этот вопрос не в первый раз, и я ожидал, ну, несколько агрессивной реакции в духе «сколько можно», вот этого не было. Ну, президент повторил, что, наверное, часть информационной войны, но вот никакого неприятия вопроса, никакой агрессии в этом плане не было, хотя про ту же самую мобилизацию он отвечал буквально 2 дня назад в Бишкеке, и, в общем-то, назвал, я напомню, чушью собачью вероятность ее проведения. Поэтому, да, эмоционально, но достаточно коротко и четко.
3: Кирилл, а получилось пообщаться до пленарной сессии или после нее в неформальной обстановке?
1: Ну, пленарной сессии достаточно сложно назвать каким-то личным общением, потому что это было общее общение Владимира Путина с лидерами стран, которые приняли участие в пленарном заседании. Ну, получилось перекинуться буквально парой слов, а вот после уже, да, президент повторил за модерацию несколько раз на сцене и уже кулуарно поблагодарил в том числе всех сотрудников холдинга РБК за то, что мы хорошо работаем, за то, что получается объективно освещать многие факты и держать вот этот нерв в общей ситуации.
3: Тебе удалось услышать, что в кулуарах после пленарки больше всего обсуждали, что вызвало, ну, там, наиболее яркую реакцию?
1: Очень разные группы участников пленарки обсуждали разные, потому что там губернаторы, наверное, ну, опять, знаете, я не могу сказать, что я там полчаса походил среди всех, с кем-то пообщался, но где-то буквально минут 10 я там с кем-то смог обсудить некоторые вопросы. Там губернаторы обсуждали перспективы тех механизмов поддержки, о которых Владимир Путин говорил. Банкиры, но они достаточно быстро зал покинули, тоже, в общем-то, как бы, ну, что касалось их сектора. То есть не было какой-то магистральной истории.
2: Хорошо, да, программа действительно насыщенная, мероприятий много, поэтому все люди деловые и заняты, это все понятно. Тогда во время того, как ты задавал вопросы, во время пленарной сессии, какую реакцию у тех, кто сидел напротив, ты видел самую яркую, на какой вопрос или на какой ответ президента?
1: Ну, самую яркую я не могу выделить, потому что, еще раз, в первом ряду, во вторых рядах сидели самые разные люди. Руководители банков, институтов развития, крупнейших предпринимателей сырьевого, энергетического сектора, многих других компаний, представители экономического блока. Но вот представители экономического блока, разумеется, в широком смысле так беру, больше всего интересовали те вопросы, которые касались экономики, бюджета, мер поддержки бизнеса, изъятия сферы доходов и так далее. Банкиры оживлялись при словах о фондовом рынке и прочее. Всех, разумеется, заинтересовал внешнеполитический трек, но это понятно. Перспектива переговоров, перспектива мирного соглашения и так далее.
2: Кирилл, спасибо. Это шеф-редактор телеканала РБК. Он был сегодня модератором пленарного заседания Восточно-экономического форума и рассказал нам о своих ощущениях, что ему запомнилось больше всего.
3: Ну и звучала тема национализации и в том числе указа, который вводит временное управление над теми организациями, которые не могут защититься самостоятельно в достаточной степени от налетов. Параллельно с этим прозвучало мнение Алексея Моисеева, заместителя министра финансов, о том, что Росимущество перегружено активами. И вот будем с партнером юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александром Ермоленко выяснять, нет ли здесь противоречия и как вообще происходит вот этот процесс перехода под управление Росимущества. Оставайтесь с нами, буквально через пару мгновений продолжим.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа.

0: будут говорить с вами на одном языке.
1: Теперь слышали.
0: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
2: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
3: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Программа «Что это значит?» в эфире. В студии с вами Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. Подводим итоги четверга. И мы спрашивали вас сегодня, заметили ли вы изменения в ценах на маркетплейсах. Товары, которые вы уже когда-то положили в корзину и следили за их стоимостью. Как цена изменилась сейчас? Дмитрий из Москвы пишет нам в бот радио РБК, в Телеграм. На мою базовую корзину цены не выросли, но некоторые товары стали с доставкой в 2-3 дня. Я обычно заказываю технику, пишет Дмитрий. А Евгений из Костромской области говорит, что ни роста цен, ни задержек не заметил. Видимо, просто повезло. Иногда товар поднимается в цене, но всегда такой же можно найти дешевле. И еще одно сообщение от Светланы. Она из Москвы. Цены выросли, особенно печально с Wildberries. Есть товары, которые постоянно заказываем. Здесь приводит пример Светланы носки и футболки. Раньше, например, 350 мог стоить, а сейчас 980.
5: Ну вот есть и другие мнения. Ангелина, Московская область. Нет, некоторые цены даже упали, куртка осенняя лежала полгода в корзине, подешевела сильно, поэтому в целом все как обычно. Ну вот мнения разделились. У кого-то ничего не изменилось, кроме доставки. Кто-то пишет, что цены выросли, кто-то говорит, что нет. На какие-то позиции отдельные цены даже снижаются.
4: О своих наблюдениях пишите нам в Telegram радио РБК, и самые интересные сообщения прочитаем в прямом эфире.
5: Ну а мы продолжаем разбирать заявление Владимира Путина с Восточного экономического форума. Вот комментируя указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры, Владимир Путин заявил, что у государства не было ни мыслей, ни планов по национализации. Но у предприятий появились обязательства по собственной защите от атак. В перечень включены объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие, цитата, имеющие особо важное значение для безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения объекты. Ну и параллельно с этим о национализации в интервью РБК сегодня говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Немного в другом разрезе. Он говорил о том, что, по его мнению, Росимущество перегружено активами. Именно вот это слово он употребил. И это влияет, ну, иногда влияет, может влиять на качество управления национализированным бизнесом, хотя каких-то критических, серьезных проблем он не видит. Но, что важно, не всегда занимаются управлением именно представители Росимущества, и, кроме того, не всегда в собственность государства переходят активы, как он сказал, в идеальном состоянии.
4: Кстати, публичные претензии уже были к Росимуществу, которые как раз связаны с качеством управления, и высказывал их глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. И системные просчеты у ведомства отмечал еще и генпрокурор Александр Гуцан. Не создает ли государство новую управленческую проблему, расширяя контроль над критическими предприятиями ради безопасности, но одновременно признает, что институт, которому предстоит принимать эти активы, уже перегружен.
5: Мы узнаем у партнера юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александра Ермоленко. Он на связи с нашей студией. Александр, ну вот, вот два этих момента. Вот указ о временном управлении при угрозе БПЛА, который переводит в том числе и может переводить под управление Росимущества некоторые объекты. И вот это заявление Моисеева, они не вскрывают тут некое противоречие?
6: Ну, оно, да, добрый вечер, конечно, вскрывает, потому что, ну, тут просто есть это противоречие. То есть, на самом деле, указ с точки зрения рациональной сложно объяснить, потому что он как бы начинает про безопасность, а вообще-то безопасность у нас от прерогатива государства, а не частных компаний. Дальше указ говорит, что кто сам себя не защитил, того мы можем забирать. И что дальше происходит с безопасностью, в этом указе не написано. То есть как будто бы это все ради безопасности, но эта цель, она где-то в середине утрачивается. И дальше речь идет только о реализации полномочий собственника. Вот тут, конечно, есть противоречия. И получается, что действительно министерство не приспособлено к управлению частным бизнесом.

0: это очевидно, поэтому тут Моисеев, конечно, прав.
1: Александр, а как вообще происходит управление вот этими активами, когда они переходят в под управление Росимущества? Вот что происходит в первые там 3-6 месяцев?
0: Знаете, национализация, она идет уже какое-то время, как мы понимаем, в России, но она принимает разные формы. То есть на самом деле то, что в этом указе написано, это будет еще нечто новое, потому что до этого это были какие-то назначенные, ну или министерства, или назначенные компании, назначенные прямо указом президента. А теперь правительство своим постановлением может это передавать в Федеральное агентство по управлению госимуществом ФОГИ, или может кого-то назначить. Кого, как будут отбираться эти управляющие, это на самом деле в указе, конечно, не написано, это непонятно.
1: А как вы считаете, Александр, когда происходит вот такой переход под управление, должно ли как-то государство, ну, я не знаю, публичить какой-то план, что будет сделано, то есть как будет в ближайшее время управляться вот это имущество, должны ли какие-то KPI опубликоваться, какие-то планы восстановления, инвестиционные программы и так далее?
0: Ну, вопрос, в какой реальности мы находимся. То есть, если мы находимся в реальности, когда компании должны управляться нормально, да, то есть вести бизнес, зарабатывать там деньги, производить товар, работу, услуги, то очевидно, что государство просто незачем их забирать. А если государство их зачем-то хочет забрать, то тут, видимо, конечно же, нужно что-то пояснить по безопасности, что будет происходить тогда. Вот. И вот эти KPI, ну, в идеале, конечно, так должно быть, как вы говорите, но вполне очевидно, что государство не собирается ничего этого делать. И те компании, которые будут переходить под управление, они просто, ну, как вот и сейчас, уже последние там несколько лет, они просто будут переходить под управление.
2: Если вот эту фразу брать, Росимущество перегружено активами, о которых говорил замминистра финансов, о чем прежде всего речь идет? Или о ком? Чего не хватает и в чем перегрузка?
0: Ну, на самом деле, он имел в виду, я предполагаю, что в целом ситуацию, когда количество компаний, которые национализируются, упрощенно скажем, оно уже исчисляется там десятками, может, даже уже к сотням подбирается. Поэтому просто министерство, еще раз, оно не приспособлено, не создано для вот такого рода управления. То есть управление государственное, министерское, управление компаниями, оно в деталях сильно отличается. И поэтому, как минимум, просто должны быть люди, которые разбираются в той или иной сфере бизнеса. Министерство не разбирается во всех сферах бизнеса. А компании могут быть из разных сфер, да, поэтому здесь, когда говорится о перегрузке, видимо, он аккуратно намекает, я предполагаю, на то, что вообще-то государство, забирая активы, не сильно знает, что дальше с ними делать. И дальше, вероятно, эти активы должны будут обратно возвращаться в рынок, но уже, видимо, каким-то другим собственником. И то есть он говорит о том, что государство не может долго держать на себе активы. Вот это слово «перегрузка», оно, вероятно, означает, что государство в целом не может забрать и управлять. Оно может забрать, но потом надо куда-то отдавать.
1: Да, Александр, а что вот с этой перегрузкой делать? Вот куда и как передавать? Мы видим, что не всегда удается, например, на какие-то активы найти покупателей. Мы несколько кейсов за последний год видели. А какие есть еще варианты?
0: Ну, есть вариант не забирать.
1: Ну, если уж забрали.
0: Если уж забрали, то, видимо, здесь вы правы. Здесь действительно сейчас сложная ситуация, потому что уже рынок забранных активов, он уже некоторым образом насытился. То есть мы уже видим, что аукционы просто, не получают своего там искомого результата. Да, аукционы проходят, но никто не покупает. Поэтому здесь, конечно, ситуация будет проблемной, если активы долго будут висеть под Росимуществом. Но я думаю, что это будет решаться иначе. Скорее всего, будут просто выбраны какие-то компании, команды управляющих. То есть это не будет Росимущество само. Это будут какие-то команды, которые будут назначаться на те или иные активы. То есть такие комиссары в пыльных шлемах. То есть это будут люди, которые... Одни управленцы будут менять других.
1: В таком добровольно-принудительном порядке.
0: Примерно, да.
1: Александр, спасибо. На связи со студией радио РБК был партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко. Ну, а Мантуров раскрыл механизм завершения временного управления объектами. Это вот если возвращаться

0: фейков об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. В результате атаки беспилотников в Кубинке пострадали 2 человека. Об этом сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Обломок дрона упал на автомобиль, его водителя доставили в больницу, а второй пострадавший – рабочий стройки. Он получил осколочное ранение. В результате атаки также пострадал многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе.
1: Это программа «Что это значит?» в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Вернемся через пару мгновений.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без «попробуй». Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал «это безопасно, мама не умерла». Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
7: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
8: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
9: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: по будням.

0: на радио РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Пипулечка.
3: И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
4: Я тут купила кое-что.
2: И что это?
4: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
2: На всю котлету?
4: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: столице 19:30 с новостями Ася Касьянова. Послы ЕС не смогли договориться о переходе к продлению санкций против России раз в год вместо действующей сейчас системы продления каждые полгода. Решение блокировала Словакия. Об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе, пишет ТАСС. Очередное продление санкционного режима на 6 месяцев должно произойти до 15 сентября. Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации. Ночью и утром авиагавани Московского узла также приостанавливали штатную работу. В минувшие сутки московский регион подвергся массированной атаке беспилотников, сообщали власти. США не имеют проблем с запасами боеприпасов и производят их в беспрецедентных объемах, заявил Дональд Трамп в соцсети True Social. По его словам, в скором времени Соединенные Штаты вновь начнут активную продажу вооружения союзникам. Ранее в СМИ появилась информация о нехватке вооружения у Вашингтона для ведения своих операций. Следствие просит отправить основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Маниаву под запрет определенных действий, сообщил РБК ее адвокат Михаил Бирюков. Маниава проходит по делу о распространении фейков об армии. Заседание проходит без слушателей и прессы. Гаагский трибунал подтвердил передачу тела бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратка Младича его семье. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что тело генерала забрали из Гааги, и оно прибудет в Белград 3 сентября. Младич скончался 27 августа в тюремной больнице СИЗО ООН в Гааге. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: И мы продолжаем подводить итоги этого дня. И мы спрашивали вас сегодня, заметили ли вы какие-то изменения в своих корзинах на маркетплейсах, подорожали или подешевели товар, или, может быть, какие-то другие тренды вы замечаете. Просим писать вас в телеграм-бот радио РБК. Александр из Москвы пишет, что копеечные китайские товары стоят как крыло самолета, корзина в цене растет. Например, заказывали средство какое-то бытовое за 480 рублей. Когда оно закончилось, зашел заказывать, пишет Александр, а новая цена уже 1000. И еще одно сообщение от Виктории из Москвы. Подметила, что когда товара нет в наличии, ставят цены в 20-30 тысяч, люди не покупают, а карточка товара в рейтинге не опускается. Потом он приходит и делают скидку, и в итоге цена становится 2-3 тысячи рублей. То есть в 10 раз понижение.
1: Напишите, замечаете ли вы какие-то изменения в ценах на маркетплейсах, а ваши сообщения прозвучат в эфире.
3: И теперь еще одна новость. Владельцы кошек пожаловались на острую реакцию питомцев на популярную отечественную вакцину. Об этом они рассказали в социальных сетях. И со слов хозяев, после вакцинации у животных поднималась температура, начиналась рвота, то есть были неприятные симптомы, и другие тоже не встречались в социальных сетях. Через пару дней после введения препарата, например, кот начал отказываться от еды и выглядел болезненно, рассказал его

0: владелец Рамиль.
1: Ветеринар все проверил. Я говорю, давайте прививки сделаем. Есть ли иностранные? Иностранных нет, есть наши. Вот этот Multifel 4 как раз-таки. Там, ну, говорят, переносится хорошо, все такое. Прививку сделал, домой привез, все нормально. Пару-тройку дней он ходил такой, немножко вяленький. Наверное, на третий-четвертый день началось отказ от еды. Чуть поест, сразу рвет. Кормил из шприца. Поил из шприца уже, просто силом держал, вот поил. Решил почитать отзывы. Очень у многих такие проблемы. На эту вакцину вот такие отзывы. 10 дней он помучился, он оправился, но он, наверное, потерял треть веса.
0: Помните, еще недавно мы обсуждали с вами еще жалобу одну от уже владельцев собак, и потом оказалось, что эта жалоба не единичная, что их много достаточно на препарат от этого же производителя. Поступали жалобы. Представитель компании «Ветбиохим», которая занимается производством вакцины, радио РБК заявил, что обращение с жалобами на нежелательную реакцию кошек после применения препарата к ним не поступало. Вот почему становится опасно прививать животных, и можно ли вообще каким-то образом проверить вакцину до ее введения?
2: На связи со студией директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
0: Александр, здравствуйте. Из вашей практики есть ли случаи, которые вы фиксировали, когда было доказано, что животным домашним становилось после вакцинации плохо и что причина была именно в вакцине?
3: Добрый день, коллеги, добрый день, радиослушатели. Ну, сейчас прямо говорить о том, что зарегистрированный случай именно применения вакцины и появления нежелательных явлений на них нет. Пока что мы об этом говорить не можем, но такое большое количество случаев, когда животному становилось плохо через несколько дней после применения вакцины, мы все-таки связываем именно с применением вакцины. Хотя, конечно, факторов много, но, наверное, сейчас по тем случаям, которые происходили с собаками, в первую очередь, да, мы говорим про применение препарата Multifel, наверное, основную массу случаев можно связать с применением вакцины.
0: А какие симптомы говорят о том, что животное реагирует плохо именно на вакцину и что нужно показать питомца своего врачу и сделать это как можно быстрее?
3: Ну, тут сразу говориться нужно, что в первую очередь есть нежелательное явление на применение вакцины. Все-таки иммунобиологический препарат вызывает переболевание, пусть и в легкой форме, но переболевание, чтобы иммунитет развился до нужного титра антитела. Соответственно, понятно, что в норме может проявлять беспокойство, может подняться кратковременная температура, может быть припухлость. То есть все это где-то в норме до 1-3 дней у животного может быть. Но вот если у нас начинают отекать морда, начинают отекать конечности, сильная припухлость или сильно высокая температура, когда животное не ест, а агрессивное становится, либо наоборот сильно апатичное, вот в этих случаях, конечно же, незамедлительно нужно обращаться к ветеринарному специалисту. И самое страшное, что может произойти, это анафилактический шок, который развивается буквально в первые минуты после применения вакцины. И здесь, конечно же, все ветеринарные специалисты рекомендуют находиться какое-то время, ну, хотя бы до 30-40 минут в клинике, чтобы, если произошла этот анафилактический шок, анафилактическая реакция, ее купировать препаратами, ну, чтобы животное находилось под присмотром.
0: Александр, как вот в этой ситуации поступать, когда есть вопросы, когда на эти вопросы пока сейчас нет однозначного ответа, пока идут всевозможные разбирательства, а прививаться нужно? Вот как понять, можно ли это сделать, что вакцина некачественная, и чем тогда прививать животных?
3: В интернете всегда можно прочитать по их физическим состояниям, да, какой в норме должна быть вакцина во флакончике, посмотреть на нее. Если она отличается, то здесь уже можно заподозрить что-то. Но больше никак, по большому счету, ни врач, ни владелец животного не может определить наличие каких-то возбудителей дополнительных в вакцине, либо некачественные. Здесь, на самом деле, к сожалению, тяжело. Если препарат легально обращается на территорию Российской Федерации, выведен легально в гражданский оборот, то мы ему априори доверяем как специалисты, так и владельцы животных.
0: Александр, спасибо. Директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин был с нами на связи. И нужно добавить еще, что Россельхознадзор не получал обращения о случаях гибели кошек после применения именно этой вакцины. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.
2: Ну, а буквально через пару мгновений

0: новости рынков с Александрой Панфиловой и будем обсуждать, как рынок сегодня реагировал на заявление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Центр событий.
6: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
0: 19:41 в Москве, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. И к нам в студии присоединяется финансовый обозреватель Александр Панфилова. Прямо сейчас обсудим, как рынки сегодня реагировали на заявление Владимира Путина на ВЭФ и что сейчас делать инвестору. Саш, ну как будто рынок немного оживился после заявлений Владимира Путина. Что могло внушить оптимизм инвесторам?
7: Я думаю, не последнюю роль тут сыграли слова президента о том, что российский фондовый рынок будет постепенно восстанавливаться, но мы видели реакцию котировок на другие различные заявления, в том числе котировок тяжеловесных акций индекса Мосбиржи. Но начну я все равно с Озона, потому что они сегодня в лидерах роста были. Акции взлетели на 6,5%, и спрос на акции вырос после заявления президента о том, что на Дальнем Востоке будет опробована упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Но вот эксперты считают, что госзакупки могут стать новым устойчивым каналом продаж для маркетплейсов. При этом банки прокомментировали тоже историю с Озоном и маркетплейсами. Глава Сбера Герман Греф заявил, что банк нарастил резервы по маркетплейсам, но, тем не менее, все равно в этом году банк заработает рекордную прибыль, и рекордные дивиденды тоже мы увидим. Но, тем не менее, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов сегодня отметил, что темпы роста прибыли банковского сектора будут замедляться, поскольку сектор прошел свой пик маржинальности. Но это, я думаю, будет позже, потому что в этом году все-таки нас ждет, видимо, рост. Вчера Центробанк повысил прогноз по доходам банков на этот год, причем повысил на 500 миллиардов вот этот прогнозный диапазон. Много сегодня банкиры, кстати, говорили о состоянии экономики и прогнозах по ключевой ставке. И глава ВТБ, и глава Сбера согласились в том, что ставка больше повышаться не будет, а будет постепенно снижаться. При этом Герман Греф не исключил тактические паузы в этом снижении. Но вот и Андрей Костин, и Герман Греф не сошлись в вопросе, что сейчас происходит с российской экономикой. Андрей Костин считает, что переохлаждение не грозит. Герман Греф, кстати, не согласен, считает, что оно уже наступило.
0: Это, по-моему, любимая тема.
7: Но это не первый раз, он это уже говорит.
0: Какими эпитетами обозначить состояние российской экономики?
7: Да, ну и сказать, почему нужны инвестиции, все-таки нужно снижать ставку. Но вернемся на рынок акций к его лидерам. На 2% с лишним взлетали акции «Газпрома». Александр Новак прокомментировал вопросы, связанные с силой «Сибири-2», 2, теперь уже силой Байкала. Выразил надежду, что переговоры между «Газпромом» и китайской СНПС должны состояться уже в самое ближайшее время. И сейчас весь вопрос, по словам вице-премьера, в обсуждении коммерческих условий, а уже дальше после этого будут обсуждаться маршруты и другие детали.
0: Но точной даты переговоров нет пока, да?
7: Да, пока что нет.

0: Нет. Процент прибавляли акции Роснефти. Тоже президент анонсировал первую отгрузку нефти с Восток-Ойла в ближайшее время. Это один из ключевых проектов Роснефти. И он, запуск этого нефтепровода означает переход Восток-Ойла к новому этапу, то есть к выводу добываемой нефти на экспорт через свою арктическую инфраструктуру. И также в лидерах роста были акции Алросы. Хотя тут вот глава Якутии заявил, что поддержка со стороны Минфина в виде закупки алмазов в Гохран сейчас не требуется. У Алросы, по его словам, нет сложности по сбыту продукции. А также сегодня интересные движения были на валютном рынке. Рубль прервал сессию ослабления. Валюта развернулась после того, как Минфин объявил параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на сентябрь. Ведомство сократит покупки валюты до 2,5 миллиардов рублей. И с учетом продаж Центробанка чистые покупки, то есть нетто покупки валюты со стороны денежных властей, составят меньше 2 миллиардов рублей. Это втрое меньше, чем месяцем ранее.
1: Ну, напомню, было 6,5, по-моему, да?
0: Да, было 6,5, но в целом все аналитики соглашались в том, что покупки сократятся, но считали, что не настолько низко. Напомню, что Минфин покупает валюту в рамках бюджетного правила, которое предусматривает цену отсечения на нефть на уровне $59. И вот Александр Новак сейчас сказал, что обсуждается вариант новой цены отсечения. Один из вариантов — $50. Ну, а нефть тем временем продолжила дорожать. Цены достигли 6-недельных максимумов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А вот золото тоже сегодня подросло. Впрочем, все равно это локальный минимум. И золото, это многие вот делали на него ставки в последние годы. И ВТБ «Мои инвестиции» рассказали, что буквально до прошлой пятницы у аналитиков был позитивный взгляд на золото. Но теперь все изменилось, и одна из причин — это опасение повышения ставок ФРС. Подробнее об этом инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Алексей Михеев.
2: В пятницу выступил глава Федрезерва США Кевин Уорш на симпозиуме в Джексон Холл и неожиданно дал понять, что ФРС не собирается терпеть высокую инфляцию. Поэтому ФРС, по всей видимости, все-таки, невзирая на пожелания президента США, перейдет к повышению ставки. И, вероятно, это будет не одно повышение. И для золота, которое не приносит доход, это негатив. Второе, что уже за выходные произошло, это очередное обострение на Ближнем Востоке. И для золота это негатив, потому что, вопреки распространенному заблуждению, золото — это не защитный актив, а наоборот, когда вот такие события происходят, которые приводят к сворачиванию аппетита к риску, доллар растет, и золото снижается в цене. И мы считаем, что если доллар, как мы думаем, продолжит укрепляться к основным валютам, то золото будет продолжать снижаться, упадет обратно на отметку 4000, ну и даже может там на 3,5 в перспективе нескольких месяцев упасть, если будет сильный рост доллара.
0: Ну да, действительно, сейчас неоднозначные оценки перспектив золота мы видим, но при этом отмечу, что в июле мировые центральные банки, а именно они в последние годы во многом драйвили цены на золото, они все равно продолжили накапливать золото в своих запасах. Это следует из сентябрьского отчета Всемирного золотого совета. При этом Банк России стал главным продавцом золота в прошедшем месяце. За месяц запасы драгметалла уменьшились на 6 тонн, но основным покупателем остался Китай. Ну, в общем, ставить на золото или не ставить, инвесторы выбирают сами, но, с другой стороны, сейчас не так много инструментов для этого осталось, поскольку Полюс отменил дивиденды и выпустил сокращенную отчетность. У ЮГК там своя история с офертой, поэтому инструментов тоже не так много.
1: Спасибо. С нами в студии была финансовая обозреватель Александра Панфилова.
3: Сейчас о том, что еще важно знать сегодня. Владимир Путин назвал слухи о возможности заморозки вкладов глупыми вбросами. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент напомнил, что даже в 2022 году, когда многие вкладчики захотели обналичить средства, банки в рабочем режиме выдали им деньги. Владимир Путин назвал единственный способ предотвратить удары по инфраструктуре. Это заявление тоже сделано во время Восточного экономического форума. По словам президента, это укрепление ПВО. Владимир Путин добавил, что власти ранее исходили из того, что противник не будет атаковать гражданские объекты.
1: Ну, а сейчас о том, что за немецким в Казахстан. Похоже, что тем, кто собрался поступать в немецкие вузы, теперь придется делать крюк и совершать остановку в странах СНГ. Почему? В России закроют институт Гёте. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, эта мера станет ответом на прекращение работы русского дома в Берлине. Напряжение в отношениях России и Германии усилилось, когда 1 сентября Берлин обвинил Москву в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Институт Гёте занимается обучением немецких немецкого как иностранного языка, а также развивает культурные связи, собственно, с Германией. Также на базе института до сих пор можно было сдать

0: международный экзамен на знание немецкого, чтобы поступить, например, в вуз ФРГ, Австрии или Швейцарии.
1: Вот каким образом закрытие института и его филиалов повлияет на планы студентов и какие экзамены на знание иностранных языков остались еще в России, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Яна, как теперь маршрут тех, кто собирается поступать в зарубежные вузы, поменяется?
2: Ну, в первую очередь нужно будет открыть карту и посмотреть, а где есть представительство института Гёте и где в целом принимают официальные экзамены по немецкому языку. Здесь самое простое решение — это, пожалуй, СНГ, потому что и с визовыми никакими ограничениями нет сложностей. И, в принципе, полететь туда можно практически из любой части страны. Например, Казахстан очень часто называют возможным вариантом. Там, да, можно сдать немецкий и с этим сертификатом потом пойти либо в университет, либо в какое-либо место работы, если вы собирались работать в Германии. Чаще всего эта проблема теперь будет присущие именно студентам, причем тем, кто собирался в Германии либо продолжать свое обучение в магистратуре, либо вообще поступать в бакалавриат. Если мы говорим о людях, которые собирались там работать, либо получать вид на жительство, то, как правило, вот по словам моих собеседников, это все же скорее те, кто уже прямо сейчас живет в Германии. Хотя надо сказать, что и в России такие люди, конечно, есть, просто их, возможно, процент меньше. Теперь действительно маршруты усложнятся, и получение сертификата станет более затратным занятием благодаря тому, что придется платить и за перелеты, и за проживание в отеле, отмечает гендиректор образовательного агентства «Академконсалт» Ирина Следева.
3: Для нашей компании, например, Германия, Австрия номер один и номер два по количеству студентов, которых мы зачисляем в государственные вузы, потому что все-таки уровень образования высокий, а образование бесплатное для россиян до сих пор было. Поэтому эти сертификаты были важны, конечно. И теперь придется их ездить сдавать в СНГ, или к Стамбулу, или к Дубаю, ну, в какие-то города, куда, наверное, есть прямые перелеты, и при этом есть возможность сдать. Тут уже студенты или семьи, родители будут выбирать, потому что обычно там есть и Гёте, и тест ДСХ, и тест ДАФ, то есть там больше версий уже получается международных получением сертификатов.
2: Ну и, конечно, в этом смысле получается, что нужно будет покупать не только для школьника билет, но и для родителя. А если, например, не удалось сдать, то придется еще раз туда ездить. Не говоря уже о том, что, конечно, есть еще и такой момент, что люди готовятся к этим экзаменам. Люди ходят к репетиторам, которые занимаются тем, чтобы подготовить студента именно по стандартам вот института Гёте. Потому что, есть, ну, разумеется, что если мы говорим про российские экзамены ЕГЭ, ОГЭ, и также с любыми международными языковыми экзаменами есть определенные формы для подготовки. И вот москвичка Лиза рассказала нам, что планировала как раз сдавать в ближайшем времени экзамен в институте Гёте, но теперь, видимо, придется спешно менять свои планы.
4: Я оплатила репетитору, специализированному преподавателю именно от Гёте-института, который лицензирован на то, чтобы преподавать подготовку к этому экзамену, достаточно солидные деньги, потому что такие специалисты ценятся на рынке больше. И тут очень обидно, что ты отдал деньги за подготовку с человеком, который не принимал у тебя экзамен, но как минимум знаком с экзаменационной комиссией или знает все нюансы при подготовке, и ты специально за это доплачиваешь, а сейчас у тебя эту возможность закрывают.
2: Вот преданные слушатели пишут нам в Telegram-бот, что, конечно, узнали в москвичке Лизе нашу коллегу Лизу Майнгард. Но вот с такой проблемой столкнулась и она, в частности, с тем, чтобы сдать каким-то образом экзамен по немецкому. Но есть еще и проблемы с другими языками, потому что, как мы знаем, например, экзамен IELTS все сложнее сдать в России, вернее, в принципе, уже невозможно. Было признано нежелательной организацией, это компания, которая спонсирует этот экзамен. И точно так же нужно лететь в другие страны и сдавать его, но выбирать специально, какой это будет экзамен, тот, который спонсирует нежелательная организация, либо другая, разрешенная в России. И из-за этого, по факту, достаточно доступными остаются для россиян в стране, если не вылетать за ее пределы, только китайские и арабские языки. Вот их можно сдать без проблем. И их популярность также у студентов выросла, ну и вместе с тем востребованность. Вот, кстати говоря, Лиза Майнгард буквально накануне рассказывала, что даже работодатели иногда согласны доплатить за знание китайского. Хотя не все и не всегда. Да. Но все же теперь закладывать дополнительные расходы на получение сертификата иностранного языка придется, и сужается количество европейских стран, в которые можно полететь вот так напрямую, без крюка в виде стран СНГ либо Турции.
1: Ну, одну страну мы услышали, это Казахстан, и схему ты нам рассказала. Яна Ритунская выясняла, куда теперь можно поехать, чтобы сдать экзамен на знание языка после закрытия института.

0: Института Гёте.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Петербург переживает настоящий бум на рынке пентхаусов. За год предложение таких лотов выросло на 44%, но даже при этом они остаются одним из самых редких форматов жилья в городе. К такому выводу пришли аналитики NF Group по итогам первого полугодия 2026 года. На первичном рынке северной столицы сейчас продается 26 пентхаусов общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Они сосредоточены в 11 объектах, 5 элитных и 6 бизнес-класса. При этом доля пентхаусов в структуре элитного предложения не превышает 2%, а в бизнес-классе всего 0,4%. Основная причина роста формата – старт продаж в новых комплексах, в том числе элитном проекте на Фонтанке и двух объектах бизнес-класса. Площадь пентхаусов в новостройках Петербурга сильно варьируется – от 57 до 1000 квадратных метров. В среднем по рынку это 224 квадрата, в элитном сегменте – 363, в бизнес-классе – 137. Цены впечатляют. Средневзвешенная стоимость квадратного метра пентхауса в Петербурге – 1,9 миллиона рублей, в элитных объектах – 2,4 миллиона, в бизнес-классе – 1 миллион. Но главная разница в общей стоимости. Пентхаусы в элитных домах в среднем в 9 раз дороже обычных квартир – 876 миллионов против 97. В бизнес-классе – в 4,3 раза – 150 миллионов против 35. Средняя цена лота по рынку – 429 миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, каждый пентхаус в Петербурге уникален, и его ценность определяется видовыми характеристиками, планировкой и дополнительными элементами комфорта. Именно они формируют ценовую премию пентхаусов по сравнению с обычным жильем. Спрос на такие лоты в Петербурге, конечно, есть, но остается вопрос. Сколько еще покупателей готовы платить такие деньги при текущей ипотечной ставке?
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников. И вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: Радио РБК «Один год».
5: О чем говорят умные люди в день рождения?
4: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
5: И все это вместе с диджеем.
1: Качество жизни.
4: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем делать это во вторник
5: в 21:00 на радио РБК.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК. РБК «Тренды».
7: Цифровой рубль для банков.
8: Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 вечера с новостями Ася Касьянова. Потенциал преимуществ платформизации госзакупок велик, в том числе для соблюдения антикоррупционных требований, сообщили ТАСС при службе компании РВБ. Ранее Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы, будет запущена в России с 1 октября в формате эксперимента. Портфель микрофинансовых организаций за второй квартал 2026 года практически не изменился и составил 808 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. Это плюс 1,5% квартал к кварталу. При этом непросроченная часть задолженности чуть снизилась на 0,3%, а просроченная, наоборот, выросла на 4%. Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение почти 900 исков от граждан России из-за нехватки ресурсов, сообщила пресс-служба суда. При этом с сентября 2022 года в суде находилось около 16 тысяч жалоб против России, большую часть из которых уже рассмотрели. В 2022 году Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека, а значит, может не исполнять решение суда. По подсчетам ЕСПЧ, долг России по невыплаченным компенсациям превышает 74 миллиона евро. Минфин США ввел санкции против Фиделя Кастро, внука бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Об этом говорится в заявлении финансового ведомства. В черный список попали Кубинский внешнеторговый банк и еще 4 организации из сфер добычи природных ресурсов и энергетики. В письменном заявлении госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что попавшие под рестрикции причастны к угрозам национальной безопасности США. Москвичей предупредили о новой схеме обмана с подделкой речи классного руководителя. С помощью искусственного интеллекта мошенники изменяют голос и просят перевести деньги или назвать код из СМС, рассказали в столичном департаменте образования и науки. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Мы подводим итоги этого дня. Четверга, день был насыщенным, а мы спрашивали вас, что вы заметили на маркетплейсах, как изменились ваши корзины по стоимости товаров. И вы напишите в Telegram-бот радио РБК, продолжайте это дело, за что вам большое спасибо. Екатерина из Воронежа, например, сообщает, что корзина явно выросла в цене, подпись «скидка» при этом. Например, она пишет, добавила книгу «Мураками» за 583 рубля, сегодня уже 649, зато подпись «скидка». Недели.
2: Борис из Москвы пишет, что столкнулся не с повышением цен в корзине, а с очень долгой доставкой. Неизвестно, когда придет мой товар. Прошло 2 недели. Писал в поддержку, что вернули деньги. Продавец отвечает одно и то же. Зашел в социальные сети официального аккаунта Озона, прочитал комментарии. Не я один такой. Ну вот многие пишут, что по ценам, может быть, и не заметили каких-то изменений, а доставка точно стала дольше.
3: Продолжайте делиться вашими наблюдениями в Telegram-бот радио РБК. Лучшие сообщения прочитаем в прямом эфире. А пока к главному событию этого дня. Восточный экономический

0: форум, пленарная сессия с участием президента России. 13 раз во время сегодняшней сессии он произнес слово «стабильность», а само это мероприятие длилось около 4 часов, примерно 3,5, вот так уж.
1: На что были сделаны основные акценты в выступлении президента? Какие заявления важно не упустить? За ходом пленарного заседания следила Ольга Зуева.
2: Пленарная сессия прошла в традиционном формате. Сначала Владимир Путин выступил с речью примерно на 40 минут. Затем поучаствовал в дискуссии с другими высокопоставленными гостями форума, ответил на вопросы. И задач для правительства действительно было поставлено много. Первая часть выступления была посвящена ситуации на Дальнем Востоке. По словам президента, за последние годы в регион привлечены инвестиции на сумму более 25 триллионов рублей. ВВП региона увеличился втрое, а за счет спецрежима появилось порядка 200 тысяч рабочих мест. Но отдельно президент остановился на самой болезненной для российского бизнеса теме – ключевой ставке в контексте снижения инвестиций. Путин признал, что власти стараются действовать аккуратно, не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, иначе, цитата, «бизнесу меньше достанется». Комментируя действия и политику монетарных властей в этом отношении, Путин сказал, что им удалось пройти между Сциллой и Харибдой.
3: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились из-за сознательно проводимой политики регулятора и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Здесь важно не переохладить экономику. Ну а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит. И тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: Говорил президент и о поддержке малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что налоговые и таможенные льготы далеко не единственные способы помощи со стороны государства. Вновь президент поручил правительству поработать над замечаниями малого бизнеса, но уже с точки зрения налоговой политики.
3: Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет. При любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. Правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом, прогнозы совпали с реальной действительностью. И даже вот этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства. Самое главное для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Может быть, государство не всегда действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание.
2: К слову, еще добавил, что правительство обсуждает с объединениями, это «Опора России», «Деловая Россия» и «Торгово-промышленная палата» возможность перехода на благоприятные налоговые ставки. Путин подчеркивал, что бюрократические барьеры для бизнеса необходимо последовательно убирать, призвал профильные министерства, ведомства активнее использовать риск-ориентированный подход, цифровые решения и даже искусственный интеллект.
3: Налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым.
2: Если обобщать, то президент почти за 3,5-4 часа пленарной сессии обозначил, что нельзя допустить нового витка инфляции, нельзя чрезмерно сжимать кредитование, рост ВВП продолжится. Президент в этом, цитата, уверен. По данным Росстата, с начала года ВВП вырос на 0,6%. При этом Путин отметил, что нельзя увеличивать давление на бизнес через налоги и проверки.
1: За пленарным заседанием и выступлением президента следила Ольга Зуева. Но в частности, Владимир Путин отмечал дефицит бюджета, говорил о том, что может его стабилизировать, говорил о проблемах, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. Также глава государства опроверг слухи о мобилизации, назвал их вбросами сообщения о возможной заморозке вкладов россиян. Оценил ситуацию с рождаемостью и уровнем жизни в разных регионах и высказался о шансах урегулировать конфликт на Украине.
0: Через несколько мгновений мы продолжим подводить итоги этого четверга. В рамках Восточно-экономического форума было много интересных интервью для РБК. Расскажем об этом чуть-чуть позже.
4: Реклама. Восточный экономический.

0: экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
4: 20:10 в Москве, в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги четверга. Сейчас о том, что многоквартирное строительство растет, а сдача в эксплуатацию частных домов существенно снижается. На 1 августа в России ввели более 50 миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства Никита Стасишин.
5: По его словам, власти готовят новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства от упрощенного предоставления земель до развития инфраструктуры и взаимодействия с банками. Заместителем министра беседовал Павел Демидович.
6: Какими будут итоги 2026 года для строительного комплекса России? Есть ли планы по корректировке объемов строительства жилья в 2026 году?
7: Ну, если посмотреть, как мы идем по состоянию на 1 августа, то введено 56 миллионов квадратных метров. Мы идем с приростом ввода многоквартирного жилья и с достаточно серьезным снижением ввода индивидуального жилья. Если говорить про паспорт федерального проекта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», то введено должно быть в этом году не менее 93 миллионов квадратных метров. Те задачи, которые ставит правительство перед регионами, это показать вот не менее 100 миллионов квадратных метров жилья. Неоднородная ситуация с жилищным строительством в регионах. Есть большие регионы, где идет серьезное снижение по вводу, и как раз это и дает такое снижение индивидуального жилищного строительства. Поэтому сегодня мы прорабатываем по поручению президента нашей страны, премьера и вице-премьера Марата Шкирзяновича дополнительные меры поддержки, чтобы стимулировать объемы строительства и будущих вводов индивидуальных домов. И здесь большой комплекс мер связан и с мерами по более эффективному предоставлению земельных участков, к упрощенной процедуре предоставления земельных участков. Это мы делаем совместно с коллегами из Росреестра и с другими ФАИВами правительства. Это дополнительные меры, направленные на обеспечение инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и таких земельных участков. Но и, конечно, нам не нужно забывать про многоквартирное жилье. Мы системно им на протяжении последних очень многих лет занимаемся. С каждым регионом понимаем, что такое градпотенциал, как его сегодня сформировать для того, чтобы через 3 года появилось жилье. Мы вернемся к вопросу о корректировке по итогам, я думаю, что октября. Но пока мы делаем все для того, чтобы выполнить поставленные задачи президента нашей страны и правительством совместно с регионом.
6: В последние годы индивидуальное домостроение было драйвером жилищного рынка, увеличивая свою долю. А что вот вызвало такой переход в депрессивное состояние?
7: Вы знаете, я не сказал бы, что это депрессивное состояние. Первое, наверное, самое основное – это изменение правил строительства подрядным способом с использованием счетов эскроу.
6: То есть эскроу все.
7: Да, эскроу. В 2018 году, когда переходили и обеляли отрасль многоквартирного жилья, уходили от котлового метода финансирования стройки на эскроу, мы в еженедельном режиме потратили 1.5 года, чтобы ни один проект, начавшийся по старым правилам, был закончен. А новые проекты вместе с банками просто в ручном режиме разбирали, потому что банки не имели компетенции. Сегодня банки, а это сегодня основной игрок в жилищном строительстве, без банка ничего построено быть не может. Без правильной финмодели, сформированной банком и застройщиком с точки зрения цены и сроков реализации быть не может. Поэтому сегодня главная задача перед многоквартирным жильем – это сегодня взаимодействие с региональной властью, муниципальной и банками в части, безусловно, безусловного исполнения обязательств перед дольщиками, строительства и сдача объектов в срок и надлежащего качества. То же самое сегодня мы делаем с индивидуальным жилищным строительством.
4: Это был заместитель министра строительства Никита Стасишин. С ним общался Павел Демидович. Полную версию интервью можно посмотреть на сайте РБК. И к другим темам. Армения не будет выступать против вывода российской военной базы. Такое заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр республики Никол Пашинян. Он дал понять, что от Еревана такая инициатива исходить не будет, и что за время существования базы в Гюмри такой вопрос никогда не вставал. При этом, если Москва примет соответствующее решение, у Еревана возражений не будет. По словам Пашиняна, Армения готова обсудить любое решение России.
8: Что касается российской военной базы, ничего подобного не обсуждалось. Мы никогда не поднимали этот вопрос. Мы не считаем, что присутствие 102-й российской военной базы на территории Армении имеет жизненно важное значение. Если Россия решит вывести военную базу, мы не будем этому препятствовать. Если они решат остаться, мы готовы обсуждать. Но еще раз, этот вопрос нами никогда не поднимался.
5: Заявление Никола Пашиняна стало реакцией на слова Владимира Путина. Во вторник, выступая перед журналистами в Бишкеке по итогам саммита ШОС, глава российского государства подчеркнул, что если Ереван не заинтересован в военной базе России, то ее там не будет, цитата, «хоть завтра».
9: Армения считает, что российская база Армении не нужна военно. Мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова. Пожалуйста, навязывать мы ничего никому не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское крыло рядом, мы останемся, будем работать, сотрудничать.
4: Что представляет собой российская военная база в Армении и в чем заключается ее боевая задача в специальном материале Григория Колганова?
10: 102-я военная база в Гюмри – единственная постоянная российская база в Закавказье. Исходя из открытых данных, там служат не более 5000 человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24 и Ми-8. Российские военные расквартированы в Гюмри с 1995 года. Изначально стороны заключили соглашение на 25 лет, а позже продлили его до 2044 года. База интегрирована в объединенную систему ПВО СНГ и, по заявлениям Москвы, предназначена для отражения внешних угроз Армении и защиты южных рубежей России. Премьер Никол Пашинян ранее заявлял, что никаких планов относительно вывода базы нет. 5 лет назад обсуждалось даже ее расширение. В то же время в 2024-м он сообщил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ.
5: Мы сегодня в эфире обсуждали, как может на взаимоотношениях России и Армении отразиться вот этот сценарий, когда российская военная база может исчезнуть из Гюмри, что это значит для одной страны и для другой. Вот как рассказал в эфире старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкраптак, заявление Армении – это скорее такой политический торг, чем реальное решение, поскольку ее военный потенциал крайне слабый.
11: Кто может обеспечить вот это самое ПВО? Армения три раза ха, как говорится. То есть у нее ни истребителей, ни зенитно-ракетных комплексов С-300, там любого извода, у нее этого нет. Поставки чьего-либо-то еще вооружения подобного рода в данном случае представляются крайне и крайне спорным. Речь идет о том, что, в общем-то, эта самая база в Гюмри, она является одним из столпов, на самом деле, сохранения Армении как государства, по большому-то счету. Поскольку если ее убрать вот из уравнения Закавказья, соответственно, у нас есть раскачанный до предела Азербайджан, у нас есть чрезвычайно сильное и с точки зрения военно-воздушных сил, и с точки зрения беспилотных авиационных комплексов Турция, и у нас есть еще под боком Иран. И вот среди вот этих всех прекрасных соседей существует Армения, у которой, в общем-то, не то что вооруженных сил, у нее даже, в общем-то, экономических каких-то оснований для того, чтобы, допустим, закупить Китай. китайские, допустим, зенитно-ракетные комплексы. У нее нет этого.
4: Игорь, а возможно ли, что нас ждет не вывод военной базы, а политический торг со стороны Армении о новом режиме российского присутствия?
11: Скорее всего, он и идет, по большому счету. То есть, возможно, это вот такое проявление как раз вот этого самого торга, вот этого самого, прости господи, торга. Вопрос единственный, что пытается для себя Пашинян выиграть. То есть, вот что вообще? У него, извините, положение. Возможно, граждане Армении со мной не согласятся, возможно, еще что-то будет высказано, но тем не менее, оно крайне шаткое. И сейчас, на самом-то деле, положение вот Республики Армении, оно также шатко в условиях раскачанного Азербайджана, в условиях Турции, которая крайне нервно реагирует на очень многие вещи, и Ирана, который тоже, во-первых, перекачан с военной точки зрения, и с другой стороны, также, если вдруг он будет дальше идти дрейф Армении на запад, он также будет рассматривать Армению как своего возможного противника. Чьи шахеды и куда полетят, еще очень большой вопрос будет.
4: Это был старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкраптак. Во время брифинга Пашинян также заявил о решении Армении не отказываться от закона о начале вступления в Евросоюз. По его словам, эта инициатива помогла стране добиться серьезных успехов во внешней политике.
5: Сейчас о том, что еще важно знать сегодня. В ближайшие дни Стив Уиткоф и Джаред Кушнер должны посетить Москву и Киев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он записал видеообращение и в нем подчеркнул, что украинская сторона уже готовится к переговорам. Суд назначил основателю детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Муняеве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как ранее РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, об этом просил Следственный комитет. В результате атаки беспилотников в Кубинке пострадали два человека. Об этом сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Обломок дрона упал на автомобиль. Его водителя доставили в больницу. Второй пострадавший – рабочий стройки. Он получил осколочное ранение. В результате атаки также пострадал многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе. Организаторы концерта Kanye West готовы вернуть деньги за билеты в случае необходимости. Об этом сказали в агентстве Say Agency. Его директор Анна Супчева заявила, что отмены концерта в Санкт-Петербурге не будет. По ее словам, отменить его может либо агентство, либо сам артист.
4: И вот нам поступили в редакцию радио РБК подробности о том, какие действия запрещены Лиде Маниаве, основательнице детского хосписа «Дом с маяком». Это выход на улицу с 8 до 8, общение со свидетелями по делу запрещено и запрет на интернет.
5: Только с 8 утра до 8 вечера она может, наоборот, выходить на улицу, а в другое время нет. И к другим темам этого дня еще большое культурное событие. В Москве, в Тимирязев-центре, завтра открывается 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоску». Основатель ярмарки Маргарита Пушкина в интервью РБК рассказала про актуальность современного искусства и про то, как оно взаимодействует с бизнесом. С ней беседовали Екатерина Столярова и Елена Спиридонова.
12: Наш проект растет из года в год. Мы можем такую тенденцию наблюдать, уже наблюдаем такую тенденцию на протяжении многих лет. И в этом году у нас было подано рекордное количество заявок. 190 заявок мы получили на участие в ярмарке. Из них экспертный совет выбрал 107 участников. Но рост этот происходит за счет того, что сфера современного искусства активно развивается, растет интерес со стороны аудитории, не только. Появляются новые галереи. У нас из года в год количество посетителей растет. В прошлом году было более 55 тысяч. И мы надеемся, что в этом году будет опять какой-то прирост. И вообще это уже очень солидная цифра. Если проанализировать статистику многих ярмарок глобальных, то Космоску выглядит очень впечатляюще.
13: Маргарита, на ярмарке представлено и много бизнес, и городских проектов. Почему? Чем вы это объясняете? Что их сегодня объединяет с современным искусством?
12: нету. Вообще, это интерес со стороны наших партнеров, спонсоров, брендов известных. Мы наблюдаем уже на протяжении многих лет, и с самого начала мы всегда с ними общались и работали в направлении того, чтобы они заходили в коллаборации с художниками. И мы видим, что интерес к таким коллаборациям у брендов растет. И растет вкус к такому виду сотрудничества. Мне просто кажется, что искусство становится очень важной частью вообще жизни современного человека. Сейчас совершенно четко заметны тренды на то, что искусство присутствует везде, не только в музейных пространствах. И мне кажется, что нашим партнерам, в том числе бизнес-партнерам, самим интересно, потому что это огромный эмоциональный

0: арт-логистика, страхование. И такой фестиваль генерит очень много в смежных областях различного сотрудничества, в том числе. Думаю, что получают выгоду рестораны и отели. И это такая тенденция.
1: Это было интервью основателя ярмарки современного искусства «Космоску» Маргариты Пушкиной.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» — от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2 Max столько шума? Потому что высокий VO2 Max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2 Max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2 Max — это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия — слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 Maxing — неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
4: Что это было?
5: В эфире.
6: Многие, кстати, ждали, что с появлением больших языковых моделей умрет классический поиск. Что видите вы в Яндексе, так ли это? И считаешь ли ты, что классический поиск умрет совсем?
7: Во-первых, миф такой действительно и внутри у нас был, и опасение было, что, ну и не секрет там, да, что и Google очень нервничал, что все, теперь вот, так сказать, новая вселенная. При ближайшем рассмотрении это не так.
8: Можно я прям личный вопрос задам? А ты сам, когда увидел чат GPT, испугался, что он может заменить поиск?
7: Нет, и по очень простой причине. Это было логичное предложение быстрых ответов, которые мы называли, да, ответы от... Сначала называли нейро, а затем это стало единым продуктом Алисы AI, и это, на самом деле, первая причина, почему действительно поиск растет. Ну, она очень тривиальная и банальная, мы просто добавили искусственный интеллект туда.
4: Глава поиска Яндекса Дмитрий Масюк в программе «ИИ в деле».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.
9: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
10: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
2: РБК Тренды.
11: Биржа для ИИ.
12: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5%. 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество

средства огромное. За последние два года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: столице 20.30 с новостями Ася Касьянова. Силы ПВО уничтожили 4 дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Днем глава города рассказал, что в период с 8 утра 2 сентября и до полудня 3 в сторону московского региона летели почти 550 дронов. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. По последним данным от Минобороны, силы ПВО за день сбили 426 украинских беспилотников. Инвестиции в реконструкцию предприятий ОПК приносят ощутимую пользу в ходе проведения СВО. Эта работа будет продолжена, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных администрацией Джо Байдена на военную помощь Украине, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, администрация его предшественника Байдена передала Киеву гораздо больше боеприпасов без каких-либо затрат, чем США использовали в Иране. Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави назначили меру пресечения в виде запрета на выход на улицу с 8 вечера и до 8 утра, а также на общение со свидетелями по делу и запрета на использование интернета, сообщил РБК ее адвокат Михаил Бирюков. Маниава проходит по делу о распространении фейков об армии. Заседание проходит без слушателей и прессы. В Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге. 45-километровая трасса представляет собой дублер МКАД, проходящий на расстоянии 5-10 километров от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Стройка шла 4 года. Итоговый бюджет проекта составил около 170 миллиардов рублей. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги от четверга и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: И в течение всего вечера мы обсуждаем итоги пленарной сессии Восточного экономического форума, в которой участвовал президент России Владимир Путин. Одно из заявлений сегодня прозвучало по поводу указа о защите объектов критической инфраструктуры. У государства не было ни мысли, ни планов по национализации, заявил Владимир Путин, но у предприятий появились обязательства по собственной защите от атак. О национализации в интервью РБК сегодня упомянул и заместитель министра финансов Алексей Мысин. По его словам, Росимущество перегружено активами, и это оказывает влияние на качество управления вот таким национализированным бизнесом.
1: Но серьезные проблемы в этой сфере, по его словам, исключение. Важно, что управлением не всегда занимаются представители Росимущества. Кроме того, не всегда в собственность государства переходят активы в идеальном состоянии. При создании Росимущества не предполагалось, что это ведомство будет заниматься управлением столькими активами. Об этом ранее в эфире заявил партнер юридический фирмы Орлова Ермоленко Александр Ермоленко.
4: На самом деле указ с точки зрения рациональной сложно объяснить, потому что он как бы начинает про безопасность, а вообще-то безопасность у нас от прерогатива государства, а не частных компаний. Дальше указ говорит, что кто сам себя не защитил, того мы можем забирать. То есть как будто бы это все ради безопасности, но эта цель, она где-то в середине утрачивается, и дальше речь идет только о реализации полномочий собственников. Тут, конечно, есть противоречия, и получается, что действительно министерство не приспособлено к управлению частным бизнесом, это же очевидно.

0: Да.
1: Александр, а как вообще происходит управление вот этими активами, когда они переходят под управление Росимущества? Вот что происходит в первые там 3-6 месяцев?
2: Национализация, она идет уже какое-то время, как мы понимаем, в России, но она принимает разные формы. То, что в этом указе написано, это будет еще нечто новое, потому что до этого это были какие-то назначенные или министерства, или назначенные компании прямо указом президента. А теперь правительство своим постановлением может это передавать в Федеральное агентство по управлению госимуществом ФОГИ или может кого-то назначить. Кого, как будут отбираться эти управляющие, это на самом деле в указе, конечно, не написано, это непонятно.
1: А как вы считаете, Александр, когда происходит вот такой переход под управление, должно ли как-то государство публичить какой-то план, что будет сделано? То есть как будет в ближайшее время управляться вот это имущество? Должны ли какие-то KPI публиковаться?
2: Ну, вопрос, в какой реальности мы находимся. То есть если мы находимся в реальности, когда компании должны управляться нормально, да, то есть вести бизнес, зарабатывать там деньги, производить товар, работу, услуги, то очевидно, что государство просто, ну, незачем их забирать. А если государство их зачем-то хочет забрать, то тут, видимо, конечно же, нужно что-то пояснить по безопасности, что будет происходить тогда. И вот эти KPI, ну, в идеале, конечно, так должно быть, как вы говорите, но вполне очевидно, что государство не собирается ничего этого делать. И те компании, которые будут переходить под управление, они просто, как вот и сейчас, уже последние там несколько лет, они просто будут переходить под управление.
0: Если вот эту фразу брать, Росимущество перегружено активами, о которых говорил замминистра финансов, о чем прежде всего речь идет?
2: Он имел в виду, я предполагаю, что в целом ситуацию, когда количество компаний, которые национализируются, упрощенно скажем, оно уже исчисляется там десятками, может даже уже к сотням подбирается. И поэтому просто министерство, еще раз, оно как бы не приспособлено, не создано для вот такого рода управления. То есть управление государственное, министерское управление компаниями, оно в деталях сильно отличается. И поэтому, как минимум, просто должны быть люди, которые разбираются в той или иной сфере бизнеса. Министерство не разбирается во всех сферах бизнеса. А компании могут быть из разных сфер, да? Поэтому, когда говорится о перегрузке, видимо, он, ну, аккуратно намекает, я предполагаю, на то, что вообще-то государство, забирая активы, как бы не сильно знает, что дальше с ними делать. И дальше, вероятно, эти активы должны будут как бы обратно возвращаться в рынок, но уже, видимо, каким-то другим собственникам. И то есть он говорит о том, что государство не может долго держать на себе активы. Вот это слово «перегрузка», оно, вероятно, означает, что государство в целом, ну, не может забрать и управлять. Оно может забрать, но потом надо куда-то отдавать.
1: А что вот с этой перегрузкой делать? Видим, что не всегда удается, например, на какие-то активы найти покупателей.
2: Есть вариант не забирать.
1: Ну, если уж забрали.
2: Если уж забрали, то, видимо, ну, здесь вы правы. Здесь действительно сейчас сложная ситуация, потому что уже как бы рынок забранных активов, он уже некоторым образом насытился. То есть мы уже видим, что аукционы как бы не получают своего там искомого результата. Да, аукционы проходят, но никто не покупает. Поэтому здесь, конечно, ситуация будет, ну, проблемной, если активы долго будут висеть под Росимуществом. Но я думаю, что это будет решаться иначе. Скорее всего, будут просто выбраны какие-то компании, команды управляющих. То есть это не будет Росимущество само. Это будут какие-то команды, которые будут назначаться на те или иные активы. То есть, ну, такие как бы комиссары в пыльных шлемах. То есть это будут люди, которые, одни управленцы, будут менять других.
1: Указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры президент подписал 24 августа. В перечень включены объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие, цитата, имеющие особо важное значение для безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения объекты. За несколько лет Генпрокуратура инициировала десятки исков о передаче частных компаний в государственную собственность. Даже сегодня в доход государства перешли акции производителя промышленных вентиляторов «Вентпром».
0: И другие заявления на полях Восточного экономического форума. Мы продолжим об этом рассказывать буквально через несколько мгновений.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема.

0: Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: 20:40 в Москве. Вы слушаете программу «Что это значит?». Буквально минуту назад стало известно о том, что основатель детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Манеава вышла из здания суда. Сегодня там ей назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. И адвокат Лидии Манеавы Михаил Бирюков рассказал РБК, что об этом просила о такой мере пресечения, просил Следственный комитет. Манеаве запретили выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра, ну, то есть ночное время фактически, а также общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Манеаву задержали 2 сентября. Ей предъявили обвинение в распространении фейков российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Максимальное наказание по этой статье, напомню, 10 лет лишения свободы.
3: Как прошло судебное заседание, рассказал адвокат Лидии Манеавы Михаил Бирюков. Он рассказал об этом радио РБК.
4: Следствие вчера было настроено выходить с меры пресечения в виде содержания под стражей, но сегодня неожиданно для нас изменило мнение, и в суде заявило о том, что просит запрет определенных действий, а именно выход на улицу с 20 вечера до 8 утра, общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной системы интернет.
5: Далее, какие ваши действия по делу? Планируете ли оспаривать решение суда?
4: Обжаловать это решение мы не будем, оно максимально мягкое из возможностей. Суд обязан избрать ту или иную меру пресечения, если следствие обращается с таким ходатайством. Будем выстраивать линию защиты, потому что дело уголовное не прекращено, поэтому будем доказывать невиновность людей.
5: Как в целом Лида себя чувствует? Как она переносит происходящее?
4: Лида чувствует отлично. Она очень сильный человек, железной воли. Я с ней сейчас общался. Она очень довольна изменением, но она была готова идти отбывать срок, если бы дело рассматривалось в суде по существу. И готова была идти в СИЗО, если бы было выбрано в качестве меры пресечения под стражу.
2: Вот сейчас СМИ разные сообщают о том, что Лидию Манеаву встретили криками и аплодисментами, когда она выходила из здания суда. Мы следим за развитием этой ситуации, обязательно вам расскажем детали.
3: Ну, сейчас к другим новостям. В Сахалинской области нет цели развивать массовый туризм. Об этом заявил в интервью РБК на полях Восточного экономического форума губернатор Валерий Лимаренко. Дело в том, что путешествие в его регион становится в какой-то степени элитным видом туризма. Во-первых, добраться до Сахалина не так просто и недешево. Во-вторых, Сахалин обладает всеми атрибутами премиального отдыха. Горный воздух, высокое качество ресторанного питания, включая широкое разнообразие морепродуктов. С Валерием Лимаренко беседовала Алевтина Пинкальская.
6: Продолжение темы топлива вы уже отчасти в самом начале затронули. Сейчас давайте в детали уйдем. Это тема газификации. Газификация идет в регионе, но вопрос с курилами. Когда там будет газ?
7: Вот смотрите, можно воспользоваться таким моментом, чтобы сказать цитату руководства «Газпрома»: самыми большими темпами в Российской Федерации идет газификация на Сахалине. Вот за последние там 5 лет с 14 до 68%, вот в конце года будет 70%. То есть и сахалинцы, и курильчане благодарны за такую позицию «Газпрома». Просто вот, что называется, большое спасибо Алексею Борисовичу Миллеру и всей его команде. Теперь уже газ находится на Курилах, на Шикотане. Пилотный проект. Мы поставили там газодизельные установки. Сейчас фактически идет монтаж этих установок. Газ уже привезли. И мы начинаем в этом году уже отапливать, производить электричество. То есть делать всю эту работу.
6: Уже дело этого года.
7: Непосредственно, да, вот этого года. Больше того, президент благословил, чтобы на Курилы и на Камчатку специальный газовоз возил этот газ. Таким образом, мы, сделав этот пилот на Шикотане, распространим его на другие острова, и он будет идти вдоль Курильской гряды, останавливаться и выгружать газ по мере продвижения. И как раз аккуратно придет на Камчатку, тоже выгрузится. Вот так будет. Согласитесь, красиво и справедливо.
6: Красиво. Хорошо, газ пришел уже на Курилы, придет. Вопрос про туристов.
7: Когда туристы пойдут за газом.
6: Они массово придут. Безумно интересный регион, огромный туристический потенциал. Но вот как простой человек, турист российский, скажу, что, наверное, массовому туристу пока еще туры, поездки на Сахалин

0: на Курильские острова не очень доступны. Как вам кажется, когда ситуация, ну, действительно изменится, и что сейчас тормозит этот процесс?
1: Все-таки я одну мысль такую скажу. Смотрите, если рассматривать туризм как бизнес, то, вообще говоря, массовый туризм, он там в Сочи, в Турцию, в Крым, на Сахалин и Курилы, все-таки в какой-то степени элитный туризм. Ну, во-первых, это далеко. И в этом смысле не каждый человек соберется уехать в другой часовой поезд, где плюс 8 часов. Но вы же ориентируйтесь, мы сейчас во Владивостоке находимся, а вы живете по московскому времени. Правильно? По-другому это не бывает. Теперь, смотрите, мы строим сейчас дорогие отели. Это пятизвездочные в основном. Это курорт «Горный воздух». Это лучшие трассы. Это чудесные рестораны с освежающими морепродуктами. В обед подается то, что ночью пришло в порт и выгружается свежая рыба. Я обратил внимание, что вы даже слюну проглотили. Значит, ну, как говорится, если вы попробуете это сами, то вы поймете, что в Москве морепродукты и морепродукты на Сахалине – это большая разница. Хотя бы гребешок сахалинский. Это просто два разных вкуса. Гребешок в Москве и гребешок...
0: Я грустно вздохнула.
1: На Сахалине. Теперь смотрите. Это очень благоустроенное место, Сахалин. Мы в пятерке регионов по индексу комфортного проживания. Во всех отношениях. Чистота идеальная. Я думаю, что Южно-Сахалин самый чистый город в Российской Федерации. Так, можете приехать с экзаменом. Это зелень. Это самый зеленый город в Российской Федерации. Конечно, если брать столицы субъектов, сравнивать. Самый зеленый. Миллион цветов высаживается каждый год. Это прекрасная медицина. По доступности мы номер один, по качеству номер три в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Это прекрасное образование. Кампус мирового уровня строится в центре Южно-Сахалинска. Половину ребят, которые учились в 11 классе, больше половины, остались на Сахалине. Продолжение обучения. Университет и прочие учебные заведения. То есть это просто очень комфортное место. Архитектура. Все это уютно. Но это в какой-то степени элитный туризм.
0: Нету цели привлекать массового.
1: Да, и мы такую цель не ставим. Массового туризма цель такую не ставим.
0: Хорошо, и тогда последний вопрос. Вот буквально на днях стало известно, что с 1 сентября регионы по всей России смогут получать краткосрочные казначейские кредиты для покрытия временной нехватки средств. Об этом заявили в Минфине. Как вам кажется, нужный инструмент сейчас для регионов, и будете ли вы им пользоваться?
1: Смотрите, сейчас предложено несколько интересных финансовых инструментов. Я считаю, что все уместные. Надо обязательно развивать финансовый рынок, потому что нужно пережить тот момент, когда у нас высокая ставка Центробанка. Я, как председатель инвестиционной комиссии Госсовета, хочу сказать, что я сильно ожидаю снижения ставки. У меня ожидания до 8%. И смотрите, я ничего не знаю, я ничего не пытаюсь угадать.
0: Рубля.
1: Вы у меня спросили экспертно. Вот как ты считаешь, что будет нормальным, чтобы это было не очень низко и не очень высоко? Я считаю, что 8% аккурат, показатель тот, который нужен.
2: Это было интервью губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о лифтине Пинкальской. Полную версию можно посмотреть на сайте РБК.
3: А сейчас к теме маркетплейсов. Озон опроверг сообщение о росте цен из-за атак на склады. В пресс-службе маркетплейса РБК пояснили, что с 20 августа по 1 сентября цены на площадке, наоборот, снизились на 3,5%. В компании отметили также, что перед этим стоимость товаров в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. В то же время пользователи в соцсетях массово продолжают жаловаться на резкий скачок цен и замечают, что теперь главное преимущество маркетплейсов – доступные цены – больше не служат мотивацией для покупок. Ну и нам, слушатели, пишут, что такая разнонаправленная история. Кто-то замечает, что цены повысились, кто-то говорит, что нет, с ценами все в порядке, зато доставка теперь очень долгая. В общем...
2: Для кого-то это несущественное повышение, либо понижение, и особо никто их не заметил. Но вот будут ли повышать селлеры цены на свои товары, регулируют ли это каким-то образом маркетплейсы, и где выгоднее всего быть потребителем, разбиралась Лиза Майнгартена с нами в студии. Лиза, так что в итоге? Цены повысились все-таки или нет?
4: Цены повысились, и я сужу это по словам моих собеседников, то есть селлеров, которые, в общем-то, и не скрывают, что вынуждены были поднять стоимость своих товаров в среднем на 10% из-за возросших комиссий. Это касается всех маркетплейсов, и Валбереса, и Озона, и даже Яндекс.Маркета. Первыми, со слов продавцов, под раздачу попали те товары, которые стоят на площадке менее 300 рублей, то есть самые дешевые и самые чувствительные для покупателей. Ранее сами селлеры и у нас в эфире говорили, что после атак на склады повышение цен ждать не не стоит. И тогда, по прогнозам, считалось, что это будет иметь отложенный эффект. Скачок ожидали не ранее, чем через полгода после первых атак. Но из-за постоянно растущих комиссий держать прежнюю цену товара становится практически невозможно. Об этом рассказал генеральный директор

0: компании SmartPro Сергей Игнатьев.
1: Совсем недавно, в начале июля, мы повысили цены на Валберес. Это произошло вследствие повышения комиссии тарифов от площадки. 28 августа такая же история произошла с Озоном. На ряд товаров комиссия была повышена на 15%. Озон всем рассказывал, что на самом деле они комиссию понизили, но это неправда, потому что фактически произошло следующее. Они ранее анонсировали повышение тарифов на 30%, а повысили на 15%. Вместо 26% на дешевые товары комиссия составила сейчас 23%, а была 20%.
0: То есть простроить причинно-следственную связь, что цены повысились именно из-за атак на склады, мы напрямую не можем, но повысились комиссии. Комиссии повысились из-за чего? Соответственно, из-за атак на склады. Поэтому тут такие косвенные, конечно,
2: косвенные
0: выводы
2: связи
0: получаются.
2: Есть, да. Но какие категории товаров сейчас риску наиболее подвержены?
0: Те, которые находятся в дефиците. Например, как заметил один из моих собеседников, поскольку большая часть товара сгорела, сейчас на маркетплейсах все больше и больше становится ощутимой нехватка по многим категориям. Особенно плохо себя чувствуют продавцы одежды либо уникальных торговых предложений. У первых сложный расчет маржинальности из-за, опять-таки, повышенных комиссий и необходимости оплачивать всю логистику из своего кармана. Но я напомню, что одежда входит в... Если не в топ-3, то в топ-1 уж точно, товаров по количеству заказов на маркетплейсах, они вынуждены постоянно увеличивать стоимость товаров. Вторые, те, которые обладают какими-то уникальными вещами и торгуют именно на маркетплейсах, вынуждены ставить повышенный ценник как раз из-за редкости категории и желания хоть что-то заработать. Об этом рассказал селлер Максим Попов.
3: Так как сгорела большая часть товара, очень много товара сгорело, то на маркетплейсах сейчас все больше и больше по многим категориям наблюдается дефицит. Вы попробуйте сейчас на маркетплейсах найти, например, дизельный генератор. Их и так было немного, плюс вся ситуация сейчас подвигла к тому, чтобы их очень активно покупали, плюс еще и сгорело их какое-то количество. Соответственно, есть товарные категории, по которым вы сейчас товар на маркетплейсах, да и не на маркетплейсах, уже не найдете, просто потому что по ним уже наблюдается дефицит некоторый. А финалом всего этого, когда и у продавца, и на рынке наблюдается дефицит товара. В итоге это все приводит к тому, что продавцы вынуждены поднимать цены. И, естественно, все продавцы это будут делать все активнее.
2: Есть такое ощущение, что селлеры останутся без покупателей. Какие-то риски такие появляются в этой ситуации.
0: На самом деле опасения не беспочвенные. Активные пользователи маркетплейсов уже делятся в социальных сетях призывами бойкотировать такую форму онлайн-покупок, как раз жалуясь на то, что это перестало быть выгодным, как это было раньше. Но преимуществом по-прежнему остается доставка рядом с домом. Да, сроки могут увеличиться и сдвигаться, но тебе все еще не нужно никуда далеко ехать. Достаточно спуститься в пункт выдачи заказа буквально в соседнем подъезде. А может, в твоем городе и вовсе, допустим, нет нужного магазина или бренда, вещь которого ты хочешь приобрести, и тогда тебя все еще выручают маркетплейсы. В общем-то, это та последняя спасительная ниточка, которая может как-то вытащить селлеров из череды проблем. Тем не менее, продавцы видят высокий процент отказов и тоже несут дополнительные издержки, которые вынуждены закладывать в цену товара, рассказал селлер на маркетплейсах Евгений.
4: Уже повысили, где-то наоборот, мы их понижаем. Почему разброс большой? Ну, все сводится к количеству продаж и потерям, да, которые были. К тому, что, ну, допустим, вот у нас одежды погорело очень много, но на нее оставили довольно нормальный СПП, так скажем, рабочий. Там мы цены немножко приподняли, не сильно, но процентов до 5, наверное, был скачок. А в запчастях, где СПП отобрали и продажи упали в 5 раз, мы отпускали цены. Помимо этого, туда же Валберес доставляет очень долго, отказов стало просто фатально много. Раньше у нас выкупаемость была 85-87%. Стало процентов 50, а за всю логистику мы платим из своего кармана.
0: По прогнозам аналитиков, к концу текущего года стоимость товаров вырастет примерно на четверть или даже на треть.
2: Это была Лиза Майнгард. Вот слово «стабильность», наверное, сегодня можно назвать словом дня. И 14 раз я его сейчас произнесу. Хотелось бы видеть ее и на маркетплейсах тоже. С вами этот вечер провели Александр Ляпин и Оксана Гречанёк. Желаем вам хороших новостей.
5: Технологии и тренды. Популярный ИИ-агент OpenClaw выпустил версию 2.0. Причем случайно. Разработчики хотели только упростить установку, а в итоге переделали почти всю систему. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как проект для энтузиастов сначала стал синонимом персонального ИИ-агента, а теперь пытается превратиться в массовый продукт. Сам ИИ-агент — это программа, которая не только отвечает на вопросы, но и действует. Читает почту, ищет документы, работает с календарем, браузером и мессенджером.

0: операторами. OpenClaw связал все это в одном помощнике, который работает на устройстве пользователя или на сервере. Масштаб уже трудно назвать экспериментальным. По данным GitHub, пакет OpenClaw скачивают примерно 3 400 000 раз в неделю. Это, конечно, не число людей. Сюда входят повторные установки и автоматические сборки, но оно показывает, сколько систем уже разворачивают и обновляют на этой основе. То есть в среднем почти 500 000 загрузок ежедневно, масштаб не нишевого инструмента. Версия 2.0 должна расширить аудиторию. Раньше агента приходилось долго настраивать, подключать модель, ключи, каналы связи. Теперь OpenClaw сначала находит уже имеющиеся подписки ChatGPT или Claude, локальные модели, все ключи, а сложные параметры предлагает настроить позже, прямо в диалоге. Одновременно разработчики переделали браузерную версию и добавили общие облачные сессии. То есть коллега может подключиться к задаче или принять ее от вас вместе с накопленным контекстом. Так ваш персональный помощник превращается в цифрового сотрудника, с которым при необходимости работает целая команда. Обновление создавали чуть меньше 1000 разработчиков. Оно объединило больше 16 тысяч предложений по изменению кода. Это примерно половина всей истории проекта. Но массовость усиливает старый риск. OpenClaw получает доступ к почте, файлам, браузеру и командам на компьютере. TechCrunch и The Verge уже писали о вредоносных дополнениях и уязвимостях проекта. Разработчики отдельно предупреждают: совместные сессии не становятся самостоятельным контуром безопасности. Поэтому OpenClaw 2.0 — это попытка сделать ИИ-агентов бытовой технологией. Настроить такого цифрового помощника станет легче. Если вы еще не пробовали, это точно стоит того. Но вот понять, какие полномочия ему безопасно доверить, все еще не так просто, как установить эту ИИ-систему.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Бизнес никогда не бывает так здоров, как в тот момент, когда ему, как курице, приходится изрядно поскрести вокруг, чтобы получить то, что нужно. Генри Форд.
5: Рынки
4: на радио РБК.
5: Ключевые события,
4: инсайты и прогнозы,
5: аналитика и комментарии экспертов.
4: Только проверенные данные
5: в прямом эфире.
4: По будням.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Пепси-истребитель. В 1996 году компания Pepsi запустила масштабную программу лояльности. Покупатели копили очки с упаковок напитка и обменивали на призы. В рекламном ролике было наглядно показано, что за 7 миллионов баллов можно стать обладателем настоящего боевого истребителя «Харрия». Студент Джон Леонард умел внимательно читать правила, особенно те, что написаны мелким шрифтом. Там значилось: недостающие баллы разрешено докупать по 10 центов за штуку, если у вас уже есть хотя бы 15 реальных очков. Математика проста. Самолет стоимостью 23 миллиона долларов выходил победителю всего за 700 тысяч. Джон нашел инвестора и прислал в компанию чек на недостающую сумму, официально потребовав приз. Руководство Pepsi отказалось выполнять условия, заявив, что реклама – лишь юмористическая фантазия. Дело «Леонард против PepsiCo» дошло до суда и потом даже легло в основу документального сериала от Netflix. Юристы бренда и военные эксперты доказали: истребитель – грозное оружие, а не товар из каталога. И добавили, цитата: «Здравомыслящий человек не воспримет такое предложение всерьез». Тем не менее, компании пришлось дополнить рекламу титром «Шутка» и поднять стоимость боевого самолета до недосягаемых 700 миллионов баллов. Этот случай вошел в историю как критическая маркетинговая ошибка. Она едва не обернулась для корпорации многомиллионными убытками из-за одного непроверенного юристами кадра.
3: Ошибка на миллион.

том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне через умные колонки в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 9 вечера с новостями Ася Касьянова. По итогам августа нефтегазовые поступления в федеральный бюджет России достигли 424 миллиардов рублей. Это самый низкий показатель с января текущего года, свидетельствуют данные Минфина. По итогам 25-го объем таких поступлений почти 8,5 миллиардов, это ниже уровня 24-го. Пиковое значение годовых поступлений было зафиксировано в 22-м году – 11,5 миллиардов. Над регионами России с 8 утра сбито 426 дронов, сообщили в Минобороны. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом и Республикой Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Меры также продолжают действовать в Калуге. В столичном Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Суд в Москве назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков. Маниава запрещено выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. На выходе из здания суда Маниава встретили аплодисментами. Ее освобождение после задержания 2 сентября дожидались больше 200 человек. Вину она не признала и думала, что получит максимальное наказание. Решение суда обжаловать не будут. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента Владимира Путина длилась почти 3,5 часа. Владимир Путин традиционно затронул экономические вопросы, оценил состояние российского фондового рынка и прокомментировал и острые вопросы, которые сейчас волнуют многих граждан, такие, например, как мобилизация и заморозка вкладов.
3: О слухах о второй волне мобилизации.
4: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты.
3: О слухах о заморозке банковских вкладов.
5: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать.
3: О национализации активов.
4: Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае вот из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились.
3: О переговорном процессе по Украине.
4: Те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами. Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к

0: положительный результат.
1: Кроме того, Владимир Путин призвал власти поработать над замечаниями малого бизнеса в части налоговой политики. По его словам, обсуждаются дополнительные меры поддержки предпринимателей. Ну а далее в нашем эфире программа Элины Тихоновой «Мужской клуб». Сегодня прекрасная тема «Мужчины и любовь». Как понять, влюблен ли мужчина, почему так сложно говорить о чувствах и как меняются отношения с возрастом?

0: Здравствуйте. Как вы уже, наверное, поняли, по нетипичной для радио РБК музыке у нас открывается очередное заседание. Состав заседателей прежний. Петя Исаев, Саша Киряков, философ и постмодернист. И я, Элина Тихонова, ваш проводник в загадочный мужской мир. Сегодня поговорим о любви. Любовь к родине, к маме, коллекция оловянных солдатиков, к просмотру рилсов. Пока мы трогать не будем, сосредоточимся сегодня на любви к женщинам. Как мужчина проявляет любовь? Почему ему так сложно говорить о любви? Отчего кризис среднего возраста часто сопровождается именно поиском новой любви? Во всем этом будем сегодня разбираться, в том числе вместе с искусствоведом Елизаветой Лихачевой, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным, психологом Михаилом Лобковским и многими другими нашими собеседниками.
1: Мужской клуб.
0: Начали мы с прослушивания романса, исполнял Борис Гмыря, музыка Дрогомышского, слова Пушкина. И это вы, смею заметить, предложили этот фрагмент, хотя я, честно говоря, думала, что для мужчин вот такое как-то слишком приторно и вообще чересчур, и как будто бы не
2: ловко. Ты знаешь, ведь и стихотворение, и музыку мужчина написал, поэтому вполне себе попадает. И
0: исполнил тоже мужчина.
2: Да, исполнил тоже мужчина.
3: Неожиданно.
2: Я подумал, какая любовь неоднозначная штука, и вот этим романсом можно проиллюстрировать. Ты когда-нибудь задумывалась о том, что это хрестоматийное стихотворение Пушкина, когда же текст записывается, не записывается интонация. Ты прочитать можешь по-всякому. И помнишь, оно заканчивается строчками «Как дай вам Бог, любимый, быть другим». Мы не знаем, что мог вложить в это Пушкин, но ведь можно прочитать «Как дай вам Бог, любимый, быть другим». И фиг его знает, чем все заканчивается с этой барышней, чего он на самом деле ей желает, вот какая прекрасная роль интонации.
0: Петя, а ты...
3: Ну, благо у нас не китайский язык. Не столь это важно.
0: Ты с такой же бы интонацией закончил? А с какой бы ты начал, кстати, это стихотворение?
3: Не знаю, я...
0: Ну, вот, знаешь, можно... Вот Саша совершенно роскошную, конечно, тему предложила. Мы можем бесконечно упражняться. Типа, я вас любил.
3: Вас?
0: Я.
3: А вы? Это уже другой Александр Сергеевич Грибоедов. А вы? О, боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекали? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в СМИ? Ну и так далее.
0: Позлее надо читать. Зачем?
3: Да-да-да. Но для меня это никогда не было вопросом. Я понимаю, что Саша по-постмодернистски это... так причудливо подает, но для меня это никогда не было вопросом. Вот как для меня это стихотворение было всегда однозначным, так и я в своих пылких чувствах тоже всегда был очень, я бы сказал, канализированным. То есть я был страстен и всегда на даму, значит, обрушивал всю бурю эмоций.
2: А ты стихов много читал?
3: Я бесконечно читал стихи дамам, это правда.
0: Какая у тебя короночка?
3: У меня, на самом деле, была в основном в качестве короночки таджикская поэзия. Я в нее как-то был очень вчувствован одно время. Короночка была любимая. Душа моя истлела, как свеча. Не хочешь, чтобы она рассталась с телом? Приди скорей. Исполни роль врача.
0: Если вы увидели сейчас вот этот Петин взгляд, еще не забытую вот эту вот короночку, ну, в общем, да, я могу предположить, что там с дамами было.
2: Я, кстати, я тоже очень много стихов читал, но у меня чаще всего, вот мне сейчас в голову пришло, это было максимально соответствующее моменту экзальтации, это было много всякого Надсона, такого Пушкина, и ты неожиданно начинаешь декламировать что-то типа «Любви, одной любви, как нищий подаяние, как странник на пути застигнутой грозою кровью». Чуждого молящей сострадания, так я молю любви с тревогой и тоской.
0: Для затравочки тут тоже спрошу, какой, что ли, метод, кроме стихов? Вот вы влюблены, а вам во что бы то ни стало надо добиться взаимности. Что еще там, не знаю, цветы, на коленях бежать за девушкой, под балконом петь? Ну вот я какой-то такой очень стандартный набор перечисляю, да, вот что у вас из этого есть, из арсенала?
3: Я бы сказал, что мне довольно уже трудно рассуждать об этом, потому что я, так сказать, вышел из игры. Довольно давно я Ладу Николаевну повстречал в очень юном возрасте. И вот, собственно, с тех пор я вот с ней. Но это мои представления о том, какая должна быть настоящая любовь. Она должна быть такая, как из советского фильма, когда вы на дальней лесосеке друг друга встречаете и говоришь, вот моя рука, Машенька, пойдем со мной. И вот вы дальше всю жизнь идете по жизни вместе. Это просто, ну, мои представления о прекрасном. И вот с Ладой Николаевной у нас так случилось. Мы в 2006 году встретились на первомайской демонстрации, как я люблю.
0: 20 лет в этом году.
3: Да-да-да. И с тех пор по пальцам двух рук можно пересчитать дни, когда мы были не рядом. И это в основном там командировки какие-нибудь.
0: Подожди, дай нам проплакаться сейчас, потому что это действительно очень-очень-очень трогательная история. Мы скоро вернемся.
1: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
0: Мужской клуб на радио РБК продолжается. Меня зовут Элина Тихонова, Петя Исаев, Саша Киряков. Как всегда, со мной в этой студии мы сегодня говорим про мужчин и про любовь.
4: Мужской клуб.
0: Петя рассказал, что 20 лет в этом году исполнится, как он с Ладой Николаевной. У нас это уже обязательная рубрика программы. Мы признаемся Пете Ю в любви Ладе Николаевне. Поэтому, в общем, Петя пытается нас убедить, что все свои приемы он забыл. Ну, кроме
3: Какие-то я, наверное, помню, но где-то они смешаны, может быть, с каким-то литературным образом, может быть, еще с чем-то. Для меня это всегда был шторм чувств, я это так называл. Я просто единовременно обрушивал все то, о чем ты сказала. Это были и цветы, и пылкие признания, и стихов бесконечное количество.
0: И все это на коленях.
3: Абсолютное валяние в ногах. Я весь в слезах, она вся в слезах. Это вот стандартная.
0: Вот такая любовь для тебя.
3: Да-да-да. Это вот, ну, я не понимаю, зачем любить иначе. Ну, то есть, если вот вы так молоды и так свежи, вот, ну, вы же ровно для этого и предназначены.
0: Нормально. А зачем сразу вот ограничивать молодостью и свежестью? Ну, кстати, о любви и возрасте мы тоже поговорим. Саша, я пока тебя хочу спросить. А ты как вот завоевывал сердце красавицы?
2: Все то же самое. Возраст – это очень важно. Я вот сейчас, когда Петя говорил, знаешь, о чем подумал? Представить человека, который воспитывался в вакууме, например, на необитаемом острове или там в закрытом учебном заведении, где одни мальчики. И потом вдруг он оказался, ну, скажем, в 30 или в 35 лет на свободном выгуле таком, встречает каких-то женщин. Интересно, вот в 35 лет, если у тебя начинается то, что обычно у людей там лет в 15-16 происходит, ты будешь таким пылким? Мне кажется, нет. Ты как думаешь, Петь?
3: Я убежден, может быть, я сейчас буду звучать как такой немножко занудный, значит, персонаж, но я убежден, что всему свое время. Вот для меня, и мы, у нас с Сашей были на эту тему дискуссии, Саша меня осуждает за то, что я такой нечеловеколюбивый. Я убежден в том, что вот какая-то возрастная любовь – это просто несерьезно. Я не могу на это смотреть. Всему свое время, друзья. Вот время любить, время страдать и время обернуться в простыни и поползти в сторону кладбища.
0: Я прекрасно запомнила из одного из наших прошлых эфиров твое выражение ужасно жестокое про престарелого сатира, помнишь, и юную нимфу. Там дальше было много про гормоны. Вот... Давай сейчас разберемся.
3: Давай.
0: Ты прав или ты не прав? Ну, то есть,
3: субъективно.
0: Заканчиваем эфир. До свидания. Мы вообще сейчас очень сильно рискнем. Мы попытаемся разобрать мужскую любовь по косточкам, ну, вернее, наверное, по нейронам, по их связям, потому что к нам присоединился Вячеслав Дубынин, нейрофизиолог, доктор биологических наук и профессор МГУ. Вот мы прежде чем перейдем к вопросу, все ли возрасты любви покорные, вообще прилично или неприлично, нужно или не нужно, возможно или невозможно там влюбиться после, не знаю, там 60 лет. Я хотела у вас спросить, если позволите, вы помните свою первую любовь?
5: Ну, конечно, да. Первый класс, 1 сентября, вошел в класс и сразу влюбился в девочку за соседней партой, конечно.
0: Вы на взаимность какую-то рассчитывали или была ли она? Как вообще это все протекало? Ну и, наверное, самое интересное, а дальше вот ваши спутницы, спутница, они похожи хоть немножечко на первую любовь?
5: Да, пожалуй, что нет. В этом смысле зрительный импринтинг на меня не очень действует.
3: Вот мы узнали что-то новое.

0: Новый, вот какой термин хороший. Да.
1: Вячеслав Альбертович, где рождается
2: запечатление,
1: любовь?
2: Запечатление, импринтинг, когда что-то впечатывается. Да, есть много данных и про лицо матери, и про первую влюбленность, и про голос. Но это все вероятностные процессы. Мы слишком сложны, чтобы под одну гребенку.
1: А что тогда, что запускает вот этот процесс? Вот посмотрел там на девушку, тебя пронзило. Чем именно пронзает? Что именно пронзает вот это
0: Ну,
1: все?
0: Либо тестостерон, либо окситоцин, подозреваю.
2: Ну, еще дофамин, конечно, любопытство, еще норадреналин, преодоление препятствий, конечно, тут такой хороший коктейль собирается. Вот, но вообще у нас есть прямо вот этот самый центр либидо в переднем гипоталамусе, и да, он больше всего подвластен половым гормонам, андрогенам. Ну, наверное, знаете, андрогены вырабатываются не только у мужчин, но и у женщин, вот, а эстрогены тоже не только у женщин, но и у мужчин. Поэтому, значит, мы вот еще в этом смысле довольно интересно сбалансированы, но такая страстная любовь, она больше про андрогены, и вот эта молния ударит между ними. У мужчин, понятное дело, их семенники вырабатывают, а у женщин кора надпочечников. Так что мы тут это самое, да, можем друг на друга внезапно наброситься. А еще, конечно, сенсорика, потому что мы врожденно знаем, как выглядят существа противоположного пола, и, собственно, симметричное лицо – это знак красоты, это хорошие гены, ну, там, большие глаза, яркие губы, ну, далее по списку. Достаточно посмотреть на то, как женщины делают макияж.
1: Вячеслав Альбертович, с точки зрения вот нейробиологии, нейрофизиологии именно, любовь к женщине, к ребенку, к пицце – это один и тот же процесс или все-таки нет?
2: Ну, нет, конечно, это разные прям зоны в мозге, разные. И половое поведение – это одна часть гипоталамуса, забота о ребенке другая, а там, не знаю, забота о своем автомобиле любимом, пицца. Давайте уж так это машинку возьмем, да, это как бы, хоть и называют там ласточка и все такое, но это скорее про собственность. Но иногда оно может все странным образом перетекать, и вот ты уже там, скажем, о молодой жене заботишься почти как о дочери, да, а еще, значит, считаешь собственного супруга чем-то вроде действительно такого имущества, и отсюда ревность вытекает. То есть тут вообще много интересных переливов.
1: Очень интересно. А сколько...
2: Физиологи все это изучают, кладут человека в томограф и говорят, ну, теперь представь, что супруг тебе изменяет. И как бы прям видно, какие зоны включаются, и гормоны можно померить, и с генами можно связать, конечно.
1: Жестокий эксперимент. Сколько живет любовь? Вот можно это как-то измерить? Вот эти пресловутые 3 года, там, 7 лет, когда там следующие кризисы?
2: Это, знаете, что называется большая статистика. Это вот как вопрос, за какое время вырабатывается привычка. Посмотришь, да, какую-нибудь попсовую литературу, там написано, там, 21 день, 28. А посмотришь исходную литературу. От 2 дней до 400 дней. Ну и как бы вот. Поэтому все эти средние штуки, они... Мы меняемся. Мы меняемся за 5, за 7, за 10 лет довольно серьезно. Если ваш близкий человек меняется синхронно с вами, параллельно с вами, то шанс сохранить любовь, господи, хоть на 100 лет. Вот. А если вы начинаете расходиться по интересам, по жизненному пути, ну, самая большая опасность – это же измены, поэтому тут как бы своя проблема. У нас же в головах сидят более древние программы, полигамные, более новые эволюционно, моногамные.
3: А скажите, вот от возраста как-то меняется вот этот человек в томографе, если ему 20 лет, и если ему 50 лет? И в первом и втором случае он говорит, что там «люблю, не могу». Вот у вас данные разные, когда вы проверяете?
2: Ну, есть глобальные данные, как меняется. Да, вот сейчас вроде договорились, что до 30, представляете, до 30 лет мозг все растет, развивается, и особенно увеличивается управление центров мышления на те центры, которые запускают поведение. Дело в том, что думаем задней частью теменной доли, а делаем мы передней частью лобной доли. Да? То есть великая проблема нашей психики в том, что думаем мы одним местом, а делаем другим. И вот когда эти самые центры либидо вдруг вспыхивают ярко, то лобная кора, она может перестать слушаться центров мышления и делать, ну, прям невероятные вещи. Это, кстати, тоже важно. Это же эволюционно запрограммировано. Вам должно снести крышу настолько, чтобы вы отдали свои ресурсы, да, то есть как бы все это тоже непросто.
3: То есть логики в этом никакой?
1: Нет, тогда получается, Саша...
2: После 30, вот эта связь от центров мышления к лбу у большинства все-таки более-менее дозревает. И вы становитесь более взвешенными, да, там это самое. Ну и дальше лет до 60-65 все более-менее это самое, ничего. А вот после 65 там опять начинаются проблемы. Ну, там, видимо, тот самый бес в ребро, седина там и все такое. Так что тут...
1: Так все-таки, рассудите нас, пожалуйста, любви все возрасты покорны? Или после какого-то возраста это уже действительно не любовь, а там привязанность, там какой-то отцовский инстинкт и все такое?
2: Да нет, я думаю, что все возрасты покорны, конечно. Вы продолжаете, в конце концов, просто как бы с таких высот мышления любоваться на то, как ваши центры эмоций, да, центры, связанные с каким-то зрительным, тактильным восприятием, генерируют положительные эмоции. Это остается источником вдохновения, позитива. Посмотрите на всяких там Пикассо, например. Вот до какого возраста он женился, и как бы каждая новая муза его вдохновляла.
3: Главное, хочется, знаете, что сказать, что вот вы говорите, думаем мы задней частью, а делаем передней, чтобы когда задняя часть отключается, чтобы передняя нас не подводила в возрасте.
2: Передняя лобная часть, она, к сожалению, так ориентирована, как сделана в эволюции, чтобы максимально быстро получать как можно больше положительных эмоций. Поэтому кто-то уходит в зависимость от, не знаю, соцсетей, кто-то в игромании, кто-то в шопоголизм.
1: Вячеслав Дубынин, нейрофизиолог, доктор биологических наук и профессор МГУ, был с нами на связи. Ну, во-первых, Петя, значит, 1-0. Любви все возрасты покорны. Давай уберем пожилого сатира все-таки из нашего лексикона.
0: Из вашего хорошо, из моего он уйти не может. Понимаете, какая история? Я, видимо, слишком эстетически ориентированный человек. Ну, вот так устроен. И для меня именно какое-то внешнее совершенство очень важно.
1: Женское.
0: Нет, почему? И мужское вполне. То есть, ну...
1: И чтобы все было красиво.
0: Чтобы все было красиво, чтобы все было соразмерно, и чтобы сама сцена, в которой все это происходит, была соразмерна процессу. Ну, то есть, когда вот действительно престарелая нимфа и, значит, не менее престарелый сатир, значит, все максимально с визуальной точки зрения уже несовершенны, ну, что, ну зачем это? Не надо.
1: Так, может быть, это не... Ну, они же не в фильме снимаются для тебя специально, ты их совершенные дела, и они видят себя красивыми.
0: За закрытыми дверями,
1: что, значит, так, Петя не хочет просто их видеть. Тебя приглашали, что ли, на
0: нет.
1: сцены?
0: Ну, да ладно. Собачка наша. Да, ну...
1: Нет, подожди, ты отказываешь пожилым людям в любви друг к другу. Разве, когда ты любишь, разве тебе не примерно все равно, как выглядит твой любимый человек? Тем более, если ты с ним прожил жизнь.
0: Вы знаете, вот здесь мы, кажется, подошли к очень важной теме о самом определении любви. Дело в том, что сейчас Саша об этом, я думаю, подробнее и гораздо более авторитетно, чем я, скажет. Дело в том, что русский язык, он в этом отношении до крайности несовершенен и не развит. У нас любовь — это вот то, что ты сказала, там, любовь к пицце, любовь к детям, любовь к собаке, любовь к бабушке, любовь к женщине. Это все одно, даже к Богу. Это одно и то же чувство. Ну, в смысле, это одно и то же слово для обозначения какого-то чувства. И это нас, конечно, вводит в страшное заблуждение. Вот, например, у греков под каждый из видов любви есть отдельное слово. Саша, пожалуйста.
3: О, я сейчас буду нудеть просто. Да, много слов про любовь к животным, к женщинам, женщин к женщинам, мужчинам к мужчинам. Все отдельные слова.
0: К Богу отдельно.
3: К Богу отдельно. По отношению к Богу, к людям есть тоже отдельно. И так как все-таки язык определяет наше сознание, это очень важно понимать. Для них все это разные виды любви, разные слова и вообще все разное.
1: Это очень классное замечание. Спасибо тебе, Саш, большое. Мужской клуб на радио РБК. Сегодня мы говорим о любви мужчин, о мужчинах и их любви. Вот примерно так. Продолжим очень скоро.
4: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
5: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год, доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакаре из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
6: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен.
5: Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себя.
6: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
5: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
4: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакара исполнил Мэтт Дэймон.

0: значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Jordan – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается. И начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
2: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
3: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
2: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Вообще есть проблема, что предсказуемость для человека обладает сверхценностью. И негативный, но предсказуемый результат предпочтительнее...
5: А неопределенность, наоборот, это что-то страшное.
4: Это собственно... не просто страшно, это сверхстрашно.
5: Да, при том, что неопределенность – это вообще часть нашей жизни. И когнитивно-поведенческие психотерапевты всегда говорят, что, ребят, неопределенность – это вот как раз не баг, а фича.
4: Действительно, были прямо исследования, что люди предпочитали предсказуемый негативный эффект непредсказуемому позитивному. То есть лучше знакомое и плохое, чем незнакомое. Знакомое хорошее. Но это прямо доказанная история. И вот очень сложно выйти за пределы вот этих знакомых паттернов, когда у тебя все более-менее хорошо. И это самое большое препятствие на самом деле. И первое, с чего я рекомендую начать, ну, подвести честную статистику своих разговоров и осознать, что большая их часть заканчивается провалом. Мы не достигаем целей разговоров. Оно как бы вроде все нормально, но мы не достигаем, чего мы хотим.
1: Специалист по сложным переговорам и соавтор программ коррекции когнитивных нарушений Даниил Терентьев в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

столице 9:30 с новостями Ася Касьянова. Представители президента США подтвердили планы приехать в Киев и Москву, сообщил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, уже есть предварительные даты визита. Зеленский добавил, что в Киеве надеются на встречу в ближайшие дни. При этом официальных заявлений о договоренности от российской и американской стороны нет, но российский фондовый рынок на этом фоне пошел в рост. 4 человека, в том числе 2 сотрудника скорой помощи, погибли при ударе дронов по Шебекино Белгородской области. Еще 3 ранены, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Ранее в Минобороны доложили, что сбили над регионами России с 8 утра 426 дронов. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, об этом сообщает Росавиация. Меры также продолжают действовать в Геленджике и Калуге. В столичном Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава рассказала, что не признала вину по делу о распространении фейков об армии на допросе, хотя ее уговаривали, передает корреспондент РБК. По словам Маниава, она думала, что получит максимальное наказание по статье 10 лет. Адвокат Михаил Бирюков сообщил радио РБК, что решение суда обжаловать не будут, поскольку

0: Вы слушаете радио РБК. Продолжается здесь заседание нашего мужского клуба. В студии Петя Исаев, Саша Киряков и я, Элина Тихонова.
1: Мужской клуб.
0: Наша тема сегодня – любовь. Так как клуб мужской, то, соответственно, любовь мужская. И я сейчас очень рада, что к нам присоединяется еще одна женщина, искусствовед Елизавета Лихачева. И поговорим мы в том числе о любви в искусстве. Елизавета, знаете, мы начали программу с прослушивания такого очень-очень сентиментального романса «Дорогомышский», «Пушкин», «Я вас любил» и все это такое. Я хотела у вас сначала вот что спросить. Вот такая сентиментальная любовь, романтизированная, она с какого периода в искусстве началась, как проявлялась и как вообще менялась какая-то такая общепринятая, одобряемая репрезентация любви в искусстве вот со временем?
2: Сентиментализм как направление, как предтеча романтизма рождается во второй половине XVIII века и рождает много всяких разных интересных явлений, в том числе, например, английский любовный роман, который вспыхнул, конечно, в эпоху романтизма. И там самый яркий пример – это Джейн Остин, которая писала фантастические, надо сказать, романы. Вот, потому что таких персонажей, как мистер Дарси или капитан Уэнвард, я, честно говоря, в жизни ни разу не встречала. Но, в принципе, это вот вторая половина XVIII века, высокая любовь, возвышенное чувство, любовь, которая не влечет за собой каких-то низменных желаний, а скорее такая любовь немножко на идеале. Если мы говорим там о греках, есть куча расхожих выражений, которые все по-разному трактуют, но в массовой культуре, греческой культуре известно не очень хорошо. Последний фильм Нолана тому яркий пример. А вот такая вот любовный роман, который мы с вами представляем себе, там любовь мистера Дарси к Леди Беннет, это вторая половина 18, конец 18, начало 19 века.
0: Саш, тебе есть что добавить про твою любимую Грецию и искусство?
3: Да, Елизавета, мне кажется, что вот про Грецию это вопрос нахождения реципиента, нахождения человека. То есть вот у нас в целом с 20 века греческую культуру так не изучают в школах, как, например, там в Англии при получении классического образования. Они в целом больше погружены. Вам не кажется, что связано с каким-то, ну, нашим культурным незнанием?
2: Ну, вы понимаете, у нас представления о Древней Греции, они тоже достаточно сильно романтизированы. И этот романтизм тоже родился в XVIII веке, даже чуть раньше, можно там считать, от эпохи Возрождения, когда классическая культура была абсолютно возведена на пьедестал в абсолюте, без каких-либо изъянов и недостатков.
0: К любви в искусстве. Елизавета, вот, окей, был период романтизма, да, когда все были такие идеальные, очищенные от любых человеческих несовершенств, герои, да? А вот сейчас какая эпоха? Вот современное искусство, оно вообще о любви говорит и говорит как?
2: Современное искусство о любви говорит крайне редко. Обычно современное искусство говорит о каких-то общественных проблемах, там, глобальном потеплении или гендерных каких-то противоречиях. Но такого вот, я бы сказал, есть категория любовных романов, которые до сих пор живут, которые, ну, если, как правило, это бульварная литература, то есть довольно невысокого качества. Есть «Сумерки», в конце концов, которые собирают, сейчас он выходит второй раз в прокат в России, и, я полагаю, снова соберутся полные залы. Есть некоторое разное восприятие, мне кажется, до сих пор в мужской и женской культуре, вообще понятие «любовь», что такое «любовь». Для меня, там, в свое время, когда я это для себя определял, это потребность. Ты просто в какой-то момент начинаешь чувствовать потребность в каком-то человеке, без всяких видимых там, или объективных на это причин. Ты просто вот любишь этого человека, он тебе нужен, вот просто вот здесь вы не положите.
0: Елизавета, а вот кто ваш идеальный мужчина из придуманных в искусстве, вот из вымышленных, вот прям такой герой-герой?
2: Ой, это сложно, потому что там на разных этапах там взросления, ну, смею надеяться, женщины, представление об идеальном мужчине меняется. Ну, то есть в детстве нам нравится условно Шерлок Холмс, там, или такой типаж. То, что в поп-культуре называется бэд-бой. Да, плохой парень, который ведет себя плохо, а нарочито как бы противостоит миру, такой антагонист вечный. Потом нам нравится вот это вот мягкое, романтичное бэд-бой. Мы там влюбляемся в романы Джейн Остина, это проходит там какой-то этап. Потом мы взрослеем и понимаем, что там просто разум приводит к тому, что такие персонажи, как Дарси или Уэнвард, это все-таки скорее фантазии, а реальные люди, они вот совсем другие. И тогда появляются какие-то другие персонажи в нашей жизни, которые, ну, это в основном литература, конечно. При этом у нас есть некий набор формальных признаков человека, которого мы, в принципе, можем полюбить. Но этот формальный набор, он, как правило, перестает работать, когда ты встречаешь человека, с которым у тебя складываются такие серьезные большие отношения, потому что любовь, чувство влюбленности и долгая совместная жизнь — это все-таки немножко из разных историй, мне кажется.
0: Это правда. И часто этот встречный человек ровно противоположен всему вот этому твоему набору из Шерлока Холмса или там мистера Дарси. Искусствовед Елизавета Лихачева была с нами на связи. Мы вернемся очень скоро.
1: Реклама. Весь «Нефтегаз» будет здесь. 14-17 сентября, Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.

0: Мужской клуб.
1: Вы слушаете радио РБК. Продолжается здесь заседание нашего мужского клуба. В студии Петя Исаев, Саша Киряков и я, Элина Тихонова. Наша тема сегодня – любовь. Я не знаю, мне всегда ужасно смешно было слушать вот этот истерический совершенно припев, а с другой стороны, я думаю, над чем я смеюсь? Вот вы же рассказали, что
2: так он ее любит.
1: Так он ее любит, да, что вы в юности своей вот ровно на таких нотах, на таких вибрациях
2: завоевали. Это я вам скажу, не фунт изюм.
3: У меня про юность есть прикольная история, если позволишь.
2: Подожди, я хочу, знаешь, что-то говорить про Грецию. Мне кажется, вот мы...
3: Сейчас будем нудить.
2: Нет, мы задались вопросом о том, что такое вот эта мужская любовь. И мне вспомнилась как раз из «Илиады» сцена, где старейшины оценивают красоту Елены Троянской и говорят... Войны достойно.
3: Да.
1: Записано. Про Грецию и платоническую любовь мы еще вспомним. А пока все-таки я вот эту вот сентиментальную ноту еще не забыл. Как он ее любит, The Moody Blues, что мы послушали. А потом я вас же не спросила про вашу первую любовь, это важно. И я не буду таить, я все это спрашиваю. Мне кажется, потому что эти истории плюс-минус у всех похожи. Я пришел в школу, некоторые в детский сад. Мне кажется, Петя, ты с детского сада начал почему-то. И там, значит, вот она в бантиках там с косичками. Мне интереснее действительно, насколько ваши жены похожи на вашу первую любовь? То есть ли какой-то все-таки образ, какой-то набор, не знаю, химических элементов, запахов, вот, которые остаются для мужчины неизменным всю жизнь? Как это общая черта? Цвет глаз, там, не знаю, что-то такое?
2: Я бы сказал, что нет, я не помню, что у меня там была за первая любовь. У меня все это было несколько размыто, и их было очень много, дам. И качество своих чувств к ним мне очень сложно оценить, потому что какие-то вещи вот эти были скоротечными, какие-то вроде она мне нравится, а другая вроде как и не очень, но тоже здесь же оказалась. Я вообще по-хорошему думаю, что первая моя настоящая любовь — это и есть Лада Николаевна. Почему? Потому что я за вот эти 20 лет, что мы вместе, я натурально, не то что там не взглянул ни на одну женщину, но мне никто даже минимально не понравился. То есть у меня, если мне даже кто-то казался симпатичным, у меня в голове начинал звучать голос Лады Николаевны. Как-то это нравится, вот этот лобик узкий вот тебе, или вот эти глазки невыразительные, вот тебе вот это нравится. Я начинал всматриваться и думал, да действительно, что это несерьезно.
1: Подожди, я знаешь, за что зацеплюсь? Смешались имена, смешались лица. Ты что... Ты не записывал, что ли? Я знаю мужчин, мальчиков с этими их тайными тетрадочками, где имя, там, значит...
3: Мне кажется, это девочки в
1: основном пронумерованы. Страдают. Мальчиков. Ну, у меня...
2: А у девочек принц Чарминг 1, принц Чарминг 2, принц Чарминг 3.
1: Да, особо скрупулезные даже даты вот напротив писали. То есть ты действительно, ну, ты хоть в голове, в уме считал? Ну, порядок цифр. Ну, неужели ты никогда не хвастался никому?
2: В какой-то момент и считал, и, может быть, даже...
1: Сбился потом?
2: Записывался, в какой-то момент я сбился, и в какой-то момент моя, ну, грубо говоря, там, слава Лавеласа мне сильно предшествовала и сильно преувеличивала, что там было. Просто стоит в каком-то мужском коллективе твоем появиться с двумя-тремя разными женщинами за сутки, с разными женщинами.
1: Ах, вот такой ты темп брал.
2: Да, и все думают, Петрович просто сумасшедший.
1: Ну, вот. Действительно. И это ты говоришь, что слава была преувеличена. Такую славу сложно очень

0: преувеличить, мне кажется. Саша, что ты скажешь? Был ли у тебя донжуанский какой-то список?
1: Нет, я списков никогда не вел.
0: У тебя память хорошая.
1: Нет, что-то я помню, какие-то более ярко, какие-то менее ярко. Я, кстати, немножко отвлекаясь в сторону, хочу обратить внимание на важную тему. Вот Петя говорил о том, что вот это более ярко, вот это, а вот вроде это хорошо, а это хорошо. Вопрос одновременности. Может ли у мужчины быть несколько любовей сразу?
2: Это надо было нейрофизиолога спросить.
1: Да, нейрофизиолога было бы хорошо спросить. Вот у меня в юности, никакого противоречия не было. Скажем, в первом классе школы я страшно был вдохновлен учительницей. Ее звали Лариса Станиславовна. Привет ей, если она нас слышит. Она как раз закончила педагогический институт. Пришла, мы были у нее первые. Я совершенно спокойно, я был такого неробкого десятка. Я говорю: Лариса Станиславовна, закончу школу, я на вас женюсь. Вот. При этом была девочка Оля, значит, в классе, которая мне тоже нравилась.
0: А ты обещал ей жениться, девочке Оле?
1: Нет, Оле не обещал.
0: Ну вот, вот тебе и ответ. Ты же сделал выбор все-таки. Жениться ты хотел на учительнице.
1: Просто не было никакого противоречия, что я, значит, что-то рассказывал учительнице, я дарил ей цветы и носил. Родители как-то подогревали эту. Какие-то красивые слова говорила, она мне подыгрывала. Оле я носил портфель, иногда этим портфелем бил ей по голове, иногда она этим портфелем била мне по голове. И эта самая учительница, которая прекрасно все это видела, писала мне в дневнике, у меня просто постоянно были двойки по поведению, издевался над одноклассницей, я до сих пор помню. Сейчас я считаю, ну, может
2: как
1: быть...
2: Как ты собираешься на мне жениться, я не понимаю.
1: Да, может быть, в этом была женская ревность, что, значит...
0: Я сейчас тоже про это подумал, что ты говоришь. Вот вообще, правда ли, что мужчины полигамны, а женщины большей частью моногамны? Вот такой вопрос мы задали не нейрофизиологу, а психологу Михаилу Лобковскому.
3: Мужчины такие же люди, и у них такие же потребности. Они тоже хотят любви, отношений и всего остального. Единственная, видимо, разница, что женщина любит об этом поговорить, а мужчина любит об этом помолчать. Поэтому создается ощущение, что это женская история. Это, во-первых, говорят люди, которые очень плохо учились по биологии в школе, прямо на дне двойки. Дело в том, что мужчины и женщины принадлежат к одному виду. И у одного вида не может быть, что самки моногамные, а самцы полигамные. Это бред. Если бы они хотя бы немного по биологии в 8 классе нормально учились, они бы это не несли. Полигамные те и другие. И примерно известно в среднем, сколько сексуальных партнеров у мужчин, у женщин, там, по Москве, по России, по Европе, по Америке. Эта статистика всем известна. Нет женщин, практически у которых был один сексуальный партнер или одна любовь в жизни. Это тоже бред.
0: Вот так вот, друзья мои. Я хотела немножечко практических от вас советов получить. Вот скажите, пожалуйста, как мужчины, какие главные признаки любви, вот настоящей любви у мужчины, о которых женщины могут даже не догадываться? Потому что, ну, вы же знаете, там очень многие женские разговоры без конца по кругу ведутся об этом. Я не понимаю, он меня любит или не любит?
2: Я просто думаю, что если он тебя любит, он тебе обязательно об этом скажет. Не сомневайся. Как мне кажется, никаких слов-то и не надо. Все и так будет понятно. Ну вот, не может быть такая ситуация, где никаких пылких признаний не нужен. Вы смотрите друг на друга.
1: Ты рассуждаешь как очень зрелый человек.
2: И ты без нее ни дышать, ни сидеть, ни стоять не можешь. И вот физически ощущаешь расстояние, на котором вы находитесь.
0: И она не имеет права про это не знать. Саш, ты согласен, что всегда вот ровно так?
1: Да, с оговоркой на возраст. Потому что понятно, что когда тебе там 10 лет, и кажется, или 17, когда мир рушится по-другому. Но я думаю, что более общо это можно писать тем, что ты, твое состояние обычное, как ты это понимаешь, когда ты влюбляешься, оно меняется. Может поменяться к очень плохому, может к чему-то очень хорошему. И меняется особенно в присутствии или в отсутствии предмета твоей любви.
2: Нет, просто понимаешь, Элина же спрашивает очень в таком причудливом контексте об этом.
0: Нет,
2: женщине понять, что ты ее любишь.
0: Петь, ты ответил великолепно. Это пресекает 90% там девочкинских разговоров. Если ты думаешь, нравишься ты ему или нет, и если ты не знаешь точного ответа, значит, не нравишься. В противном случае он бы дал тебе понять. Верно?
2: Ну, это не обязательно было бы словами, это было бы действием.
0: В общем, ты бы поняла, да. Вот, без вариантов.
1: Ребят, вы говорите, как очень зрелые люди. Нет, но люди любят друг друга, особенно в молодости, мучить. Вот ты ее любишь, а тебе, например, нравится страдать. И ты будешь стесняться, ладошки твои будут потеть. Ты, значит, будешь всем рассказывать, как вот ты без нее жить не можешь.
0: Ну, в 30-40 лет такое возможно?
1: Нет, в 30-40, если ты зрелый, нормальный человек, конечно, невозможно. Петь совершенно прав. Но кому-то процесс важнее.
0: Вот есть такой еще аспект,

0: мужской, наверное, полигамности считается, так общепринято, что он такой безобидный, хотя, на мой взгляд, ничуть не более он безобидный, может быть, даже более обидный. Это вот, знаете, такая якобы платоническая влюбленность, когда я с ней просто переписываюсь, или мы просто дружим, нам просто нравится подолгу разговаривать, ничего между нами не было. Вот это как будто бы измена на минималках. Много фильмов, кстати, про это снято хороших. Мой коллега Александр, вчера в лифте ехали, вдруг случайно, значит, он признался, что его называли бабник-разговорник. В том смысле, что поговорить с женщинами и о женщинах он гораздо всегда, а на деле примерный многодетный семьянин.
1: Ну, опять же, вот сейчас я буду воспримет вами как какой-то там холодный пуританин, но, на мой взгляд, это недопустимо. Ну, просто недопустимо. Ну, то есть вы можете даже какие-то там, может быть, сальные темы обсуждать в каком-то там коллективе, там, с женщинами, там, с мужчинами, неважно, это как бы ничего не значит. Но индивидуальная переписка с кем-то какого-то романтического свойства – это чудовищно.
0: Это измена.
1: Это без вариантов. Даже намек на такую переписку – это измена. И если вы любите, по-настоящему любите своего партнера, вы никогда даже мысли о ней не допустите. И причем как со стороны женщин, так и со стороны мужчин – это абсолютно равноценно.
0: Саш.
2: Ну, Петя, да? Петя такой, да, ригористичный. Я понимаю, что ты хотел сказать о том, что мы тебе сейчас предъявим, что ты, извиняюсь, злобный хорек.
0: Да.
2: Опять-то.
0: Заметьте.
2: Да. По большому счету, особенно с возрастом, да, я согласен. Если у вас всеобъемлющие, настоящие, подлинные чувства, то не то, что я бы хотел просто обратить внимание, Петя, наверное, ты это имел в виду, что вот ты хочешь переписываться, и ты себя сдерживаешь, этого не делаешь. Ну, просто такого даже желания и мысли не возникает. Просто нет такой потребности. Зачем? О чем там таком можно?
0: У меня последний вопрос, наверное, про это сегодня тоже несколько раз упомянули, что, в общем, говорят об этом женщина, а мужчины об этом молчат. А почему мужчинам многим так сложно говорить о любви? Знаете, как в этом анекдоте. Дорогой, почему ты не говоришь, что ты меня любишь? Я сказал тебе об этом 15 лет назад. Если что-то изменится, я тебе сообщу.
1: Слушай, я могу ответить на этот вопрос. Это на самом деле очень просто. Мы уже, по-моему, в какой-то нашей передаче упоминали о том, что, как сказать, тезаурус, как ты говоришь, то есть лексикон мужчины, когда он влюблен, резко возрастает, он начинает прям говорить.
0: Таджикских поэтов
1: раньше он просто мычал
0: сразу.
1: В основном, да, а теперь он, значит, таджикских поэтов цитирует бесконечно. Он их выдумывает и цитирует. Начинает писать стихи, начинает какие-то сложные сочиненные конструкции употреблять, но это же ровно об этом. Если человек влюблен, да, он меняется, он и этим тебе может продемонстрировать. Ну, там, мальчик в классе вот нравится девочке, и он думает, любит он меня или не любит. Ну, вот
0: а
1: если,
0: он такой раз
1: да,
0: и постригся на лысо.
1: Да, да, то если он как-то начинает внезапно меняться, ну да, да, значит, испытывает.
0: Просто,
1: что-то.
0: Возможно, любит не тебя.
1: Но ты смотри, как именно он
0: постригся. Но точно любит. Саш, говорить о любви или не говорить о любви? Надо вытаскивать? Ну, в смысле, очень хочется, чтобы тебе говорили о любви. Знаешь, не дежурно там люблю, целую, обнимаю, пока, до завтра. А вот как-то, ну...
2: Я согласен с тем, что Петя говорит. Можно добавить, наверное, то, что воспитание не учат. То есть у нас в целом мужчина должен там чувства свои прятать, он должен держать себя в руках, 100 раз подумать, 1 раз отрезать и так далее. В этом же есть какая-то спонтанность, какое-то безумие, вот как упомянутых греков, да? Ты в некотором смысле сходишь с ума от этого эроса. Тебя распирает, ты хочешь показать лучше, многообразнее, интереснее, чем ты есть на самом деле. И мужчин просто об этом не учат говорить. Когда такое воспитание, сложно просто себя преодолеть.
0: Я бы, наверное, посоветовала читать что ли, поэзии действительно побольше, да, для таких случаев. Я бы хотела еще один небольшой комментарий послушать, потому что, мне кажется, он очень ценный для нашей темы. Риат Мамадов, приглашенный солист Санкт-Петербургского дома радио, Московской филармонии, пианист и композитор, о мужчинах и любви.
3: Что такое вот любовь, да, вот в этом контексте? Это способность выдержать свободу другого человека. Вот это очень важно. Вот именно, ведь мужчин часто как воспитывают? Мужчин воспитывают как бы в контексте управления чего-то, обладания чем-то, да, вот контроля, силы. А как раз-таки в контексте любви должно быть наоборот. Ты должен понимать, что то, что ты любишь, ты не можешь этим обладать. Вот, мне кажется, что вот где-то здесь начинается понимание, что ты любишь человека.
0: Ну, так.
1: Ну, слушайте, как сказать? Я бы сказал, сформулировал следующим образом. Никакой свободы в рамках отношений не существует. Потому что, когда ты полюбил кого-то, ты все время будешь вчувствован в этого человека, и ты будешь всякий раз бояться его обидеть там чем-то вот таким. Нет там никакой свободы. Он для тебя, а ты для него. Все, закончили. И это все.
0: Короткое определение. Любовь для мужчины – это?
4: Поесть.
0: Заметьте, сколько нам разных слов понадобилось, определений, описаний даже таджикских поэтов для того, чтобы дойти до такой простой сути. Саш, любовь для мужчины – это?
2: Я считаю, что это высшая форма дружбы.
0: Ребята, вы не перестаете меня удивлять, и это бесценно. Спасибо вам большое. Мужской клуб на радио РБК, Петя и Саша.
1: Любим тебя.
0: Саша. И я вас, хотя меня не спрашивали. Саша Киряков. И я, Элина Тихонова, разбирались сегодня в мужской любви.
5: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
6: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
7: Центральным событием третьего дня Восточного экономического форума стало пленарное заседание с участием президента. Владимир Путин объявил о переходе к новому этапу развития Дальнего Востока и озвучил ключевые решения.
8: Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года.
7: За минувшие годы в регион привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Валовый региональный продукт вырос более чем втрое, а безработица снизилась с 8 до 2,2%. Президент подчеркнул, главный ресурс – это люди, а высокообразованные специалисты не станут жить там, где условия не соответствуют их стандартам. Поэтому приоритет – комфортная среда, жилье, дороги, школы, медицинские центры. Еще одно заявление – продлить до 2030 года повышенную выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.
8: При рождении третьего ребенка федеральные выплаты в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляются еще 550 тысяч. Таким образом, в общей сумме получается 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года.
7: Ключевое решение – запуск с 1 января 2027 года единого преференциального режима на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Инвесторы получат набор налоговых, таможенных, страховых и инфраструктурных льгот на объединенной территории опережающего развития. Все текущие преференции для резидентов сохранятся. Для проектов от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей сохранится базовый набор преференций для более крупных, расширенный, включая федеральный инвестиционный вычет. Пониженные страховые взносы в 15% возвратят, но они будут применяться только к сотрудникам, живущим в регионе и получающим зарплату выше средней по нему. Еще одна тема дня – качество школьного питания. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать в каждом регионе межведомственные комиссии под руководством губернатора и обязать заказчиков прописывать требования к продуктам уже на этапе закупки. На сессиях деловой программы дня обсудили темпы строительства, инвестиций в науку и университеты, а также развитие креативных индустрий как драйвера экономики региона и его интеграции в Азию. Форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
5: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум. Автоньюз.
9: В Германии на испытаниях заметили новый BMW X7. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о новом флагманском внедорожнике баварской марки. В отличие от кардинально обновленного BMW X5, внешность X7 пока выглядит довольно сдержанно, по крайней мере, под камуфляжем. Судя по всему, дизайнеры решили не менять привычные формы флагманского внедорожника, а лишь развить уже знакомую стилистику. В передней части можно заметить узкие фары, как на последней семерке. И даже жаль, что марка не решилась на эксперименты с дизайном в духе неоклассы. Но кое-что из нового стиля производитель все же использовал. Например, дверные ручки и заднюю оптику, визуально вытянутую к середине багажника. Зато в салоне перемен будет значительно больше. Главным нововведением станет панорамная система iDrive, которая выводит часть информации на экран под лобовым стеклом. Технология дебютировала на новом iX3 и теперь постепенно будет распространяться и на другие модели BMW. Также появится большой центральный сенсорный дисплей и, вероятно, отдельный экран для переднего пассажира. Изменения затронут и силовые установки. Нынешний X7 в топовой версии оснащается V8 объемом 4,4 литра. Мощность машины 530 лошадиных сил. Следующее поколение, как ожидается, сохранит 8-цилиндровый мотор, но его мощность может приблизиться к 600 лошадиным силам. Более доступные версии получат рядные 6-цилиндровые двигатели с мягкой гибридной системой мощностью до 400 лошадиных сил. А если бензиновый мотор вам кажется устаревшим, то BMW также тестировала и первый электрический iX7. Когда именно состоится премьера обновленного кроссовера, пока неизвестно. Но конкуренты уже не ждут. И самая интересная борьба развернется внутри баварского концерна. Alpina, которая теперь принадлежит BMW, готовит новый XB7 для тех, кому обычного X7 недостаточно. Audi недавно представила новый Q9 и его заряженную версию SQ9. Причем инженеры сделали ставку на максимальный уровень оснащения. Среди доступных опций – электроприводы дверей, проекция поворотников и множество других дорогих опций. Mercedes-Benz, в свою очередь, обновил GLS, сделав один из самых роскошных полноразмерных внедорожников еще премиальнее.

0: Ора-03 — это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР — это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
1: РБК Тренды.
3: Быстрая ДНК.
4: Искусственный интеллект уже умеет придумывать новые генетические последовательности за считанные минуты. Но воплотить их в лаборатории до сих пор было намного сложнее. Производство ДНК занимало недели, стоило дорого и часто сопровождалось ошибками. Теперь исследователи разработали технологию, которая позволяет собирать длинные участки ДНК значительно быстрее и точнее. Если раньше ученым приходилось соединять небольшие фрагменты один за другим и постоянно проверять результат, то теперь десятки частей можно собирать одновременно. Во время эксперимента искусственный интеллект спроектировал участок генома кишечной палочки длиной в 12 500 генетических знаков. Затем ученые создали его с нуля, без единой ошибки. Процесс, который раньше мог занимать больше месяца, в будущем рассчитывают сократить до нескольких дней. Это может заметно ускорить разработку лекарств, вакцин, биотоплива и микроорганизмов, которые производят полезные вещества. Ученые смогут быстрее проходить весь путь от идеи до эксперимента и проверять не несколько вариантов, а десятки. Если технология оправдает ожидания, главным препятствием для биоинженерии станет уже не скорость работы лаборатории, а человеческая фантазия. Какие идеи мы захотим проверить?

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В столице 10 вечера с новостями Ася Касьянова. Нефтегазовые доходы России достигли минимума с начала года. По итогам августа такие поступления в федеральный бюджет составили 424 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Минфина. В июне Владимир Путин заявил о снижении зависимости бюджета и экономики от нефтегазовых доходов. По его словам, доля нефтегаза сократилась с 50 до 20%. Транзит нефти и газа через Ормузский пролив почти вернулся к показателям, которые были до начала военных действий между США и Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он посоветовал иранцам, цитирую, «перестать себя вести как сумасшедшие и перестать стрелять по коммерческим судам». 4 частные космические компании США, включая SpaceX, Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отказались от участия в Парижском космическом саммите 9-10 сентября. Об этом написало европейское издание «Политика». В Париже это решение связывают с давлением Белого дома на бизнес, пишет издание. Правительство России планирует ввести обязательное использование российских ИИ-моделей в сфере безопасности на выборах в госуправлении и в школах. Об этом на ВЭФ сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Закон разрешает применять иностранные ИИ-решения во всех сферах до 2032 года. Однако организации с зарубежным софтом потеряют право на господдержку. В аэропорту Сочи вслед за Геленджиком ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это данные Росавиации. Меры также продолжают действовать в Тамбове и Калуге. В столичном Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Верховный суд России не стал передавать надзорную жалобу «Яблоко» на решение о снятии федерального списка с выборов в Госдуму на рассмотрение президиума. Об этом сообщила пресс-служба партии. Мотивы отказа пока неизвестны. Юристы «Яблоко» уже приступили к подготовке жалобы в Конституционный суд России. Больше новостей на сайте РБК.
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
4: Слово «стабильность» во время пленарной сессии Восточного экономического форума с участием Владимира Путина прозвучало 13 раз. Мероприятие само продлилось около 3,5 часов. На что были сделаны основные акценты в выступлении президента и какие заявления важно не упустить? За ходом пленарного заседания 3 сентября следила Ольга Зуева.
5: Пленарная сессия прошла в традиционном формате. Сначала Владимир Путин выступил с речью примерно на 40 минут. Затем поучаствовал в дискуссии с другими высокопоставленными гостями форума, ответил на вопросы. И задач для правительства действительно было поставлено много. Первая часть выступления была посвящена ситуации на Дальнем Востоке. По словам президента, за последние годы в регион привлечены инвестиции на сумму более 25 триллионов рублей. ВВП региона увеличился втрое, а за счет спецрежима появилось порядка 200 тысяч рабочих мест. Но отдельно президент остановился на самой болезненной для российского бизнеса теме – ключевой ставки в контексте снижения инвестиций. Путин признал, что власти стараются действовать аккуратно, не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, иначе, цитата, «бизнесу меньше достанется». Комментируя действия и политику монетарных властей в этом отношении, Путин сказал, что им удалось пройти между Сциллой и Харибдой.
6: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились из-за сознательно проводимой политики регуляции. и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Здесь важно не переохладить экономику. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит. И тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
5: Говорил президент и о поддержке малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что налоговые и таможенные льготы далеко не единственные способы помощи со стороны государства. Вновь президент поручил правительству поработать над замечаниями малого бизнеса, но уже с точки зрения налоговой политики.
6: Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет. При любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. Правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом прогнозы совпали с реальной действительностью. И даже вот этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства. Самое главное для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Может быть, государство не всегда действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание.
5: К слову, еще добавил,

0: что правительство обсуждает с объединениями, это «Опора России», «Деловая Россия» и «Торгово-промышленная палата» возможность перехода на благоприятные налоговые ставки. Путин подчеркивал, что бюрократические барьеры для бизнеса необходимо последовательно убирать, призвал профильные министерства, ведомства активнее использовать риск-ориентированный подход, цифровые решения и даже искусственный интеллект.
1: Налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активность. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым.
0: Если обобщать, то президент почти за 3,5-4 часа пленарной сессии обозначил, что нельзя допустить нового витка инфляции, нельзя чрезмерно сжимать кредитование, рост ВВП продолжится. Президент в этом, цитата, уверен. По данным Росстата, с начала года ВВП вырос на 0,6%. При этом Путин отметил, что нельзя увеличивать давление на бизнес через налоги и проверки.
2: За пленарным заседанием и выступлением президента следила Ольга Зуева. Продолжим подводить итоги Восточного экономического форума буквально через минуту.
3: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: Центр событий.
5: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.
2: Возвращаемся к пленарному заседанию на Восточном экономическом форуме. На нем Владимир Путин назвал создание условий для наращивания частных вложений главной задачей экономической политики в России. Президент подчеркнул, что организация нового цикла инвестиций требует, чтобы и государство, и бизнес выполняли взятые на себя обязательства. Правильнее начинать новый инвестиционный цикл именно с частных вложений, отметила ранее в нашем эфире главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Мне кажется, очевидно, что новый инвестиционный цикл будет запускаться за счет частного капитала, потому что мы видим, что сейчас перед бюджетной системой стоит задача, ну, что называется, инвентаризации расходов. И вообще говоря, как бы нужно, конечно, и сокращать размеры бюджетного дефицита. Поэтому и на самом деле, с точки зрения экономической логики, гораздо правильнее, чтобы инвестиционный цикл опирался именно на частные инвестиции, тогда, что называется, поскольку частные средства идут именно в те проекты, которые экономически востребованы, то, безусловно, это, так сказать, обеспечивает максимальную отдачу. Вот, поэтому здесь, мне кажется, вопрос, ну, как бы заключается в том, чтобы действительно компании, ну, сейчас нащупывали новые ниши, новые ориентиры. Мы все понимаем, что инвестиции в технологии – это, наверное, так сказать, бесспорный такой сегмент, куда все компании смотрят, ну, просто потому что это повышает производительность труда. Вот, но, значит, вполне вероятно, что не только технологиями будет ограничиваться дело.
2: В какой перспективе эти инвестиции возможны? Вот мы сколько с бизнесом общаемся, даже нынешняя ставка, она, да, снизилась существенно, 14%, тем не менее, все равно бизнес говорит: ребят, ну какие инвестиции при такой ставке?
6: Вы знаете, я здесь, так сказать, не буду оригинально, просто повторю общеизвестные факты, что все-таки инвестиции в основном финансируются компаниями за счет собственных средств. Как бы доля кредитов, нельзя сказать, что она совсем незначима, но она относительно небольшая. Но все-таки, как правило, больше половины, там 60-70%, процентов источников финансирования инвестиций – это собственные средства компании. Поэтому компании, безусловно, жалуются на высокую ставку, потому что если бы ставка, что называется, была ниже, у них были бы ниже издержки. Но, с другой стороны, этот взгляд, он всегда основан на микроэкономике бизнеса, и он

0: что называется, не охватывает аспект таких общих структурных последствий, что когда низкие процентные ставки доступны всем, ну, так сказать, это приводит к перегреву на рынке труда, и мы, собственно говоря, это наблюдали в предыдущие годы. Но как бы то, что компании, конечно, всегда как бы хотели бы более низкие ставки, это, так сказать, в общем, общеизвестный факт.
1: Наталья, ну то есть не за счет заемных средств, а больше за счет собственного капитала. Хорошо, принимается. Сейчас у бизнеса, мне кажется, заботы немножко другие. Если уж говорить о среднем бизнесе, они свой капитал вкладывают в то, чтобы справиться как-то вот с теми потерями, условно даже, после атак на склады. Я поэтому вот в предыдущем вопросе и спросил, в какой перспективе вы видите возможность для бизнеса вкладываться и инвестировать в развитие?
0: Я, во-первых, хочу сказать, что все-таки у нас экономика до 2025 года была в таком очень активном инвестиционном цикле. И да, в 2025 году у нас небольшое снижение инвестиций. И за первое полугодие этого года пока они, так сказать, снижаются. И погода, видимо, тоже будет минус. Но я хочу сказать, что в принципе пока еще бизнес как бы переваривает те инвестиции, которые он сделал. И как бы, безусловно, вопрос тоже, как мы уже обсудили, новых инвестиций. Значит, мне кажется, что в первую очередь сейчас, конечно, компании, они сосредоточены на поиске каких-то решений, которые позволят, так сказать, повысить производительность труда и вот продолжают решать эту проблему дефицита кадров.
1: Текущий спад динамики частных вложений, по словам Владимира Путина, стал результатом сознательно проводимой политики Центробанка и правительства по борьбе с инфляцией. А вот по данным Росстата, инвестиции в основной капитал за второй квартал сократились приблизительно на 7% после спада на 14% за первый квартал этого же года. Прокомментировал Владимир Путин и свой указ о передаче во временное управление объектов критической инфраструктуры. «У государства не было ни мыслей, ни планов по национализации», подчеркнул президент. «Но у предприятий появились обязательства по собственной защите от атак». О национализации в интервью РБК сегодня упомянул и заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, Росимущество перегружено активами, и это влияет на качество управления национализированным бизнесом. Но серьезные проблемы в этой сфере, по его словам, вам исключение. Важно, что управлением не всегда занимаются представители Росимущества. Кроме того, не всегда в собственность государства переходят активы в идеальном состоянии. При создании Росимущества не предполагалось, что это ведомство будет заниматься управлением таким количеством активов. Об этом ранее в эфире заявил партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко.
2: На самом деле указ с точки зрения рациональной сложно объяснить, потому что он как бы начинает про безопасность, а вообще-то безопасность у нас это прерогатива государства, а не частных компаний. Дальше указ говорит, что кто сам себя не защитил, того мы можем забирать. То есть как будто бы это все ради безопасности, но эта цель, она где-то в середине утрачивается, и дальше речь идет только о реализации полномочий собственников. Тут, конечно, есть противоречия, и получается, что действительно министерство не приспособлено к управлению частным бизнесом, это же очевидно.
1: Александр, а как вообще происходит управление вот этими активами, когда они переходят под управление Росимущества? Вот что происходит в первые там 3-6 месяцев?
2: Национализация, она идет уже какое-то время, как мы понимаем, в России, но она принимает разные формы. То, что в этом указе написано, это будет еще нечто новое, потому что до этого это были какие-то назначенные или министерства, или назначенные компании прямо указом президента. А теперь правительство своим постановлением может это передавать Федеральное агентство по управлению госимуществом ФОГИ или может кого-то назначить. Кого, как будут отбираться эти управляющие, это на самом деле в указе, конечно, не написано, это непонятно.
1: А как вы считаете, Александр, когда происходит вот такой переход под управление, должно ли как-то государство публичить какой-то план, что будет сделано? То есть как будет в ближайшее время управляться вот это имущество? Должны ли какие-то KPI публиковаться?
2: Ну, вопрос, в какой реальности мы находимся. То есть если мы находимся в реальности, когда компании должны управляться нормально, да, то есть вести бизнес, зарабатывать там деньги, производить товар, работу, услуги, то очевидно, что государство просто незачем их забирать. А если государство их зачем-то хочет забрать, то тут, видимо, конечно же, нужно что-то пояснить по безопасности, что будет происходить тогда. И вот эти KPI, ну, в идеале, конечно, так должно быть, как вы говорите, но вполне очевидно, что государство не собирается ничего этого делать. И те компании, которые будут переходить под управление, они просто, как вот и сейчас, уже последние там несколько лет, они просто будут переходить под управление.
3: Если вот эту фразу брать, Росимущество перегружено активами, о которых говорил замминистр финансов, о чем прежде всего речь идет?
2: Он имел в виду, я предполагаю, что в целом ситуацию, когда количество там

0: компании, которые национализируются, упрощенно скажем, оно уже исчисляется там десятками, может, даже уже к сотням подбирается. И поэтому просто министерство, еще раз, оно как бы не приспособлено, не создано для вот такого рода управления. То есть управление государственное, министерское управление компаниями, оно в деталях сильно отличается. И поэтому, как минимум, просто должны быть люди, которые разбираются в той или иной сфере бизнеса. Министерство не разбирается во всех сферах бизнеса. А компании могут быть из разных сфер, да? Поэтому, когда говорится о перегрузке, видимо, он, ну, аккуратно намекает, я предполагаю, на то, что вообще-то государство, забирая активы, как бы не сильно знает, что дальше с ними делать. И дальше, вероятно, эти активы должны будут как бы обратно возвращаться в рынок, но уже, видимо, каким-то другим собственникам. И то есть он говорит о том, что государство не может долго держать на себе активы. Вот это слово «перегрузка», оно, вероятно, означает, что государство в целом, ну, не может забрать и управлять. Оно может забрать, но потом надо как куда-то отдавать.
1: А что вот с этой перегрузкой делать? Видим, что не всегда удается, например, на какие-то активы найти покупателей.
0: Есть вариант не забирать.
1: Ну, если уж забрали.
0: Если уж забрали, то, видимо, ну, здесь вы правы. Здесь действительно сейчас сложная ситуация, потому что уже как бы рынок забранных активов, он уже некоторым образом насытился. То есть мы уже видим, что аукционы как бы не получают своего там искомого результата. Да, аукционы проходят, но никто не покупает. Поэтому здесь, конечно, ситуация будет, ну, проблемной, если активы долго будут висеть под Росимуществом. Но я думаю, что это будет решаться иначе. Скорее всего, будут просто выбраны какие-то компании, команды управляющих. То есть это не будет Росимущество само. Это будут какие-то команды, которые будут назначаться на те или иные активы. То есть, ну, такие как бы комиссары в пыльных шлемах. То есть это будут люди, которые, одни управленцы будут менять других.
1: Это был партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко. Ранее мы с моей коллегой Оксаной Гречунюк общались с ним в эфире. Ну а указ о возможности введения временного управления на объект критической инфраструктуры президент подписал 24 августа. В перечень включены объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие, цитата, имеющие особо важное значение для безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения объекты. За несколько лет, напомню, Генпрокуратура инициировала десятки исков о передаче частных компаний в государственную собственность, и даже сегодня в доход государства перешли акции производителя промышленных вентиляторов «Вентпром». И к другим темам четверга. Армения не будет выступать против вывода российской военной базы. Такое заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр республики Никол Пашинян. Он дал понять, что от Еревана такая инициатива исходить не будет, и что за время существования базы в Гюмри такой вопрос никогда не вставал. При этом, если Москва примет соответствующее решение, у Еревана возражений не будет. По словам Пашиняна, Армения готова обсудить любое решение России.
2: Что касается российской военной базы, ничего подобного не обсуждалось. Мы никогда не поднимали этот вопрос. Мы не считаем, что присутствие 102-й российской военной базы на территории Армении имеет жизненно важное значение. Если Россия решит вывести военную базу, мы не будем этому препятствовать. Если они решат остаться, мы готовы обсуждать. Но еще раз, этот вопрос нами никогда не поднимался.
1: Само заявление Пашиняна прозвучало после слов Владимира Путина. Напомню, во вторник, выступая перед журналистами в Бишкеке по итогам саммита ШОС, он подчеркнул, российской военной базы в Гюмри не будет, если Ереван в ней не заинтересован.
3: Армения считает, что российская база Армении не нужна военно. Мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова. Пожалуйста, навязывать мы ничего никому не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское крыло рядом, мы останемся, будем работать, сотрудничать.
1: Что представляет собой российская военная база в Армении и в чем заключается ее боевая задача? В специальном материале Григория Колганова.
4: 102-я военная база в Гюмри – единственная постоянная российская база в Закавказье. Исходя из открытых данных, там служат не более 5000 человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24 и Ми-8. Российские военные расквартированы в Гюмри с 1995 года. Изначально стороны заключили соглашение на 25 лет, а позже продлили его до 2044 года. 2023 года. База интегрирована в объединенную систему ПВО СНГ и, по заявлениям Москвы, предназначена для отражения внешних угроз Армении и защиты южных

0: рубежей России. Премьер Никол Пашинян ранее заявлял, что никаких планов относительно вывода базы нет. 5 лет назад обсуждалось даже ее расширение. В то же время в 2024-м он сообщил о заморозке участия Армении в организации договора о коллективной безопасности ОДКБ.
1: О том, как может повлиять возможный вывод российской военной базы из Армении и на саму Армению, и на Россию, и в целом на регион, мы ранее обсуждали со старшим научным сотрудником отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорем Шкроптаком. И вот по его мнению, заявление Армении — это скорее политический торг, чем реальное решение, так как ее военный потенциал крайне слаб.
2: Кто может обеспечить вот это самое ПВО? Армения три раза ха, как говорится. То есть у нее ни истребителей, ни зенитно-ракетных комплексов С-300, там любого извода, у нее этого нет. Поставки чьего-либо-то еще вооружения подобного рода в данном случае представляются крайне и крайне спорным. Речь идет о том, что, в общем-то, эта самая база в Гюмри, она является одним из столпов, на самом деле, сохранения Армении как государства по большому-то счету, поскольку если ее убрать вот из уравнения Закавказья, соответственно, у нас есть раскачанный до предела Азербайджан, у нас есть чрезвычайно сильная и с точки зрения военно-воздушных сил, и с точки зрения беспилотных авиационных комплексов Турция, и у нас есть еще под боком Иран. И вот среди вот этих всех прекрасных соседей существует Армения, у которой, в общем-то, не то что вооруженных сил, у нее даже, в общем-то, экономических каких-то оснований для того, чтобы, допустим, закупить китайские, допустим, зенитно-ракетные комплексы. У нее нет этого.
1: Игорь, а возможно ли, что нас ждет не вывод военной базы, а политический торг со стороны Армении о новом режиме российского присутствия?
2: Скорее всего, он и идет, по большому счету. То есть, возможно, это вот такое проявление как раз вот этого самого торга, вот этого самого, прости господи, торга. Вопрос единственный, что пытается для себя Пашинян выиграть. То есть, вот что вообще? У него, извините, положение. Возможно, граждане Армении со мной не согласятся, возможно, еще что-то будет высказано, но тем не менее, оно крайне шаткое. И сейчас, на самом-то деле, положение вот Республики Армения, оно также шатко в условиях раскачанного Азербайджана, в условиях Турции, которая крайне нервно реагирует на очень многие вещи, и Ирана, который тоже, во-первых, перекачан с военной точки зрения, и с другой стороны, также, если вдруг он будет дальше идти дрейф Армении на запад, он также будет рассматривать Армению как своего возможного противника. Чьи шахеды и куда полетят, еще очень большой вопрос будет.
1: Это был старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкроптак. Ранее мы с ним общались в эфире. Во время брифинга Пашинян также заявил о том, о решении Армении не отказываться от закона о начале вступления в Евросоюз. По его словам, эта инициатива помогла стране добиться серьезных успехов во внешней политике. Владимир Зеленский анонсировал увольнение заместителей глав СБУ и ГУР из-за инцидента со стрельбой между сотрудниками двух ведомств, передают украинские СМИ. По словам президента Украины, цитата, «обе структуры должны отвечать. Обе структуры действовали так, как точно не должны были». Причастными к перестрелке сотруднику СБУ и сотруднику ГУР выдвинуты подозрения. Обстоятельства случившегося проверяются. Оценку действий руководителей обоих ведомств дадут по результатам служебного расследования.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду.

0: Контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Это было в эфире.
2: Кто пришел с установкой заработать на фондовом рынке, практически гарантированно всегда теряет. Я сам так потерял. Мы приходим на фондовый рынок для чего? Чтобы купить и что-то держать достаточно долго. Это просто некий интерфейс. Это как все равно, как-то если ты соберешься заработать на, не знаю, на плодово-овощном рынке. Ты как себе это представляешь? Ну, тебе придется покупать лоток там, торговать помидорами. Так вот, на фондовом рынке заработает сама биржа. Все остальные там просто торгуют. И, в общем-то, дело не о заработке идет, а при умножении средств.
1: Финансовый советник, автор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич в программе «Инвестиционный час».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.
4: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
5: Небо в алмазах, в кармане дыра.
1: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
5: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
7: Резать лося.
8: Лося.
7: Словарь биржевого сленга,
9: без которого не обойдется ни один инвестор.
10: Тарить. Если вы хотите рассказать о новой акции в своем портфеле, запомните один важный глагол – «тарить». Он образован от слова «тара» и означает «покупать», «закупаться». С одной стороны, его можно использовать для констатации факта. Например, «я затарился акцией X». Но чаще этим словом описывают агрессивные покупки в большом количестве в ожидании восходящего тренда. Пример. В 2025 году инвесторы как не в себя тарили облигации. Так-так-так, а что бы такого хорошего мне затарить сегодня? Есть идеи? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

столице 22.30 с новостями Ася Касьянова. Германия развернула серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины, сообщило агентство ДПА. Ожидается, что контракт на поставку дронов будет выполнен к середине 27-го. Эксперты оценивают его стоимость примерно в 300 миллионов евро. 3 человека погибли, еще 14 пострадали в результате атак дронов на ДНР. Всем раненым оказывают медицинскую помощь, сообщил глава республики Денис Пушилин. Минцифры прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5%. Это необходимо для поддержки отрасли после атак дронов на склады маркетплейсов, сообщили в министерстве. Предварительные потери отрасли оцениваются в 6 миллиардов рублей. Из-за атак беспилотников было уничтожено порядка 15 миллионов книг. Оман отклонил предложение Ирана о совместном сборе пошлин судов в Ормузском проливе из-за угроз Дональда Трампа, пишет «Нью-Йорк-Пост». 17 августа президент США публично пригрозил разбомбить Оман, если тот помешает американскому урегулированию конфликта вокруг Ирана.

0: Дональд Трамп сообщил, что пока не думал о том, приглашать ли российского лидера Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Съезд запланирован на 14-15 число. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце июля, что Москва на высоком уровне примет участие в саммите. В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию. В этом году мероприятие впервые проходило в Европе из-за жесткой визовой политики США. Ранее это срывало приезд почти половины участников. Лауреатами премии по биомеханике стали авторы исследования поцелуев у птиц, муравьев и медведей. А награду по химии присудили ученым за открытие питательного молока у тихоокеанских тараканов. Москвичей предупредили о густом тумане в ночь на 4 сентября и завтра утром. Видимость на дорогах составит от 200 до 700 метров, сообщили в МЧС. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Владельцы кошек жалуются на острую реакцию питомцев на популярную отечественную вакцину. Об этом они рассказали в социальных сетях. Со слов хозяев, после вакцинирования у животных поднималась температура и начиналась рвота. Через пару дней после введения препарата кот начал отказываться от еды и выглядел болезненно, рассказал нам владелец Евгений.
3: Нашей кошке Луне 2,5 года, кошке Харли всего лишь 9 месяцев. И для оформления документов мы Луне делали каждый год прививки, тоже 2 года. И, соответственно, 22 февраля этого года мы поехали в нашу клинику, в которой мы ее наблюдаем, чтобы поставить стандартную прививку. Начались проблемы со стулом, причем очень-таки большие проблемы начались. Также ее тошнило. Мы начали судорожно бегать по клиникам, потому что не попадали в часы приема нашей ветклиники, где мы наблюдали. И врачи пытались брать анализы. Врачи сказали, что у нее панкалипения. Мы можем поставить и капельницу. Я говорю, давайте ставьте. В итоге мы целых 2 флакона ей сделали переливание. После этого у нас Луна ожила.
1: Ранее на препарат этого же производителя жаловались владельцы собак. Представитель компании Vet Biohim, которая занимается производством вакцины, заявил радио РБК, что обращений с жалобами на нежелательные реакции у кошек после применения препарата к ним не поступало. Определить низкокачественную вакцину от безопасной самостоятельно, к сожалению, невозможно, пояснил в разговоре с Оксаной Гриченюк директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
4: Сейчас прямо говорить о том, что зарегистрированный случай именно применения вакцины и появления нежелательных явлений на них нет. Пока что мы об этом говорить не можем, но такое большое количество случаев, когда животному становилось плохо через несколько дней после применения вакцины, мы все-таки связываем именно с применением вакцины. Хотя, конечно, факторов много, но, наверное, сейчас по тем случаям, которые происходили с собаками, в первую очередь, да, мы говорим про применение препарата Мультифел, наверное, основную массу случаев можно связать с применением вакцины.
5: А какие симптомы говорят о том, что животное реагирует плохо именно на вакцину и что нужно показать питомца своего врачу и сделать это как можно быстрее?
4: Тут сразу говорится нужно, что в первую очередь есть нежелательное явление на применение вакцины. Все-таки иммунобиологический препарат вызывает переболевание, пусть и в легкой форме, но переболевание, чтобы иммунитет развился до нужного титра антитела. Соответственно, понятно, что в норме может проявляться, проявлять беспокойство, может подняться ко времени температура, может быть припухлость. То есть все это где-то в норме до 1-2-3 дней у животного может быть. Но вот если у нас начинают отекать морда, начинают отекать конечности, сильная припухлость или сильно высокая температура, когда животное не ест, а агрессивное становится, либо наоборот, сильно апатичное, вот в этих случаях, конечно же, незамедлительно нужно обращаться к ветеринарному специалисту. И самое страшное, что может произойти, это анафилактический шок, который развивается буквально в первые минуты после применения вакцины. И здесь, конечно же, все ветеринарные специалисты рекомендуют находиться какое-то время, ну, хотя бы до 30-40 минут в клинике, чтобы, если произошла этот анафилактический шок, анафилактическая реакция, ее купировать препаратами, ну и чтобы животное находилось под присмотром.
5: Александр, как вот в этой ситуации поступать, когда есть вопросы, когда на эти вопросы пока сейчас нет однозначного ответа?

0: пока идут всевозможные разбирательства, а прививаться нужно. Вот как понять, можно ли это сделать, что вакцина некачественная, и чем тогда прививать животных?
1: В интернете всегда можно прочитать по их физическим состояниям, да, какой в норме должна быть вакцина во флакончике, посмотреть на нее. Если она отличается, то здесь уже можно заподозрить что-то. Но больше никак, по большому счету, ни врач, ни владелец животного не может определить наличие каких-то возбудителей дополнительных в вакцине, либо некачественные. Здесь, на самом деле, к сожалению, тяжело. Если препарат легально обращается на территорию Российской Федерации, выведен легально в гражданский оборот, то мы ему априори доверяем как специалисты, так и владельцы животных.
2: Это был директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин. С ним общалась Оксана Гриченюк. После сообщения о гибели собак производитель отозвал 60 тысяч доз вакцины из подозрительной серии для повторного контроля качества. Позже компания попросила приостановить использование еще 3 серий препарата. Больше половины представителей крупного бизнеса ожидают ухудшения экономической ситуации в России в ближайшее время, а именно 52% придерживаются такого мнения. Это показал опрос членов бюро и правления Российского союза промышленников и предпринимателей, подготовленный к Восточному экономическому форуму. Так, 38% заявили о том, что не располагают ресурсами для нового инвестиционного цикла. Среди прочих вопросов респондентам предлагали оценить тезис декана экономического факультета МГУ у Александра Аузана, что завтра будет хуже, чем послезавтра. Согласились с ним более трети опрошенных, не согласились четверть. Поскольку опрос РСПП затрагивал только представителей крупного бизнеса, мы решили поинтересоваться у тех, кто поменьше. Разделяют ли они его главные выводы? Пока на рынке нет сигналов, которые давали бы понять бизнесу, что в ближайшее время ожидается улучшение экономической ситуации. Об этом рассказал ранее в эфире владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.
3: Мою ситуацию надо рассматривать отдельно от ситуации в нашей отрасли в целом. Понятно, что та известность, которую нам добавила прямая линия с президентом, мы простая пекарня, обыкновенная, ничем не выдающаяся, но она добавила нам известность и, естественно, помогла остаться на плаву. То есть, повторюсь, мы вернулись к показателям прошлого года, а весь прошлый год мы плавно снижались вместе со своими коллегами. Поэтому, если рассматривать визуально мою ситуацию, то у нас все на четверку.
0: Сегодня говорилось на Восточном экономическом форуме, в том числе, про инвестиции, про то, что нужен инвестиционный цикл. А вот в бизнесе как у вас сейчас? Вы ресурсы располагаете к инвестициям?
3: Нет, не располагаем. У нас вот сейчас новый проект стартует буквально на следующей неделе, на открытии новой точки. Я это сделал благодаря привлечению кредитных ресурсов, но по разумной ставке через МСП-банк, поэтому там ставки гораздо, приятнее, да, потому что обращаться сейчас на рыночных условиях, это я не знаю, какой бизнес надо вести, чтобы брать кредит по 28-32%.
0: И еще один вопрос, это если возвращаться уже к опросу РБК, для представителей крупного бизнеса, он касался защиты предприятий от ударов беспилотников. В вашей компании такая защита необходима?
3: Нет, мы микропредприятие, поэтому, во-первых, мы не располагаем ресурсами для этого, да? Даже если бы была такая угроза, мы не смогли бы оплатить услуги чьи-то, либо какие-то средства сами приобрести, да, на свои денежные ресурсы. Поэтому нет, нам это не нужно.
2: Мы обсуждали, с 1 сентября вводится цифровой рубль в обращение. Ваши издержки он снизит? Будете ли его использовать?
3: Мы посмотрим, как это будет вводиться в крупных сетях. Нас, слава богу, сейчас это не касается пока, потому что я думаю, что все равно будет масса каких-то ошибок небольших. Когда вводятся новые какие-то технологии, не все просто при старте. Это нормально на самом деле. В принципе, по тем задумкам, о которых я в курсе, о том, что будет снижение комиссии, да, в том числе, поскольку это, по сути, если я правильно понимаю, минует банковскую сферу, мы будем работать на платформе Центрального банка. Комиссии будут снижены, это, конечно, будет хорошо, потому что комиссии по эквайрингу, конечно, они оставляют желать лучшего и хотелось бы, конечно, каких-то поменьше, минимальных значений, скажем так. Если цифровой рубль позволит это сделать, мы проголосуем за.
2: В нашем эфире, в том числе, экономист Александр Аузан выдвигал такой тезис, ставший уже схожим, популярным. Завтра будет хуже, чем послезавтра. Вы согласны с этим?
3: Я с этим согласен. Согласен с точки зрения оптимиста. Во-первых, с удовольствием всегда смотрю эфиры с его участием. Вот этот оптимизм, в который меня эта фраза закладывает, он дает надежду на какое-то более, наверное, светлое будущее и развитие, которое наступит не завтра, к сожалению, да, потому что таких сигналов мы пока не видим, чтобы надеяться на какое-то ближайшее время смягчение, на улучшение.
2: Это был владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов. Ранее мы общались с ним в эфире. Ну а возвращаясь к опросу РСПП, 46% респондентов признались, что ощущают

0: замечают дефицит кадров. И более половины, а именно 54%, признались, что дружественным странам не удалось в полной мере компенсировать потери бизнеса из-за санкций. И к другим темам четверга 3 сентября. Озон опроверг сообщение о росте цен из-за атак на склады. В пресс-службе маркетплейса РБК пояснили, что с 20 августа по 1 сентября цены на площадке, наоборот, снизились на 3,5%. В компании отметили также, что перед этим стоимость товаров в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. В то же время пользователи в соцсетях массово продолжают жаловаться на резкий скачок цен и замечают, что теперь главное преимущество маркетплейсов – а именно доступные цены, больше не служат мотивацией для покупок. Будут ли повышать селлеры цены на свои товары, регулируют ли это маркетплейсы и где выгоднее всего быть потребителем? Разобралась Лиза Майнгард.
1: Цены повысились, и я сужу это по словам моих собеседников, то есть селлеров, которые, в общем-то, и не скрывают, что вынуждены были поднять стоимость своих товаров в среднем на 10% из-за возросших комиссий. Это касается всех маркетплейсов, и Валбереса, и Озона, и даже Яндекс.Маркета. Первыми, со слов продавцов, под раздачу попали те товары, которые стоят на площадке менее 300 рублей, то есть самые дешевые и самые чувствительные для покупателей. Ранее сами селлеры и у нас в эфире говорили, что после атак на склады повышения цен ждать не стоит, тогда, по прогнозам, считалось, что это будет иметь отложенный эффект. Скачок ожидали не ранее, чем через полгода после первых атак. Но из-за постоянно растущих комиссий держать прежнюю цену товара становится практически невозможно. Об этом рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
2: Совсем недавно, в начале июля, мы повысили цены на Валберес. Это произошло вследствие повышения комиссии тарифов от площадки. 28 августа такая же история произошла с Озоном. На ряд товаров комиссия была повышена на 15%. Озон всем рассказывал, что на самом деле они комиссию понизили, но это неправда, потому что фактически произошло следующее. Они ранее анонсировали повышение тарифов на 30%, а повысили на 15%. Вместо 26% на дешевые товары комиссия составила сейчас 23%, а была 20%.
1: Например, как заметил один из моих собеседников, поскольку большая часть товара сгорела, сейчас на маркетплейсах все больше и больше становится ощутимая нехватка по многим категориям. Особенно плохо себя чувствуют продавцы одежды либо уникальных торговых предложений. У первых сложный расчет маржинальности. Из-за, опять-таки, повышенных комиссий и необходимости оплачивать всю логистику из своего кармана, они вынуждены постоянно увеличивать стоимость товаров. Вторые, те, которые обладают какими-то уникальными вещами и торгуют именно на маркетплейсах, вынуждены ставить повышенный ценник как раз из-за редкости категории и желания хоть что-то заработать. Об этом рассказал селлер Максим Попов.
3: Так как сгорела большая часть товара, очень много товара сгорело, то на маркетплейсах сейчас все больше и больше по многим категориям наблюдается дефицит. Вы попробуйте сейчас на маркетплейсах найти, например, дизельный генератор. Их и так было немного, плюс вся ситуация сейчас подвигла к тому, чтобы их очень активно покупали, плюс еще и сгорело их какое-то количество. Соответственно, есть товарные категории, по которым вы сейчас товар на маркетплейсах, да и не на маркетплейсах, уже не найдете, просто потому что по ним уже наблюдается дефицит некоторый. А финалом всего этого, когда и у продавца, и на рынке наблюдается дефицит товара, в итоге это все приводит к тому, что продавцы вынуждены поднимать цены. И, естественно, все продавцы это будут делать все активнее.
1: Пользователи маркетплейсов уже делятся в социальных сетях призывами бойкотировать такую форму онлайн-покупок, как раз жалуясь на то, что это перестало быть выгодным. Но преимуществом по-прежнему остается доставка рядом с домом. Да, сроки могут увеличиться и сдвигаться, но тебе все еще не нужно никуда далеко ехать. Достаточно спуститься в пункт выдачи заказа буквально в соседнем подъезде. А может, в твоем городе и вовсе, допустим, нет нужного магазина или бренда, вещь которого ты хочешь приобрести, и тогда тебя все еще выручают маркетплейсы. В общем-то, это та последняя спасительная ниточка, которая может как-то вытащить селлеров из череды проблем. Тем не менее, продавцы видят высокий процент отказов и тоже несут дополнительные издержки, которые вынуждены закладывать в цену товара, рассказал селлер на маркетплейсах Евгений.
4: Уже повысили где-то наоборот, мы их понижаем. Почему разброс большой? Ну, все сводится к количеству продаж и потерям, да, которые были. Потому что, ну, допустим, вот у нас одежды погорело очень много, но на нее оставили довольно нормальный СПП, так скажем, рабочий. Там мы цены немножко приподняли. Не сильно, но процентов до 5, наверное, был скачок. А в запчастях, где СПП отобрали и продажи упали в 5 раз, мы отпускали цены. Помимо этого, туда же Валберес доставляет очень долго. Отказов стало просто фатально много. Раньше у нас покупаемость была 85-87%. Стало процентов 50%. А за всю логистику, ну, мы платим всего кармана.
1: По прогнозам селлеров, к концу текущего года стоимость товаров на маркетплейсах

0: вырастет примерно на четверть или даже на треть.
1: В том, почему селлеры начали повышать цены на свои товары, разбиралась Лиза Майнгард. Основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава суд назначил запрет определенных действий до 30 октября. Маниава обвиняют в распространении фейков об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти. Основательнице хосписа запретили выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Адвокат Лидии Маниава Михаил Бирюков рассказал радио РБК, как прошло судебное заседание.
2: Следствие вчера было настроено выходить с меры пресечения в виде содержания под стражей, но сегодня неожиданно для нас изменило мнение, и в суде заявило о том, что просит запрет определенных действий, а именно выход на улицу с 20 вечера до 8 утра, общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной системы интернет.
3: Далее, какие ваши действия по делу? Планируете ли оспаривать решение суда?
2: Обжаловать это решение мы не будем, оно максимально мягкое из возможностей. Суд обязан избрать ту или иную меру пресечения, если следствие обращается с таким ходатайством. Будем выстраивать линию защиты, потому что дело уголовное не прекращено, поэтому будем доказывать невиновность людей.
3: Как в целом Лида себя чувствует? Как она переносит происходящее?
2: Лида чувствует отлично. Она очень сильный человек, железной боли. Я с ней сейчас общался. Она очень довольна изменением, но она была готова идти отбывать срок, если бы дело рассматривалось в суде по существу. И готова была идти в СИЗО, если бы было выбрано в качестве меры пресечения вручения под стражу.
1: Это был адвокат Лидии Маниава Михаил Бирюков. С ним общалась Яна Ритунская. Маниава была задержана 2 сентября и до суда была в изоляторе временного содержания. Заседание Симоновского суда состоялось после окончания рабочего дня, поэтому всем пришедшим, включая журналистов, пришлось уйти из здания и ждать решения на улице. В суд пришли пациенты фонда «Родители с детьми в инвалидных колясках». Также среди тех, кто захотел поддержать Лидию Маниава, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, внесен в реестр иноагентов, правозащитница Зоя Светова, глава Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова, а также директор фонда «Вера» Нюта Федермессер. За немецким в Казахстан. Похоже, что тем, кто собрался поступать в немецкие вузы, теперь придется делать крюк и совершать остановку в странах СНГ. Дело в том, что в России закроют институт Гёте. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, эта мера станет ответом на прекращение работы русского дома в Берлине. Напряжение в отношениях России и Германии усилилось, когда 1 сентября Берлин обвинил Москву в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Институт Гёте занимается обучением немецкого как иностранного, а также развивает культурные связи с Германией. Также на базе института до сих пор можно было сдать международный экзамен на знание немецкого, чтобы поступить в вуз ФРГ, Австрии или Швейцарии. Как закрытие института повлияет на планы студентов и какие экзамены на знание иностранных языков остались в России, выясняла Яна Ритунская.
3: В первую очередь нужно будет открыть карту и посмотреть, а где есть представительство института Гёте и где в целом принимают официальные экзамены по немецкому языку. Здесь самое простое решение – это, пожалуй, СНГ, потому что и с визовыми никакими ограничениями нет сложностей. И, в принципе, полететь туда можно практически из любой части страны. Например, Казахстан очень часто называют возможным вариантом. Там можно сдать немецкий и с этим сертификатом потом пойти либо в университет, либо в какое-либо место работы, если вы собирались работать в Германии. Чаще всего эта проблема теперь будет присуща именно студентам, причем тем, кто собирался в Германии либо продолжать свое обучение в магистратуре, либо вообще поступать в бакалавриат. Если мы говорим о людях, которые собирались там работать, либо получать вид на жительство, то, как правило, вот по словам моих собеседников, это все же скорее те, кто уже прямо сейчас живет в Германии. Хотя надо сказать, что и в России такие люди, конечно, есть, просто их, возможно, процент меньше. Теперь действительно маршруты усложнятся, и получение сертификата станет более затратным занятием благодаря тому, что придется платить и за перелеты, и за проживание в отеле, отмечает гендиректор образовательного агентства «Академконсалт» Ирина Следева.
4: Для нашей компании, например, Германия, Австрия номер один и номер два по количеству студентов, которых мы зачисляем в государственные вузы, потому что все-таки уровень образования высокий, а образование бесплатное для россиян до сих пор было. Поэтому сертификаты были важны, конечно. И теперь придется их ездить сдавать в СНГ, или к Стамбулу, или к Дубаю, ну, в какие-то города, куда, наверное, есть прямые переговоры.

0: перелет, и при этом есть возможность сдать. Тут уже студенты или семьи, родители будут выбирать, потому что обычно там есть и ГЕТы, и тест ДСХ, и тест ДАФ, то есть там больше версий уже получается международных получением сертификатов.
1: Получается, что нужно будет покупать не только для школьника билет, но и для родителя. А если, например, не удалось сдать, то придется еще раз туда ездить. Не говоря уже о том, что люди готовятся к этим экзаменам, люди ходят к репетиторам, которые занимаются тем, чтобы подготовить студента именно по стандартам вот института ГЕОТа. Потому что если мы говорим про российские экзамены ЕГЭ, ОГЭ и также с любыми международными языковыми экзаменами, есть определенные формы для подготовки. Москвичка Лиза рассказала нам, что планировала как раз сдавать в ближайшем времени экзамен в институте ГЕТа, но теперь, видимо, придется спешно менять свои планы.
2: Я оплатила репетитору, специализированному преподавателю именно от ГЕТа-института, который лицензирован на то, чтобы преподавать подготовку к этому экзамену, достаточно солидные деньги, потому что такие специалисты ценятся на рынке больше. И тут очень обидно, что ты отдал деньги за подготовку с человеком, который не принимал у тебя экзамен, но как минимум знаком с экзаменационной комиссией. Или знает все нюансы при подготовке, и ты специально за это доплачиваешь, а сейчас у тебя эту возможность закрывают.
1: Есть еще и проблемы с другими языками, потому что, как мы знаем, например, экзамен IELTS все сложнее сдать в России, вернее, в принципе, уже невозможно. Было признано нежелательной организацией, это компания, которая спонсирует этот экзамен, и точно так же нужно лететь в другие страны и сдавать его. Из-за этого, по факту, достаточно доступными остаются для россиян в стране, если не вылетать за ее пределы, только китайский и арабский язык. Вот их можно сдать без проблем. Их популярность также у студентов выросла, ну и вместе с тем востребованность.
3: О том, что летать за сертификатами о знании немецкого языка теперь придется в другие страны, рассказала Яна Ритунская. Но накануне в МИД ФРГ заявили, что страна намерена дополнительно сократить выдачу туристических виз гражданам России после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Но детали этого решения пока неизвестны. Ну и вот сообщение с лент новостей. Впервые в мировой истории численность людей в возрасте 65 лет и старше превысила количество детей младше 5 лет на в фоне снижения рождаемости в мире. Это следует из доклада Бюро переписи населения США. В 2022 году число людей старше 65 лет и детей младше 5 лет в мире было примерно одинаково, около 10%. Однако после 2022 года разрыв начал постепенно увеличиваться, и по прогнозу к 2060 году доля пожилых людей должна составить около 20%, а доля маленьких детей 7%.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Петербург переживает настоящий бум на рынке пентхаусов. За год предложение таких лотов выросло на 44%, но даже при этом они остаются одним из самых редких форматов жилья в городе. К такому выводу пришли аналитики NF Group по итогам первого полугодия 2026 года. На первичном рынке северной столицы сейчас продается 26 пентхаусов общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Они сосредоточены в 11 объектах, 5 элитных и 6 бизнес-класса. При этом доля пентхаусов в структуре элитного предложения не превышает 2%, а в бизнес-классе всего 0,4%. Основная причина роста формата – старт продаж в новых комплексах, в том числе элитном проекте на Фонтанке и двух объектах бизнес-класса. Площадь пентхаусов в новостройках Петербурга сильно варьируется – от 57 до 1000 квадратных метров. В среднем по рынку это 224 квадрата, в элитном сегменте – 363, в бизнес-классе – 137. Цены впечатляют. Средневзвешенная стоимость квадратного метра пентхауса в Петербурге 1,9 миллиона рублей. В элитных объектах 2,4 миллиона, в бизнес-классе 1 миллион. Но главная разница в общей стоимости. Пентхаусы в элитных домах в среднем в 9 раз дороже обычных квартир. 876 миллионов против 97. В бизнес-классе в 4,3 раза. 150 миллионов против 35. Средняя цена лота по рынку 429 миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, каждый пентхаус в Петербурге уникален. И его ценность определяется видовыми характеристиками, планировкой и дополнительными элементами комфорта. Именно они формируют ценовую премию пентхаусов по сравнению с обычным жильем. Спрос на такие лоты в Петербурге, конечно, есть, но остается вопрос. Сколько еще покупателей готовы платить такие деньги при текущей ипотечной ставке?
6: В какую сторону нам грести? Простым, маленьким, частным инвесторам? Учитывая, что в паруса уже, наверное, недавно ничего не дует, надо брать, наверное, весла и гребти самому в данном случае.
7: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние.

0: Кто стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
1: РБК «Тренды».
0: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий минувших суток. Ася Касьянова. Здравствуйте. Сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России, нет, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер назвал сообщения на эту тему чушью собачьей и связал их появление с информационной атакой перед выборами в Госдуму. Президент подчеркнул, что люди в России добровольно идут подписывать контракты с Минобороны. И еще из заявлений президента с Восточного экономического форума. Указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у него не было, заявил Владимир Путин. Документ призван заставить бизнес вкладывать средства в оборону, а национализации

0: речи не идет, отметил президент. Российский топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, есть небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается за счет ввода в эксплуатацию НПЗ, а также импорта топлива как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Два человека пострадали в Одинцовском округе Подмосковья в результате атаки дронов. Раненым оказывают медпомощь, сообщил глава округа Андрей Иванов. За минувшие сутки московский регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников, подсчитал ТАСС. С 8 утра 2 сентября и до полудня 3-го сбито почти 550 дронов. Послу Норвегии в России выразили протест из-за ареста судна «Профессор Молчанов», сообщили в МИД. Москва категорически не приемлет подобных действий, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульская помощь. Норвежские власти арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Суд в Москве назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков. Маниава запрещено выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Вину она не признала, но решение суда обжаловать не будут. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: В Москве стартует 12-й международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году площадками для просмотров станут киноцентр «Октябрь» и центр «Зотов». Более 80 фильмов из 30 стран вошли в программу, и большинство из них в России будут показаны впервые. Смотр включает всего три конкурса. Это полнометражные картины, короткометражки, ну и «Докер-арт», куда вошли фильмы о живописи, музыке, театре и танце. Ну и будут, безусловно, и внеконкурсные программы и спецпоказы.
3: Откроется фестиваль испанской картины «Даже если мы острова», а завершится 13 августа фильмом «В поисках сенсорной депривации» научного детектива Юлии Киселевой. Председателем жюри стал режиссер Сергей Мирошниченко. Документальное кино в России растет, но главная проблема – инвестиции. Нужна не только господдержка, но и интерес платформ к новым жанрам, отметил в беседе с Алисой Чановой руководитель отраслевого издания «Фильм Про.ру» Иван Кудрявцев.
4: В документальном кино в России, да и в мире, в общем, тоже мы наблюдаем сейчас бурное развитие этого сегмента. Здесь тоже нет недостатка финансирования, тем более, что у платформ появляется бигдата, позволяющая анализировать в реальном практически времени изменяющиеся запросы аудитории и создавать под них фильмы события. Безусловно, есть спрос на докудраму, такой поджанр документального кино. Все мы знаем о кассовых успехах, например, такого фильма, как «Петр. Последний царь и первый император», который собрал больше четверти миллиарда рублей в российском прокате. Был фильм «Императрица», тоже докудрама, который больше 100 миллионов собрал. Есть, безусловно, фильмы о животных и о природе, которые неизменно пользуются спросом у аудитории, которые собирают там десятки миллионов рублей в российском прокате. Но растет и сегмент такого остро актуального, социального документального кино. Валерия Гай-Германика сделала несколько резонансных фильмов, в том числе «Машенька», который участвовал в Московском международном кинофестивале, и «Емельяненко», который выходил в российский прокат. И у заинтересованной аудитории вызвал очень горячий отклик.
5: А какие проблемы и вызовы сейчас стоят перед документальным кино?
4: Я думаю, что сейчас главный вызов, который перед документалистикой стоит, это вызов поиска инвестиций. Безусловно, нужно, чтобы не только государство поддерживало, оно системно поддерживает эту отрасль. И Минкульт регулярно выделяет большие средства на создание неигровых фильмов. Но нужно, чтобы к этому активнее подключались платформы, чтобы к этому активно подключались другие игроки нашего национального рынка. Должна появляться научная документалистика, должна появляться производственная документалистика. Думаю, что в этих жанрах будет очень много новых ярких событий, потому что люди ищут кино правды, а документалистика, безусловно, ее дает, потому что это и есть сама жизнь, не какие-то созданные миры. Поэтому от документалистики я жду только новых прорывов.
1: Повтор программы.
6: Отгремел Восточный экономический форум. Полный путеводитель для инвестора по ВЭФ-2026 сегодня в программе «Инвестиционный час». Заявления чиновников, банкиров, корпоративных менеджеров и обязательно президента. Все обсудим и проанализируем. Тем временем на рынке сплошной позитив. Ну, красота, почаще бы так.
1: Инвестиционный час.
6: Здравствуйте, я Дмитрий Полянский, руководитель редакции РБК «Инвестиции». И сегодня мы бросим все силы на то, чтобы осмыслить события, которые произошли во Владивостоке в последние пару дней. Поможет мне в этом Никита Гулер, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка. И, конечно, вы, друзья, ждем ваших сообщений в нашем телеграм-аккаунте «Радио РБК». Никит, привет, ты готов?
7: Да, Дим, привет, конечно.
6: Это хорошо. Стартуем с места в карьер. Ни секунды промедления. Главное заявление было сделано президентом Владимиром Путиным. Послушаем, что он думает о российском фондовом рынке.
8: Фондовый рынок, конечно, это один из важнейших инструментов того, чтобы экономика развивалась. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но я уверен, все будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей.
6: Индекс Московской биржи прямо сейчас прибавляет 1,3%, находится на отметке в 2213 пунктов. Я даже не сомневаюсь в восстановлении фондового рынка, оно уже идет в той или иной степени. Другой вопрос, как долго оно продлится и до каких уровней? Никит, как думаешь?
7: Да, восстановление рынка достаточно сильное в последнее время. Много позитивных новостей, что мы, собственно, и ждали. Я думаю, что рост может продолжиться до локальных максимумов, которые были относительно недавно, это где-то 2330 по индексу.
6: То есть, получается, мы нарисуем букву W фактически, да? Такой W-образный отскок, да?
7: Да, именно так. И потом уже будем смотреть, насколько сильны будут покупатели от этих уровней, чтобы мы могли пойти повыше где-то на 2500.
6: Но глобально... Вообще, позитив найден или предстоит его найти? Что будет нашими драйверами роста, либо же снижения до конца этого года?
7: Да, скорее позитив, я думаю, что найден. Много позитивных новостей выходит касаемо геополитики. Понятно, что и не без плохих новостей выходит позитивные, но все же. Что стоит отметить, на мой взгляд, что президент уже неоднократно упомянул об отсутствии заморозки вкладов, о чем, я думаю, мы в дальнейшем поговорим.
6: Затронем, обязательно.
7: Да, об отсутствии, скажем так, мобилизации и предпосылок к ней. И также у нас все больше разговоров о мирных переговорах. И это может быть встреча на уровне глав спецслужб, это может быть встреча на уровне Минфина. То есть в целом, на самом деле, эта тенденция достаточно положительная, потому что рынок как будто бы впитал в себя весь уже негатив. И падать уже как будто бы некуда.
6: У вас какой прогноз по индексу Мосбиржи до конца года?
7: Ну, смотрите, прогнозы – это дело такое, наверное, не совсем благодарное.
6: Все-таки. Это мы заметили, особенно по прошлому году, да, как прогнозировали тогда рубль. Об этом я лучше помолчу.
7: Да, что касаемо индекса, что касаемо валюты, то есть совершенно прогнозы могут отличаться от реальных цифр, поэтому скорее здесь нужно смотреть ситуативно, и сейчас скорее мы смотрим на позитивно на рынок на краткосрочном горизонте, но при этом не супер позитивно.
6: Хорошо, давай тогда пробежимся по основным корпоративным историям, которые прилетели с Восточного экономического форума. Минфин может сдвинуть сроки приватизации Аэрофлота. Ранее планировали на осень 2026-го, но может быть позже. Хороший актив. По какой оценке стоит участвовать инвесторам в этой сделке?
7: Вообще, мы негативно смотрим на Аэрофлот на текущий момент. То есть здесь стоит понимать, что есть долгосрочный взгляд Альфа-банка, он позитивный на Аэрофлот. Мы в рамках своей дирекции скорее шортим его и ищем локальные точки для продаж. Плюс последние геополитические новости, наверное, не самые позитивные касаемо Аэрофлота. Поэтому, наверное, сейчас я тоже бы не ставил каких-то цен на покупку. Естественно, государство хочет продать подороже, мы хотим купить подешевле. Скорее всего, там, где будет продавать государство, мы покупать не будем.
6: Ну вот Алексей Моисеев, это замминистра финансов России, он дал эксклюзивное интервью РБК, в котором сказал, что никто не собирается продавать активы по бросовым ценам, имеется в виду госактивы. И он сказал, что цена Аэрофлота 28 рублей за бумагу, это как бы совсем не то. Совсем не та котировка, по которой стоит выходить на такую сделку. 28 рублей – это было, видимо, на момент, когда брали интервью. Сейчас Аэрофлот торгуется в районе 31,5 рубля, и бумага прибавляет 1,7% к закрытию предыдущего дня. Едем дальше. Также Минфин намерен продать 20% Новороссийского морского торгового порта NM.

0: ТП до конца года стратегическому инвестору. А стратегическому инвестору будет хорошо, я даже не сомневаюсь. А вот какие риски от этого несет частный инвестор?
1: Ну, я бы сказал, что, наверное, рисков здесь каких-то нет. То есть, по сути, какая разница для частного инвестора, продажа будет с дисконтом или, наоборот, с премией. По сути, для инвестора важно, какие перспективы у самой компании будут в дальнейшем. И в целом, если порассуждать, то как будто бы качество корпоративного управления у частных компаний, оно выше, чем у государственных. Поэтому, скорее, это позитивная новость, чем негативная.
0: Ну, а в целом, если смотреть ситуацию с отгрузками, с перевозками, что на этом рынке происходит? НМТП безотносительно даже этой сделки и структуры владения перспективный актив?
1: Ну, нам, если честно, сама бумага может быть и нравится с точки зрения, ну, скажем так, не такого большого выбора бумаг в этом секторе. Вот, она одна из, кто занимается перевозками, такого формата. То есть есть еще, опять же, тот же самый Аэрофлот. Угу. Вот, но просто ликвидность актива не позволяет ей торговать.
0: Есть такое.
1: Да, то есть...
0: Есть,
1: наверное, это сейчас большой стоп-фактор.
0: Давай,
1: а в целом
0: тогда,
1: компания интересная.
0: Давай тогда посмотрим на суперликвидную акцию Сбербанк. Герман Греф спрогнозировал рекордные дивиденды Сбера за 2026 год. Сколько они могут составить? У вас есть прогноз, подсчет?
1: Да, оценки аналитиков. Мы склоняемся что-то ближе к 42 рублям. В целом диапазон где-то 42-44 рубля. В любом случае, это очень много. То есть это относительно текущих значений. Примерно 15%. И если вот так порассуждать, то есть у нас есть доходность по ОФЗ, которая купонная сейчас на уровне как раз-таки 15-й ставки. Доход с погашением там чуть повыше. Есть банковские депозиты, которые дают меньшую ставку. И такая высокая дивидендная доходность, при том у Сбербанка она ежегодно индексирует, ну, за счет роста прибыли она ежегодно увеличивается. То есть кажется, что Сбербанк один из лучших активов, который может быть в портфеле у инвестора. Главное, чтобы не было каких-то неожиданных сюрпризов, может быть, дополнительных налогов на банковский сектор. Но те заявления, которые выходили в последние полгода, ну, вроде как говорят, что налогов дополнительных быть не должно.
0: Я напомню, что по итогам 2025 года Сбер выплатил рекордные в своей истории дивиденды более 850 миллиардов рублей или 37 рублей 64 копейки на одну акцию. Вот ты сказал, что у вас диапазон прогнозный по дивиденду 2026 года 42-44, да?
1: Да.
0: Я пробежал по рынку, посмотрел, кто сколько прогнозирует. Так вот, эксперты ожидают, что по итогам 2026 года дивиденды Сбера могут превысить 40 рублей на акцию. Ну, собственно, в консенсусе, да?
1: Да.
0: Будем следить. Очень интересно, тем более Сбер показывает фактически непрерывный рост бизнеса. Как они это делают, уму непостижимо. Есть еще одна бумага, которая относительно недавно пережила довольно-таки существенный стресс. Это акции Озона. Сегодня они растут более чем на 5,5%. Это прямо сейчас, а в моменте рост превышал 7%. Есть разные версии, с чем это связано конкретно сегодня. И с перепроданностью бумаг, и с тем, что было сделано заявление топ-менеджментом Сбера, там ждут восстановления оборота маркетплейсов в течение нескольких месяцев. И также было заявление президента. Владимир Путин в ходе пленарного заседания АВФ сказал, что на Дальнем Востоке будет опробована упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Никит, тебе какая из этих версий ближе?
1: Я думаю, что это совокупность факторов. То есть Озон уже давно находится, скажем так, в перепроданной зоне. Из вообще IT-компаний, которые активно развиваются, торгуются на бирже и стоят фундаментально дешево, можно выделить Озон и Яндекс. И на самом деле вот они стоили одинаково по цене. То есть очень долгое время торговалось по 4000 рублей, потом вместе снижались. И сейчас мы можем видеть этот разрыв, что Яндекс стоит, там, грубо говоря, 3700, Озон 2500. Вот, соответственно, последние новости, они уже сильно заложены в цене. Озон недооценен порядка 40%. То есть если мы берем геополитическую повестку, то явно Озон может сильно вырасти. Вот, поэтому последние заявления, они явно поддерживают маркетплейсы, при том стоит отметить, что заявление нашего президента по поводу маркетплейсов может отразиться не только на Озон, еще есть также ВБ, который не торгуется, и также есть Яндекс.Маркет, который составляет некую часть, примерно 1/5 в бизнесе Яндекса. В целом это в любом случае позитивно.
0: Некоторое время назад, а именно в начале года, давай перенесемся туда на машине времени, тогда еще не было этой ситуации с атаками беспилотников.

0: Многие брокерские дома давали таргет по Озону что-то в духе 6000 рублей за бумагу, 7000 рублей за бумагу. Но и бумага стоила 4000, надо отметить. У вас сейчас по Озону какой таргет? Он сейчас стоит более 2500.
1: Да, 2500 мы рассматриваем, что это может быть целевым таргетом только при, ну, совсем стресс-сценарии в плане геополитики. Так мы рассматриваем это 3500-4000, некий такой диапазон, что все равно апсайд от текущих порядка 50%.
0: Довольно существенно. Давай от корпоративных финансов перейдем к финансам государственным. Во время ВЭФ-2026 было много разговоров о бюджете. Вот что сказал президент Владимир Путин.
2: Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства, потому что тогда бизнесу меньше достанется. Нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между сцелы.
0: Также президент подчеркнул, что российская экономика находится в абсолютно стабильном состоянии. А вот мнение министра экономического развития Максима Решетникова о том, как скоро бюджет станет бездефицитным. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК.
3: Ситуация вот нормализации бюджетного баланса, она займет какое-то время. И вот вопрос темпа этой нормализации, потому что они будут сильно влиять на сокращение дефицита бюджета, соответственно, на заимствование, которое государство хочет сделать, и, соответственно, на ту часть кредита, которая остается уже частному сектору экономики, ну и как основной регулятор этого, это уровень ключевой ставки. Поэтому в целом, если говорить об устойчивости экономики, параметрах, по этому году мы, скорее всего, будем чуть лучше, чем наша весенняя оценка, несмотря на воздействие. Ну как чуть лучше? По экономике чуть лучше, по инфляции 28 года уже идет как бы выход на параметры поэтапно бездефицитного бюджета, там 28-й, 29-й, вот сейчас как бы обсуждаю.
0: И прямо сейчас к нашему эфиру подключается аналитик по макроэкономике УК «Ингострах инвестиции» Александр Иванов. Обсудим ситуацию с инфляцией, бюджетом и ключевой ставкой. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Александр, по итогам форума, какие у вас сложились ожидания по новому проекту бюджета? Он пока не представлен, его ждут в сентябре. Как вы считаете, удастся ли пройти правительству и Центробанку между Сциллой и Харибдой? Прекрасная цитата от нашего президента, мне она очень понравилась.
4: Да, цитата прекрасная, но, к сожалению, цифр конкретных не названо. Что касается тех планов, которые мы себе, например, в модели закладываем как базовый сценарий, исходя из которого мы формируем и портфель, и нашу политику по управлению активами, мы опираемся на то, что заложил Центральный банк, то есть что структурный дефицит будет 2% в 2027, 1% и потом 0,5% в последующие года. Вот эта оценка нам кажется достаточно реалистичной. И, опять-таки, по, ну, скажем так, ощущениям экспертно, вряд ли Минфин заложит первичный дефицит, ну, структурный дефицит больше, чем предположил Банк России.
0: Отличный.
4: Показывает, как показывает практика, к сожалению, вот проектировки Минфина далеко не всегда выполняются на практике. Вот планы, как бы реальность становится другой. Но вряд ли то, что нам представит Минфин осенью, будет сильно от этого отличаться.
0: Кстати, сегодня президент на пленарной сессии не раз с пониманием высказывался о политике ЦБ. А на днях экономисты из опроса ЦБ сохранили среднее значение ключевой ставки на 26 год 14,5%. Коллеги, давайте по очереди. Как, исходя из этого, сложится решение по ключевой ставке до конца года? То есть нам дан некий ориентир 14,5%. И получается, остается сколько заседаний? Сентябрь, октябрь, декабрь. Вот какие шаги прямо по этим месяцам возможны от нашего регулятора? Прошу, Александр, вы первый.
4: Спасибо. Ну, смотрите, если мы говорим про среднюю ставку 14,5, это на самом деле достаточно просто, то есть чисто математически получается, что макроэкономисты закладывают одно снижение на 25 базисных пунктов до 13,75 на следующем, либо через одно заседание. Вот. В принципе, это кажется

0: если не будет каких-то экстрасенсов, более-менее разумным сценарием. И мы закладываем, что вот на ближайшем заседании ЦБ все-таки возьмет паузу, а на следующем, вот, через одно заседание, которое будет опорным, где будет обновлен макропрогноз, и будет более понятно, что происходит с ценами осенью уже, когда у Минфина будет полная статистика по ценам росстатовским, соответственно, вот там может быть, если все будет более-менее, регулятор снизит на 0,25%.
1: То есть вы в консенсусе, Александр, вы ждете только одно снижение на 0,25?
0: Не больше, да, не больше.
1: Ага.
0: 100%. Может быть, вот мы как бы закладываем, что может и вообще не будет снижения.
1: Даже так, но это такой скорее негативный сценарий для рынка. Никит, а у вас какие ожидания?
2: Также, да, ожидаем, что будет одно снижение, но в целом нужно понимать, что Центральный банк может вновь изменить свой прогноз, и, может быть, снижения не будет, а может быть, оно будет более сильным. Но, скорее всего, снижение будет одно или, может быть, еще будет второе ближе к завершению года.
1: Я правильно понял по итогам этого разговора, коллеги, что как будто бы, ну, не Центробанк, а как будто бы рынок не уверен в том, что ЦБ продолжит такое поступательное снижение ключевой ставки в следующем году. Александр?
0: Наверное, про уверенность рынка говорить нельзя сейчас, потому что ЦБ, как мы неоднократно регулятор заявляет, действует исходя из того, какая ситуация складывается, в том числе на момент заседания. А вот сейчас, как вы видели, в макропрогнозе повысили не только ставку, но и, самое главное, инфляцию. Была 6,2, теперь, значит, на конец года 6,6 прогнозируют. По нашим скромным расчетам у нас получается где-то ближе 7, там, 7 с хвостиком. И вот исходя из этого мы, собственно говоря, закладываем, что ЦБ не будет снижать дальше больше, чем на 0,25%. Соответственно, у коллег могут быть какие-то другие оценки динамики инфляции, как минимум там до конца года, и, соответственно, исходя из этого, они будут закладывать другие действия регулятора.
1: Спасибо за ваше мнение. У нас буквально еще полторы минуты есть. Вот смотрите, сегодня Минфин объявил план покупок валюты на сентябрь. Ежедневный объем составит 2,5 миллиарда рублей. Для сравнения, в августе он был равен 6,5 миллиардам в день. То есть значение упадет более чем в 2,5 раза. Если можно коротко, что это значит для нашей национальной валюты? Александр.
0: Для нашей национальной валюты это значит, что Минфин предъявляет меньший спрос на иностранную валюту, соответственно, доллар относительно рубля немножко ослабляется, а рубль, соответственно, немного укрепляется. И то, что мы на самом деле видели в момент как раз объявления в 12 часов, что рубль там почти на 1 рубль укрепился. Вот.
1: Ну, то есть сейчас, смотрите, коротко, сейчас курс доллара почти 87, что с ним будет в сентябре?
0: Мы предполагаем, что в сентябре он как раз и на самом деле до конца года вот в диапазоне 85-90 будет колебаться. То есть если будет какой-то дефицит ликвидности, валютной ликвидности точечный, то может быть пик там даже и до больших значений, но в среднем вот диапазон такой, на конец года должен вот по нашим расчетам прийти где-то к 90.
1: Запомним, 85-90. Большое спасибо, это был Александр Иванов, УК «Ингострах инвестиции». После новостей будем обсуждать ситуацию на рынке ОФЗ.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом — вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо

0: Причем во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тихонович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
1: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
2: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
3: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10:00 специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
4: 118 химических элементов содержатся в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон, назван так в честь российского физика-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего его.
6: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
7: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
8: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно. Удержать гораздо сложнее.
5: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором основных экономических событий минувших суток. Ася Касьянова, здравствуйте. Россия будет перезапускать инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике, заявил Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, годовая инфляция сейчас составляет 6,3%, и ее рост удалось сдержать. Президент отметил опережающий Европу рост ВВП, увеличение доходов банков и реальных зарплат. Также он назвал высокую ставку ЦБ осознанным решением, а слухи о заморозке вкладов – глупыми вбросами. Владимир Путин также призвал не допускать закручивания гаек для бизнеса в России. Президент заявил, что государству необходимо убирать бюрократические преграды. Проверки и надзор не должны превращаться в инструмент давления. Он обратил внимание на то, что налоговые и таможенные льготы – не единственные способы поддержки российских предпринимателей. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту по итогам года составил около 20,5 миллиардов долларов. Это на 11% меньше, чем год назад, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, снижение объемов является естественной тенденцией. Оно связано в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных. По итогам августа нефтегазовые поступления

0: Федеральный бюджет России достигли 424 миллиардов рублей. Это самый низкий показатель с января текущего года, свидетельствуют данные Минфина. Пиковое значение годовых поступлений было зафиксировано в 2022 году – 11,5 миллиардов. В Озон опровергли информацию о том, что атаки на логистическую инфраструктуру компании привели к повышению цен на площадке. В сообщении пресс-службы говорится, что с 20 августа по 1 сентября цены, наоборот, снизились на 3,5%. Перед этим стоимость товаров в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. В Минфине анонсировали, цитирую, «очень дорогую продажу Лесты» в 2026 году. Игровая студия, издающая в России «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Блиц», и перешедшая в собственность государства летом 2025-го, будет продана этой осенью заинтересованному инвестору, заявил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумму сделки он не озвучил. В этом году доходы бюджета от приватизации могут достигнуть 500 миллиардов рублей, отметил Моисеев. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Программа «Инвестиционный час» продолжает свою работу. Сегодня наши взоры обращены на Восток. Там проходит большой федеральный форум ВЭФ-2026. Тем временем у нас в новостном блоке сказали о том, что Банк России стал главным среди мировых ЦБ продавцом золота в июле. Никит, как считаешь, почему? Банк России фиксирует прибыль или опасается дальнейшего снижения золота?
3: Да, в целом, на самом деле, золото находится на высоких значениях, пусть и не на самых максимальных, которые были порядка где-то полгода назад, но почему бы и сейчас не зафиксировать прибыль, еще и курс находится на полуторагодовых максимумах.
2: Что ж, обсудим перспективы в нашем эфире, друзья, не переключайтесь.
1: Инвестиционный час.
2: У нас в студии сегодня Никита Гулер, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка. Также работает аккаунт радио РБК в Телеграме, он так называется, радио РБК. Пишите нам, что вам больше всего запомнилось из заявлений ВЭФ-2026. Вот как раз сегодня у нас спецэфир, посвященный этому форуму. Обсуждаем все то, что там происходило, но главное... то, как это отразится на наших с вами инвестиционных портфелях. Никита, а что тебе больше всего запомнилось?
3: Мне больше всего запомнилось, что президент пообещал восстановление фондового рынка России. И в целом, учитывая, что ранее было, можно так сказать, поручение, чтобы капитализация российского рынка была 66% от ВВП, получается, ВВП растет, а рынок падает, разница. Уже нужно не удвоение рынка, а утроение текущих значений. И раз сейчас президент пообещал, то рынок должен расти.
2: Вообще перекликается одно с другим, то поручение и вот сегодняшнее заявление в вселяет позитив, друзья. Индекс Московской биржи сегодня прибавляет более чем 1,5% и находится на отметке в 2218,5 пунктов. Еще одна знаковая новость, она не с ВЭФа, но тоже важная. Минфин успешно разместил флоутер в полном объеме на 1 триллион рублей. Аукцион прошел в среду. Ведомство выпустило ОФЗ 29031 с погашением в июле 42 года. Спрос составил почти 1,5 триллиона рублей, а средневзвешенная цена размещения чуть более чем 92,5%. Этот аукцион стал первым после долгой паузы, которую ведомство взяло в июле в ожидании более стабильной ситуации на рынке. Никит, что думаешь об этом размещении? По мне, так Минфин решился на очень существенную скидку для инвесторов. То есть номинал, еще раз, да, просто зафиксировать для наглядности, номинал бумаги 100%, а ушла она, средневзвешенная цена размещения, чуть более чем 92,5%.
3: Да, в целом дисконты, они есть, и практически на каждом аукционе Минфина существует дисконт к бумаги, которые уже торгуются. Но в данном случае выпуск размещался на аукционе впервые. В целом, я думаю, что эта новость позитивная, потому что это убирает давление с облигаций с фиксированной доходностью, особенно с длинного конца ОФЗ, как говорят. Вот, потому что ранее инвесторы опасались, где же Минфин найдет 1,5 триллиона, которые он хотел занять. И сейчас вопрос, собственно, уже решается путем размещения флоутеров. Еще осталось примерно полтриллиона разместить. Буквально это может быть на следующей неделе. И Минфин может перестать занимать в этом месяце.
2: А что еще хорошего есть на рынке облигаций?
3: Я думаю, что облигации могут подрастать, хотя удивительно, что те же самые длинные ОФЗ не выросли со вчерашнего дня. Там было буквально небольшое совсем движение.
2: И это на самом деле напрягает. Я объясню, почему. Вот у нас был всплеск на рынке, я не помню, то ли это понедельник, то ли вторник, да, на фоне геополитических новостей там был определенный позитив. Рынок пошел вверх, там и акции, и облигации, а я держал в этот момент длинную ОФЗ 26-245 с фиксированным купоном. Я на нее смотрел косо уже давно. Уже как минимум, ну, где-то там недели 3, может быть, 4. На фоне всех этих разговоров, что не факт, что ЦБ будет снижать ключевую ставку в следующем году. Да, а такие разговоры, они есть на рынке, это не секрет. Как бы есть мнение, оно не превалирующее, но тем не менее, что фактически цикл снижения ключевой ставки, смягчения денежно-кредитной политики уже завершен. А то, тот потенциал для снижения, который мы обсудили с вами в первой части программы, ну типа на 25 базисных пунктов, это так, крохи с барского стола. Так вот, на фоне этих разговоров я продал из своего портфеля ОФЗ 26245, длинное, с фиксированным купоном, и взял флоутер 29013. Потому что, знаете, как бы своя рубаха ближе к телу. Флоутер – это такая вещь, за которую платит государство, а инвестор получает удовольствие. Правильно ведь?
3: Да, так есть. Флоутеры остаются одной из лучших инвестиций за последние уже где-то года три, с того момента, как ставка начала повышаться. И ОФЗ сейчас можно рассматривать, если у вас есть определенная задача получать высокий денежный поток продолжительное время. Просто брать ОФЗ для спекуляций, я считаю, сейчас, ну, скажем так, не очевидно, потому что цикл агрессивного снижения ставки, он, ну, скорее всего, закончен. Ставка снижалась по 1%, потом по 0,5%, сейчас по 0,25%. И вообще, скорее всего, будет пауза уже на следующей неделе. Вот, поэтому ОФЗ можно рассматривать как возможность зафиксировать высокую ставку на длительный горизонт времени. И, возможно, если будет какое-то геополитическое серьезное улучшение, мы увидим сильный рост ОФЗ. То есть некий такой опцион, может быть.
2: По флоутеру я все понял, ты мне дал добро. И вот еще одна ОФЗ из моего портфеля. ОФЗ 26252. Это фиксированный купон, средняя. По ней что думаешь?
3: В целом, даже у нее дюрация достаточно высокая. Я думаю, что можно ее рассматривать как альтернатива, ну, прям совсем длинным облигациям, как, например, ОФЗ 26254. Хотя супер большой разницы нет.
2: Давайте послушаем, как на вопрос о заморозке вкладов ответил президент Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.
4: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем.
2: Заморозка вкладов – это вбросы, говорит президент. Давайте посмотрим, кстати, что происходит со ставками. Буквально на днях РБК «Инвестиции» выпускали материал, в котором подсчитали среднюю максимальную ставку по вкладам в топ-10 крупнейших банков. Так вот, на 1 сентября, в зависимости от срока, она составляет на 3 месяца вклад почти 13,5%, на 6 месяцев вклад 13,3%, на 1 год депозит в банке 12,3%. Никит, слушай, ну, ставки адекватные. Может быть, конечно, не космос, но адекватные. Если так, может просто взять и все деньги закинуть на вклад?
3: Ну, в целом, почему бы нет, но смотря где эти деньги сейчас лежат. То есть, если эти деньги лежат на банковских счетах, накопительный или текущий счет, то можно положить на вклад. Если они находятся в фондовом рынке, ну, наверное, я бы сейчас не стал забирать и перекладывать все на вклад. И в целом для нас, как для инвесторов, как для управляющих, конечно, есть инструменты более интересные, такие как флоутеры, либо фонды денежного рынка,

0: которые дадут доходность побольше вклада.
1: Ну, в рамках диверсификации это можно? Признавайся, у самого наверняка есть припрятан где-нибудь депозит в банке, нет?
0: Ну, накопительный счет. Депозит мне не нравится, что если досрочно закрываешь, ага, теряешь проценты, либо ставка низкая, если можно снимать.
1: Понял, понял. Накопительный счет. Ну, слушай, мы тебя раскрыли. Это тоже, считай, банковский продукт, в чем-то схожий с депозитом. Напоминаю, Никита Гулер, Альфа-Банк, у нас сегодня в гостях, друзья, и ждем ваших сообщений. Обсуждаем Восточный экономический форум, под подводим его итоги для инвесторов. Что самое интересное, важное вам запомнилось и исходя из чего вы планируете принимать инвестиционные решения? Пишите нам в Telegram Радио РБК. И вот сообщение от Владимира. Все классно, с 2300 пунктов начну готовить фьючом, пишет он. Ну, тут имеется в виду, что 2300 пунктов по индексу Московской биржи, но что-то такое готовить, вероятно, это какая-то опечатка. Может быть, шортить фьючом? Не знаю, что он имел в виду?
0: Или покупать.
1: Или покупать.
0: Ведь 2300 можно воспринимать как некая ближайшая цель или, может быть, даже сопротивление.
1: А ты бы что сделал на уровне 2300?
0: Скорее покупал бы.
1: Угу. Не страшно ли? Мы говорили тут совсем недавно про букву W, которую рисует индекс Мосбиржи нам в терминале. Как бы, а вдруг она превратится не в W, если следовать твоей логике, а в какую-то такую пилу, зубчики пилы. Пила Никиты Гулера будет у нас нарисована, как считаешь?
0: Да, вполне возможно. Может быть, и действительно у нас и боковик какой-то начнется на текущих значениях. Но глобально отдалите график подальше. Вот, мы очень дешево стоим сейчас. P/E российского рынка сейчас где-то оценивается порядка 3,5. Если посмотреть цены на сырье, все выросло. Посмотрите нефть, она $90. Вот, можно посмотреть на курс, полуторагодовые максимумы. Уже отчитываются такие компании, как Лукойл, которые говорят, что у них будут космические дивиденды. Вот, ну, точнее, они пока не говорят, но мы посчитали. Вот, соответственно, сейчас крайне интересно инвестировать в акции. Но нужно выбирать качественные компании, то есть не инвестировать во все подряд, а выбирать те имена, которые действительно достойны ваших денег.
1: В общем, итог этого разговора следующий. Если ничего не покупать, то цены нормальные.
0: Согласен.
1: Смотри, таким образом, вот куда ни плюнь, на что ни посмотри, везде цены низкие, как ты говоришь, везде мультипликаторы где-то там в районе плинтуса находятся. Ну, красота же. Почаще бы так, да? То есть ровно так, как я говорил в самом начале нашей программы. Остается только сидеть в активах, ну, вероятно, ждать геополитического урегулирования, и тогда все рванет, будут иксы.
0: Да, да. Тут самое главное, ну, скажем так, не слишком баловаться с плечами, потому что последнее падение, которое было в июле, оно показало, что те, у кого большие плечи, могут не дождаться отскока, который, собственно, благополучно и был потом на порядка 20%.
1: Сейчас люди с большими накачанными плечами в спортзале дрогнули.
0: Да, согласен, согласен. Вот у нас тоже есть плечи. Если используем плечи, то аккуратно, понимая, где нужно их закрывать.
1: Окей. Мне не дают покоя одна история, которую мы уже затронули в нашем эфире, но по касательной. Золото. Сохранит ли оно статус суперактива в 2026 году? Вот сейчас идет коррекция с уровней 4600-4700 долларов за унцию. Что дальше?
0: Да, скорее всего, золото будет оставаться на примерно текущих значениях, ну, в таком очень, может быть, широком боковике, выше $4000 за унцию. Это, ну, вряд ли уже мировые центральные банки массово начнут избавляться от золота. Скорее всего, золото будет становиться основным резервом, и покупки могут только усилиться на каких-то локальных коррекциях. При этом, конечно, сложно прогнозировать курс золота именно в цене долгосрочно. Можно посмотреть, как это было за последние там, около 10 лет, что золото было практически все время в боковике. И, по сути, вот этот сильный рост, он начался относительно недавно.
1: Я сейчас очень внимательно смотрю на золото и параллельно на курс доллара. Ну, понятно почему, да, потому что цены на золото мы переводим в рубли, так нам проще ориентироваться, и меня очень интересует физическое золото, в частности, инвестиционные монеты. Можем даже как-нибудь обсудить это более подробно в рамках эфира программы «Инвестиционный час». Ты мне просто скажи, какую долю в портфеле отвести для такого актива?
0: Я думаю, что от 10 до 20% можно отложить на золото. Либо, скажем так, отложить деньгами и купить, когда золото будет по более привлекательной цене.
1: А может быть, плюнуть и взять биткоина на всю котлету? Тем более, смотри, появляется регулирование. Оно уже работает с 1 сентября в России. Январь-то я немножко поторопился. Как считаешь?
0: В целом, если рассматривать какой-то совсем небольшой процент от капитала, я думаю, что можно использовать и криптовалюту как накопление. Здесь, что мне лично не нравится, что нет какого-то денежного потока, что от самого золота, что, там, например, от криптовалюты. То есть, например, если мы инвестируем в акции, мы можем рассчитывать на дивиденды. Если мы инвестируем в облигации, мы можем рассчитывать на купоны. Конечно, скажем, золотодобывающие компании, которые платят дивиденды, они, скажем так, у нас закончились. Вот. Но было очень приятно получать дивиденды от полюса, и это может быть, на мой взгляд, даже лучшей идеей купить полюс золота по текущим значениям, чем покупать золото.
1: Потому что по текущим, то есть ниже, чем 1000 рублей за полюс, это хорошо?
0: Да, все хотели по 2500 его покупать, по 2000, а по 1000 не хочет никто. Если рассматривать горизонт более долгосрочный, это может быть год, два, три, возможно, они пересмотрят свою политику и вернутся к выплатам дивидендов. То есть действительно сейчас они достаточно много информации о своей деятельности начинают скрывать, но я думаю, что они могут вернуться к выплатам дивидендов, и это может также отразиться в котировках, и мы можем увидеть большой плюс. Но не стоит рассчитывать, что это будет быстро.
1: У нас около минуты до завершения эфира. Вопрос, который я всегда задаю в конце программы «Инвестиционный час». Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
0: Да, все, конечно, зависит от личных предпочтений каждого, но если взять такое очень усредненное, то это 70 или 80% все-таки это облигационный или квазиоблигационный рынок, то есть, грубо говоря, это фонды денежного рынка, например, на 50%, 30% это могут быть облигации федерального займа, и лишь 20% отложить на акции, купить акции, которые действительно стоящие, это может быть, например, там Яндекс, Лукойл, может быть, Транснефть, Сбербанк.
1: Большое спасибо. Никита Гулер в нашем эфире, начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка. Сегодня мы подводили итоги Восточного экономического форума 2026. И надо признать, что итоги позитивные.
2: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
3: РБК коллекция.
4: Но вот как выяснилось, увольнение сотрудников и издержки бизнеса не снижают. Такому выводу пришли аналитики компании ЭКОПСИ. Исследование есть у РБК. Выяснилось, что в 2/3 компаний административный персонал в конечном итоге возвращался к прежней численности. При этом в более зрелом бизнесе действуют хитрее. Руководители сначала оптимизируют процессы, но и это часто не спасает. Об этом говорит руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. С ним беседовала Ольга Зуева.
5: В чем главная беда оптимизации в российских компаниях?
6: В России оптимизация, они готовятся очень плохо обычно. То есть на Западе компании тоже оптимизируют штат время от времени, даже очень масштабно, но они заранее продумывают, какие функции не нужны, какие функции можно автоматизировать, то есть убрать их раз навсегда, какие другие направления вы, наоборот, хотите вот как-то оставить. А у нас получается, что все эти сокращения, они носят такой сиюминутный характер. Вот компания думает, так, нам нужно урезать там фонд оплаты труда на 10%. Давайте, сколько это надо человек сократить? Ну вот там 30 человек. И вот начинают этих людей сокращать, не особо задумываясь, а как распределить функции между оставшимися. Получается, что в итоге на оставшихся наваливают больше работы, и эти оставшиеся начинают сами уходить в какой-то момент.
5: Почему оптимизированных сотрудников возвращают обратно?
6: Эти оптимизации не продуманы. В российской компании очень забюрократизировано в среднем. Работа сотрудников внутри компании, она их начальниками воспринимается обычно как бесплатная. То есть вот у меня есть какие-то задачи, которые важны для бизнеса, да, я даю сотрудникам. сотрудникам. Потом начинает казаться, что вот можно еще вот этим их нагрузить, можно еще вот этим. И получается, что я воспринимаю эту работу как бесплатную, но на самом деле она имеет, ну, как бы экономическую цену какую-то. И когда мы сперва сократили сотрудников, а количество бесплатной, ненужной работы, оно осталось прежним, то у руководства возникает искушение вернуть такое же количество сотрудников, потому что бессмысленную работу тоже кто-то должен делать, считают они, да? А на самом деле, уже задумывая оптимизацию, надо бы посмотреть, какая работа не нужна, какие услуги сотрудников не нужны, и вот их просто

0: покупать.
1: Как выглядят оптимизации в зарубежных компаниях?
0: На Западе оптимизации очень хорошо продуманная обычно вещь. Они часто являются частью более широкой реструктуризации бизнеса. Компания одновременно пересматривает производство и мощности, там смотрят, какие функции сотрудников не нужны, какие можно автоматизировать. Даже вот, например, масштабные планы Volkswagen сократить до 100 тысяч сотрудников по всему миру в течение нескольких лет, они сопровождаются очень длительным диалогом, переговорами с профсоюзами, выяснением, кто из сотрудников должен какую компенсацию получить. Там очень хорошо работает законодательство трудовое. Они защищают и сотрудников, и тем самым делают увольнение более дорогим процессом. И компания должна очень хорошо подумать, прежде чем кого-то уволить. Из-за этого компании западные, они подходят к увольнениям очень продуманно. Их готовят очень тщательно. А в России стоимость привлечения человека, она не так уж велика была до недавнего времени. И поэтому компании бездумно могли увольнять, потом набирать, и как бы это не так уж дорого было для них.
1: Как нужно проводить оптимизацию, чтобы снова не набирать ненужные кадры?
0: Вот чтобы не возвращать уволенных сотрудников, нужно перестать измерять расходы в людях. То есть подходить не так, что вот нам нужно там уменьшить фонд оплаты труда на столько-то, поэтому мы увольняем столько-то людей. Нужен аудит самих бизнес-процессов. Посмотреть, что из них, сколько требует денег, и если эти процессы не нужны, просто их сократить. Не подходить к этому как к вопросу о том, сколько людей нужно уволить, а подходить к этому, сколько процессов нужно сократить, чтобы работа шла по-прежнему, а прибыль была выше.
2: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Кто есть кто? New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 километров, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади. Кто есть кто? Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение «to the moon». В переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят «мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг To The Moon сформировался целый словарь. Hold – призыв держать актив, несмотря на волатильность. Уэгми – мы все заработаем. Памп – резкий рост цены. Мунинг – начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит «to the moon», это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.
6: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
7: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
8: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
9: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала? Статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
10: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
8: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
8: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий минувших суток. Ася Касьянова. Здравствуйте. Сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России, нет, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер назвал сообщения на эту тему чушью собачьей и связал их появление с информационной атакой перед выборами в Госдуму. Президент подчеркнул, что люди в России добровольно идут подписывать контракты с Минобороны. И еще из заявлений президента с Восточного экономического форума. Указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у него не было, заявил Владимир Путин. Документ призван заставить бизнес вкладывать средства в оборону, а о национализации речи не идет, отметил президент. Российский топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, есть небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается за счет ввода в эксплуатацию НПЗ, а также импорта топлива как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Два человека пострадали в Одинцовском округе Подмосковья в результате атаки дронов. Раненым оказывают медпомощь, сообщил глава округа Андрей Иванов. За минувшие сутки московский регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников, подсчитал ТАСС. С 8 утра 2 сентября и до полудня 3-го сбито почти 550 дронов. Послу Норвегии в России выразили протест из-за ареста судна «Профессор Молчанов», сообщили в МИД. Москва категорически не приемлет подобных действий, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульская помощь. Норвежские власти арестовали

0: На Шпицбергене российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Суд в Москве назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков. Маниава запрещено выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Вину она не признала, но решение суда обжаловать не будут. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК «Коллекция».
2: В студии Александр Ляпин, и мы продолжаем. И сейчас возвращаемся к теме концерта американского рэпера Kanye West в Петербурге. Организаторы мероприятия уверяют, что выступление рэпера состоится. Гендиректор агентства Say Agency Анна Супчева заявила, что агентство не рассматривает ни отмену шоу, ни перенос на другую площадку. Сейчас организаторы оформляют дополнительные документы, часть из них уже находится на проверке. При этом сама «Газпром-арена» ранее сообщила, что договора с агентством нет, а продажа билетов началась без необходимых документов. Но потом все же договор подписали. Супчева заверяла, подготовка к концерту продолжается, а в случае отмены зрителям вернут деньги.
3: Отмены концерта не будет. Вы можете проверить ресурсы артиста, вы можете проверить наши ресурсы. Никто из нас информацию не удаляет. Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Зачем нам это нужно? Объявлять и отменять вместе с артистом? Я думаю, что правда, звучит все это нелогично. Плюс мероприятие отменить может либо концертное агентство, которое организовывает мероприятие, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у площадки элементарно нет договора с артистом. Что касается того, что мы вышли в продажу несогласованно, мы вышли в продажу согласованно, мы сейчас в процессе оформления этих документов. Часть документов уже готова, они находятся на проверке. Как только она завершится, будут получены все нужные положительные решения, то вопросы все будут сняты. Хочу заметить отдельно, что это уникальный случай, потому что документы, которые запросили у нас, не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия. Еще раз повторюсь, что данное событие является уникальным для нашей страны за много лет. Мы не рассматриваем перенос ни дат, ни на другую какую-то концертную площадку. При отмене мероприятия осуществляется возврат за приобретенные билеты. Давайте просто мы оставим уже этот вопрос. Если вдруг такое случится, но мы это не рассматриваем в принципе, конечно, мы вернем деньги за ваши билеты.
2: Это была гендиректор агентства Say Agency Анна Супчева. Ну, а я напомню, концерты Kanye West заявлены на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей начали продавать еще в августе, а именно 17 августа. Был анонс и в соцсетях агентства Say Agency, и в каналах «Газпром-арены». И раскупили буквально за 2 часа билеты на концерт. Однако позже представители стадиона заявили, что договор с организатором не заключен, и концерт на площадке состояться не может. В агентстве Say Agency с этим не согласились и утверждают, что выступление по-прежнему в силе. Дата концерта также остаются на официальном сайте самого исполнителя. РБК со ссылкой на 2 источника, знакомых с ходом обсуждения этой темы, ранее сообщал, что выступление Kanye West в Петербурге все-таки состоится. Запрета на проведение концерта нет. Об этом рассказал один из собеседников РБК.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: Здравствуйте. Программа выходит сразу на 2 каналах в теле- и радиоэфире РБК. И в студии сегодня Татьяна Аверина, генеральный директор АПИК и основатель сети «Облака Студио». Елена Тимиргалиева, основатель сети «Мильпы».
5: Мильпы, да.
4: Мы встречаемся, дамы, в рамках разбора общих проблем МСП. В этой студии уже были рестораторы, ательеры, пекари, ликпром. Сегодня ваша очередь, очередь красоты, бьюти-индустрии. То есть, о чем пойдет речь? Салонов красоты закрывается все больше. В подтверждение только в первой половине 26-го года ликвидировано 12,3 тысячи бьюти-бизнесов, что на 52,5% больше, чем годом ранее. Новых специализированных бизнесов зарегистрировано на 16% меньше. И, в общем-то, наверное, картина очевидна. Индустрии сейчас

0: сейчас действительно находится в кризисе. За весь бизнес Татьяна Николаевна отвечает.
1: Отвечает. Здравствуйте.
0: Да.
1: Ну, мы наблюдаем закрытие. Это результат системной ошибки. Как мы считаем, это следствие, когда государство оценила малый человекоемкий бизнес как бизнес с большим оборотом, совершенно не учитывая официальную занятость, фонд оплаты труда, аренду, расходные материалы. То есть все эти расходы выросли, и налоговые поправки, которые были введены с 26 года, мы об этом неоднократно говорили на всех площадках, до которых могли достучаться, о том, что это приведет вот к таким последствиям, которые мы сейчас с вами наблюдаем.
0: Вы говорите о закрытии.
1: Мы говорим о закрытии, мы говорим о сокращении штата, мы говорим об уходе в серую зону, разумеется.
0: Да. Планка, замороженная на 20 миллионов, не спасает.
1: Ну, давайте разберем с вами пример. Да? Давайте посмотрим, что у нас параллельно есть еще институт самозанятых, который был введен. И там мы видим, что государство приняло тот факт, что с оборота 2,4 миллиона в год достаточно платить 4%. Это 96 тысяч рублей в год. В то же время давайте представим салон красоты, где есть 10 рабочих мест. И это те же 24 миллиона в год. Но с 26 года мы должны платить 6% по упрощенной системе налогообложения режима доходы, 5% НДС. Никто нас не избавил от социальных взносов, они льготы все сократились, да, они увеличились.
0: Плюс те же 24 миллиона, вы имеете в виду тот же самый оборот?
1: Да, я имею в виду, да.
0: Тот же самый оборот салона, который был там, допустим,
1: да? Да, вот 25-й год оборот, например, был 24 миллиона, который делали 10 человек, и 26-й год тоже те же 24 миллиона. И мы, если с вами посчитаем, то мы увидим, что в прошлом году было 6,3% налогов от оборота, а в этом году это составляет 18,05% от оборота. Собственно, рентабельность человекоемкого ручного труда – это 15%. Статистическая рентабельность этого бизнеса. 18% – это отрицательная рентабельность. И это приводит к тому, что к неоформлению сотрудников, к уходу в серую зону. Плюс еще, секундочку, Юрий Николаевич, плюс мы конкурируем с тем же самым институтом самозанятых. Потому что...
0: Чуть позже будем с ним.
1: Хорошо.
0: Да. Обязательно будем.
1: Держим во внимание.
0: Чуть позже. Что можно сказать по поводу сказанного вами? Бизнесу всегда плохо.
1: Я ни разу... Не все плохо.
0: Всегда плохо, я хотел сказать. Ни разу не слышал, чтобы мне кто-то сказал: старик, все хорошо. И вот у меня есть цифры, которые как бы именно портят рассказ о том, что все плохо. Пожалуйста, в то же время, после закрытия или параллельно с ним, число новых регистраций выросло на 13 тысяч организаций. Пусть даже на 16% меньше, чем в прошлом году, но эта цифра все равно больше не намного числа закрытий. То есть практически паритет. При этом общее число зарегистрированных парикмахерских и салонов красоты к первому только кварталу составляет уже 127,6 тысяч организаций, точек. То есть плюс 8,8% год к году. Мы не постеснялись, постарались, посмотрели, а что там было перед этим. И вот этот рост практически в пределах 10%, он отмечается с 23-го года. То есть после, конечно, катастрофического двухгодичного провала в пандемийную зону. То есть я, вот как человек недалекий в сфере бизнеса, да, я не понимаю. Вот это вот одновременно растет, одновременно закрывается. Что происходит, Елена Владимировна?
2: Ну, вы абсолютно правы, то, что наш рынок очень подвижный, он таким был всегда, на самом деле. Мастера всегда приходили, уходили на самозанятость. И если раньше... И, кстати, проконтролировать, платят они эти налоги или нет, но не представляется никакой возможности. Поэтому конкурировать с самозанятыми я бы, например, не стала. Я как бы... Да, они знаете, я не эксперт в бьюти-бизнесе, я владелец бизнеса. И могу говорить только

0: о тех проблемах, которые касаются непосредственно моей компании. Может быть, этот опыт будет кому-то полезен.
1: А у вас большая сеть?
0: У меня сеть небольшая.
1: Небольшая?
0: Небольшая. Да, но весьма успешная.
1: Бывает же. Бывает же.
0: Конечно, поднятие налогов, оно не могло не сказаться на нас. Мы тоже, наша прибыль стала гораздо меньше. Мы это почувствовали. Но мы наращиваем оборотом, добираем, скажем так. Увеличиваем оборот, за счет этого как-то немного легче. И я понимаю, что мы давно на рынке, и моя ситуация гораздо легче, чем у многих других. Но я думаю, что закрытие салонов, такое большое количество закрытия салонов связано, ну, во-первых, со временем, в котором мы находимся. Идет перестройка большая. И я думаю, что закрываются точки, которые и до этих налогов были низкорентабельными или даже убыточными.
1: Перестройка, вы имеете бизнес-модели?
0: Да.
1: Или чего? Бизнес-модель?
0: Бизнес-модель.
1: Бизнес-модель, это перестройка. Да.
2: Рост количества регистрации ИП и рост бизнеса, согласитесь, это разные вещи все-таки. Потому что если мы возьмем тот же пример, который я до этого привела, 24 миллиона у вас было, вот вы в конце 25 года оказались предприниматель с 10 сотрудниками, и со следующего года вам нужно заплатить 4 миллиона налогов в год при том же обороте. Что вы сделаете? Вы можете закрыть это ИП и открыть другое. И вот вам, пожалуйста, рост количества регистрации.
1: Ну,
2: и не показывать, не пробивать чеки. Никогда с этим не сталкивались в последнее время?
1: Да, ну,
2: вот говорят, такое бывает,
1: да,
2: я тоже слышала.
1: Говорят, не работает.
0: Ну, да, согласитесь, что
2: я тоже
0: было
2: такое
0: всегда.
2: Слышала. Что
0: непробитые
2: именно?
0: Чеки были всегда. У нас очень много в нашей индустрии очень много теневых моментов.
2: Но мы говорим сейчас про белые регистрации. Когда Юрий Николаевич говорит о том, что увеличилось количество регистраций, мой аргумент, что рост регистрации и рост бизнеса – это все-таки разные вещи.
0: Давайте
2: потому что
0: вспомним,
2: иногда
0: что
2: можно регистрировать ИП, не открывая
0: году
2: салон.
0: Сколько открылось салонов таких знаковых? Сколько знаковых сетей в Москве расширили свои сети? Возьмем Киплукинг. Они увеличили. То есть их было два, сейчас три. Третий салон они открыли. Я знаю, что у них неплохо идут дела. И таких салонов много.
1: Алина Владимировна, давайте чуть-чуть попозже, почему у одних так как-то так, а у других вот не очень. По поводу юрлиц и ИПшников. Там, по-моему, тоже практически ИПшников открылось на немножко, 90 с чем-то тысяч, чуть-чуть побольше, чем юрлиц открылось.
2: 90 с чем-то тысяч – это в бьюти-индустрии?
1: Да.
2: У нас всего 117 тысяч предприятий на данных 25-го года. 90 тысяч – это, наверное, какая-то общая статистика по МСП.
1: Как всегда, видел, но забыл.
2: Ну, ничего страшного, да.
1: Идемте дальше. Можно ли сказать, что индустрия не загибается? Но она перетекает, может быть, в какие-то другие организационные формы. Можно или нет об этом говорить, но есть информация о том, что некоторые заведения дробят даже отдельные залы сейчас. А салон вообще сейчас создает стоимость или просто предоставляет инфраструктуру между клиентом и мастером?
2: Дробят залы, да, есть такая динамика тоже.
1: Ну, в рамках закона, да?
2: Есть.
0: Это не закон.
2: В рамках закона это невозможно, потому что это доказуемо, это очевидно. Вообще салон, он не просто создает площадку.
1: Я просто подумал, что мастеру по ГПХ предлагают кресло.
2: Это невозможно, понимаете, у нас есть, мы регулируемся...
1: Мастеру по ГПХ предоставить место в зале?
2: Это только арендный договор рабочего места. И только если это самозанятый мастер в коворкинге. У коворкинга другой вид экономической деятельности, он сдает в аренду метры квадратные. Это не имеет отношения к организации предприятия бытовых услуг, регулируемые для потребителя Роспотребнадзором. Если вы идете к такому мастеру в коворкинг, ответственность за все, что с вами будет происходить, несете вы. ну и мастер по договору ГПХ, у вас просто частный договор, но самозанятый специалист, который снимает место рабочее в коворкинге, он не регулируется Роспотребнадзором. И в этом вся разница. То есть у нас у предпринимателей в бьюти-бизнесе с акведом 9602 есть большой перечень требований, которые мы должны исполнять. К вентиляции, кондиционированию, воде, утилизацию расходов, медицинским книжкам и так далее и тому подобное. На этот год 120 листов, 121 презентацию прислал Роспотребнадзор. Коворкинги не регулируются. Да, вот, модель смотрите, перестраивается, смотрите, вот, перетекает.
1: Я спрашиваю девушку, которая все знает, может ли салон предоставить кресло мастеру в зале по договору? Она пишет, да, зал может предоставить мастеру кресло в зале по договору. Такой формат работы часто называют арендой рабочего места. Можно это сделать по трем вариантам договора. ГПХ, ну и какие-то там еще, значит, да, и другие.
2: Спросите у этой девушки, несет ли салон, у которой сдал ей в аренду место, ответственность за то, что она будет делать с клиентом.
1: А, это другой вопрос?
2: А, конечно, это главный вопрос.
1: Это другой вопрос.
2: Так, ну, организация предприятия бытового обслуживания, в этом и есть суть предпринимательства в этом бизнесе, понимаете?
1: Вы, обладая чуть большим знанием, пытаетесь меня немножко, да?
2: Нет.
1: Ну как, мы уже
2: нет,
1: не,
2: я просто
1: не
2: проливаю сошли. Свет.
1: Идем дальше. На чем мы остановились? Ну, это еще как бы не все. Самые непонятные цифры дальше, и они связаны с деньгами. За первое полугодие россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 миллиардов рублей, на 16% больше, чем год назад. Количество чеков при этом снизилось на 4% всего, средний чек вырос на 10% медианы, до 1900 рублей. То есть люди не перестали тратить на красоту, они стали немножко реже ходить, но платить за визит больше. Возможно, выбирать другое место и другого исполнителя. Вот сейчас мы подошли к той теме, от которой немножко отъехали. Самозанятые. Uh-huh. Самозанятые и те, кто работает на себя. Пожалуйста.
2: Самозанятые, они так и есть, работают на себя. И важно тут, перед тем, как я продолжу, я скажу, что мы в ассоциации не против самозанятых. Мы против недобросовестной конкуренции, которую порождает этот режим. И я уже в начале нашей беседы сказала, что 4% против там, 18% – это довольно-таки большой разрыв. Да? То есть мы как будто конкурируем с государством за кадры. Понимаете, да? Потому что, ну, если клиент не хочет, чтобы платить все налоги, вот, которые нам случились с этого года, необходимо повышать цены, держать высокий чек. И коллега Елена Владимировна подтвердила, что для того, чтобы держать высокое качество, нужно держать высокий чек, нужно иметь финансовую модель, но не все могут быть в премиальном сегменте. Да, у нас большая очень страна, иногда там 590 рублей – это стрижка. И при таких ценах, конечно, там, возможно, предприниматель никогда не попадет до НДС, но так или иначе на упрощенную систему налогообложения он все равно перешел. И это очень чувствительно, даже 6%. С оборота. И тогда что происходит? Тогда у предпринимателя есть выбор, да, и у мастера есть выбор. Если предприниматель повышает цены, клиент уходит. Клиент уходит куда? Он же не перестает за собой ухаживать. Он находит телефон мастера, и мастер вынужден, ну, тоже как-то ему отвечать. Почему? Потому что у нее дети, да, потому что наша отрасль на 90% женская. У нее дети или там беременности, или ипотеки, или еще что-то. У нее всегда есть за что заплатить. Это очень женская сфера. И ей нужно как-то справляться во всех уголках страны, не только в Москве и в городах-миллионниках. И что она делает? Она просто обслуживает дома. То есть не потому, что она злодейка, не хочет платить налоги, потому что она не может. Потому что для нее даже 4% чувствительны, как для самозанятой. И ФНС это подтверждает. Они не собирают полный объем налогов, те самых 2,4 миллиона в год. Не собирают.
1: Много ли мастеров уходят из салонов, и куда они уходят?
0: Ну, в моем сегменте, как правило, мастера не уходят в коворкинг. Они могут мигрировать из салона такого же уровня в салон такого же уровня.
1: Да, вот этот момент.
0: Но и двери... клиенты не уходят на дом.
1: Не все.
0: Это не все. Ну, определенный сегмент не уходит на дом. И здесь нужно понять, что Дело все в том, что мы говорим про самозанятых или, людях, люди, которые работают на дому, то есть они могут вообще быть даже не самозанятыми. Давайте тоже так честно.
2: Ну, совсем черный рынок мы не будем брать,
0: ну,
2: да?
0: Хорошо, у нас 450 тысяч. Ну, плюс-минус, это то же самое, и это было всегда. Поэтому и появились самозанятые. Ну,
2: конечно, поэтому,
0: это
2: да.
0: Это вот тот черный рынок, который был и 20 лет назад, и сейчас.
1: И поэтому мы не против. Арбитром давайте. Выступлю вместе с Игорем Стояновым, президентом Ассоциации предпринимателей Института красоты, основателем сети имидж-лаборатории «Персона». Пожалуйста.
3: Так же, как и потерять бизнес бьюти легко, так же и легко бьюти научиться. Ногти 2-3 недели, волосы 3-6 месяцев, а потом еще 3 года, правда, надо оттачивать. Брови, ресницы 2-3 недели, массаж 2-3 недели, парамастер 2-3 недели. И у тебя в профессии, которая по статистике 133 тысячи рублей – средняя зарплата, давайте так, доход, не зарплата, доход бьюти-мастера по стране, это тоже статистика Минэкономразвития. Расслаивается рынок, и много сейчас бизнесов терпит крах, люди идут за профессией. Я по своей академии скажу, что людей, кто приходит за профессию, зрелых, 40-50-летних, молодых, кто хочет денег, и тех, кто обретает новую профессию в B2C-сегменте, их становится больше. У нас очередь в академии на обучение.
1: Да, и вот мы слышим дефицит мастеров, дефицит мастеров. Может быть, у нас не столько дефицит мастеров, сколько дефицит мастеров, готовых работать по старой модели, по старинке.
0: Нет, на самом деле, просто я соглашусь с Игорем, то, что очень много сейчас обучается, но согласитесь, что мастер, если раньше человек шел, допустим, на парикмахер, это была академия, он должен был отучиться, по-моему, 4 года, и после этого он выходил классным специалистом, то есть мастеров очень много сейчас. Вопрос качества этих мастеров очень резко снизился, это да. То есть вот эта старая школа мастеров, которые учились для того, чтобы там работать эстетистом или там парикмахером, или тот же маникюр-педикюр, процесс был более качественное обучение. Мастеров много, качественных мастеров мало. И еще такой момент. Вот эти все, которые только обучились с академии, они не пойдут самозанятые. Вы тоже поймите, что пойти в самозанятый, этого большого ума не надо. Где они возьмут клиентов? В самозанятый могут уйти только те мастера, у которых большая клиентская база. Он должен знать, что он придет в этот коворкинг, и у него будет запись. Коворкинг запись ему не сделает. То есть маркетингом и продвижением и набором клиентов занимается организация, так называемый салон. Поэтому мастера в салонах, они будут всегда.
1: Тогда, если все суммировать в первой части нашей программы, что если проблема, в общем-то, не совсем в том, что налог слишком высокий, а в том, что старая экономическая модель салона больше не позволяет одновременно сохранить и клиента, и доход мастера, и прибыль собственнику? Ну, об этом сразу после короткой рекламы мы продолжим говорить. Оставайтесь.
4: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее – яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, вы

0: сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
1: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Инвестор Трамп. Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания. На этот раз не из-за политики, а из-за своих инвестиций. Согласно опубликованной декларации, в 2025 году на его счетах было совершено более 21 тысячи сделок с акциями и криптовалютой. При этом журналисты обратили внимание на любопытную закономерность. Часть покупок приходилась накануне громких заявлений и решений самого Трампа, которые впоследствии заметно влияли на фондовый рынок. Возникает закономерный вопрос. Можно ли считать это использованием инсайдерской информации? Формально – нет. Американское законодательство запрещает торговлю на основе закрытой информации, полученной от компании. Но решения президента, тарифы, санкции или изменения экономической политики не попадают под эти нормы. Отдельного закона, который запрещал бы главе государства инвестировать, заранее зная о собственных будущих решениях, в США нет. Именно поэтому ситуация вызывает скорее этические, чем юридические вопросы. Критики заявляют о конфликте интересов. Сторонники отвечают, что президент, как и любой гражданин, имеет право распоряжаться собственными активами. На фондовом рынке действует простое правило. Цена – это отражение всей известной информации. История с Трампом показывает, насколько сложно сохранить этот принцип, когда источник будущих новостей сам является участником рынка.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Про главное экономика.
1: С обзором основных экономических событий минувших суток. Ася Касьянова, здравствуйте. Россия будет перезапускать инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике, заявил Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, годовая инфляция сейчас составляет 6,3%, и ее рост удалось сдержать. Президент отметил опережающий Европу рост ВВП, увеличение доходов банков и реальных зарплат. Также он назвал высокую ставку ЦБ осознанным решением, а слухи о заморозке вкладов – глупыми вбросами. Владимир Путин также призвал не допускать закручивания гаек для бизнеса в России. Президент заявил, что государству необходимо убирать бюрократические преграды. Проверки и надзор не должны превращаться в инструмент давления. Он обратил внимание на то, что налоговые и таможенные льготы – не единственные способы поддержки российских предпринимателей. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту по итогам года составил около 20,5 миллиардов долларов. Это на 11% меньше, чем год назад, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, снижение объемов является естественной тенденцией. Оно связано в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных. По итогам августа нефтегазовые поступления в федеральный бюджет России достигли 424 миллиардов рублей. Это самый низкий показатель с января текущего года, свидетельствуют данные Минфина. Пиковое значение годовых поступлений было зафиксировано в 2022 году – 11,5 миллиардов. В Озон опровергли информацию о том, что атаки на логистическую инфраструктуру компании привели к повышению цен на площадке. В сообщении пресс-службы говорится, что с 20 августа по 1 сентября цены, наоборот, снизились на 3,5%. Перед этим стоимость товаров в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. В Минфине анонсировали, цитирую, «очень дорогую продажу Лесты в 2026 году». Игровая студия, издающая в России «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Блиц», и перешедшая в собственность государства летом 2025-го, будет продана этой осенью заинтересованному инвестору, заявил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумму сделки он не озвучил. В этом году доходы бюджета от приватизации могут достигнуть 500 миллиардов рублей, отметил

0: Моисеев. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем наш разговор. В студии сегодня Татьяна Аверина, генеральный директор АПИК, основатель сети «Облака Студио», и Елена Тимиргалиева, основатель сети «Миль Фэй». Мы остановились на том, что дефицит мастеров, да, который очевидно в отрасли, в индустрии есть, и также очевидно, что его нет. В индустрии красоты, руководствуясь первой частью, как-то все так. Одно не равно другому, но присутствует на рынке. Мне задается вопрос, что сегодня салон дает мастеру чего-то такого, что мастер не мог бы получить самостоятельно?
3: Я могу отвечать?
2: Можете.
3: Ну, во-первых, это салон обеспечивает занятость. Он привлекает клиентов, он занимается привлечением и удержанием клиента. То есть работа с клиентом внутри салона красоты, она ложится на плечи структур салона. Этим мастер сам не занимается. Дальше. Мы обеспечиваем мастера всем необходимым инструментом, продуктами и так далее. И на сегодняшний день это большая затратная часть, потому что в связи с повышением цен на товары всевозможные, то есть это достаточно затратно. Третье – это рост, обучение, еще раз обучение. Потому что вот в данном случае в моих салонах мы занимаемся постоянно обучением и ростом, мы подращиваем сотрудников. То есть мы можем даже взять начинающего специалиста и дорастить его до нужного уровня. Дальше что еще? Защищенность социальная. То есть как бы, ну, он всегда знает, что он, есть клиенты или нет клиентов, он получит свою зарплату. И в какие-то там турбулентные времена это тоже стабильность, это тоже продукт сегодня, который можно продавать. Мы продаем стабильность своим сотрудникам. Защищенность, стабильность, обучение, уверенность в завтрашнем дне. И это немало. Хороших сотрудников на рынке мало, поэтому берем лучших из тех, что есть, и доращиваем.
2: Мало, много, но тем не менее, опять же статистика, 60% мастеров хотя бы раз за последние полгода рассматривали уход, 25% уже работают самостоятельно, текучка кадров в салонах, я не знаю, подтвердите вы или нет, где-то 50-70% в год. Вот что по этому поводу говорит Владислав Лисовец, эксперт моды, владелец сети «Контора Лисовец», пожалуйста.
4: Последние 4 года уходить и работать на дому, это стало самым популярным. Это выгодно всем. И мастерам, которые больше зарабатывают, и клиентам, которым не надо оплачивать, ну, образно, атмосферу, услуги, администраторов, уборщиц и так далее. Всем это стало выгодно. Действительно, мастера уходят в коворкинг, и это будет дальше продолжаться, это будет набирать обороты. Сегодня все арендуют кресла, работают на дому. Огромное количество мастеров просто стали домашними. Это тоже повлияло на систему. Но это происходит по той простой причине, что салон не может уже обеспечивать таким количеством работы, как раньше, мастеров. И они ищут заработок, естественно. Поэтому они уходят, они получают столько же, но уже работают дома и обслуживают своих клиентов. Конечно, это, как правило, клиенты ниже среднего. Клиент бизнес-класса и выше, в самой высшей категории, ему нужен сервис. Этот клиент, который приходит, чтобы его встретили, играла музыка, он не пойдет домой никогда. Поэтому вот эта середина, она очень сильно страдает. Именно середина.
2: Ну, честно говоря, я вообще не понимаю, как можно работать на дому, если там стричь на дому, красить, химия, стерилизовать и сушилки, вот эти агрегаты, не понимаю. Ну, хорошо, мы верим господину Лисовцу. Вот такой тогда вопрос. Когда мастеру, надомнику, или который работает в коворкинге, может понадобиться, обязательно понадобится салон? При каких условиях?
3: Когда у него клиентов не
2: будет. Не будет, еще?
3: Все.
2: Угу. Мне кажется, вот что. Если когда государство...

0: государство одинаково будет отвечать за безопасность клиента и в салоне, и на дому, в коворкинге, ну, то есть и самозанятого, и тот, кто...
1: Вы понимаете, да, что это невозможно?
0: Почему?
1: Ну, послушайте, отследить человека, работающего на дому, это какую армию нам нужно
2: тоже
1: иметь, чтобы это все отследить? Это невозможно. Другое дело, что вот есть такая практика, вот мы как раз пока ждали эфир, разговаривали, что, например, следить не за доходами самозанятых, а за их расходами. Вот тогда становится картина гораздо интереснее. И тогда, возможно, государство и обратило бы вот внимание.
0: О чем мы говорим? Это не к тому, что давайте мы там домушников задушим просто. Вот человек, который делает стрижку дома, хорошо там, это одно. Но если он работает с инструментом, который может нанести вред, покалечить вообще человека, с химическими препаратами, или проводит процедуры, которые требуют стерильности, людей же калечат, мы считаем это.
1: Нет,
0: люди умирают даже.
1: Знаете, но это, я думаю, что вот то, что вы сказали, даже расческу, да, вот, которую причесывают, ее надо стерилизовать, потому что есть и грибок, и бактерии, и все остальное. Но дело не в этом. Дело вопрос уже не к самозанятым и не к государству, а дело вопрос к тем людям, которые туда идут. Ведь они же не насильно туда приходят. И если ты понимаешь, что ты не в стерильных условиях, делаешь процедуру какую-то, ты же не под наркозом туда пришел. Это был твой выбор.
0: Кошелек побеждает тревогу и страх.
2: Экономика сильнее всегда. У нас было предложение.
0: Экономика сильнее всегда, да.
2: Мы от ассоциации выдвигали предложение. Это была инициатива, проработанная на законодательном уровне. Мы предлагали, чтобы салон красоты, то есть предприятие бытового обслуживания, становился налоговым агентом самозанятого. То есть своим таким образом коворкингом, да, тем же самым, но только с акведом 9602. Понятно, что когда придумывали институт самозанятых, никто не хотел навредить бьюти-индустрии. И мы здесь просто, ну, системная ошибка. И вот если бы нам разрешили, мы бы и налоги обеспечивали, согласитесь, Елена, да, мы бы платили эти самые 4%, даже 6% с учетом социальных взносов от оборота сотрудника, и также обеспечивали бы безопасную среду для обслуживания для потребителя, исполняя все те необходимые требования всех надзоров, а также оплачивая 120 неналоговых платежей, которые лежат на наших
1: плечах.
2: А зачем
1: это самозанятым? Они
2: опять же
1: себя хорошо чувствуют.
0: Без государства тут невозможно.
2: Без государства невозможно.
0: Государство же должно озаботиться.
2: Только государство, да. Кто-то должен.
0: И здоровьем на самом
2: граждан,
0: деле, да. Но
2: абсолютно
0: только тех,
2: точно,
0: которых видно, но и тех, которых не видно.
1: А тех, которых не видно, нужно, наверное, уголовная ответственность должна быть за это.
0: Ну, я не знаю, хотя бы какие-то повышения требований, квалификации, помещения.
1: Ну, какие повышения квалификации? Если, допустим, делают инъекции на даму, делают?
0: Да.
1: Делают. Это нарушение закона? Mm-hmm. Нарушение закона. Это может привести к смерти нет, но к покалечить может. Но...
0: Так приводит. Мы же читаем, вот недавно был случай.
2: Да.
0: Да.
2: Да, но это уже другой вид экономической деятельности,
0: другой,
2: это медицина, другой АКВЭД. Угу. И там еще все гораздо страшнее, потому что, конечно же, там и скальпель, и шприцы, и все это работает.
0: У них, кстати, все обнулено в этом.
2: Да, и у них нулевой НДС.
0: Да.
2: Да. То есть, если, но там есть другая ситуация, там люди объявляют себя самостоятельно врачами в запрещенных сетях, и народ как-то на это реагирует. И очень много случаев и смертей.
1: Очень много людей, которые не имеют медицины. Вообще никакого отношения. Например, да. Точно знаю, что девушка никогда не имела медицинского образования. Она называется доктором, у нее клиника называется как доктор. И никто даже ни разу не проверил этот диплом.
2: Ну, опять же, мы говорим о том, что сейчас все это переложено на плечи самого потребителя, что потребитель сейчас должен выращивать свою сознательность и проверять дипломы, проверять сертификации, потому что мы, например...
1: Лицензии, да.
2: Ну, а что делать, если у нас в нашей индустрии 451 тысяча самозанятых? Мы что можем сделать?
1: И не только самозанятых. Я говорю, что есть клиники,
2: внутри должно быть сертифицировано каждый препарат, которым шампунь...
0: пытался с телефоном зайти и проверить... учредительные документы в салоне,
2: да.
0: Но его вытащили за ноги, и ее вытащили за ноги.
1: Она вообще не имеет права.
2: Имеет право проверять специальные органы.
1: Нет, почему? Если клиент хочет проверить лицензию...
2: Он может лицензию просить. Лицензия должна висеть...

0: Уголки я хочу спросить, вот,
1: госпожа генеральный директор всей ассоциации предприятий индустрии красоты. Вот салоны просят как бы для себя льготы, по аналогии с общепитом, еще целый перечень. Ну вот, может быть, сначала нужно выровнять каким-то образом правила игры в том аспекте, который ведь отнимает у салонов кусок прибыли, достаточно серьезный.
0: Очень хочу заострить внимание на том, что мы не просим льготы, мы просим здравый смысл. Потому что вот, например, давайте возьмем креативную индустрию, да, где мы выступали от ассоциации с инициативой включить нас в перечень креативных индустрий, которые бы дали нам сохранить ставку. Мы очень креативные, согласитесь, у нас конкурсы. В 25-м году 7 призовых мест Россия заняла в Париже. Мы защищаем честь страны. Мы выступали с инициативой внести поправки в федеральный закон, внести наши акведы, чтобы авто-УСН численность расширить до 15 человек. Это бы очень сильно помогло бизнесу и также специалистам, которые, достигнув определенного профессионального уровня, хотят свой бизнес. И автоматизированная система налогообложения, она позволяет снять с себя административную нагрузку, бухгалтерский учет, ну и много таких моментов. При этом виден рост, развитие, и человек развивается. Мы также, про нулевую ставку мы здесь не говорим, да, мы говорим, что льготы, но здесь же тоже здравый смысл, потому что у нас нет НДС, у нас налог, дополнительный налог на труд ручной. Мы налоги платим, это социальные налоги, у нас ручной труд, у нас нет ничего другого, там себестоимость шампуня и красителя, которые есть в услуге зашита, она несоизмерима с этими 5% от оборота. И с такой инициативой мы тоже выходили и продолжаем выходить, и ждем, что все-таки на это обратят внимание.
1: Правительству стоит прислушиваться к замечанию малого бизнеса, касающегося налогов и фискальной нагрузки. Сегодня об этом сказал на форуме ВЭФ Владимир Путин. Да, и у вас появляется очередной шанс исправить системную ошибку.
0: Будем надеяться, желаю что вам посмотрят успеха. Эту передачу.
1: Каков критический показатель? Я, правда, не знаю, как вы будете объяснять в Минфине вот это все. Человек, сидящий в Минфине, он открывает просто статистику. 12,1 тысячи закрылось, 13,8 тысячи открылось. Он говорит, о чем вы мне можете сказать? Вот для него, и он еще смотрит количество прибыли. Растет.
0: Юрий Николаевич, мы даем отраслевую специфику и в Минфин, и в Минэкономразвитие. Мы также создали бьюти-комитеты во всех деловых сообществах. Мы присутствуем активно на площадке бизнес-омбудсмена, в штабе по защите бизнеса, с каждым губернатором. Все, что я здесь говорю, очень сжато и кратко, это все описано, выверено юристами, оформлено в законодательные инициативы и лежит в письмах, отправленных во всех кабинетах, которые в состоянии принять эти решения.
1: Вот каков критический показатель прибыли, рентабельности, прибыльности бизнеса в индустрии красоты, меньше которого идет четкий сигнал о том, что в скором времени у собственника не будет никаких денег, не то что даже на развитие бизнеса?
2: Для меня, наверное, если меньше 20, то для меня это было...
1: Это критический показатель?
2: Для меня это будет критический.
1: С какой рентабельностью вы работаете?
2: 35%.
1: И вы считаете, что вот этот бизнес действительно нельзя адаптировать без налога? Хотя я понимаю, что...
0: Давайте я задам вот так вопрос. Сколько стоит стрижка у вас в салоне?
2: Дорого.
1: Так, у нас сейчас, я не знаю, чтобы
0: да,
1: реклама.
2: У нас, скажем так, по люксовому сегменту вообще в салонах мы в рынке. Угу. Вот если мы возьмем одинаковый сегмент в московских салонах, я в рынке, у меня не выше стоимость, чем в других местах.
0: Угу. Мы можем проверить, сколько, вот спросить у вашей подруги, сколько стоит сейчас стрижка в люксовых салонах.
1: Подруги?
0: Которую вы спрашивали.
1: Сколько стоит сейчас стрижка?
0: Да,
1: Я знаю, сколько стоит стрижка
0: в люксовых салонах.
1: В люксовых салонах. Где-то около 5, мужская.
0: Например.
1: Да, около 5000 рублей. Половину, 50% из которых мастер отдает салону.
2: Это неправда. Это неправда. проценты бывают разные.
1: В барбершопах тоже ошибка. В Москве до 70

0: процентов.
1: Это вот в этом молчу. Заключается очень важная ошибка. У нас переоценен вот этот труд мастера. Потому что такие, когда салон платит мастеру больше 50%, этот салон будет однозначно в убытках. Потому что есть налоги, есть себестоимость процедуры, ну, это у вас только расчески там, а в разных процедурах много косметических средств, ну, много и так средств, далее. Да. То есть зарплата, все административного состава, то есть в салоне достаточно большие расходы есть. И если вы платите мастеру больше 50%, то ждать, что этот салон будет рентабельный, это смешно. Поэтому они и низкорентабельные. Если 70% или 50%, я говорю про 50%, это уже нерентабельно.
2: Ну, я здесь согласна, конечно, нельзя платить мастеру 50%, но 35%, фиксируем ответ на ваш вопрос, 35% рентабельность, когда стрижка 5000 рублей. Таких стрижек в стране нет.
1: Как нет?
2: За такие деньги. Ну, а они есть в 100 салонах в стране.
1: Ну, в 100 салонах, это тоже 100 салонов?
2: Из 117 тысяч. И мы не можем федеральный закон о налогах распространять на 117 тысяч предприятий, исходя из 100 цифр 100.
0: У меня была хорошая ремарка, и я не буду ее менять. Вот те, кто смотрели «За горизонт» сейчас и давно поменяли финансовую модель, не парятся сейчас ни по поводу отчетности по НДС и всего, чем занято наверняка большинство тех, кто считает, что они на грани выживания. Говорит Марина Белкина, основатель международной сети салонов красоты «Сахар» и бренда «Марлен».
3: Наша компания уже достаточно давно перешла на общую систему налогообложения, НДС, и поэтому для нас это время, не могу сказать, что больших изменений. Такие изменения мы провели, реформы, уже как около 3-4 лет назад, и хочу вообще пожелать всем слушателям, не думайте, что если налог стал выше, это причина закрывать бизнес, либо там причина отказываться. Можно просто перерасчитать стоимость процедур, сделать формулировку другую заработной платы сотрудников, да, изменить финмодель своего бизнеса.
0: Вот скажите, если льгота, просто льготы, которые вам, я верю, должны дать, позволит старой модели еще несколько лет прожить, не получится ли, что государство будет субсидировать бизнес, который все равно должен поменяться?
2: Ну, я думаю, что это должно решить государство. То есть если мы больше не делаем предприятий бытового обслуживания... Я, кстати, делала такое предложение. Я говорила, что если вы, Роспотребнадзор, вы 80% не контролируете коворкингов, отмените для 20% все ваши требования. Но государство пока не согласилось с этой моей идеей. Вот. И мы говорим здесь о том, чтобы внести поправки, чтобы уважать действительно предпринимателя, который создает рабочие места, создает гарантии. Плюс это женский бизнес, и это определенная безопасность. То есть женщина может выйти и стать предпринимателем прямо у себя в городе, в маленьком, в небольшом районе. Она может открыться и работать. Да? Если, например, тот же автоусен будет. Маленький салон, 5 человек,
0: хороший,
2: 15.
0: Кстати,
2: абсолютно.
0: Сексизм какой-то у вас. Вот у нас,
2: ну, у нас барберы...
0: три человека из индустрии включались, двое мужчин. Вот это я слышу последнее время от предпринимателей. Вот такое. Многие думают, что вот сейчас этот кризис закончится, вот этот, который есть, а потом все попрет, как и раньше. И вот хочется спросить, а вы уверены, что кризис закончится? И, может быть, уже 15% это не катастрофа, а нормальная экономика зрелого салонного бизнеса. Оставим это на...
2: Да. В комментариях.
0: Да, аудитории. Да. Спасибо, что были с нами. Пишите, что вы думаете, за сколько стрижетесь и как вам эти цены. И трогают ли вас проблемы индустрии красоты в части салонов? И ходите ли вы к людям, которые не обладают ничем, для того, чтобы оказывать вам какие-то услуги. Спасибо вам большое.
2: Спасибо за приглашение. Спасибо, Елена.
4: Таманцев в итоге.
5: Представьте, вы заходите в интернет всего на 5 минут, а там странные видео с антропоморфными котами, нарисованными искусственным интеллектом. 5 минут превратили

0: или в полчаса, потому что следом алгоритмы подкинули вам еще какую-нибудь нейрожвачку. Поздравляю! Вы смотрите то, что в интернете называют «brain rot».
1: Авторская программа главного редактора РБК «Стиль» Евгения Тихановича «Качество жизни». Каждый выпуск мы знакомимся с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. «Качество жизни» по будням на радио РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Вы слушаете радио РБК. Бабье лето придет в московский регион во вторник, 8 сентября. Оно будет держаться около 5 дней, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. По его словам, после предстоящих холодных выходных 5 и 6 сентября будет казаться, что наступила осень. Однако уже во вторник из-за азорского антициклона дождевые тучи будут порваны на синие лоскуты, и бархатное солнце вывалится щедрым золотом. Бабье лето – это короткое перемирие осени с самой собой, и ее улыбка, подчеркнул Тишковец. Ночью 8 сентября температура воздуха составит 4,9 градусов, днем 13,18, на следующий день в сумерках потеплеет до 9,14, а днем ожидается 17,22 выше 0. Во второй половине недели максимальная температура будет колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов выше 0.
4: Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал: «А давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей», характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатка в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Панда Мини. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Панда Мини быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Панда Мини ездить далеко примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
5: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? Джили Панда Мини – это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Панда Мини пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
2: По будням с 18 до 21.
1: РБК «Тренды».
9: Роботы рабочие. Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом.

большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами. Оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап – дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий минувших суток. Ася Касьянова. Здравствуйте. Сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России, нет, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер назвал сообщения на эту тему чушью собачьей и связал их появление с информационной атакой перед выборами в Госдуму. Президент подчеркнул, что люди в России добровольно идут подписывать контракты с Минобороны. И еще из заявлений президента с Восточного экономического форума: указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у него не было, заявил Владимир Путин. Документ призван заставить бизнес вкладывать средства в оборону, а о национализации речи не идет, отметил президент. Российский топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, есть небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается за счет ввода в эксплуатацию НПЗ, а также импорта топлива как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Два человека пострадали в Одинцовском округе Подмосковья в результате атаки дронов. Раненым оказывают медпомощь, сообщил глава округа Андрей Иванов. За минувшие сутки московский регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников, подсчитал ТАСС. С 8 утра 2 сентября и до полудня 3 сбито почти 550 дронов. Послу Норвегии в России выразили протест из-за ареста судна «Профессор Молчанов», сообщили в МИД. Москва категорически не приемлет подобных действий, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульская помощь. Норвежские власти арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Суд в Москве назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков. Маниава запрещено выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Вину она не признала, но решение суда обжаловать не будут. Больше новостей на сайте РБК.

0: Когда говорят об инфляции, обычно вспоминают решения центральных банков, стоимость нефти или торговые войны. Но все чаще цены определяет погода. Экономисты предупреждают, что формирующийся климатический цикл Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. По оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность того, что температура поверхности Тихого океана превысит норму более чем на 2 градуса, составляет 63%. Сам по себе теплый океан – не главная проблема. Он меняет распределение осадков по всей планете. Одни регионы сталкиваются с засухой, другие – с наводнениями. В результате снижается урожай риса, пшеницы, сахара, кофе, какао и пальмового масла. По оценке Goldman Sachs, это может привести к росту мировых цен на сельскохозяйственное сырье почти на 16%, а последствия будут ощущаться вплоть до 2028 года. Климатический риск накладывается на уже существующие проблемы мировой экономики – рост стоимости энергии, удобрений и перебоев в цепочках поставок. Все чаще экономисты используют новый термин – климатическая инфляция. Экстремальная погода перестает быть исключительно экологической проблемой и становится фактором, который влияет на стоимость продуктов, решения центральных банков и темпы экономического роста.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Слово «стабильность» во время пленарной сессии Восточного экономического форума с участием Владимира Путина прозвучало 13 раз. Мероприятие само продлилось около 3,5 часов. На что были сделаны основные акценты в выступлении президента и какие заявления важно не упустить? За ходом пленарного заседания 3 сентября следила Ольга Зуева.
3: Пленарная сессия прошла в традиционном формате. Сначала Владимир Путин выступил с речью примерно на 40 минут. Затем поучаствовал в дискуссии с другими высокопоставленными гостями форума, ответил на вопросы. И задач для правительства действительно было поставлено много. Первая часть выступления была посвящена ситуации на Дальнем Востоке. По словам президента, за последние годы в регион привлечены инвестиции на сумму более 25 триллионов рублей. ВВП региона увеличился втрое, а за счет спецрежима появилось порядка 200 тысяч рабочих мест. Но отдельно президент остановился на самой болезненной для российского бизнеса теме – ключевой ставке в контексте снижения инвестиций. Путин признал, что власти стараются действовать аккуратно, не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, иначе, цитата, «бизнесу меньше достанется». Комментируя действия и политику монетарных властей в этом отношении, Путин сказал, что им удалось пройти между Сциллой и Харибдой.
4: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились из-за сознательно проводимой политики регуляции и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Здесь важно не переохладить экономику. Ну а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит. И тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
3: Говорил президент и о поддержке малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что налоговые и таможенные льготы далеко не единственные способы помощи со стороны государства. Вновь президент поручил правительству поработать над замечаниями малого бизнеса, но уже с точки зрения налоговой политики.
4: Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет. При любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. Правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом прогнозы совпали с реальностью. Действительность. И даже вот этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства. Самое главное для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Может быть, государство не всегда действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание.
3: К слову, еще добавил, что правительство обсуждает с объединениями, это «Опора России», «Деловая Россия» и «Торгово-промышленная палата» возможность перехода на благоприятные налоговые ставки. Путин подчеркивал, что бюрократические барьеры для бизнеса необходимо последовательно убирать, призвал профильные министерства, ведомства активнее использовать риск-ориентированный подход, цифровые решения и даже искусственный интеллект.
4: Налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым.
3: Если обобщать, то президент почти за 3,5-4 часа пленарной сессии обозначил, что нельзя допустить нового витка инфляции, нельзя чрезмерно сжимать кредитование, рост ВВП продолжится. Президент в этом, цитата, уверен. По данным Росстата, с начала года ВВП вырос на 0,6%. При этом Путин отметил, что нельзя увеличивать давление на бизнес через налоги и проверки.
2: За пленарным заседанием и выступлением президента следила Ольга Зуева. Возвращаемся к пленарному заседанию на Восточном экономическом форуме. На нем Владимир Путин назвал создание условий для наращивания частных вложений главной задачей экономической политики в России. Президент подчеркнул, что организация нового цикла инвестиций требует, чтобы и государство, и бизнес выполняли взятые на себя обязательства. Правильнее начинать новый инвестиционный цикл именно с частных вложений, отметил ранее в нашем эфире главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
5: Мне кажется, очевидно, что новый инвестиционный цикл будет запускаться за счет частного капитала, потому что мы видим, что сейчас перед бюджетной системой стоит задача, ну, что называется, инвентаризации расходов. И вообще говоря, как бы нужно, конечно, и сокращать размеры бюджетного дефицита. Поэтому и на самом деле, с точки зрения экономической логики, гораздо правильнее, чтобы инвестиционный цикл опирался именно на частные инвестиции. Тогда, что называется, поскольку частные средства идут именно в те проекты, которые экономически востребованы, то, безусловно, это, так сказать, обеспечивает максимальную отдачу. Вот поэтому здесь, мне кажется, вопрос, ну, как бы заключается в том, чтобы действительно компании, ну, сейчас нащупывали новые ниши, новые ориентиры. Мы все понимаем, что инвестиции в технологии – это, наверное, так сказать, бесспорный такой сегмент, куда все компании смотрят, ну, просто потому что это повышает производительность труда. Вот. Но, значит, вполне вероятно, что не только технологиями будет ограничиваться дело.
2: В какой перспективе эти инвестиции возможны? Вот мы сколько с бизнесом общаемся, даже нынешняя ставка, она, да, снизилась существенно, 14%, тем не менее, все равно бизнес говорит: ребят, ну какие инвестиции при такой ставке?
5: Вы знаете, я здесь, так сказать, не буду оригинально, просто повторю общеизвестные факты, что все-таки инвестиции в основном финансируются компаниями за счет собственных средств. Как бы доля кредитов, нельзя сказать, что она совсем незначима, но она относительно небольшая. Но все-таки, как правило, больше половины, там 60-70% источников финансирования инвестиций – это собственные средства компании. Поэтому, ну, компании, безусловно, жалуются на высокую ставку, потому что если бы ставка, что называется, была ниже, у них были бы ниже издержки. Но, с другой стороны, этот взгляд, он всегда основан на микроэкономике бизнеса, и он, что называется, не охватывает аспект таких общих структурных последствий, что когда низкие процентные ставки доступны всем, ну, так сказать, это приводит к перегреву на рынке труда, и мы, собственно говоря, это наблюдали в предыдущие годы. Но как бы то, что компании, конечно, всегда как бы хотели бы более низкие ставки, это, так сказать, в общем, общеизвестный факт.
2: Наталья, ну то есть не за счет заемных средств, а больше за счет собственного капитала. Хорошо, принимается. Сейчас у бизнеса, мне кажется, заботы немножко другие. Если уж говорить о среднем бизнесе, они свой капитал вкладывают в то, чтобы справиться как-то вот с теми потерями, условно даже, после атак на склады. Я поэтому вот в предыдущем вопросе и спросил, в какой перспективе вы видите возможность для бизнеса вкладываться и инвестировать в развитие?
5: Я, во-первых, хочу сказать, что все-таки у нас экономика до 2025 года была в таком очень активном инвестиционном цикле. И да, в 2025 году у нас небольшое снижение инвестиций. И за первое полугодие этого года пока они, так сказать, снижаются. И погода, видимо, тоже будет минус. Но я хочу сказать, что, в принципе, пока еще бизнес как бы переваривает те инвестиции, которые он сделал. И, как бы, безусловно, вопрос тоже, как мы уже обсудили, новых инвестиций. Значит, мне кажется, что в первую очередь сейчас, конечно, компании, они сосредоточены на поиске каких-то решений, которые позволят, так сказать, повысить производительность труда и вот продолжают решать эту проблему дефицита кадров.
2: Текущий спад динамики частных вложений, по словам Владимира Путина, стал результатом сознательно проводимой политики Центробанка и правительства по борьбе с инфляцией. А вот по данным Росстата, инвестиции в основной капитал за второй квартал сократились приблизительно на 7% после спада на 14% за первый квартал

0: этого же года. Прокомментировал Владимир Путин и свой указ о передаче во временное управление объектов критической инфраструктуры. «У государства не было ни мыслей, ни планов по национализации», — подчеркнул президент. «Но у предприятий появились обязательства по собственной защите от атак». О национализации в интервью РБК упомянул и заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, Росимущество перегружено активами, и это влияет на качество управления национализированным бизнесом. Но серьезные проблемы в этой сфере, по его словам, исключение. Важно, что управлением не всегда занимаются представители Росимущества. Кроме того, не всегда в собственность государства переходят активы в идеальном состоянии. При создании Росимущества не предполагалось, что это ведомство будет заниматься управлением таким количеством активов. Об этом ранее в эфире заявил партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко.
1: На самом деле указ с точки зрения рациональной сложно объяснить, потому что он как бы начинает про безопасность, а вообще-то безопасность у нас это прерогатива государства, а не частных компаний. Дальше указ говорит, что кто сам себя не защитил, того мы можем забирать. То есть как будто бы это все ради безопасности, но эта цель, она где-то в середине утрачивается, и дальше речь идет только о реализации полномочий собственника. Вот тут, конечно, есть противоречия, и получается, что действительно министерство не приспособлено к управлению частным бизнесом, это же очевидно.
0: Александр, а как вообще происходит управление вот этими активами, когда они переходят под управление Росимущества? Вот что происходит в первые там 3-6 месяцев?
1: Национализация, она идет уже какое-то время, как мы понимаем, в России, но она принимает разные формы. То, что в этом указе написано, это будет еще нечто новое, потому что до этого это были какие-то назначенные или министерства, или назначенные компании прямо указом президента. А теперь правительство своим постановлением может это передавать Федеральное агентство по управлению госимуществом ФОГИ или может кого-то назначить. Кого, как будут отбираться эти управляющие, это на самом деле в указе, конечно, не написано, это непонятно.
0: А как вы считаете, Александр, когда происходит вот такой переход под управление, должно ли как-то государство публичить какой-то план, что будет сделано? То есть как будет в ближайшее время управляться вот это имущество? Должны ли какие-то KPI публиковаться?
1: Ну, вопрос, в какой реальности мы находимся. То есть если мы находимся в реальности, когда компании должны управляться нормально, да, то есть вести бизнес, зарабатывать там деньги, производить товар, работу, услуги, то очевидно, что государство просто незачем их забирать. А если государство их зачем-то хочет забрать, то тут, видимо, конечно же, нужно что-то пояснить по безопасности, что будет происходить тогда. И вот эти KPI, ну, в идеале, конечно, так должно быть, как вы говорите, но вполне очевидно, что государство не собирается ничего этого делать. И те компании, которые будут переходить под управление, они просто, как вот и сейчас, уже последние там несколько лет, они просто будут переходить под управление.
2: Если вот эту фразу брать, Росимущество перегружено активами, о которых говорил замминистр финансов, о чем прежде всего речь идет?
1: Он имел в виду, я предполагаю, что в целом ситуацию, когда количество компаний, которые национализируются, упрощенно скажем, оно уже исчисляется там десятками, может даже уже к сотням подбирается. Поэтому просто министерство, еще раз, оно как бы не приспособлено, не создано для вот такого рода управления. То есть управление государственное, министерское управление компаниями, оно в деталях сильно отличается. И поэтому, как минимум, просто должны быть люди, которые разбираются в той или иной сфере бизнеса. Министерство не разбирается во всех сферах бизнеса. А компании могут быть из разных сфер, да? Поэтому, когда говорится о перегрузке, видимо, он, ну, аккуратно намекает, я предполагаю, на то, что вообще-то государство, забирая активы, и как бы не сильно знает, что дальше с ними делать. И дальше, вероятно, эти активы должны будут как бы обратно возвращаться в рынок, но уже, видимо, каким-то другим собственником. И то есть он говорит о том, что государство не может долго держать на себе активы. Вот это слово «перегрузка», оно, вероятно, означает, что государство в целом, ну, не может забрать и управлять. Оно может забрать, но потом надо куда-то отдавать.
0: А что вот с этой перегрузкой делать? Видим, что не всегда удается, например, на какие-то активы найти покупателей.
1: Есть вариант не забирать.
0: Ну, если уж забрали.
1: Если уж забрали, то, видимо, ну, здесь вы правы. Здесь действительно сейчас сложная ситуация, потому что уже как бы рынок забранных активов, он уже некоторым образом насытился. То есть мы уже видим, что аукционы как бы не получают своего там искомого результата. Да, аукционы проходят, но никто не покупает. Поэтому здесь, конечно, ситуация будет, ну, проблемной, если активы долго будут висеть под Росимуществом. Но я думаю, что это будет решаться иначе. Скорее всего, будут просто выбраны какие-то компании, команды управляющих. То есть это не будет Росимущество само. Это будут какие-то команды, которые будут назначаться на те или иные активы. То есть, ну, такие как бы

0: комиссары в пыльных шлемах. То есть это будут люди, которые, одни управленцы, будут менять других.
1: Это был партнер юридической фирмы Орлова Ермоленко Александр Ермоленко. Ранее мы с моей коллегой Оксаной Гречунюк общались с ним в эфире. Ну а указ о возможности введения временного управления на объекты критической инфраструктуры президент подписал 24 августа. В перечень включены объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие, цитата, имеющие особо важное значение для безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения объекты. За несколько лет, напомню, Генпрокуратура инициировала десятки исков о передаче частных компаний в государственную собственность, и даже сегодня в доход государства перешли акции производителя промышленных вентиляторов «Вентпром». И к другим темам четверга. Армения не будет выступать против вывода российской военной базы. Такое заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр республики Никол Пашинян. Он дал понять, что от Еревана такая инициатива исходить не будет, и что за время существования базы в Гюмри такой вопрос никогда не вставал. При этом, если Москва примет соответствующее решение, у Еревана возражений не будет. По словам Пашиняна, Армения готова обсудить любое решение России.
2: Что касается российской военной базы, ничего подобного не обсуждалось. Мы никогда не поднимали этот вопрос. Мы не считаем, что присутствие 102-й российской военной базы на территории Армении имеет жизненно важное значение. Если Россия решит вывести военную базу, мы не будем этому препятствовать. Если они решат остаться, мы готовы обсуждать. Но еще раз, этот вопрос нами никогда не поднимался.
1: Само заявление Пашиняна прозвучало после слов Владимира Путина. Напомню, во вторник, выступая перед журналистами в Бишкеке по итогам саммита ШОС, он подчеркнул, российской военной базы в Гюмри не будет, если Ереван в ней не заинтересован.
3: Армения считает, что российская база Армении не нужна военная. Мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова. Пожалуйста, навязывать мы ничего никому не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское крыло рядом, мы останемся, будем работать, сотрудничать.
1: Что представляет собой российская военная база в Армении и в чем заключается ее боевая задача? В специальном материале Григория Колганова.
4: 102-я военная база в Гюмри – единственная постоянная российская база в Закавказье. Исходя из открытых данных, там служат не более 5000 человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24 и Ми-8. Российские военные расквартированы в Гюмри с 1995 года. Изначально стороны заключили соглашение на 25 лет, а позже продлили его до 2044 года. База интегрирована в объединенную систему ПВО СНГ и, по заявлениям Москвы, предназначена для отражения внешних угроз Армении и защиты южных рубежей России. Премьер Никол Пашинян ранее заявлял, что никаких планов относительно вывода базы нет. 5 лет назад обсуждалось даже ее расширение. В то же время в 2024-м он сообщил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ.
1: О том, как может повлиять возможный вывод российской военной базы из Армении и на саму Армению, и на Россию, и в целом на регион, мы ранее обсуждали со старшим научным сотрудником отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорем Шкроптаком. И вот по его мнению, заявление Армении – это скорее политический торг, чем реальное решение, так как ее военный потенциал крайне слаб.
5: Кто может обеспечить вот это самое ПВО? Армения три раза ха, как говорится. То есть у нее ни истребителей, ни зенитно-ракетных комплексов С-300, там любого извода, у нее этого нет. Поставки чего-либо-то еще вооружения подобного рода в данном случае представляются крайне и крайне спорным. Речь идет о том, что, в общем-то, эта самая база в Гюмри, она является одним из толпов, на самом деле, сохранения Армении как государства по большому-то счету. Поскольку если ее убрать вот из уравнения Закавказья, соответственно, у нас есть раскачанный до предела Азербайджан, у нас есть чрезвычайно сильная и с точки зрения военно-воздушных сил, и с точки зрения беспилотных авиационных комплексов Турция, и у нас есть еще под боком Иран. И вот среди вот этих всех прекрасных соседей существует Армения, у которой, в общем-то, не то что вооруженных сил, у нее даже, в общем-то, экономических каких-то оснований для того, чтобы, допустим, закупить китайские, допустим, зенитные.

0: ракетные комплексы. У нее нет этого.
1: Игорь, а возможно ли, что нас ждет не вывод военной базы, а политический торг со стороны Армении о новом режиме российского присутствия?
0: Скорее всего, он и идет, по большому счету. То есть, возможно, это вот такое проявление как раз вот этого самого торга, вот этого самого, прости господи, торга. Вопрос единственный, что пытается для себя Пашинян выиграть. То есть, вот что вообще? У него, извините, положение, возможно, граждане Армении со мной не согласятся, возможно, еще что-то будет высказано, но тем не менее оно крайне шаткое. И сейчас, на самом-то деле, положение вот Республики Армения, оно также шатко в условиях раскачанного Азербайджана, в условиях Турции, которая крайне нервно реагирует на очень многие вещи, и Ирана, который тоже, во-первых, перекачан с военной точки зрения, и с другой стороны, также, если вдруг он будет дальше идти дрейф Армении на запад, он также будет рассматривать Армению как своего возможного противника. Чьи шахеды и куда полетят, еще очень большой вопрос будет.
1: Это был старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкраптак. Ранее мы с ним общались в эфире. Во время брифинга Пашинян также заявил о том, о решении Армении не отказываться от закона о начале вступления в Евросоюз. По его словам, эта инициатива помогла стране добиться серьезных успехов во внешней политике. Владимир Зеленский анонсировал увольнение заместителей глав СБУ и ГУР из-за инцидента со стрельбой между сотрудниками двух ведомств, передают украинские СМИ. По словам президента Украины, цитата, «обе структуры должны отвечать. Обе структуры действовали так, как точно не должны были». Причастными к перестрелке сотруднику СБУ и сотруднику ГУР выдвинуты подозрения. Обстоятельства случившегося проверяются. Оценку действий руководителей обоих ведомств дадут по результатам служебного расследования.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
4: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?».
2: Дизайн, технологии, цены и поварки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. Кто есть кто? Каждый день на радио РБК.

0: 2019 года британский дом моды Burberry решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Burberry на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором основных экономических событий минувших суток. Ася Касьянова, здравствуйте. Россия будет перезапускать инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике, заявил Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, годовая инфляция сейчас составляет 6,3%, и ее рост удалось сдержать. Президент отметил опережающий Европу рост ВВП, увеличение доходов банков и реальных зарплат. Также он назвал высокую ставку ЦБ осознанным решением, а слухи о заморозке вкладов – глупыми вбросами. Владимир Путин также призвал не допускать закручивания гаек для бизнеса в России. Президент заявил, что государству необходимо убирать бюрократические преграды. Проверки и надзор не должны превращаться в инструмент давления. Он обратил внимание на то, что налоговые и таможенные льготы – не единственные способы поддержки российских предпринимателей. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту по итогам года составил около 20,5 миллиардов долларов. Это на 11% меньше, чем год назад, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, снижение объемов является естественной тенденцией. Оно связано в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных. По итогам августа нефтегазовые поступления в федеральный бюджет России достигли 424 миллиардов рублей. Это самый низкий показатель с января текущего года, свидетельствуют данные Минфина. Пиковое значение годовых поступлений было зафиксировано в 2022 году – 11,5 миллиардов. В Озон опровергли информацию о том, что атаки на логистическую инфраструктуру компании привели к повышению цен на площадке. В сообщении пресс-службы говорится, что с 20 августа по 1 сентября цены, наоборот, снизились на 3,5%. Перед этим стоимость товара в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. В Минфине анонсировали, цитирую, «очень дорогую продажу Лесты в 2026 году». Игровая студия, издающая в России «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Блиц», и перешедшая в собственность государства летом 25-го, будет продана этой осенью заинтересованному инвестору, заявил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумму сделки он не озвучил. В этом году доходы бюджета от приватизации могут достигнуть 500 миллиардов рублей, отметил Моисеев. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
0: Радио РБК.

0: Картина дня.
1: Владельцы кошек жалуются на острую реакцию питомцев на популярную отечественную вакцину. Об этом они рассказали в социальных сетях. Со слов хозяев, после вакцинирования у животных поднималась температура и начиналась рвота. Через пару дней после введения препарата кот начал отказываться от еды и выглядел болезненно, рассказал нам владелец Евгений.
2: Нашей кошке Луне 2,5 года, кошке Харли всего лишь 9 месяцев. И для оформления документов мы Луне делали каждый год прививки, тоже 2 года. И, соответственно, 22 февраля этого года мы поехали в нашу клинику, в которой мы ее наблюдаем, чтобы поставить стандартную прививку. Начались проблемы со стулом, причем очень такие большие проблемы начались. Также ее тошнило. Мы начали судорожно бегать по клиникам, потому что не попадали в часы приема нашей ветклиники, где мы наблюдали. И врачи пытались брать анализы. Врачи сказали, что у нее панкалипения. Мы можем поставить и капельницу. Я говорю, давайте ставьте. В итоге мы целых 2 флакона ей сделали переливание. После этого у нас Луна ожила.
1: Ранее на препарат этого же производителя жаловались владельцы собак. Представитель компании VetBioHim, которая занимается производством вакцины, заявил радио РБК, что обращений с жалобами на нежелательные реакции у кошек после применения препарата к ним не поступало. Определить низкокачественную вакцину от безопасной самостоятельно, к сожалению, невозможно, пояснил в разговоре с Оксаной Гриченюк директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
3: Сейчас прямо говорить о том, что зарегистрированный случай именно применения вакцины и появления нежелательных явлений на них нет. Пока что мы об этом говорить не можем, но такое большое количество случаев, когда животному становилось плохо через несколько дней после применения вакцины, мы все-таки связываем именно с применением вакцины. Хотя, конечно, факторов много, но, наверное, сейчас по тем случаям, которые происходили с собаками, в первую очередь, да, мы говорим про применение препарата Мультифел, наверное, основную массу случаев можно связать с применением вакцины.
4: А какие симптомы говорят о том, что животные реагируют плохо именно на вакцину и что нужно показать питомца своего врачу и сделать это как можно быстрее?
3: Тут сразу говорится нужно, что в первую очередь есть нежелательное явление на применение вакцины. Все-таки иммунобиологический препарат вызывает переболевание, пусть и в легкой форме, но переболевание, чтобы иммунитет развился до нужного титра антитела. Соответственно, понятно, что в норме может проявлять беспокойство, может подняться ко времени температура, может быть припухлость. То есть все это где-то в норме до 1-2-3 дней у животного может быть. Но вот если у нас начинают отекать морда, начинают отекать конечности, сильная припухлость или сильно высокая температура, когда животное не ест, а агрессивное становится, либо наоборот, сильно апатичное, вот в этих случаях, конечно же, незамедлительно нужно обращаться к ветеринарному специалисту. И самое страшное, что может произойти, это анафилактический шок, который развивается буквально в первые минуты после применения вакцины. И здесь, конечно же, все ветеринарные специалисты рекомендуют находиться какое-то время, ну, хотя бы до 30-40 минут в клинике, чтобы, если произошла этот анафилактический шок, анафилактическая реакция, ее купировать препаратами, ну и чтобы животное находилось под присмотром.
4: Александр, как вот в этой ситуации поступать, когда есть вопросы, когда на эти вопросы пока сейчас нет однозначного ответа, пока идут всевозможные разбирательства, а прививаться нужно? Вот как понять, можно ли это сделать, что вакцина некачественная, и чем тогда прививать животных?
3: В интернете всегда можно прочитать по их физическим состоянием, да, какой в норме должна быть вакцина во флакончике, посмотреть на нее. Если она отличается, то здесь уже можно заподозрить что-то. Но больше никак, по большому счету, ни врач, ни владелец животного не может определить наличие каких-то возбудителей дополнительных в вакцине, либо некачественные. Здесь, на самом деле, к сожалению, тяжело. Если препарат легально обращается на территорию Российской Федерации, выведен легально в гражданский оборот, то мы ему априори доверяем как специалисты, так и владельцы животных.
1: Это был директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин. С ним общалась Оксана Гриченюк. После сообщения о гибели собак производитель отозвал 60 тысяч доз вакцины из подозрительной серии для повторного контроля качества. Позже компания попросила приостановить использование еще 3 серий препарата. Больше половины представителей крупного бизнеса ожидают ухудшения экономической ситуации в России в ближайшее время. А именно 52% придерживаются такого мнения. Это показал опрос.

0: Вопрос членов бюро и правления Российского союза промышленников и предпринимателей, подготовленный к Восточному экономическому форуму. Так, 38% заявили о том, что не располагают ресурсами для нового инвестиционного цикла. Среди прочих вопросов респондентам предлагали оценить тезис декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, что завтра будет хуже, чем послезавтра. Согласились с ним более трети опрошенных, не согласились четверть. Поскольку опросы РСПП затрагивал только представителей крупного бизнеса, мы решили поинтересоваться у тех, кто поменьше. Разделяют ли они его главные выводы? Пока на рынке нет сигналов, которые давали бы понять бизнесу, что в ближайшее время ожидается улучшение экономической ситуации. Об этом рассказал ранее в эфире владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.
1: Мою ситуацию надо рассматривать отдельно от ситуации в нашей отрасли в целом. Понятно, что та известность, которую нам добавила прямая линия с президентом, мы простая пекарня, обыкновенная, ничем не выдающаяся, но она добавила нам известность и, естественно, помогла остаться на плаву. То есть, повторюсь, мы вернулись к показателям прошлого года, а весь прошлый год мы плавно снижались вместе со своими коллегами. Поэтому, если рассматривать визуально мою ситуацию, то у нас все на четверку.
2: Сегодня говорилось на Восточном экономическом форуме, в том числе, про инвестиции, про то, что нужен инвестиционный цикл. А вот в бизнесе как у вас сейчас? Вы ресурсы располагаете к инвестициям?
1: Нет, не располагаем. У нас вот сейчас новый проект стартует буквально на следующей неделе, открытие новой точки. Я это сделал благодаря привлечению кредитных ресурсов, но по разумной ставке через МСП-банк, поэтому там ставки гораздо, приятнее, да, потому что обращаться сейчас на рыночных условиях, это, я не знаю, какой бизнес надо вести, чтобы брать кредит по 28-32%.
2: И еще один вопрос, это если возвращаться уже к опросу РБК, для представителей крупного бизнеса, он касался защиты предприятий от ударов беспилотников. В вашей компании такая защита необходима?
1: Нет, мы микропредприятие, поэтому, во-первых, мы не располагаем ресурсами для этого, да? Даже если бы была такая угроза, мы не смогли бы оплатить услуги чьи-то, либо какие-то средства сами приобрести, на свои денежные ресурсы. Поэтому нет, нам это не нужно.
0: Мы обсуждали, с 1 сентября вводится цифровой рубль в обращение. Ваши издержки он снизит? Будете ли его использовать?
1: Мы посмотрим, как это будет вводиться в крупных сетях. Нас, слава богу, сейчас это не касается пока, потому что я думаю, что все равно будет масса каких-то ошибок небольших. Когда вводятся новые какие-то технологии, не все просто при старте. Это нормально на самом деле. В принципе, по тем задумкам, о которых я в курсе, о том, что будет снижение комиссии, в том числе, поскольку это, по сути, если я правильно понимаю, минует банковскую сферу, мы будем работать на платформе Центрального банка. Комиссии будут снижены, это, конечно, будет хорошо, потому что комиссии по эквайрингу, конечно, они оставляют желать лучшего и хотелось бы, конечно, каких-то поменьше минимальных значений, скажем так. Если цифровой рубль позволит это сделать, мы проголосуем за.
0: В нашем эфире, в том числе, экономист Александр Аузан выдвигал такой тезис, ставший уже схожим, популярным. Завтра будет хуже, чем послезавтра. Вы согласны с этим?
1: Я с этим согласен. Согласен с точки зрения оптимиста. Во-первых, с удовольствием всегда смотрю эфиры с его участием. Вот этот оптимизм, в который меня эта фраза закладывает, он дает надежду на какое-то более, наверное, светлое будущее и развитие, которое наступит не завтра, к сожалению, потому что таких сигналов мы пока не видим, чтобы надеяться на какое-то ближайшее время смягчение, на улучшение.
0: Это был владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов. Ранее мы общались с ним в эфире. Возвращаясь к опросу РСПП, 46% респондентов признались, что ощущают дефицит кадров. И более половины, а именно 54%, признались, что дружественным странам не удалось в полной мере компенсировать потери бизнеса из-за санкций. И к другим темам четверга 3 сентября. Озон опроверг сообщение о росте цен из-за атак на склады. В пресс-службе маркетплейса РБК пояснили, что с 20 августа по 1 сентября цены на площадке, наоборот, снизились на 3,5%. В компании отметили также, что перед этим стоимость товаров в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. В то же время пользователи в соцсетях массово продолжают жаловаться на резкий скачок цен и замечают, что теперь главное преимущество маркетплейсов – а именно доступные цены, больше не служат мотивацией для покупок. Будут ли повышать селлеры цены на свои товары, регулируют ли это маркетплейсы и где выгоднее всего быть потребителем? Разобралась Лиза Майнгард.
3: Цены повысились, и я сужу это по словам моих собеседников, то есть селлеров, которые, в общем-то, и не скрывают, что вынуждены были поднять стоимость своих товаров в среднем на 10% из-за возросших комиссий. Это касается всех маркетплейсов, и Валбереса, и Озона, и даже Яндекс.Маркета. Первыми, со слов продавцов, под раздачу попали те товары, которые стоят на площадке

0: менее 300 рублей. То есть самые дешевые и самые чувствительные для покупателей. Ранее сами селлеры и у нас в эфире говорили, что после атак на склады повышение цен ждать не стоит. Тогда, по прогнозам, считалось, что это будет иметь отложенный эффект. Скачок ожидали не ранее, чем через полгода после первых атак. Но из-за постоянно растущих комиссий держать прежнюю цену товара становится практически невозможно. Об этом рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
1: Совсем недавно, в начале июля, мы повысили цены на Валберес. Это произошло вследствие повышения комиссии тарифов от площадки. 28 августа такая же история произошла с Озоном. На ряд товаров комиссия была повышена на 15%. Озон всем рассказывал, что на самом деле они комиссию понизили, но это неправда, потому что фактически произошло следующее. Они ранее анонсировали повышение тарифов на 30%, а повысили на 15%. Вместо 26% на дешевые товары комиссия составила сейчас 23%, а была 20%.
0: Например, как заметил один из моих собеседников, поскольку большая часть товара сгорела, сейчас на маркетплейсах все больше и больше становится ощутимой нехватка по многим категориям. Особенно плохо себя чувствуют продавцы одежды либо уникальных торговых предложений. У первых сложный расчет маржинальности. Из-за, опять-таки, повышенных комиссий и необходимости оплачивать всю логистику из своего кармана, они вынуждены постоянно увеличивать стоимость товаров. Вторые, те, которые обладают какими-то уникальными вещами и торгуют именно на маркетплейсах, вынуждены ставить повышенный ценник как раз из-за редкости категории и желания хоть что-то заработать. Об этом рассказал селлер Максим Попов.
2: Так как сгорела большая часть товара, очень много товара сгорело, то на маркетплейсах сейчас все больше и больше по многим категориям наблюдается дефицит. Вы попробуйте сейчас на маркетплейсах найти, например, дизельный генератор. Их и так было немного, плюс вся ситуация сейчас подвигла к тому, чтобы их очень активно покупали, плюс еще и сгорело их какое-то количество. Соответственно, есть товарные категории, по которым вы сейчас товар на маркетплейсах, да и не на маркетплейсах, уже не найдете, просто потому что по ним уже наблюдается дефицит некоторый. А финалом всего этого, когда и у продавца, и на рынке наблюдается дефицит товара, в итоге это все приводит к тому, что продавцы вынуждены поднимать цены. И, естественно, все продавцы это будут делать все активнее.
0: Пользователи маркетплейсов уже делятся в социальных сетях призывами бойкотировать такую форму онлайн-покупок, как раз жалуясь на то, что это перестало быть выгодным. Но преимуществом по-прежнему остается доставка рядом с домом. Да, сроки могут увеличиться и сдвигаться, но тебе все еще не нужно никуда далеко ехать. Достаточно спуститься в пункт выдачи заказа буквально в соседнем подъезде. А может, в своем городе и вовсе, допустим, нет нужного магазина или бренда, вещь которого ты хочешь приобрести, и тогда тебя все еще выручают маркетплейсы. В общем-то, это та последняя спасительная ниточка, которая может как-то вытащить селлера из череды проблем. Тем не менее, продавцы видят высокий процент отказов и тоже несут дополнительные издержки, которые вынуждены закладывать в цену товара, рассказал селлер на маркетплейсах Евгений.
3: Уже повысили где-то наоборот, мы их понижаем. Почему разброс большой? Ну, все сводится к количеству продаж и потерям, да, которые были. Потому что, ну, допустим, вот у нас одежды погорело очень много, но на нее оставили довольно нормальный СПП, так скажем, рабочий. Там мы цены немножко приподняли, не сильно, но процентов до 5, наверное, был скачок. А в запчастях, где СПП отобрали и продажи упали в 5 раз, мы опускали цены. Помимо этого, туда же Валберес доставляет очень долго. Отказов стало просто фатально много. Раньше у нас выкупаемость была 85-87%. Стало процентов 50, а за всю логистику, ну, мы платим из своего кармана.
0: По прогнозам селлеров, к концу текущего года стоимость товаров на маркетплейсах вырастет примерно на четверть или даже на треть.
4: В том, почему селлеры начали повышать цены на свои товары, разбиралась Лиза Майнгард. Основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава суд назначил запрет определенных действий до 30 октября. Маниава обвиняют в распространении фейков об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти. Основательнице хосписа запретили выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Адвокат Лидии Маниава Михаил Бирюков рассказал радио РБК, как прошло судебное заседание.
5: Следствие вчера было настроено выходить с меры пресечения в виде содержания под стражей, но сегодня неожиданно для нас изменило мнение, и в суде заявило о том, что просит запрет определенных действий, а именно выход на улицу с 20 вечера до 8 утра, общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной системы интернет.
0: Далее, какие ваши действия по делу? Планируете ли оспаривать решение суда?
5: Обжаловать это решение мы не будем, оно максимально мягкое из возможного. Суд обязан избрать ту или иную меру пресечения, если следствие обращается с таким ходатайством. правительством. Будем выстраивать

0: линию защиты, потому что дело уголовное не прекращено, поэтому мы будем доказывать невиновность людей.
1: Как в целом ЛИДА себя чувствует, как она переносит происходящее?
0: ЛИДА чувствует отлично, она очень сильный человек, железной боли. Я с ней сейчас общался, она очень довольна изменением, но она была готова идти отбывать срок, если бы дело рассматривалось в суде по существу, и готова была идти в СИЗО, если бы было выбрано в качестве меры пресечения вручения под стражу.
2: Это был адвокат Лидии Маниава Михаил Бирюков. С ним общалась Яна Ритунская. Маниава была задержана 2 сентября и до суда была в изоляторе временного содержания. Заседание Симоновского суда состоялось после окончания рабочего дня, поэтому всем пришедшим, включая журналистов, пришлось уйти из здания и ждать решения на улице. В суд пришли пациенты фонда «Родители с детьми в инвалидных колясках». Также среди тех, кто захотел поддержать Лидию Маниава, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, внесен в реестр иноагентов, правозащитница Зоя Светова, глава Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова, а также директор фонда «Вера» Нюта Федермессер. За немецким в Казахстан. Похоже, что тем, кто собрался поступать в немецкие вузы, теперь придется делать крюк и совершать остановку в странах СНГ. Дело в том, что в России закроют институт Гёте. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, эта мера станет ответом на прекращение работы русского дома в Берлине. Напряжение в отношениях России и Германии усилилось, когда 1 сентября Берлин обвинил Москву в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Институт Гёте занимается обучением немецкого как иностранного, а также развивает культурные связи с Германией. Также на базе института до сих пор можно было сдать международный экзамен на знание немецкого, чтобы поступить в вуз ФРГ, Австрии или Швейцарии. Как закрытие института повлияет на планы студентов и какие экзамены на знание иностранных языков остались в России, выясняла Яна Ритунская.
1: В первую очередь нужно будет открыть карту и посмотреть, а где есть представительство института Гёте и где в целом принимают официальные экзамены по немецкому языку. Здесь самое простое решение — это, пожалуй, СНГ, потому что и с визовыми никакими ограничениями нет сложностей. И, в принципе, полететь туда можно практически из любой части страны. Например, Казахстан очень часто называют возможным вариантом. Там можно сдать немецкий и с этим сертификатом потом пойти либо в университет, либо в какое-либо место работы, если вы собирались работать в Германии. Чаще всего эта проблема теперь будет присуща именно студентам, причем тем, кто собирался в Германии либо продолжать свое обучение в магистратуре, либо вообще поступать в бакалавриат. Если мы говорим о людях, которые собирались там работать, либо получать вид на жительство, то, как правило, вот по словам моих собеседников, это все же скорее те, кто уже прямо сейчас живет в Германии. Хотя надо сказать, что и в России такие люди, конечно, есть, просто их, возможно, процент меньше. Теперь действительно маршруты усложнятся, и получение сертификата станет более затратным занятием благодаря тому, что придется платить и за перелеты, и за проживание в отеле, отмечает гендиректор образовательного агентства «Академконсалт» Ирина Следева.
3: Для нашей компании, например, Германия, Австрия номер один и номер два по количеству студентов, которых мы зачисляем в государственные вузы, потому что все-таки уровень образования высокий, а образование бесплатное для россиян до сих пор было. Поэтому сертификаты были важны, конечно, и теперь придется их ездить сдавать в СНГ, или к Стамбулу, или к Дубаю, ну, в какие-то города, куда, наверное, есть прямые перелеты, и при этом есть возможность сдать. Тут уже студенты или семьи, родители будут выбирать, потому что обычно там есть и ГЁТЭ, и тест ДСХ, и тест ДАФ, то есть там больше версий уже получается международных получения сертификата.
1: Получается, что нужно будет покупать не только для школьника билет, но и для родителя. А если, например, не удалось сдать, то придется еще раз туда ездить. Не говоря уже о том, что люди готовятся к этим экзаменам. Люди ходят к репетиторам, которые занимаются тем, чтобы подготовить студента именно по стандартам вот института Гёте. Потому что если мы говорим про российские экзамены ЕГЭ, ОГЭ и также с любыми международными языковыми экзаменами, есть определенные формы для подготовки. Москвичка Лиза рассказала нам, что планировала как раз сдавать в ближайшем времени экзамен в институте Гёте, но теперь, видимо, придется спешно менять свои планы.
4: Я оплатила репетитору, специализированному преподавателю именно от Гёте-института, который лицензирован на то, чтобы преподавать подготовку к этому экзамену, достаточно солидные деньги, потому что такие специалисты ценятся на рынке больше. И тут очень обидно, что ты отдал деньги за подготовку с человеком, который не принимал у тебя экзамен, но как минимум знаком с экзаменационной комиссией. пойти, или знает все нюансы при подготовке, и ты специально за это доплачиваешь, а сейчас у тебя эту возможность закрывают.
1: Есть еще и проблемы с другими.

0: другими языками, потому что, как мы знаем, например, экзамен IELTS все сложнее сдать в России, вернее, в принципе, уже невозможно, было признано нежелательной организацией, это компания, которая спонсирует этот экзамен, и точно так же нужно лететь в другие страны и сдавать его. Из-за этого, по факту, достаточно доступными остаются для россиян в стране, если не вылетать за ее пределы, только китайский и арабский языки. Вот их можно сдать без проблем. И их популярность также у студентов выросла, ну и вместе с тем востребованность.
1: О том, что летать за сертификатами о знании немецкого языка теперь придется в другие страны, рассказала Яна Ритунская. Но накануне в МИД ФРГ заявили, что страна намерена дополнительно сократить выдачу туристических виз гражданам России после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Но детали этого решения пока неизвестны. Ну и вот сообщение с лент новостей. Впервые в мировой истории численность людей в возрасте 65 лет и старше превысила количество детей младше 5 лет на фоне снижения рождаемости в мире. Это следует из доклада Бюро переписи населения США. В 2022 году число людей старше 65 лет и детей младше 5 лет в мире было примерно одинаково, около 10%. Однако после 2022 года разрыв начал постепенно увеличиваться, и по прогнозу к 2060 году доля пожилых людей должна составить около 20%, а доля маленьких детей 7%.
2: Технологии и тренды. 5G в России наконец разрешили строить, но увидеть пятое поколение связи в телефоне еще не значит получить интернет нового поколения. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему российский запуск 5G после 7 лет ожидания рискует остаться точечным и дорогим. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила МТС, Мегафону, Билайну и Т2 запускать 5G на частотах, которые уже используются для сетей четвертого поколения, то есть LTE, и кроме того, каждому оператору бесплатно достается полоса шириной 90 МГц в новом диапазоне примерно от 4,6 до 5 ГГц. Зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября этого года, можно тоже использовать. Затем их должны заменить российскими. Полностью это сделают до конца 2031 года. На бумаге это снимает барьер. Первые коммерческие сети 5G появились в мире еще в 2019 году. Сейчас к ним подключено более 3 миллиардов устройств. А российские операторы все это время, все 7 лет, спорили с государством о частотах. Преимущество стандарта не только в скорости. Он позволяет одновременно обслуживать множество устройств с минимальной задержкой. Это важно для промышленности, роботов и для беспилотного транспорта. Но проблема вот в чем. Во всем мире основной диапазон — это примерно 3,5 ГГц. Он считается золотым. Сигнал достаточно далеко распространяется, а оборудование и смартфоны под него выпускаются массово. В России эти частоты заняты силовыми ведомствами и спутниковой связью. Поэтому операторам дали более высокий диапазон, который прежде называли лишь дополнительным. И здесь физика превращается в экономику. Чем выше частота, тем хуже сигнал проходит сквозь стены, и тем меньше территории вокруг одной базовой станции, которую она покрывает. По оценкам участников рынка, станции потребуется в 1,5-2 раза больше, а окупаемость сети может растянуться на 20-30 лет. Кроме того, совместимые частоты пока поддерживает небольшая доля смартфонов. По плану 5G должен появиться во всех городах-миллионниках России до конца 2027 года. Но сначала речь пойдет о наиболее популярных точках и задачах бизнеса, а не о сплошном покрытии для жителей. В итоге Россия получила формальное разрешение на 5G, но не тот частотный ресурс, на котором технология стала массовой во всем мире. Значок на экране появится, а вот заметная разница в связи пока не факт.
3: Складывается впечатление, что США бьют наших.
4: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
5: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
6: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров?
9: Я перечитываю «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

0: мой такой guilty pleasure. Я возвращаюсь к этой книжке раз в 5-7 лет. Помимо того, что она классно, смешно написана, персонажи, которые там прописаны, встречаются в каждой компании, в каждом госучреждении и сегодня. А процессы, которые там описаны, это просто учебник по управлению командами. Очень мотивирующая к труду. Ну и тем более, это не менее полноценный мир, чем у Джоан Роулинг в «Гарри Поттере», только написанный на 50-60 лет раньше.
1: Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Они работали в институте, который занимался проблемами человеческого счастья. Счастье в непрерывном познании неизвестного, и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий минувших суток Ася Касьянова. Здравствуйте. Сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России, нет, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер назвал сообщения на эту тему чушью собачьей и связал их появление с информационной атакой перед выборами в Госдуму. Президент подчеркнул, что люди в России добровольно идут подписывать контракты с Минобороны. И еще из заявлений президента с Восточного экономического форума: указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у него не было, заявил Владимир Путин. Документ призван заставить бизнес вкладывать средства в оборону, а о национализации речи не идет, отметил президент. Российский топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, есть небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается за счет ввода в эксплуатацию НПЗ, а также импорта топлива как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Два человека пострадали в Одинцовском округе Подмосковья в результате атаки дронов. Раненым оказывают медпомощь, сообщил глава округа Андрей Иванов. За минувшие сутки московский регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников, подсчитал ТАСС. С 8 утра 2 сентября и до полудня 3-го сбито почти 550 дронов. Послу Норвегии в России выразили протест из-за ареста судна «Профессор Молчанов», сообщили в МИД. Москва категорически не приемлет подобных действий, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульская помощь. Норвежские власти арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Суд в Москве назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков. Маниава запрещено выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Вину она не признала, но решение суда обжаловать не будут. Больше новостей на сайте РБК.
0: Коллекция.
2: Итак, в Владивостоке состоялся самый главный день Восточного экономического форума. Прошла пленарная сессия, на которой выступил Владимир Путин. И вот слово «стабильность» было самым часто употребляемым из уст президента. Оно прозвучало 13 раз.
3: Знаешь, это хороший вопрос. То ли потому, что все стабильно, то ли потому, что наоборот, запрос на стабильность очень высокий.
2: Длилось около 4 часов все это мероприятие. Владимир Путин сначала выступил с программной речью, где большую часть внимания своего уделил Дальнему Востоку и развитию этого региона, и затем отвечал на вопросы. Вот на что были сделаны основные акценты выступления и какие заявления важно не упустить, если вдруг с утра вы их не слышали. За ходом пленарного заседания

0: Дело Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, какую экономическую задачу президент фактически поставил перед властями? Ведь эту речь называют программной, не иначе как по-другому.
1: Да, примерно так. Пленарная сессия прошла действительно в традиционном формате. Сначала Владимир Путин выступил с речью примерно на 40 минут. Затем поучаствовал в дискуссии с другими высокопоставленными гостями форума, ответил на вопросы. И задач для правительства действительно было поставлено много. По порядку, если разбираться, то первая часть выступления была посвящена ситуации на Дальнем Востоке. По словам президента, за последние годы в регион привлечены инвестиции на сумму более 25 триллионов рублей. ВВП региона увеличился втрое, а за счет спецрежима появилось порядка 200 тысяч рабочих мест. Но отдельно президент остановился на самой болезненной для российского бизнеса теме – ключевой ставке в контексте снижения инвестиций. Путин признал, что власти стараются действовать аккуратно, не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, иначе, цитата, «бизнесу меньше достанется». Комментируя действия и политику монетарных властей в этом отношении, Путин сказал, что им удалось пройти между Сциллой и Харибдой.
2: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились из-за сознательно проводимой политики регулятора и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Здесь важно не переохладить экономику. Ну а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит. И тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
1: Говорил президент и о поддержке малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что налоговые и таможенные льготы далеко не единственные способы помощи со стороны государства. И в нашем эфире мы в дальнейшем тоже эти меры обсудим. И вновь президент поручил правительству поработать над замечаниями малого бизнеса, но уже с точки зрения налоговой политики.
2: Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет. При любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. Правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом прогнозы совпали с реальной действительностью. И даже вот этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства. Самое главное для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Может быть, государство не всегда действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание.
1: К слову, еще добавил, что правительство обсуждает с объединениями, это «Опора России», «Деловая Россия» и «Торгово-промышленная палата» возможность перехода на благоприятные налоговые ставки.
3: Да, и выступление в том числе Путин призвал не допускать закручивания гаек. Как этого можно достичь?
1: Да, Путин подчеркивал, что бюрократические барьеры для бизнеса необходимо последовательно убирать, призвал профильные министерства, ведомства активнее использовать риск-ориентированный подход, цифровые решения и даже искусственный интеллект.
2: Налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым.
1: Ну вот если обобщать, то президент почти за 3,5-4 часа пленарной сессии обозначил, что нельзя допустить нового витка инфляции, нельзя чрезмерно сжимать кредитование, рост ВВП продолжится. Президент в этом, цитата, уверен, хотя по данным Росстата с начала года ВВП вырос на 0,6%. При этом Путин отметил, что нельзя увеличивать давление на бизнес через налоги и проверки.
3: О главных тезисах Владимира Путина на пленарной сессии ВФ рассказывала Ольга Зуева.
4: Повтор программы.

0: нетипичной для радио РБК музыки у нас открывается очередное заседание. Состав заседателей прежний. Петя Исаев, Саша Киряков, философ и постмодернист. И я, Элина Тихонова, ваш проводник в загадочный мужской мир. Сегодня поговорим о любви. Любовь к родине, к маме, коллекции оловянных солдатиков, к просмотру рилсов. Пока мы трогать не будем, сосредоточимся сегодня на любви к женщинам. Как мужчина проявляет любовь? Почему ему так сложно говорить о любви? Отчего кризис среднего возраста часто сопровождается именно поиском новой любви? Во всем этом будем сегодня разбираться, в том числе вместе с искусствоведом Елизаветой Лихачевой, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным, психологом Михаилом Лобковским и многими другими нашими собеседниками.
1: Мужской клуб.
0: Начали мы с прослушивания романса, исполнял Борис Гмыря, музыка Дрогомышского, слова Пушкина. И это вы, смею заметить, предложили этот фрагмент, хотя я, честно говоря, думала, что для мужчин вот такое как-то слишком приторное и вообще чересчур, и как будто бы неловко.
2: Ну, ты знаешь, ведь и стихотворение, и музыку мужчина написал, поэтому вполне себе попадает. И
0: исполнил тоже мужчина.
2: Да, исполнил тоже мужчина.
3: Неожиданно.
2: Я подумал, какая любовь неоднозначная штука, и вот этим романсом можно проиллюстрировать. Ты когда-нибудь задумывалась о том, что это хрестоматийное стихотворение Пушкина, когда же текст записывается, не записывается интонация. Ты прочитать можешь по-всякому. И помнишь, оно заканчивается строчками «Как дай вам Бог, любимый, быть другим». Мы не знаем, что мог вложить в это Пушкин, но ведь можно прочитать «Как дай вам Бог, любимый, быть другим». И фиг его знает, чем все заканчивается с этой барышней. Чего он на самом деле ей желает, вот какая прекрасная роль интонации.
0: Петя, а ты...
3: Ну, благо у нас не китайский язык. Не столь это важно.
0: Ты с такой же бы интонацией закончилась? А с какой бы ты начал, кстати, это стихотворение?
3: Не знаю, я...
0: Ну вот, знаешь, можно... Вот Саша совершенно роскошную, конечно, тему предложил, мы можем бесконечно упражняться, типа, я вас любил.
3: Вас?
0: Я.
3: А вы? Это уже другой Александр Сергеевич Грибоедов. А вы? О, боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли, зачем меня надежды завлекали? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее, вы обратили в СМИ? Ну и так далее.
0: Позлее надо читать. Зачем?
3: Да-да-да, но для меня это никогда не было вопросом. Я понимаю, что Саша по-постмодернистски это... так причудливо подает, но для меня это никогда не было вопросом. Вот как для меня это стихотворение было всегда однозначным, так и я в своих пылких чувствах тоже всегда был очень, я бы сказал, канализированным. То есть я был страстен и всегда на даму, значит, обрушивал всю бурю эмоций.
2: А ты стихов много читал?
3: Я бесконечно читал стихи дамам, это правда.
0: Какая у тебя короночка?
3: У меня, на самом деле, была в основном в качестве короночки таджикская поэзия. Я в нее как-то был очень вчувствован одно время. Короночка была «Любимая, душа моя истлела, как свеча. Не хочешь, чтобы она рассталась с телом? Приди скорей». Исполни роль врача.
0: Если вы увидели сейчас вот этот Петин взгляд, еще не забытую вот эту вот короночку, ну, в общем, да, я могу предположить, что там с дамами было.
2: Я, кстати, я тоже очень много стихов читал, но у меня чаще всего, вот мне сейчас в голову пришло, это было максимально соответствующее моменту экзальтации, это было много всякого Надсона, такого Пушкина, и ты неожиданно начинаешь декламировать что-то типа «Любви, одной любви, как нищий подаяние, как странник на пути застигнутой грозою кровью». Чуждого молящей сострадания, так я молю любви с тревогой и тоской.
0: Для затравочки тут тоже спрошу, какой, что ли, метод, кроме стихов? Вот вы влюблены, а вам во что бы то ни стало надо добиться взаимности. Что еще там, не знаю, цветы, на коленях бежать за девушкой, под балконом петь? Ну вот я какой-то такой очень стандартный набор перечисляю, да, вот что у вас из эдакого есть, из арсенала?
3: Я бы сказал, что мне довольно уже трудно рассуждать об этом, потому что я, так сказать, вышел из игры. Довольно давно я Ладу Николаевну повстречал в очень юном возрасте. И вот, собственно, с тех пор я вот с ней. Но это мои представления о том, какая должна быть настоящая любовь. Она должна быть такая, как из советского фильма, когда вы на дальней лесосеке друг друга встречаете и говоришь, вот моя рука, Машенька, пойдем со мной. И вот вы дальше всю жизнь идете по жизни вместе. Это просто, ну, мои представления о прекрасном. И вот с Ладой Николаевной у нас так случилось. Мы в 2006 году встретились встретились на первомайской демонстрации, как я люблю.
0: 20 лет в этом году.
3: Да-да-да. И с тех пор по пальцам двух рук можно пересчитать дни, когда мы были не рядом. И это в основном там командировки какие-нибудь.
0: Подожди, дай нам проплакаться сейчас, потому что это действительно очень-очень-очень трогательная история. Петя пытается нас убедить, что все свои приемы он забыл. Ну, кроме
3: Какие-то я, наверное, помню, но где-то они смешаны, может быть, с каким-то

0: литературным образом, может быть, еще с чем-то. Для меня это всегда был шторм чувств, я это так называл. Я просто единовременно обрушивал все то, о чем ты сказала. Это были и цветы, и пылкие признания, и стихов бесконечное количество.
1: И все это на коленях.
0: Абсолютное валяние в ногах. Я весь в слезах, она вся в слезах. Это вот стандартная
1: вот такая любовь для тебя.
0: Да-да-да. Это вот, ну, я не понимаю, зачем любить иначе. Ну, то есть, если вот вы так молоды и так свежи, вот, ну, вы же ровно для этого и предназначены.
1: Нормально. А зачем сразу вот ограничивать молодостью и свежестью? Ну, кстати, о любви и возрасте мы тоже поговорим, Саша. Я пока тебя хочу спросить. А ты как вот завоевывал сердце красавицы?
2: Все то же самое. Возраст – это очень важно. Я вот сейчас, когда Петя говорил, знаешь, о чем подумал? Представить человека, который воспитывался в вакууме, например, на необитаемом острове или там в закрытом учебном заведении, где одни мальчики. И потом вдруг он оказался... ну, скажем, в 30 или в 35 лет на свободном выгуле таком, встречает каких-то женщин. Интересно, вот в 35 лет, если у тебя начинается то, что обычно у людей там лет в 15-16 происходит, ты будешь таким пылким? Мне кажется, нет. Ты как думаешь, Петь?
0: Я убежден, может быть, я сейчас буду звучать как такой немножко занудный, значит, персонаж, но я убежден, что всему свое время. Вот для меня, и мы, у нас с Сашей были на эту тему дискуссии, Саша меня осуждает за то, что я такой нечеловеколюбивый. Я убежден в том, что вот какая-то возрастная любовь – это просто несерьезно. Я не могу на это смотреть. Всему свое время, друзья. Вот время любить, время страдать и время обернуться в простыни и поползти в сторону кладбища.
1: Я прекрасно запомнила из одного из наших прошлых эфиров твое выражение ужасно жестокое про престарелого сатира, помнишь, и юную нимфу. Там дальше было много про гормоны. Вот... давай сейчас разберемся.
0: Давай.
1: Ты прав или ты не прав? Ну, то есть,
0: субъективно.
1: Заканчиваем эфир. До свидания. Мы вообще сейчас очень сильно рискнем. Мы попытаемся разобрать мужскую любовь по косточкам, ну, вернее, наверное, по нейронам, по их связям, потому что к нам присоединился Вячеслав Дубынин, нейрофизиолог, доктор биологических наук и профессор МГУ. Вот мы, прежде чем перейдем к вопросу, все ли возрасты любви покорные, вообще прилично или неприлично, нужно или не нужно, возможно или невозможно там влюбиться после, не знаю, там, 60 лет. Я хотела у вас спросить, если позволите, вы помните свою первую любовь?
3: Ну, конечно, да, да. Первый класс, 1 сентября, вошел в класс и сразу влюбился в девочку за соседней партой, конечно.
1: Вы на взаимность какую-то рассчитывали или была ли она? Как вообще это все протекало? Ну и, наверное, самое интересное, а дальше вот ваши спутницы, спутница, они похожи хоть немножечко на первую любовь?
3: Да, пожалуй, что нет. В этом смысле зрительный импринтинг на меня не очень действует.
0: Вот мы узнали что-то новое, вот какой термин хороший.
1: Да. Вячеслав Альбертович, где рождается любовь?
3: Запечатление, импринтинг, когда что-то впечатывается. Да, есть много данных и про лицо матери, и про первую влюбленность, и про голос. Но это все вероятностные процессы. Мы слишком сложны, чтобы под одну гребенку.
1: А что тогда, что запускает вот этот процесс? Вот посмотрел там на девушку, тебя пронзило. Чем именно пронзает? Что именно пронзает вот это?
0: Ну,
1: все?
0: Либо тестостерон, либо окситоцин, подозреваю.
3: Ну, еще дофамин, конечно, любопытство, еще норадреналин, преодоление препятствий, конечно, тут, ну, такой хороший коктейль собирается, вот, но вообще у нас есть прямо вот этот самый центр либидо в переднем гипоталамусе, и да, он больше всего подвластен половым гормонам, андрогенам, ну, наверное, знаете, андрогены вырабатываются не только у мужчин, но и у женщин, вот, а эстрогены тоже не только у женщин, но и у мужчин, поэтому, значит, мы вот еще в этом смысле довольно интересно сбалансированы, но такая страстная любовь, она больше про андрогены, и вот эта молния ударит между ними. У мужчин, понятное дело, их семенники вырабатывают, а у женщин кора надпочечников. Так что мы тут это самое, да, можем друг на друга внезапно наброситься. А еще, конечно, сенсорика, потому что мы врожденно знаем, как выглядят существа противоположного пола, и, собственно, симметричное лицо – это знак красоты, это хорошие гены, ну, там, большие глаза, яркие губы, ну, далее по списку. Достаточно посмотреть на то, как женщины делают макияж.
1: Вячеслав Альбертович, с точки зрения вот нейробиологии, нейрофизиологии именно, любовь к женщине, к ребенку, к пицце – это один и тот же процесс или все-таки нет?
3: Ну, нет, конечно, это разные прям зоны в мозге, разные. И половое поведение – это одна часть гипоталамуса – забота о ребенке другая, а там, не знаю, забота о своем автомобиле любимом, пицца. Давайте уж так это машинку возьмем, да, это как бы, хоть и называют там ласточкой, все.

0: Но это скорее про собственность. Но иногда оно может все странным образом перетекать, и вот ты уже там, скажем, о молодой жене заботишься почти как о дочери, да, а еще, значит, считаешь собственного супруга чем-то вроде действительно такого имущества, и отсюда ревность вытекает. То есть тут вообще много интересных переливов.
1: Очень, кстати, интересно. А сколько...
0: Физиологи все это изучают, кладут человека в томограф и говорят, ну, теперь представь, что супруг тебе изменяет. И как бы прям видно, какие зоны включаются, и гормоны можно померить, и с генами можно связать, конечно.
1: Жестокий эксперимент. Сколько живет любовь? Вот можно это как-то измерить? Вот эти пресловутые 3 года, там 7 лет, когда там следующие кризисы?
0: Это, знаете, что называется большая статистика. Это вот как вопрос, за какое время вырабатывается привычка. Посмотришь, да, какую-нибудь попсовую литературу, там написано там 21 день, 28, а посмотришь исходную литературу от 2 дней до 400 дней. Ну и как бы вот. Поэтому все эти средние штуки, они... Мы меняемся. Мы меняемся за 5, за 7, за 10 лет довольно серьезно. Если ваш близкий человек меняется синхронно с вами, параллельно с вами, то шанс сохранить любовь, господи, хоть на 100 лет. Вот. А если вы начинаете расходиться по интересам, по жизненному пути, ну, самая большая опасность – это же измены, поэтому тут как бы своя проблема. У нас же в головах сидят более древние программы, полигамные, более новые эволюционно, моногамные.
2: А скажите, вот от возраста как-то меняется вот этот человек в томографе, если ему 20 лет, и если ему 50 лет? И в первом и втором случае он говорит, что там «люблю, не могу». Вот у вас данные разные, когда вы проверяете?
0: Ну, есть глобальные данные, как меняется. Да, вот сейчас вроде договорились, что до 30, представляете, до 30 лет мозг все растет, развивается, и особенно увеличивается управление центров мышления на те центры, которые запускают поведение. Мы, дело в том, что думаем задней частью теменной доли, а делаем мы передней частью лобной доли. Да? То есть великая проблема нашей психики в том, что думаем мы одним местом, а делаем другим. И вот когда эти самые центры либидо вдруг вспыхивают ярко, то лобная кора, она может перестать слушаться центров мышления и делать, ну, прям невероятные вещи. Это, кстати, тоже важно. Это же эволюционно запрограммировано. Вам должно снести крышу настолько, чтобы вы отдали свои ресурсы, да, то есть как бы все это тоже непросто.
2: То есть логики в этом никакой?
1: Нет, а так, тогда получается,
0: а
1: Саша...
0: После 30, вот эта связь от центров мышления ко лбу у большинства все-таки более-менее дозревает. И вы становитесь более взвешенными, да, там это самое. А, ну и дальше лет до 60-65 все более-менее это самое, ничего. А вот после 65 там опять начинаются проблемы, ну там, видимо, тот самый бес в ребро, седина там и все такое. Так что тут...
1: Так все-таки, рассудите нас, пожалуйста, любви все возрасты покорны? Или после какого-то возраста это уже действительно не любовь, а там привязанность, там какой-то отцовский инстинкт и все такое?
0: Да нет, я думаю, что все возрасты покорны, конечно. Вы продолжаете, в конце концов, просто как бы с таких высот мышления любоваться на то, как ваши центры эмоций, да, центры, связанные с каким-то там зрительным, тактильным восприятием, генерируют положительные эмоции. Это остается источником вдохновения, позитива. Посмотрите на всяких там Пикассо, например. Вот до какого возраста он женился, и как бы каждая новая муза его вдохновляла.
2: Главное, хочется, знаете, что сказать, что вот вы говорите, думаем мы задней частью, а делаем передней, чтобы когда задняя часть отключается, чтобы передняя нас не подводила в возрасте.
0: Передняя лобная часть, она, к сожалению, так ориентирована, как сделана в эволюции, чтобы максимально быстро получать как можно больше положительных эмоций. Поэтому кто-то уходит в зависимость от, не знаю, соцсетей, кто-то в игроманию, кто-то в шопоголизм.
1: Вячеслав Дубынин, нейрофизиолог, доктор биологических наук и профессор МГУ, был с нами на связи. Ну, во-первых, Петя, значит, 1-0. Любви все возрасты покорны. Давай уберем пожилого сатира все-таки из нашего лексикона.
3: Из вашего? Хорошо. Из моего он уйти не может. Понимаете, какая история? Я, видимо, слишком эстетически ориентированный человек. Ну, вот так устроен. И для меня именно какое-то внешнее совершенство очень важно.
1: Женское.
3: Нет, почему? И мужское вполне. То есть, ну...
1: Чтобы все было красиво.
3: Чтобы все было красиво, чтобы все было соразмерно, и чтобы сама сцена, в которой все это происходит, была соразмерна процессу. Ну, то есть, когда вот действительно престарелая нимфа и, значит, не менее престарелый сатир, значит, все максимально с визуальной точки зрения уже несовершенны, ну, зачем это? Не надо.
1: Так, может быть, это не...

0: Ну, они же не в фильме снимаются для тебя специально, ты их совершенное дело, и они видят себя красивыми.
1: За закрытыми дверями,
0: что, значит, Петя не хочет просто их видеть. Тебя приглашали, что ли, на такие сцены?
2: Да ладно. Собачка наша.
0: Нет, подожди, ты отказываешь пожилым людям в любви друг к другу. Разве, когда ты любишь, разве тебе не примерно все равно, как выглядит твой любимый человек? Тем более, если ты с ним прожил жизнь.
1: Вы знаете, вот здесь мы, кажется, подошли к очень важной теме о самом определении любви. Дело в том, что сейчас Саша об этом, я думаю, подробнее и гораздо более авторитетно, чем я, скажет. Дело в том, что русский язык, он в этом отношении до крайности несовершенен и не развит. У нас любовь — это вот то, что ты сказала, там, любовь к пицце, любовь к детям, любовь к собаке, любовь к бабушке, любовь к женщине. Это все одно, даже к Богу. Это одно и то же чувство. Ну, в смысле, это одно и то же слово для обозначения какого-то чувства. И это нас, конечно, вводит в страшное заблуждение. Вот, например, у греков под каждый из видов любви есть отдельное слово. Саша, пожалуйста.
3: О, я сейчас буду нудеть просто. Да, много слов про любовь к животным, к женщинам, женщин к женщинам, мужчинам к мужчинам. Все отдельные слова.
1: К Богу отдельно.
3: К Богу отдельно. По отношению к Богу, к людям есть тоже отдельно. И так как все-таки язык определяет наше сознание, это очень важно понимать. Для них все это разные виды любви, разные слова и вообще все разные.
0: Это очень классное замечание. Спасибо тебе, Саш, большое. Мужской клуб на радио РБК. Сегодня мы говорим о любви мужчин, о мужчинах и их любви. Вот примерно так. Продолжим очень скоро.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. Персимон он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию в своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Долма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лохмаджун и пиде. Форма знакомая, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце Персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что Восток без огня – разговор не до конца. Итог. Персимон – это Восток в петербургском вайбе. С открытым огнем, мезе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
5: Зумеры, не отчаиваемся, откладываем все свободные деньги в недвижимость.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: Что это было? в эфире.
9: Молодая кровь нужна.
10: Да, но для того, чтобы нанимать молодых ребят, тебе нужно в них много инвестировать. А то есть в моменте

0: сокращают командой.
1: HR-директор Яндекса Дарья Золотухина в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». Новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 21:00.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором основных экономических событий минувших суток. Ася Касьянова, здравствуйте. Россия будет перезапускать инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике, заявил Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, годовая инфляция сейчас составляет 6,3%, и ее рост удалось сдержать. Президент отметил опережающий Европу рост ВВП, увеличение доходов банков и реальных зарплат. Также он назвал высокую ставку ЦБ осознанным решением, а слухи о заморозке вкладов – глупыми вбросами. Владимир Путин также призвал не допускать закручивания гаек для бизнеса в России. Президент заявил, что государству необходимо убирать бюрократические преграды. Проверки и надзор не должны превращаться в инструмент давления. Он обратил внимание на то, что налоговые и таможенные льготы – не единственные способы поддержки российских предпринимателей. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту по итогам года составил около 20,5 миллиардов долларов. Это на 11% меньше, чем год назад, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, снижение объемов является естественной тенденцией. Оно связано в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных. По итогам августа нефтегазовые поступления в федеральный бюджет России достигли 424 миллиардов рублей. Это самый низкий показатель с января текущего года, свидетельствуют данные Минфина. Пиковое значение годовых поступлений было зафиксировано в 2022 году – 11,5 миллиардов. В Озон опровергли информацию о том, что атаки на логистическую инфраструктуру компании привели к повышению цен на площадке. В сообщении пресс-службы говорится, что с 20 августа по 1 сентября цены, наоборот, снизились на 3,5%. Перед этим стоимость товара в течение 5 недель оставалась примерно на одном уровне. В Минфине анонсировали, цитирую, «очень дорогую продажу Лесты» в 2026 году. Игровая студия, издающая в России «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Блиц», и перешедшая в собственность государства летом 2025-го, будет продана этой осенью заинтересованному инвестору, заявил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумму сделки он не озвучил. В этом году доходы бюджета от приватизации могут достигнуть 500 миллиардов рублей, отметил Моисеев. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК. Продолжается здесь заседание нашего мужского клуба. В студии Петя Исаев, Саша Киряков и я, Элина Тихонова.
0: Мужской клуб.
3: Наша тема сегодня – любовь. Так как клуб мужской, то, соответственно, любовь мужская. И я сейчас очень рада, что к нам присоединяется еще одна женщина, искусствовед Елизавета Лихачева. И поговорим мы в том числе о любви в искусстве. Елизавета, знаете, мы начали программу с прослушивания такого очень-очень сентиментального романса «Дорогомышский», «Пушкин», «Я вас любил» и все это такое. Я хотела у вас сначала вот что спросить. Вот такая сентиментальная любовь, романтизированная, она с какого периода в искусстве началась, как проявлялась и как вообще менялась какая-то такая общепринятая, одобряемая репрезентация любви в искусстве вот со временем?
4: Сентиментализм как направление, как предтеча романтизма рождается во второй половине 18 века и рождает много всяких разных интересных явлений, в том числе, например, английский любовный роман, который вспыхнул, конечно, в эпоху романтизма, и там самый яркий пример – это Джейн Остин.

0: Джексон, которая писала фантастические, надо сказать, романы, вот, потому что таких персонажей, как мистер Дарси или капитан Уэнвард, я, честно говоря, в жизни ни разу не встречала. Но, в принципе, это вот вторая половина 18 века, высокая любовь, возвышенное чувство, любовь, которая не влечет за собой каких-то низменных желаний, а скорее такая любовь немножко на идеале. Если мы говорим там о греках, есть куча расхожих выражений, которые все по-разному трактуют, но в массовой культуре, в греческой культуре известно не очень хорошо. Последний фильм Нолан тому яркий пример. А вот такая вот любовь, любовный роман, который мы с вами представляем себе, там любовь мистера Дарси к леди Беннет, это вторая половина 18, конец 18, начало 19 века.
1: Саш, тебе есть что добавить про твою любимую Грецию и искусство?
2: Да, Елизавета, мне кажется, что вот про Грецию это вопрос нахождения реципиента, нахождения человека. То есть вот у нас в целом с 20 века греческую культуру так не изучают в школах, как, например, там в Англии при получении классического образования. Они в целом больше погружены. Вам не кажется, что связано с каким-то, ну, нашим культурным незнанием?
0: Ну, вы понимаете, у нас представления о Древней Греции, они тоже достаточно сильно романтизированы. И этот романтизм тоже родился в 18 веке, даже чуть раньше, можно там считать, от эпохи Возрождения, когда классическая культура была абсолютно возведена на пьедестал, в абсолюте, без каких-либо изъянов и недостатков.
1: К любви в искусстве. Елизавета, вот, окей, был период романтизма, да, когда все были такие идеальные, очищенные от любых человеческих несовершенств, герои, да? А вот сейчас какая эпоха? Вот современное искусство, оно вообще о любви говорит и говорит как?
0: Современное искусство о любви говорит крайне редко. Обычно современное искусство говорит о каких-то общественных проблемах, там, глобальном потеплении или гендерных каких-то противоречиях. Но такого вот, я бы сказал, есть категория любовных романов, которые до сих пор живут, которые, ну, если, как правило, это бульварная литература, то есть довольно невысокого качества. Есть «Сумерки», в конце концов, которые собирают, сейчас он выходит второй раз в прокат в России, и, я полагаю, снова соберутся полные залы. Есть некоторое разное восприятие, мне кажется, до сих пор в мужской и женской культуре, вообще понятие «любовь», что такое «любовь». Для меня, там, в свое время, когда я это для себя определял, это потребность. Ты просто в какой-то момент начинаешь чувствовать потребность в каком-то человеке, без всяких видимых там, или объективных на это причин. Ты просто вот любишь этого человека, он тебе нужен, вот просто вот здесь вы не положите.
1: Елизавета, а вот кто ваш идеальный мужчина из придуманных в искусстве, вот из вымышленных, вот прям такой герой-герой?
0: Ой, это сложно, потому что там на разных этапах там взросления, ну, смею надеяться, женщины, представление об идеальном мужчине меняется. Ну, то есть в детстве нам нравится условно Шерлок Холмс, там, или такой типаж. То, что в поп-культуре называется бэд-бой, да, плохой парень, который ведет себя плохо, а нарочито, ну, как бы противостоит миру, такой антагонист вечный. Потом нам нравится вот эта вот мягкая, романтичная любовь, мы там влюбляемся в романы Джейн Остина, это проходит там какой-то этап. Потом мы взрослеем и понимаем, что там просто разум приводит к тому, что такие персонажи, как Дарси или Уэнвард, это все-таки скорее фантазии, а реальные люди, они вот совсем другие. И тогда появляются какие-то другие персонажи в нашей жизни, которые, ну, это в основном литература, конечно. При этом у нас есть некий набор формальных признаков человека, которого мы, в принципе, можем полюбить. Но этот формальный набор, он, как правило, перестает работать, когда ты встречаешь человека, с которым у тебя складываются такие серьезные большие отношения, потому что любовь, чувство влюбленности и долгая совместная жизнь, это все-таки немножко из разных историй, мне кажется.
1: Это правда. И часто этот встреченный человек ровно противоположен всему вот этому твоему набору из Шерлока Холмса или там мистера Дарси. Искусствовед Елизавета Лихачева была с нами на связи.
3: Искусственный интеллект уже достаточно умный, чтобы работать вместо людей.
4: Но при этом все еще недостаточно надежный.
3: Мы уже видим технологии, которые могут полностью автоматизировать бизнес-процессы, но не можем им полностью доверять.
4: Для бизнеса это уже рабочий инструмент или по-прежнему эксперимент?
5: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
6: Да, я в деле.
7: РБК в цифрах.
8: 118 химических элементов содержится в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон. Назван так в честь российского физика-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего его.
7: Повтор программы.

0: «Свой клуб».
1: Вы слушаете радио РБК. Продолжается здесь заседание нашего мужского клуба. В студии Петя Исаев, Саша Киряков и я, Элина Тихонова. Наша тема сегодня – любовь. Я не знаю, мне всегда ужасно смешно было слушать вот этот истерический совершенно припев, а с другой стороны, я думаю, над чем я смеюсь? Вот вы уже рассказали,
2: так что
1: вы...
2: Так он ее любит.
1: Что, так он ее любит, да, что вы в юности своей вот ровно на таких нотах, на таких вибрациях завоевали.
2: Тарелка макарон, это я вам скажу, не фунт изюм.
3: У меня про юность есть прикольная история, если позволишь.
2: Подожди, я хочу, знаешь, что-то говорить про Грецию. Мне кажется, вот мы...
3: Сейчас будем нудеть.
2: Нет, мы задались вопросом о том, что такое вот эта мужская любовь. И мне вспомнилась как раз из «Илиады» сцена, где старейшины оценивают красоту Елены Троянской и говорят: «Войны достойно».
3: Да.
1: Записано. Про Грецию и платоническую любовь мы еще вспомним. А пока все-таки я вот эту вот сентиментальную ноту еще не забыл. Как он ее любит, за Moody Blues, вот то, что мы послушали. А потом я вас же не спросила про вашу первую любовь, это важно. И я не буду таить, я все это спрашиваю. Мне кажется, потому что эти истории плюс-минус у всех похожи. Я пришел в школу, некоторые в детский сад, мне кажется, Петя, ты с детского сада начал почему-то. И там, значит, вот она в бантиках там с косичками. Мне интереснее действительно, насколько ваши жены похожи на вашу первую любовь? То есть, есть ли какой-то все-таки образ, какой-то набор, не знаю, химических элементов, запахов, вот, которые остаются для мужчины неизменным всю жизнь? Как это общая черта? Цвет глаз, там, не знаю, что-то такое?
2: Я бы сказал, что нет, я не помню, что у меня там была за первую любовь. У меня все это было несколько размыто, и их было очень много, дам. И качество своих чувств к ним мне очень сложно оценить, потому что какие-то вещи вот эти были скоротечными, какие-то вроде она мне нравится, а другая вроде как и не очень, но тоже здесь же оказалась. И я вообще по-хорошему думаю, что первая моя настоящая любовь — это и есть Лада Николаевна. Почему? Потому что я за вот эти 20 лет, что мы вместе, я натурально, не то что там не взглянул ни на одну женщину, но мне никто даже минимально не понравился. То есть у меня, если мне даже кто-то казался симпатичным, у меня в голове начинал звучать голос Лады Николаевны. Как-то это нравится, вот этот лобик узкий вот тебе, или вот эти глазки невыразительные, вот тебе вот это нравится. Я начинал всматриваться и думаю, да действительно, что это несерьезно.
1: Я знаешь, за что зацеплюсь? Смешались имена, смешались лица. Ты не записывал, что ли? Я знаю мужчин, мальчиков с этими их тайными тетрадочками, где имя, там, значит...
3: Мне кажется, это девочки в основном.
1: Пронумерованы.
3: Страдают.
1: Мальчиков. Ну, у меня...
3: А у девочек принц Чарминг 1, принц Чарминг 2, принц Чарминг
1: 3. Да. Особо скрупулезные даже даты вот напротив писали. То есть ты действительно, ну, ты хоть в голове, в уме считал? Ну, порядок цифр. Ну, неужели ты никогда не хвастался никому?
2: В какой-то момент и считал, и, может быть, даже...
1: Сбился потом?
2: Записывался, в какой-то момент я сбился, и в какой-то момент моя, ну, грубо говоря, там, слава Лавеласа мне сильно предшествовала и сильно преувеличивала, что там было. Просто стоит в каком-то мужском коллективе твоем появиться с двумя-тремя разными женщинами за сутки, с разными женщинами.
1: Ах, вот такой ты темп брал.
2: Да, и все думают, Петрович просто сумасшедший.
1: И это ты говоришь, что слава была преувеличена. Такую славу сложно очень преувеличить, мне кажется. Саша, что ты скажешь? Был ли у тебя донжуанский какой-то список?
3: Нет, я списков никогда не вел.
1: У тебя память хорошая.
3: Нет, что-то я помню, какие-то более ярко, какие-то менее ярко. Я, кстати, немножко отвлекаясь в сторону, хочу обратить внимание на важную тему. Вот Петя говорил о том, что вот это более ярко, вот это, а вот вроде это хороша, и это хороша. Вопрос одновременности. Может ли у мужчины быть несколько любовей сразу?
2: Это надо было нейрофизиолога спросить.
3: Да, нейрофизиолога было бы хорошо спросить. Вот у меня в юности, никакого противоречия не было. Скажем, в первом классе школы я страшно был вдохновлен учительницей. Ее звали Лариса Станиславовна. Привет ей, если она нас слышит. Она как раз закончила педагогический институт. Пришла, мы были у нее первой. Я совершенно

0: спокойно, я был такого неробкого десятка, я говорю: Лариса Станиславовна, закончу школу, я на вас женюсь. Вот. При этом была девочка Оля, значит, в классе, которая мне тоже нравилась.
1: А ты обещал ей жениться, девочке Оле?
0: А, нет, Оле не обещал.
1: Ну вот, вот тебе и ответ. Ты же сделал выбор все-таки. Жениться ты хотел на учительнице.
0: Нет, у меня просто не было никакого противоречия, что я, значит, что-то рассказывал учительнице, я дарил ей цветы и носил. Родители как-то подогревали эту. Какие-то красивые слова говорила, она мне подыгрывала. Оле я носил портфель, иногда этим портфелем бил ей по голове, иногда она этим портфелем била мне по голове. И эта самая учительница, которая прекрасно все это видела, писала мне в дневнике, у меня просто постоянно были двойки по поведению, издевался над одноклассницей, я до сих пор помню. Сейчас я считаю, ну, может
2: как
0: быть...
2: Как ты собираешься на мне жениться, я не понимаю.
0: Да, может быть, в этом была женская ревность, что, значит...
1: Я сейчас вот... тоже про это подумаю, что ты говоришь. Вот вообще, правда ли, что мужчины полигамны, а женщины большей частью моногамны? Вот такой вопрос мы задали не нейрофизиологу, а психологу Михаилу Лобковскому.
3: Мужчины такие же люди, и у них такие же потребности. Они тоже хотят любви, отношений и всего остального. Единственная, видимо, разница, что женщина любит об этом поговорить, а мужчина любит об этом помолчать. Поэтому создается ощущение, что это женская история. Это, во-первых, говорят люди, которые очень плохо учились по биологии в школе, прямо на дне двойки. Дело в том, что мужчины и женщины принадлежат к одному виду. И у одного вида не может быть, что самки моногамные, а самцы полигамные. Это бред. Если бы они хотя бы немного по биологии в 8 классе нормально учились, они бы это не несли. Полигамные те и другие. И примерно известно в среднем, сколько сексуальных партнеров у мужчин, у женщин там по Москве, по России, по Европе, по Америке. Эта статистика всем известна. Нет женщин, практически у которых был один сексуальный партнер или одна любовь в жизни. Это тоже бред.
1: Вот так вот, друзья мои. Я хотела немножечко практических от вас советов получить. Вот скажите, пожалуйста, как мужчины, какие главные признаки любви, вот настоящей любви у мужчины, о которых женщины могут даже не догадываться? Потому что, ну, вы же знаете, там очень многие женские разговоры без конца по кругу ведутся об этом. Я не понимаю, он меня любит или не любит?
2: Я просто думаю, что если он тебя любит, он тебе обязательно об этом скажет. Не сомневайся. Как мне кажется, никаких слов-то и не надо. Все и так будет понятно. Ну вот, не может быть такая ситуация, где никаких пылких признаний не нужен. Вы смотрите друг на друга.
0: Ты рассуждаешь, как очень зрелый человек.
2: И ты без нее ни дышать, ни сидеть, ни стоять не можешь. И вот физически ощущаешь расстояние, на котором вы находитесь.
1: И она не имеет права про это не знать. Саш, ты согласен, что всегда вот ровно так?
0: Да, с оговоркой на возраст. Потому что понятно, что когда тебе там 10 лет, кажется, или 17, когда мир рушится по-другому. Но я думаю, что более общо это можно писать тем, что ты, твое состояние обычное, как ты это понимаешь, когда ты влюбляешься, оно меняется. Может поменяться к очень плохому, может к чему-то очень хорошему. И меняется особенно в присутствии или в отсутствии предмета твоей любви.
2: Нет, просто понимаешь, Элина же спрашивает очень в таком причудливом контексте об этом.
1: Нет,
2: как женщине понять, что ты ее любишь?
1: Петь, ты ответил великолепно. Это пресекает 90% там девочкинских разговоров. Если ты думаешь, нравишься ты ему или нет, и если ты не знаешь точного ответа, значит, не нравишься. В противном случае он бы дал тебе понять. Верно?
2: Ну, это не обязательно было бы словами, это было бы действием.
1: В общем, ты бы поняла, да. Вот, ну, без вариантов.
0: Ребят, вы говорите, как очень зрелые люди. Нет, но люди любят друг друга, особенно в молодости, мучить. Вот ты ее любишь, а тебе, например, нравится страдать. И ты будешь стесняться, ладошки твои будут потеть. Ты, значит, будешь всем рассказывать, как вот ты без нее жить не можешь.
1: Ну, в 30-40 лет такое возможно?
0: Нет, в 30-40, если ты зрелый, нормальный человек, конечно, невозможно, Петя совершенно прав. Но кому-то процесс важнее.
1: Вот есть такой еще аспект мужской, наверное, полигамности. Считается, так общепринято, что он такой безобидный, хотя, на мой взгляд, ничуть не более он безобидный, может быть, даже более обидный. Это вот, знаете, такая якобы платоническая влюбленность, когда я с ней просто переписываюсь, или мы просто дружим, нам просто нравится подолгу разговаривать, ничего между нами не было. Вот это как будто бы измена на минималках. Много фильмов, кстати, про это снято хороших. Мой коллега Александр вчера в лифте лифте ехали, вдруг случайно, значит, он признался, что его называли бабник-разговорник. В том смысле, что поговорить с женщинами и о женщинах он гораздо всегда, а на деле примерный многодетный семьянин.
2: Ну, опять же, вот сейчас я буду воспринимать вами как какой-то там холодный пуританин, но, на мой взгляд, это недопустимо. Ну, просто недопустимо.

0: темы. Ну, то есть вы можете даже какие-то там, может быть, сальные темы обсуждать в каком-то там коллективе, там, с женщинами, там, с мужчинами, неважно, это как бы ничего не значит. Но индивидуальная переписка с кем-то какого-то романтического свойства – это чудовищно.
1: Это измена.
0: Это без вариантов. Даже намек на такую переписку – это измена. И если вы любите, по-настоящему любите своего партнера, вы никогда даже мысли о ней не допустите. И причем как со стороны женщин, так и со стороны мужчин это абсолютно равноценно.
1: Саш,
2: ну, Петя такой, да, ригористичный. Я понимаю, что ты хотел сказать о том, что мы тебе сейчас предъявим, что ты, извиняюсь, злобный хорек. Опять-то.
1: Заметьте.
2: Да. По большому счету, особенно с возрастом, да, я согласен. Если у вас всеобъемлющее, настоящее, подлинное чувство, то не то, что я бы хотел просто обратить внимание, Петя, наверное, ты это имел в виду, что вот ты хочешь переписываться, и ты себя сдерживаешь, этого не делаешь. Ну, просто такого даже желания и мысли не возникает. Просто нет такой потребности. Зачем? О чем там таком можно?
1: У меня последний вопрос, наверное, про это сегодня тоже несколько раз упомянули, что, в общем, говорят об этом женщина, а мужчины об этом молчат. А почему мужчинам многим так сложно говорить о любви? Знаете, как в этом анекдоте. Дорогой, почему ты не говоришь, что ты меня любишь? Я сказал тебе об этом 15 лет назад. Если что-то изменится, я тебе сообщу.
0: Слушай, я могу ответить на этот вопрос. Это на самом деле очень просто. Мы уже, по-моему, в какой-то нашей передаче упоминали о том, что, как сказать, тезаурус, как ты говоришь, то есть лексикон мужчины, когда он влюблен, резко возрастает, он начинает прям говорить.
1: Таджикских поэтов.
0: Раньше он просто мычал
1: сразу.
0: В основном, да, а теперь он, значит, таджикских поэтов цитирует бесконечно. Он их выдумывает и цитирует. Начинает писать стихи, начинает какие-то сложные сочиненные конструкции употреблять, но это же ровно об этом. Если человек влюблен, да, он меняется, он и этим тебе может продемонстрировать. Ну, там, мальчик в классе вот нравится девочке, и он думает, любит он меня или не любит. Ну, вот
1: а
0: если,
1: он такой раз и постригся на лысо.
0: Да, да, то если он как-то начинает внезапно меняться, ну да, да, значит, испытывает.
1: Просто,
0: что-то.
1: Возможно, любит не тебя.
0: Но, да, да. Ты смотри, как
1: но
0: именно
1: точно
0: он
1: любит,
0: подстригся.
1: Точно любит. Саша, говорить о любви или не говорить о любви? Надо вытаскивать? Ну, в смысле, очень хочется, чтобы тебе говорили о любви. Знаешь, не дежурно там люблю, целую, обнимаю, пока, до завтра. А вот как-то, ну...
2: Я согласен с тем, что Петя говорит. Можно добавить, наверное, то, что воспитание. Не учат. То есть у нас в целом мужчина должен там чувства свои прятать, он должен держать себя в руках, 100 раз подумать, 1 раз отрезать и так далее. В этом же есть какая-то спонтанность, какое-то безумие, вот как упомянутых греков, да? Ты в некотором смысле сходишь с ума от этого эроса. Тебя распирает, ты хочешь показать лучше, многообразнее, интереснее, чем ты есть на самом деле. И мужчин просто об этом не учат говорить. Когда такое воспитание, сложно просто себя преодолеть.
1: Я бы, наверное, посоветовала читать что ли, поэзии действительно побольше, да, для таких случаев. Я бы хотела еще один небольшой комментарий послушать, потому что, мне кажется, он очень ценный для нашей темы. Риат Мамадов, приглашенный солист Санкт-Петербургского дома радио, Московской филармонии, пианист и композитор, о мужчинах и любви.
3: Что такое вот любовь, да, вот в этом контексте? Это способность выдержать свободу другого человека. Вот это очень важно. Вот именно, ведь мужчин часто как воспитывают? Мужчин воспитывают как бы в контексте управления чего-то, обладания чем-то, да, вот контроля, силы. А как раз-таки в контексте любви должно быть наоборот. Ты должен понимать, что то, что ты любишь, ты не можешь этим обладать. Вот, мне кажется, что вот где-то здесь начинается понимание, что ты любишь человека.
1: Ну, так.
0: Ну, слушайте, как сказать? Я бы сказал, сформулировал следующим образом. Никакой свободы в рамках отношений не существует. Потому что, когда ты полюбил кого-то, ты все время будешь вчувствован в этого человека, и ты будешь всякий раз бояться его обидеть там чем-то вот таким. Нет там никакой свободы. Он для тебя, ты для него. Все, закончили. И это все.
1: Короткое определение. Любовь для мужчины – это?
4: Поесть.
1: Заметьте, сколько нам разных слов понадобилось, определений, описаний, даже таджикских поэтов, для того, чтобы дойти до такой простой сути. Саш, любовь для мужчины – это...
2: Я считаю, что это высшая форма дружбы.
1: Ребята, вы не перестаете меня удивлять, и это бесценно. Спасибо вам большое. Мужской клуб на радио РБК, Петя и Саша.
0: Любим тебя.
1: Саша. Да? И я вас, хотя меня не спрашивали. Саша Киряков и я, Элина Тихонова, разбирались сегодня в мужской любви.
4: Автоньюз. Почему Форд назвал свой самый известный автомобиль «Мустангом»? На первый взгляд ответ очевиден. В честь дикой лошади, которая стала символом свободы и скорости. Но на самом деле у этого названия есть еще одна история происхождения. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как Форд выбирал имя для будущей легенды. И при чем здесь американский истребитель P-51? В начале 60-х Форд начал разрабатывать недорогой спортивный автомобиль. Поколение бэйби-бума как раз приближалось к возрасту, когда им была нужна первая машина. Кстати, чтобы удержать цену на приемлемом уровне, инженеры использовали большое количество компонентов от Ford Falcon. Но сначала будущему автомобилю нужно было придумать громкое имя. И Мустанг был далеко не единственным вариантом. Машина могла называться Cougar, то есть пума. И первые прототипы даже получили эмблему в виде большой кошки. Идею назвать автомобиль «Мустангом» обычно связывают с дизайнером Джоном Наджером. Он увлекался авиацией, поэтому неудивительно, что его вдохновил американский истребитель P-51 «Мустанг». Согласно одной из исторических версий, именно Наджер предложил назвать машину в честь самолета. И лишь потом к названию добавили еще одну ассоциацию – «Дикую лошадь американского запада». Затем дизайнер Фил Кларк создал знаменитую эмблему скачущего коня, а маркетологи сделали ставку на свободу, молодость и приключения. Причем лошадь специально изобразили именно как дикого мустанга, а не породистого скакуна. Для доступного спортивного автомобиля, который Форд собирался продавать молодым американцам, образ подходил идеально. И надо сказать, ставка сыграла. Автолюбители буквально сметали машину из салонов. Только за первые несколько дней Форд продал более 22 тысяч автомобилей. Так лошадь окончательно победила самолет и стала одним из самых узнаваемых символов в истории автомобильной индустрии. А сам «Мустанг» впоследствии дал название целому классу машин пони-каров.
5: Наш любимый Майкл Сейлор.
6: Самый большой обладатель количества биткоинов.
5: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
8: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
9: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
7: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
10: РБК тренды.
11: Как ИИ-агенты меняют модели работы. ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки, свои и системы, и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, к которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: Современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий минувших суток Ася Касьянова. Здравствуйте. Сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России, нет, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер назвал сообщения на эту тему чушью собачьей и связал их появление с информационной атакой перед выборами в Госдуму. Президент подчеркнул, что люди в России добровольно идут подписывать контракты с Минобороны. И еще из заявлений президента с Восточного экономического форума. Указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у него не было, заявил Владимир Путин. Документ призван заставить бизнес вкладывать средства в оборону, а о национализации речи не идет, отметил президент. Российский топливный рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, есть небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается за счет ввода в эксплуатацию НПЗ, а также импорта топлива как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Два человека пострадали в Одинцовском округе Подмосковья в результате атаки дронов. Раненым оказывают медпомощь, сообщил глава округа Андрей Иванов. За минувшие сутки московский регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников, подсчитал ТАСС. С 8 утра 2 сентября и до полудня 3-го сбито почти 550 дронов. Послу Норвегии в России выразили протест из-за ареста судна «Профессор Молчанов», сообщили в МИД. Москва категорически не приемлет подобных действий, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульская помощь. Норвежские власти арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Суд в Москве назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков. Маниава запрещено выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом. Вину она не признала, но решение суда обжаловать не будут. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Избранное из того, что успел сказать Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, но отдельный блок был посвящен состоянию экономики. На вопрос ведущего пленарной сессии веб-журналиста РБК Кирилла Токарева о том, следует ли на фоне дефицита федерального бюджета сократить отдельные меры поддержки и отложить часть крупных инфраструктурных проектов, Путин сказал так, что нужно их не экономить бюджетные средства, а рационально их расходовать. Вот более подробно, что сказал президент, давайте послушаем.
4: Меры поддержки Дальнего Востока не показали свою эффективность, это вы исчерпывающе об этом рассказали. Стратегия развития региона также понятна, ясна, но дело, как всегда, в ресурсе, а ресурс, ну, штука сложная, времена у нас тоже непростые достаточно, и бюджетная ситуация тоже непростая. Дефицит федерального бюджета вплотную приблизился к 7 триллионам рублей, по итогам года может перевалить за 3,8% федерального бюджета. Некоторые эксперты, в том числе у нас в эфирах, говорят о том, что и за 10 триллионов можем перевалить, а роль государственных средств в развитии региона, она крайне важна. У нас есть соответствующий ресурс для того, чтобы поддерживать уровень инвестиций в регион.
5: Самое важное – это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. А задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции, инфляции. Мы не могли допустить никакой гипер.